0: или закупать ПВО – это тупик.
1: Да, реальный выход лежит только в плоскости централизованного управления.
0: Государственные налоги должны идти на развертывание нормальных систем РЛС, на защиту тыла силами кадровых профессиональных военных.
1: Должна быть единая система управления небом, чтобы исключить хаос.
0: 100%. Никаких частных зениток над городами.
1: Знаешь, изучив все эти детали, хочется под конец закинуть слушателям одну очень интересную мысль для размышления. Вот если сегодня общество согласится с тем, что корпорации могут формировать свои частные зенитные полки и контролировать воздушное пространство над своими территориями. Кто дать гарантию, что послезавтра эти военизированные структуры не начнут диктовать свои правила целым городам, в которых эти заводы построены?
2: Где-то грань, да? Защитник превращается в хозяина. Отличный вопрос. И он прекрасно показывает, что такие сложные вызовы требуют трезвого холодного анализа, а не каких-то поспешных иллюзий.
1: Точно. Ну что ж, на этом наш глубокий разбор подошел к концу. Спасибо всем, кто был с нами. И до скорых встреч. Оценивайте информацию критически.
2: Пока. И берегите себя.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Это настоящий ад. Туапсе затянуло густым черным дымом после нового удара дронов по местному НПЗ. Туапсе снова задыхается. В ночь на 1 мая дроны в четвертый раз за последние недели атаковали местный нефтеперерабатывающий завод и морской терминал. Несмотря на доклады Минобороны об успешно сбитых целях, один из резервуаров вспыхнул мгновенно. Город снова накрыло плотным черным дымом, а жителей предупреждают о нефтяном дожде, таком же, какой недавно прошел в Перми.
5: Утро не очень доброе. Мы опять горим. Только потушили. Снова ночью прилет.
4: Влиятельное международное агентство Bloomberg уже назвало это стратегией измора. Украина методично бьет по одним и тем же объектам, не давая им восстановиться. Туапсе, по сути, стал мишенью новой стратегии дроновых атак, говорит инженер-нефтяник Владимир Глебов.
6: Тактика многократных ударов – это приговор для завода. Как только пожарный тушит один резервуар, прилетает в соседний. В Туапсе единый комплекс с портом, и восстановить его под постоянным огнем технически невозможно. Нефтепереработка в России уже рухнула до минимума за 17 лет. Туапсинский НПЗ фактически выведен из игры. Теперь это не завод, а гигантский факел, который сжигает миллиарды экспортной выручки в прямом эфире.
4: В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации, а сводная группировка спасателей превысила 300 человек. Экономист Юлия Сафонова отмечает, что экология и туризм в регионе принесены в жертву СВО.
7: Туапсе – это не только бензин, это ворота на экспорт. Сейчас эти ворота заблокированы огнем. Посмотрите на цифры. Переработка нефти в стране упала на 12% за год. Это катастрофа для бюджета. Но для жителей города все проще и страшнее. Они живут в тумане из гари и мазута. Власти говорят, что угроз нет. Но когда 120 пожарных бьются с огнем на морском терминале, а сажа оседает на домах, люди понимают – безопасного юга больше не существует.
4: Пока в Перми и Туапсе считают убытки от нефтяных дождей, эксперты прогнозируют расширение географии атак. Обозреватель Денис Волков считает, что ПВО просто не поспевает за скоростью беспилотников.
8: В Туапсе пытаются строить заграждения, но дроны летят сверху. Мы видим классическую петлю, ущерб растет, доходы падают, а ресурсы на защиту размазаны по всей стране от Черного моря до Урала. Четвертый удар по одному и тому же месту – это демонстрация бессилия системы. Майские праздники начались не с салютов, а со взрывов топливных баков. Это и есть новая реальность российского экспорта.
4: На утро 1 мая пожар в порту Туапсе продолжают тушить. Ситуация в регионе остается критической, а экологические последствия разлива нефти в море еще только предстоит оценить. Нефтепереработка России продолжает сокращаться, а черный апрель плавно перетек в пламенное начало мая. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
9: Президент Владимир Путин заявил, что русские переселенцы при освоении Сибири и Дальнего Востока не подавляли малые народы.
10: Еще со времен наших первопроходцев Семена Дежнева, Ерофея Хабарова, освоение русскими переселенцами огромных просторов и территорий Сибири, Дальнего Востока, Севера, хочу это подчеркнуть, не влекло подавление и разрушение традиционного уклада жизни коренных малочисленных народов этих территорий, живших там людей. Что, кстати говоря, мы об этом хорошо знаем, практиковалось в некоторых других странах. Там резервации всякие создавались и так далее.
3: Главные новости дня.
11: Это шпионы. Специализированный провайдер пометил Messenger Max как шпионское приложение. Что это значит? Провайдер Cloudflare пометил домен госмессенджера Max как шпионское и вредоносное программное обеспечение. Когда именно это произошло, неизвестно. При этом на сайте Cloudflare указано, что у домена Max все еще есть TLS-сертификат. Это говорит о подлинности проекта. В пресс-службе мессенджера уже заявили, что классификация Cloudflare была вызвана неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам веб-аналитики сайта Max. При этом эксперты предупреждают, что главная опасность отечественного мессенджера в том, что его полностью контролирует государство. А значит, все фотографии и сообщения кто-то может посмотреть или прочитать, говорит эксперт в сфере IT Саркис Дербенян.
12: Абсолютно точно, что вы не получите никакого аналога сигнала и даже телеграмма с его секрет-чатами. Да, это, скорее всего, будет сертифицированное ФСБ шифрование, от которых у них же есть ключик, никакого сквозного, да, так называемого end-to-end шифрования там не будет, так же, как не будет анонимности.
11: В Max россиян завлекают всеми возможными способами. Власти заявляют, что он безопасный и надежный. Также он внесен в белый список ресурсов, которые смогут работать при отключении интернета. На Max настоятельно рекомендуют перейти и всем чиновникам. На этот мессенджер также переведена коммуникация в ЖКХ и образовании. И все для того, чтобы увеличить его аудиторию. Однако многие россияне, в том числе чиновники, опасаются слежки и используют Max на отдельных устройствах. Глава телеканала Russia Today Маргарита Симоньян призвала тех, кто боится слежки, уезжать за границу.
13: Мы не будем переходить на Макс, потому что его слушают. Я это слышала даже от людей, ну, правда, отставных, в погонах. Слушайте, это такой поразительный наивняк. У меня от родины секретов нет. Слушайте на здоровье. Потому что у кого от родины секреты есть, тому, пожалуйста, чемодан, вокзал Чичваркин.
11: Эксперты по кибербезопасности отмечают, что Max собирает аномально широкий спектр личных данных и записывает каждое действие пользователя. Мессенджер также передает данные третьим лицам и госорганам. Это прямо указано в политике конфиденциальности сервиса. При этом мессенджер Max поддерживают на самом высшем уровне. Ради него приняли специальный закон и его прорекламировал лично Владимир Путин. И все это на фоне ограничений WhatsApp и Telegram. Возможно, в Кремле надеются, что в случае их блокировки россияне массово пойдут в Макс. Но эти надежды напрасны, считает директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
14: Если будет заблокирован WhatsApp, первым, кто станет бенефициаром этой блокировок, это будет, естественно, Telegram. Если заблокируют оба, вот, в любом, и в том, и в другом случае, будет больше продаж VPN-ов. Вот что я могу сказать.
11: Чиновники не останавливаются в своих попытках популяризовать Max. При этом более 80% жителей страны не хотят переходить на него в случае полной блокировки WhatsApp и Telegram. Доступ к этим мессенджерам в России уже ограничен. Ранее Роскомнадзор заявил, что делает это для противодействия преступникам. В Минцифры утверждали, что это сможет положительно повлиять на снижение числа мошеннических вызовов. При этом, по официальным данным Центробанка, большинство мошенников обманывают жертв при помощи звонков по сотовой связи и СМС в 3 раза чаще, чем в мессенджерах. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио Лента. Прямая речь. С
9: спикер Верхней палаты парламента Валентина Матвиенко о том, что зрение у детей ухудшается, в том числе из-за гаджетов.
15: Не могу согласиться, что причиной ухудшения зрения у детей, у школьников только школа. Да? Надо действительно в школе заниматься, вы правы, все, что вы сказали. Но по оценкам экспертов, стремительно ухудшается зрение у детей, в том числе из-за телефонов, смартфонов, всего, что связано с этим. И здесь тоже надо вместе со специалистами, экспертами посмотреть, каким образом уменьшить влияние современных вот этих технологий на зрение детей. Сколько по времени ребенок может в телефоне сидеть, в компьютере, в смартфоне и так далее. Не забывайте эту тему, пожалуйста. А так надо распространять лучшие практики и активнейшим образом постоянно этим заниматься, привлечь к этой теме внимание.
16: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет слово «радио»?
17: Шоу-ин-ти.
16: Еще раз. «Радио» по-китайски будет звучать так.
17: Шоу-ин-ти.
16: И третий раз.
17: Шоу-ин-ти.
16: Учим китайский. Легко и весело.
3: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
18: США разблокировали 400 миллионов долларов для оказания военной помощи Украине. Вот что об этом пишет военкор Поддубный.
19: Глава Пентагона Пит Хексет заявил, что выделенные средства предназначены для укрепления оборонного потенциала Украины. Это деньги, утвержденные Конгрессом в оборонном бюджете на 2026 год в рамках программы USAI, которая финансирует производство оружия для Украины американскими компаниями. Еще 400 миллионов по этой же программе заложены и на 2027 год. Сейчас средства еще не законтрактованы, то есть то вооружение, которое решит закупать Украина, по сути, еще не произведено. Но это не столь важно. Это большие деньги, и они пойдут противнику с согласия штатов. Как там дух Анкориджа? Еще выветривается?
18: Иван Отраковский о том, как Украина выигрывает войну дронов.
20: Польша и Украина создают в Жешуве совместный центр по производству дронов. Программа получила название «Армада». То есть украинцы наращивали и наращивают беспилотник от малых до тяжелых, количественно и качественно, во множестве гаражных сборок до производств в Европе. В России до сих пор не переведена экономика на военные рельсы, несмотря на пятый год войны и угрозу масштабной войны с НАТО. Потому нет БПЛА, заменяя плоть на сталь. В армии в большом количестве нет систем РЭП, надежных систем связи и управления, ни средств защиты стратегических объектов. Ничего в необходимом и достаточном количестве. Власть грезит, что пронесет и договоримся, отдадим народные недра Америки. А вообще, все, что творится, очень похоже на сознательное ослабление страны перед угрозой масштабной войны. Все тяжелее этого не замечать.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Билет в один конец. Солдаты с Покровского направления рассказали о жизни штурмовика. Пушечное мясо без права голоса. Покровское направление превратилось в конвейер смерти, где раненых бросают гнить заживо. Солдаты 186-го полка Валентин Полыненко и Дмитрий Федореев записали видеообращение, в котором обвинили командование в бездумном истреблении личного состава.
21: Я эфрейтор Федореев Дмитрий Анатольевич, 22-го, 07-го, 79-го года рождения. Служу по контракту, который заставили подписать, продлить. После плена вернулся опять на службу. Не пройдя ВВК, меня перевели во вторую танку. Со второй танковой меня перевели в 186-ю. Сказали, что это за креп. Дали боевое задание, которое было вообще невыполнимо. Нас пустили под минометы, под кассеты. Поселок Березово. В этом поселке находилось 6 человек. В окружении, практически в окружении. Наш командир Карасюк, который находился недалеко от позиций, деревня Тимировка, начал угрожать расправой, что если мы группой не двинемся через поле, которое 300 километров, и контролируется врагами. Там контролировалось градами, и птички летали. Много пацанов легло в этом поле. Баба-Яга раскидывала магнитки. Много пацанов лежат там посередине поля, возле кустов там.
4: О том, почему тактика мясных штурмов применяется на поле боя даже в 2026 году, говорит военный юрист Аркадий Беляев.
0: Это классика нынешнего фронтового беспредела. Мы слышим о раненых с гангреной, которым запрещают откат, и об угрозах обнуления за неподчинение. Командирам на местах плевать на людей, им нужен результат в докладе любой ценой. Тот факт, что Федореева вернули на фронт сразу после плена без всяких комиссий, это грубейшее нарушение закона. Но в зоне СВО законы подменены волей Карасюков. Солдаты для них не люди, а расходный материал с коротким сроком годности.
4: Истории штурмовиков подтверждают, современное наступление держится на страхе перед своими же заградотрядами. Аналитик в области психологии боевых действий Иван Грозов считает, что армия находится на грани морального истощения.
1: Когда солдат понимает, что командир не даст ему уйти даже с ранением, у него исчезает мотивация воевать. Полыненко и Федореев решились на огласку только потому, что терять им уже нечего. Они видели своих товарищей, брошенных в кустах посреди поля. Это рождает глубокую ненависть к офицерам. Такая система палочной дисциплины работает до поры до времени, но в итоге она ведет к массовому дезертирству или к тому, что стволы развернутся в другую сторону.
4: Ситуация на Покровском участке остается критической, а мясные волны продолжаются, несмотря на колоссальные потери. Журналист Ольга Майская отмечает, что молчание правоохранительных органов только развязывает руки полевым командирам. По ее словам, посередине полей под Покровском и не только лежат сотни тех, кто не смог откатиться без приказа. Это и есть истинная цена минимального продвижения на карте боевых действий. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
18: Трамп заявил, что Украина потерпела военное поражение, но это не точно. Вот что об этом пишет военкор канал «Старше Эдды».
19: Он сначала заявил, что Украина потерпела военное поражение, потом, что Иран потерпел. Скорее всего, ошибся и оговорился. Он уже мирил Азербайджан и Албанию, все помнят. Но даже оговорка Трампа про военное поражение Украины благостно действует на уши некоторых наших граждан. Спешу огорчить. К огромному сожалению, до военного поражения Украины еще далеко. Наш противник силен, жесток и опасен. Он креативно подходит к организации боевых действий и сдаваться не собирается. Что бы там ни болтал победивший всех Донни. Учитывая то, что основу огневого поражения у нашего врага составляют дроны, а спонсоры хохла не жалеют денег, то нам надо собрать все силы, вне слушать сладкие речи старого Донни. Кстати, совсем недавно Трамп утверждал диаметрально противоположное и рассказывал, что близки к поражению именно мы. Не исключено, что когда начнется период лунарного Трампа, он вновь вернется к данной точке зрения.
18: Военкор, канал «Синяя Зет Борода» о том, как все вокруг готовятся к большой войне.
19: Азербайджан под боком у нас. Начинает совместное с Украиной производство антидроновых систем. FPV-дронов и морских БЭК. Южный упор Британии на наш Северный Кавказ через Армению. Норвегия, Дания и Швеция совместно с Украиной с июня этого года начинает производство систем противовоздушной обороны и техники для ведения боевых действий в Арктике и Северной Атлантике вдоль границ с нами. Польша и Финляндия готовятся получить ядерное оружие. Германия полностью переоборудует Бундесвер. Все это за рамками НАТО, под патронажем Британии и Франции. Нам еще предстоит повоевать. Причем сразу на нескольких направлениях и как бы не одновременно. Мясорубка будет знатная. А мы еще из предыдущей не выбрались.
18: Руководитель «Справедливой России» Миронов заявил, что предприятия сами должны защищать себя от атак беспилотников. Вот как это комментирует военкор-канал «Старше Эды».
19: Отличное предложение. Тем более можно развить мысль дальше. Предприятия сами себя защищают от атак, превращая свою охрану в военизированную структуру, закупая пулеметы и зенитную артиллерию. Закупают дроны и взрывчатые средства, входят во взаимодействие с другими дружинами, налаживая связь и устанавливая общее командование. В общем, делают все то, что должна делать армия. Учитывая управленческие компетенции руководства, работать все будет на 5 с плюсом. Конечно же. Господин Миронов только не ответил на вопрос, а зачем тогда вооруженным предприятиям армия? По сути, на них можно в дальнейшем возложить задачу по созданию зоны безопасности в приграничных регионах. Wildberries пусть создаст дружину и отправит ее на Сумы. Противник будет только наращивать удары по нашим регионам. Защита неба от дронов, а в скором времени и ракет, становится приоритетной задачей в области обороны. Потому и надо подходить к ней с умом, а не бросаться лозунгами.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Нам чужого не надо. Правительство запретило возить в Россию Starlink и другие иностранные терминалы спутниковой связи.
8: Правительство ограничило ввоз средств приема и передачи сигнала от иностранных спутников, в том числе двойного назначения.
4: Z-сообщество в шоке. Еще недавно на всех федеральных каналах призывали россиян сбрасываться, кто сколько может, чтобы купить на фронт американские терминалы спутниковой связи Starlink. Тогда Z-блогеры жаловались, что без тарелок Илона Маска связь в окопах превращается в лотерею. Теперь за ввоз Starlink на территорию России можно и получить статью. Этот запрет больше похож на выстрел в ногу самому себе, говорит IT-обозреватель Максим Журавлев.
2: Запретить Starlink в 2026 году – это все равно, что запретить электричество, чтобы не ударило током. Российские аналоги существуют в основном на бумаге или в единичных экземплярах, а армия и бизнес уже плотно сидят на западных терминалах. Мы видим попытку создать цифровой купол, но на деле это приведет к тому, что волонтеры будут ввозить терминалы по серым схемам, рискуя головой, а связь на фронте станет еще дороже и дефицитнее.
4: В Минобороны поспешили успокоить военных и волонтеров и заявили, что американские терминалы армии не нужны. Мол, они вообще использовались только для введения противника в заблуждение. Военный эксперт Андрей Соколов скептически расценил такие оправдания.
5: Сказки о том, что Starlink использовали только для маскировки, это попытка сохранить лицо при плохой игре. Весь прошлый год мы видели сотни видео, где российские подразделения работают через терминалы SpaceX. Если сейчас их реально начнут изымать и запрещать ввоз, управление войсками на многих участках просто рухнет. Своей спутниковой группировки такого уровня у нас нет и не предвидится. Власти выбрали изоляцию вместо эффективности.
4: Тем временем Z-каналы бьют тревогу. Они уверены, что Starlink все равно работает над Россией, но только для украинских дронов.
0: В правительстве думают, что бумажкой можно остановить сигнал из космоса. Но сигнал остается, а вот возможность легально получать оборудование исчезает. Пока украинские дроны продолжают использовать спутниковую навигацию, российские волонтеры и связисты теперь объявлены чуть ли не контрабандистами. Мы видим эталонное импортозамещение. Своего не создали, а чужое запретили.
4: По состоянию на 1 мая постановление правительства уже вступило в силу, а значит, таможня уже начала охоту за терминалами Илона Маска. Как этот запрет повлияет на ситуацию на фронте, пока сказать не берется никто. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
22: Обозреватель Дмитрий Дризе о выступлении Владимира Путина в Совете законодателей.
23: В день российского парламентаризма в Таврическом дворце Санкт-Петербурга прошло традиционное заседание Совета законодателей с участием президента. Нужно, наверное, напомнить. 27 апреля 1906 года, то есть 120 лет назад, в Российской империи состоялось первое заседание Государственной Думы. Так что нынешняя дата юбилейная. Кроме того, в этом же году избирается 9-я по счету Госдума. Наверное, можно так сказать, что выступление Владимира Путина было во многом посвящено предстоящему в сентябре голосованию. В качестве напутствия президент использовал цитату Александра Солженицына. «Власть – это тяжелое бремя, это ответственность, обязанность и труд, труд и труд». Конец цитаты. Главные тезисы традиционные. В целом у нас все хорошо. Трудности, конечно, есть, но они временные. Впрочем, глава государства также отметил, что зацикленность исключительно на запретах в законотворческой деятельности контрпродуктивна. Вопрос действительно не праздный. Число введенных запретов в Российской Федерации за 5 лет работы 8-й Государственной Думы подсчету не поддается. Так что можно сосредоточиться на главном, то, что происходит сейчас. По сути, решается судьба интернета. Есть некоторые основания предполагать, что его как бы станет меньше. И останется только так называемый «правильный сегмент». Кроме того, практически любой рассерженный гражданин может инициировать закрытие того или иного ресурса. Да что интернет? Взять, например, литературу и искусство кино. Читали даже и в СССР те или иные произведения, фильмы, просматривали художественные, радовались. Нынче же выясняется, что напрасно. Крамола там обнаружена и несоответствие традиционным ценностям. В народе все это вызывает порой странные смешанные чувства. Хотя бы насчет того, что заменить крамолу иногда и нечем. Вакуум создается. Поэтому можно только согласиться с первым лицом. Зацикленность на запретах контрпродуктивна. Хорошо бы все-таки что-нибудь для разнообразия и разрешать. Пусть не часто, но с определенной периодичностью. В целом так кажется, что между той далекой первой Государственной Думой и той, что сейчас работает, есть определенная разница. А может даже они и не похожи вовсе. В частности потому, что тогда, 120 лет назад, депутаты боролись за то, чтобы разрешать побольше. А сейчас сложно сказать.
6: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
7: Приветствую вас. Прогноз на 2 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? Второй аркан у нас – Верховная Жрица. Это еще по матрице Ладини энергия единства, гармонии, равенства. Да, и еще и полнолуние у нас до сих пор в Скорпионе держит. Это пространство требует тишины и глубины, но есть очень важный нюанс. Наступил май, 5-й месяц года, да, который в нумерологии соответствует 5-му аркану Иерофант. Это еще учитель или традиции, закон, да? И это создает очень уникальный контраст. То есть интуитивная, мягкая, скрытая энергия Жрицы, второй аркан, встречается с четкой, правильной, структурированной пятой энергией. Жрица – это энергия тайны, это интуиция, умение читать между строк. Она не действует напористо, она наблюдает и ждет. И в контексте пятого месяца этот день учит нас такому духовному порядку. Если Иерофант дает правила, то жрица в этот день подсказывает, как применить эти правила с учетом тонких нюансов человеческой души. Это вот идеальное время для того, чтобы заглянуть за кулисы своих дел. В этот день не нужно принимать каких-то жестких волевых решений, а все-таки лучше побыть в роли такого исследователя, наблюдателя. Да? Вы можете обнаружить какие-то скрытые мотивы партнеров или коллег по работе. Может быть, найти ответ на какой-то сложный вопрос вот буквально в случайной фразе или придет во сне, да? Истинная мудрость в этот день заключается в том, чтобы соединить свои интуитивные ощущения озарения с проверенным временем и традициями, да? Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. На сумме 17, 1 плюс 7, восьмерочка. А это вибрация справедливости, это кармическое равновесие. Здесь возникает очень серьезный и глубокий резонанс. То есть интуиция жрицы, вторая энергия, и встречается с законом Иерофанта, еще и под надзором справедливости. Да, это означает, что в этот день любая информация, которая к вам приходит, является кармически выверенной. Вот восьмерочка требует честности. И если еще и полнолуние в Скорпионе вскрыло какую-то правду, в этот день вам нужно принять ее, причем спокойно, взвешенно, с честностью перед собой. Луна у нас в Скорпионе еще и дает шлейф эмоциональной глубины, да? Но восьмерка помогает это стабилизировать, этот бурлящий поток, и превращает бушующие чувства в холодное и ясное понимание ситуации. С практической и финансовой точки зрения 2 мая – это день такого скрытого аудита. В бизнесе это лучшее время, например, для конфиденциальных переговоров, может быть, работы с архивами, базами данных или обращения с консультантами и наставниками. Вот четко поговорить, разложить все по полочкам на месяц вперед. Иерофант или учитель покровительствует обучению, да? А энергия и аркан жрицы помогают усваивать знания на глубоком уровне. То есть в финансах в этот день стоит проявить осторожность. Не все то золото, что блестит. То есть мы отделяем зерна от плевел. Проверяйте информацию через независимые источники. Доверяйте своему предчувствию больше, чем рекламным лозунгам. И хорошо пройдут дела, связанные, может быть, психологией, эзотерикой, медициной, какими-то юридическими анализами сложных, запутанных схем. И здесь как бы восьмой аркан, справедливость, гарантирует, что если вы будете действовать по совести, правда всегда будет на вашей стороне. И знаете, вы в этот день как детектив в библиотеке. Вокруг тишина, все говорят шепотом, но вы по одному только запаху каких-то страниц понимаете, кто здесь убийца, да? Окружающие могут казаться закрытыми, загадочными в этот день, но для вас нет закрытых дверей. Ваша задача – не спешить с выводами и позволить ситуации раскрыться самой. Вечер стоит провести в спокойствии, возможно, за изучением чего-то глубокого или просто помолчать, да, отключиться от любого информационного шума, без телевизора, без телефона, просто побыть в тишине. Это время накопления какой-то внутренней силы, когда энергия учителя учит нас в форме, а аркан жрицы наполняет эту форму каким-то живым смыслом. Вот вы входите в этот месяц, в май, как мудрый стратег, который знает, что иногда самое мощное действие – это вовремя сделанная пауза и затишье. Вот так вот, друзья, принимайте, благодарите, чувствуйте, ну и, конечно же, берегите себя.
10: Красный карлик на радио Лента.
12: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Может ли человеческая мысль стать настолько плотной, что ее можно будет коснуться рукой? Представьте, что ваш внутренний монолог вдруг обретает голос, лицо и независимую волю, превращаясь в сожителя, которого видите только вы. История Тулпы – это путь от тибетских монастырей до современных интернет-сообществ, где люди осознанно пытаются взломать свою собственную реальность. – корни феномена тулпы уходят в тибетский буддизм, где монахи годами практиковали визуализацию божеств, пока те не становились. Но мировую известность этой теме принесла Александра Давид Найль, отважная исследовательница в пробковом шлеме, которая в начале 20 века отправилась в запретный Лхас. Она утверждала, что создала тулпу добродушного толстого монаха. Однако вскоре эксперимент вышел из-под контроля. Монах начал худеть, стал злым и начал совершать поступки, которых Александра и не планировала. Ей потребовались месяцы жесточайшей медитации, чтобы растворить существо, ставшее ее личным кошмаром. «Мое творение обрело собственную жизнь», – писала она тогда в мемуарах. В наши дни так называемое тулповодство стало цифровой субкультурой. Молодые люди часами занимаются форсингом, детальной прорисовкой образов сознания. Тулпа – это не просто галлюцинация, это автономная личность внутри мозга. Уфологи и исследователи паранормального идут дальше. Существует теория эффекта Филиппа, доказанная канадскими учеными еще в 70-х прошлого века. Группа исследователей придумала биографию вымышленного человека по имени Филипп и начала проводить спиритические сеансы. К их ужасу стол начал двигаться, а Филипп стал отвечать на вопросы стуком, подтверждая факты, которые они сами же и сочинили. Это наводит на мысль, не являются ли призраки и монстры лишь проекцией нашего коллективного ожидания. Наука в лице нейробиологов и психиатров называет это контролируемым диссоциативным расстройством. Мозг – невероятно мощный компьютер, способный создавать симуляции. Если долго убеждать себя, что рядом кто-то есть, мозг начнет подстраивать под это сенсорные данные. Звуки шагов, периферическое зрение, ощущение тепла – это взлом собственной операционной системы. Но вопрос остается открытым. Если тысячи людей одновременно поверят в одно и то же существо, не материализуется ли оно в нашем мире по-настоящему? Возможно, боги и демоны прошлого были всего лишь тулпами, которых мы забыли вовремя развоплотить. Берегите свои мысли, ведь они могут стать вашими соседями по комнате, теми самыми тулпами. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
10: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
4: Руна дня на 2 мая. Что же нам предскажут руны в этот день? Давайте спросим. Руны – очень древний инструмент, никогда не ошибаются, отвечают четко и точно. Итак, у нас выпала руна Ансус. Такой день проходит под покровительством мудрости, общения и, знаете, божественного вдохновения. Это день, когда слова имеют силу. Ансус – это самая главная руна речи и коммуникации. И все, что вы скажете или услышите, может повлиять на ваше будущее. Здесь открываются возможности через знания, через диалоги, знаки судьбы.

0: или оратор, может быть, лектор, то это прекрасный день. Удача улыбнется тем, кто умеет ясно выражать свои мысли, доносить идею до других. И здесь важно не только говорить, но и слушать. Возможно, вам кто-то даст полезный совет и откроет какую-то новую перспективу, да? Не исключено, что появится учитель или наставник, или вы сами станете им для кого-то. В отношениях руна Ансус всегда подчеркивает важность честного общения, честного диалога. Если что-то копилось, вот самое время это озвучить. Говорите открыто, но мягко, экологично, и вы услышите в ответ то же самое. То есть никаких обвинений, никаких упреков. Говорите с точки зрения своего чувствования, что вы ощутили в тот или иной момент и чего бы вы хотели, и тогда партнер вас услышит. И это день, когда можно наладить контакт, если до этого был разлад, например. Очень легко будет какой-то конфликт вывести на нет. В новых знакомствах будьте внимательны к словам. Одна фраза может запустить нечто важное. И также возможны отголоски прошлого. Да, это случайное сообщение, звонок, напоминание о том, о ком-то, кто все еще значим для вас. По здоровью Ансус отвечает за дыхание, голос, горло, вот эта вот горловая чакра наша, да, это отличный день для очищения, для дыхательных практик, работы с голосом или медитации на звук. То есть можно сходить на урок вокала, например, да, или вместе почитать какие-то мантры и подышать вот правильно, как учат в древних практиках. Важно также эмоциональное очищение, то есть вытеснение чувства может мешать свободному потоку энергии, да? Честно признайте себе, ответьте себе на вопросы, что вы чувствуете, как вы это ощущаете в теле. Здесь нужно освободиться от невысказанного, и тело вздохнет легче. Вы можете высказать это живому человеку, либо, если человека нет в живых, пропишите это, проговорите, не знаю, поедьте в лес покричать. Это тоже классная проработка голосовой чакры. Пейте травяные чайки, берегите горло и не забывайте о ментальном покое. То есть покоя требует не только ваше тело, но и душа. И совет дня таков, что слова могут лечить, открывать и менять судьбы. Будьте внимательны к тому, что говорите и слышите. Это день истинной мудрости.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Доктор медицинских наук об инициативе властей создать отдельный реестр всех россиян, которые не вакцинировались.
3: Поставить нас всех на учет, заставить нас приходить отчитываться, оправдываться, извиняться, больше не буду и так далее. То есть это социальный рейтинг. С их точки зрения все нормально, все здорово. И 1984 год, Джордж Оруэлл, пожалуйте к нам. То есть мы под контролем большого брата. Вот. А с нашей точки зрения категорически этого допускать нельзя. Кстати, сторонники вот этого регистра в Минздраве помогают некие организации биологические. То есть вот биологи считают, что все здорово, все классно и нормально. Вот. Но, слава богу, так скажем, я не видел медицинских таких организаций в поддержку этого движения. Но с 1 сентября 2028 года нам обещают, что такой регистр будет, и все мы пойдем отчитываться туда. Не пойдем. У нас по этому поводу есть асимметричное решение. Но так а вы посмотрите, что у нас происходит. Вот та история Новосибирской области и в целом ряде других регионов с пожиганием живых коровушек, буренушек, она же тоже чем закончилась? Выступлением. Запись такая в интернете, 5 или 6 людей говорят, а все очень здорово, очень вкусно, мы за, нам все компенсировали, мы хотим. Правда, этих людей никто, как фермеров, не опознал. Кто бухгалтер, кто еще какой-то разнорабочий. Вот. Но тем не менее, вот такие выступления,

0: в поддержку тех или иных решений, они у нас происходят постоянно. И сверху то же самое. Нам говорят, здорово, все классно, мы за. Но, не знаю, мы не одобряем, а если нас спрашивать о том, что мы планируем делать, а точно так же мы будем планировать выступать против этого регистра, как мы выступали против QR-кода. Почему? Да потому что существует 323 закон, там есть 91 статья, пункт 1, рассматриваем все внесения наших данных, в том числе и в общероссийские информационные системы, возможно, после нашего согласия. Если это согласие отсутствует, значит, мы имеем право сопротивляться и доказывать это на всех уровнях. Дело в том, что вписываться в те или иные программы со своим здоровьем, а тем паче со здоровьем наших детей и внуков, ну, извините, это уже суицидальное поведение, это социопатия, которую нужно лечить.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Визит транзитом. Новый посол России в Польше по дороге на работу в Варшаву заехал к губернатору Калининградской области. Какие вопросы обсуждались на фоне военной активности на польской границе? Стена смерти. Орнитологи предупреждают о гибели сотен тысяч птиц в случае строительства высотной гостиницы на Куршской косе. Удастся ли остановить скандальную застройку? Сплошная антисанитария. В Балтийске популярный магазин торговал рыбой, приготовленной в гараже. Сколько еще в регионе таких подпольных цехов? Итак, губернатор Алексей Беспрозванных встретился с новым послом России в Польше Георгием Михно. Дипломат впервые посетил Калининградскую область в новой должности и сделал это прямо по пути на новое место работы. Во время встречи стороны обсудили взаимодействие Калининградской области с Польшей в текущих внешнеполитических условиях, в частности, вопросы безопасности. Обеспокоиться есть о чем. В рамках масштабной программы «Восточный щит» Польша ведет планомерное усиление границы с Калининградской областью. Наращиваются как физические укрепления, так и ударный потенциал. И здесь речь о так называемой «янтарной польской дивизии», которая формируется вблизи эксклава и в которую вошли, по имеющимся данным, около 300 бронемашин, включая южнокорейские и американские танки. Особое внимание вызывает и факт развертывания в 50 километрах от границы отдельного разведывательного батальона. Это подразделение оснащено современными средствами наблюдения, бронетехникой и, как говорят эксперты, выполняет роль глаз и ушей НАТО в регионе. К тому же для оперативной переброски этих сил в случае угрозы Варшава завершила строительство новых дорог к границе. Усиление польской группировки создает ряд критических вызовов для эксклава, считает глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
3: Концентрация бронетанковых соединений вблизи Сувалкского коридора и закрытие 10 наземных погранпереходов фактически блокируют для Калининграда наземную логистику. Во-вторых, высокая плотность разведывательных средств и систем ПВО в приграничной зоне позволяет Польше и НАТО мониторить работу портов Балтийска и Калининграда, а также контролировать воздушное пространство над ключевыми ТЭЦ региона. Польша рассматривает Калининград как источник гибридных угроз и как проблемного соседа. Этим Варшава оправдывает наращивание своих ударных сил и ограничение трансграничного движения.
2: Напомню, официальный представитель МИДа Александр Грушко на днях заявил, что в НАТО отрабатываются сценарии морской и сухопутной блокады Калининградской области. При этом российские власти подчеркивают, что любые действия, угрожающие безопасности эксклава, повлекут максимально жесткий ответ. На фоне всех этих событий спрос на квартиры у моря в курортных городах области упал в марте сразу на треть. Сокращение интереса покупателей к такой недвижимости наблюдается именно там, где до сих пор он был наиболее высок. То есть в Калининградской области и в Крыму. Причем в эксклаве охлаждение особенно заметно – -33%, тогда как в Крыму продажи упали на 20%. Специалисты называют несколько причин. Среди них – перегрев рынка, слишком быстрый рост цен, падение доходов россиян, сохранение высоких ставок по ипотеке и вишенка на тортике – напряженность в Балтийском регионе. В результате лучшая динамика спроса на рынке недвижимости сейчас в более отдаленных от военной активности

0: может стать угрозой для мигрирующих птиц, путь которых проходит через Кушскую косу. Также вопросы вызывает создание искусственного участка земли и масштабные работы в акватории национального парка. Жители считают, что под видом благоустройства продвигается коммерческая застройка уникальной природной зоны.
1: В свою очередь, директор биостанции «Рыбачий» Андрей Мухин заявил, что данные о том, что проект строительства масштабного туристического комплекса не нанесет ущерба экологии Курской косы и не окажет влияния на популяции птиц, являются исключительно точкой зрения застройщика. «Птицы будут массово погибать, ударяясь о стену высотной гостиницы», — объяснил орнитолог.
2: То, что пролетает в год, мы знаем по очень грубым оценкам, но в среднем где-то там порядка 10 миллионов пролетает над косой за год. Но если у них на пути поставить стеклянную стену, они будут биться. Будут лететь и биться, и это будет происходить по несколько раз в год. И пока это будет стоять, они будут лететь и биться. Никакого другого варианта здесь невозможно. Птицы не полетят никаким другим путем. Они будут лететь и массово убирать об эту стену.
1: Также, по мнению Андрея Мухина, строительством гостиничного комплекса на территории национального парка должны заинтересоваться правоохранители, а заодно выяснить, почему органы государственной власти так заинтересованы в реализации этого проекта. Кстати, обеспокоены жители Куршской косы не только масштабным строительством на косе, но и отсутствием высокоскоростного интернета. Его уже год с нетерпением ждут в поселках Лесной, Рыбачий и Морское. ПАО «Ростелеком» собрало заявление на подключение, но дальше этого дело не пошло, работы не ведутся. На задержку люди пошли жаловаться на официальную страницу губернатора ВКонтакте. В комментариях представитель Минцифры ответил, что три поселка действительно входят в список тех, где за счет бюджетной субсидии должны провести волоконно-оптические линии связи. Сейчас проводятся конкурсные процедуры. Мол, подключить Лесной, Рыбачий и Морское надеются до конца текущего года. В общем, история повторяется. Год назад жители Куршской косы уже задавали губернатору этот вопрос. Тогда им тоже обещали решить проблему с высокоскоростным интернетом до конца года, сетуют люди.
3: Уже надоело слушать эти обещания. Сколько можно завтраками кормить? Говорят, что интернет появится, если на это будут выделены деньги из областного бюджета. Походу, никто ничего выделять не собирается. У нас на косе высокоскоростной интернет есть лишь в нескольких домах. В других или вообще нет возможности подключения, или доступно только соединение по телефонной линии с низкой скоростью. В то время как оптоволоконное соединение дает приличную скорость за цену почти в два раза ниже.
1: И в завершение о хлебе насущном, точнее о рыбе, которая продается в регионе. И здесь история даже не о заоблачных ценах, а о качестве продукта. В Балтийске пресекли деятельность подпольного цеха по переработке рыбы.
4: По информации Россельхознадзора, в одном из местных гаражей рыбную продукцию готовили, хранили, а после продавали в магазине. Проверка установила жуткие вещи. Во-первых, сырье было неизвестного происхождения. У рыбы не было ни маркировки, ни ветеринарных документов. Во-вторых, готовая продукция не проходила обязательную проверку безопасности. Все производилось в жутких антисанитарных условиях. Потом готовые изделия попадали в легальную точку сбыта, в магазин «Капитан». В целом, в гараже «Балтийска» изъяли около 1200 килограммов рыбы и рыбной продукции. Общая стоимость партии оценивается примерно в 1 000 000 рублей.
1: Лишь бы антисанитарная рыбка из Балтийска не попала на фиштиваль в Зеленоградск, иначе последствия могут быть непредсказуемыми, учитывая массу желающих побывать в эти дни на гастрономическом фестивале морской кухни под открытым небом. Кстати, фиштиваль радует гостей вкусностями 4 дня по 3 мая. Самое время рвануть за рыбным шашлычком в Зеленоградск, особенно когда шашлыки под запретом даже на своей даче. Инспекторы бдят, а штрафы кусаются, так что шампуры и мангалы под замок до 31 мая, когда должен наконец закончиться особый противопожарный режим. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
6: Жители Балтийска не могут отойти от шока. 1170 килограммов рыбы из гаража. Не с завода, не с лицензированного производства. Из обычного гаража в Балтийске. И все это прямо на прилавок магазина «Капитан» на улице Егорова, где вы, возможно, покупали рыбу вчера или позавчера. Свежее, говорите, из проверенного источника –

0: Давайте по фактам. Россельхознадзор совместно с ФСБ накрыли подпольный цех, оформленный на некоего ИП Гладнева, почти на 1 000 000 рублей. Рыба без единого документа, без ветеринарной экспертизы, без какого-либо контроля качества производилась и хранилась в условиях полной антисанитарии. В гараже. Просто в гараже. Там, где обычно стоит машина и лежат банки с маслом. Вот там вам и делали рыбу, которую вынесли домой и клали на стол своей семье. Теперь внимание, потому что дальше еще интереснее. Это не единичный случай. Март 2026 года. Поселок Взморье. Там работал ИП Артюхов. Коптил рыбу, знаете, в каких условиях? Вокруг цеха бегали собаки и кошки. Животные прямо у открытой рыбы. Итог. 9 тонн немаркированной продукции на 3 миллиона рублей. 9 тонн. Это не килограммы, это тонны. И все это время Артюхов спокойно работал. Никто не приходил, никто не проверял, никто ничего не видел. Или вот еще один шедевр. Индивидуальный предприниматель под вывеской «Кистол» торговал рыбой после того, как был исключен из реестра в 2023 году. То есть нелегально. И что? Россельхознадзор предостерег не покупать эту продукцию. Предостерег. Вывеска висит, бизнес идет, рыба продается, а вам говорят: «Ну, мы ж предостерегли». Спите спокойно, граждане. Или еще один случай. Продукты питания «Комбинат», крупный производитель. И там тоже выявлены нарушения. Хотя по размеру предприятия, казалось бы, должен быть порядок. Но нет. В марте в Светлогорске уничтожили 38 килограммов деликатесов. Уничтожили, потому что есть это было нельзя. Просто опасно для жизни. Вот и вся история про деликатесы на калининградских прилавках, за которые вы платите честно заработанные деньги. Теперь главный вопрос. Кто крышевал этот адский цех в Балтийске? Гаражный цех на 1170 килограммов рыбы не работает тайно, тем более целый год. Это мы с вами понимаем. Сырье откуда-то регулярно привозят, продукцию развозят по городу. Магазин принимает товар без документов и без вопросов. Все это на глазах у города. И ни одного протокола, ни одной проверки. Просто магия, правда? Нет, не магия. Это схема. Типичная схема для малых городов. Выглядит она приблизительно так. Местный участковый или инспектор получает благодарность. Санэпид и ветеринары смотрят в другую сторону. Браконьеры с Балтики делят процент. И так бизнес может работать и работает годами. Я уверен, что Гладнев в этой цепочке не главный. Он звено, исполнитель. Настоящие организаторы сидят глубже, либо в администрации Балтийска, либо среди рыбаков-поставщиков. Это подтверждает то, что привлекли ФСБ, и они копают цепочку. Это уже не Россельхознадзор, который предостерегает. Это другой уровень. Так что ждем продолжения. И очень надеемся, что хотя бы на этот раз результат будет. А пока, сколько еще таких бизнесменов работает прямо сейчас? В Балтийске, в Светлогорске, в Гурьевске. Пока мы с вами разговариваем, где-то в гараже разделывают рыбу без документов. И завтра она окажется на прилавке. И вы ее купите. Потому что не знаете, что это яд. Будьте максимально осторожными. Смотрите на маркировку. На любой рыбной продукции обязан быть состав, дата производства, срок годности, данные производителя и ветеринарный штамп. Если нет хотя бы одного из этих пунктов, то кладите продукт обратно. Сразу. И обязательно сообщите работникам торговой точки, что лежит у них на прилавках. Кроме этого, избегайте рыбу с рук и из подозрительных точек. Да, там может быть дешевле. Но! Рынки без холодильников, маленькие магазины без документов на стенде, домашнее копчение – все это красные флаги. Экономия в 100 рублей обойдется вам намного дороже. Просто поверьте, оно того не стоит. Если вы уже купили подозрительный товар, не выбрасывайте. Сохраните чек, упаковку, сфотографируйте, что там внутри. И подайте жалобу в Россельхознадзор по Калининградской области. Это можно сделать через их сайт. Займет это всего пару минут, а вы, возможно, спасете кому-то здоровье. Каждое ваше обращение – это официальный документ, который чиновники уже не могут проигнорировать, как они игнорировали Гладнева и других таких же. И последнее, самое важное. Не думайте, что это где-то там и вас не касается. Подпольный цех снабжал конкретный магазин в конкретном городе. Артюхов кормил реальных людей рыбой из цеха, где бегали животные. Это не новости с другой страны. Это Калининградская область. Это ваши прилавки. И пока система работает именно так, на предостережение вместо реальных наказаний, гаражные цеха будут работать дальше. Берегите себя и услышимся в новом выпуске. Пока!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Россияне утопают в кредитах. За год граждане взяли взаймы больше 2 триллионов рублей под 250% годовых. О том, что россияне в прошлом году взяли в микрофинансовых организациях рекордные 2 с лишним триллиона рублей займов, пишут аналитики рейтингового агентства «Эксперт.РА» в докладе о состоянии рынка МФО. По сравнению с прошлым годом, выдачи микрозаймов выросли на 35%. В среднем каждый квартал клиенты брали в МФО по 514 миллиардов рублей. Спрос на микрокредиты вырос, поскольку многим стало недоступно банковское кредитование, отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
3: Банки ужесточили скоринговые модели и требования к долговой нагрузке заемщиков, поэтому часть клиентов, которые раньше брали небольшие кредиты в банках, все чаще обращаются в микрофинансовые организации.
2: По данным Центробанка, половина всех микрозаймов прошлого года были выданы под ставки выше 250% годовых. По самым популярным займам без обеспечения на срок до 30 дней и сумму до 30 тысяч рублей средняя ставка достигала почти 290,5% годовых. При этом уровень долговой нагрузки россиян продолжает расти. Более 10 миллионов человек выплачивает по 2 и более кредита, а доля должников с 3 кредитами, которые берут еще, увеличилась почти вдвое. Говорит директор департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.
4: Нас беспокоит, что кредитование растет за счет уже закредитованных граждан. Доля заемщиков, имеющих 3 кредита и более, в портфеле потребительских кредитов увеличилась до 47%.
2: Регулятор пытается с этим бороться, ограничивая банкам и микрофинансовым организациям кредитование людей с высоким показателем долговой нагрузки. Но остановить кредитный бум пока не получается. Россияне берут новые кредиты, чтобы прокормить себя и оплатить старые долги. При этом у многих заемщиков полная сумма задолженности превышает первоначальную в разы. И выходит, что долговые обязательства превращаются в долговую яму для большинства россиян. Соответственно, приходится брать все новые кредиты, чтобы закрыть предыдущие. Говорит экономист Иван Ус.
5: То есть это все будет означать, что действительно сложнее будет жить за счет кредитов, поскольку они будут дороже. То, что будет сложнее жить за счет кредитов, будет стимулировать людей не возвращать кредиты, поскольку они не смогут это делать. А если они не будут возвращать кредиты, это будет еще больше количество невозвратов, что в свою очередь будет стимулировать российские банки не выдавать кредит.
2: Падение доходов населения на фоне СВО и санкций загнали россиян в банковскую кабалу, отмечают финансовые аналитики. При этом экономика страны падает. Это уже официально признали в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, первый за 3 года квартальный спад российской экономики был ожидаем и связан с мерами по обеспечению стабильности.
6: Это ожидаемый процесс. Процесс охлаждения экономики имел место. Он имеет свои результаты. Все это в целях обеспечения в целом макроэкономической стабильности. Но определенная, конечно, скажем так, доля падения может быть, и она есть. Правительство и президент принимают меры и вырабатывают решения, направленные на то, чтобы эту негативную тенденцию изменить на тенденцию роста.
2: Несмотря на публичный оптимизм официальных лиц, реальное состояние экономики вызывает все большую обеспокоенность у экспертов. По данным Минэкономразвития, в январе-марте российский ВВП сократился на 0,3%. Квартальный спад ВВП стал для России первым с начала 2023 года. Впервые с начала СВО в рецессию скатилась не сырьевая промышленность, а в некоторых отраслях начался полноценный обвал, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Радиолента. Прямая речь.
7: Сенатор Андрей Клишас объяснил новые пошлины для мигрантов.
8: Что меня немножко насторожило, да, как бы вот у разных комментаторов. Кто-то сказал, почему 50 тысяч, давайте будет 500 или миллион. Давайте четко понимать, о чем здесь идет речь. Речь идет о том, что когда иностранцы начинают взаимодействовать с государством по любому вопросу, государство, скажем так, проворачивается целый государственный механизм. Это само по себе стоит денег. Не говоря уже о том, что когда человек подает документы на приобретение российского гражданства, он делает это там на законных основаниях, понятно, да, это требует тоже проверки этих документов. Данные про этого гражданина проверяются. Это требует еще больших расходов, просто связанных с тем, что функционирует некий государственный механизм. Мне почему кажется это правильным подчеркнуть? Потому что у меня сложилось такое впечатление, что кто-то комментирует это, имея в виду, что чуть ли не за 50 тысяч можно купить теперь российское гражданство. Гражданство не продается за 50 тысяч, да? Пошлина – это другая история. Она именно предназначена для того, чтобы гражданин оплатил те государственные услуги, которые сопровождают процесс его взаимодействия с органами государственной власти Российской Федерации.
1: Главные новости дня.
2: В Перми полыхает НПЗ. Госдума предложила бизнесу самому спасать свои предприятия от атак дронов. Беспилотники утром 30 апреля поразили один из крупнейших НПЗ – «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Об этом сообщают аналитики, изучившие фото и видео очевидцев.
9: После попаданий беспилотников по установке АВТ-4 – ключевому узлу первичной переработки нефти – загорелась вакуумная колонна. Огонь также перекинулся на атмосферную ректификационную колонну.
2: Отмечается, что «Лукойл Пермнефтеоргсинтез» снабжает топливом в том числе армию, и в результате поражения обеих колонн установка фактически выведена из строя. Этот завод 8-й по мощности переработки в стране. Он может перерабатывать 14 миллионов тонн сырья в год. Местные каналы пишут, что над заводом поднялся огромный столб дыма.
10: По предварительным данным, был поражен и резервуарный парк. В результате налета над заводом поднялся огромный столб дыма, который растянулся уже более чем на 120 километров.
2: Судя по кадрам очевидцев, небо над Пермью затянуто густым черным дымом. Накануне беспилотники поразили также линейную производственно-диспетчерскую станцию «Пермь», узловую станцию системы «Транснефти», которая качает нефть в том числе на «Пермнефтеоргсинтез». И теперь в районе города образовалось 2 огромных столба дыма, отмечают очевидцы.
11: Вот это пожарище. Столб дыма огромный, чернющий.
2: Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, 30 апреля дроны атаковали одну из промышленных площадок Перми. При этом он не уточнил, о каком предприятии идет речь. В городе по громкоговорителям в четверг прозвучало оповещение об аварии с выбросом опасного вещества. Но, как пишет телеграм-канал «Новости Перми и края», это была проверка работы системы. Махонин в своем телеграм-канале отдельно отметил, что угрозы химической опасности нет.
9: Работники находятся в защитных сооружениях, пострадавших и значимых разрушений нет, жизни и здоровью жителей ничего не угрожает.
2: Тем временем в Госдуме предложили обязать бизнес самостоятельно отражать атаки беспилотников. Как заявил глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, российские энергетические компании и системообразующие предприятия необходимо обязать самостоятельно защищать свои объекты от налетов беспилотников. Для этого, по его словам, они могут создавать собственные вооруженные подразделения. Миронов призвал правительство дать прямое указание российским компаниям защищать себя от дронов. Он подчеркнул, что компании должны не просто иметь право на защиту, а обязанность. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Командир спецназа Ахмат Абти Алаудинов заявил, что во время так называемого «марша справедливости» Евгения Пригожина единственным подразделением, которое встало на защиту власти, был именно Ахмат.
12: Главное, к сожалению, произошло так, как произошло. От этого эти ребята не перестали быть героями, и мое уважение к ним не стало меньше. В то же самое время отмечу, что даже когда произошло вот это событие, так называемый «марш справедливости», как они его назвали, значит, я могу отметить, что единственное подразделение, которое отправилось останавливать ЧВК «Вагнер», это был спецназ «Ахмат».
0: Учим китайский вместе!
13: Как на китайском сказать «Кремль»?
14: Кремль.
13: Еще раз. Кремль по-китайски будет
14: Кремль.
13: И третий раз.
14: Кремль.
13: Учим китайский. Легко и весело.
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
0: Телеграм-канал «Кремлевский инсайдер» о том, что президент Путин обеспокоен состоянием экономики.
15: Владимир Путин нервничает, и это заметно. Российский президент все больше обеспокоен состоянием экономики. Во-первых, стоимость заимствований выросла до болезненных уровней. Напряжение уже такое, что, как сообщают инсайдеры, Путин ругает чиновников из-за застоя в частных инвестициях. Во-вторых, фонд национального благосостояния России истощается.
0: Социолог Николай Митрохин о том, как попытка ответа на санкции ударила по еще одной отрасли России.
16: Прямо сейчас на наших глазах Россия теряет еще одно советское наследие. Ее роль коммерческого железнодорожного транспортного коридора с Дальнего Востока в Европу. Уже пару месяцев российская таможня задерживает поток грузов, выборочно проверяя контейнеры с задекларированной электроникой и оптикой, а также товарами так называемого двойного назначения. Это, мол, российский ответ на усиление западных санкций. Но в результате все просто остановилось, потому что контейнеры грузят на поезда, а таможня весь поезд отправляет в тупик и очень долго проверяет. То есть потребители ждут товар уже по 2-3 месяца, а главное, транспортные агенты даже не могут сказать, где он в данный момент находится. Как следствие, китайцы уже массово стали отправлять грузы морем, потому что так они быстрее попадут на конечный пункт. И самое печальное, что репутация таких транспортных коридоров нарабатывается годами, а потерять ее можно за пару месяцев. В начале 90-х, когда грузы в находке грабили, потребовалось лет 15, чтобы отмыть репутацию порта. Но там были частные лица, а тут государство.
0: Аналитик Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов о том, что больше всех рост цен ощущают пенсионеры.
17: Инфляция сегодня сфокусирована на товарах, потребляемых малообеспеченными слоями населения. И это ведет к ее крайне асоциальному характеру. То есть рост цен по корзине для бедных существенно выше общего уровня роста цен по всем социальным категориям и, соответственно, реальный размер пенсий, который у нас считается индикатором благосостояния бедного населения с учетом роста цен для этой социальной группы, продолжает буквально проваливаться. Да, то есть из-за ускоренного роста цен на продовольствие уровень жизни малообеспеченного населения существенно снижается, при том, что на данных по средней инфляции соответствующая просадка минимальная.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
18: Зачем господин Путин звонил господину Трампу? Здесь все просто. Господину Путину нужна гарантия того, что на майские праздники обширных обстрелов Москвы не будет. Причем интересует только Москва на самом деле, потому что в Москве парад, потому что это центр, это столица, а дела у российского ПВО, мягко говоря, день ото дня лучше не становятся. Ситуация развивается так, как я говорил и многие другие люди говорили, которые, ну, в материале на самом деле, да, что у этой войны нет решения такого, как себе придумал господин Путин, когда ее начинал. Отсутствует. И как бы это ни звучало, единственная выигрышная стратегия господина Путина была Киев за 3 дня. Понимаете? А вот когда это не получилось, вот за 3 дня или за 2 недели, вот через 2 недели уже стало понятно, что Украину не отдадут. Причем Украину не отдаст огромный геополитический противник, Европейский Союз, а у Европейского Союза количество денег фактически не ограничено. И сейчас что происходит? ПВО России не справляются, это же все понимают, не надо никому ничего объяснять. Вы посмотрите, один за одним уничтожаются НПЗ, уничтожаются энергетические предприятия и теперь уничтожаются предприятия военной химии. Они уничтожаются уже через день фактически. Уничтожаются крепко, судя по тому количеству дыма и пепла. Это не попадание в какие-то собачьи будки, это попадание прямо в цель. Соответственно, если Украина продолжит это делать еще в течение лета, то к зиме топливо может уже не остаться. Да, оно какое-то естественно будет, но о былом изобилии, о том, что на каждой заправке все сорта, об этом можно забывать. Также можно забывать будет о многих видах боеприпасов, которая просто не будет химического сырья. Точнее, его можно будет как-то получать, но опять нужно будет идти к большому китайскому брату и кланяться еще ниже, а уже ниже, ну, вообще за какими-то рамками приличия, понимаете? Вот настолько низко нужно кланяться. Соответственно, что нужно делать? Нужно каким-то образом начинать договариваться, нет других ходов. Европейский Союз, опять же, не отдает Украину России. Потому что так решили европейские вожди. Это наша территория, мы вам ее не отдадим. Она российской не станет. И за эти 4 года Европейский Союз увеличил количество производимого оружия просто в разы. Да, вот все смеялись, что теперь придут китайцы и заберут автомобильный рынок Европы. Но приходят китайцы. Во-первых, еще и рынок не забрали, а во-вторых, практически все основные немецкие концерны автомобильных теперь выпускают продукцию военного назначения. То бишь они начинают снова собирать БТР, руки-то помнят, понимаете? Руки-то помнят. И остальной военно-промышленный комплекс получил 2-е дыхание, 3-е дыхание, и даже 4-е дыхание уже. Всего в разы больше. И каждый день эта диспропорция увеличивается. Россия пропускает все больше ударов и производит все меньше продукции военного предназначения. И энергетического, что важно. Украина получает все больше и больше продукции военного назначения из стран Европы. Также из стран Евросоюза Украина получает все необходимые энергетические материалы. Понимаете? От бензина и дизеля до электричества. Но все вот эти вот генерации энергетических материалов находятся на территории стран НАТО. Страны НАТО в обыкновенном конвенционном конфликте, ну, Россия никогда не победит, потому что это математическая игра. Ты складываешь ракеты, корабли, танки, пехоту, оружие, и все понятно. Да, не надо даже никак углубляться. Китай, естественно, Россию в войне против Европейский Союз не вступит никогда ни при каких раскладах. Он может что-то поставлять, но не более того. Почему? Да потому что Россия нищая и Россия бедная Китаю выгоднее намного, чем Россия процветающая. Чем беднее Россия, тем дешевле Китай вообще за копейки все будет забирать у России. Да и уже забирает на самом деле. И вот что происходит? Что стратегически все дело идет или к поражению, или все это дело идет к следующему витку, то бишь к ядерному конфликту. Вот с ядерным конфликтом, конечно, у России есть большой шанс нанести огромный вред Европе. Это понятно. Но прилетит же и в ответ. А вот в ядерном конфликте как раз боеголовками мериться нет смысла. Что у России их 5000, а у Европы там не знаю сколько, 800 или 1000, если все сложить. Вообще нет никакого смысла. Почему? Да, потому что подводные лодки. Вот понимаете, зачем они нужны? Подводные лодки, вот они выходят, эти подводные лодки, они стоят на каких-то рейдах. Ее обнаружить на самом деле очень тяжело, подводную лодку. И в секунду, когда пошел ядерный пуск по странам Европы, так же точно эти подводные лодки сделали пуск по России, и, как мы видим, ПВО особо не защитит даже самые чувствительные объекты. Ничего не получится. Ну и дальше все, дальше уже тушите светки, но закончилось на самом деле, в том виде, в котором мы его знаем. И вряд ли на самом деле вот так вот Россия завтра готова прямо испепелить все в ядерном пепле. Да, как господин Соловьев об этом неоднократно заявлял. У него, кстати, дети живут в Европе, те, кто не знают вас, да, знаете, что у него дети живут в Европейском Союзе и в Британии, и Великобритании, на острове, который он все время собирается испепелить. Он что, он собирается испепелить своих детей? Ну, нет, конечно. Соответственно, к чему это идет? Тихой, медленной сапой. И все это идет к дворцовому перевороту. Ну, потому что деньги начали терять все. И проигрывать начали все. Ну, нельзя считать победу захват какого-то села в Сумской области или что-то там в Днепропетровской области. Нельзя. Это несравнимые совершенно категории, да? Вот терминал в Туапсе нефтяной и какое-то село в Сумской области. И вот эти проигрыши, они все виднее и виднее на всех фронтах. Ну, военных побед нет, понимаете? Экономических побед нет, геополитических побед нет, медийных побед нет, нигде нет никаких побед. И теперь получается, что есть абсолютно враждебно настроенный Евросоюз, который, судя по всему, уже принял мнение, что он будет России в том виде, в котором она сейчас существует, он ее будет, вот что называется, простите, кончать. Да, что не будет России в том виде, в котором она есть. Ну и Китай еще есть, да. Китай, которому тоже, кстати, это выгодно. Ну, представьте, они просто договорятся с Европейским Союзом, кто контролирует какие части России после всего. Естественно, Китай согласится, он тут же забудет про свои какие-то там отношения, разговоры в отношении России руководства. Ему это больше не нужно будет. Он получит свое полное распоряжение, ресурсы, которые ему необходимы абсолютно как воздух. И что нужно делать сейчас верховному главнокомандующему в таких условиях? Понимаете, когда под тобой все недовольны. Экономический блок тобой недоволен. Военный блок тобой недоволен. Финансовый блок тобой недоволен. Ну, есть какие-то друзья, понятно, близкий круг семьи, те довольны, но этого мало. Раньше вся конструкция российской власти строилась на принципе каждой сестре по серьгам. То бишь, все что-то подзарабатывали, понимаете, все что-то прикуривали, причем нормально, на поколение вперед. А вот сейчас никто больше так не зарабатывает, никто так не прикуривает. И тут не то, что на поколение вперед, в этом бы поколении как-то выше. А никто на это не рассчитывал на самом деле. Все рассчитывали, что как-то повоюем, и по чуть-чуть Европа раскроется, Америка отступит, и как-то нормально заживем. Но не происходит этого до сих пор. Поэтому что нужно делать? Ну, естественно, нужно звонить и договариваться как-то с США о том, чтобы была какая-то гарантия с их стороны, о том, что не будет каких-то налетов, что нужно сделать какую-то передышку. Все, потому что, ну, вот так вот развивается второй тайм. И такое очень часто бывает, между прочим, в истории. Ничего сверхъестественного не происходит. Да, происходит нечастое событие, когда огромная империя и военная машина делают стратегическую ошибку. Это не очень часто. Но регулярно. И мы сейчас живем в такое время, что да, вот так получилось, что маленькая моська с помощью, кстати, других больших барбосов, вот она совершенно спокойно сейчас гонит слона.
19: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
1: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
20: Девушки теперь тоже под прицелом. Студентки Сибирского госуниверситета предложили подписать контракт в счет оплаты за обучение. Агитацию в беспилотные войска рассылают всем студентам. Однако ранее на специальный разговор в кабинет ректора вызывали только парней. Поэтому студентка из Новокузнецка очень удивилась, когда ей предложили заключить контракт в обмен на списание всех долгов по оплате за обучение.
21: Это не первый раз, когда рассылают такую фигню. Даже девушек уже приглашают. Учусь на платной основе, сессия начинается в мае. Предложили подписать контракт и пообещали аннулировать остаток долга за учебу.
20: На этом история не закончилась. После отказа от службы в армии девушке предложили подумать несколько дней. Вербовка студентов сейчас активно идет практически в каждом вузе страны. Однако желающих заключить контракт не так много. В некоторых университетах идут на критические меры, чтобы выполнить план. В Новосибирском колледже сразу 14 студентов отчислили с последнего курса.
22: При этом предлагают подписать контракт на спецоперацию. Тогда отчисления не будет и выдадут диплом. Получается, зачет не сдал, отчислили, а контракт подписал, зачет сдан.
20: В вузах Красноярска похожая картина. Марина говорит, что ее сестра работает в одном из учебных заведений. Она рассказала, что там на несовершеннолетних студентов оказывают нешуточное давление, склоняя подписать контракт.
23: Совершеннолетних 12 человек нужно на БПЛА. Ребята, там их гасят, эти, кто выходит на диплом. Все, подпишите. Они не дают диплом, они говорят, мы вас сдавали, если не подпишите.
20: Агитация в вузах перешла в активную фазу в декабре 25-го. И успешно ее назвать сложно. Количество подписавших контракт студентов, по официальным данным, пару сотен, а в планах несколько тысяч. В Миноборнауке требуют от вузов проводить больше агитационных лекций, встреч и мероприятий для вербовки учащихся на контракт. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
24: Нам чужого не надо. Правительство запретило возить в Россию Starlink и другие иностранные терминалы спутниковой связи.
25: Правительство ограничило ввоз средств приема и передачи сигнала от иностранных спутников, в том числе двойного назначения.
24: Z-сообщество в шоке. Еще недавно на всех федеральных каналах призывали россиян сбрасываться, кто сколько может, чтобы купить на фронт американские терминалы спутниковой связи Starlink. Тогда Z-блогеры жаловались, что без тарелок Илона Маска связь в окопах превращается в лотерею. Теперь за ввоз Starlink на территорию России можно и получить статью. Этот запрет больше похож на выстрел в ногу самому себе, говорит IT-обозреватель Максим Журавлев.
3: Запретить Starlink в 2026 году – это все равно, что запретить электричество, чтобы не ударило током. Российские аналоги существуют в основном на бумаге или в единичных экземплярах, а армия и бизнес уже плотно сидят на западных терминалах. Мы видим попытку создать цифровой купол, но на деле это приведет к тому, что волонтеры будут ввозить терминалы по серым схемам, рискуя головой, а связь на фронте станет еще дороже и дефицитнее.
24: В Минобороны поспешили успокоить военных и волонтеров и заявили, что американские терминалы армии не нужны. Мол, они вообще использовались только для введения противника в заблуждение. Военный эксперт Андрей Соколов скептически расценил такие оправдания.
4: Сказки о том, что Starlink использовали только для маскировки, это попытка сохранить лицо при плохой игре. Весь прошлый год мы видели сотни видео, где российские подразделения работают через терминалы SpaceX. Если сейчас их реально начнут изымать и запрещать ВОЗ, управление войсками на многих участках просто рухнет. Своей спутниковой группировки такого уровня у нас нет и не предвидится. Власти выбрали изоляцию вместо эффективности.
24: Тем временем Z-каналы бьют тревогу. Они уверены, что Starlink все равно работает над Россией, но только для украинских дронов.
5: В правительстве думают, что бумажкой можно остановить сигнал из космоса. Но сигнал остается, а вот возможность легально получать оборудование исчезает. Пока украинские дроны продолжают использовать спутниковую навигацию, российские волонтеры и связисты теперь объявлены чуть ли не контрабандистами. Мы видим эталонное импортозамещение. Своего не создали, а чужое запретили.
24: По состоянию на 1 мая постановление правительства уже вступило в силу, а значит, таможня уже начала охоту за терминалами Илона Маска. Как этот запрет повлияет на ситуацию на фронте, пока сказать не берется никто. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Говорят военкоры.
8: Старшие эдды про региональные барсы. Почему они так нужны?
10: Отряды теробороны при грамотном подходе – это прообраз полков нового строя, которые нам так необходимы. У нас уже созданы армейские структуры, попадающие под данное определение. Но нужно наращивать усилия. Гибкость управления – это, пожалуй, самый главный плюс барсов при граничье. Отличное снабжение, минимизация тупника, четкое осознание важности выполняемой задачи. От того, как ловко ты обращаешься с уверенным тебе вооружением, напрямую зависит жизнь твоих родных и близких. Барсы сбивают дроны, наносят удары по живой силе противника, патрулируют приграничные дороги, защищают объекты инфраструктуры. Кроме того, идет постоянная подготовка личного состава таких подразделений. И в случае крайней необходимости у нас есть подготовленный резерв для вливания в армию. Подобные отряды очень до многих донесут, что война идет не где-то далеко, она тут, рядом.
8: Тревожные мысли. Александр Харченко про то, как дроны противника летят дальше и точнее.
10: Проблема ясна и понятна. По крайней мере, на низовом уровне ее признают. Технологический рывок Украины произошел потому, что на узком участке были аккумулированы все доступные ресурсы. Получилось неплохо. На выходе у противника получилась жесточайшая конкуренция, в которой побеждают достойные изделия. Оборонные технологии Украины основываются на гражданском обществе в широком смысле. Не военные заказали и привезли FPV-дроны на фронт. Это было предложение инициативных гражданских команд. Минимум бюрократии и максимум эффективности. Основная проблема российской армии – это связь. И когда мы слышим о том, что запреты и ограничения в области связи будут усиливаться, это означает только то, что это негативным образом отразится на армии. Невозможно иметь первоклассную армейскую связь, если на гражданке все запрещено и заблокировано. Это два разнонаправленных вектора. Либо мы блокируем, либо развиваем. Третьего варианта просто не дано.
8: Военкор Роман Сапаньков про Туапсе, Пермь и Орск.
26: Где-то удары впервые, где-то повторные прилеты. Все атаки с прицелом на нефтянку, кровь военной машины и всего тыла. Важны коренные изменения в распределении ресурсов, транспортировке, хранении. Меньше нефти в резервуарах, меньше потери. Быстрее логистика, тяжелее накрыть. Все это решается грамотным администрированием, адекватным текущей обстановке. Ручное управление в таких условиях – известная практика, и наша страна обладает здесь богатым опытом. Советский Союз во времена Великой Отечественной войны вполне успешно справлялся с задачами снабжения и переноса промышленности в заведомо более тяжелых условиях. При современном техническом уровне подобные методы могут стать еще более гибкими и эффективными. Поэтому переходить к их применению нужно уже вчера. Иначе мы обречены на постоянное повторение подобных ситуаций и постоянный рост ущерба.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
24: Это лунный регион. Президент призвал брать пример с Чечни. Стало известно, сколько граждан региона участвует в СВО. На встрече с Рамзаном Кадыровым Владимир Путин озвучил цифру. В боевых действиях на Украине участвует более 70 тысяч жителей республики.
7: Поблагодарить вас, всех чеченцев, всех, кто проживает в республике, за огромную помощь в проведении специальной военной операции. Ребята у вас сражаются мужественно, героически, и они настоящие воины, мы это хорошо знаем, борются за Россию и за свою малую, любимую всеми чеченцами родину, за Чечню. Делают это достойно. Действительно, свыше 71 тысячи человек принимают участие в специальной военной операции. И из них почти свыше 20 тысяч – это добровольцы.
24: Однако эта статистика тут же вызвала немалый общественный резонанс. Если добровольцев из этого числа всего 20 тысяч, то кто остальные 50? В соцсетях пишут, что, мол, добровольно-принудительный формат в Чечне достиг государственного масштаба. О том, как формируются эти списки, рассуждает военный юрист Тимур Исаев.
9: Цифры, озвученные президентом, это попытка легализовать тотальную мобилизацию в отдельно взятом регионе. Мы понимаем, что 50 тысяч человек недобровольцев – это либо сотрудники силовых структур, либо те, кому просто не оставили выбора. В Чечне давно отработан механизм. Если ты не идешь на фронт, проблемы начинаются у всей твоей семьи. Это не пример патриотизма, а пример абсолютного контроля над населением, где человек – это просто цифра в отчете перед Москвой.
24: Ранее Рамзан Кадыров заявлял, что чеченские родители должны радоваться отправке сыновей на войну. Официальная статистика потерь в 500 человек выглядит неправдоподобно на фоне 70-тысячной группировки из Чечни, говорит аналитик в сфере безопасности Олег Воробьев.
11: На сегодняшний день известны около 500 погибших чеченцев, но реальные цифры могут быть в разы выше. Самое примечательное, среди погибших нет ни одного представителя семьи Кадырова или его ближайшего окружения. Радоваться смерти предлагают обычным сельским парням, пока элита республики остается в тени или на безопасном расстоянии от передовой. Это создает серьезное внутреннее напряжение, которое пока сдерживается только личной преданностью Кадырова Кремлю.
24: Журналист Валентина Строгая считает, что встреча президента с главой Чечни организована для того, чтобы показать всем регионам, сколько мужчин нужно отправлять на фронт.
12: Ставя Чечню в пример, Путин фактически дает сигнал другим губернаторам. Смотрите, как надо работать с населением. Это намек на то, что мягкая мобилизация, мол, заканчивается. Но то, что работает в Чечне под жестким давлением, может вызвать взрыв в других областях. Пока Кадыров портует десятках тысяч бойцов, Урал и Сибирь видят в этом не пример для подражания, а угрозу. 2026 год показывает, власть делает ставку на силу, забывая, что у любого давления есть предел.
24: По словам журналистов, пока президент хвалит показатели республики, в самой Чечне продолжается тихая трагедия семей, чьих сыновей отправили за 10 тысяч километров воевать без их на то согласия. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
24: Трамп заявил, что Украина потерпела военное поражение, но это не точно. Вот что об этом пишет военкор канал «Старшая Д».
10: Он сначала заявил, что Украина потерпела военное поражение. Потом, что Иран потерпел. Скорее всего, ошибся и оговорился. Он уже мирил Азербайджан и Албанию, все помнят. Но даже оговорка Трампа про военное поражение Украины благостно действует на уши некоторых наших граждан. Спешу огорчить. К огромному сожалению, до военного поражения Украины еще далеко. Наш противник силен, жесток и опасен. Он креативно подходит к организации боевых действий и сдаваться не собирается. Что бы там ни болтал победивший всех Донни. Учитывая то, что основу огневого поражения у нашего врага составляют дроны, а спонсоры хохла не жалеют денег, то нам надо собрать все силы, внеслушать сладкие речи старого Донни. Кстати, совсем недавно Трамп утверждал диаметрально противоположное и рассказывал, что близки к поражению именно мы. Не исключено, что когда начнется период лунарного Трампа, он вновь вернется к данной точке зрения.
8: Военкор, канал «Синяя Зет Борода» о том, как все вокруг готовятся к большой войне.
10: Азербайджан под боком у нас. Начинает совместное с Украиной производство антидроновых систем, FPV-дронов и морских БЭК. Южный упор Британии на наш Северный Кавказ через Армению. Норвегия, Дания и Швеция совместно с Украиной с июня этого года начинает производство систем противовоздушной обороны и техники для ведения боевых действий в Арктике и Северной Атлантике вдоль границ с нами. Польша и Финляндия готовятся получить ядерное оружие. Германия полностью переоборудует Бундесвер. Все это за рамками НАТО, под патронажем Британии и Франции. Нам еще предстоит повоевать, причем сразу на нескольких направлениях и как бы не одновременно. Мясорубка будет знатная. А мы еще из предыдущей не выбрались.
8: Руководитель «Справедливой России» Миронов заявил, что предприятия сами должны защищать себя от атак беспилотников. Вот как это комментирует военкор-канал «Старше Эды».
10: Отличное предложение. Тем более можно развить мысль дальше. Предприятия сами себя защищают от атак, превращая свою охрану в военизированную структуру, закупая пулеметы и зенитную артиллерию. Закупают дроны и взрывчатые средства, входят во взаимодействие с другими дружинами, налаживая связь и устанавливая общее командование. В общем, делают все то, что должна делать армия. Учитывая управленческие компетенции руководства, работать все будет на 5 с плюсом. Конечно же. Господин Миронов только не ответил на вопрос, а зачем тогда вооруженным предприятиям армия? По сути, на них можно в дальнейшем возложить задачу по созданию зоны безопасности в приграничных регионах. Wildberries пусть создаст дружину и отправит ее на Сумы. Противник будет только наращивать удары по нашим регионам. Защита неба от дронов, а в скором времени и ракет, становится приоритетной задачей в области обороны. Потому и надо подходить к ней с умом, а не бросаться лозунгами.
19: Радио «Лента». 15.57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
0: Обозреватель Дмитрий Дризе о попытке чиновников запретить популярную детскую книгу Григория Остера.
13: Согласно сообщению пресс-службы компании Wildberries, продажи книг Григория Остера за последние дни выросли почти на 500% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала месяца апреля рост составил 220%. Наибольшим спросом пользуется центральное произведение детского писателя «Вредные советы» в различных изданиях. Для справки, печатать их начали в далеком 1983 году, то есть еще во времена СССР, когда официально действовал Институт государственной цензуры. И вот по прошествии более чем 40 лет Советский Союз успел распасться, наступил новый 21 век, книгой заинтересовались следственные органы Российской Федерации. Произошло это после доклада Марии Бутиной на заседании Координационного совета по защите детей. Депутат, в частности, усмотрела в творчестве Остера разрушение нравственного фундамента ребенка под видом юмора и воспитания. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин лично поручил провести соответствующую проверку. Ее результаты на данный момент неизвестны. Однако, судя по сложившейся практике, с высокой долей вероятности, указанные выше разрушительные тенденции нравственного фундамента под видом юмора будут выявлены. Что произойдет дальше, догадаться также нетрудно. Судьба вредных советов, несмотря на всеобщую любовь и популярность, вполне может оказаться незавидной. Впрочем, сказать хочется не об этом. Похоже, в российском бизнесе намечается интересная тенденция. Или, точнее сказать, возникает очень простой, незатейливый способ кратного ускорения продаж. Достаточно шепнуть клиенту «бери, пока не запретили», и результат налицо, без особых усилий. Запретный плод сладок, от покупателей не будет отбоя. Поле для деятельности выглядит бескрайним. Дело в том, что сейчас такое время, что под проверку может попасть абсолютно любое произведение. Будь то книга, фильм, музыка, исполнитель, список выглядит бесконечным. Однако все-таки интересно, как с годами меняется восприятие. Вредный совет – это как бы от противного. Мол, сделай плохо, и ты поймешь, что не прав, и станешь хорошим. Цензоры в СССР, отдел пропаганды ЦК КПСС и другие тогдашние органы контроля посчитали, что здесь больше шутки. И да, это вполне нормальное воспитание. Сейчас, как получается, нужно воспринимать все буквально, без лишних рассуждений о двойном смысле. Видимо, и стандарты юмористической деятельности придется также пересмотреть в ближайшей перспективе, чтобы не было соблазна фундаменты разрушать.
14: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Утро 1 мая 2026 года. Туапсе. Воздух просто гудит от эха мощной ночной атаки.
16: И над городом поднимается такое, знаешь, тяжелое оранжевое зарево.
15: Да, именно. А вместо утренней росы на лобовом стекле машин слой черной, липкой и маслянистой субстанции толщиной в пару миллиметров.
16: Звучит как кадры из какой-то антиутопии, честно говоря.
15: Абсолютно. Но это реальность города, который оказался в самом эпицентре экологической катастрофы. И это зарево не просто, ну, визуальный эффект ночного неба.
16: Оно сработало как эдакий триггер огромного механизма разрушения. То есть локальный инцидент на промышленном объекте мгновенно запустил цепную реакцию,
15: которая просто стерла границы и превратила населенный пункт в зону бедствия, уже регионального масштаба.
16: Слушай, чтобы по-настоящему осознать, как целый город дошел до жизни, скажем так, под черным дождем, нужно детально разобрать физику того, что произошло.
15: Согласен. Причем ситуация накалялась постепенно. Майские события не возникли из ниоткуда. Весь апрель был похож на такую тревожную репетицию.
16: Там же были инциденты 16, 20 и 28 апреля, верно? Инфраструктура завода уже подвергалась ударам.
15: Да, подвергалась, но тогда система еще сохраняла какой-то запас прочности. Дым от горящих нефтепродуктов просто уходил в верхние слои атмосферы.
16: Ну, рассеивался ветрами, и люди в жилых кварталах хотя бы не задыхались. Экологический баланс балансировал на грани, но как-то выдерживал.
15: А вот в ночь на 1 мая этот баланс рухнул. Произошло прямое попадание в самую уязвимую точку. Это центральная секция резервуарного парка. Там находились мазут и гудрон. Вспыхнули сразу три гигантских резервуара, каждый объемом по 5000 кубометров.
16: 5000 – это же огромный объем.
15: Огромный. Площадь сплошного пламени перевалила за 2500 квадратных метров.
16: Жесть. Это уже не просто пожар, это какой-то искусственный вулкан. Мазут же горит совершенно иначе. Он выделяет просто колоссальное количество плотной сажи.
15: И температура в эпицентре невообразимая. Больше 1200 градусов. Обычная вода при таких температурах вообще бесполезна.
16: Она, наверное, просто испаряется, даже не долетая до открытого пламени.
15: Именно так. Открытый огонь пытались сбить долгих 14 часов подряд. 14 часов.
16: С ума сойти.
15: И даже когда формально отчитались о ликвидации, резервуары продолжали тлеть еще двое суток. Они коптили небо и выбрасывали гигантские объемы токсичных продуктов горения.
16: Но подожди, у меня тут возникает вопрос. Географический парадокс. Туапсе – прибрежный город. Морской бриз, циркуляция воздуха. Разве этот гигантский столб черного дыма не должно было просто унести в море?
15: По логике – да. На равнине ровно так бы и произошло. Но география сыграла очень злую шутку. Рельеф местности стал настоящей ловушкой.
16: Горы?
15: Да. Город плотно зажат в узкой долине между отрогами главного Кавказского хребта. Высота этих гор достигает 1000 метров. Они образуют такую, знаешь, идеальную каменную чашу вокруг жилых районов.
16: А, то есть дым просто оказался заперт в этой воронке.
15: Хуже того, сработал эффект температурной инверсии. Раскаленный воздух от пожара пошел вверх, но столкнулся с холодными ночными слоями атмосферы.
16: И возникла невидимая температурная стена.
15: Совершенно верно. Слой густого смога поднялся метров на 400, уперся в эту преграду, ударился о горы и начал оседать прямо на крыши домов, на школы, на улицы.
16: Как будто город накрыло глухой газовой крышкой.
15: Видимость упала до 200 метров, а солнце сквозь эту пелену казалось багрово-красным.
16: Звучит так, словно...

0: точно. Началась стремительная конденсация. Мельчайшие частицы мазута остывали, слипались друг с другом, вбирали в себя сажу и становились тяжелыми. Гравитация брала свое, и эта масса летела вниз.
1: Вот так и пошел этот черный дождь.
0: Да. Машины за ночь покрывались панцирем из черной жижи толщиной в 2-3 миллиметра.
1: Ну, грязные машины можно отмыть. Настоящий вопрос в том, какова химия этого процесса, насколько вообще ядовит такой осадок.
0: Химический профиль катастрофичен. Концентрация бензопирена взлетела до значений, которые превышают норму в 30-40 раз.
1: 30-40 раз. Важно подчеркнуть, что бензопирен – это канцероген первого класса опасности. Он напрямую разрушает клетки.
0: Плюс ко всему, в воздухе оказались гигантские объемы оксидов серы и азота. Химия атмосферы сработала неумолимо. Эти газы соединились с водяным паром и образовали серную и азотную кислоту.
1: То есть на город обрушились классические кислотные дожди.
0: Уровень pH рухнул до показателя 3,8.
1: Такая кислотность смертельна для любой зелени. Это же сравнимо с тем, чтобы поливать деревья раствором аккумуляторного электролита.
0: Результат стал виден за считанные часы. Всего через 48 часов свежая весенняя листва в городе буквально сгорела от химических ожогов.
1: За двое суток?
0: Да. Деревья почернели, листья скрутились и опали. Агрономы фиксировали полное уничтожение газонов и гибель посевов на участках.
1: Слушай, если кислота за двое суток сожгла деревья, становится просто страшно от мысли, что происходило с легкими людей на улицах. Человек же не может перестать дышать.
0: Медицинская статистика отреагировала мгновенным всплеском. Количество обращений в больницы выросло в 8-10 раз.
1: На что в основном жаловались?
0: Мучительная резь в глазах, невыносимое жжение в носоглотке, многие откашливали густую серую мокроту.
1: Ужас. И, как обычно, самый жестокий удар принимают на себя дети. Детский организм дышит чаще, метаболизм быстрее, а дыхательные пути крошечные.
0: Педиатрические отделения просто захлебнулись от количества пациентов с обструктивными бронхитами, а ситуацию еще усугублял акролеин – крайне токсичный продукт горения.
1: У аллергиков он, наверное, вызывал тяжелейшие реакции.
0: Вплоть до анафилактического шока, требующего экстренной реанимации.
1: Острые приступы кашля – это ужасающая картина. Но острая фаза проходит, симптомы снимаются капельницами. Скрытая катастрофа заключается в другом.
0: В долгосрочных последствиях.
1: Именно. Тяжелые металлы и канцерогены никуда не исчезают. Они оседают в тканях и запускают процессы, которые проявятся лишь спустя годы.
0: Это главная угроза бензопирена. Он метаболизируется внутри клетки и образует невероятно прочные связи с молекулами ДНК. Запускает механизм злокачественного перерождения.
1: Возникает вопрос времени. Когда эта бомба замедленного действия сработает?
0: Латентный период развития онкологии в таких условиях от 5 до 10 лет. По четким прогностическим моделям, к 2031 или 2036 году ожидается рост заболеваемости раком легких в регионе на 15-20%.
1: Да. Более того, эти яды же выпали на землю.
0: Да. Ванадий, никель. Остатки нефтепродуктов начали проникать в почву.
1: А с первыми дождями вся эта таблица Менделеева смывается в грунтовые воды. Каждый частный колодец в окрестностях становится потенциальным источником отравления.
0: Отравленная земля – это тяжелейший урон. Но самый сокрушительный удар принял на себя главный ресурс региона – акватория Черного моря.
1: Первое масштабное загрязнение там было еще в апреле, если я правильно помню.
0: Да, тогда в море попали тысячи квадратных метров чистых нефтепродуктов. Но парадокс в том, что химия, которой тушили майский пожар, оказалась страшнее самого мазута.
1: Ну да, чтобы сбить температуру в 1200 градусов, простой водой не обойдешься. Там нужны сотни тонн специальной пены.
0: И куда вся эта масса делась после тушения? Она смешалась с ливневыми стоками и бурной рекой хлынула прямо в море.
1: А эта пена ведь на основе поверхностно-активных веществ.
0: По сути, она сработала как исполинская порция самого агрессивного моющего средства.
1: Для морской экосистемы это моментальная смерть. На поверхности воды есть тончайший липидный слой. Через него идет газообмен.
0: А пена просто разрушила поверхностное натяжение и растворила этот слой без следа. Газообмен остановился.
1: Получается, то, что спасло город от выгорания, буквально задушило море.
2: Произошел массовый мор фито и зоопланктона. И это весной в самый пик нереста хамсы, ставриды, султанки. Целое поколение мальков в радиусе 15-20 километров осталось без еды.

0: Плавучая цепочка рухнула, но подожди, существуют же боновые заграждения, плавучие барьеры, их всегда оперативно разворачивают. Почему они не сработали?
1: Их выставили, но море — это не бассейн. Сложная роза ветров и сильные течения свели эффективность барьеров к минимуму. Удержать массу не вышло.
0: И нефть пошла на пляже.
1: Начался мазутный прибой. На берег выбрасывало сгустки застывшего тяжелого нефтепродукта диаметром до полуметра. Пляжи Небуга, Ольгинки, Джубги покрылись сплошным черным ковром.
0: Представляю объемы работы. Очистить многокилометровые пляжи от вязкой нефти – колоссальный труд.
1: Была организована круглосуточная уборка. Только за первую неделю мая вывезли 3000 кубометров загрязненного грунта. Это больше сотни самосвалов.
0: Угу.
1: Но процесс превратился в сизифов труд. Люди очищали берег днем, а ночной прилив приносил из моря новую порцию мазота.
0: И все это прямо накануне майских праздников. Это же означает моментальную финансовую смерть для всего побережья.
1: Майские праздники принесли 70% отмен бронирований.
0: А прогноз на лето?
1: 10-12 миллиардов. Для муниципалитета это дыра в бюджете, массовая потеря рабочих мест.
0: Но здесь можно поспорить. Люди ведь планируют отпуски заранее. Если один город закрыт, туристический поток просто перераспределится дальше по побережью. В Геленджик, например. Локальный бизнес пострадает, но в целом экономика выстоит.
1: Этот сценарий казался логичным, пока не появились спутниковые снимки. Нефтяная пленка не осталась в одной бухте. Под действием течений она растянулась на 40 километров, прямо в сторону Геленджика. Вся туристическая инфраструктура региона оказалась под угрозой.
0: Да, то есть переезд бы не спас. А кроме физического загрязнения, есть же еще репутационный урон.
1: Туапсе моментально получил стигму промышленного гетто. Очистить пляж можно за сезон каторжной работы. А как очистить репутацию? На восстановление имиджа уйдут годы.
0: И вот на фоне этого тотального экологического и экономического кризиса реакция официальных инстанций спровоцировала отдельный социальный кризис – кризис доверия.
1: Политика информирования вызывала шок. Пока люди задыхались на улицах, официальные сводки изо дня в день монотонно сообщали лишь о, цитирую, «незначительном превышении норм».
0: Как такое возможно?
1: Проблема в методологии. Замеры проводились далеко от эпицентра и искали в основном бензол. А вот диоксид серы, газ, вызывающий резь в глазах, игнорировался.
0: При этом независимые экологи били тревогу, фиксируя превышение диоксида серы в 15-20 раз. В чем вообще логика такого замалчивания?
1: Видимо, минимизация ущерба на бумаге.
0: Но если человек видит на улице черную от мазута собаку, мертвую рыбу на берегу и сам харкает серой мокротой, заявления о безопасности только рождают панику.
1: Хуже того, этот информационный вакуум лишил людей возможности защитить себя. Если бы масштаб признали в первые часы, можно было бы эвакуировать беременных астматиков.
0: А вместо этого родители продолжали отпускать детей играть на покрытых сажей улицах. Доверие к любым официальным институтам было разрушено полностью.
2: Подводя итог, становится ясно, как локальный пожар вскрыл системные уязвимости на всех уровнях, от географической ловушки до паралича системы информирования.
3: По прогнозам, природной среде региона потребуется от 15 до 20 лет на самоочищение от тяжелых металлов.
2: Экосистема будет восстанавливаться мучительно долго. Но возникает куда более сложный вопрос. Химический яд со временем вымывается дождями. А сколько времени потребуется социальной экосистеме, чтобы очиститься от последствий разрушенной экономики?
3: Отличный вопрос для размышления. Химический яд вымывается, а вот информационный вакуум оставляет гораздо более глубокие шрамы.
0: Согласна.
3: Берегите себя, думайте критически и до встречи в следующем разборе.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Очевидное. Невероятное. На радио Лента.
5: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет. Это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Визит транзитом. Новый посол России в Польше по дороге на работу в Варшаву заехал к губернатору Калининградской области. Какие вопросы обсуждались на фоне военной активности на польской границе? Стена смерти. Орнитологи предупреждают о гибели сотен тысяч птиц в случае строительства высотной гостиницы на Куршской косе. Удастся ли остановить скандальную застройку? Сплошная антисанитария. В Балтийске популярный магазин торговал рыбой, приготовленной в гараже. Сколько еще в регионе таких подпольных цехов? Итак, губернатор Алексей Беспрозванных встретился с новым послом России в Польше Георгием Михно. Дипломат впервые посетил Калининградскую область в новой должности и сделал это прямо по пути на новое место работы. Во время встречи стороны обсудили взаимодействие Калининградской области с Польшей в текущих внешнеполитических условиях, в частности, вопросы безопасности. Обеспокоиться есть о чем. В рамках масштабной программы «Восточный щит» Польша ведет планомерное усиление границы с Калининградской областью. Наращиваются как физические укрепления, так и ударный потенциал. И здесь речь о так называемой «янтарной польской дивизии», которая формируется вблизи эксклава и в которую вошли, по имеющимся данным, около 300 бронемашин, включая южнокорейские и американские танки. Особое внимание вызывает и факт развертывания в 50 километрах от границы отдельного разведывательного батальона. Это подразделение оснащено современными средствами наблюдения, бронетехникой и, как говорят эксперты, выполняет роль глаз и ушей НАТО в регионе. К тому же для оперативной переброски этих сил в случае угрозы Варшава завершила строительство новых дорог к границе. Усиление польской группировки создает ряд критических вызовов для эксклава, считает глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
7: Концентрация бронетанковых соединений вблизи Сувалкского коридора и закрытие 10 наземных погранпереходов фактически блокируют для Калининграда наземную логистику. Во-вторых, высокая плотность разведывательных средств и систем ПВО в приграничной зоне позволяет Польше и НАТО мониторить работу портов Балтийска и Калининграда, а также контролировать воздушное пространство над ключевыми ТЭЦ региона. Польша рассматривает Калининград как источник гибридных угроз и как проблемного соседа. Этим Варшава оправдывает наращивание своих ударных сил и ограничение трансграничного движения.
6: Напомню, официальный представитель МИДа Александр Грушко на днях заявил, что в НАТО отрабатываются сценарии морской и сухопутной блокады Калининградской области. При этом российские власти подчеркивают, что любые действия, угрожающие безопасности эксклава, повлекут максимально жесткий ответ. На фоне всех этих событий спрос на квартиры у моря в курортных городах области упал в марте сразу на треть. Сокращение интереса покупателей к такой недвижимости наблюдается именно там, где до сих пор он был наиболее высок, то есть в Калининградской области и в Крыму. Причем в эксклаве охлаждение особенно заметно – минус 33%, тогда как в Крыму продажи упали на 20%. Специалисты называют несколько причин. Среди них – перегрев рынка, слишком быстрый рост цен, падение доходов россиян, сохранение высоких ставок по ипотеке и вишенка на тортике – напряженность в Балтийском регионе. В результате лучшая динамика спроса на рынке недвижимости сейчас в более отдаленных от военной активности регионах – например, в Республике Алтай заметно вырос спрос и на квартиры в Минске. И в продолжение темы строительства и недвижимости следующая новость. 6 мая в поселке Рыбачий пройдут слушания по скандальной застройке Куршской косы. Кратко напомню суть вопроса.
8: На общественное слушание вынесем проект строительства 7-этажного отеля, новой яхтенной бухты и намыва территории в акватории Куршского залива. Данный проект вызвал резкую критику жителей, экологов и ученых. По их мнению, крупный остекленный комплекс может стать угрозой для мигрирующих птиц, путь которых проходит через Куршскую косу. Также вопросы вызывает создание искусственного участка земли и масштабные работы в акватории национального парка. Жители считают, что под видом благоустройства продвигается коммерческая застройка уникальной природной зоны.
6: В свою очередь, директор биостанции «Рыбачий» Андрей Мухин заявил, что данные о том, что проект строительства масштабного туристического комплекса не нанесет ущерба экологии Куршской косы и не окажет влияния на популяции птиц, являются исключительно точкой зрения застройщика. «Птицы будут массово погибать, ударяясь о стену высотной гостиницы», — объяснил орнитолог.
9: То, что прилетает в год, мы знаем по очень грубым оценкам, но в среднем где-то там порядка 10 миллионов пролетает над косой за год. Но если у них на пути поставить стеклянную стену, они будут биться, будут лететь и биться, и это будет происходить по нескольку раз в год. И пока это будет стоять, они будут лететь и биться. Никакого другого варианта здесь невозможно. Птицы не полетят никаким другим путем, они будут лететь и массово умирать об эту стену.
6: Также, по мнению Андрея Мухина, строительством гостиничного комплекса на территории национального парка должны заинтересоваться правоохранители, а заодно выяснить, почему органы государственной власти так заинтересованы в реализации этого проекта. Кстати, обеспокоены жители Куршской косы не только масштабным строительством на косе, но и отсутствием высокоскоростного интернета. Его уже год с нетерпением ждут в поселках Лесной, Рыбачий и Морское. ПАО «Ростелеком» собрало заявление на подключение, но дальше этого дело не пошло, работы не ведутся. На задержку люди пошли жаловаться на официальную страницу губернатора ВКонтакте. В комментариях представитель Минцифры ответил, что три поселка действительно входят в список тех, где за счет бюджетной субсидии должны провести волоконно-оптические линии связи. Сейчас проводятся конкурсные процедуры. Мол, подключить Лесной, Рыбачий и Морское надеются до конца текущего года. В общем, история повторяется. Год назад жители Куршской косы уже задавали губернатору этот вопрос. Тогда им тоже обещали решить проблему с высокоскоростным интернетом до конца года, сетуют люди.
10: Уже надоело слушать эти обещания. Сколько можно завтраками кормить? Говорят, что интернет появится, если на это будут выделены деньги из областного бюджета. Походу, никто ничего выделять не собирается. У нас на косе высокоскоростной интернет есть лишь в нескольких домах. В других или вообще нет возможности подключения, или доступно только соединение по телефонной линии с низкой скоростью. В то время как оптоволоконное соединение дает приличную скорость за цену почти в два раза ниже.
6: И в завершение о хлебе насущном, точнее о рыбе, которая продается в регионе. И здесь история даже не о заоблачных ценах, а о качестве продукта. В Балтийске пресекли деятельность подпольного цеха по переработке рыбы.
11: По информации Россельхознадзора, в одном из местных гаражей рыбную продукцию готовили, хранили, а после продавали в магазине. Проверка установила жуткие вещи. Во-первых, сырье было неизвестного происхождения. У рыбы не было ни маркировки, ни ветеринарных документов. Во-вторых, готовая продукция не проходила обязательную проверку безопасности. Все производилось в жутких антисанитарных условиях. Потом готовые изделия попадали в легальную точку сбыта, в магазин «Капитан». В целом, в гараже «Балтийска» изъяли потеряли около 1200 килограммов рыбы и рыбной продукции. Общая стоимость партии оценивается примерно в 1 000 000 рублей.
6: Лишь бы антисанитарная рыбка из Балтийска не попала на фестиваль в Зеленоградск, иначе последствия могут быть непредсказуемыми, учитывая массу желающих побывать в эти дни на гастрономическом фестивале морской кухни под открытым небом. Кстати, фестиваль радует гостей вкусностями 4 дня по 3 мая. Самое время рвануть за рыбным шашлычком в Зеленоградск, особенно когда шашлыки под запретом даже на своей даче. Инспекторы бдят, а штрафы кусаются, так что шампуры и мангалы под замок до 31 мая, когда должен наконец закончиться особый противопожарный режим. На этом пока все. Больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
12: Жители Балтийска не могут отойти от шока. 1170 килограммов рыбы из гаража. Не с завода, не с лицензированного производства. Из обычного гаража в Балтийске. И все это прямо на прилавок магазина «Капитан» на улице Егорова, где вы, возможно, покупали рыбу вчера или позавчера. Свежее, говорите, из проверенного источника? Давайте по фактам. Россельхознадзор совместно с ФСБ накрыли подпольный цех, оформленный на некоего ИП Гладнева, почти на 1 000 000 рублей. Рыба без единого документа, без ветеринарной экспертизы, без какого-либо контроля качества производилась и хранилась в условиях полной антисанитарии. В гараже. Просто в гараже. Там, где обычно стоит машина и лежат банки с маслом. Вот там вам и делали рыбу, которую вынесли домой и клали на стол своей семье. Теперь внимание, потому что дальше еще интереснее. Это не единичный случай. Март 2026 года. Поселок Взморье. Там работал ИП Артюхов. Коптил рыбу, знаете, в каких условиях? Вокруг цеха бегали собаки и кошки. Животные прямо у открытой рыбы. Итог. 9 тонн немаркированной продукции на 3 миллиона рублей. 9 тонн. Это не килограммы, это тонны. И все это время Артюхов спокойно работал. Никто не приходил, никто не проверял, никто ничего не видел. Или вот еще один шедевр. Индивидуальный предприниматель под вывеской «Кистол» торговал рыбой после того, как был исключен из реестра в 2023 году. То есть нелегально. И что? Россельхознадзор предостерег не покупать эту продукцию. Предостерег. Вывеска висит, бизнес идет, рыба продается. А вам говорят, ну, мы ж предостерегли. Спите спокойно, граждане. Или еще один случай. Продукты питания «Комбинат», крупный производитель. И там тоже выявлены нарушения. Хотя по размеру предприятия, казалось бы, должен быть порядок. Но нет. В марте в Светлогорске уничтожили 38 килограммов деликатесов. Уничтожили, потому что есть это было нельзя. Просто опасно для жизни. Вот и вся история про деликатесы на калининградских прилавках, за которые вы платите честно заработанные деньги. Теперь главный вопрос. Кто крышевал этот адский цех в Балтийске? Гаражный цех на 1170 килограммов рыбы не работает тайно. Тем более целый год. Это мы с вами понимаем. Сырье откуда-то регулярно привозят. Продукцию развозят по городу. Магазин принимает товар без документов и без вопросов. Все это на глазах у города. И ни одного протокола, ни одной проверки. Просто магия, правда? Нет, не магия. Это схема. Типичная схема для малых городов. Выглядит она приблизительно так. Местный участковый или инспектор получает благодарность. Санэпид и ветеринары смотрят в другую сторону. Браконьеры с Балтики делят процент. И так бизнес может работать и работает годами. Я уверен, что Гладнев в этой цепочке не главный. Он звено, исполнитель. Настоящие организаторы сидят глубже, либо в администрации Балтийска, либо среди рыбаков-поставщиков. Это подтверждает то, что привлекли ФСБ, и они копают цепочку. Это уже не Россельхознадзор, который предостерегает. Это другой уровень. Так что ждем продолжения. И очень надеемся, что хотя бы на этот раз результат будет.
13: А пока, сколько еще таких бизнесменов работает прямо сейчас? В Балтийске, в Светлогорске, в Гурьевске. Пока мы с вами разговариваем, где-то в гараже разделывают рыбу без документов. И завтра она окажется на прилавке. И вы ее купите. Потому что не знаете, что это яд. Будьте максимально осторожными. Смотрите на маркировку. На любой рыбной продукции обязан быть состав, дата производства, срок годности, данные производителя и ветеринарный штамп. Если нет хотя бы одного из этих пунктов, то кладите продукт обратно. Сразу. И обязательно сообщите работникам торговой точки, что лежит у них на прилавках. Кроме этого, избегайте рыбу с рук и из подозрительных точек. Да, там может быть дешевле. Но! Рынки без холодильников, маленькие магазины без документов на стенде, домашнее копчение – все это красные флаги. Экономия в 100 рублей обойдется вам намного дороже. Просто поверьте, оно того не стоит. Если вы уже купили подозрительный товар, не выбрасывайте. Сохраните чек, упаковку, сфотографируйте, что там внутри. И подайте жалобу в Россельхознадзор по Калининградской области. Это можно сделать через их сайт. Займет это всего пару минут, а вы, возможно, спасете кому-то здоровье. Каждое ваше обращение – это официальный документ, который чиновники уже не могут проигнорировать, как они игнорировали Гладнева и других таких же. И последнее, самое важное. Не думайте, что это где-то там и вас не касается. Подпольный цех снабжал конкретный магазин в конкретном городе. Артюхов кормил реальных людей рыбой из цеха, где бегали животные. Это не новости с другой страны. Это Калининградская область. Это ваши прилавки. И пока система работает именно так, на предостережение вместо реальных наказаний, гаражные цеха будут работать дальше. Берегите себя и услышимся в новом выпуске. Пока!
14: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Это шпионы. Специализированный провайдер пометил Messenger Max как шпионское приложение. Что это значит? Провайдер Cloudflare пометил домен госмессенджера Max как шпионское и вредоносное программное обеспечение. Когда именно это произошло, неизвестно. При этом на сайте Cloudflare указано, что у домена Max все еще есть TLS-сертификат. Это говорит о подлинности проекта. В пресс-службе мессенджера уже заявили, что классификация Cloudflare была вызвана неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам веб-аналитики сайта Max. При этом эксперты предупреждают, что главная опасность отечественной мессенджера в том, что его полностью контролирует государство. А значит, все фотографии и сообщения кто-то может посмотреть или прочитать, говорит эксперт в сфере IT Саркис Дербенян.
16: Абсолютно точно, что вы не получите никакого аналога сигнала и даже телеграмма с его секрет-чатами. Да, это, скорее всего, будет сертифицированное ФСБ шифрование, от которых у них же есть ключик, никакого сквозного, да, так называемого end-to-end шифрования там не будет, так же, как не будет анонимности.
15: В Макс россиян завлекают всеми возможными способами. Власти заявляют, что он безопасный и надежный. Также он внесен в белый список ресурсов, которые смогут работать при отключении интернета. На Макс настоятельно рекомендуют перейти и всем чиновникам. На этот мессенджер также переведена коммуникация в ЖКХ и образовании. И все для того, чтобы увеличить его аудиторию. Однако многие россияне, в том числе чиновники, опасаются слежки и используют Макс на отдельных устройствах. Глава телеканала Russia Today Маргарита Симоньян призвала тех, кто боится слежки, уезжать за границу.
17: Мы не будем переходить на Макс, потому что его слушают. Я это слышала даже от людей, ну, правда, отставных, в погонах. Слушайте, это такой поразительный наивняк. У меня от родины секретов нет. Слушайте на здоровье. Потому что у кого от родины секреты есть, тому, пожалуйста, чемодан, вокзал Чичваркин.
15: Эксперты по кибербезопасности отмечают, что Макс собирает аномально широкий спектр личных данных и записывает каждое действие пользователя. Мессенджер также передает данные третьим лицам и госорганам. Это прямо указано в политике конфиденциальности сервиса. При этом мессенджер Макс поддерживают на самом высшем уровне. Ради него приняли специальный закон и его прорекламировал лично Владимир Путин. И все это на фоне ограничений WhatsApp и Telegram. Возможно, в Кремле надеются, что в случае их блокировки россияне массово пойдут в Макс. Но эти надежды напрасны, считает директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
18: Если будет заблокирован WhatsApp, первым, кто станет бенефициаром этой блокировок, это будет, естественно, Telegram. Если заблокируют оба, вот, в любом, и в том, и в другом случае, будет больше продаж VPN-ов. Вот что я могу сказать.
15: Чиновники не останавливаются в своих попытках популяризовать Макс. При этом более 80% жителей страны не хотят переходить на него в случае полной блокировки WhatsApp и Telegram. Доступ к этим мессенджерам в России уже ограничен. Ранее Роскомнадзор заявил, что делает это для противодействия преступникам. В Минцифры утверждали, что это сможет положительно повлиять на снижение числа мошеннических вызовов. При этом, по официальным данным Центробанка, большинство мошенников обманывают жертв при помощи звонков по сотовой связи и СМС в 3 раза чаще, чем в мессенджерах. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
19: Криминальные новости.
20: Мужчина насмерть забил 3-летнюю падчерицу в Новосибирске. Он задержан. А жертвой изверга стала дочь его 29-летней сожительницы. Мужчина внезапно набросился на девочку и жестоко избил ее руками и ногами. Та потеряла сознание и была госпитализирована, но врачи не сумели спасти жизнь малышки, пишет канал 112. Подозреваемому предъявлено обвинение, он отправлен в СИЗО. Обвиняемого в убийстве 11-летней девочки на Кубани также отправили за решетку на 2 месяца. Ранее в Краснодарском крае задержали 31-летнего местного жителя по обвинению в убийстве школьницы в поселке Стрелка, сообщает Следком. Речь идет о дипломированном педагоге-психологе Александре Малиновском, который был главой отделения Союза казачьей молодежи Кубани в Темрюкском районе и помогал местной администрации с патриотическим воспитанием детей. СК уточнил, а мужчина встретил девочку на улице, посадил ее в свой автомобиль. Во время поездки между ними произошел конфликт. Мужчина ударил 11-летнюю девочку, а затем задушил. Тело сбросил в заросший овраг у водоема. После появления этой информации Союз казачьей молодежи Кубани начал удалять посты с упоминанием Малиновского со своей страницы ВКонтакте. Число заключенных в СИЗО сократилось более чем на четверть за время СВО. В прошлом году число обвиняемых и осужденных, содержащихся в следственных изоляторах, достигло исторического минимума – 80 тысяч человек. Сокращение их количества резко ускорилось с 2023 года. В 2024, когда обвиняемым разрешили подписывать контракт на стадии следствия, число заключенных в СИЗО упало сразу на 14 тысяч человек. Это самое большое снижение за весь период наблюдений. В 2025 году падение продолжилось. Показатель упал еще на 7,5 тысяч человек. В итоге за 4 года спецоперации количество людей в СИЗО сократилось более чем на четверть. Количество заключенных в колониях тоже достигло исторического минимума, заявлял ранее председатель Верховного суда Владимир Давыдов, называя причиной гуманизацию законодательства. Точное количество преступников, которым за 4 года СВО удалось удалось сократить себе срок или совсем избежать наказания через заключение контракта с Минобороны, неизвестно. Доступ к статистике у судимости закрыли, но цифры там должны быть ужасающие. Только в одной Томской области на войну до суда отпустили более 500 задержанных за преступление. Это в прошлом году. Российский турист задержан на Северном Кипре за нападение на полицейских. По местным законам ему грозит до 4 лет тюрьмы. По данным ШОТ, предприниматель из Питера Александр попал за решетку в первый же день отдыха. Турист прилетел на Кипр и сразу пошел в ресторан. Там немного перебрал. Вышел, наткнулся на местных полицейских. Офицеры попросили россиянина проехать на освидетельствование в участок. Но Александр отказался дышать в алкотестер. А когда мужчину попытались силой увести в участок, он набросился на полицейских. Одного из них сначала душил, а потом сломал ему палец. Приехало подкрепление. Дебошира скрутили, отправили под арест на время расследования. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
21: Политолог и военный технолог Алексей Чедаев о превосходстве Украины и о цене, которую платит Россия на СВО.
22: Важно понимать, что значит, вот, противник ни в чем нам не уступает. Что они такие же, как мы. Но в отличие от нас, еще и, вот, что называется, мало того, что усилены ресурсами и коллективным разумом, значит, да, многочисленных союзников своих. С другой стороны, ну, они часто быстрее и гибче. Да, вот те вопросы, которые мы решаем там, как бы, путем долгих согласований, пока как бы, вот, да, там, одни институции с другими институциями о чем-то договорятся, ну, вот яркий пример – это как раз та самая противодронная оборона. Они смело экспериментируют с формами, вводят частное ПВО. Возглавлять ПВО поставили, кстати, нашего брата Медийщика. Вообще общее ПВО. Вот. Но Медийщика такого, который умудрился создать одно из трех самых эффективных именно дроновых подразделений с их стороны, я имею в виду Павла Елизарова и Немезис. Во многих темах, вопросах, аспектах мы в положении догоняющих. И, ну, заканчивая свой вводный спич, я хочу сказать, что вот мы много говорим о цене победы, но сейчас мы платим цену не победы. Есть победа, есть поражение, а есть то состояние, в котором мы зависли с прошлого года. Это вот это состояние не победы. Когда вроде и идем вперед, но медленно и кроваво. Да, вроде и обновляемся, но медленно и недостаточно. Вроде и осваиваем всякие новые решения, там, технологии и так далее, но долго и позже, чем противник.
1: Главные новости дня.
23: Это настоящий ад. Туапсе затянуло густым черным дымом после нового удара дронов по местному НПЗ. Туапсе снова задыхается. В ночь на 1 мая дроны в четвертый раз за последние недели атаковали местный нефтеперерабатывающий завод и морской терминал. Несмотря на доклады Минобороны об успешно сбитых целях, один из резервуаров вспыхнул мгновенно. Город снова накрыло плотным черным дымом, а жителей предупреждают о нефтяном дожде, таком же, какой недавно прошел в Перми.
24: Утро не очень доброе. Мы опять горим. Только потушили. Снова ночью прилет.
23: Влиятельное международное агентство Bloomberg уже назвало это стратегией измора. Украина методично бьет по одним и тем же объектам, не давая им восстановиться. Туапсе, по сути, стал мишенью новой стратегии дроновых атак, говорит инженер-нефтяник Владимир Глебов.
25: Тактика многократных ударов – это приговор для завода. Как только пожарные тушат один резервуар, прилетает в соседний. В Туапсе единый комплекс с портом, и восстановить его под постоянным огнем технически невозможно. Нефтепереработка в России уже рухнула до минимума за 17 лет. Туапсинский НПЗ фактически выведен из игры. Теперь это не завод, а гигантский факел, который сжигает миллиарды экспортной выручки в прямом эфире.
23: В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации, а сводная группировка спасателей превысила 300 человек. Экономист Юлия Сафонова отмечает, что экология и туризм в регионе принесены в жертву СВО.
26: Туапсе – это не только бензин, это ворота на экспорт. Сейчас эти ворота заблокированы огнем. Посмотрите на цифры. Переработка нефти в стране упала на 12% за год. Это катастрофа для бюджета. Но для жителей города все проще и страшнее. Они живут в тумане из гари и мазута. Власти говорят, что угроз нет. Но когда 120 пожарных бьются с огнем на морском терминале, а сажа оседает на домах, люди понимают – Безопасного юга больше не существует.
23: Пока в Перми эту АПСЭ считают убытки от нефтяных дождей, эксперты прогнозируют расширение географии атак. Обозреватель Денис Волков считает, что ПВО просто не поспевает за скоростью беспилотников.
0: В Туапсе пытаются строить заграждения, но дроны летят сверху. Мы видим классическую петлю, ущерб растет, доходы падают, а ресурсы на защиту размазаны по всей стране от Черного моря до Урала. Четвертый удар по одному и тому же месту – это демонстрация бессилия системы. Майские праздники начались не с салютов, а со взрывов топливных баков. Это и есть новая реальность российского экспорта.
23: На утро 1 мая пожар в порту Туапсе продолжают тушить. Ситуация в регионе остается критической, а экологические последствия разлива нефти в море еще только предстоит оценить. Нефтепереработка России продолжает сокращаться, а черный апрель плавно перетек в пламенное начало мая. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Учим китайский вместе.
3: Китайский сказать: я заболел.
5: 我生病了.
3: Еще раз: я заболел по-китайски будет
5: 我生病了.
3: И третий раз:
5: 我生病了.
3: Учим китайский легко и весело.
7: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Политолог Вадим Трухачев о том, что в странах СНГ антироссийские настроения сильнее, чем на Западе.
9: Если сравнить учебники по истории бывших республик СССР по уровню русофобии с учебниками в странах ЕС и НАТО, то получится следующая картина. Конечно, вне конкуренции Украина. Следом идут Азербайджан, Латвия, Эстония. Там России и русских только плохо. Строго отрицательный образ России с минимальными просветами также в Таджикистане и Узбекистане, тоже с Грузией, Молдавией, Литвой, Британией, Турцией, Японией и тем странам, которые ближе к нам, то есть с Польшей, Финляндией, Швецией, Хорватией. Сдержанно отрицательный образ союзных для России Казахстане, Киргизии и Армении, и не имеют ярко выраженной антироссийской заданности учебники в Беларуси, но интересно, что и пророссийская они тоже не имеют. Они нейтральные, как, например, в Италии, Словакии, Венгрии, Болгарии, Греции или Швейцарии. То есть общий вывод нам понятен. Отношение к России в южных странах СНГ ничуть не лучше, чем в наиболее антироссийских странах ЕС и НАТО. А в ряде случаев даже хуже. И основания считать их союзниками примерно такие же, как и в случае со странами Запада.
8: Исламовед, эксперт по деструктивному поведению Яна Амелина, призвала готовиться к новой, более опасной волне терактов.
27: После нападений на банки и актов агрессии в торговых центрах со стороны людей, которых вынуждают мошенники, в России может произойти еще одна волна терактов, но более серьезная. Да? На что дальше выведут людей? Не будут ли это нападения на детские сады, на школы, на людные остановки? После нескольких крупных петард, которые подожгли в ТЦ, мы можем предположить, что это будут коктейли Молотова или отравляющие вещества. И я изучала социальные сети и выяснила, что, например, рецепты коктейля Молотова из самодельных взрывных устройств есть в открытом доступе. Это абсолютно ненормальная ситуация. Я понимаю, что мы не можем исключить появление таких инструкций, но мы должны сделать так, чтобы в открытом доступе этого не было, потому что у нас многие люди интересуются разными деструктивными направлениями.
7: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Главные новости дня.
23: нам чужого не надо. Правительство запретило возить в Россию Starlink и другие иностранные терминалы спутниковой связи.
0: Правительство ограничило ввоз средств приема и передачи сигнала от иностранных спутников, в том числе двойного назначения.
23: Z-сообщество в шоке. Еще недавно на всех федеральных каналах призывали россиян сбрасываться, кто сколько может, чтобы купить на фронт американские терминалы спутниковой связи Starlink. Тогда Z-блогеры жаловались, что без тарелок Илона Маска связь в окопах превращается в лотерею. Теперь за ввоз Starlink на территорию России можно и получить статью. Этот запрет больше похож на выстрел в ногу самому себе, говорит IT-обозреватель Максим Журавлев.
4: Запретить Starlink в 2026 году – это все равно, что запретить электричество, чтобы не ударило током. Российские аналоги существуют в основном на бумаге или в единичных экземплярах, а армия и бизнес уже плотно сидят на западных терминалах. Мы видим попытку создать цифровой купол, но на деле это приведет к тому, что волонтеры будут ввозить терминалы по серым схемам, рискуя головой, а связь на фронте станет еще дороже и дефицитнее.
23: В Минобороны поспешили успокоить военных и волонтеров и заявили, что американские терминалы армии не нужны. Мол, они вообще использовались только для введения противника в заблуждение. Военный эксперт Андрей Соколов скептически расценил такие оправдания.
6: Сказки о том, что Starlink использовали только для маскировки, это попытка сохранить лицо при плохой игре. Весь прошлый год мы видели сотни видео, где российские подразделения работают через терминалы SpaceX. Если сейчас их реально начнут изымать и запрещать ввоз, управление войсками на многих участках просто рухнет. Своей спутниковой группировки такого уровня у нас нет и не предвидится. Власти выбрали изоляцию вместо эффективности.
23: Тем временем Z-каналы бьют тревогу. Они уверены, что Starlink все равно работает над Россией, но только для украинских дронов.
10: В правительстве думают, что бумажкой можно остановить сигнал из космоса. Но сигнал остается, а вот возможность легально получать оборудование исчезает. Пока украинские дроны продолжают использовать спутниковую навигацию, российские волонтеры и связисты теперь объявлены чуть ли не контрабандистами. Мы видим эталонное импортозамещение. Своего не создали, а чужое запретили.
23: По состоянию на 1 мая постановление правительства уже вступило в силу, а значит, таможня уже начала охоту за терминалами Илона Маска. Как этот запрет повлияет на ситуацию на фронте, пока сказать не берется никто. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Солдатская почта.
23: Билет в один конец. Солдаты с Покровского направления рассказали о жизни штурмовика. Пушечное мясо без права голоса. Покровское направление превратилось в конвейер смерти, где раненых бросают гнить заживо. Солдаты 186-го полка Валентин Полыненко и Дмитрий Федореев записали видеообращение, в котором обвинили командование в бездумном истреблении личного состава.
12: Я эфрейтор Федореев Дмитрий Анатольевич, 22.07.89 года рождения. Служу по контракту, который заставили подписать, продлить. После плена вернулся опять на службу. Не пройдя ВВК, меня перевели во вторую танку. Со второй танковой меня перевели в 186-ю. Сказали, что это закреп. Дали боевое задание, которое было вообще невыполнимо. Нас пустили под миномет, под кассеты. Поселок Березово. В этом поселке находилось 6 человек. В окружении, практически в окружении. Наш командир Карасюк, который находился недалеко от позиций, деревня Тимировка, начал угрожать расправой, что если мы группой не двинемся через поле, которое 300 километров, и контролируется врагами. Там контролировалось градами, и птички летали. Много пацанов легло в этом поле. Баба-Яга раскидывала магнитки. Много пацанов лежат там посередине поля, возле кустов там.
23: О том, почему тактика мясных штурмов применяется на поле боя даже в 2026 году, говорит военный юрист Аркадий Беляев.
10: Это классика нынешнего фронтового беспредела. Мы слышим о раненых с гангреной, которым запрещают откат, и об угрозах обнуления за неподчинение. Командирам на местах плевать на людей, им нужен результат в докладе любой ценой. Тот факт, что Федореева вернули на фронт сразу после плена без всяких комиссий, это грубейшее нарушение закона. Но в зоне СВО законы подменены волей Карасюков. Солдаты для них не люди, а расходный материал с коротким сроком годности.
23: Истории штурмовиков подтверждают, современное наступление держится на страхе перед своими же заградотрядами. Аналитик в области психологии и боевых действий Иван Грозов считает, что армия находится на грани морального истощения.
11: Когда солдат понимает, что командир не даст ему уйти даже с ранением, у него исчезает мотивация воевать. Полыненко и Федореев решились на огласку только потому, что терять им уже нечего. Они видели своих товарищей, брошенных в кустах посреди поля. Это рождает глубокую ненависть к офицерам. Такая система палочной дисциплины работает до поры до времени, но в итоге она ведет к массовому дезертирству или к тому, что стволы развернутся в другую сторону.
23: Ситуация на Покровском участке остается критической, а мясные волны продолжаются, несмотря на колоссальные потери. Журналист Ольга Майская отмечает, что молчание правоохранительных органов только развязывает руки полевым командирам. По ее словам, посередине полей под Покровском и не только лежат сотни тех, кто не смог откатиться без приказа. Это и есть истинная цена минимального продвижения на карте боевых действий. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
23: Это лунный регион. Президент призвал брать пример с Чечни. Стало известно, сколько граждан региона участвует в СВО. На встрече с Рамзаном Кадыровым Владимир Путин озвучил цифру. В боевых действиях на Украине участвует более 70 тысяч жителей республики.
13: Поблагодарить вас, всех чеченцев, всех, кто проживает в республике, за огромную помощь в проведении специальной военной операции. Ребята у вас сражаются мужественно, героически. И они настоящие воины, мы это хорошо знаем, борются за Россию и за свою малую, любимую всеми чеченцами родину, за Чечню. Делают это достойно. Действительно, свыше 71 тысячи человек принимают участие в специальной военной операции. И из них почти свыше 20 тысяч – это добровольцы.
23: Однако эта статистика тут же вызвала немалый общественный резонанс. Если добровольцев из этого числа всего 20 тысяч, то кто остальные 50? В соцсетях пишут, что, мол, добровольно-принудительный формат в Чечне достиг государственного масштаба. О том, как формируются эти списки, рассуждает военный юрист Тимур Исаев.
14: Цифры, озвученные президентом, это попытка легализовать тотальную мобилизацию в отдельно взятом регионе. Мы понимаем, что 50 тысяч человек недобровольцев – это либо сотрудники силовых структур, либо те, кому просто не оставили выбора. В Чечне давно отработан механизм. Если ты не идешь на фронт, проблемы начинаются у всей твоей семьи. Это не пример патриотизма, а пример абсолютного контроля над населением, где человек – это просто цифра в отчете перед Москвой.
23: Ранее Рамзан Кадыров заявлял, что чеченские родители должны радоваться отправке сыновей на войну. Официальная статистика потерь в 500 человек выглядит неправдоподобно на фоне 70-тысячной группировки из Чечни, говорит аналитик в сфере безопасности Олег Воробьев.
15: На сегодняшний день известны около 500 погибших чеченцев, но реальные цифры могут быть в разы выше. Самое примечательное, среди погибших нет ни одного представителя семьи Кадырова или его ближайшего окружения. Радоваться смерти предлагают обычным сельским парням, пока элита республики остается в тени или на безопасном расстоянии от передовой. Это создает серьезное внутреннее напряжение, которое пока сдерживается только личной преданностью Кадырова Кремлю.
23: Журналист Валентина Строгая считает, что встреча президента с главой Чечни организована для того, чтобы показать всем регионам, сколько мужчин нужно отправлять на фронт.
16: Ставя Чечню в пример, Путин фактически дает сигнал другим губернаторам. Смотрите, как надо работать с населением. Это намек на то, что мягкая мобилизация, мол, заканчивается. Но то, что работает в Чечне под жестким давлением, может вызвать взрыв в других областях. пока Кадыров портует десятках тысяч бойцов, Урал и Сибирь видят в этом не пример для подражания, а угрозу. 2026 год показывает, власть делает ставку на силу, забывая, что у любого давления есть предел.
23: По словам журналистов, пока президент хвалит показатели республики, в самой Чечне продолжается тихая трагедия семей, чьих сыновей отправили за 10 тысяч километров воевать без их на то согласия. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Вот если просто на секунду представить себе гигантский нефтеперерабатывающий завод, ну, такой, знаешь, бесконечный лабиринт из труб, огромных резервуаров, башен всяких.
18: Угу. Штука, которая стоит сотни миллиардов рублей.
17: Абсолютно. И вот возникает такая картина маслом. Совет директоров какой-нибудь крупной корпорации сидит и на полном серьезе обсуждает покупку зенитных ракетных комплексов.
18: Обалдеть.
17: Да. Чтобы поставить их прямо между ректификационными колоннами.
18: Слушай, ну звучит реально как завязка для какого-то киберпанк-боевика. Частные армии, ракеты на заводах.
17: Вот. А на самом деле, если детально проанализировать ситуацию, это вполне реальная дискуссия, которая идет прямо сейчас. Крупный бизнес в России сталкивается с совершенно новой угрозой с воздуха, ну, с атаками беспилотников, и логично задается вопросом.
18: Ну да, бюджеты-то гигантские есть.
17: Да, типа, раз деньги есть, почему бы просто не купить систему ПВО и не закрыть небо над своими объектами самостоятельно?
18: Логика понятна. Капитализм же как нас приучил? Если есть проблема, просто залей ее деньгами. Выдели бюджет, найми подрядчика, и все решено.
17: Точно. Но наша задача сегодня разобрать эту идею по косточкам и понять, почему передача функций противовоздушной обороны в руки бизнеса – это просто катастрофический сценарий. Причем, знаешь, вообще со всех сторон.
18: Согласен. Там же, если копнуть, экономически, технически и юридически – это сплошной тупик.
17: Давай с юридической ловушки начнем. Это же самое базовое.
18: Давай. Потому что в законодательстве существует очень жесткая и фундаментальная монополия государства на контроль воздушного пространства.
17: Угу.
18: И на использование систем противовоздушной обороны. У частной компании, какой бы богатой она ни была, просто нет и не может быть легального права открывать огонь по целям в небе. Ну, логично. Воздушное пространство над городом – это же не частный двор завода.
17: Вот именно. И тут возникает очень показательный сценарий. Допустим, какая-нибудь частная охрана замечает дрон, ну, чудом как-то наводится на него и сбивает.
18: И радуется, наверное.
17: А вот и нет. Дрон теряет управление и падает прямо на соседний жилой квартал. Начинается пожар.
18: Жесть. И вот тут вступает в силу понятие государственного иммунитета.
17: Да, которого у бизнеса тупо нет.
18: Если действует регулярная армия в условиях конфликта, это регулируется особыми законами. Но если частная структура сбивает объект, и из-за этого страдает городская инфраструктура, или, не дай бог, гибнут люди...
17: То с точки зрения Уголовного кодекса это классифицируется как тяжкое преступление, вплоть до статьи о терроризме.
18: 100%. Ну хорошо, а если на минуту представить, что законы как-то чудесным образом переписали, разрешили им стрелять?
17: Тогда мы и тут же врезаемся во вторую стену – техническую слепоту.
18: О, да. Гражданские радары против военных дронов.
17: И именно. Мы же как привыкли думать. Радары в аэропортах легко видят любые самолеты. Все под контролем.
18: Ну да, диспетчеры же сидят, смотрят на экранчики.
17: Да, но фишка в том, что пассажирский лайнер – это такая гигантская алюминиевая труба. Металл отлично отражает радиоволны.
18: Угу.
17: А современные ударные беспилотники сделаны совсем из других материалов. Карбон, пластик, кевлар. Для обычного диспетчерского радара этот пластиковый дрон вообще не существует. Он прозрачный.
18: То есть, чтобы реально увидеть такой беспилотник, который летит низко, огибает рельеф, нужны специализированные военные радиолокационные станции. РЛС.
17: Да. И знаешь, сколько их нужно, чтобы закрыть все мертвые зоны вокруг одного стандартного нефтеперерабатывающего завода?
2: Ну, одну какую-нибудь мощную.
17: Нет, минимум 3-4 штуки. И главная проблема в том, что военные радары – это не товары из каталога в интернете.
2: Ну, их по безналу не купишь, да.
17: Они под строжайшим экспортным и государственным контролем. Их физически невозможно достать частнику.
2: Слушай, ну вот тут часто возникает такой контраргумент. Я много раз слышал эту мысль.
17: Какую?
2: Зачем вообще пытаться сбивать дроны физически? Стрелять там ракетами, радары ставить? Если можно просто воздействовать на электронику.
17: А ты про систему РЭБ?
2: Да, радиоэлектронная борьба. Ну, типа, поставить мощные глушилки, заглушить сигнал GPS, и беспилотник сам потеряется или сядет. Никаких взрывов, никаких осколков на жилые дома. Разве это не идеальный компромисс?
17: Звучит красиво, но на практике использование тяжелых систем РЭБ возле городов – это катастрофа другого масштаба.
2: Почему?
17: Чтобы понять, почему, нужно посмотреть на механику работы. РЭБ же не просто

0: полноценный военный комплекс РЭП на заводе, в радиусе десятков километров ляжет вообще вся связь.
1: Жесть.
0: Пропадет навигация у скорых помощи, у пожарных. Но самое страшное – это влияние на гражданскую авиацию.
1: А, промзоны же часто строят рядом с аэропортами.
0: Вот именно. И неконтролируемая активация таких помех может просто ослепить навигационные приборы пассажирского лайнера, которые как раз заходят на посадку.
1: Кошмар. И тут же еще проблема системы «свой-чужой» всплывает.
0: О, да. Расскажи.
1: Ну, у военных же есть общая картина воздушной обстановки. Они видят транспондеры своей авиации, используют секретные криптографические ключи.
0: Да-да.
1: А у начальника смены какой-нибудь заводской охраны нет доступа к этим ключам. И в панике оператор частной глушилки может тупо навести ее на спасательный вертолет.
0: Или на военный.
1: Точно. Короче, активная электроника – это слишком опасно.
0: Окей. Если электроника грозит массовыми судами и падающими самолетами, то логично, что возникает другая идея – физическая защита.
1: Те самые знаменитые мангалы.
0: Да. Защитные металлические сетки. Ну вот смотри. Если завод стоит реально десятки миллиардов рублей, а потеря ключевой установки остановит все производство на год – то почему бы просто не взять пару миллиардов и не натянуть гигантскую стальную клетку вокруг всего оборудования? Кажется же логичным.
1: Кажется. Но тут инженеры опускают у нас с небес на землю, потому что проблема вообще не в деньгах.
0: А в чем?
1: В физике и аэродинамике. Вот давай возьмем этот самый НПЗ. Какой там самый уязвимый элемент? Ректификационная колонна.
0: Ну, это такая гигантская башня.
1: Да, башня. Высота 60, а иногда и 80 метров. Диаметр метров 5-8.
0: Ага.
1: И внутри этой трубы кипит процесс под давлением 40 атмосфер. И температура там под 400 градусов.
0: Слушай, ну это же...
1: И чтобы закрыть такую махину сеткой со всех сторон, нужно возвести стальные опоры высотой в 90 метров. Это, чтобы ты понимала, габариты высоковольтных линий электропередачи. Защита только одной такой колонны оценивается где-то от 38 до 70 миллионов рублей.
0: А на заводе их десятки.
1: 50-70 объектов легко. Итоговая смета улетает за 4-5 миллиардов.
0: Но слушай, если есть риск взрыва, миллиарды – это же не проблема для корпорации. Ну, надо строить, и все.
1: Да погоди ты состроить. Инженеры бьют тревогу не из-за сметы. Главная проблема в том, что сетка просто не спасает от детонации.
0: В смысле? Какой механизм? Дрон же врезается в сетку, а не в саму трубу. Он же до нее не долетает?
1: Да, он врезается в сетку. Но современный ударный дрон несет килограммы взрывчатки.
0: Угу.
1: Происходит мощнейший взрыв в паре метров от колонны. Сетка может и задержит крупные куски фюзеляжа, но ударная волна и раскаленные осколки, они же летят дальше.
0: А колонна под давлением 40 атмосфер?
1: Вот, они бьют по стенке. Любая вмятина, любой локальный перегрев стенки от осколков и внутреннее давление просто разрывает эту колонну изнутри.
0: Жесть. Мгновенная разгерметизация.
1: Выброс перегретых нефтепродуктов и просто колоссальный объемный взрыв. Сетка тут не поможет.
0: Слушай, я еще анализировала расчеты ветровой нагрузки, и они выглядят не менее пугающе.
1: Да, аэродинамика.
0: Эти же колонны изначально спроектированы так, чтобы стоять открытыми, чтобы ветер их просто обдувал.
1: Угу.
0: А если навесить вокруг 1000 квадратных метров стальных сеток, возникает эффект паруса.
1: Точно, парусность возрастает многократно.
0: И при сильном порыве ветра, при урагане, эту колонну может тупо вырвать из собственного бетонного фундамента.
1: Получается реально безвыходная ситуация с этой пассивной защитой. Она стоит миллиарды, превращает ремонт в кошмар, может рухнуть от ветра и вообще не защищает от ударной волны.
0: Да, тупик. И логика нас возвращает обратно к активной военной защите. Но теперь давай посмотрим на нее через призму экономики и кадрового голода.
1: Давай, потому что тут всплывают детали, о которых диванные стратегии вообще не думают.
0: Ну вот смотри, бизнес решает покупать активную защиту. Есть же какие-то дешевые ружья-антидроны? Они там миллиона полтора стоят?
1: Есть. Но специалисты говорят, что против современных угроз они абсолютно бесполезны.
0: Почему?
1: Потому что ружье подавляет канал управления. Это работает, когда оператор сидит с джойстиком и рулит дроном по камере.
0: Угу, в прямой видимости.
1: А современные ударные беспилотники, они же летят полностью автономно. По координатам, по инерциальным системам навигации.
0: То есть ему вообще не нужен сигнал от оператора?
1: Да. Ему нечего глушить. Чтобы такой дрон перехватить, нужна реально тяжелая артиллерия.
0: Полноценные зенитные комплексы, типа «Панциря».
1: Именно. А это уже 1,2-1,5 миллиарда рублей за штуку.

0: И на один завод их нужно 2-3 единицы.
1: И даже если купить железо, это оказывается даже не половина проблемы.
0: Потому что главное узкое горлышко – это люди.
1: Да. Вот кто будет нажимать на кнопки? Комплекс ПВО должен работать 24/7. Значит, нужно минимум 4 смены. Нужен штат минимум из 56 профессиональных специалистов.
0: 56 человек на один объект.
1: Да. И тут фундаментальный провал. Гражданские вузы таких специалистов просто не выпускают. Ты не научишь студентов в гражданском политехе сбивать ракеты.
0: Ну да, там нет ни допусков секретных, ни тренажеров.
1: Значит, бизнесу придется развернуть у себя полноценную частную военную базу. И единственный способ найти людей
0: – это переманивать из действующих вооруженных сил.
1: Точно. Предлагать офицерам ПВО рыночные зарплаты, ну там 200-300 тысяч рублей.
0: Слушай, ну это же запустит просто разрушительный процесс. Армия обескровится, если офицеры начнут массово увольняться и уходить охранять нефтяную вышку.
1: Да, и военные заводы тоже не резиновые. Они работают по госзаказу. Никто армию в очереди не подвинет, чтобы частнику ракеты продать.
0: Короче, логистический и кадровый коллапс. Но если все-таки посчитать деньги, то картина становится еще мрачнее.
1: Если сложить амортизацию техники, зарплаты этим 56 специалистам, топливо, электричество. Только первый год работы ПВО на одном заводе обойдется от 820 миллионов до 1,2 миллиарда рублей.
0: И откуда корпорации возьмут этот лишний миллиард?
1: Ну, понятно откуда. Из кармана потребителя. И вот тут приводятся цифры. Для НПЗ содержание такой частной армии добавит около 4,5 копеек к себестоимости каждого литра бензина.
0: А для электростанции 7,5 копеек каждому киловатт-часу.
1: Слушай, ну вот я смотрю на эти цифры. 4,5 копейки за литр.
0: Угу.
1: Ну это же реально смешно. Ни один водитель на заправке даже не заметит разницы. Бензин и так постоянно то дорожает, то дешевеет. Зачем вообще из-за этого бить тревогу?
0: Вот. На первый взгляд это копейки, но экономисты объясняют, что смотреть только на ценник на заправке – это огромная ошибка.
1: А на что смотреть?
0: На макроэкономический эффект домино. И на инфляционную спираль. Смотри. Как это работает? Электростанция повышает тарифы на свет на те самые 10%, чтобы окупить свои ракеты.
1: Логично.
0: А НПЗ потребляет колоссальные объемы этого подорожавшего электричества.
1: А, то есть НПЗ повышает цену на бензин уже не на 4 копейки?
0: Да. Он закладывает туда дорогие киловатты. А дальше по цепочке – металлургический комбинат. Ему нужно подорожавшее электричество для печей и подорожавший бензин для грузовиков.
1: Себестоимость стали взлетает.
0: Да.
1: А эту дорогую сталь покупает машиностроительный завод, который делает трубы и насосы для того же самого НПЗ.
0: Круг замкнулся.
1: И инфляция начинает раскручиваться сама собой, набирая массу на каждом этапе.
0: А Центральный банк в ответ на это что делает?
1: Ну, по своим алгоритмам он вынужден повышать ключевую ставку, чтобы охладить экономику.
0: И кредиты становятся запредельно дорогими. Бизнес не развивается, и экономика начинает буксовать.
1: Именно. А есть же еще и второй сценарий. Бизнес может решить: ладно, мы не будем повышать цены, мы найдем этот миллиард внутри компании.
0: То есть урежут другие статьи расходов?
1: Да. Урежут программы модернизации. Те деньги, которые должны были пойти на замену старых труб, датчиков давления, на ремонт насосов.
0: Они уйдут на зарплаты операторам ПВО.
1: И износ оборудования начнет расти экспоненциально. И это вообще парадокс?
0: В смысле? Но завод выстраивает щит от угрозы в небе, тратит миллиарды, но при этом многократно повышает риск техногенной катастрофы изнутри.
1: Блин, он взорвется не от беспилотника, а от прорвавшейся ржавой трубы, на замену которой тупо не хватило бюджета.
0: Вот именно.
1: Слушай, ну вся эта экономика, физика, логистика, это все ведет нас вообще к более глубокому вопросу.
0: Философскому такому.
1: Да. Что вообще такое государство? Вот тут прям отсылки к Томасу Гоббсу и общественному договору.
0: Ну, суть государства же в том, что общество и бизнес делегируют ему право применять силу. Монополия на насилие. В обмен на гарантии безопасности.
1: Точно. Это базовый признак суверенитета. Безопасность неба – это не какая-то коммерческая услуга, которую можно купить в супермаркете.
0: И если на государственном уровне звучат требования, чтобы бизнес защищал себя сам...
1: Это частичное делегирование суверенитета.
0: Да.
1: Представь себе, огромные корпорации создают собственные вооруженные формирования с тяжелой техникой. Кому будет принадлежать лояльность этих людей с оружием?
0: Явно не абстрактному закону. Она будет принадлежать совету директоров и акционерам, которые им платят.
1: Да, и получается, что мелкий бизнес, который не может позволить себе ПВО за миллиард, просто вымрет. Мебельная фабрика там или региональный агрохолдинг, они же не потянут радары.
0: Они останутся абсолютно беззащитными.
1: Выживут только гигантские корпорации-монополии. И страна просто покроется сетью таких укрепленных частных крепостей со своими армиями.
0: И именно поэтому вывод тут абсолютно однозначный. Требовать от бизнеса строить эти 90-метровые мангалы или закупать ПВО – это тупик.
1: Да, реальный выход лежит только в плоскости централизованного управления.
0: Государственные налоги должны идти на развертывание нормальных систем РЛС, на защиту тыла силами кадровых профессиональных военных.
1: Должна быть единая система управления небом, чтобы исключить хаос.
0: 100%. Никаких частных зениток над городами.
1: Знаешь, изучив все эти детали, хочется под конец закинуть слушателям одну очень интересную мысль для размышления. Вот если сегодня общество согласится с тем, что корпорации могут формировать свои частные зенитные полки и контролировать воздушное пространство над своими территориями. Кто дать гарантию, что послезавтра эти военизированные структуры не начнут диктовать свои правила целым городам, в которых эти заводы построены?
0: Где-то грань, да? Защитник превращается в хозяина. Отличный вопрос. И он прекрасно показывает, что такие сложные вызовы требуют трезвого холодного анализа, а не каких-то поспешных иллюзий.
1: Точно. Ну что ж, на этом наш глубокий разбор подошел к концу. Спасибо всем, кто был с нами. И до скорых встреч. Оценивайте информацию критически.
0: Пока. И берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Это настоящий ад. Туапсе затянуло густым черным дымом после нового удара дронов по местному НПЗ. Туапсе снова задыхается. В ночь на 1 мая дроны в четвертый раз за последние недели атаковали местный нефтеперерабатывающий завод и морской терминал. Несмотря на доклады Минобороны об успешно сбитых целях, один из резервуаров вспыхнул мгновенно. Город снова накрыло плотным черным дымом, а жителей предупреждают о нефтяном дожде, таком же, какой недавно прошел в Перми.
4: Утро не очень доброе, мы опять горим. Только потушили. Снова ночью прилет.
3: Влиятельное международное агентство Bloomberg уже назвало это стратегией измора. Украина методично бьет по одним и тем же объектам, не давая им восстановиться. Туапсе, по сути, стал мишенью новой стратегии дроновых атак, говорит инженер-нефтяник Владимир Глебов.
5: Тактика многократных ударов – это приговор для завода. Как только пожарный тушит один резервуар, прилетает в соседний. Туапсе – единый комплекс с портом, и восстановить его под постоянным огнем технически невозможно. Нефтепереработка в России уже рухнула до минимума за 17 лет. Туапсинский НПЗ фактически выведен из игры. Теперь это не завод, а гигантский факел, который сжигает миллиарды экспортной выручки в прямом эфире.
3: В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации, а сводная группировка спасателей превысила 300 человек. Экономист Юлия Сафонова отмечает, что экология и туризм в регионе принесены в жертву СВО.
6: Туапсе – это не только бензин, это ворота на экспорт. Сейчас эти ворота заблокированы огнем. Посмотрите на цифры. Переработка нефти в стране упала на 12% за год. Это катастрофа для бюджета. Но для жителей города все проще и страшнее. Они живут в тумане из гари и мазута. Власти говорят, что угроз нет. Но когда 120 пожарных бьются с огнем на морском терминале, а сажа оседает на домах, люди понимают – безопасного юга больше не существует.
3: Пока в Перми и Туапсе считают убытки от нефтяных дождей, эксперты прогнозируют расширение географии атак. Обозреватель Денис Волков считает, что ПВО просто не поспевает за скоростью беспилотников.
7: В Туапсе пытаются строить из ограждения, но дроны летят сверху. Мы видим классическую петлю, ущерб растет, доходы падают, а ресурсы на защиту размазаны по всей стране от Черного моря до Урала. Четвертый удар по одному и тому же месту – это демонстрация бессилия системы. Майские праздники начались не с салютов, а со взрывов топливных баков. Это и есть новая реальность российского экспорта.
3: На утро 1 мая пожар в порту Туапсе продолжают тушить. Ситуация в регионе остается критической, а экологические последствия разлива нефти в море еще только предстоит оценить. Нефтепереработка России продолжает сокращаться, а черный апрель плавно перетек в пламенное начало мая. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь. Президент Владимир Путин заявил, что русские переселенцы при освоении Сибири и Дальнего Востока не подавляли малые народы.
8: Еще со времен наших первопроходцев Семена Дежнева, Ерофея Хабарова, освоение русскими переселенцами огромных просторов и территорий Сибири, Дальнего Востока, Севера. Хочу это подчеркнуть, не влекло подавление и разрушение традиционного уклада жизни коренных малочисленных народов этих территорий, живших там людей. Что, кстати говоря, мы об этом хорошо знаем, практиковалось в некоторых других странах. Там резервации всякие создавались и так далее.
2: Главные новости дня.
9: Это шпионы. Специализированный провайдер пометил Messenger Max как шпионское приложение. Что это значит? Провайдер Cloudflare пометил домен госмессенджера Max как шпионское и вредоносное программное обеспечение. Когда именно это произошло, неизвестно. При этом на сайте Cloudflare указано, что у домена Max все еще есть TLS-сертификат. Это говорит о подлинности проекта. В пресс-службе мессенджера уже заявили, что классификация Cloudflare была вызвана неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам веб-аналитики сайта Max. При этом эксперты предупреждают, что главная опасность отечественного мессенджера в том, что его полностью контролирует государство. А значит, все фотографии и сообщения кто-то может посмотреть или прочитать, говорит эксперт в сфере IT Саркис Дорбенян.
10: Абсолютно точно, что вы не получите никакого аналога сигнала и даже телеграмма с его секрет-чатами. Да, это, скорее всего, будет сертифицированное ФСБ шифрование, от которых у них же есть ключик, никакого сквозного, да, так называемого end-to-end шифрования там не будет, так же, как не будет анонимности.
9: В Макс россиян завлекают всеми возможными способами. Власти заявляют, что он безопасный и надежный. Также он внесен в белый список ресурсов, которые смогут работать при отключении интернета. На Макс настоятельно рекомендуют перейти и всем чиновникам. На этот мессенджер также переведена коммуникация в ЖКХ и образовании. И все для того, чтобы увеличить его аудиторию. Однако многие россияне, в том числе чиновники, опасаются слежки и используют Макс на отдельных устройствах. Глава телеканала Russia Today Маргарита Симоньян призвала тех, кто боится слежки, уезжать за границу.
11: Мы не будем переходить на Макс, потому что его слушают. Я это слышала даже от людей, ну, правда, отставных в погонах. Слушайте, это такой поразительный наивняк. У меня от родины секретов нет. Слушайте на здоровье. Потому что у кого от родины секреты есть, тому, пожалуйста, чемодан, вокзал Чичваркин.
9: Эксперты по кибербезопасности отмечают, что Макс собирает аномально широкий спектр личных данных и записывает каждое действие пользователя. Мессенджер также передает данные третьим лицам и госорганам. Это прямо указано в политике конфиденциальности сервиса. При этом мессенджер Макс поддерживают на самом высшем уровне. Ради него приняли специальный закон и его прорекламировал лично Владимир Путин. И все это на фоне ограничений WhatsApp и Telegram. Возможно, в Кремле надеются, что в случае их блокировки россияне массово пойдут в Макс. Но эти надежды напрасны, считает директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
12: Если будет заблокирован WhatsApp, первым, кто станет бенефициаром этой блокировок, это будет, естественно, Telegram. Если заблокируют оба, вот, в любом, и в том, и в другом случае, будет больше продаж VPN-ов. Вот что я могу сказать.
9: Чиновники не останавливаются в своих попытках популяризовать Макс. При этом более 80% жителей страны не хотят переходить на него в случае полной блокировки WhatsApp и Telegram. Доступ к этим мессенджерам в России уже ограничен. Ранее Роскомнадзор заявил, что делает это для противодействия преступникам. В Минцифры утверждали, что это сможет положительно повлиять на снижение числа мошеннических вызовов. При этом, по официальным данным Центробанка, большинство мошенников обманывают жертв при помощи звонков по сотовой связи и СМС в 3 раза чаще, чем в мессенджерах. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Спикер Верхней палаты парламента Валентина Матвиенко о том, что зрение у детей ухудшается, в том числе из-за гаджетов.
14: Не могу согласиться, что причиной ухудшения зрения у детей, у школьников только школа. Да? Надо действительно в школе заниматься, вы правы, все, что вы сказали. Но по оценкам экспертов, стремительно ухудшается зрение у детей, в том числе из-за телефонов, смартфонов, всего, что связано с этим. И здесь тоже надо вместе со специалистами, экспертами посмотреть, каким образом уменьшить влияние современных вот этих технологий на зрение детей. Сколько по времени ребенок может в телефоне сидеть, в компьютере, в смартфоне и так далее. Не забывайте эту тему, пожалуйста. А так надо распространять лучшие практики и активнейшим образом постоянно этим заниматься, привлечь к этой теме внимание.
15: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет слово «радио»?
16: Шоу-ин-ти.
15: Еще раз. «Радио» по-китайски будет звучать так.
16: Шоу-ин-ти.
15: И третий раз.
16: Шоу-ин-ти.
15: Учим китайский легко и весело.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Говорят военкоры.
17: США разблокировали $400 миллионов для оказания военной помощи Украине. Вот что об этом пишет военкор Поддубный.
18: Глава Пентагона Пит Хексет заявил, что выделенные средства предназначены для укрепления оборонного потенциала Украины. Это деньги, утвержденные Конгрессом в оборонном бюджете на 2026 год в рамках программы USAI, которая финансирует производство оружия для Украины американскими компаниями. Еще $400 миллионов по этой же программе заложены и на 2027 год. Сейчас средства еще не законтрактованы, то есть то вооружение, которое решит закупать Украина, по сути еще не произведено. Но это не столь важно. Это большие деньги, и они пойдут противнику с согласия штатов. Как там дух Анкориджа? Еще выветривается?
17: Иван Отраковский о том, как Украина выигрывает войну дронов.
19: Польша и Украина создают в Жешове совместный центр по производству дронов. Программа получила название «Армада». То есть украинцы наращивали и наращивают беспилотник от малых до тяжелых, количественно и качественно, во множестве гаражных сборок до производств в Европе. В России до сих пор не переведена экономика на военные рельсы, несмотря на 5-й год войны и угрозу масштабной войны с НАТО. Потому нет БПЛА, заменяя плоть на сталь. В армии в большом количестве нет систем РЭП, надежных систем связи и управления, ни средств защиты стратегических объектов. Ничего в необходимом и достаточном количестве. Власть грезит, что пронесет, и договоримся, отдадим народные недра Америки. А вообще, все, что творится, очень похоже на сознательное ослабление страны перед угрозой масштабной войны. Все тяжелее этого не замечать.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Билет в один конец. Солдаты с Покровского направления рассказали о жизни штурмовика. Пушечное мясо без права голоса. Покровское направление превратилось в конвейер смерти, где раненых бросают гнить заживо. Солдаты 186-го полка Валентин Полыненко и Дмитрий Федореев записали видеообращение, в котором обвинили командование в бездумном истреблении личного состава.
20: Я эфрейтор Федореев Дмитрий Анатольевич, 22.07.89 года рождения. Служу по контракту, который заставили подписать, продлить. После плена вернулся опять на службу. Не пройдя ВВК, меня перевели во вторую танку. Со второй танковой меня перевели в 186-ю. Сказали, что это закреп. Дали боевое задание, которое было вообще невыполнимо. Нас пустили под миномет, под кассеты. Поселок Березово. В этом поселке находилось 6 человек. В окружении, практически в окружении. Наш командир Карасюк, который находился недалеко от позиций, деревня Тимировка, начал угрожать расправой, что если мы группой не двинемся через поле, которое 300 километров, и контролируется врагами. Там контролировалось градами, и птички летали. Много пацанов легло в этом поле. Баба-Яга раскидывала магнитки. Много пацанов лежат там посередине поля, возле кустов там.
3: О том, почему тактика мясных штурмов применяется на поле боя даже в 2026 году, говорит военный юрист Аркадий Беляев.
21: Это классика нынешнего фронтового беспредела. Мы слышим о раненых с гангреной, которым запрещают откат, и об угрозах обнуления за неподчинение. Командирам на местах плевать на людей, им нужен результат в докладе любой ценой. Тот факт, что Федореева вернули на фронт сразу после плена без всяких комиссий, это грубейшее нарушение закона. Но в зоне СВО законы подменены волей Карасюков. Солдаты для них не люди, а расходный материал с коротким сроком годности.
3: Истории штурмовиков подтверждают, современное наступление держится на страхе перед своими же заградотрядами. Аналитик в области психологии и боевых действий Иван Грозов считает, что армия находится на грани морального истощения.
22: Когда солдат понимает, что командир не даст ему уйти даже с ранением, у него исчезает мотивация воевать. Полыненко и Федореев решились на огласку только потому, что терять им уже нечего. Они видели своих товарищей, брошенных в кустах посреди поля. Это рождает глубокую ненависть к офицерам. Такая система палочной дисциплины работает до поры до времени, но в итоге она ведет к массовому дезертирству или к тому, что стволы развернутся в другую сторону.
3: Ситуация на Покровском участке остается критической, а мясные волны продолжаются, несмотря на колоссальные потери. Журналист Ольга Майская отмечает, что молчание правоохранительных органов только развязывает руки полевым командирам. По ее словам, посередине полей под Покровском и не только лежат сотни тех, кто не смог откатиться без приказа. Это и есть истинная цена минимального продвижения на карте боевых действий. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
17: Трамп заявил, что Украина потерпела военное поражение, но это не точно. Вот что об этом пишет военкор канал «Старшая Эдды».
23: Он сначала заявил, что Украина потерпела военное поражение. Потом, что Иран потерпел. Скорее всего, ошибся и оговорился. Он уже мирил Азербайджан и Албанию, все помнят. Но даже оговорка Трампа про военное поражение Украины благостно действует на уши некоторых наших граждан. Спешу огорчить. К огромному сожалению, до военного поражения Украины еще далеко. Наш противник силен, жесток и опасен. Он креативно подходит к организации боевых действий и сдаваться не собирается. Что бы там ни болтал победивший всех Донни. Учитывая то, что основу огневого поражения у нашего врага составляют дроны, а спонсоры хохла не жалеют денег, то нам надо собрать все силы, вне слушать сладкие речи старого Донни. Кстати, совсем недавно Трамп утверждал диаметрально противоположное и рассказывал, что близки к поражению именно мы. Не исключено, что когда начнется период лунарного Трампа, он вновь вернется к данной точке зрения.
17: Военкор, канал «Синяя Z, Борода» о том, как все вокруг готовятся к большой войне.
23: Азербайджан под боком у нас. Начинает совместное с Украиной производство антидроновых систем, FPV-дронов и морских БЭК. Южный упор Британии на наш Северный Кавказ через Армению. Норвегия, Дания и Швеция совместно с Украиной с июня этого года начинает производство систем противовоздушной обороны и техники для ведения боевых действий в Арктике и Северной Атлантике вдоль границ с нами. Польша и Финляндия готовятся получить ядерное оружие. Германия полностью переоборудует Бундесвер. Все это за рамками НАТО, под патронажем Британии и Франции. Нам еще предстоит повоевать, причем сразу на нескольких направлениях и как бы не одновременно. Мясорубка будет знатная. А мы еще из предыдущей не выбрались.
17: Руководитель «Справедливой России» Миронов заявил, что предприятия сами должны защищать себя от атак беспилотников. Вот как это комментирует военкор-канал «Старше Эды».
23: Отличное предложение. Тем более можно развить мысль дальше. Предприятия сами себя защищают от атак, превращая свою охрану в военизированную структуру, закупая пулеметы и зенитную артиллерию. Закупают дроны и взрывчатые средства, входят во взаимодействие с другими дружинами, налаживая связь и устанавливая общее командование. В общем, делают все то, что должна делать армия. Учитывая управленческие компетенции руководства, работать все будет на 5 с плюсом. Конечно же. Господин Миронов только не ответил на вопрос, а зачем тогда вооруженным предприятиям армия? По сути, на них можно в дальнейшем возложить задачу по созданию зоны безопасности в приграничных регионах. Wildberries пусть создаст дружину и отправит ее на Сумы. Противник будет только наращивать удары по нашим регионам. Защита неба от дронов, а в скором времени и ракет, становится приоритетной задачей в области обороны. Потому и надо подходить к ней с умом, а не бросаться лозунгами.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Нам чужого не надо. Правительство запретило возить в Россию Starlink и другие иностранные терминалы спутниковой связи.
7: Правительство ограничило ввоз средств приема и передачи сигнала от иностранных спутников, в том числе двойного назначения.
3: Z-сообщество в шоке. Еще недавно на всех федеральных каналах призывали россиян сбрасываться, кто сколько может, чтобы купить на фронт американские терминалы спутниковой связи Starlink. Тогда Z-блогеры жаловались, что без тарелок Илона Маска связь в окопах превращается в лотерею. Теперь за ввоз Starlink на территорию России можно и получить статью. Этот запрет больше похож на выстрел в ногу самому себе, говорит IT-обозреватель Максим Журавлев.
0: Запретить Starlink в 2026 году – это все равно, что запретить электричество, чтобы не ударило током. Российские аналоги существуют в основном на бумаге или в единичных экземплярах, а армия и бизнес уже плотно сидят на западных терминалах. Мы видим попытку создать цифровой купол, но на деле это приведет к тому, что волонтеры будут ввозить терминалы по серым схемам, рискуя головой, а связь на фронте станет еще дороже и дефицитнее.
3: В Минобороны поспешили успокоить военных и волонтеров и заявили, что американские терминалы армии не нужны. Мол, они вообще использовались только для введения противника в заблуждение. Военный эксперт Андрей Соколов скептически расценил такие оправдания.
1: Сказки о том, что Starlink использовали только для маскировки, это попытка сохранить лицо при плохой игре. Весь прошлый год мы видели сотни видео, где российские подразделения работают через терминалы SpaceX. Если сейчас их реально начнут изымать и запрещать ввоз, управление войсками на многих участках просто рухнет. Своей спутниковой группировки такого уровня у нас нет и не предвидится. Власти выбрали изоляцию вместо эффективности.
3: Тем временем Z-каналы бьют тревогу. Они уверены, что Starlink все равно работает над Россией, но только для украинских дронов.
21: В правительстве думают, что бумажкой можно остановить сигнал из космоса. Но сигнал остается, а вот возможность легально получать оборудование исчезает. Пока украинские дроны продолжают использовать спутниковую навигацию, российские волонтеры и связисты теперь объявлены чуть ли не контрабандистами. Мы видим эталонное импортозамещение. Своего не создали, а чужое запретили.
3: По состоянию на 1 мая постановление правительства уже вступило в силу, а значит, таможня уже начала охоту за терминалами Илона Маска. Как этот запрет повлияет на ситуацию на фронте, пока сказать не берется никто. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Обозреватель Дмитрий Дризе о выступлении Владимира Путина в Совете законодателей.
5: В день российского парламентаризма в Таврическом дворце Санкт-Петербурга прошло традиционное заседание Совета законодателей с участием президента. Нужно, наверное, напомнить, 27 апреля 1906 года, то есть 120 лет назад, в Российской империи состоялось первое заседание Государственной Думы. Так что нынешняя дата юбилейная. Кроме того, в этом же году избирается 9-я по счету Госдума. Наверное, можно так сказать, что выступление Владимира Путина было во многом посвящено предстоящему в сентябре голосованию. В качестве напутствия президент использовал цитату Александра Солженицына. «Власть – это тяжелое бремя, это ответственность, обязанность и труд, труд и труд». Конец цитаты. Главные тезисы традиционные. В целом у нас все хорошо. Трудности, конечно, есть, но они временные. Впрочем, глава государства также отметил, что зацикленность исключительно на запретах в законотворческой деятельности контрпродуктивна. Вопрос действительно не праздный. Число введенных запретов в Российской Федерации за 5 лет работы 8-й Государственной Думы подсчету не поддается. Так что можно сосредоточиться на главном, то, что происходит сейчас. По сути, решается судьба интернета. Есть некоторые основания предполагать, что его как бы станет меньше. И останется только так называемый «правильный сегмент». Кроме того, практически любой рассерженный гражданин может инициировать закрытие того или иного ресурса. Да что интернет? Взять, например, литературу и искусство кино. Читали даже и в СССР те или иные произведения, фильмы, просматривали художественные, радовались. Нынче же выясняется, что напрасно. Крамола там обнаружена и несоответствие традиционным ценностям. В народе все это вызывает порой странные смешанные чувства. Хотя бы насчет того, что заменить крамолу иногда и нечем. Вакуум создается. Поэтому можно только согласиться с первым лицом. Зацикленность на запретах контрпродуктивна. Хорошо бы все-таки что-нибудь для разнообразия и разрешать. Пусть не часто, но с определенной периодичностью. В целом так кажется, что между той далекой первой Государственной Думой и той, что сейчас работает, есть определенная разница. А может даже они и не похожи вовсе. В частности потому, что тогда, 120 лет назад, депутаты боролись за то, чтобы разрешать побольше. А сейчас сложно сказать.
2: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента».
6: На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
8: Приветствую вас. Прогноз на 2 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? Второй аркан у нас Верховная Жрица. Это еще по матрице Ладини энергия единства, гармонии, равенства. Да, и еще и полнолуние у нас до сих пор в Скорпионе держит. Это пространство требует тишины и глубины, но есть очень важный нюанс. Наступил май, 5 месяц года, да, который в нумерологии соответствует 5 аркану Иерофант. Это еще учитель или традиции, закон, да? И это создает очень уникальный контраст. То есть интуитивная, мягкая, скрытая энергия Жрицы, второй аркан, встречается с четкой, правильной, структурированной пятой энергией. Жрица – это энергия тайн, это интуиция, умение читать между строк. Она не действует напористо, она наблюдает и ждет. И в контексте пятого месяца этот день учит нас такому духовному порядку. Если Иерофант дает правила, то жрица в этот день подсказывает, как применить эти правила с учетом тонких нюансов человеческой души. Это вот идеальное время для того, чтобы заглянуть за кулисы своих дел. В этот день не нужно принимать каких-то жестких волевых решений, а все-таки лучше побыть в роли такого исследователя, наблюдателя. Да? Вы можете обнаружить какие-то скрытые мотивы партнеров или коллег по работе. Может быть, найти ответ на какой-то сложный вопрос вот буквально в случайной фразе или придет во сне, да? Истинная мудрость в этот день заключается в том, чтобы соединить свои интуитивные ощущения озарения с проверенным временем и традициями, да? Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 5, 5 месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. На сумме 17, 1 плюс 7, восьмерочка. А это вибрация справедливости, это кармическое равновесие. Здесь возникает очень серьезный и глубокий резонанс. То есть интуиция жрицы, вторая энергия, и встречается с законом Иерофанта, еще и под надзором справедливости. Да, это означает, что в этот день любая информация, которая к вам приходит, является кармически выверенной. Вот восьмерочка требует честности. И если еще и полнолуние в Скорпионе вскрыло какую-то правду, в этот день вам нужно принять ее, причем спокойно, взвешенно, с честностью перед собой. Луна у нас в Скорпионе еще и дает шлейф эмоциональной глубины, да? Но восьмерка помогает это стабилизировать, этот бурлящий поток, и превращает бушующие чувства в холодное и ясное понимание ситуации. С практической и финансовой точки зрения 2 мая – это день такого скрытого аудита. В бизнесе это лучшее время, например, для конфиденциальных переговоров, может быть, работы с архивами, базами данных или обращения с консультантами и наставниками. Вот четко поговорить, разложить все по полочкам на месяц вперед. Иерофант или учитель покровительствует обучению, да? А энергия и аркан жрицы помогают усваивать знания на глубоком уровне. То есть в финансах в этот день стоит проявить осторожность. Не все то золото, что блестит. То есть мы отделяем зерна от плевел. Проверяйте информацию через независимые источники. Доверяйте своему предчувствию больше, чем рекламным лозунгам. И хорошо пройдут дела, связанные, может быть, с психологией, эзотерикой, медициной, какими-то юридическими анализами сложных, запутанных схем. И здесь как бы восьмой аркан, справедливость, гарантирует, что если вы будете действовать по совести, правда всегда будет на вашей стороне. И знаете, вы в этот день как детектив в библиотеке. Вокруг тишина, все говорят шепотом, но вы по одному только запаху каких-то страниц понимаете, кто здесь убийца, да? Окружающие могут казаться закрытыми, загадочными в этот день, но для вас нет закрытых дверей. Ваша задача не спешить с выводами и позволить ситуации раскрыться самой. Вечер стоит провести в спокойствии, возможно, за изучением чего-то глубокого или просто помолчать, да, отключиться от любого информационного шума, без телевизора, без телефона, просто побыть в тишине. Это время накопления какой-то внутренней силы, когда энергия учителя учит нас форме, а аркан жрицы наполняет эту форму каким-то живым смыслом. Вот вы входите в этот месяц, в май, как мудрый стратег, который знает, что иногда самое мощное действие – это вовремя сделанная пауза и затишье. Вот так вот, друзья, принимайте, благодарите, чувствуйте, ну и, конечно же, берегите себя.
6: Красный
9: Карлик на радио Лента.
10: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Может ли человеческая мысль стать настолько плотной, что ее можно будет коснуться рукой? Представьте, что ваш внутренний монолог вдруг обретает голос, лицо и независимую волю, превращаясь в сожителя, которого видите только вы. История Тулпы – это путь от тибетских монастырей до современных интернет-сообществ, где люди осознанно пытаются взломать свою собственную реальность. Корни феномена Тулпы уходят в тибетский буддизм, где монахи годами практиковали визуализацию божеств, пока те не становились. Но мировую известность этой теме принесла Александра Давид Найль, отважная исследовательница в пробковом шлеме, которая в начале 20 века отправилась в запретный Лхас. Она утверждала, что создала Тулпу, добродушного толстого монаха. Однако вскоре эксперимент вышел из-под контроля. Монах начал худеть, стал злым и начал совершать поступки, которых Александра и не планировала. Ей потребовались месяцы жесточайшей медитации, чтобы растворить существо, ставшее ее личным кошмаром. «Мое творение обрело собственную жизнь», – писала она тогда в мемуарах. В наши дни так называемое тулповодство стало цифровой субкультурой. Молодые люди часами занимаются форсингом, детальной прорисовкой образов сознания. Тулпа – это не просто галлюцинация, это автономная личность внутри мозга. Уфологи и исследователи паранормального идут дальше. Существует теория эффекта Филиппа, доказанная канадскими учеными еще в 70-х прошлого века. Группа исследователей придумала биографию вымышленного человека по имени Филипп и начала проводить спиритические сеансы. К их ужасу стол начал двигаться, а Филипп стал отвечать на вопросы стуком, подтверждая факты, которые они сами же и сочинили. Это наводит на мысль, не являются ли призраки и монстры лишь проекцией нашего коллективного ожидания. Наука в лице нейробиологов и психиатров называет это контролируемым диссоциативным расстройством. Мозг – невероятно мощный компьютер, способный создавать симуляции. Если долго убеждать себя, что рядом кто-то есть, мозг начнет подстраивать под это сенсорные данные. Звуки шагов, периферическое зрение, ощущение тепла – это взлом собственной операционной системы. Но вопрос остается открытым. Если тысячи людей одновременно поверят в одно и то же существо, не материализуется ли оно в нашем мире по-настоящему? Возможно, боги и демоны прошлого были всего лишь тулпами, которых мы забыли вовремя развоплотить. Берегите свои мысли, ведь они могут стать вашими соседями по комнате, теми самыми тулпами. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
9: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
11: Руна дня на 2 мая. Что же нам предскажут руны в этот день? Давайте спросим. Руны – очень древний инструмент, никогда не ошибаются, отвечают четко и точно. Итак, у нас выпала руна Ансус. Такой день проходит под покровительством мудрости, общения и, знаете, божественного вдохновения. Это день, когда слова имеют силу. Ансус – это самая главная руна речи и коммуникации. И все, что вы скажете или услышите, может повлиять на ваше будущее. Здесь открываются возможности через знания, через диалоги, знаки судьбы. И Ансус – это, знаете, как послание, информация, озарение. Здесь прислушивайтесь к тому, что звучит внутри вас. Возможно, именно в такой день вы получите ответ на важный вопрос. Или обязательно обращайте внимание на знаки вокруг вас. Может, вам ответ на важный вопрос придет просто в соцсетях, каким-то видео, да, в ленте. Обязательно обращайте внимание на знаки. В работе день особенно хорош для тех, кто связан с речью, письмом, обучением, переговорами. То есть, если вы учитель или оратор, может быть, лектор, то это прекрасный день. Удача улыбнется тем, кто умеет ясно выражать свои мысли, доносить идею до других. И здесь важно не только говорить, но и слушать. Возможно, вам кто-то даст полезный совет и откроет какую-то новую перспективу, да? Не исключено, что появится учитель или наставник, или вы сами станете им для кого-то. В отношениях руна Ансус всегда подчеркивает важность честного общения, честного диалога. Если что-то копилось, вот самое время это озвучить. Говорите открыто, но мягко, экологично. И вы услышите в ответ то же самое. То есть никаких обвинений, никаких упреков. Говорите с точки зрения своего чувствования, что вы ощутили в тот или иной момент и чего бы вы хотели. И тогда партнер вас услышит. И это день, когда можно наладить контакт, если до этого был разлад, например. Очень легко будет какой-то конфликт вывести на нет. В новых знакомствах будьте внимательны к словам. Одна фраза может запустить нечто важное. И также возможны отголоски прошлого, да, это случайное сообщение, звонок, напоминание о том, о ком-то, кто все еще значим для вас. По здоровью Ансус отвечает за дыхание, голос, горло, вот эта вот горловая чакра наша, да, это отличный день для очищения, для дыхательных практик, работы с голосом или медитации на звук. То есть можно сходить на урок вокала, например, да, или вместе почитать какие-то мантры и подышать вот правильно, как учат в древних практиках. Важно также эмоциональное очищение, то есть вытеснение чувства может мешать свободному потоку энергии, да? Честно признайте себе, ответьте себе на вопросы, что вы чувствуете, как вы это ощущаете в теле. Здесь нужно освободиться от невысказанного, и тело вздохнет легче. Вы можете высказать это живому человеку, либо, если человека нет в живых, пропишите это, проговорите, не знаю, поедьте в лес покричать. Это тоже классная проработка голосовой чакры. Пейте травяные чайки, берегите горло и не забывайте о ментальном покое. То есть покоя требует не только ваше тело, но и душа. И совет дня таков, что слова могут лечить, открывать и менять судьбы. Будьте внимательны к тому, что говорите и слышите. Это день истинной мудрости.
12: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
13: Доктор медицинских наук об инициативе властей создать отдельный реестр всех россиян, которые не вакцинировались.
14: Поставить нас всех на учет, заставить нас приходить отчитываться, оправдываться, извиняться, больше не буду и так далее. То есть это социальный рейтинг. С их точки зрения все нормально, все здорово. И 1984 год, Джордж Оруэлл, пожалуйте к нам. То есть мы под контролем большого брата. Вот. А с нашей точки зрения категорически этого допускать нельзя. Кстати, сторонники вот этого регистра в Минздраве помогают некие организации биологические. То есть вот биологи считают, что все здорово, все классно и нормально. Вот. Но, слава богу, так скажем, я не видел медицинских таких организаций в поддержку этого движения. Но с 1 сентября 2028 года нам обещают, что такой регистр будет, и все мы пойдем отчитываться туда. Не пойдем. У нас по этому поводу есть асимметричное решение. Но так а вы посмотрите, что у нас происходит. Вот та история Новосибирской области и в целом ряде других регионов с пожиганием живых коровушек, буренушек, она же тоже чем закончилась? Выступлением. Запись такая в интернете, 5 или 6 людей говорят, а все очень здорово, очень вкусно, мы за, нам все компенсировали, мы хотим. Правда, этих людей никто как фермеров не опознал. Кто бухгалтер, кто еще какой-то разнорабочий. Вот. Но тем не менее, вот такие выступления в поддержку тех или иных решений, они у нас происходят постоянно. И сверху то же самое. Нам говорят, здорово, все классно, мы за. Но, не знаю, мы не одобряем, а если нас спрашивать о том, что мы планируем делать, а точно так же мы будем планировать выступать против этого регистра, как мы выступали против QR-кода. Почему? Да потому что существует 323 закон, там есть 91 статья, пункт 1, рассматриваем все внесения наших данных, в том числе и в общероссийские информационные системы, возможно, после нашего согласия. Если это согласие отсутствует, значит, мы имеем право сопротивляться и доказывать это на всех уровнях. Дело в том, что вписываться в те или иные программы со своим здоровьем, а тем паче со здоровьем наших детей и внуков, ну, извините, это уже суицидальное поведение, это социопатия, которую нужно лечить.
15: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
16: Визит транзитом. Новый посол России в Польше по дороге на работу в Варшаву заехал к губернатору Калининградской области. Какие вопросы обсуждались на фоне военной активности на польской границе? Стена смерти. Орнитологи предупреждают о гибели сотен тысяч птиц в случае строительства высотной гостиницы на Куршской косе. Удастся ли остановить скандальную застройку? Сплошная антисанитария. В Балтийске популярный магазин торговал рыбой, приготовленной в гараже. Сколько еще в регионе таких подпольных цехов? Итак, губернатор Алексей Беспрозванных встретился с новым послом России в Польше Георгием Михно. Дипломат впервые посетил Калининградскую область в новой должности и сделал это прямо по пути на новое место работы. Во время встречи стороны обсудили взаимодействие Калининградской области с Польшей в текущих внешнеполитических условиях, в частности, вопросы безопасности. Обеспокоиться есть о чем. В рамках масштабной программы «Восточный щит» Польша ведет планомерное усиление границы с Калининградской областью. Наращиваются как физические укрепления, так и ударный потенциал. И здесь речь о так называемой «янтарной польской дивизии», которая формируется вблизи эксклава и в которую вошли, по имеющимся данным, около 300 бронемашин, включая южнокорейские и американские танки. Особое внимание вызывает и факт развертывания в 50 километрах от границы отдельного разведывательного батальона. Это подразделение оснащено современными средствами наблюдения, бронетехникой и, как говорят эксперты, выполняет роль глаз и ушей НАТО в регионе. К тому же для оперативной переброски этих сил в случае угрозы Варшава завершила строительство новых дорог границы. Усиление польской группировки создает ряд критических вызовов для эксклава, считает глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
18: Концентрация бронетанковых соединений вблизи Сувалкского коридора и закрытие 10 наземных погранпереходов фактически блокируют для Калининграда наземную логистику. Во-вторых, высокая плотность разведывательных средств и систем ПВО в приграничной зоне позволяет Польше и НАТО мониторить работу портов Балтийска и Калининграда, а также контролировать воздушное пространство над ключевыми ТЭЦ региона. Польша рассматривает Калининград как источник гибридных угроз и как проблемного соседа. Этим Варшава оправдывает наращивание своих ударных сил и ограничение трансграничного движения.
16: Напомню, официальный представитель МИДа Александр Грушко на днях заявил, что в НАТО отрабатываются сценарии морской и сухопутной блокады Калининградской области. При этом российские власти подчеркивают, что любые действия, угрожающие безопасности эксклава, повлекут максимально жесткий ответ. На фоне всех этих событий спрос на квартиры у моря в курортных городах области упал в марте сразу на треть. Сокращение интереса покупателей к такой недвижимости наблюдается именно там, где до сих пор он был наиболее высок, то есть в Калининградской области и в Крыму. Причем в эксклаве охлаждение особенно заметно – минус 33%, тогда как в Крыму продажи упали на 20%. Специалисты называют несколько причин. Среди них – перегрев рынка, слишком быстрый рост цен, падение доходов россиян, сохранение высоких ставок по ипотеке и вишенка на тортике – напряженность в Балтийском регионе. В результате лучшая динамика спроса на рынке недвижимости

0: строителей, экологов и ученых. По их мнению, крупный остекленный комплекс может стать угрозой для мигрирующих птиц, путь которых проходит через Кушскую косу. Также вопросы вызывает создание искусственного участка земли и масштабные работы в акватории национального парка. Жители считают, что под видом благоустройства продвигается коммерческая застройка уникальной природной зоны.
1: В свою очередь, директор биостанции «Рыбачий» Андрей Мухин заявил, что данные о том, что проект строительства масштабного туристического комплекса не нанесет ущерба экологии Курской косы и не окажет влияния на популяции птиц, являются исключительно точкой зрения застройщика. «Птицы будут массово погибать, ударяясь о стену высотной гостиницы», — объяснил орнитолог.
2: То, что пролетает в год, мы знаем по очень грубым оценкам, но в среднем где-то там порядка 10 миллионов пролетает над косой за год. Но если у них на пути поставить стеклянную стену, они будут биться. Будут лететь и биться, и это будет происходить по нескольку раз в год. И пока это будет стоять, они будут лететь и биться. Никакого другого варианта здесь невозможно. Птицы не полетят никаким другим путем. Они будут лететь и массово убирать об эту стену.
1: Также, по мнению Андрея Мухина, строительством гостиничного комплекса на территории национального парка должны заинтересоваться правоохранители, а заодно выяснить, почему органы государственной власти так заинтересованы в реализации этого проекта. Кстати, обеспокоены жители Куршской косы не только масштабным строительством на косе, но и отсутствием высокоскоростного интернета. Его уже год с нетерпением ждут в поселках Лесной, Рыбачий и Морское. ПАО «Ростелеком» собрало заявление на подключение, но дальше этого дело не пошло, работы не ведутся. На задержку люди пошли жаловаться на официальную страницу губернатора ВКонтакте. В комментариях представитель Минцифры ответил, что три поселка действительно входят в список тех, где за счет бюджетной субсидии должны провести волоконно-оптические линии связи. Сейчас проводятся конкурсные процедуры. Мол, подключить Лесной, Рыбачий и Морское надеются до конца текущего года. В общем, история повторяется. Год назад жители Куршской косы уже задавали губернатору этот вопрос. Тогда им тоже обещали решить проблему с высокоскоростным интернетом до конца года, сетуют люди.
3: Уже надоело слушать эти обещания. Сколько можно завтраками кормить? Говорят, что интернет появится, если на это будут выделены деньги из областного бюджета. Походу, никто ничего выделять не собирается. У нас на косе высокоскоростной интернет есть лишь в нескольких домах. В других или вообще нет возможности подключения, или доступно только соединение по телефонной линии с низкой скоростью. В то время как оптоволоконное соединение дает приличную скорость за цену почти в два раза ниже.
1: И в завершение о хлебе насущном, точнее о рыбе, которая продается в регионе. И здесь история даже не о заоблачных ценах, а о качестве продукта. В Балтийске пресекли деятельность подпольного цеха по переработке рыбы.
4: По информации Россельхознадзора, в одном из местных гаражей рыбную продукцию готовили, хранили, а после продавали в магазине. Проверка установила жуткие вещи. Во-первых, сырье было неизвестного происхождения. У рыбы не было ни маркировки, ни ветеринарных документов. Во-вторых, готовая продукция не проходила обязательную проверку безопасности. Все производилось в жутких антисанитарных условиях. Потом готовые изделия попадали в легальную точку сбыта, в магазин «Капитан». В целом, в гараже «Балтийска» изъяли около 1200 килограммов рыбы и рыбной продукции. Общая стоимость партии оценивается примерно в 1 000 000 рублей.
1: Лишь бы антисанитарная рыбка из Балтийска не попала на фиштиваль в Зеленоградск, иначе последствия могут быть непредсказуемыми, учитывая массу желающих побывать в эти дни на гастрономическом фестивале морской кухни под открытым небом. Кстати, фиштиваль радует гостей вкусностями 4 дня по 3 мая. Самое время рвануть за рыбным шашлычком в Зеленоградск, особенно когда шашлыки под запретом даже на своей даче. Инспекторы бдят, а штрафы кусаются, так что шампуры и мангалы под замок до 31 мая, когда должен наконец закончиться особый противопожарный режим. На этом пока все. Больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
6: Жители Балтийска не могут отойти от шока. 1170 килограммов рыбы из гаража. Не с завода, не с лицензированного производства. Из обычного гаража в Балтийске. И все это прямо на прилавок магазина «Капитан» на улице Егорова, где вы, возможно, покупали рыбу вчера,

0: Или позавчера. Свежее, говорите, из проверенного источника? Давайте по фактам. Россельхознадзор совместно с ФСБ накрыли подпольный цех, оформленный на некоего ИП Гладнева, почти на 1 000 000 рублей. Рыба без единого документа, без ветеринарной экспертизы, без какого-либо контроля качества производилась и хранилась в условиях полной антисанитарии. В гараже. Просто в гараже. Там, где обычно стоит машина и лежат банки с маслом. Вот там вам и делали рыбу, которую вынесли домой и клали на стол своей семье. Теперь внимание, потому что дальше еще интереснее. Это не единичный случай. Март 2026 года. Поселок Взморье. Там работал ИП Артюхов. Коптил рыбу, знаете, в каких условиях? Вокруг цеха бегали собаки и кошки. Животные прямо у открытой рыбы. Итог. 9 тонн немаркированной продукции на 3 миллиона рублей. 9 тонн. Это не килограммы, это тонны. И все это время Артюхов спокойно работал. Никто не приходил, никто не проверял, никто ничего не видел. Или вот еще один шедевр. Индивидуальный предприниматель под вывеской «Кистол» торговал рыбой после того, как был исключен из реестра в 2023 году. То есть нелегально. И что? Россельхознадзор предостерег не покупать эту продукцию. Предостерег. Вывеска висит, бизнес идет, рыба продается, а вам говорят: «Ну, мы ж предостерегли». Спите спокойно, граждане. Или еще один случай. Продукты питания «Комбинат», крупный производитель. И там тоже выявлены нарушения. Хотя по размеру предприятия, казалось бы, должен быть порядок. Но нет. В марте в Светлогорске уничтожили 38 килограммов деликатесов. Уничтожили, потому что есть это было нельзя, просто опасно для жизни. Вот и вся история про деликатесы на калининградских прилавках, за которые вы платите честно заработанные деньги. Теперь главный вопрос. Кто крышевал этот адский цех в Балтийске? Гаражный цех на 1170 килограммов рыбы не работает тайно, тем более целый год. Это мы с вами понимаем. Сырье откуда-то регулярно привозят, продукцию развозят по городу. Магазин принимает товар без документов и без вопросов. Все это на глазах у города. И ни одного протокола, ни одной проверки. Просто магия, правда? Нет, не магия. Это схема. Типичная схема для малых городов. Выглядит она приблизительно так. Местный участковый или инспектор получает благодарность. Санэпид и ветеринары смотрят в другую сторону. Браконьеры с Балтики делят процент. И так бизнес может работать и работает годами. Я уверен, что Гладнев в этой цепочке не главный. Он звено, исполнитель. Настоящие организаторы сидят глубже, либо в администрации Балтийска, либо среди рыбаков-поставщиков. Это подтверждает то, что привлекли ФСБ, и они копают цепочку. Это уже не Россельхознадзор, который предостерегает. Это другой уровень. Так что ждем продолжения. И очень надеемся, что хотя бы на этот раз результат будет. А пока, сколько еще таких бизнесменов работает прямо сейчас? В Балтийске. В Светлогорске. В Гурьевске. Пока мы с вами разговариваем, где-то в гараже разделывают рыбу без документов. И завтра она окажется на прилавке. И вы ее купите. Потому что не знаете, что это яд. Будьте максимально осторожными. Смотрите на маркировку. На любой рыбной продукции обязан быть состав, дата производства, срок годности, данные производителя и ветеринарный штамп. Если нет хотя бы одного из этих пунктов, то кладите продукт обратно. Сразу. И обязательно сообщите работникам торговой точки, что лежит у них на прилавках. Кроме этого, избегайте рыбу с рук и из подозрительных точек. Да, там может быть дешевле. Но! Рынки без холодильников, маленькие магазины без документов на стенде, домашнее копчение – все это красные флаги. Экономия в 100 рублей обойдется вам намного дороже. Просто поверьте, оно того не стоит. Если вы уже купили подозрительный товар, не выбрасывайте. Сохраните чек, упаковку, сфотографируйте, что там внутри. и подайте жалобу в Россельхознадзор по Калининградской области. Это можно сделать через их сайт. Займет это всего пару минут, а вы, возможно, спасете кому-то здоровье. Каждое ваше обращение – это официальный документ, который чиновники уже не могут проигнорировать, как они игнорировали Гладнева и других таких же. И последнее, самое важное. Не думайте, что это где-то там и вас не касается. Подпольный цех снабжал конкретный магазин в конкретном городе. Артюхов кормил реальных людей рыбой из цеха, где бегали животные. Это не новости с другой стороны. Это Калининградская область. Это ваши прилавки. И пока система работает именно так, на предостережение вместо реальных наказаний, гаражные цеха будут работать дальше. Берегите себя и услышимся в новом выпуске. Пока!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Россияне утопают в кредитах. За год граждане взяли взаймы больше 2 триллионов рублей под 250% годовых. О том, что россияне в прошлом году взяли в микрофинансовых организациях рекордные 2 с лишним триллиона рублей займов, пишут аналитики рейтингового агентства «Эксперт.РА» в докладе о состоянии рынка МФО. По сравнению с прошлым годом, выдачи микрозаймов выросли на 35%. В среднем каждый квартал клиенты брали в МФО по 514 миллиардов рублей. Спрос на микрокредиты вырос, поскольку многим стало недоступно банковское кредитование, отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
3: Банки ужесточили скоринговые модели и требования к долговой нагрузке заемщиков, поэтому часть клиентов, которые раньше брали небольшие кредиты в банках, все чаще обращаются в микрофинансовые организации.
2: По данным Центробанка, половина всех микрозаймов прошлого года были выданы под ставки выше 250% годовых. По самым популярным займам без обеспечения на срок до 30 дней и сумму до 30 тысяч рублей средняя ставка достигала почти 290,5% годовых. При этом уровень долговой нагрузки россиян продолжает расти. Более 10 миллионов человек выплачивает по 2 и более кредита, а доля должников с 3 кредитами, которые берут еще, увеличилась почти в двое, говорит директор департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.
4: Нас беспокоит, что кредитование растет за счет уже закредитованных граждан. Доля заемщиков, имеющих 3 кредита и более, в портфеле потребительских кредитов увеличилась до 47%.
2: Регулятор пытается с этим бороться, ограничивая банкам и микрофинансовым организациям кредитование людей с высоким показателем долговой нагрузки. Но остановить кредитный бум пока не получается. Россияне берут новые кредиты, чтобы прокормить себя и оплатить старые долги. При этом у многих заемщиков полная сумма задолженности превышает первоначальную в разы. И выходит, что долговые обязательства превращаются в долговую яму для большинства россиян. Соответственно, приходится брать все новые кредиты, чтобы закрыть предыдущие, говорит экономист Иван Ус.
5: То есть это все будет означать, что действительно сложнее будет жить за счет кредитов, поскольку они будут дороже. То, что будет сложнее жить за счет кредитов, будет стимулировать людей не возвращать кредиты, поскольку они не смогут это делать. А если они не будут возвращать кредиты, это будет еще больше количество невозвратов, что в свою очередь будет стимулировать российские банки не выдавать кредит.
2: Падение доходов населения на фоне СВО и санкций загнали россиян в банковскую кабалу, отмечают финансовые аналитики. При этом экономика страны падает. Это уже официально признали в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, первый за 3 года квартальный спад российской экономики был ожидаем и связан с мерами по обеспечению стабильности.
6: Это ожидаемый процесс. Процесс охлаждения экономики имел место. Он имеет свои результаты. Все это в целях обеспечения в целом макроэкономической стабильности. Но определенная, конечно, скажем так, доля падения может быть, и она есть. Правительство и президент принимают меры и вырабатывают решения, направленные на то, чтобы эту негативную тенденцию изменить на тенденцию роста.
2: Несмотря на публичный оптимизм официальных лиц, реальное состояние экономики вызывает все большую обеспокоенность у экспертов. По данным Минэкономразвития, в январе-марте российский ВВП сократился на 0,3%. Квартальный спад ВВП стал для России первым с начала 2023 года. Впервые с начала СВО в рецессию скатилась не сырьевая промышленность, а в некоторых отраслях начался полноценный обвал, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Радиолента. Прямая речь.
7: Сенатор Андрей Клишас объяснил новые пошлины для мигрантов.
8: Что меня немножко насторожило, да, как бы вот у разных комментаторов. Кто-то сказал, почему 50 тысяч, давайте будет 500 или миллион. Давайте четко понимать, о чем здесь идет речь. Речь идет о том, что когда иностранцы начинают взаимодействовать с государством по любому вопросу, государство, скажем так, проворачивается целый государственный механизм. Это само по себе стоит денег. Не говоря уже о том, что когда человек подает документы на приобретение российского гражданства, он делает это там на законных основаниях, понятно, да, это требует тоже проверки этих документов. Данные про этого гражданина проверяются. Это требует еще больших расходов, просто связанных с тем, что функционирует некий государственный механизм. Мне почему кажется это правильным подчеркнуть? Потому что у меня сложилось такое впечатление, что кто-то комментирует это, имея в виду, что чуть ли не за 50 тысяч можно купить теперь российское гражданство. Гражданство не продается за 50 тысяч. Да? Пошлина – это другая история. Она именно предназначена для того, чтобы гражданин оплатил те государственные услуги, которые сопровождают процесс его взаимодействия с органами государственной власти Российской Федерации.
1: Главные новости дня.
2: В Перми полыхает НПЗ. Госдума предложила бизнесу самому спасать свои предприятия от атак дронов. Беспилотники утром 30 апреля поразили один из крупнейших НПЗ – «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Об этом сообщают аналитики, изучившие фото и видео очевидцев.
9: После попадания беспилотников по установке АВТ-4, ключевому узлу первичной переработки нефти, загорелась вакуумная колонна. Огонь также перекинулся на атмосферную ректификационную колонну.
2: Отмечается, что «Лукойл Пермнефтеоргсинтез» снабжает топливом в том числе армию, и в результате поражения обеих колонн установка фактически выведена из строя. Этот завод – 8-й по мощности переработки в стране. Он может перерабатывать 14 миллионов тонн сырья в год. Местные каналы пишут, что над заводом поднялся огромный столб дыма.
10: По предварительным данным, был поражен и резервуарный парк. В результате налета над заводом поднялся огромный столб дыма, который растянулся уже более чем на 120 километров.
2: Судя по кадрам очевидцев, небо над Пермью затянуто густым черным дымом. Накануне беспилотники поразили также линейную производственно-диспетчерскую станцию «Пермь», узловую станцию системы «Транснефти», которая качает нефть в том числе на «Пермнефтеоргсинтез». И теперь в районе города образовалось 2 огромных столба дыма, отмечают очевидцы.
11: Вот это пожарище. Столб дыма огромный, чернющий.
2: Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, 30 апреля дроны атаковали одну из промышленных площадок Перми. При этом он не уточнил, о каком предприятии идет речь. В городе по громкоговорителям в четверг прозвучало оповещение об аварии с выбросом опасного вещества. Но, как пишет телеграм-канал «Новости Перми и края», это была проверка работы системы. Махонин в своем телеграм-канале отдельно отметил, что угрозы химической опасности нет.
9: Работники находятся в защитных сооружениях, пострадавших и значимых разрушений нет, жизни и здоровью жителей ничего не угрожает.
2: Тем временем в Госдуме предложили обязать бизнес самостоятельно отражать атаки беспилотников. Как заявил глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, российские энергетические компании и системообразующие предприятия необходимо обязать самостоятельно защищать свои объекты от налетов беспилотников. Для этого, по его словам, они могут создавать собственные вооруженные подразделения. Миронов призвал правительство дать прямое указание российским компаниям защищать себя от дронов. Он подчеркнул, что компании должны не просто иметь право на защиту, а обязанность. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Командир спецназа Ахмат Абти Алаудинов заявил, что во время так называемого «марша справедливости» Евгения Пригожина единственным подразделением, которое встало на защиту власти, был именно Ахмат.
12: Ну, к сожалению, произошло так, как произошло. От этого эти ребята не перестали быть героями, и мое уважение к ним не стало меньше. В то же самое время отмечу, что даже когда произошло вот это событие, так называемый «марш справедливости», как они его назвали, значит, я могу отметить, что единственное подразделение, которое отправилось останавливать ЧВК «Вагнер», это был спецназ «Ахмат».
13: Учим китайский вместе!
14: Как на китайском сказать «Кремль»?
15: «Кремлин-гун».
14: Еще раз. «Кремль» по-китайски будет
15: «Кремлин-гун».
14: И третий раз.
15: «Кремлин-гун».
14: Учим китайский. Легко и весело.
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
16: Телеграм-канал «Кремлевский инсайдер» о том, что президент Путин обеспокоен состоянием экономики.
17: Владимир Путин нервничает, и это заметно. Российский президент все больше обеспокоен состоянием экономики. Во-первых, стоимость заимствований выросла до болезненных уровней. Напряжение уже такое, что, как сообщают инсайдеры, Путин ругает чиновников из-за застоя в частных инвестициях. Во-вторых, фонд национального благосостояния России истощается.
16: Социолог Николай Митрохин о том, как попытка ответа на санкции ударила по еще одной отрасли России.
18: Прямо сейчас на наших глазах Россия теряет еще одно советское наследие. Ее роль коммерческого железнодорожного транспортного коридора с Дальнего Востока в Европу. Уже пару месяцев российская таможня задерживает поток грузов, выборочно проверяя контейнеры с задекларированной электроникой и оптикой, а также товарами так называемого двойного назначения. Это, мол, российский ответ на усиление западных санкций. Но в результате все просто остановилось, потому что контейнеры грузят на поезда, а таможня весь поезд отправляет в тупик и очень долго проверяет. То есть потребители ждут товар уже по 2-3 месяца, а главное, транспортные агенты даже не могут сказать, где он в данный момент находится. Как следствие, китайцы уже массово стали отправлять грузы морем, потому что так они быстрее попадут на конечный пункт. И самое печальное, что репутация таких транспортных коридоров нарабатывается годами, а потерять ее можно за пару месяцев. В начале 90-х, когда грузы в находке грабили, потребовалось лет 15, чтобы отмыть репутацию порта. Но там были частные лица, а тут государство.
16: Аналитик Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов о том, что больше всех рост цен ощущают пенсионеры.
3: Инфляция сегодня сфокусирована на товарах, потребляемых малообеспеченными слоями населения. И это ведет к ее крайне асоциальному характеру. То есть рост цен по корзине для бедных существенно выше общего уровня роста цен по всем социальным категориям и, соответственно, реальный размер пенсий, который у нас считается индикатором благосостояния бедного населения с учетом роста цен для этой социальной группы, продолжает буквально проваливаться. Да, то есть из-за ускоренного роста цен на продовольствие уровень жизни малообеспеченного населения существенно снижается. При том, что на данных по средней инфляции соответствующая просадка минимальная.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
19: Зачем господин Путин звонил господину Трампу? Здесь все просто. Господину Путину нужна гарантия того, что на майские праздники обширных обстрелов Москвы не будет. Причем интересует только Москва на самом деле, потому что в Москве парад, потому что это центр, это столица, а дела у российского ПВО, мягко говоря, день ото дня лучше не становятся. Ситуация развивается так, как я говорил и многие другие люди говорили, которые, ну, в материале на самом деле, да, что у этой войны нет решения такого, как себе придумал господин Путин, когда ее начинал. Отсутствует. И как бы это ни звучало, единственная выигрышная стратегия господина Путина была Киев за 3 дня. Понимаете? А вот когда это не получилось, вот за 3 дня или за 2 недели, вот через 2 недели уже стало понятно, что Украину не отдадут. Причем Украину не отдаст огромный геополитический противник, Европейский Союз, а у Европейского Союза количество денег фактически не ограничено. И сейчас что происходит? ПВО России не справляются, это же все понимают, не надо никому ничего объяснять. Вы посмотрите, один за одним уничтожаются МПЦ, уничтожаются энергетические предприятия и теперь уничтожаются предприятия военной химии. Они уничтожаются уже через день фактически. Уничтожаются крепко, судя по тому количеству дыма и пепла. Это не попадание в какие-то собачьи будки, это попадание прямо в цель. Соответственно, если Украина продолжит это делать еще в течение лета, то к зиме топливо может уже не остаться. Да, оно какое-то естественно будет, но о былом изобилии, о том, что на каждой заправке все сорта, об этом можно забывать. Также можно забывать будет о многих видах боеприпасов, которое просто не будет химического сырья. Точнее, его можно будет как-то получать, но опять нужно будет идти к большому китайскому брату и кланяться еще ниже, а уже ниже, ну, вообще за какими-то рамками приличия, понимаете? Вот настолько низко нужно кланяться. Соответственно, что нужно делать? Нужно каким-то образом начинать договариваться, нет других ходов. Европейский Союз, опять же, не отдает Украину России. Потому что так решили европейские вожди. Это наша территория, мы вам ее не отдадим. Она российской не станет. И за эти 4 года Европейский Союз увеличил количество производимого оружия просто в разы. Да, вот все смеялись, что теперь придут китайцы и заберут автомобильный рынок Европы. Но приходят китайцы. Во-первых, еще и рынок не забрали, а во-вторых, практически все основные немецкие концерны автомобильных теперь выпускают продукцию военного назначения. То бишь они начинают снова забирать БТР, руки-то помнят, понимаете? Руки-то помнят. И остальной военно-промышленный комплекс получил 2-е дыхание, и 3-е дыхание, и даже 4-е дыхание уже. Всего в разы больше. И каждый день эта диспропорция увеличивается. Россия пропускает все больше ударов и производит все меньше продукции военного предназначения. И энергетического, что важно. Украина получает все больше и больше продукции военного назначения из стран Европы. Также из стран Евросоюза Украина получает все необходимые энергетические материалы. Понимаете? От бензина и дизеля до электричества. Но все вот эти вот генерации энергетических материалов находятся на территории стран НАТО. страны НАТО в обыкновенном конвенционном конфликте, ну, Россия никогда не победит, потому что это математическая игра. Ты складываешь ракеты, корабли, танки, пехоту, оружие, и все понятно. Да, не надо даже никак углубляться. Китай, естественно, Россию в войне против Европейский Союз не вступит никогда ни при каких раскладах. Он может что-то поставлять, но не более того. Почему? Да потому что Россия нищая и Россия бедная, Китаю выгоднее намного, чем Россия процветающая. Чем беднее Россия, тем дешевле Китай вообще за копейки все будет собирать у России. Да и уже забирает на самом деле. И вот что происходит? Что стратегически все дело идет или к поражению, или все это дело идет к следующему витку, то бишь к ядерному конфликту. Вот с ядерным конфликтом, конечно, у России есть большой шанс нанести огромный вред Европе. Это понятно, но прилетит же и в ответ. А вот в ядерном конфликте как раз боеголовками мериться нет смысла, что у России их 5000, а у Европы там не знаю сколько, 800 или 1000, если все сложить. Вообще нет никакого смысла. Почему? Да, потому что подводные лодки. Вот понимаете, зачем они нужны? Подводные лодки, вот они выходят, эти подводные лодки, они стоят на каких-то рейдах. Ее обнаружить на самом деле очень тяжело, подводную лодку. И в секунду, когда пошел ядерный пуск по странам Европы, так же точно эти подводные лодки сделали пуск по России, и, как мы видим, ПВО особо не защитит даже самые чувствительные объекты. Ничего не получится. Ну и дальше все. Дальше уже тушите светки, но закончилось на самом деле. В том виде, в котором мы его знаем. И вряд ли на самом деле вот так вот Россия завтра готова прямо испепелить все в ядерном пепле. Да, как господин Соловьев об этом неоднократно заявлял. У него, кстати, дети живут в Европе. Те, кто не знают вас, да, знаете, что у него дети живут в Европейском Союзе и в Британии, и Великобритании, на острове, который он все время собирается испепелить. Он что, он собирается испепелить своих детей? Ну, нет, конечно. Соответственно, к чему это идет? Тихой, медленной сапой. И все это идет к дворцовому перевороту. Ну, потому что деньги начали терять все. И проигрывать начали все. Ну, нельзя считать победу захват какого-то села в Сумской области или что-то там в Днепропетровской области. Нельзя. Это несравнимые совершенно категории, да? Вот терминал в Туапсе нефтяной и какое-то село в Сумской области. И вот эти проигрыши, они все виднее и виднее на всех фронтах. Ну, военных побед нет, понимаете? Экономических побед нет, геополитических побед нет, медийных побед нет, нигде нет никаких побед. И теперь получается, что есть абсолютно враждебно настроенный Евросоюз, который, судя по всему, уже принял мнение, что он будет России в том виде, в котором она сейчас существует, он ее будет, вот что называется, простите, кончать. Да, что не будет России в том виде, в котором она есть. Ну, и Китай еще есть, да. Китай, которому тоже, кстати, это выгодно. Ну, представьте, они просто договорятся с Европейским Союзом, кто контролирует какие части России после всего. Естественно, Китай согласится, он тут же забудет про свои какие-то там отношения, разговоры в отношении России руководства. Ему это больше не нужно будет. Он получит свое полное распоряжение, ресурсы, которые ему необходимы абсолютно как воздух. И что нужно делать сейчас верховному главнокомандующему в таких условиях? Понимаете, когда под тобой все недовольны. Экономический блок тобой недоволен. Военный блок тобой недоволен. Финансовый блок тобой недоволен. Ну, есть какие-то друзья, понятно, близкий круг семьи, те довольны, но этого мало. Раньше вся конструкция российской власти строилась на принципе каждой сестре по серьгам. То бишь, все что-то подзарабатывали, понимаете? Все что-то прикуривали, причем нормально, на поколение вперед. А вот сейчас никто больше так не зарабатывает, никто так не прикуривает. И тут не то, что поколение вперед, в этом бы поколении как-то выжить. А никто на это не рассчитывал на самом деле. Все рассчитывали, что как-то повоюем, и по чуть-чуть Европа раскроется, Америка отступит, и как-то нормально заживем. Но не происходит этого до сих пор. Поэтому что нужно делать? Ну, естественно, нужно звонить и договариваться как-то с США о том, чтобы была какая-то гарантия с их стороны, о том, что не будет каких-то налетов, что нужно сделать какую-то передышку. Все, потому что, ну, вот так вот развивается второй тайм. И такое очень часто бывает, между прочим, в истории. Ничего сверхъестественного не происходит. Да, происходит нечастое событие, когда огромная империя и военная машина делают стратегическую ошибку. Это не очень часто. Но регулярно. И мы сейчас живем в такое время, что да, вот так получилось, что маленькая моська, с помощью, кстати, других больших барбосов, вот она совершенно спокойно сейчас гонит слона.
20: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. Тайный советник.
21: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
22: Девушки теперь тоже под прицелом. Студентки Сибирского госуниверситета предложили подписать контракт в счет оплаты за обучение. Агитацию в беспилотные войска рассылают всем студентам. Однако ранее на специальный разговор в кабинет ректора вызывали только парней. Поэтому студентка из Новокузнецка очень удивилась, когда ей предложили заключить контракт в обмен на списание всех долгов по оплате за обучение.
23: Это не первый раз, когда рассылают такую фигню. Даже девушек уже приглашают. Учусь на платной основе, сессия начинается в мае. Предложили подписать контракт и пообещали аннулировать остаток долга за учебу.
22: На этом история не закончилась. После отказа от службы в армии девушке предложили подумать несколько дней. Вербовка студентов сейчас активно идет практически в каждом вузе страны. Однако желающих заключить контракт не так много. В некоторых университетах идут на критические меры, чтобы выполнить план. В Новосибирском колледже сразу 14 студентов отчислили с последнего курса.
24: При этом предлагают подписать контракт на спецоперацию. Тогда отчисления не будет и выдадут диплом. Получается, зачет не сдал, отчислили, а контракт подписал, зачет сдан.
22: В вузах Красноярска похожая картина. Марина говорит, что ее сестра работает в одном из учебных заведений. Она рассказала, что там на несовершеннолетних студентов оказывают нешуточное давление, склоняя подписать контракт.
25: Совершеннолетних 12 человек нужно на БПЛА. Ребята, там их гасят, эти, кто выходит на диплом. Все, подпишите. Они не дают диплом, они говорят, мы вас сдавали, если не подпишите.
22: Агитация в вузах перешла в активную фазу в декабре 25-го. И успешно ее назвать сложно. Количество подписавших контракт студентов, по официальным данным, пару сотен, а в планах – несколько тысяч. В Миноборнауке требуют от вузов проводить больше агитационных лекций, встреч и мероприятий для вербовки учащихся на контракт. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
20: Радио «Лента». 15:57 AM.
21: Главные новости дня.
0: Нам чужого не надо. Правительство запретило возить в Россию Starlink и другие иностранные терминалы спутниковой связи.
9: Правительство ограничило ввоз средств приема и передачи сигнала от иностранных спутников, в том числе двойного назначения.
0: Z-сообщество в шоке. Еще недавно на всех федеральных каналах призывали россиян сбрасываться, кто сколько может, чтобы купить на фронт американские терминалы спутниковой связи Starlink. Тогда Z-блогеры жаловались, что без тарелок Илона Маска связь в окопах превращается в лотерею. Теперь за ввоз Starlink на территорию России можно и получить статью. Этот запрет больше похож на выстрел в ногу самому себе, говорит IT-обозреватель Максим Журавлев.
4: Запретить Starlink в 2026 году – это все равно, что запретить электричество, чтобы не ударило током. Российские аналоги существуют в основном на бумаге или в единичных экземплярах, а армия и бизнес уже плотно сидят на западных терминалах. Мы видим попытку создать цифровой купол, но на деле это приведет к тому, что волонтеры будут ввозить терминалы по серым схемам, рискуя головой, а связь на фронте станет еще дороже и дефицитнее.
0: В Минобороны поспешили успокоить военных и волонтеров и заявили, что американские терминалы армии не нужны. Мол, они вообще использовались только для введения противника в заблуждение. Военный эксперт Андрей Соколов скептически расценил такие оправдания.
5: Сказки о том, что Starlink использовали только для маскировки, это попытка сохранить лицо при плохой игре. Весь прошлый год мы видели сотни видео, где российские подразделения работают через терминалы SpaceX. Если сейчас их реально начнут изымать и запрещать ввоз, управление войсками на многих участках просто рухнет. Своей спутниковой группировки такого уровня у нас нет и не предвидится. Власти выбрали изоляцию вместо эффективности.
0: Тем временем Z-каналы бьют тревогу. Они уверены, что Starlink все равно работает над Россией, но только для украинских дронов.
6: В правительстве думают, что бумажкой можно остановить сигнал из космоса. Но сигнал остается, а вот возможность легально получать оборудование исчезает. Пока украинские дроны продолжают использовать спутниковую навигацию, российские волонтеры и связисты теперь объявлены чуть ли не контрабандистами. Мы видим эталонное импортозамещение. Своего не создали, а чужое запретили.
0: По состоянию на 1 мая постановление правительства уже вступило в силу, а значит, таможня уже начала охоту за терминалами Илона Маска. Как этот запрет повлияет на ситуацию на фронте, пока сказать не берется никто. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Говорят военкоры.
8: Старшие Эдды про региональные барсы. Почему они так нужны?
10: Отряды теробороны при грамотном подходе – это прообраз полков нового строя, которые нам так необходимы. У нас уже созданы армейские структуры, попадающие под данное определение. Но нужно наращивать усилия. Гибкость управления – это, пожалуй, самый главный плюс барсов в приграничье. Отличное снабжение, минимизация тупника, четкое осознание важности выполняемой задачи. От того, как ловко ты обращаешься с уверенным тебе вооружением, напрямую зависит жизнь твоих родных и близких. Барсы сбивают дроны, наносят удары по живой силе противника, патрулируют приграничные дороги, защищают объекты инфраструктуры. Кроме того, идет постоянная подготовка личного состава таких подразделений. И в случае крайней необходимости у нас есть подготовленный резерв для вливания в армию. Подобные отряды очень до многих донесут, что война идет не где-то далеко, она тут, рядом.
8: Тревожные мысли. Александр Харченко про то, как дроны противника летят дальше и точнее.
10: Проблема ясна и понятна. По крайней мере, на низовом уровне ее признают. Технологический рывок Украины произошел потому, что на узком участке были аккумулированы все доступные ресурсы. Получилось неплохо. На выходе у противника получилась жесточайшая конкуренция, в которой побеждают достойные изделия. Оборонные технологии Украины основываются на гражданском обществе в широком смысле. Не военные заказали и привезли FPV-дроны на фронт. Это было предложение инициативных гражданских команд. Минимум бюрократии и максимум эффективности. Основная проблема российской армии — это связь. И когда мы слышим о том, что запреты и ограничения в области связи будут усиливаться, это означает только то, что это негативным образом отразится на армии. Невозможно иметь первоклассную армейскую связь, если на гражданке все запрещено и заблокировано. Это два разнонаправленных вектора. Либо мы блокируем, либо развиваем. Третьего варианта просто не дано.
8: Военкор Роман Сапаньков про Туапсе, Пермь и Орск.
2: Где-то удары впервые, где-то повторные прилеты. Все атаки с прицелом на нефтянку, кровь военной машины и всего тыла. Важны коренные изменения в распределении ресурсов, транспортировке, хранении. Меньше нефти в резервуарах, меньше потери. Быстрее логистика, тяжелее накрыть. Все это решается грамотным администрированием, адекватным текущей обстановке. Ручное управление в таких условиях – известная практика, и наша страна обладает здесь богатым опытом. Советский Союз во времена Великой Отечественной войны вполне успешно справлялся с задачами снабжения и переноса промышленности в заведомо более тяжелых условиях. При современном техническом уровне подобные методы могут стать еще более гибкими и эффективными. Поэтому переходить к их применению нужно уже вчера. Иначе мы обречены на постоянное повторение подобных ситуаций и постоянный рост ущерба.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Это лунный регион. Президент призвал брать пример с Чечни. Стало известно, сколько граждан региона участвует в СВО. На встрече с Рамзаном Кадыровым Владимир Путин озвучил цифру. В боевых действиях на Украине участвует более 70 тысяч жителей республики.
7: Поблагодарить вас, всех чеченцев, всех, кто проживает в республике, за огромную помощь в проведении специальной военной операции. Ребята у вас сражаются мужественно, героически, и они настоящие воины, мы это хорошо знаем, борются за Россию и за свою малую, любимую всеми чеченцами родину, за Чечню. Делают это достойно. Действительно, свыше 71 тысячи человек принимают участие в специальной военной операции. И из них почти свыше 20 тысяч – это добровольцы.
0: Однако эта статистика тут же вызвала немалый общественный резонанс. И если добровольцев из этого числа всего 20 тысяч, то кто остальные 50? В соцсетях пишут, что, мол, добровольно-принудительный формат в Чечне достиг государственного масштаба. О том, как формируются эти списки, рассуждает военный юрист Тимур Исаев.
11: Цифры, озвученные президентом, это попытка легализовать тотальную мобилизацию в отдельно взятом регионе. Мы понимаем, что 50 тысяч человек недобровольцев – это либо сотрудники силовых структур, либо те, кому просто не оставили выбора. В Чечне давно отработан механизм. Если ты не идешь на фронт, проблемы начинаются у всей твоей семьи. Это не пример патриотизма, а пример абсолютного контроля над населением, где человек – это просто цифра в отчете перед Москвой.
0: Ранее Рамзан Кадыров заявлял, что чеченские родители должны радоваться отправке сыновей на войну. Официальная статистика потерь в 500 человек выглядит неправдоподобно на фоне 70-тысячной группировки из Чечни, говорит аналитик в сфере безопасности Олег Воробьев.
12: На сегодняшний день известны около 500 погибших чеченцев, но реальные цифры могут быть в разы выше. Самое примечательное, среди погибших нет ни одного представителя семьи Кадырова или его ближайшего окружения. Радоваться смерти предлагают обычным сельским парням, пока элита республики остается в тени или на безопасном расстоянии от передовой. Это создает серьезное внутреннее напряжение, которое пока сдерживается только личной преданностью Кадырова Кремлю.
0: Журналист Валентина Строгая считает, что встреча президента с главой Чечни организована для того, чтобы показать всем регионам, сколько мужчин нужно отправлять на фронт.
13: Ставя Чечню в пример, Путин фактически дает сигнал другим губернаторам. Смотрите, как надо работать с населением. Это намек на то, что мягкая мобилизация, мол, заканчивается. Но то, что работает в Чечне под жестким давлением, может вызвать взрыв в других областях. Пока Кадыров портует десятках тысяч бойцов, Урал и Сибирь видят в этом не пример для подражания, а угрозу. 2026 год показывает, власть делает ставку на силу, забывая, что у любого давления есть предел.
0: По словам журналистов, пока президент хвалит показатели республики, в самой Чечне продолжается тихая трагедия семей, чьих сыновей отправили за 10 тысяч километров воевать без их на то согласия. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Говорят военкоры.
8: Трамп заявил, что Украина потерпела военное поражение, но это не точно. Вот что об этом пишет военкор канал «Старшая Д».
3: Он сначала заявил, что Украина потерпела военное поражение. Потом, что Иран потерпел. Скорее всего, ошибся и оговорился. Он уже мирил Азербайджан и Албанию, все помнят. Но даже оговорка Трампа про военное поражение Украины благостно действует на уши некоторых наших граждан. Спешу огорчить. К огромному сожалению, до военного поражения Украины еще далеко. Наш противник силен, жесток и опасен. Он креативно подходит к организации боевых действий и сдаваться не собирается. Что бы там ни болтал победивший всех Донни. Учитывая то, что основу огневого поражения у нашего врага составляют дроны, а спонсоры хохла не жалеют денег, то нам надо собрать все силы, не слушать сладкие речи старого Донни. Кстати, совсем недавно Трамп утверждал диаметрально противоположное и рассказывал, что близки к поражению именно мы. Не исключено, что когда начнется период лунарного Трампа, он вновь вернется к данной точке зрения.
8: Военкор, канал «Синяя Зет Борода» о том, как все вокруг готовятся к большой войне.
3: Азербайджан под боком у нас. Начинает совместное с Украиной производство антидроновых систем, FPV-дронов и морских БЭК. Южный упор Британии на наш Северный Кавказ через Армению. Норвегия, Дания и Швеция совместно с Украиной с июня этого года начинает производство систем противовоздушной обороны и техники для ведения боевых действий в Арктике и Северной Атлантике вдоль границ с нами. Польша и Финляндия готовятся получить ядерное оружие. Германия полностью переоборудует Бундесвер. Все это за рамками НАТО, под патронажем Британии и Франции. Нам еще предстоит повоевать, причем сразу на нескольких направлениях и как бы не одновременно. Мясорубка будет знатная. А мы еще из предыдущей не выбрались.
8: Руководитель «Справедливой России» Миронов заявил, что предприятия сами должны защищать себя от атак беспилотников. Вот как это комментирует военкор-канал «Старше Эды».
3: Отличное предложение. Тем более можно развить мысль дальше. Предприятия сами себя защищают от атак, превращая свою охрану в военизированную структуру, закупая пулеметы и зенитную артиллерию. Закупают дроны и взрывчатые средства, входят во взаимодействие с другими дружинами, налаживая связь и устанавливая общее командование. В общем, делают все то, что должна делать армия. Учитывая управленческие компетенции руководства, работать все будет на 5 с плюсом. Конечно же. Господин Миронов только не ответил на вопрос, а зачем тогда вооруженным предприятиям армия? По сути, на них можно в дальнейшем возложить задачу по созданию зоны безопасности в приграничных регионах. Wildberries пусть создаст дружину и отправит ее на Сумы. Противник будет только наращивать удары по нашим регионам. Защита неба от дронов, а в скором времени и ракет, становится приоритетной задачей в области обороны. Потому и надо подходить к ней с умом, а не бросаться лозунгами.
21: Радио «Лента». 15.57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
14: Обозреватель Дмитрий Дризе о попытке чиновников запретить популярную детскую книгу Григория Остера.
15: Согласно сообщению пресс-службы компании Wildberries, продажи книг Григория Остера за последние дни выросли почти на 500% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала месяца апреля рост составил 220%. Наибольшим спросом пользуется центральное произведение детского писателя «Вредные советы» в различных изданиях. Для справки, печатать их начали в далеком 1983 году, то есть еще во времена СССР, когда официально действовал институт государственной цензуры. И вот по прошествии более чем 40 лет Советский Союз успел распасться, наступил новый 21 век. Книгой заинтересовались следственные органы Российской Федерации. Произошло это после доклада Марии Бутиной на заседании Координационного совета по защите детей. Депутат, в частности, усмотрела в творчестве Остера разрушение нравственного фундамента ребенка под видом юмора и воспитания. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин лично поручил провести соответствующую проверку. Ее результаты на данный момент неизвестны. Однако, судя по сложившейся практике, с высокой долей вероятности, указанные выше разрушительные тенденции нравственного фундамента под видом юмора будут выявлены. Что произойдет дальше, догадаться также нетрудно. Судьба вредных советов, несмотря на всеобщую любовь и популярность, вполне может оказаться незавидной. Впрочем, сказать хочется не об этом. Похоже, в российском бизнесе намечается интересная тенденция. Или, точнее сказать, возникает очень простой, незатейливый способ кратного ускорения продаж. Достаточно шепнуть клиенту: «Бери, пока не запретили». И результат налицо, без особых усилий. Запретный плод сладок, от покупателей не будет отбоя. Поле для деятельности выглядит бескрайним. Дело в том, что сейчас такое время, что под проверку может попасть абсолютно любое произведение. Будь то книга, фильм, музыка, исполнитель, список выглядит бесконечным. Однако все-таки интересно, как с годами меняется восприятие. Вредный совет – это как бы от противного. Мол, сделай плохо, и ты поймешь, что не прав, и станешь хорошим. Цензоры в СССР, отдел пропаганды ЦК КПСС и другие тогдашние органы контроля посчитали, что здесь больше шутки. И да, это вполне нормальное воспитание. Сейчас, как получается, нужно воспринимать все буквально, без лишних рассуждений о двойном смысле. Видимо, и стандарты юмористической деятельности придется также пересмотреть в ближайшей перспективе, чтобы не было соблазна фундаменты разрушать.
20: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
1: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Утро 1 мая 2026 года. Туапсе. Воздух просто гудит от эха мощной ночной атаки.
16: И над городом поднимается такое, знаешь, тяжелое оранжевое зарево.
1: Да, именно. А вместо утренней росы на лобовом стекле машин слой черной, липкой, маслянистой субстанции толщиной в пару миллиметров.
16: Звучит как кадры из какой-то антиутопии, честно говоря.
1: Абсолютно. Но это реальность города, который оказался в самом эпицентре экологической катастрофы. И это зарево не просто, ну, визуальный эффект ночного неба.
16: Оно сработало как эдакий триггер огромного механизма разрушения. То есть локальный инцидент на промышленном объекте мгновенно запустил цепную реакцию,
1: которая просто стерла границы и превратила населенный пункт в зону бедствия, уже регионального масштаба.
16: Слушай, чтобы по-настоящему осознать, как целый город дошел до жизни, скажем так, под черным дождем, нужно детально разобрать физику того, что произошло.
1: Согласен, причем ситуация накалялась постепенно. Майские события не возникли из ниоткуда. Весь апрель был похож на такую тревожную репетицию.
16: Там же были инциденты 16, 20 и 28 апреля, верно? Инфраструктура завода уже подвергалась ударам.
1: Да, подвергалась, но тогда система еще сохраняла какой-то запас прочности. Дым от горящих нефтепродуктов просто уходил в верхние слои атмосферы.
16: Ну, рассеивался ветрами, и люди в жилых кварталах хотя бы не задыхались. Экологический баланс балансировал на грани, но как-то выдерживал.
1: А вот в ночь на 1 мая этот баланс рухнул. Произошло прямое попадание в самую уязвимую точку. Это центральная секция резервуарного парка. Там находились мазут и гудрон. Вспыхнули сразу три гигантских резервуара, каждый объемом по 5000 кубометров.
16: 5000 – это же огромный объем.
1: Огромный. Площадь сплошного пламени перевалила за 2500 квадратных метров.
16: Жесть. Это уже не просто пожар, это какой-то искусственный вулкан. Мазут же горит совершенно иначе. Он выделяет просто колоссальное количество плотной сажи.
1: И температура в эпицентре невообразимая. Больше 1200 градусов. Обычная вода при таких температурах вообще бесполезна.
16: Она, наверное, просто испаряется, даже не долетая до открытого пламени.
1: Именно так. Открытый огонь пытались сбить долгих 14 часов подряд. 14 часов.
16: С ума сойти.
1: И даже когда формально отчитались о ликвидации, резервуары продолжали тлеть еще двое суток. Они коптили небо и выбрасывали гигантские объемы токсичных продуктов горения.
16: Но подожди, у меня тут возникает вопрос. Географический парадокс. Туапсе – прибрежный город. Морской бриз, циркуляция воздуха. Разве этот гигантский столб черного дыма не должно было просто унести в море?
1: По логике – да. На равнине ровно так бы и произошло. Но география сыграла очень злую шутку. Рельеф местности стал настоящей ловушкой.
16: Горы?
1: Да. Город плотно зажат в узкой долине между отрогами главного Кавказского хребта. Высота этих гор достигает 1000 метров. Они образуют такую, знаешь, идеальную каменную чашу вокруг жилых районов.
16: А, то есть дым просто оказался заперт в этой воронке?
1: Хуже того, сработал эффект температурной инверсии. Раскаленный воздух от пожара пошел вверх, но столкнулся с холодными ночными слоями атмосферы.
16: И возникла невидимая температурная стена.
1: Совершенно верно. Слой густого смога поднялся метров на 400, уперся в эту преграду, ударился о горы и начал оседать прямо на крыше домов, на школы, на улице.
16: Как будто город накрыло глухой газовой крышкой.
1: Видимость упала до 200 метров.

0: коктейль взлетал на высоту до 500 метров.
1: А там уже другие температуры, резкое охлаждение.
0: Точно. Началась стремительная конденсация. Мельчайшие частицы мазута остывали, слипались друг с другом, вбирали в себя сажу и становились тяжелыми. Гравитация брала свое, и эта масса летела вниз.
1: Вот так и пошел этот черный дождь.
0: Да. Машины за ночь покрывались панцирем из черной жижи толщиной в 2-3 миллиметра.
1: Ну, грязные машины можно отмыть. Настоящий вопрос в том, какова химия этого процесса, насколько вообще ядовит такой осадок.
0: Химический профиль катастрофичен. Концентрация бензопирена взлетела до значений, которые превышают норму в 30-40 раз.
1: 30-40 раз. Важно подчеркнуть, что бензопирен – это канцероген первого класса опасности. Он напрямую разрушает клетки.
0: Плюс ко всему, в воздухе оказались гигантские объемы оксидов серы и азота. Химия атмосферы сработала неумолимо. Эти газы соединились с водяным паром и образовали серную и азотную кислоту.
1: То есть на город обрушились классические кислотные дожди.
0: Уровень pH рухнул до показателя 3,8.
1: Такая кислотность смертельна для любой зелени. Это же сравнимо с тем, чтобы поливать деревья раствором аккумуляторного электролита.
0: Результат стал виден за считанные часы. Всего через 48 часов свежая весенняя листва в городе буквально сгорела от химических ожогов.
1: За двое суток?
0: Да. Деревья почернели, листья скрутились и опали. Агрономы фиксировали полное уничтожение газонов и гибель посевов на участках.
1: Слушай, если кислота за двое суток сожгла деревья, становится просто страшно от мысли, что происходило с легкими людей на улицах. Человек же не может перестать дышать.
0: Медицинская статистика отреагировала мгновенным всплеском. Количество обращений в больницы выросло в 8-10 раз.
1: На что в основном жаловались?
0: Мучительная резь в глазах, невыносимое жжение в носоглотке, многие откашливали густую серую мокроту.
1: Ужас. И как обычно, самый жестокий удар принимают на себя дети. Детский организм дышит чаще, метаболизм быстрее, а дыхательные пути крошечные.
0: Педиатрические отделения просто захлебнулись от количества пациентов с обструктивными бронхитами, а ситуацию еще усугублял акролеин – крайне токсичный продукт горения.
1: У аллергиков он, наверное, вызывал тяжелейшие реакции.
0: Вплоть до анафилактического шока, требующего экстренной реанимации.
1: Острые приступы кашля – это ужасающая картина. Но острая фаза проходит, симптомы снимаются капельницами. Скрытая катастрофа заключается в другом.
0: В долгосрочных последствиях.
1: Именно. Тяжелые металлы и канцерогены никуда не исчезают. Они оседают в тканях и запускают процессы, которые проявятся лишь спустя годы.
0: Это главная угроза бензопирена. Он метаболизируется внутри клетки и образует невероятно прочные связи с молекулами ДНК. Запускает механизм злокачественного перерождения.
1: Возникает вопрос времени. Когда эта бомба замедленного действия сработает?
0: Латентный период развития онкологии в таких условиях от 5 до 10 лет. По четким прогностическим моделям, к 2031 или 2036 году ожидается рост заболеваемости раком легких в регионе на 15-20%.
1: Да. Более того, эти яды же выпали на землю.
0: Да. Ванадий, никель. Остатки нефтепродуктов начали проникать в почву.
1: А с первыми дождями вся эта таблица Менделеева смывается в грунтовые воды. Каждый частный колодец в окрестностях становится потенциальным источником отравления.
0: Отравленная земля – это тяжелейший урон. Но самый сокрушительный удар принял на себя главный ресурс региона – акватория Черного моря.
1: Первое масштабное загрязнение там было еще в апреле, если я правильно помню.
0: Да, тогда в море попали тысячи квадратных метров чистых нефтепродуктов. Но парадокс в том, что химия, которой тушили майский пожар, оказалась страшнее самого мазута.
1: Ну да, чтобы сбить температуру в 1200 градусов, простой водой не обойдешься. Там нужны сотни тонн специальной пены.
0: И куда вся эта масса делась после тушения? Она смешалась с ливневыми стоками и бурной рекой хлынула прямо в море.
1: А эта пена ведь на основе поверхностно-активных веществ.
0: По сути, она сработала как исполинская порция самого агрессивного моющего средства.
1: Для морской экосистемы это моментальная смерть. На поверхности воды есть тончайший липидный слой. Через него идет газообмен.
0: А пена просто разрушила поверхностное натяжение и растворила этот слой без следа. Газообмен остановился.
1: Получается, то, что спасло город от выгорания, буквально задушило море.
2: Произошел массовый мор фито- и зоопланктона. И это весной в самый пик нереста, хамсы, ставриды, султанки.

0: Целое поколение мальков в радиусе 15-20 километров осталось без еды.
1: Пищевая цепочка рухнула, но подожди, существуют же боновые заграждения, плавучие барьеры, их всегда оперативно разворачивают. Почему они не сработали?
0: Их выставили, но море — это не бассейн. Сложная роза ветров и сильные течения свели эффективность барьеров к минимуму. Удержать массу не вышло.
1: И нефть пошла на пляже.
0: Начался мазутный прибой. На берег выбрасывало сгустки застывшего тяжелого нефтепродукта диаметром до полуметра. Пляжи Небуга, Ольгинки, Джубги покрылись сплошным черным ковром.
1: Представляю объемы работы. Очистить многокилометровые пляжи от вязкой нефти – колоссальный труд.
0: Была организована круглосуточная уборка. Только за первую неделю мая вывезли 3000 кубометров загрязненного грунта. Это больше сотни самосвалов.
1: Угу.
0: Но процесс превратился в сизифов труд. Люди очищали берег днем, а ночной прилив приносил из моря новую порцию мазота.
1: И все это прямо накануне майских праздников. Это же означает моментальную финансовую смерть для всего побережья.
0: Майские праздники принесли 70% отмен бронирований.
1: А прогноз на лето?
0: 10-12 миллиардов. Для муниципалитета это дыра в бюджете, массовая потеря рабочих мест.
1: Но здесь можно поспорить. Люди ведь планируют отпуски заранее. Если один город закрыт, туристический поток просто перераспределится дальше по побережью. В Геленджик, например. Локальный бизнес пострадает, но в целом экономика выстоит.
0: Этот сценарий казался логичным, пока не появились спутниковые снимки. Нефтяная пленка не осталась в одной бухте. Под действием течений она растянулась на 40 километров, прямо в сторону Геленджика. Вся туристическая инфраструктура региона оказалась под угрозой.
1: Да, то есть переезд бы не спас. А кроме физического загрязнения, есть же еще репутационный урон.
0: Туапсе моментально получил стигму промышленного гетто. Очистить пляж можно за сезон каторжной работы. А как очистить репутацию? На восстановление имиджа уйдут годы.
1: И вот на фоне этого тотального экологического и экономического кризиса реакция официальных инстанций спровоцировала отдельный социальный кризис – кризис доверия.
0: Политика информирования вызывала шок. Пока люди задыхались на улицах, официальные сводки изо дня в день монотонно сообщали лишь о, цитирую, «незначительном превышении норм».
1: Как такое возможно?
0: Проблема в методологии. Замеры проводились далеко от эпицентра и искали в основном бензол. А вот диоксид серы, газ, вызывающий резь в глазах, игнорировался.
1: При этом независимые экологи били тревогу, фиксируя превышение диоксида серы в 15-20 раз. В чем вообще логика такого замалчивания?
0: Видимо, минимизация ущерба на бумаге.
1: Но если человек видит на улице черную от мазута собаку, мертвую рыбу на берегу и сам харкает серой мокротой, заявления о безопасности только рождают панику.
0: Хуже того, этот информационный вакуум лишил людей возможности защитить себя. Если бы масштаб признали в первые часы, можно было бы эвакуировать беременных астматиков.
1: А вместо этого родители продолжали отпускать детей играть на покрытых сажей улицах. Доверие к любым официальным институтам было разрушено полностью. Подводя итог, становится ясно, как локальный пожар вскрыл системные уязвимости на всех уровнях, от географической ловушки до паралича системы информирования.
2: По прогнозам, природной среде региона потребуется от 15 до 20 лет на самоочищение от тяжелых металлов.
1: Экосистема будет восстанавливаться мучительно долго. Но возникает куда более сложный вопрос. Химический яд со временем вымывается дождями. А сколько времени потребуется социальной экосистеме, чтобы очиститься от последствий разрушенной экономики?
2: Отличный вопрос для размышления. Химический яд вымывается, а вот информационный вакуум оставляет гораздо более глубокие шрамы.
1: Согласна.
2: Берегите себя, думайте критически и до встречи в следующем разборе.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Очевидное. Невероятное. На радио Лента.
4: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет. Это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Визит транзитом. Новый посол России в Польше по дороге на работу в Варшаву заехал к губернатору Калининградской области. Какие вопросы обсуждались на фоне военной активности на польской границе? Стена смерти. Орнитологи предупреждают о гибели сотен тысяч птиц в случае строительства высотной гостиницы на Куршской косе. Удастся ли остановить скандальную застройку? Сплошная антисанитария. В Балтийске популярный магазин торговал рыбой, приготовленной в гараже. Сколько еще в регионе таких подпольных цехов? Итак, губернатор Алексей Беспрозванных встретился с новым послом России в Польше Георгием Михно. Дипломат впервые посетил Калининградскую область в новой должности и сделал это прямо по пути на новое место работы. Во время встречи стороны обсудили взаимодействие Калининградской области с Польшей в текущих внешнеполитических условиях, в частности, вопросы безопасности. Обеспокоиться есть о чем. В рамках масштабной программы «Восточный щит» Польша ведет планомерное усиление границы с Калининградской областью. Наращиваются как физические укрепления, так и ударный потенциал. И здесь речь о так называемой «янтарной польской дивизии», которая формируется вблизи эксклава и в которую вошли, по имеющимся данным, около 300 бронемашин, включая южнокорейские и американские танки. Особое внимание вызывает и факт развертывания в 50 километрах от границы отдельного разведывательного батальона. Это подразделение оснащено современными средствами наблюдения, бронетехникой и, как говорят эксперты, выполняет роль глаз и ушей НАТО в регионе. К тому же для оперативной переброски этих сил в случае угрозы Варшава завершила строительство новых дорог к границе. Усиление польской группировки создает ряд критических вызовов для эксклава, считает глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
6: Концентрация бронетанковых соединений вблизи Сувалкского коридора и закрытие 10 наземных погранпереходов фактически блокируют для Калининграда наземную логистику. Во-вторых, высокая плотность разведывательных средств и систем ПВО в приграничной зоне позволяет Польше и НАТО мониторить работу портов Балтийска и Калининграда, а также контролировать воздушное пространство над ключевыми ТЭЦ региона. Польша рассматривает Калининград как источник гибридных угроз и как проблемного соседа. Этим Варшава оправдывает наращивание своих ударных сил и ограничение трансграничного движения.
5: Напомню, официальный представитель МИДа Александр Грушко на днях заявил, что в НАТО отрабатываются сценарии морской и сухопутной блокады Калининградской области. При этом российские власти подчеркивают, что любые действия, угрожающие безопасности эксклава, повлекут максимально жесткий ответ. На фоне всех этих событий спрос на квартиры у моря в курортных городах области упал в марте сразу на треть. Сокращение интереса покупателей к такой недвижимости наблюдается именно там, где до сих пор он был наиболее высок, то есть в Калининградской области и в Крыму. Причем в эксклаве охлаждение особенно заметно – -33%, тогда как в Крыму продажи упали на 20%. Специалисты называют несколько причин. Среди них – перегрев рынка, слишком быстрый рост цен, падение доходов россиян, сохранение высоких ставок по ипотеке и вишенка на тортике – напряженность в Балтийском регионе. В результате лучшая динамика спроса на рынке недвижимости сейчас в более отдаленных от военной активности регионах – например, в Республике Алтай заметно вырос спрос и на квартиры в Минске. И в продолжение темы строительства и недвижимости следующая новость. 6 мая в поселке Рыбачий пройдут слушания по скандальной застройке Куршской косы. Кратко напомню суть вопроса.
7: На общественное слушание вынесем проект строительства 7-этажного отеля, новой яхтенной бухты и намыва территории в акватории Куршского залива. Данный проект вызвал резкую критику жителей, экологов и ученых. По их мнению, крупный остекленный комплекс может стать угрозой для мигрирующих птиц, путь которых проходит через Куршскую косу. Также вопросы вызывает создание искусственного участка земли и масштабные работы в акватории национального парка. Жители считают, что под видом благоустройства продвигается коммерческая застройка уникальной природной зоны.
5: В свою очередь, директор биостанции «Рыбачий» Андрей Мухин заявил, что данные о том, что проект строительства масштабного туристического комплекса не нанесет ущерба экологии Куршской косы и не окажет влияния на популяции птиц, являются исключительно точкой зрения застройщика. «Птицы будут массово погибать, ударяясь о стену высотной гостиницы», — объяснил орнитолог.
8: То, что пролетает в год, мы знаем по очень грубым оценкам, но в среднем где-то там порядка 10 миллионов пролетает над косой за год. Но если у них на пути поставить стеклянную стену, они будут биться. Будут лететь и биться, и это будет происходить по нескольку раз в год. И пока это будет стоять, они будут лететь и биться. Никакого другого варианта здесь невозможно. Птицы не полетят никаким другим путем. Они будут лететь и массово убирать об эту стену.
5: Также, по мнению Андрея Мухина, строительством гостиничного комплекса на территории национального парка должны заинтересоваться правоохранители, а заодно выяснить, почему органы государственной власти так заинтересованы в реализации этого проекта. Кстати, обеспокоены жители Куршской косы не только масштабным строительством на косе, но и отсутствием высокоскоростного интернета. Его уже год с нетерпением ждут в поселках Лесной, Рыбачий и Морское. ПАО «Ростелеком» собрало заявление на подключение, но дальше этого дело не пошло, работы не ведутся. На задержку люди пошли жаловаться на официальную страницу губернатора ВКонтакте. В комментариях представитель Минцифры ответил, что три поселка действительно входят в список тех, где за счет бюджетной субсидии должны провести волоконно-оптические линии связи. Сейчас проводятся конкурсные процедуры. Мол, подключить Лесной, Рыбачий и Морское надеются до конца текущего года. В общем, история повторяется. Год назад жители Куршской косы уже задавали губернатору этот вопрос. Тогда им тоже обещали решить проблему с высокоскоростным интернетом до конца года, сетуют люди.
9: «Уже надоело слушать эти обещания. Сколько можно завтраками кормить? Говорят, что интернет появится, если на это будут выделены деньги из областного бюджета. Походу, никто ничего выделять не собирается. У нас на косе высокоскоростной интернет есть лишь в нескольких домах. В других или вообще нет возможности подключения, или доступно только соединение по телефонной линии с низкой скоростью. В то время как оптоволоконное соединение дает приличную скорость за цену почти в два раза ниже».
5: И в завершение о хлебе насущном, точнее о рыбе, которая продается в регионе. И здесь история даже не о заоблачных ценах, а о качестве продукта. В Балтийске пресекли деятельность подпольного цеха по переработке рыбы.
10: По информации Россельхознадзора, в одном из местных гаражей рыбную продукцию готовили, хранили, а после продавали в магазине. Проверка установила жуткие вещи. Во-первых, сырье было неизвестного происхождения. У рыбы не было ни маркировки, ни ветеринарных документов. Во-вторых, готовая продукция не проходила обязательную проверку безопасности. Все производилось в жутких антисанитарных условиях. Потом готовые изделия попадали в легальную точку сбыта, в магазин «Капитан». В целом, в гараже «Балтийска» изъяли потеряли около 1200 килограммов рыбы и рыбной продукции. Общая стоимость партии оценивается примерно в 1 000 000 рублей.
5: Лишь бы антисанитарная рыбка из Балтийска не попала на фиш-тиваль в Зеленоградск, иначе последствия могут быть непредсказуемыми, учитывая массу желающих побывать в эти дни на гастрономическом фестивале морской кухни под открытым небом. Кстати, фиш-тиваль радует гостей вкусностями 4 дня по 3 мая. Самое время рвануть за рыбным шашлычком в Зеленоградск, особенно когда шашлыки под запретом даже на своей даче. Инспекторы бдят, а штрафы кусаются, так что шампуры и мангалы под замок до 31 мая, когда должен, наконец, закончиться особый противопожарный режим. На этом пока все. Больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
11: Жители Балтийска не могут отойти от шока. 1170 килограммов рыбы из гаража. Не с завода, не с лицензированного производства. Из обычного гаража в Балтийске. И все это прямо на прилавок магазина «Капитан» на улице Егорова, где вы, возможно, покупали рыбу вчера или позавчера. Свежее, говорите, из проверенного источника? Давайте по фактам. Россельхознадзор совместно с ФСБ накрыли подпольный цех, оформленный на некоего ИП Гладнева, почти на 1 000 000 рублей. Рыба без единого документа, без ветеринарной экспертизы, без какого-либо контроля качества производилась и хранилась в условиях полной антисанитарии. В гараже. Просто в гараже. Там, где обычно стоит машина и лежат банки с маслом. Вот там вам и делали рыбу, которую вынесли домой и клали на стол своей семье. Теперь внимание, потому что дальше еще интереснее. Это не единичный случай. Март 2026 года. Поселок Взморье. Там работал ИП Артюхов. Коптил рыбу, знаете в каких условиях? Вокруг цеха бегали собаки и кошки. Животные прямо у открытой рыбы. Итог. 9 тонн немаркированной продукции на 3 миллиона рублей. 9 тонн. Это не килограммы, это тонны. И все это время Артюхов спокойно работал. Никто не приходил, никто не проверял, никто ничего не видел. Или вот еще один шедевр. Индивидуальный предприниматель под вывеской «Кистол» торговал рыбой после того, как был исключен из реестра в 2023 году. То есть нелегально. И что? Россельхознадзор предостерег не покупать эту продукцию. Предостерег. Вывеска висит, бизнес идет, рыба продается. А вам говорят, ну, мы ж предостерегли. Спите спокойно, граждане. Или еще один случай. Продукты питания «Комбинат», крупный производитель. И там тоже выявлены нарушения. Хотя по размеру предприятия, казалось бы, должен быть порядок. Но нет. В марте в Светлогорске уничтожили 38 килограммов деликатесов. Уничтожили, потому что есть это было нельзя. Просто опасно для жизни. Вот и вся история про деликатесы на калининградских прилавках, за которые вы платите честно заработанные деньги. Теперь главный вопрос. Кто крышевал этот адский цех в Балтийске? Гаражный цех на 1170 килограммов рыбы не работает тайно, тем более целый год. Это мы с вами понимаем. Сырье откуда-то регулярно привозят, продукцию развозят по городу. Магазин принимает товар без документов и без вопросов. Все это на глазах у города. И ни одного протокола, ни одной проверки. Просто магия, правда? Нет, не магия. Это схема. Типичная схема для малых городов. Выглядит она приблизительно так. Местный участковый или инспектор получает благодарность. Санэпид и ветеринары смотрят в другую сторону. Браконьеры с Балтики делят процент. И так бизнес может работать и работает годами. Я уверен, что Гладнев в этой цепочке не главный. Он звено, исполнитель. Настоящие организаторы сидят глубже, либо в администрации Балтийска, либо среди рыбаков-поставщиков. Это подтверждает то, что привлекли ФСБ, и они копают цепочку. Это уже не Россельхознадзор, который предостерегает. Это другой уровень. Так что ждем продолжения. И очень надеемся, что хотя бы на этот раз результат будет. А пока, сколько еще таких бизнесменов работает прямо сейчас? В Балтийске, в Светлогорске, в Гурьевске. Пока мы с вами разговариваем, где-то в гараже разделывают рыбу без документов. И завтра она окажется на прилавке. И вы ее купите. Потому что не знаете, что это яд. Будьте максимально осторожными. Смотрите на маркировку. На любой рыбной продукции обязан быть состав, дата производства, срок годности, данные производителя и ветеринарный штамп. Если нет хотя бы одного из этих пунктов, то кладите продукт обратно. Сразу. И обязательно сообщите работникам торговой точки, что лежит у них на прилавках. Кроме этого, избегайте рыбу с рук и из подозрительных точек. Да, там может быть дешевле. Но! Рынки без холодильников, маленькие магазины без документов на стенде, домашнее копчение – все это красные флаги. Экономия в 100 рублей обойдется вам намного дороже. Просто поверьте, оно того не стоит. Если вы уже купили подозрительный товар, не выбрасывайте. Сохраните чек, упаковку, сфотографируйте, что там внутри. И подайте жалобу в Россельхознадзор по Калининградской области. Это можно сделать через их сайт. Займет это всего пару минут, а вы, возможно, спасете кому-то здоровье. Каждое ваше обращение – это официальный документ, который чиновники уже не могут проигнорировать, как они игнорировали Гладнева и других таких же. И последнее, самое важное. Не думайте, что это где-то там и вас не касается. Подпольный цех снабжал конкретный магазин в конкретном городе. Артюхов кормил реальных людей рыбой из цеха, где бегали животные. Это не новости с другой стороны. Это Калининградская область. Это ваши прилавки. И пока система работает именно так, на предостережение, вместо реальных наказаний, гаражные цеха будут работать дальше. Берегите себя и услышимся в новом выпуске. Пока!
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Это шпионы. Специализированный провайдер пометил мессенджер Max как шпионское приложение. Что это значит? Провайдер Cloudflare пометил домен госмессенджера Max как шпионское и вредоносное программное обеспечение. Когда именно это произошло, неизвестно. При этом на сайте Cloudflare указано, что у домена Max все еще есть TLS-сертификат. Это говорит о подлинности проекта. В пресс-службе мессенджера уже заявили, что классификация Cloudflare была вызвана неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам веб-аналитики сайта Max. При этом эксперты предупреждают, что главная опасность отечественного мессенджера в том, что его полностью контролирует государство. А значит, все фотографии и сообщения кто-то может посмотреть или прочитать, говорит эксперт в сфере IT Саркис Дорбенян.
13: Абсолютно точно, что вы не получите никакого аналога сигнала и даже телеграмма с его секрет-чатами. Да, это, скорее всего, будет сертифицированное ФСБ шифрование, от которых у них же есть ключик, никакого сквозного, да, так называемого end-to-end шифрования там не будет, так же, как не будет анонимности.
12: В МАКС россиян завлекают всеми возможными способами. Власти заявляют, что он безопасный и надежный. Также он внесен в белый список ресурсов, которые смогут работать при отключении интернета. На МАКС настоятельно рекомендуют перейти и всем чиновникам. На этот мессенджер также переведена коммуникация в ЖКХ и образовании. И все для того, чтобы увеличить его аудиторию. Однако многие россияне, в том числе чиновники, опасаются слежки и используют МАКС на отдельных устройствах. Глава телеканала Russia Today Маргарита Симоньян призвала тех, кто боится слежки, уезжать за границу.
14: Мы не будем переходить на МАКС, потому что его слушают. Я это слышала даже от людей, ну, правда, отставных, в погонах. Слушайте, это такой поразительный наивняк. У меня от Родины секретов нет. Слушайте на здоровье. Потому что у кого от Родины секреты есть, тому, пожалуйста, чемодан, вокзал Чичваркин.
12: Эксперты по кибербезопасности отмечают, что МАКС собирает аномально широкий спектр личных данных и записывает каждое действие пользователя. Мессенджер также передает данные третьим лицам и госорганам. Это прямо указано в политике конфиденциальности сервиса. При этом мессенджер МАКС поддерживают на самом высшем уровне. Ради него приняли специальный закон и его прорекламировал лично Владимир Путин. И все это на фоне ограничений WhatsApp и Telegram. Возможно, в Кремле надеются, что в случае их блокировки россияне массово пойдут в МАКС. Но эти надежды напрасны, считает директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
15: Если будет заблокирован WhatsApp, первым, кто станет бенефициаром этой блокировок, это будет, естественно, Telegram. Если заблокируют оба, вот, в любом, и в том, и в другом случае, будет больше продаж VPN-ов. Вот что я могу сказать.
12: Чиновники не останавливаются в своих попытках популяризовать МАКС. При этом более 80% жителей страны не хотят переходить на него в случае полной блокировки WhatsApp и Telegram. Доступ к этим мессенджерам в России уже ограничен. Ранее Роскомнадзор заявил, что делает это для противодействия преступникам. В Минцифры утверждали, что это сможет положительно повлиять на снижение числа мошеннических вызовов. При этом, по официальным данным Центробанка, большинство мошенников обманывают жертв при помощи звонков по сотовой связи и СМС в 3 раза чаще, чем в мессенджерах. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Криминальные новости.
17: Мужчина насмерть забил 3-летнюю падчерицу в Новосибирске. Он задержан. А жертвой изверга стала дочь его 29-летней сожительницы. Мужчина внезапно набросился на девочку и жестоко избил ее руками и ногами. Та потеряла сознание и была госпитализирована, но врачи не сумели спасти жизнь малышки, пишет канал 112. Подозреваемому предъявлено обвинение, он отправлен в СИЗО. Обвиняемого в убийстве 11-летней девочки на Кубани также отправили за решетку на 2 месяца. Ранее в Краснодарском крае задержали 31-летнего местного жителя по обвинению в убийстве школьницы в поселке Стрелка, сообщает Следком. Речь идет о дипломированном педагоге-психологе Александре Малиновском, который был главой отделения Союза казачьей молодежи Кубани в Темрюкском районе и помогал местной администрации с патриотическим воспитанием детей. СК уточнил, а мужчина встретил девочку на улице, посадил ее в свой автомобиль. Во время поездки между ними произошел конфликт. Мужчина ударил 11-летнюю девочку, а затем задушил. Тело сбросил в заросший овраг у водоема. После появления этой информации Союз казачьей молодежи Кубани начал удалять посты с упоминанием Малиновского со своей страницы ВКонтакте. Число заключенных в СИЗО сократилось более чем на четверть за время СВО. В прошлом году число обвиняемых и осужденных, содержащихся в следственных изоляторах, достигло исторического минимума – 80 тысяч человек. Сокращение их количества резко ускорилось с 2023 года. В 2024, когда обвиняемым разрешили подписывать контракт на стадии следствия, число заключенных в СИЗО упало сразу на 14 тысяч человек. Это самое большое снижение за весь период наблюдений. В 2025 году падение продолжилось. Показатель упал еще на 7,5 тысяч человек. В итоге за 4 года спецоперации количество людей в СИЗО сократилось более чем на четверть. Количество заключенных в колониях тоже достигло исторического минимума, заявлял ранее председатель Верховного суда Владимир Давыдов, называя причиной гуманизацию законодательства. Точное количество преступников, которым за 4 года СВО удалось удалось сократить себе срок или совсем избежать наказания через заключение контракта с Минобороны, неизвестно. Доступ к статистике о судимости закрыли, но цифры там должны быть ужасающие. Только в одной Томской области на войну до суда отпустили более 500 задержанных за преступление. Это в прошлом году. Российский турист задержан на Северном Кипре за нападение на полицейских. По местным законам ему грозит до 4 лет тюрьмы. По данным ШОТ, предприниматель из Питера Александр попал за решетку в первый же день отдыха. Турист прилетел на Кипр и сразу пошел в ресторан. Там немного перебрал. Вышел, наткнулся на местных полицейских. Офицеры попросили россиянина проехать на освидетельствование в участок. Но Александр отказался дышать в алкотестер. А когда мужчину попытались силой увести в участок, он набросился на полицейских. Одного из них сначала душил, а потом сломал ему палец. Приехало подкрепление. Дебошира скрутили, отправили под арест на время расследования. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радио Лента. Прямая речь.
12: Политолог и военный технолог Алексей Чедаев о превосходстве Украины и о цене, которую платит Россия на СВО.
18: Важно понимать, что вот противник ни в чем нам не уступает, что они такие же, как мы. Но в отличие от нас, еще и, что называется, мало того, что усилены ресурсами и коллективным разумом, значит, да, многочисленных союзников своих. С другой стороны, ну, они часто быстрее и гибче. Да, вот те вопросы, которые мы решаем там, как бы, путем долгих согласований, пока как бы, вот, да, там, одни институции с другими институциями о чем-то договорятся, ну, вот яркий пример – это как раз та самая противодронная оборона. Они смело экспериментируют с формами, вводят частное ПВО. Возглавлять ПВО поставили, кстати, нашего брата Медийщика. Вообще, общее ПВО. Вот. Но Медийщика такого, который умудрился создать одно из трех самых эффективных именно дроновых подразделений с их стороны, я имею в виду Павла Елизарова и Немезис. Во многих темах, вопросах, аспектах мы в положении догоняющих. И, ну, заканчивая свой вводный спич, я хочу сказать, что вот мы много говорим о цене победы, но сейчас мы платим цену не победы. Есть победа, есть поражение, а есть то состояние, в котором мы зависли с прошлого года. Это вот это состояние не победы. Когда вроде и идем вперед, но медленно и кроваво. Да, вроде и обновляемся, но медленно и недостаточно. Вроде и осваиваем всякие новые решения, там, технологии и так далее, но долго и позже, чем противник.
3: Главные новости дня.
5: Это настоящий ад. Туапсе затянуло густым черным дымом после нового удара дронов по местному НПЗ. Туапсе снова задыхается. В ночь на 1 мая дроны в четвертый раз за последние недели атаковали местный нефтеперерабатывающий завод и морской терминал. Несмотря на доклады Минобороны об успешно сбитых целях, один из резервуаров вспыхнул мгновенно. Город снова накрыло плотным черным дымом, а жителей предупреждают о нефтяном дожде, таком же, какой недавно прошел в Перми.
19: Утро не очень доброе. Мы опять горим. Только потушили. Снова ночью прилет.
5: Влиятельное международное агентство Bloomberg уже назвало это стратегией измора. Украина методично бьет по одним и тем же объектам, не давая им восстановиться. Туапсе, по сути, стал мишенью новой стратегии дроновых атак, говорит инженер-нефтяник Владимир Глебов.
20: Тактика многократных ударов – это приговор для завода. Как только пожарный тушит один резервуар, прилетает в соседний. В Туапсе единый комплекс с портом, и восстановить его под постоянным огнем технически невозможно. Нефтепереработка в России уже рухнула до минимума за 17 лет. Туапсинский НПЗ фактически выведен из игры. Теперь это не завод, а гигантский факел, который сжигает миллиарды экспортной выручки в прямом эфире.
5: В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации, а сводная группировка спасателей превысила 300 человек. Экономист Юлия Сафонова отмечает, что экология и туризм в регионе принесены в жертву СВО.
21: Туапсе – это не только бензин, это ворота на экспорт. Сейчас эти ворота заблокированы огнем. Посмотрите на цифры. Переработка нефти в стране упала на 12% за год. Это катастрофа для бюджета. Но для жителей города все проще и страшнее. Они живут в тумане из гари и мазута. Власти говорят, что угроз нет. Но когда 120 пожарных бьются с огнем на морском терминале, а сажа оседает на домах, люди понимают, Безопасного юга больше не существует.
5: Пока в Перми ситуация считает убытки от нефтяных дождей, эксперты прогнозируют расширение географии атак. Обозреватель Денис Волков считает, что ПВО просто не поспевает за скоростью беспилотников.
0: В Туапсе пытаются строить заграждения, но дроны летят сверху. Мы видим классическую петлю, ущерб растет, доходы падают, а ресурсы на защиту размазаны по всей стране от Черного моря до Урала. Четвертый удар по одному и тому же месту – это демонстрация бессилия системы. Майские праздники начались не с салютов, а со взрывов топливных баков. Это и есть новая реальность российского экспорта.
5: На утро 1 мая пожар в порту Туапсе продолжают тушить. Ситуация в регионе остается критической, а экологические последствия разлива нефти в море еще только предстоит оценить. Нефтепереработка России продолжает сокращаться, а черный апрель плавно перетек в пламенное начало мая. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Учим китайский вместе.
22: Китайский сказать: я заболел.
23: 我生病了.
22: Еще раз: я заболел. По-китайски будет
23: 我生病了.
22: И третий раз:
23: 我生病了.
22: Учим китайский легко и весело.
3: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
24: Политолог Вадим Трухачев о том, что в странах СНГ антироссийские настроения сильнее, чем на Западе.
25: Если сравнить учебники по истории бывших республик СССР по уровню русофобии с учебниками в странах ЕС и НАТО, то получится следующая картина. Конечно, вне конкуренции Украина. Следом идут Азербайджан, Латвия, Эстония. Там о России и русских только плохо. Строго отрицательный образ России с минимальными просветами также в Таджикистане и Узбекистане, тоже с Грузией, Молдавией, Литвой, Британией, Турцией, Японией и тем странам, которые ближе к нам, то есть с Польшей, Финляндией, Швецией, Хорватией. Сдержанно отрицательный образ союзных для России Казахстане, Киргизии и Армении, и не имеют ярко выраженной антироссийской заданности учебники в Беларуси, но интересно, что и пророссийской они тоже не имеют. Они нейтральные, как, например, в Италии, Словакии, Венгрии, Болгарии, Греции или Швейцарии. То есть общий вывод нам понятен. Отношение к России в южных странах СНГ ничуть не лучше, чем в наиболее антироссийских странах ЕС и НАТО. А в ряде случаев даже хуже. И основания считать их союзниками примерно такие же, как и в случае со странами Запада.
24: Исламовед, эксперт по деструктивному поведению Яна Амелина, призвала готовиться к новой, более опасной волне терактов.
26: После нападений на банки и актов агрессии в торговых центрах со стороны людей, которых вынуждают мошенники, в России может произойти еще одна волна терактов, но более серьезная. Да? На что дальше выведут людей? Не будут ли это нападения на детские сады, на школы, на людные остановки? После нескольких крупных петард, которые подожгли в ТЦ, мы можем предположить, что это будут коктейли Молотова или отравляющие вещества. И я изучала социальные сети и выяснила, что, например, рецепты коктейля Молотова из самодельных взрывных устройств есть в открытом доступе. Это абсолютно ненормальная ситуация. Я понимаю, что мы не можем исключить появление таких инструкций. Но мы должны сделать так, чтобы в открытом доступе этого не было. Потому что у нас многие люди интересуются разными деструктивными направлениями.
3: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Главные новости дня.
5: Нам
2: нам чужого не надо. Правительство запретило возить в Россию Starlink и другие иностранные терминалы спутниковой связи.
0: Правительство ограничило ввоз средств приема и передачи сигнала от иностранных спутников, в том числе двойного назначения.
2: Z-сообщество в шоке. Еще недавно на всех федеральных каналах призывали россиян сбрасываться, кто сколько может, чтобы купить на фронт американские терминалы спутниковой связи Starlink. Тогда Z-блогеры жаловались, что без тарелок Илона Маска связь в окопах превращается в лотерею. Теперь за ввоз Starlink'а на территорию России можно и получить статью. Этот запрет больше похож на выстрел в ногу самому себе, говорит IT-обозреватель Максим Журавлев.
4: Запретить Starlink в 2026 году – это все равно, что запретить электричество, чтобы не ударило током. Российские аналоги существуют в основном на бумаге или в единичных экземплярах, а армия и бизнес уже плотно сидят на западных терминалах. Мы видим попытку создать цифровой купол, но на деле это приведет к тому, что волонтеры будут ввозить терминалы по серым схемам, рискуя головой, а связь на фронте станет еще дороже и дефицитнее.
2: В Минобороны поспешили успокоить военных и волонтеров и заявили, что американские терминалы армии не нужны. Мол, они вообще использовались только для введения противника в заблуждение. Военный эксперт Андрей Соколов скептически расценил такие оправдания.
6: Сказки о том, что Starlink использовали только для маскировки, это попытка сохранить лицо при плохой игре. Весь прошлый год мы видели сотни видео, где российские подразделения работают через терминалы SpaceX. Если сейчас их реально начнут изымать и запрещать ввоз, управление войсками на многих участках просто рухнет. Своей спутниковой группировки такого уровня у нас нет и не предвидится. Власти выбрали изоляцию вместо эффективности.
2: Тем временем Z-каналы бьют тревогу. Они уверены, что Starlink все равно работает над Россией, но только для украинских дронов.
7: В правительстве думают, что бумажкой можно остановить сигнал из космоса. Но сигнал остается, а вот возможность легально получать оборудование исчезает. Пока украинские дроны продолжают использовать спутниковую навигацию, российские волонтеры и связисты теперь объявлены чуть ли не контрабандистами. Мы видим эталонное импортозамещение. Своего не создали, а чужое запретили.
2: По состоянию на 1 мая постановление правительства уже вступило в силу, а значит, таможня уже начала охоту за терминалами Илона Маска. Как этот запрет повлияет на ситуацию на фронте, пока сказать не берется никто. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Солдатская почта.
2: Билет в один конец. Солдаты с Покровского направления рассказали о жизни штурмовика. Пушечное мясо без права голоса. Покровское направление превратилось в конвейер смерти, где раненых бросают гнить заживо. Солдаты 186-го полка Валентин Полыненко и Дмитрий Федореев записали видеообращение, в котором обвинили командование в бездумном истреблении личного состава.
8: Я эфрейтор Федореев Дмитрий Анатольевич, 22-07-79 года рождения. Служу по контракту, который заставили подписать, продлить. После плена вернулся опять на службу. Не пройдя ВВК, меня перевели во вторую танку. Со второй танковой меня перевели в 186-ю. Сказали, что это закреп. Дали боевое задание, которое было вообще невыполнимо. Нас пустили под минометы, под кассеты. Поселок Березово. В этом поселке находилось 6 человек. В окружении, практически в окружении. Наш командир Карасюк, который находился недалеко от позиций, деревня Тимировка, начал угрожать расправой, что если мы группой не двинемся через поле, которое 300 километров, и контролируется врагами. Там контролировалось градами, и птички летали. Много пацанов легло в этом поле. Баба-Яга раскидывала магнитки. Много пацанов лежат там посередине поля. Возле кустов там.
2: О том, почему тактика мясных штурмов применяется на поле боя даже в 2026 году, говорит военный юрист Аркадий Беляев.
7: Это классика нынешнего фронтового беспредела. Мы слышим о раненых с гангреной, которым запрещают откат, и об угрозах обнуления за неподчинение. Командирам на местах плевать на людей, им нужен результат в докладе любой ценой. Тот факт, что Федореева вернули на фронт сразу после плена без всяких комиссий, это грубейшее нарушение закона. Но в зоне СВО законы подменены волей Карасюков. Солдаты для них не люди, а расходный материал с коротким сроком годности.
2: Истории штурмовиков подтверждают, современное наступление держится на страхе перед своими же заградотрядами. Аналитик в области психологии боевых действий Иван Грозов считает, что армия находится на грани морального истощения.
9: Когда солдат понимает, что командир не даст ему уйти даже с ранением, у него исчезает мотивация воевать. Полыненко и Федореев решились на огласку только потому, что терять им уже нечего. Они видели своих товарищей, брошенных в кустах посреди поля. Это рождает глубокую ненависть к офицерам. Такая система палочной дисциплины работает до поры до времени, но в итоге она ведет к массовому дезертирству или к тому, что стволы развернутся в другую сторону.
2: Ситуация на Покровском участке остается критической, а мясные волны продолжаются, несмотря на колоссальные потери. Журналист Ольга Майская отмечает, что молчание правоохранительных органов только развязывает руки полевым командирам. По ее словам, посередине полей под Покровском и не только лежат сотни тех, кто не смог откатиться без приказа. Это и есть истинная цена минимального продвижения на карте боевых действий. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
10: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
2: Это лунный регион. Президент призвал брать пример с Чечни. Стало известно, сколько граждан региона участвует в СВО. На встрече с Рамзаном Кадыровым Владимир Путин озвучил цифру. В боевых действиях на Украине участвует более 70 тысяч жителей республики.
11: Поблагодарить вас, всех чеченцев, всех, кто проживает в республике, за огромную помощь в проведении специальной военной операции. Ребята у вас сражаются мужественно, героически, и они настоящие воины, мы это хорошо знаем, борются за Россию и за свою малую, любимую всеми чеченцами родину, за Чечню. Делают это достойно. Действительно, свыше 71 тысячи человек принимают участие в специальной военной операции. И из них почти свыше 20 тысяч – это добровольцы.
2: Однако эта статистика тут же вызвала немалый общественный резонанс. Если добровольцев из этого числа всего 20 тысяч, то кто остальные 50? В соцсетях пишут, что, мол, добровольно-принудительный формат в Чечне достиг государственного масштаба. О том, как формируются эти списки, рассуждает военный юрист Тимур Исаев.
13: Цифры, озвученные президентом, это попытка легализовать тотальную мобилизацию в отдельно взятом регионе. Мы понимаем, что 50 тысяч человек недобровольцев – это либо сотрудники силовых структур, либо те, кому просто не оставили выбора. В Чечне давно отработан механизм. Если ты не идешь на фронт, проблемы начинаются у всей твоей семьи. Это не пример патриотизма, а пример абсолютного контроля над населением, где человек – это просто цифра в отчете перед Москвой.
2: Ранее Рамзан Кадыров заявлял, что чеченские родители должны радоваться отправке сыновей на войну. Официальная статистика потерь в 500 человек выглядит неправдоподобно на фоне 70-тысячной группировки из Чечни, говорит аналитик в сфере безопасности Олег Воробьев.
14: На сегодняшний день известны около 500 погибших чеченцев, но реальные цифры могут быть в разы выше. Самое примечательное, среди погибших нет ни одного представителя семьи Кадырова или его ближайшего окружения. Радоваться смерти предлагают обычным сельским парням, пока элита республики остается в тени или на безопасном расстоянии от передовой. Это создает серьезное внутреннее напряжение, которое пока сдерживается только личной преданностью Кадырова Кремлю.
2: Журналист Валентина Строгая считает, что встреча президента с главой Чечни организована для того, чтобы показать всем регионам, сколько мужчин нужно отправлять на фронт.
15: Ставя Чечню в пример, Путин фактически дает сигнал другим губернаторам. Смотрите, как надо работать с населением. Это намек на то, что мягкая мобилизация, мол, заканчивается. Но то, что работает в Чечне под жестким давлением, может вызвать взрыв в других областях. пока Кадыров рапортует десятках тысяч бойцов, Урал и Сибирь видят в этом не пример для подражания, а угрозу. 2026 год показывает, власть делает ставку на силу, забывая, что у любого давления есть предел.
2: По словам журналистов, пока президент хвалит показатели республики, в самой Чечне продолжается тихая трагедия семей, чьих сыновей отправили за 10 тысяч километров воевать без их на то согласия. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Вот если просто на секунду представить себе гигантский нефтеперерабатывающий завод, ну, такой, знаешь, бесконечный лабиринт из труб, огромных резервуаров, башен всяких.
17: Угу. Штука, которая стоит сотни миллиардов рублей.
12: Абсолютно. И вот возникает такая картина маслом. Совет директоров какой-нибудь крупной корпорации сидит и на полном серьезе обсуждает покупку зенитных ракетных комплексов.
17: Обалдеть.
12: Да. Чтобы поставить их прямо между ректификационными колоннами.
17: Слушай, ну звучит реально как завязка для какого-то киберпанк-боевика. Частные армии и ракеты на заводах.
12: Вот. А на самом деле, если детально проанализировать ситуацию, это вполне реальная дискуссия, которая идет прямо сейчас. Крупный бизнес в России сталкивается с совершенно новой угрозой с воздуха, ну, с атаками беспилотников, и логично задается вопросом.
17: Ну да, бюджеты-то гигантские есть.
12: Да, типа, раз деньги есть, почему бы просто не купить систему ПВО и не закрыть небо над своими объектами самостоятельно?
17: Логика понятна. Капитализм же как нас приучил? Если есть проблема, просто залей ее деньгами. Выдели бюджет, найми подрядчика, и все решено.
12: Точно. Но наша задача сегодня разобрать эту идею по косточкам и понять, почему передача функций противовоздушной обороны в руки бизнеса – это просто катастрофический сценарий. Причем, знаешь, вообще со всех сторон.
17: Согласен. Там же, если копнуть, экономически, технически и юридически – это сплошной тупик.
12: Давай с юридической ловушки начнем. Это же самое базовое.
17: Давай. Потому что в законодательстве существует очень жесткая и фундаментальная монополия государства на контроль воздушного пространства.
12: Угу.
17: И на использование систем противовоздушной обороны. У частной компании, какой бы богатой она ни была, просто нет и не может быть легального права открывать огонь по целям в небе. Ну, логично. Воздушное пространство над городом – это же не частный двор завода.
12: Вот именно. И тут возникает очень показательный сценарий. Допустим, какая-нибудь частная охрана замечает дрон, ну, чудом как-то наводится на него и сбивает.
17: И радуется, наверное.
12: А вот и нет. Дрон теряет управление и падает прямо на соседний жилой квартал. Начинается пожар.
17: Жесть. И вот тут вступает в силу понятие государственного иммунитета.
12: Да, которого у бизнеса тупо нет.
17: Если действует регулярная армия в условиях конфликта, это регулируется особыми законами. Но если частная структура сбивает объект, и из-за этого страдает городская инфраструктура, или, не дай бог, гибнут люди...
12: То с точки зрения Уголовного кодекса это классифицируется как тяжкое преступление, вплоть до статьи о терроризме.
17: 100%. Ну хорошо, а если на минуту представить, что законы как-то чудесным образом переписали, разрешили им стрелять?
12: Тогда мы и тут же врезаемся во вторую стену – техническую слепоту.
17: О, да. Гражданские радары против военных дронов.
12: И именно. Мы же как привыкли думать. Радары в аэропортах легко видят любые самолеты. Все под контролем.
17: Ну да, диспетчеры же сидят, смотрят на экранчики.
12: Да, но фишка в том, что пассажирский лайнер – это такая гигантская алюминиевая труба. Металл отлично отражает радиоволны.
17: Угу.
12: А современные ударные беспилотники сделаны совсем из других материалов. Карбон, пластик, кевлар. Для обычного диспетчерского радара этот пластиковый дрон вообще не существует, он прозрачный.
17: То есть, чтобы реально увидеть такой беспилотник, который летит низко, огибает рельеф, нужны специализированные военные радиолокационные станции. РЛС.
12: Да. И знаешь, сколько их нужно, чтобы закрыть все мертвые зоны вокруг одного стандартного нефтеперерабатывающего завода?
17: Ну, одну какую-нибудь мощную.
12: Нет, минимум 3-4 штуки. И главная проблема в том, что военные радары – это не товары из каталога в интернете.
17: Ну, их по безналу не купишь, да.
12: Они под строжайшим экспортным и государственным контролем. Их физически невозможно достать частнику.
17: Слушай, ну вот тут часто возникает такой контраргумент. Я много раз слышал эту мысль.
12: Какую?
17: Зачем вообще пытаться сбивать дроны физически? Стрелять там ракетами, радары ставить? Если можно просто воздействовать на электронику.
12: А, ты про систему РЭБ?
17: Да, радиоэлектронная борьба. Ну, типа, поставить мощные глушилки, заглушить сигнал GPS, и беспилотник сам потеряется или сядет. Никаких взрывов, никаких осколков на жилые дома. Разве это не идеальный компромисс?
12: Звучит красиво, но на практике использование тяжелых систем РЭБ возле городов – это катастрофа другого масштаба.
17: Почему?

0: и бьет абсолютно неизбирательно. Если врубить полноценный военный комплекс РЭП на заводе, в радиусе десятков километров ляжет вообще вся связь.
1: Жесть.
0: Пропадет навигация у скорых помощи, у пожарных. Но самое страшное – это влияние на гражданскую авиацию.
1: А, промзоны же часто строят рядом с аэропортами.
0: Вот именно. И неконтролируемая активация таких помех может просто ослепить навигационные приборы пассажирского лайнера, который как раз заходит на посадку.
1: Кошмар. И тут же еще проблема системы «свой-чужой» всплывает.
0: О, да. Расскажи.
1: Ну, у военных же есть общая картина воздушной обстановки. Они видят транспондеры своей авиации, используют секретные криптографические ключи.
0: Да-да.
1: А у начальника смены какой-нибудь заводской охраны нет доступа к этим ключам. И в панике оператор частной глушилки может тупо навести ее на спасательный вертолет.
0: Или на военный.
1: Точно. Короче, активная электроника — это слишком опасно.
0: Окей. Если электроника грозит массовыми судами и падающими самолетами, то логично, что возникает другая идея — физическая защита.
1: Те самые знаменитые мангалы.
0: Да. Защитные металлические сетки. Ну вот смотри. Если завод стоит реально десятки миллиардов рублей, а потеря ключевой установки остановит все производство на год, то почему бы просто не взять пару миллиардов и не натянуть гигантскую стальную клетку вокруг всего оборудования? Кажется же логично.
1: Кажется. Но тут инженеры опускают у нас с небес на землю, потому что проблема вообще не в деньгах.
0: А в чем?
1: В физике и аэродинамике. Вот давай возьмем этот самый НПЗ. Какой там самый уязвимый элемент? Ректификационная колонна.
0: Ну, это такая гигантская башня.
1: Да, башня. Высота 60, а иногда и 80 метров. Диаметр метров 5-8.
0: Ага.
1: И внутри этой трубы кипит процесс под давлением 40 атмосфер. И температура там под 400 градусов.
0: Слушай, ну это же...
1: И чтобы закрыть такую махину сеткой со всех сторон, нужно возвести стальные опоры высотой в 90 метров. Это, чтобы ты понимала, габариты высоковольтных линий электропередачи. Защита только одной такой колонны оценивается где-то от 38 до 70 миллионов рублей.
0: А на заводе их десятки.
1: 50-70 объектов легко. Итоговая смета улетает за 4-5 миллиардов.
0: Но слушай, если есть риск взрыва, миллиарды — это же не проблема для корпорации. Ну надо строить и все.
1: Да погоди ты состроить. Инженеры бьют тревогу не из-за сметы. Главная проблема в том, что сетка просто не спасает от детонации.
0: В смысле? Какой механизм? Дрон же врезается в сетку, а не в саму трубу. Он же до нее не долетает?
1: Да, он врезается в сетку. Но современный ударный дрон несет килограммы взрывчатки.
0: Угу.
1: Происходит мощнейший взрыв в паре метров от колонны. Сетка может и задержит крупные куски фюзеляжа, но ударная волна и раскаленные осколки, они же летят дальше.
0: А колонна под давлением 40 атмосфер?
1: Вот, они бьют по стенке. Любая вмятина, любой локальный перегрев стенки от осколков и внутреннее давление просто разрывает эту колонну изнутри.
0: Жесть. Мгновенная разгерметизация.
1: Выброс перегретых нефтепродуктов и просто колоссальный объемный взрыв. Сетка тут не поможет.
0: Слушай, я еще анализировала расчеты ветровой нагрузки, и они выглядят не менее пугающе.
1: Да, аэродинамика.
0: Эти же колонны изначально спроектированы так, чтобы стоять открытыми, чтобы ветер их просто обдувал.
1: Угу.
0: А если навесить вокруг 1000 квадратных метров стальных сеток, возникает эффект паруса.
1: Точно, парусность возрастает многократно.
0: И при сильном порыве ветра, при урагане, эту колонну может тупо вырвать из собственного бетонного фундамента.
1: Получается реально безвыходная ситуация с этой пассивной защитой. Она стоит миллиарды, превращает ремонт в кошмар, может рухнуть от ветра и вообще не защищает от ударной волны.
0: Да, тупик. И логика нас возвращает обратно к активной военной защите. Но теперь давай посмотрим на нее через призму экономики и кадрового голода.
1: Давай, потому что тут всплывают детали, о которых диванные стратегии вообще не думают.
0: Ну вот смотри, бизнес решает покупать активную защиту. Есть же какие-то дешевые ружья-антидроны? Они там миллиона полтора стоят?
1: Есть. Но специалисты говорят, что против современных угроз они абсолютно бесполезны.
0: Почему?
1: Потому что ружье подавляет канал управления. Это работает, когда оператор сидит с джойстиком и рулит дроном по камере.
0: Угу, в прямой видимости.
1: А современные ударные беспилотники, они же летят полностью автономно. По координатам, по инерциальным системам навигации.
0: То есть ему вообще не нужен сигнал от оператора?
1: Да, ему нечего глушить. Чтобы такой дрон перехватить, нужна реально тяжелая артиллерия.
0: Полноценные зенитные комплексы типа «Панциря»?
1: Именно.

0: А это уже 1,2–1,5 миллиарда рублей за штуку. И на один завод их нужно 2-3 единицы.
1: И даже если купить железо, это оказывается даже не половина проблемы.
0: Потому что главное узкое горлышко – это люди.
1: Да. Вот кто будет нажимать на кнопки? Комплекс ПВО должен работать 24/7. Значит, нужно минимум 4 смены. Нужен штат минимум из 56 профессиональных специалистов.
0: 56 человек на один объект.
1: Да. И тут фундаментальный провал. Гражданские вузы таких специалистов просто не выпускают. Ты не научишь студентов в гражданском политехе сбивать ракеты.
0: Ну да, там нет ни допусков секретных, ни тренажеров.
1: Значит, бизнесу придется развернуть у себя полноценную частную военную базу. И единственный способ найти людей
0: – это переманивать из действующих вооруженных сил.
1: Точно. Предлагать офицерам ПВО рыночные зарплаты, ну там 200-300 тысяч рублей.
0: Слушай, ну это же запустит просто разрушительный процесс. Армия обескровится, если офицеры начнут массово увольняться и уходить охранять нефтяную вышку.
1: Да, и военные заводы тоже не резиновые. Они работают по госзаказу. Никто армию в очереди не подвинет, чтобы частнику ракеты продать.
0: Короче, логистический и кадровый коллапс. Но если все-таки посчитать деньги, то картина становится еще мрачнее.
1: Если сложить амортизацию техники, зарплаты этим 56 специалистам, топливо, электричество, только первый год работы ПВО на одном заводе обойдется от 820 миллионов до 1,2 миллиарда рублей.
0: И откуда корпорации возьмут этот лишний миллиард?
1: Ну, понятно откуда. Из кармана потребителя. И вот тут приводятся цифры. Для НПЗС содержание такой частной армии добавит около 4,5 копеек к себестоимости каждого литра бензина.
0: А для электростанции 7,5 копеек каждому киловатт-часу.
1: Слушай, ну вот я смотрю на эти цифры. 4,5 копейки за литр.
0: Угу.
1: Ну это же реально смешно. Ни один водитель на заправке даже не заметит разницы. Бензин и так постоянно то дорожает, то дешевеет. Зачем вообще из-за этого бить тревогу?
0: Вот. На первый взгляд это копейки, но экономисты объясняют, что смотреть только на ценник на заправке – это огромная ошибка.
1: А на что смотреть?
0: На макроэкономический эффект домино. И на инфляционную спираль. Смотри. Как это работает? Электростанция повышает тарифы на свет на те самые 10%, чтобы окупить свои ракеты.
1: Логично.
0: А НПЗ потребляет колоссальные объемы этого подорожавшего электричества.
1: А, то есть НПЗ повышает цену на бензин уже не на 4 копейки?
0: Да. Он закладывает туда дорогие киловатты. А дальше по цепочке – металлургический комбинат. Ему нужно подорожавшее электричество для печей и подорожавший бензин для грузовиков.
1: Себестоимость стали взлетает.
0: Да.
1: А эту дорогую сталь покупает машиностроительный завод, который делает трубы и насосы для того же самого НПЗ.
0: Круг замкнулся.
1: И инфляция начинает раскручиваться сама собой, набирая массу на каждом этапе.
0: А Центральный банк в ответ на это что делает?
1: Ну, по своим алгоритмам он вынужден повышать ключевую ставку, чтобы охладить экономику.
0: И кредиты становятся запредельно дорогими. Бизнес не развивается, и экономика начинает буксовать.
1: Именно. А есть же еще и второй сценарий. Бизнес может решить: ладно, мы не будем повышать цены, мы найдем этот миллиард внутри компании.
0: То есть урежут другие статьи расходов?
1: Да. Урежут программы модернизации. Те деньги, которые должны были пойти на замену старых труб, датчиков давления, на ремонт насосов.
0: Они уйдут на зарплаты операторам ПВО.
1: И износ оборудования начнет расти экспоненциально. И это вообще парадокс?
0: В смысле? Но завод выстраивает щит от угрозы в небе, тратит миллиарды, но при этом многократно повышает риск техногенной катастрофы изнутри.
1: Блин, он взорвется не от беспилотника, а от прорвавшейся ржавой трубы, на замену которой тупо не хватило бюджета.
0: Вот именно.
1: Слушай, ну вся эта экономика, физика, логистика, это все ведет нас вообще к более глубокому вопросу.
0: Философскому такому.
1: Да. Что вообще такое государство? Вот тут прямо отсылки к Томасу Гоббсу и общественному договору.
0: Ну, суть государства же в том, что общество и бизнес делегируют ему право применять силу. Монополия на насилие. В обмен на гарантии безопасности.
1: Точно. Это базовый признак суверенитета. Безопасность неба – это не какая-то коммерческая услуга, которую можно купить в супермаркете.
0: И если на государственном уровне звучат требования, чтобы бизнес защищал себя сам...
1: Это частичное делегирование суверенитета.
0: Да.
1: Представь себе, огромные корпорации создают собственные вооруженные формирования с тяжелой техникой. Кому будет принадлежать лояльность этих людей с оружием?
0: Явно не абстрактному закону. Она будет принадлежать совету директоров и акционерам, которые им платят.
1: Да. И получается, что мелкий бизнес, который не может позволить себе ПВО за миллиард, просто вымрет. Мебельная фабрика там или региональный агрохолдинг, они же не потянут радары.
0: Они останутся абсолютно беззащитными.
1: Выживут только гигантские корпорации-монополии. И страна просто покроется сетью таких укрепленных частных крепостей со своими армиями.
0: И именно поэтому вывод тут абсолютно однозначный. Требовать от бизнеса строить эти 90-метровые мангалы или закупать ПВО – это тупик.
1: Да, реальный выход лежит только в плоскости централизованного управления.
0: Государственные налоги должны идти на развертывание нормальных систем РЛС, на защиту тыла силами кадровых профессиональных военных.
1: Должна быть единая система управления небом, чтобы исключить хаос.
0: 100%. Никаких частных зениток над городами.
1: Знаешь, изучив все эти детали, хочется под конец закинуть слушателям одну очень интересную мысль для размышления. Вот если сегодня общество согласится с тем, что корпорации могут формировать свои частные зенитные полки и контролировать воздушное пространство над своими территориями. Кто дать гарантию, что послезавтра эти военизированные структуры не начнут диктовать свои правила целым городам, в которых эти заводы построены?
0: Где-то грань, да. Защитник превращается в хозяина. Отличный вопрос. И он прекрасно показывает, что такие сложные вызовы требуют трезвого холодного анализа, а не каких-то поспешных иллюзий.
1: Точно. Ну что ж, на этом наш глубокий разбор подошел к концу. Спасибо всем, кто был с нами. И до скорых встреч. Оценивайте информацию критически.
0: Пока. И берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Это настоящий ад. Туапсе затянуло густым черным дымом после нового удара дронов по местному НПЗ. Туапсе снова задыхается. В ночь на 1 мая дроны в четвертый раз за последние недели атаковали местный нефтеперерабатывающий завод и морской терминал. Несмотря на доклады Минобороны об успешно сбитых целях, один из резервуаров вспыхнул мгновенно. Город снова накрыло плотным черным дымом, а жителей предупреждают о нефтяном дожде, таком же, какой недавно прошел в Перми.
4: Утро не очень доброе, мы опять горим. Только потушили. Снова ночью прилет.
3: Влиятельное международное агентство Bloomberg уже назвало это стратегией измора. Украина методично бьет по одним и тем же объектам, не давая им восстановиться. Туапсе, по сути, стал мишенью новой стратегии дроновых атак, говорит инженер-нефтяник Владимир Глебов.
5: Тактика многократных ударов – это приговор для завода. Как только пожарные тушат один резервуар, прилетает в соседний. В Туапсе единый комплекс с портом, и восстановить его под постоянным огнем технически невозможно. Нефтепереработка в России уже рухнула до минимума за 17 лет. Туапсинский НПЗ фактически выведен из игры. Теперь это не завод, а гигантский факел, который сжигает миллиарды экспортной выручки в прямом эфире.
3: В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации, а сводная группировка спасателей превысила 300 человек. Экономист Юлия Сафонова отмечает, что экология и туризм в регионе принесены в жертву СВО.
6: Туапсе – это не только бензин, это ворота на экспорт. Сейчас эти ворота заблокированы огнем. Посмотрите на цифры. Переработка нефти в стране упала на 12% за год. Это катастрофа для бюджета. Но для жителей города все проще и страшнее. Они живут в тумане из гари и мазута. Власти говорят, что угроз нет. Но когда 120 пожарных бьются с огнем на морском терминале, а сажа оседает на домах, люди понимают – безопасного юга больше не существует.
3: Пока в Перми Туапсе считают убытки от нефтяных дождей, эксперты прогнозируют расширение географии атак. Обозреватель Денис Волков считает, что ПВО просто не поспевает за скоростью беспилотников.
7: В Туапсе пытаются строить заграждения, но дроны летят сверху. Мы видим классическую петлю, ущерб растет, доходы падают, а ресурсы на защиту размазаны по всей стране от Черного моря до Урала. Четвертый удар по одному и тому же месту – это демонстрация бессилия системы. Майские праздники начались не с салютов, а со взрывов топливных баков. Это и есть новая реальность российского экспорта.
3: На утро 1 мая пожар в порту Туапсе продолжают тушить. Ситуация в регионе остается критической, а экологические последствия разлива нефти в море еще только предстоит оценить. Нефтепереработка России продолжает сокращаться, а черный апрель плавно перетек в пламенное начало мая. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь. Президент Владимир Путин заявил, что русские переселенцы при освоении Сибири и Дальнего Востока не подавляли малые народы.
8: Еще со времен наших первопроходцев Семена Нежнева, Ерофея Хабарова, освоение русскими переселенцами огромных просторов и территорий Сибири, Дальнего Востока, Севера. Хочу это подчеркнуть, не влекло подавление и разрушение традиционного уклада жизни коренных малочисленных народов этих территорий, живших там людей. Что, кстати говоря, мы об этом хорошо знаем, практиковалось в некоторых других странах. Там резервации всякие создавались и так далее.
2: Главные новости дня.
9: Это шпионы. Специализированный провайдер пометил Messenger Max как шпионское приложение. Что это значит? Провайдер Cloudflare пометил домен госмессенджера Max как шпионское и вредоносное программное обеспечение. Когда именно это произошло, неизвестно. При этом на сайте Cloudflare указано, что у домена Max все еще есть TLS-сертификат. Это говорит о подлинности проекта. В пресс-службе мессенджера уже заявили, что классификация Cloudflare была вызвана неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам веб-аналитики сайта Max. При этом эксперты предупреждают, что главная опасность отечественного мессенджера в том, что его полностью контролирует государство. А значит, все фотографии и сообщения кто-то может посмотреть или прочитать, говорит эксперт в сфере IT Саркис Дербенян.
10: Абсолютно точно, что вы не получите никакого аналога сигнала и даже телеграмма с его секрет-чатами. Да, это, скорее всего, будет сертифицированное ФСБ шифрование, от которых у них же есть ключик, никакого сквозного, да, так называемого end-to-end шифрования там не будет, так же, как не будет анонимности.
9: В Max россиян завлекают всеми возможными способами. Власти заявляют, что он безопасный и надежный. Также он внесен в белый список ресурсов, которые смогут работать при отключении интернета. На Max настоятельно рекомендуют перейти и всем чиновникам. На этот мессенджер также переведена коммуникация в ЖКХ и образовании. И все для того, чтобы увеличить его аудиторию. Однако многие россияне, в том числе чиновники, опасаются слежки и используют Max на отдельных устройствах. Глава телеканала Russia Today Маргарита Симоньян призвала тех, кто боится слежки, уезжать за границу.
11: Мы не будем переходить на Макс, потому что его слушают. Я это слышала даже от людей, ну, правда, отставных в погонах. Слушайте, это такой поразительный наивняк. У меня от родины секретов нет. Слушайте на здоровье. Потому что у кого от родины секреты есть, тому, пожалуйста, чемодан, вокзал Чичваркин.
9: Эксперты по кибербезопасности отмечают, что Max собирает аномально широкий спектр личных данных и записывает каждое действие пользователя. Мессенджер также передает данные третьим лицам и госорганам. Это прямо указано в политике конфиденциальности сервиса. При этом мессенджер Max поддерживают на самом высшем уровне. Ради него приняли специальный закон и его прорекламировал лично Владимир Путин. И все это на фоне ограничений WhatsApp и Telegram. Возможно, в Кремле надеются, что в случае их блокировки россияне массово пойдут в Макс. Но эти надежды напрасны, считает директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
12: Если будет заблокирован WhatsApp, первым, кто станет бенефициаром этой блокировок, это будет, естественно, Telegram. Если заблокируют оба, вот, в любом, и в том, и в другом случае, будет больше продаж VPN-ов. Вот что я могу сказать.
9: Чиновники не останавливаются в своих попытках популяризовать Макс. При этом более 80% жителей страны не хотят переходить на него в случае полной блокировки WhatsApp и Telegram. Доступ к этим мессенджерам в России уже ограничен. Ранее Роскомнадзор заявил, что делает это для противодействия преступникам. В Минцифры утверждали, что это сможет положительно повлиять на снижение числа мошеннических вызовов. При этом, по официальным данным Центробанка, большинство мошенников обманывают жертв при помощи звонков по сотовой связи и СМС в 3 раза чаще, чем в мессенджерах. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Спикер Верхней Палаты Парламента Валентина Матвиенко о том, что зрение у детей ухудшается, в том числе из-за гаджетов.
14: Не могу согласиться, что причиной ухудшения зрения у детей, у школьников только школа. Да? Надо действительно в школе заниматься, вы правы, все, что вы сказали. Но по оценкам экспертов, стремительно ухудшается зрение у детей, в том числе из-за телефонов, смартфонов, всего, что связано с этим. И здесь тоже надо вместе со специалистами, экспертами посмотреть, каким образом уменьшить влияние современных вот этих технологий на зрение детей. Сколько по времени ребенок может в телефоне сидеть, в компьютере, в смартфоне и так далее. Не забывайте эту тему, пожалуйста. А так надо распространять лучшие практики и активнейшим образом постоянно этим заниматься, привлечь к этой теме внимание.
15: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет слово «радио»?
16: Шоу-ин-ти.
15: Еще раз. «Радио» по-китайски будет звучать так.
16: Шоу-ин-ти.
15: И третий раз.
16: Шоу-ин-ти.
15: Учим китайский легко и весело.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
17: США разблокировали $400 миллионов для оказания военной помощи Украине. Вот что об этом пишет военкор Поддубный.
18: Глава Пентагона Пит Хексет заявил, что выделенные средства предназначены для укрепления оборонного потенциала Украины. Это деньги, утвержденные Конгрессом в оборонном бюджете на 2026 год в рамках программы USAI, которая финансирует производство оружия для Украины американскими компаниями. Еще $400 миллионов по этой же программе заложены и на 2027 год. Сейчас средства еще не законтрактованы, то есть то вооружение, которое решит закупать Украина, по сути еще не произведено. Но это не столь важно. Это большие деньги, и они пойдут противнику с согласия штатов. Как там дух Анкориджа? Еще выветривается?
17: Иван Отраковский о том, как Украина выигрывает войну дронов.
19: Польша и Украина создают в Жешове совместный центр по производству дронов. Программа получила название «Армада». То есть украинцы наращивали и наращивают беспилотник от малых до тяжелых, количественно и качественно, во множестве гаражных сборок до производств в Европе. В России до сих пор не переведена экономика на военные рельсы, несмотря на 5-й год войны и угрозу масштабной войны с НАТО. Потому нет БПЛА, заменяя плоть на сталь. В армии в большом количестве нет систем РЭП, надежных систем связи и управления, ни средств защиты и стратегических объектов. Ничего в необходимом и достаточном количестве. Власть грезит, что пронесет, и договоримся, отдадим народные недра Америки. А вообще, все, что творится, очень похоже на сознательное ослабление страны перед угрозой масштабной войны. Все тяжелее этого не замечать.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Билет в один конец. Солдаты с Покровского направления рассказали о жизни штурмовика. Пушечное мясо без права голоса. Покровское направление превратилось в конвейер смерти, где раненых бросают гнить заживо. Солдаты 186-го полка Валентин Полыненко и Дмитрий Федореев записали видеообращение, в котором обвинили командование в бездумном истреблении личного состава.
20: Я эфрейтор Федореев Дмитрий Анатольевич, 22.07.79 года рождения. Служу по контракту, который заставили подписать, продлить. После плена вернулся опять на службу. Не пройдя ВВК, меня перевели во вторую танку. Со второй танковой меня перевели в 186-ю. Сказали, что это за креп. Дали боевое задание, которое было вообще невыполнимо. Нас пустили под минометы, под кассеты. Поселок Березово. В этом поселке находилось 6 человек. В окружении, практически в окружении. Наш командир Карасюк, который находился недалеко от позиций, деревня Тимировка, начал угрожать расправой, что если мы группой не двинемся через поле, которое 300 километров и контролируется врагами. Там контролировалось градами, и птички летали. Много пацанов легло в этом поле. Баба-Яга раскидывала магнитки. Много пацанов лежат там посередине поля, возле кустов там.
3: О том, почему тактика мясных штурмов применяется на поле боя даже в 2026 году, говорит военный юрист Аркадий Беляев.
21: Это классика нынешнего фронтового беспредела. Мы слышим о раненых с гангреной, которым запрещают откат, и об угрозах обнуления за неподчинение. Командирам на местах плевать на людей, им нужен результат в докладе любой ценой. Тот факт, что Федореева вернули на фронт сразу после плена без всяких комиссий, это грубейшее нарушение закона. Но в зоне СВО законы подменены волей Карасюков. Солдаты для них не люди, а расходный материал с коротким сроком годности.
3: Истории штурмовиков подтверждают, современное наступление держится на страхе перед своими же заградотрядами. Аналитик в области психологии и боевых действий Иван Грозов считает, что армия находится на грани морального истощения.
22: Когда солдат понимает, что командир не даст ему уйти даже с ранением, у него исчезает мотивация воевать. Полыненко и Федореев решились на огласку только потому, что терять им уже нечего. Они видели своих товарищей, брошенных в кустах посреди поля. Это рождает глубокую ненависть к офицерам. Такая система палочной дисциплины работает до поры до времени, но в итоге она ведет к массовому дезертирству или к тому, что стволы развернутся в другую сторону.
3: Ситуация на Покровском участке остается критической, а мясные волны продолжаются, несмотря на колоссальные потери. Журналист Ольга Майская отмечает, что молчание правоохранительных органов только развязывает руки полевым командирам. По ее словам, посередине полей под Покровском и не только лежат сотни тех, кто не смог откатиться без приказа. Это и есть истинная цена минимального продвижения на карте боевых действий. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
17: Трамп заявил, что Украина потерпела военное поражение, но это не точно. Вот что об этом пишет военкор канал «Старшая Д».
18: Он сначала заявил, что Украина потерпела военное поражение. Потом, что Иран потерпел. Скорее всего, ошибся и оговорился. Он уже мирил Азербайджан и Албанию, все помнят. Но даже оговорка Трампа про военное поражение Украины благостно действует на уши некоторых наших граждан. Спешу огорчить. К огромному сожалению, до военного поражения Украины еще далеко. Наш противник силен, жесток и опасен. Он креативно подходит к организации боевых действий и сдаваться не собирается. Что бы там ни болтал победивший всех Донни. Учитывая то, что основу огневого поражения у нашего врага составляют дроны, а спонсоры хохла не жалеют денег, то нам надо собрать все силы, вне слушать сладкие речи старого Донни. Кстати, совсем недавно Трамп утверждал диаметрально противоположное и рассказывал, что близки к поражению именно мы. Не исключено, что когда начнется период лунарного Трампа, он вновь вернется к данной точке зрения.
17: Военкор, канал «Синяя Z, Борода» о том, как все вокруг готовятся к большой войне.
18: Азербайджан под боком у нас. Начинает совместное с Украиной производство антидроновых систем. FPV-дронов и морских БЭК. Южный упор Британии на наш Северный Кавказ через Армению. Норвегия, Дания и Швеция совместно с Украиной с июня этого года начинает производство систем противовоздушной обороны и техники для ведения боевых действий в Арктике и Северной Атлантике вдоль границ с нами. Польша и Финляндия готовятся получить ядерное оружие. Германия полностью переоборудует Бундесвер. Все это за рамками НАТО, под патронажем Британии и Франции. Нам еще предстоит повоевать, причем сразу на нескольких направлениях и как бы не одновременно. Мясорубка будет знатная. А мы еще из предыдущей не выбрались.
17: Руководитель «Справедливой России» Миронов заявил, что предприятия сами должны защищать себя от атак беспилотников. Вот как это комментирует военкор-канал «Старше Эды».
18: Отличное предложение. Тем более можно развить мысль дальше. Предприятия сами себя защищают от атак, превращая свою охрану в военизированную структуру, закупая пулеметы и зенитную артиллерию. Закупают дроны и взрывчатые средства, входят во взаимодействие с другими дружинами, налаживая связь и устанавливая общее командование. В общем, делают все то, что должна делать армия. Учитывая управленческие компетенции руководства, работать все будет на 5 с плюсом. Конечно же. Господин Миронов только не ответил на вопрос, а зачем тогда вооруженным предприятиям армия? По сути, на них можно в дальнейшем возложить задачу по созданию зоны безопасности в приграничных регионах. Wildberries пусть создаст дружину и отправит ее на Сумы. Противник будет только наращивать удары по нашим регионам. Защита неба от дронов, а в скором времени и ракет, становится приоритетной задачей в области обороны. Потому и надо подходить к ней с умом, а не бросаться лозунгами.
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
3: Нам чужого не надо. Правительство запретило возить в Россию Starlink и другие иностранные терминалы спутниковой связи.
7: Правительство ограничило ввоз средств приема и передачи сигнала от иностранных спутников, в том числе двойного назначения.
3: Z-сообщество в шоке. Еще недавно на всех федеральных каналах призывали россиян сбрасываться, кто сколько может, чтобы купить на фронт американские терминалы спутниковой связи Starlink. Тогда Z-блогеры жаловались, что без тарелок Илона Маска связь в окопах превращается в лотерею. Теперь за ввоз Starlink на территорию России можно и получить статью. Этот запрет больше похож на выстрел в ногу самому себе, говорит IT-обозреватель Максим Журавлев.
0: Запретить Starlink в 2026 году – это все равно, что запретить электричество, чтобы не ударило током. Российские аналоги существуют в основном на бумаге или в единичных экземплярах, а армия и бизнес уже плотно сидят на западных терминалах. Мы видим попытку создать цифровой купол, но на деле это приведет к тому, что волонтеры будут ввозить терминалы по серым схемам, рискуя головой, а связь на фронте станет еще дороже и дефицитнее.
3: В Минобороны поспешили успокоить военных и волонтеров и заявили, что американские терминалы армии не нужны. Мол, они вообще использовались только для введения противника в заблуждение. Военный эксперт Андрей Соколов скептически расценил такие оправдания.
1: Сказки о том, что Starlink использовали только для маскировки, это попытка сохранить лицо при плохой игре. Весь прошлый год мы видели сотни видео, где российские подразделения работают через терминалы SpaceX. Если сейчас их реально начнут изымать и запрещать ввоз, управление войсками на многих участках просто рухнет. Своей спутниковой группировки такого уровня у нас нет и не предвидится. Власти выбрали изоляцию вместо эффективности.
3: Тем временем Z-каналы бьют тревогу. Они уверены, что Starlink все равно работает над Россией, но только для украинских дронов.
21: В правительстве думают, что бумажкой можно остановить сигнал из космоса. Но сигнал остается, а вот возможность легально получать оборудование исчезает. Пока украинские дроны продолжают использовать спутниковую навигацию, российские волонтеры и связисты теперь объявлены чуть ли не контрабандистами. Мы видим эталонное импортозамещение. Своего не создали, а чужое запретили.
3: По состоянию на 1 мая постановление правительства уже вступило в силу, а значит, таможня уже начала охоту за терминалами Илона Маска. Как этот запрет повлияет на ситуацию на фронте, пока сказать не берется никто. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Обозреватель Дмитрий Дризе о выступлении Владимира Путина в Совете законодателей.
5: В день российского парламентаризма в Таврическом дворце Санкт-Петербурга прошло традиционное заседание Совета законодателей с участием президента. Нужно, наверное, напомнить, 27 апреля 1906 года, то есть 120 лет назад, в Российской империи состоялось первое заседание Государственной Думы. Так что нынешняя дата юбилейная. Кроме того, в этом же году избирается 9-я по счету Госдума. Наверное, можно так сказать, что выступление Владимира Путина было во многом посвящено предстоящему в сентябре голосованию. В качестве напутствия президент использовал цитату Александра Солженицына. «Власть – это тяжелое бремя, это ответственность, обязанность и труд, труд и труд». Конец цитаты. Главные тезисы традиционные. В целом у нас все хорошо. Трудности, конечно, есть, но они временные. Впрочем, глава государства также отметил, что зацикленность исключительно на запретах в законотворческой деятельности контрпродуктивна. Вопрос действительно не праздный. Число введенных запретов в Российской Федерации за 5 лет работы 8-й Государственной Думы подсчету не поддается. Так что можно сосредоточиться на главном, то, что происходит сейчас. По сути, решается судьба интернета. Есть некоторые основания предполагать, что его как бы станет меньше. И останется только так называемый правильный сегмент. Кроме того, практически любой рассерженный гражданин может инициировать закрытие того или иного ресурса. Да что интернет? Взять, например, литературу и искусство кино. Читали даже и в СССР те или иные произведения, фильмы просматривали, художественные, радовались. Нынче же выясняется, что напрасно. Крамола там обнаружена и несоответствие традиционным ценностям. В народе все это вызывает порой странные смешанные чувства. Хотя бы насчет того, что заменить крамолу иногда и нечем. Вакуум создается. Поэтому можно только согласиться с первым лицом. Зацикленность на запретах контрпродуктивна. Хорошо бы все-таки что-нибудь для разнообразия и разрешать. Пусть не часто, но с определенной периодичностью. В целом так кажется, что между той далекой первой Государственной Думой и той, что сейчас работает, есть определенная разница. А может даже они и не похожи вовсе. В частности потому, что тогда, 120 лет назад, депутаты боролись за то, чтобы разрешать побольше. А сейчас сложно сказать.
6: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
8: Приветствую вас. Прогноз на 2 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? Второй аркан у нас – Верховная Жрица. Это еще по матрице Ладини энергия единства, гармонии, равенства. Да, и еще и полнолуние у нас до сих пор в Скорпионе держит. Это пространство требует тишины и глубины, но есть очень важный нюанс. Наступил май, 5-й месяц года, да, который в нумерологии соответствует 5-му аркану Иерофант. Это еще учитель или традиции, закон, да? И это создает очень уникальный контраст. То есть интуитивная, мягкая, скрытая энергия Жрицы, второй аркан, встречается с четкой, правильной, структурированной пятой энергией. Жрица – это энергия тайн, это интуиция, умение читать между строк. Она не действует напористо, она наблюдает и ждет. И в контексте пятого месяца этот день учит нас такому духовному порядку. Если Иерофант дает правила, то жрица в этот день подсказывает, как применить эти правила с учетом тонких нюансов человеческой души. Это вот идеальное время для того, чтобы заглянуть за кулисы своих дел. В этот день не нужно принимать каких-то жестких волевых решений, а все-таки лучше побыть в роли такого исследователя, наблюдателя. Да? Вы можете обнаружить какие-то скрытые мотивы партнеров или коллег по работе. Может быть, найти ответ на какой-то сложный вопрос вот буквально в случайной фразе или придет во сне, да? Истинная мудрость в этот день заключается в том, чтобы соединить свои интуитивные ощущения озарения с проверенным временем и традициями, да? Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 5, 5 месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. На сумме 17, 1 плюс 7, восьмерочка. А это вибрация справедливости, это кармическое равновесие. Здесь возникает очень серьезный и глубокий резонанс. То есть интуиция жрицы, вторая энергия, и встречается с законом Иерофанта, еще и под надзором справедливости. Да, это означает, что в этот день любая информация, которая к вам приходит, является кармически выверенной. Вот восьмерочка требует честности. И если еще и полнолуние в Скорпионе вскрыло какую-то правду, в этот день вам нужно принять ее, причем спокойно, взвешенно, с честностью перед собой. Луна у нас в Скорпионе еще и дает шлейф эмоциональной глубины, да? Но восьмерка помогает это стабилизировать, этот бурлящий поток, и превращает бушующие чувства в холодное и ясное понимание ситуации. С практической и финансовой точки зрения 2 мая – это день такого скрытого аудита. В бизнесе это лучшее время, например, для конфиденциальных переговоров, может быть, работы с архивами, базами данных или обращения с консультантами и наставниками. Вот четко поговорить, разложить все по полочкам на месяц вперед. Иерофант или учитель покровительствует обучению, да? А энергия и аркан жрицы помогают усваивать знания на глубоком уровне. То есть в финансах в этот день стоит проявить осторожность. Не все то золото, что блестит. То есть мы отделяем зерна от плевел. Проверяйте информацию через независимые источники. Доверяйте своему предчувствию больше, чем рекламным лозунгам. И хорошо пройдут дела, связанные, может быть, с психологией, эзотерикой, медициной, какими-то юридическими анализами сложных, запутанных схем. И здесь как бы восьмой аркан, справедливость, гарантирует, что если вы будете действовать по совести, правда всегда будет на вашей стороне. И знаете, вы в этот день как детектив в библиотеке. Вокруг тишина, все говорят шепотом, но вы по одному только запаху каких-то страниц понимаете, кто здесь убийца, да? Окружающие могут казаться закрытыми, загадочными в этот день, но для вас нет закрытых дверей. Ваша задача не спешить с выводами и позволить ситуации раскрыться самой. Вечер стоит провести в спокойствии, возможно, за изучением чего-то глубокого или просто помолчать, да, отключиться от любого информационного шума, без телевизора, без телефона, просто побыть в тишине. Это время накопления какой-то внутренней силы, когда энергия учителя учит нас в форме, а аркан жрицы наполняет эту форму каким-то живым смыслом. Вот вы входите в этот месяц, в май, как мудрый стратег, который знает, что иногда самое мощное действие – это вовремя сделанная пауза и затишье. Вот так вот, друзья, принимайте, благодарите, чувствуйте, ну и, конечно же, берегите себя.
6: Красный карлик.
10: радио «Лента».
11: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Может ли человеческая мысль стать настолько плотной, что ее можно будет коснуться рукой? Представьте, что ваш внутренний монолог вдруг обретает голос, лицо и независимую волю, превращаясь в сожителя, которого видите только вы. История Тулпы – это путь от тибетских монастырей до современных интернет-сообществ, где люди осознанно пытаются взломать свою собственную реальность. Корни феномена Тулпы уходят в тибетский буддизм, где монахи годами практиковали визуализацию божеств, пока те не становились. Но мировую известность этой теме принесла Александра Давид Найль, отважная исследовательница в пробковом шлеме, которая в начале 20 века отправилась в запретный Лхас. Она утверждала, что создала тулпу добродушного толстого монаха. Однако вскоре эксперимент вышел из-под контроля. Монах начал худеть, стал злым и начал совершать поступки, которых Александра и не планировала. Ей потребовались месяцы жесточайшей медитации, чтобы растворить существо, ставшее ее личным кошмаром. «Мое творение обрело собственную жизнь», – писала она тогда в мемуарах. В наши дни так называемое тулповодство стало цифровой субкультурой. Молодые люди часами занимаются форсингом, детальной прорисовкой образов в сознании. Тулпа – это не просто галлюцинация, это автономная личность внутри мозга. Уфологи и исследователи паранормального идут дальше. Существует теория эффекта Филиппа, доказанная канадскими учеными еще в 70-х прошлого века. Группа исследователей придумала биографию вымышленного человека по имени Филипп и начала проводить спиритические сеансы. К их ужасу стол начал двигаться, а Филипп стал отвечать на вопросы стуком, подтверждая факты, которые они сами же и сочинили. Это наводит на мысль, не являются ли призраки и монстры лишь проекцией нашего коллективного ожидания. Наука в лице нейробиологов и психиатров называет это контролируемым диссоциативным расстройством. Мозг – невероятно мощный компьютер, способный создавать симуляции. Если долго убеждать себя, что рядом кто-то есть, мозг начнет подстраивать под это сенсорные данные. Звуки шагов, периферическое зрение, ощущение тепла – это взлом собственной операционной системы. Но вопрос остается открытым. Если тысячи людей одновременно поверят в одно и то же существо, не материализуется ли оно в нашем мире по-настоящему? Возможно, боги и демоны прошлого были всего лишь тулпами, которых мы забыли вовремя развоплотить. Берегите свои мысли, ведь они могут стать вашими соседями по комнате, теми самыми тулпами. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
12: Руна дня на 2 мая. Что же нам предскажут руны в этот день? Давайте спросим. Руны – очень древний инструмент, никогда не ошибаются, отвечают четко и точно. Итак, у нас выпала руна «Ансус». Такой день проходит под покровительством мудрости, общения и, знаете, божественного вдохновения. Это день, когда слова имеют силу. Ансус – это самая главная руна речи и коммуникации. И все, что вы скажете или услышите, может повлиять на ваше будущее. Здесь открываются возможности через знания, через диалоги, знаки судьбы. И Ансус – это, знаете, как послание, информация, озарение. Здесь прислушивайтесь к тому, что звучит внутри вас. Возможно, именно в такой день вы получите ответ на важный вопрос. Или обязательно обращайте внимание на знаки вокруг вас. Может, вам ответ на важный вопрос придет просто в соцсетях, каким-то видео, да, в ленте. Обязательно обращайте внимание на знаки. В работе день особенно хорош для тех, кто связан с речью, письмом, обучением, переговорами. То есть, если вы учитель или оратор, может быть, лектор, то это прекрасный день. Удача улыбнется тем, кто умеет ясно выражать свои мысли, доносить идею до других. И здесь важно не только говорить, но и слушать. Возможно, вам кто-то даст полезный совет и откроет какую-то новую перспективу, да? Не исключено, что появится учитель или наставник, или вы сами станете им для кого-то. В отношениях руна Ансус всегда подчеркивает важность честного общения, честного диалога. Если что-то копилось, вот самое время это озвучить. Говорите открыто, но мягко, экологично. И вы услышите в ответ то же самое. То есть никаких обвинений, никаких упреков. Говорите с точки зрения своего чувствования, что вы ощутили в тот или иной момент и чего бы вы хотели. И тогда партнер вас услышит. И это день, когда можно наладить контакт, если до этого был разлад, например. Очень легко будет какой-то конфликт вывести на нет. В новых знакомствах будьте внимательны к словам. Одна фраза может запустить нечто важное. И также возможны отголоски прошлого. Да, это случайное сообщение, звонок, напоминание о том, о ком-то, кто все еще значим для вас. По здоровью Ансус отвечает за дыхание, голос, горло, вот эта вот горловая чакра наша, да, это отличный день для очищения, для дыхательных практик, работы с голосом или медитации на звук. То есть можно сходить на урок вокала, например, да, или вместе почитать какие-то мантры и подышать вот правильно, как учат в древних практиках. Важно также эмоциональное очищение, то есть вытеснение чувства может мешать свободному потоку энергии, да? Честно признайте себе, ответьте себе на вопросы, что вы чувствуете, как вы это ощущаете в теле. Здесь нужно освободиться от невысказанного, и тело вздохнет легче. Вы можете высказать это живому человеку, либо, если человека нет в живых, пропишите это, проговорите, не знаю, поедьте в лес покричать. Это тоже классная проработка голосовой чакры. Пейте травяные чайки, берегите горло и не забывайте о ментальном покое. То есть покоя требует не только ваше тело, но и душа. И совет дня таков, что слова могут лечить, открывать и менять судьбы. Будьте внимательны к тому, что говорите и слышите. Это день истинной мудрости.
10: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Доктор медицинских наук об инициативе властей создать отдельный реестр всех россиян, которые не вакцинировались.
9: Поставить нас всех на учет, заставить нас приходить отчитываться, оправдываться, извиняться, больше не буду и так далее. То есть это социальный рейтинг. С их точки зрения все нормально, все здорово. И 1984 год, Джордж Оруэлл, пожалуйте к нам. То есть мы под контролем большого брата. Вот. А с нашей точки зрения категорически этого допускать нельзя. Кстати, сторонники вот этого регистра в Минздраве помогают некие организации биологические. То есть вот биологи считают, что все здорово, все классно и нормально. Вот. Но, слава богу, так скажем, я не видел медицинских таких организаций в поддержку этого движения. Но с 1 сентября 2028 года нам обещают, что такой регистр будет, и все мы пойдем отчитываться туда. Не пойдем. У нас по этому поводу есть асимметричное решение. Но так а вы посмотрите, что у нас происходит. Вот та история Новосибирской области и в целом ряде других регионов с пожиганием живых коровушек, буренушек, она же тоже чем закончилась? Выступлением. Запись такая в интернете, 5 или 6 людей говорят, все очень здорово, очень вкусно, мы за, нам все компенсировали, мы хотим. Правда, этих людей никто, как фермеров, не опознал. Кто бухгалтер, кто еще какой-то разнорабочий. Вот. Но, тем не менее, вот такие выступления в поддержку тех или иных решений, они у нас происходят постоянно. И сверху то же самое. Нам говорят, здорово, все классно, мы за. Но, не знаю, мы не одобряем, а если нас спрашивать о том, что мы планируем делать, а точно так же мы будем планировать выступать против этого регистра, как мы выступали против QR-кода. Почему? Да потому что существует 323 закон, там есть 91 статья, пункт 1, рассматриваем все внесения наших данных, в том числе и в общие российские информационные системы, возможно, после нашего согласия. Если это согласие отсутствует, значит, мы имеем право сопротивляться и доказывать это на всех уровнях. Дело в том, что вписываться в те или иные программы со своим здоровьем, а тем паче со здоровьем наших детей и внуков, ну, извините, это уже суицидальное поведение, это социопатия, которую нужно лечить.
10: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
13: Визит транзитом. Новый посол России в Польше по дороге на работу в Варшаву заехал к губернатору Калининградской области. Какие вопросы обсуждались на фоне военной активности на польской границе? Стена смерти. Орнитологи предупреждают о гибели сотен тысяч птиц в случае строительства высотной гостиницы на Куршской косе. Удастся ли остановить скандальную застройку? Сплошная антисанитария. В Балтийске популярный магазин торговал рыбой, приготовленной в гараже. Сколько еще в регионе таких подпольных цехов? Итак, губернатор Алексей Беспрозванных встретился с новым послом России в Польше Георгием Михно. Дипломат впервые посетил Калининградскую область в новой должности и сделал это прямо по пути на новое место работы. Во время встречи стороны обсудили взаимодействие Калининградской области с Польшей в текущих внешнеполитических условиях, в частности, вопросы безопасности. Обеспокоиться есть о чем. В рамках масштабной программы «Восточный щит» Польша ведет планомерное усиление границы с Калининградской областью. Наращиваются как физические укрепления, так и ударный потенциал. И здесь речь о так называемой «янтарной польской дивизии», которая формируется вблизи эксклава и в которую вошли, по имеющимся данным, около 300 бронемашин, включая южнокорейские и американские танки. Особое внимание вызывает и факт развертывания в 50 километрах от границы отдельного разведывательного батальона. Это подразделение оснащено современными средствами наблюдения, бронетехникой и, как говорят эксперты, выполняет роль глаз и ушей НАТО в регионе. К тому же для оперативной переброски этих сил в случае угрозы Варшава завершила строительство новых дорог границы. Усиление польской группировки создает ряд критических вызовов для эксклава, считает глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
14: Концентрация бронетанковых соединений вблизи Сувалкского коридора и закрытие 10 наземных погранпереходов фактически блокируют для Калининграда наземную логистику. Во-вторых, высокая плотность разведывательных средств и систем ПВО в приграничной зоне позволяет Польше и НАТО мониторить работу портов Балтийска и Калининграда, а также контролировать воздушное пространство над ключевыми ТЭЦ региона. Польша рассматривает Калининград как источник гибридных угроз и как проблемного соседа. Этим Варшава оправдывает наращивание своих ударных сил и ограничение трансграничного движения.
13: Напомню, официальный представитель МИДа Александр Грушко на днях заявил, что в НАТО отрабатываются сценарии морской и сухопутной блокады Калининградской области. При этом российские власти подчеркивают, что любые действия, угрожающие безопасности эксклава, повлекут максимально жесткий ответ. На фоне всех этих событий спрос на квартиры у моря в курортных городах области упал в марте сразу на треть. Сокращение интереса покупателей к такой недвижимости наблюдается именно там, где до сих пор он был наиболее высок, то есть в Калининградской области и в Крыму. Причем в эксклаве охлаждение особенно заметно – -33%, тогда как в Крыму продажи упали на 20%. Специалисты называют несколько причин. Среди них – перегрев рынка, слишком быстрый рост цен, падение доходов россиян, сохранение высоких ставок по ипотеке и вишенка на тортике – напряженность в Балтийском

0: мнению, крупный остекленный комплекс может стать угрозой для мигрирующих птиц, путь которых проходит через Кушскую косу. Также вопросы вызывает создание искусственного участка земли и масштабные работы в акватории национального парка. Жители считают, что под видом благоустройства продвигается коммерческая застройка уникальной природной зоны.
1: В свою очередь, директор биостанции «Рыбачий» Андрей Мухин заявил, что данные о том, что проект строительства масштабного туристического комплекса не нанесет ущерба экологии Курской косы и не окажет влияния на популяции птиц, являются исключительно точкой зрения застройщика. «Птицы будут массово погибать, ударяясь о стену высотной гостиницы», — объяснил орнитолог.
2: То, что прилетает в год, мы знаем по очень грубым оценкам, но в среднем где-то там порядка 10 миллионов прилетает над косой за год. Но если у них на пути поставить стеклянную стену, они будут биться. Будут лететь и биться, и это будет происходить по нескольку раз в год. И пока это будет стоять, они будут лететь и биться. Никакого другого варианта здесь невозможно. Птицы не полетят никаким другим путем. Они будут лететь и массово убирать об эту стену.
1: Также, по мнению Андрея Мухина, строительством гостиничного комплекса на территории национального парка должны заинтересоваться правоохранители, а заодно выяснить, почему органы государственной власти так заинтересованы в реализации этого проекта. Кстати, обеспокоены жители Куршской косы не только масштабным строительством на косе, но и отсутствием высокоскоростного интернета. Его уже год с нетерпением ждут в поселках Лесной, Рыбачий и Морское. ПАО «Ростелеком» собрало заявление на подключение, но дальше этого дело не пошло, работы не ведутся. На задержку люди пошли жаловаться на официальную страницу губернатора ВКонтакте. В комментариях представитель Минцифры ответил, что три поселка действительно входят в список тех, где за счет бюджетной субсидии должны провести волоконно-оптические линии связи. Сейчас проводятся конкурсные процедуры. Мол, подключить Лесной, Рыбачий и Морское надеются до конца текущего года. В общем, история повторяется. Год назад жители Куршской косы уже задавали губернатору этот вопрос. Тогда им тоже обещали решить проблему с высокоскоростным интернетом до конца года, сетуют люди.
3: Уже надоело слушать эти обещания. Сколько можно завтраками кормить? Говорят, что интернет появится, если на это будут выделены деньги из областного бюджета. Походу, никто ничего выделять не собирается. У нас на косе высокоскоростной интернет есть лишь в нескольких домах. В других или вообще нет возможности подключения, или доступно только соединение по телефонной линии с низкой скоростью. В то время как оптоволоконное соединение дает приличную скорость за цену почти в два раза ниже.
1: И в завершение о хлебе насущном, точнее о рыбе, которая продается в регионе. И здесь история даже не о заоблачных ценах, а о качестве продукта. В Балтийске пресекли деятельность подпольного цеха по переработке рыбы.
4: По информации Россельхознадзора, в одном из местных гаражей рыбную продукцию готовили, хранили, а после продавали в магазине. Проверка установила жуткие вещи. Во-первых, сырье было неизвестного происхождения. У рыбы не было ни маркировки, ни ветеринарных документов. Во-вторых, готовая продукция не проходила обязательную проверку безопасности. Все производилось в жутких антисанитарных условиях. Потом готовые изделия попадали в легальную точку сбыта, в магазин «Капитан». В целом, в гараже «Балтийска» изъяли около 1200 килограммов рыбы и рыбной продукции. Общая стоимость партии оценивается примерно в 1 000 000 рублей.
1: Лишь бы антисанитарная рыбка из Балтийска не попала на фиш-тиваль в Зеленоградск, иначе последствия могут быть непредсказуемыми, учитывая массу желающих побывать в эти дни на гастрономическом фестивале морской кухни под открытым небом. Кстати, фиш-тиваль радует гостей вкусностями 4 дня по 3 мая. Самое время рвануть за рыбным шашлычком в Зеленоградск, особенно когда шашлыки под запретом даже на своей даче. Инспекторы бдят, а штрафы кусаются, так что шампуры и мангалы под замок до 31 мая, когда должен наконец закончиться особый противопожарный режим. На этом пока все. Больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
6: Жители Балтийска не могут отойти от шока. 1170 килограммов рыбы из гаража. Не с завода, не с лицензированного производства. Из обычного гаража в Балтийске. И все это прямо на прилавок магазина «Капитан» на улице Егорова, где вы, возможно, покупали рыбу вчера или позавчера. Свежее, говорите?

0: из проверенного источника? Давайте по фактам. Россельхознадзор совместно с ФСБ накрыли подпольный цех, оформленный на некоего ИП Гладнева, почти на 1 000 000 рублей. Рыба без единого документа, без ветеринарной экспертизы, без какого-либо контроля качества производилась и хранилась в условиях полной антисанитарии. В гараже. Просто в гараже. Там, где обычно стоит машина и лежат банки с маслом. Вот там вам и делали рыбу, которую вынесли домой и клали на стол своей семье. Теперь внимание, потому что дальше еще интереснее. Это не единичный случай. Март 2026 года. Поселок Взморье. Там работал ИП Артюхов. Коптил рыбу, знаете, в каких условиях? Вокруг цеха бегали собаки и кошки. Животные прямо у открытой рыбы. Итог. 9 тонн немаркированной продукции на 3 миллиона рублей. 9 тонн. Это не килограммы, это тонны. И все это время Артюхов спокойно работал. Никто не приходил, никто не проверял, никто ничего не видел. Или вот еще один шедевр. Индивидуальный предприниматель под вывеской «Кистол» торговал рыбой после того, как был исключен из реестра в 2023 году. То есть нелегально. И что? Россельхознадзор предостерег не покупать эту продукцию. Предостерег. Вывеска висит, бизнес идет, рыба продается, а вам говорят: «Ну, мы ж предостерегли». Спите спокойно, граждане. Или еще один случай. Продукты питания «Комбинат», крупный производитель. И там тоже выявлены нарушения. Хотя по размеру предприятия, казалось бы, должен быть порядок. Но нет. В марте в Светлогорске уничтожили 38 килограммов деликатесов. Уничтожили, потому что есть это было нельзя. Просто опасно для жизни. Вот и вся история про деликатесы на калининградских прилавках, за которые вы платите честно заработанные деньги. Теперь главный вопрос. Кто крышевал этот адский цех в Балтийске? Гаражный цех на 1170 килограммов рыбы не работает тайно, тем более целый год. Это мы с вами понимаем. Сырье откуда-то регулярно привозят, продукцию развозят по городу. Магазин принимает товар без документов и без вопросов. Все это на глазах у города. И ни одного протокола, ни одной проверки. Просто магия, правда? Нет, не магия. Это схема. Типичная схема для малых городов. Выглядит она приблизительно так. Местный участковый или инспектор получает благодарность. Санэпид и ветеринары смотрят в другую сторону. Браконьеры с Балтики делят процент. И так бизнес может работать и работает годами. Я уверен, что Гладнев в этой цепочке не главный. Он звено, исполнитель. Настоящие организаторы сидят глубже, либо в администрации Балтийска, либо среди рыбаков-поставщиков. Это подтверждает то, что привлекли ФСБ, и они копают цепочку. Это уже не Россельхознадзор, который предостерегает. Это другой уровень. Так что ждем продолжения. И очень надеемся, что хотя бы на этот раз результат будет. А пока, сколько еще таких бизнесменов работает прямо сейчас? В Балтийске, в Светлогорске, в Гурьевске. Пока мы с вами разговариваем, где-то в гараже разделывают рыбу без документов. И завтра она окажется на прилавке. И вы ее купите, потому что не знаете, что это яд. Будьте максимально осторожными. Смотрите на маркировку. На любой рыбной продукции обязан быть состав, дата производства, срок годности, данные производителя и ветеринарный штамп. Если нет хотя бы одного из этих пунктов, то кладите продукт обратно. Сразу. И обязательно сообщите работникам торговой точки, что лежит у них на прилавках. Кроме этого, избегайте рыбу с рук и из подозрительных точек. Да, там может быть дешевле. Но! Рынки без холодильников, маленькие магазины без документов на стенде, домашнее копчение – все это красные флаги. Экономия в 100 рублей обойдется вам намного дороже. Просто поверьте, оно того не стоит. Если вы уже купили подозрительный товар, не выбрасывайте. Сохраните чек, упаковку, сфотографируйте, что там внутри. и подайте жалобу в Россельхознадзор по Калининградской области. Это можно сделать через их сайт. Займет это всего пару минут, а вы, возможно, спасете кому-то здоровье. Каждое ваше обращение – это официальный документ, который чиновники уже не могут проигнорировать, как они игнорировали Гладнева и других таких же. И последнее, самое важное. Не думайте, что это где-то там и вас не касается. Подпольный цех снабжал конкретный магазин в конкретном городе. Артюхов кормил реальных людей рыбой из цеха, где бегали животные. Это не новости с другой страны. Это Калининградская область. Это ваши прилавки. И пока система работает именно так, на предостережение вместо реальных наказаний, гаражные цеха будут работать дальше. Берегите себя и услышимся в новом выпуске. Пока!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Россияне утопают в кредитах. За год граждане взяли взаймы больше 2 триллионов рублей под 250% годовых. О том, что россияне в прошлом году взяли в микрофинансовых организациях рекордные 2 с лишним триллиона рублей займов, пишут аналитики рейтингового агентства «Эксперт.РА» в докладе о состоянии рынка МФО. По сравнению с прошлым годом, выдачи микрозаймов выросли на 35%. В среднем каждый квартал клиенты брали в МФО по 514 миллиардов рублей. Спрос на микрокредиты вырос, поскольку многим стало недоступно банковское кредитование, отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
3: Банки ужесточили скоринговые модели и требования к долговой нагрузке заемщиков, поэтому часть клиентов, которые раньше брали небольшие кредиты в банках, все чаще обращаются в микрофинансовые организации.
2: По данным Центробанка, половина всех микрозаймов прошлого года были выданы под ставки выше 250% годовых. По самым популярным займам без обеспечения на срок до 30 дней и сумму до 30 тысяч рублей средняя ставка достигала почти 290,5% годовых. При этом уровень долговой нагрузки россиян продолжает расти. Более 10 миллионов человек выплачивает по 2 и более кредита, а доля должников с 3 кредитами, которые берут еще, увеличилась почти в 2. Говорит директор департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.
4: Нас беспокоит, что кредитование растет за счет уже закредитованных граждан. Доля заемщиков, имеющих 3 кредита и более, в портфеле потребительских кредитов увеличилась до 47%.
2: Регулятор пытается с этим бороться, ограничивая банкам и микрофинансовым организациям кредитование людей с высоким показателем долговой нагрузки. Но остановить кредитный бум пока не получается. Россияне берут новые кредиты, чтобы прокормить себя и оплатить старые долги. При этом у многих заемщиков полная сумма задолженности превышает первоначальную в разы. И выходит, что долговые обязательства превращаются в долговую яму для большинства россиян. Соответственно, приходится брать все новые кредиты, чтобы закрыть предыдущие. Говорит экономист Иван Ус.
5: То есть это все будет означать, что действительно сложнее будет жить за счет кредитов, поскольку они будут дороже. То, что будет сложнее жить за счет кредитов, будет стимулировать людей не возвращать кредиты, поскольку они не смогут это делать. А если они не будут возвращать кредиты, это будет еще больше количество невозвратов, что в свою очередь будет стимулировать российские банки не выдавать кредит.
2: Падение доходов населения на фоне СВО и санкций загнали россиян в банковскую кабалу, отмечают финансовые аналитики. При этом экономика страны падает. Это уже официально признали в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, первый за 3 года квартальный спад российской экономики был ожидаем и связан с мерами по обеспечению стабильности.
6: Это ожидаемый процесс. Процесс охлаждения экономики имел место. Он имеет свои результаты. Все это в целях обеспечения в целом макроэкономической стабильности. Но определенная, конечно, скажем так, доля падения может быть, и она есть. Правительство и президент принимают меры и вырабатывают решения, направленные на то, чтобы эту негативную тенденцию изменить на тенденцию роста.
2: Несмотря на публичный оптимизм официальных лиц, реальное состояние экономики вызывает все большую обеспокоенность у экспертов. По данным Минэкономразвития, в январе-марте российский ВВП сократился на 0,3%. Квартальный спад ВВП стал для России первым с начала 2023 года. Впервые с начала СВО в рецессию скатилась не сырьевая промышленность, а в некоторых отраслях начался полноценный обвал, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Радиолента. Прямая речь.
7: Сенатор Андрей Клишас объяснил новые пошлины для мигрантов.
8: Что меня немножко насторожило, да, как бы вот у разных комментаторов. Кто-то сказал, почему 50 тысяч, давайте будет 500 или миллион. Давайте четко понимать, о чем здесь идет речь. Речь идет о том, что когда иностранцы начинают взаимодействовать с государством по любому вопросу, государство, скажем так, проворачивается целый государственный механизм. Это само по себе стоит денег. Не говоря уже о том, что когда человек подает документы на приобретение российского гражданства, он делает это там на законных основаниях, понятно, да, это требует тоже проверки этих документов. Данные про этого гражданина проверяются. Это требует еще больших расходов, просто связанных с тем, что функционирует некий государственный механизм. Мне почему кажется это правильным подчеркнуть? Потому что у меня сложилось такое впечатление, что кто-то комментирует это, имея в виду, что чуть ли не за 50 тысяч можно купить теперь российское гражданство. Гражданство не продается за 50 тысяч. Да? Пошлина – это другая история. Она именно предназначена для того, чтобы гражданин оплатил те государственные услуги, которые сопровождают процесс его взаимодействия с органами государственной власти Российской Федерации.
1: Главные новости дня.
2: В Перми полыхает НПЗ. Госдума предложила бизнесу самому спасать свои предприятия от атак дронов. Беспилотники утром 30 апреля поразили один из крупнейших НПЗ – «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Об этом сообщают аналитики, изучившие фото и видео очевидцев.
9: После попаданий беспилотников по установке АВТ-4 – ключевому узлу первичной переработки нефти – загорелась вакуумная колонна. Огонь также перекинулся на атмосферную ректификационную колонну.
2: Отмечается, что «Лукойл Пермнефтеоргсинтез» снабжает топливом в том числе армию, и в результате поражения обеих колонн установка фактически выведена из строя. Этот завод – 8-й по мощности переработки в стране. Он может перерабатывать 14 миллионов тонн сырья в год. Местные каналы пишут, что над заводом поднялся огромный столб дыма.
10: По предварительным данным, был поражен и резервуарный парк. В результате налета над заводом поднялся огромный столб дыма, который растянулся уже более чем на 120 километров.
2: Судя по кадрам очевидцев, небо над Пермью затянуто густым черным дымом. Накануне беспилотники поразили также линейную производственно-диспетчерскую станцию «Пермь», узловую станцию системы «Транснефти», которая качает нефть в том числе на «Пермнефтеоргсинтез». И теперь в районе города образовалось 2 огромных столба дыма, отмечают очевидцы.
11: Вот это пожарище! Столб дыма огромный, чернющий.
2: Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, 30 апреля дроны атаковали одну из промышленных площадок Перми. При этом он не уточнил, о каком предприятии идет речь. В городе по громкоговорителям в четверг прозвучало оповещение об аварии с выбросом опасного вещества. Но, как пишет телеграм-канал «Новости Перми и края», это была проверка работы системы. Махонин в своем телеграм-канале отдельно отметил, что угрозы химической опасности нет.
9: Работники находятся в защитных сооружениях, пострадавших и значимых разрушений нет, жизни и здоровью жителей ничего не угрожает.
2: Тем временем в Госдуме предложили обязать бизнес самостоятельно отражать атаки беспилотников. Как заявил глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, российские энергетические компании и системообразующие предприятия необходимо обязать самостоятельно защищать свои объекты от налетов беспилотников. Для этого, по его словам, они могут создавать собственные вооруженные подразделения. Миронов призвал правительство дать прямое указание российским компаниям защищать себя от дронов. Он подчеркнул, что компании должны не просто иметь право на защиту, а обязанность. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Командир спецназа Ахмат Абти Алаудинов заявил, что во время так называемого «марша справедливости» Евгения Пригожина единственным подразделением, которое встало на защиту власти, был именно Ахмат.
13: Главное, ну, к сожалению, произошло так, как произошло. От этого эти ребята не перестали быть героями, и мое уважение к ним не стало меньше. В то же самое время отмечу, что даже когда произошло вот это событие, так называемый «марш справедливости», как они его назвали, значит, я могу отметить, что единственное подразделение, которое отправилось останавливать ЧВК «Вагнер», это был спецназ «Ахмат».
14: Учим китайский вместе!
15: Как на китайском сказать «Кремль»?
16: «Кремлин-гун».
15: Еще раз. «Кремль» по-китайски будет
16: «Кремлин-гун».
15: И третий раз.
16: «Кремлин-гун».
15: Учим китайский легко и весело.
12: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
17: Телеграм-канал «Кремлевский инсайдер» о том, что президент Путин обеспокоен состоянием экономики.
18: Владимир Путин нервничает, и это заметно. Российский президент все больше обеспокоен состоянием экономики. Во-первых, стоимость заимствований выросла до болезненных уровней. Напряжение уже такое, что, как сообщают инсайдеры, Путин ругает чиновников из-за застоя в частных инвестициях. Во-вторых, фонд национального благосостояния России истощается.
17: Социолог Николай Митрохин о том, как попытка ответа на санкции ударила по еще одной отрасли России.
19: Прямо сейчас на наших глазах Россия теряет еще одно советское наследие. Ее роль коммерческого железнодорожного транспортного коридора с Дальнего Востока в Европу. Уже пару месяцев российская таможня задерживает поток грузов, выборочно проверяя контейнеры с задекларированной электроникой и оптикой, а также товарами так называемого двойного назначения. Это, мол, российский ответ на усиление западных санкций. Но в результате все просто остановилось, потому что контейнеры грузят на поезда, а таможня весь поезд отправляет в тупик и очень долго проверяет. То есть потребители ждут товар уже по 2-3 месяца, а главные транспортные агенты даже не могут сказать, где он в данный момент находится. Как следствие, китайцы уже массово стали отправлять грузы морем, потому что так они быстрее попадут на конечный пункт. И самое печальное, что репутация таких транспортных коридоров нарабатывается годами, а потерять ее можно за пару месяцев. В начале 90-х, когда грузы в находке грабили, потребовалось лет 15, чтобы отмыть репутацию порта. Но там были частные лица, а тут государство.
17: Аналитик Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов о том, что больше всех рост цен ощущают пенсионеры.
20: Инфляция сегодня сфокусирована на товарах, потребляемых малообеспеченными слоями населения. И это ведет к ее крайне асоциальному характеру. То есть рост цен по корзине для бедных существенно выше общего уровня роста цен по всем социальным категориям и, соответственно, реальный размер пенсий, который у нас считается индикатором благосостояния бедного населения с учетом роста цен для этой социальной группы, продолжает буквально проваливаться. Да? То есть из-за ускоренного роста цен на продовольствие уровень жизни малообеспеченного населения существенно снижается. При том, что на данных по средней инфляции соответствующая просадка минимальная.
21: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
22: Зачем господин Путин звонил господину Трампу? Здесь все просто. Господину Путину нужна гарантия того, что на майские праздники обширных обстрелов Москвы не будет. Причем интересует только Москва на самом деле, потому что в Москве парад, потому что это центр, это столица, а дела у российского ПВО, мягко говоря, день ото дня лучше не становятся. Ситуация развивается так, как я говорил и многие другие люди говорили, которые, ну, в материале на самом деле, да, что у этой войны нет решения такого, как себе придумал господин Путин, когда ее начинал. Отсутствует. И как бы это ни звучало, единственная выигрышная стратегия господина Путина была Киев за 3 дня. Понимаете? А вот когда это не получилось, вот за 3 дня или за 2 недели, вот через 2 недели уже стало понятно, что Украину не отдадут. Причем Украину не отдаст огромный геополитический противник, Европейский Союз, а у Европейского Союза количество денег фактически не ограничено. И сейчас что происходит? ПВО России не справляются, это же все понимают, не надо никому ничего объяснять. Вы посмотрите, один за одним уничтожаются НПЗ, уничтожаются энергетические предприятия и теперь уничтожаются предприятия военной химии. Они уничтожаются уже через день фактически. Уничтожаются крепко, судя по тому количеству дыма и пепла. Это не попадание в какие-то собачьи будки, это попадание прямо в цель. Соответственно, если Украина продолжит это делать еще в течение лета, то к зиме топливо может уже не остаться. Да, оно какое-то естественно будет, но о былом изобилии, о том, что на каждой заправке все сорта, об этом можно забывать. Также можно забывать будет о многих видах боеприпасов, которая просто не будет химического сырья. Точнее, его можно будет как-то получать, но опять нужно будет идти к большому китайскому брату и кланяться еще ниже, а уже ниже, ну, вообще за какими-то рамками приличия, понимаете? Вот настолько низко нужно кланяться. Соответственно, что нужно делать? Нужно каким-то образом начинать договариваться, нет других ходов. Европейский Союз, опять же, не отдает Украину России. Потому что так решили европейские вожди. Это наша территория, мы вам ее не отдадим. Она российской не станет. И за эти 4 года Европейский Союз увеличил количество производимого оружия просто в разы. Да, вот все смеялись, что теперь придут китайцы и заберут автомобильный рынок Европы. Но приходят китайцы. Во-первых, еще и рынок не забрали, а во-вторых, практически все основные немецкие концерны автомобильных теперь выпускают продукцию военного назначения. Вообще они начинают снова забирать БТР, руки-то помнят, понимаете? Руки-то помнят. И остальной военно-промышленный комплекс получил 2-е дыхание, и 3-е дыхание, и даже 4-е дыхание уже. Всего в разы больше. И каждый день эта диспропорция увеличивается. Россия пропускает все больше ударов и производит все меньше продукции военного предназначения. И энергетического, что важно. Украина получает все больше и больше продукции военного назначения из стран Европы. Также из стран Евросоюза Украина получает все необходимые энергетические материалы. Понимаете? От бензина и дизеля до электричества. Но все вот эти вот генерации энергетических материалов находятся на территории стран НАТО. страны НАТО в обыкновенном конвенционном конфликте, ну, Россия никогда не победит, потому что это математическая игра. Ты складываешь ракеты, корабли, танки, пехоту, оружие, и все понятно. Да, не надо даже никак углубляться. Китай, естественно, за Россию в войне против Европейский Союз не вступит никогда ни при каких раскладах. Он может что-то поставлять, но не более того. Почему? Да потому что Россия нищая и Россия бедная, Китаю выгоднее намного, чем Россия процветающая. Чем беднее Россия, тем дешевле Китай вообще за копейки все будет забирать у России. Да и уже забирает на самом деле. И вот что происходит? Что стратегически все дело идет или к поражению, или все это дело идет к следующему витку, то бишь к ядерному конфликту. Вот с ядерным конфликтом, конечно, у России есть большой шанс нанести огромный вред Европе. Это понятно, но прилетит же и в ответ. А вот в ядерном конфликте как раз боеголовками мериться нет смысла. Что у России их 5000, а у Европы там не знаю сколько, 800 или 1000, если все сложить. Вообще нет никакого смысла. Почему? Да, потому что подводные лодки. Вот понимаете, зачем они нужны? Подводные лодки, вот они выходят, эти подводные лодки, они стоят на каких-то рейдах. Ее обнаружить на самом деле очень тяжело, подводную лодку. И в секунду, когда пошел ядерный пуск по странам Европы, так же точно эти подводные лодки сделали пуск по России, и, как мы видим, ПВО особо не защитит даже самые чувствительные объекты. Ничего не получится. Ну и дальше все, дальше уже тушите светки, но закончилось на самом деле, в том виде, в котором мы его знаем. И вряд ли на самом деле вот так вот Россия завтра готова прямо испепелить все в ядерном пепле, да, как господин Соловьев об этом неоднократно заявлял. У него, кстати, дети живут в Европе, те, кто не знает вас, да, знаете, что у него дети живут в Европейском Союзе и в Британии, и Великобритании, на острове, который он все время собирается испепелить. Он что, он собирается испепелить своих детей? Ну, нет, конечно. Соответственно, к чему это идет? Тихой, медленной сапой. И все это идет к дворцовому перевороту. Ну, потому что деньги начали терять все. И проигрывать начали все. Ну, нельзя считать победу захват какого-то села в Сумской области или что-то там в Днепропетровской области. Нельзя. Это несравнимые совершенно категории, да? Вот терминал в Туапсе нефтяной и какое-то село в Сумской области. И вот эти проигрыши, они все виднее и виднее на всех фронтах. Ну, военных побед нет, понимаете? Экономических побед нет, геополитических побед нет, медийных побед нет, нигде нет никаких побед. И теперь получается, что есть абсолютно враждебно настроенный Евросоюз, который, судя по всему, уже принял мнение, что он будет Россию в том виде, в котором она сейчас существует, он ее будет, вот что называется, простите, кончать. Да, что не будет России в том виде, в котором она есть. Ну, и Китай еще есть, да. Китай, которому тоже, кстати, это выгодно. Ну, представьте, они просто договорятся с Европейским Союзом, кто контролирует какие части России после всего. Естественно, Китай согласится, он тут же забудет про свои какие-то там отношения, разговоры в отношении России руководства. Ему это больше не нужно будет. Он получит свое полное распоряжение, ресурсы, которые ему необходимы абсолютно как воздух. И что нужно делать сейчас верховному главнокомандующему в таких условиях? Понимаете, когда под тобой все недовольны. Экономический блок тобой недоволен. Военный блок тобой недоволен. Финансовый блок тобой недоволен. Ну, есть какие-то друзья, понятно, близкий круг семьи, те довольны, но этого мало. Раньше вся конструкция российской власти строилась на принципе каждой сестре по серьгам. То бишь, все что-то подзарабатывали, понимаете? Все что-то прикуривали, причем нормально, на поколение вперед. А вот сейчас никто больше так не зарабатывает, никто так не прикуривает. И тут не то, что поколение вперед, в этом бы поколении как-то выжить. А никто на это не рассчитывал на самом деле. Все рассчитывали, что как-то повоюем, и по чуть-чуть Европа раскроется, Америка отступит, и как-то нормально заживем. Но не происходит этого до сих пор. Поэтому что нужно делать? Ну, естественно, нужно звонить и договариваться как-то с США о том, чтобы была какая-то гарантия с их стороны, о том, что не будет каких-то налетов, что нужно сделать какую-то передышку. Все, потому что, ну, вот так вот развивается второй тайм. И такое очень часто бывает, между прочим, в истории. Ничего сверхъестественного не происходит. Да, происходит нечастое событие, когда огромная империя и военная машина делают стратегическую ошибку. Это не очень часто. Но регулярно. И мы сейчас живем в такое время, что да, вот так получилось, что маленькая моська с помощью, кстати, других больших барбосов, вот она совершенно спокойно сейчас гонит слона.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
3: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
4: Девушки теперь тоже под прицелом. Студентки Сибирского госуниверситета предложили подписать контракт в счет оплаты за обучение. Агитацию в беспилотные войска рассылают всем студентам. Однако ранее на специальный разговор в кабинет ректора вызывали только парней. Поэтому студентка из Новокузнецка очень удивилась, когда ей предложили заключить контракт в обмен на списание всех долгов по оплате за обучение.
23: Это не первый раз, когда рассылают такую фигню. Даже девушек уже приглашают. Учусь на платной основе, сессия начинается в мае. Предложили подписать контракт и пообещали аннулировать остаток долга за учебу.
4: На этом история не закончилась. После отказа от службы в армии девушке предложили подумать несколько дней. Вербовка студентов сейчас активно идет практически в каждом вузе страны. Однако желающих заключить контракт не так много. В некоторых университетах идут на критические меры, чтобы выполнить план. В Новосибирском колледже сразу 14 студентов отчислили с последнего курса.
24: При этом предлагают подписать контракт на спецоперацию. Тогда отчисления не будет и выдадут диплом. Получается, зачет не сдал, отчислили, а контракт подписал, зачет сдан.
4: В вузах Красноярска похожая картина. Марина говорит, что ее сестра работает в одном из учебных заведений. Она рассказала, что там на несовершеннолетних студентов оказывают нешуточное давление, склоняя подписать контракт.
25: Совершеннолетних 12 человек нужно на БПЛА. Ребята, там их гасят, эти, кто выходит на диплом. Все, подпишите. Они не дают диплом, они говорят, мы вас завалим, если не подпишите.
4: Агитация в вузах перешла в активную фазу в декабре 25-го. И успешно ее назвать сложно. Количество подписавших контракт студентов, по официальным данным, пару сотен, а в планах несколько тысяч. В Миноборнауке требуют от вузов проводить больше агитационных лекций, встреч и мероприятий для вербовки учащихся на контракт. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 AM.
21: Главные новости дня.
1: Нам чужого не надо. Правительство запретило возить в Россию Starlink и другие иностранные терминалы спутниковой связи.
9: Правительство ограничило ввоз средств приема и передачи сигнала от иностранных спутников, в том числе двойного назначения.
1: Z-сообщество в шоке. Еще недавно на всех федеральных каналах призывали россиян сбрасываться, кто сколько может, чтобы купить на фронт американские терминалы спутниковой связи Starlink. Тогда Z-блогеры жаловались, что без тарелок Илона Маска связь в окопах превращается в лотерею. Теперь за ввоз Starlink на территорию России можно и получить статью. Этот запрет больше похож на выстрел в ногу самому себе, говорит IT-обозреватель Максим Журавлев.
5: Запретить Starlink в 2026 году – это все равно, что запретить электричество, чтобы не ударило током. Российские аналоги существуют в основном на бумаге или в единичных экземплярах, а армия и бизнес уже плотно сидят на западных терминалах. Мы видим попытку создать цифровой купол, но на деле это приведет к тому, что волонтеры будут ввозить терминалы по серым схемам, рискуя головой, а связь на фронте станет еще дороже и дефицитнее.
1: В Минобороны поспешили успокоить военных и волонтеров и заявили, что американские терминалы армии не нужны. Мол, они вообще использовались только для введения противника в заблуждение. Военный эксперт Андрей Соколов скептически расценил такие оправдания.
6: Сказки о том, что Starlink использовали только для маскировки, это попытка сохранить лицо при плохой игре. Весь прошлый год мы видели сотни видео, где российские подразделения работают через терминалы SpaceX. Если сейчас их реально начнут изымать и запрещать ввоз, управление войсками на многих участках просто рухнет. Своей спутниковой группировки такого уровня у нас нет и не предвидится. Власти выбрали изоляцию вместо эффективности.
1: Тем временем Z-каналы бьют тревогу. Они уверены, что Starlink все равно работает над Россией, но только для украинских дронов.
8: В правительстве думают, что бумажкой можно остановить сигнал из космоса. Но сигнал остается, а вот возможность легально получать оборудование исчезает. Пока украинские дроны продолжают использовать спутниковую навигацию, российские волонтеры и связисты теперь объявлены чуть ли не контрабандистами. Мы видим эталонное импортозамещение. Своего не создали, а чужое запретили.
1: По состоянию на 1 мая постановление правительства уже вступило в силу, а значит, таможня уже начала охоту за терминалами Илона Маска. Как этот запрет повлияет на ситуацию на фронте, пока сказать не берется никто. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Говорят военкоры.
10: Старшие Эдды про региональные барсы. Почему они так нужны?
11: Отряды теробороны при грамотном подходе – это прообраз полков нового строя, которые нам так необходимы. У нас уже созданы армейские структуры, попадающие под данное определение. Но нужно наращивать усилия. Гибкость управления – это, пожалуй, самый главный плюс барсов при граничье. Отличное снабжение, минимизация тупника, четкое осознание важности выполняемой задачи. От того, как ловко ты обращаешься с уверенным тебе вооружением, напрямую зависит жизнь твоих родных и близких. Барсы сбивают дроны, наносят удары по живой силе противника, патрулируют приграничные дороги, защищают объекты инфраструктуры. Кроме того, идет постоянная подготовка личного состава таких подразделений. И в случае крайней необходимости у нас есть подготовленный резерв для вливания в армию. Подобные отряды очень до многих донесут, что война идет не где-то далеко, она тут, рядом.
10: Тревожные мысли. Александр Харченко про то, как дроны противника летят дальше и точнее.
11: Проблема ясна и понятна. По крайней мере, на низовом уровне ее признают. Технологический рывок Украины произошел потому, что на узком участке были аккумулированы все доступные ресурсы. Получилось неплохо. На выходе у противника получилась жесточайшая конкуренция, в которой побеждают достойные изделия. Оборонные технологии Украины основываются на гражданском обществе в широком смысле. Не военные заказали и привезли FPV-дроны на фронт. Это было предложение инициативных гражданских команд. Минимум бюрократии и максимум эффективности. Основная проблема российской армии – это связь. И когда мы слышим о том, что запреты и ограничения в области связи будут усиливаться, это означает только то, что это негативным образом отразится на армии. Невозможно иметь первоклассную армейскую связь, если на гражданке все запрещено и заблокировано. Это два разнонаправленных вектора. Либо мы блокируем, либо развиваем. Третьего варианта просто не дано.
10: Военкор Роман Сапаньков про Туапсе, Пермь и Орск.
2: Где-то удары впервые, где-то повторные прилеты. Все атаки с прицелом на нефтянку, кровь военной машины и всего тыла. Важны коренные изменения в распределении ресурсов, транспортировке, хранении. Меньше нефти в резервуарах, меньше потери. Быстрее логистика, тяжелее накрыть. Все это решается грамотным администрированием, адекватным текущей обстановке. Ручное управление в таких условиях – известная практика, и наша страна обладает здесь богатым опытом. Советский Союз во времена Великой Отечественной войны вполне успешно справлялся с задачами снабжения и переноса промышленности в заведомо более тяжелых условиях. При современном техническом уровне подобные методы могут стать еще более гибкими и эффективными. Поэтому переходить к их применению нужно уже вчера. Иначе мы обречены на постоянное повторение подобных ситуаций и постоянный рост ущерба.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Это лунный регион. Президент призвал брать пример с Чечни. Стало известно, сколько граждан региона участвует в СВО. На встрече с Рамзаном Кадыровым Владимир Путин озвучил цифру. В боевых действиях на Украине участвует более 70 тысяч жителей республики.
13: Поблагодарить вас, всех чеченцев, всех, кто проживает в республике, за огромную помощь в проведении специальной военной операции. Ребята у вас сражаются мужественно, героически, и они настоящие воины, мы это хорошо знаем, борются за Россию и за свою малую, любимую всеми чеченцами родину, за Чечню. Делают это достойно. Действительно, свыше 71 тысячи человек принимают участие в специальной военной операции. И из них почти свыше 20 тысяч – это добровольцы.
1: Однако эта статистика тут же вызвала немалый общественный резонанс. Если добровольцев из этого числа всего 20 тысяч, то кто остальные 50? В соцсетях пишут, что, мол, добровольно-принудительный формат в Чечне достиг государственного масштаба. О том, как формируются эти списки, рассуждает военный юрист Тимур Исаев.
14: Цифры, озвученные президентом, это попытка легализовать тотальную мобилизацию в отдельно взятом регионе. Мы понимаем, что 50 тысяч человек недобровольцев – это либо сотрудники силовых структур, либо те, кому просто не оставили выбора. В Чечне давно отработан механизм. Если ты не идешь на фронт, проблемы начинаются у всей твоей семьи. Это не пример патриотизма, а пример абсолютного контроля над населением, где человек – это просто цифра в отчете перед Москвой.
1: Ранее Рамзан Кадыров заявлял, что чеченские родители должны радоваться отправке сыновей на войну. Официальная статистика потерь в 500 человек выглядит неправдоподобно на фоне 70-тысячной группировки из Чечни, говорит аналитик в сфере безопасности Олег Воробьев.
15: На сегодняшний день известны около 500 погибших чеченцев, но реальные цифры могут быть в разы выше. Самое примечательное, среди погибших нет ни одного представителя семьи Кадырова или его ближайшего окружения. Радоваться смерти предлагают обычным сельским парням, пока элита республики остается в тени или на безопасном расстоянии от передовой. Это создает серьезное внутреннее напряжение, которое пока сдерживается только личной преданностью Кадырова Кремлю.
1: Журналист Валентина Строгая считает, что встреча президента с главой Чечни организована для того, чтобы показать всем регионам, сколько мужчин нужно отправлять на фронт.
16: Ставя Чечню в пример, Путин фактически дает сигнал другим губернаторам. Смотрите, как надо работать с населением. Это намек на то, что мягкая мобилизация, мол, заканчивается. Но то, что работает в Чечне под жестким давлением, может вызвать взрыв в других областях. Пока Кадыров портует десятках тысяч бойцов, Урал и Сибирь видят в этом не пример для подражания, а угрозу. 2026 год показывает, власть делает ставку на силу, забывая, что у любого давления есть предел.
1: По словам журналистов, пока президент хвалит показатели республики, в самой Чечне продолжается тихая трагедия семей, чьих сыновей отправили за 10 тысяч километров воевать без их на то согласия. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: К
21: Говорят военкоры.
10: Трамп заявил, что Украина потерпела военное поражение, но это не точно. Вот что об этом пишет военкор канал «Старшая Эдде».
11: Он сначала заявил, что Украина потерпела военное поражение. Потом, что Иран потерпел. Скорее всего, ошибся и оговорился. Он уже мирил Азербайджан и Албанию, все помнят. Но даже оговорка Трампа про военное поражение Украины благостно действует на уши некоторых наших граждан. Спешу огорчить. К огромному сожалению, до военного поражения Украины еще далеко. Наш противник силен, жесток и опасен. Он креативно подходит к организации боевых действий и сдаваться не собирается. Что бы там ни болтал победивший всех Донни. Учитывая то, что основу огневого поражения у нашего врага составляют дроны, а спонсоры хохла не жалеют денег, то нам надо собрать все силы, вне слушать сладкие речи старого Донни. Кстати, совсем недавно Трамп утверждал диаметрально противоположное и рассказывал, что близки к поражению именно мы. Не исключено, что когда начнется период лунарного Трампа, он вновь вернется к данной точке зрения.
10: Военкор, канал «Синяя Зет Борода» о том, как все вокруг готовятся к большой войне.
11: Азербайджан под боком у нас. Начинает совместное с Украиной производство антидроновых систем, FPV-дронов и морских БЭК. Южный упор Британии на наш Северный Кавказ через Армению. Норвегия, Дания и Швеция совместно с Украиной с июня этого года начинает производство систем противовоздушной обороны и техники для ведения боевых действий в Арктике и Северной Атлантике вдоль границ с нами. Польша и Финляндия готовятся получить ядерное оружие. Германия полностью переоборудует Бундесвер. Все это за рамками НАТО, под патронажем Британии и Франции. Нам еще предстоит повоевать, причем сразу на нескольких направлениях и как бы не одновременно. Мясорубка будет знатная. А мы еще из предыдущей не выбрались.
10: Руководитель «Справедливой России» Миронов заявил, что предприятия сами должны защищать себя от атак беспилотников. Вот как это комментирует военкор-канал «Старше Эды».
11: Отличное предложение. Тем более можно развить мысль дальше. Предприятия сами себя защищают от атак, превращая свою охрану в военизированную структуру, закупая пулеметы и зенитную артиллерию. Закупают дроны и взрывчатые средства, входят во взаимодействие с другими дружинами, налаживая связь и устанавливая общее командование. В общем, делают все то, что должна делать армия. Учитывая управленческие компетенции руководства, работать все будет на 5 с плюсом. Конечно же. Господин Миронов только не ответил на вопрос, а зачем тогда вооруженным предприятиям армия? По сути, на них можно в дальнейшем возложить задачу по созданию зоны безопасности в приграничных регионах. Wildberries пусть создаст дружину и отправит ее на Сумы. Противник будет только наращивать удары по нашим регионам. Защита неба от дронов, а в скором времени и ракет, становится приоритетной задачей в области обороны. Потому и надо подходить к ней с умом, а не бросаться лозунгами.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
12: Обозреватель Дмитрий Дризе о попытке чиновников запретить популярную детскую книгу Григория Остера.
17: Согласно сообщению пресс-службы компании Wildberries, продажи книг Григория Остера за последние дни выросли почти на 500% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала месяца апреля рост составил 220%. Наибольшим спросом пользуется центральное произведение детского писателя «Вредные советы» в различных изданиях. Для справки, печатать их начали в далеком 1983 году, то есть еще во времена СССР, когда официально действовал Институт государственной цензуры. И вот по прошествии более чем 40 лет Советский Союз успел распасться, наступил новый 21 век, книгой заинтересовались следственные органы Российской Федерации. Произошло это после доклада Марии Бутиной на заседании Координационного совета по защите детей. Депутат, в частности, усмотрела в творчестве Остера разрушение нравственного фундамента ребенка под видом юмора и воспитания. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин лично поручил провести соответствующую проверку. Ее результаты на данный момент неизвестны. Однако, судя по сложившейся практике, с высокой долей вероятности, указанные выше разрушительные тенденции нравственного фундамента под видом юмора будут выявлены. Что произойдет дальше, догадаться также нетрудно. Судьба вредных советов, несмотря на всеобщую любовь и популярность, вполне может оказаться незавидной. Впрочем, сказать хочется не об этом. Похоже, в российском бизнесе намечается интересная тенденция. Или, точнее сказать, возникает очень простой, незатейливый способ кратного ускорения продаж. Достаточно шепнуть клиенту «бери, пока не запретили», и результат налицо, без особых усилий. Запретный плод сладок, от покупателей не будет отбоя. Поле для деятельности выглядит бескрайним. Дело в том, что сейчас такое время, что под проверку может попасть абсолютно любое произведение. Будь то книга, фильм, музыка, исполнитель, список выглядит бесконечным. Однако все-таки интересно, как с годами меняется восприятие. Вредный совет – это как бы от противного. Мол, сделай плохо, и ты поймешь, что не прав, и станешь хорошим. Цензоры в СССР, отдел пропаганды ЦК КПСС и другие тогдашние органы контроля посчитали, что здесь больше шутки. И да, это вполне нормальное воспитание. Сейчас, как получается, нужно воспринимать все буквально, без лишних рассуждений о двойном смысле. Видимо, и стандарты юмористической деятельности придется также пересмотреть в ближайшей перспективе, чтобы не было соблазна фундаменты разрушать.
21: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
0: Всем привет, в эфире «Разбор дня». Утро 1 мая 2026 года. Туапсе. Воздух просто гудит от эха мощной ночной атаки.
18: И над городом поднимается такое, знаешь, тяжелое оранжевое зарево.
0: Да, именно. А вместо утренней росы на лобовом стекле машин слой черной, липкой и маслянистой субстанции толщиной в пару миллиметров.
18: Звучит как кадры из какой-то антиутопии, честно говоря.
0: Абсолютно. Но это реальность города, который оказался в самом эпицентре экологической катастрофы. И это зарево не просто, ну, визуальный эффект ночного неба.
18: Оно сработало как эдакий триггер огромного механизма разрушения. То есть локальный инцидент на промышленном объекте мгновенно запустил цепную реакцию,
0: которая просто стерла границы и превратила населенный пункт в зону бедствия, уже регионального масштаба.
18: Слушай, чтобы по-настоящему осознать, как целый город дошел до жизни, скажем так, под черным дождем, нужно детально разобрать физику того, что произошло.
0: Согласен, причем ситуация накалялась постепенно. Майские события не возникли из ниоткуда. Весь апрель был похож на такую тревожную репетицию.
18: Там же были инциденты 16, 20 и 28 апреля, верно? Инфраструктура завода уже подвергалась ударам.
0: Да, подвергалась, но тогда система еще сохраняла какой-то запас прочности. Дым от горящих нефтепродуктов просто уходил в верхние слои атмосферы.
18: Ну, рассеивался ветрами, и люди в жилых кварталах хотя бы не задыхались. Экологический баланс балансировал на грани, но как-то выдерживал.
0: А вот в ночь на 1 мая этот баланс рухнул. Произошло прямое попадание в самую уязвимую точку. Это центральная секция резервуарного парка. Там находились мазут и гудрон. Вспыхнули сразу три гигантских резервуара, каждый объемом по 5000 кубометров.
18: 5000 – это же огромный объем.
0: Огромный. Площадь сплошного пламени перевалила за 2500 квадратных метров.
18: Жесть. Это уже не просто пожар, это какой-то искусственный вулкан. Мазут же горит совершенно иначе. Он выделяет просто колоссальное количество плотной сажи.
0: И температура в эпицентре невообразимая. Больше 1200 градусов. Обычная вода при таких температурах вообще бесполезна.
18: Она, наверное, просто испаряется, даже не долетая до открытого пламени.
0: Именно так. Открытый огонь пытались сбить долгих 14 часов подряд. 14 часов.
18: С ума сойти.
0: И даже когда формально отчитались о ликвидации, резервуары продолжали тлеть еще двое суток. Они коптили небо и выбрасывали гигантские объемы токсичных продуктов горения.
18: Но подожди, у меня тут возникает вопрос. Географический парадокс. Туапсе – прибрежный город. Морской бриз, циркуляция воздуха. Разве этот гигантский столб черного дыма не должно было просто унести в море?
0: По логике, да. на равнине ровно так бы и произошло. Но география сыграла очень злую шутку. Рельеф местности стал настоящей ловушкой.
18: Горы.
0: Да. Город плотно зажат в узкой долине между отрогами главного Кавказского хребта. Высота этих гор достигает тысячи метров. Они образуют такую, знаешь, идеальную каменную чашу вокруг жилых районов.
18: А, то есть дым просто оказался заперт в этой воронке.
0: Хуже того, сработал эффект температурной инверсии. Раскаленный воздух от пожара пошел вверх, но столкнулся с холодными ночными слоями атмосферы.
18: И возникла невидимая температурная стена.
0: Совершенно верно. Слой густого смога поднялся метров на 400, уперся в эту преграду, ударился о горы и начал оседать прямо на крыше домов, на школы, на улице.
18: Как будто город накрыло глухой газовой крышкой.
0: Видимость упала до 200 метров, а солнце сквозь эту пелену казалось

0: весь этот токсичный коктейль взлетал на высоту до 500 метров.
1: А там уже другие температуры, резкое охлаждение.
0: Точно. Началась стремительная конденсация. Мельчайшие частицы мазута остывали, слипались друг с другом, вбирали в себя сажу и становились тяжелыми. Гравитация брала свое, и эта масса летела вниз.
1: Вот так и пошел этот черный дождь.
0: Да. Машины за ночь покрывались панцирем из черной жижи толщиной в 2-3 миллиметра.
1: Ну, грязные машины можно отмыть. Настоящий вопрос в том, какова химия этого процесса, насколько вообще ядовит такой осадок.
0: Химический профиль катастрофичен. Концентрация бензопирена взлетела до значений, которые превышают норму в 30-40 раз.
1: 30-40 раз. Важно подчеркнуть, что бензопирен – это канцероген первого класса опасности. Он напрямую разрушает клетки.
0: Плюс ко всему, в воздухе оказались гигантские объемы оксидов серы и азота. Химия атмосферы сработала неумолимо. Эти газы соединились с водяным паром и образовали серную и азотную кислоту.
1: То есть на город обрушились классические кислотные дожди.
0: Уровень pH рухнул до показателя 3,8.
1: Такая кислотность смертельна для любой зелени. Это же сравнимо с тем, чтобы поливать деревья раствором аккумуляторного электролита.
0: Результат стал виден за считанные часы. Всего через 48 часов свежая весенняя листва в городе буквально сгорела от химических ожогов.
1: За двое суток?
0: Да. Деревья почернели, листья скрутились и опали. Агрономы фиксировали полное уничтожение газонов и гибель посевов на участках.
1: Слушай, если кислота за двое суток сожгла деревья, становится просто страшно от мысли, что происходило с легкими людей на улицах. Человек же не может перестать дышать.
0: Медицинская статистика отреагировала мгновенным всплеском. Количество обращений в больницы выросло в 8-10 раз.
1: На что в основном жаловались?
0: Мучительная резь в глазах, невыносимое жжение в носоглотке, многие откашливали густую серую мокроту.
1: Ужас. И, как обычно, самый жестокий удар принимают на себя дети. Детский организм дышит чаще, метаболизм быстрее, а дыхательные пути крошечные.
0: Педиатрические отделения просто захлебнулись от количества пациентов с обструктивными бронхитами, а ситуацию еще усугублял акролеин – крайне токсичный продукт горения.
1: У аллергиков он, наверное, вызывал тяжелейшие реакции.
0: Вплоть до анафилактического шока, требующего экстренной реанимации.
1: Острые приступы кашля – это ужасающая картина. Но острая фаза проходит, симптомы снимаются капельницами. Скрытая катастрофа заключается в другом.
0: В долгосрочных последствиях.
1: Именно. Тяжелые металлы и канцерогены никуда не исчезают. Они оседают в тканях и запускают процессы, которые проявятся лишь спустя годы.
0: Это главная угроза бензопирена. Он метаболизируется внутри клетки и образует невероятно прочные связи с молекулами ДНК. Запускает механизм злокачественного перерождения.
1: Возникает вопрос времени. Когда эта бомба замедленного действия сработает?
0: Латентный период развития онкологии в таких условиях от 5 до 10 лет. По четким прогностическим моделям, к 2031 или 2036 году ожидается рост заболеваемости раком легких в регионе на 15-20%.
1: Да. Более того, эти яды же выпали на землю.
0: Да. Ванадий, никель, остатки нефтепродуктов начали проникать в почву.
1: А с первыми дождями вся эта таблица Менделеева смывается в грунтовые воды. Каждый частный колодец в окрестностях становится потенциальным источником отравления.
0: Отравленная земля – это тяжелейший урон. Но самый сокрушительный удар принял на себя главный ресурс региона – акватория Черного моря.
1: Первое масштабное загрязнение там было еще в апреле, если я правильно помню.
0: Да, тогда в море попали тысячи квадратных метров чистых нефтепродуктов. Но парадокс в том, что химия, которой тушили майский пожар, оказалась страшнее самого мазута.
1: Ну да, чтобы сбить температуру в 1200 градусов, простой водой не обойдешься. Там нужны сотни тонн специальной пены.
0: И куда вся эта масса делась после тушения? Она смешалась с ливневыми стоками и бурной рекой хлынула прямо в море.
1: А эта пена ведь на основе поверхностно-активных веществ.
0: По сути, она сработала как исполинская порция самого агрессивного моющего средства.
1: Для морской экосистемы это моментальная смерть. На поверхности воды есть тончайший липидный слой. Через него идет газообмен.
0: А пена просто разрушила поверхностное натяжение и растворила этот слой без следа. Газообмен остановился.
1: Получается, то, что спасло город от выгорания, буквально задушило море.
2: Произошел массовый мор фитоизопланктона. И это весной в самый пик нереста, хамсы, ставри.

0: виды султанки. Целое поколение мальков в радиусе 15-20 километров осталось без еды.
1: Пищевая цепочка рухнула, но подожди, существуют же боновые заграждения, плавучие барьеры, их всегда оперативно разворачивают. Почему они не сработали?
0: Их выставили, но море — это не бассейн. Сложная роза ветров и сильные течения свели эффективность барьеров к минимуму. Удержать массу не вышло.
1: И нефть пошла на пляже.
0: Начался мазутный прибой. На берег выбрасывало сгустки застывшего тяжелого нефтепродукта диаметром до полуметра. Пляжи Небуга, Ольгинки, Джубги покрылись сплошным черным ковром.
1: Представляю объемы работы. Очистить многокилометровые пляжи от вязкой нефти – колоссальный труд.
0: Была организована круглосуточная уборка. Только за первую неделю мая вывезли 3000 кубометров загрязненного грунта. Это больше сотни самосвалов.
1: Угу.
0: Но процесс превратился в сизифов труд. Люди очищали берег днем, а ночной прилив приносил из моря новую порцию мазота.
1: И все это прямо накануне майских праздников. Это же означает моментальную финансовую смерть для всего побережья.
0: Майские праздники принесли 70% отмен бронирований.
1: А прогноз на лето?
0: 10-12 миллиардов. Для муниципалитета это дыра в бюджете, массовая потеря рабочих мест.
1: Но здесь можно поспорить. Люди ведь планируют отпуски заранее. Если один город закрыт, туристический поток просто перераспределится дальше по побережью. В Геленджик, например. Локальный бизнес пострадает, но в целом экономика выстоит.
0: Этот сценарий казался логичным, пока не появились спутниковые снимки. Нефтяная пленка не осталась в одной бухте. Под действием течений она растянулась на 40 километров, прямо в сторону Геленджика. Вся туристическая инфраструктура региона оказалась под угрозой.
1: Да, то есть переезд бы не спас. А кроме физического загрязнения, есть же еще репутационный урон.
0: Туапсе моментально получил стигму промышленного гетто. Очистить пляж можно за сезон каторжной работы. А как очистить репутацию? На восстановление имиджа уйдут годы.
1: И вот на фоне этого тотального экологического и экономического кризиса реакция официальных инстанций спровоцировала отдельный социальный кризис – кризис доверия.
0: Политика информирования вызывала шок. Пока люди задыхались на улицах, официальные сводки изо дня в день монотонно сообщали лишь о, цитирую, «незначительном превышении норм».
1: Как такое возможно?
0: Проблема в методологии. Замеры проводились далеко от эпицентра и искали в основном бензол. А вот диоксид серы, газ, вызывающий резь в глазах, игнорировался.
1: При этом независимые экологи били тревогу, фиксируя превышение диоксида серы в 15-20 раз. В чем вообще логика такого замалчивания?
0: Видимо, минимизация ущерба на бумаге.
1: Но если человек видит на улице черную от мазута собаку, мертвую рыбу на берегу и сам харкает серой мокротой, заявления о безопасности только рождают панику.
0: Хуже того, этот информационный вакуум лишил людей возможности защитить себя. Если бы масштаб признали, в первые часы можно было бы эвакуировать беременных астматиков.
1: А вместо этого родители продолжали отпускать детей играть на покрытых сажей улицах. Доверие к любым официальным институтам было разрушено полностью. Подводя итог, становится ясно, как локальный пожар вскрыл системные уязвимости на всех уровнях, от географической ловушки до паралича системы информирования.
2: По прогнозам, природной среде региона потребуется от 15 до 20 лет на самоочищение от тяжелых металлов.
1: Экосистема будет восстанавливаться мучительно долго. Но возникает куда более сложный вопрос. Химический яд со временем вымывается дождями. А сколько времени потребуется социальной экосистеме, чтобы очиститься от последствий разрушенной экономики?
2: Отличный вопрос для размышления. Химический яд вымывается, а вот информационный вакуум оставляет гораздо более глубокие шрамы.
1: Согласна.
2: Берегите себя, думайте критически и до встречи в следующем разборе.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Очевидное. Невероятное. На Радио Лента.
4: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Визит транзитом. Новый посол России в Польше по дороге на работу в Варшаву заехал к губернатору Калининградской области. Какие вопросы обсуждались на фоне военной активности на польской границе? Стена смерти. Орнитологи предупреждают о гибели сотен тысяч птиц в случае строительства высотной гостиницы на Курской косе. Удастся ли остановить скандальную застройку? Сплошная антисанитария. В Балтийске популярный магазин торговал рыбой, приготовленной в гараже. Сколько еще в регионе таких подпольных цехов? Итак, губернатор Алексей Беспрозванных встретился с новым послом России в Польше Георгием Михно. Дипломат впервые посетил Калининградскую область в новой должности и сделал это прямо по пути на новое место работы. Во время встречи стороны обсудили взаимодействие Калининградской области с Польшей в текущих внешнеполитических условиях, в частности, вопросы безопасности. Обеспокоиться есть о чем. В рамках масштабной программы «Восточный щит» Польша ведет планомерное усиление границы с Калининградской областью. Наращиваются как физические укрепления, так и ударный потенциал. И здесь речь о так называемой «янтарной польской дивизии», которая формируется вблизи эксклава и в которую вошли, по имеющимся данным, около 300 бронемашин, включая южнокорейские и американские танки. Особое внимание вызывает и факт развертывания в 50 километрах от границы отдельного разведывательного батальона. Это подразделение оснащено современными средствами наблюдения, бронетехникой и, как говорят эксперты, выполняет роль глаз и ушей НАТО в регионе. К тому же для оперативной переброски этих сил в случае угрозы Варшава завершила строительство новых дорог к границе. Усиление польской группировки создает ряд критических вызовов для эксклава, считает глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
6: Концентрация бронетанковых соединений вблизи Сувалкского коридора и закрытие 10 наземных погранпереходов фактически блокируют для Калининграда наземную логистику. Во-вторых, высокая плотность разведывательных средств и систем ПВО в приграничной зоне позволяет Польше и НАТО мониторить работу портов Балтийска и Калининграда, а также контролировать воздушное пространство над ключевыми ТЭЦ региона. Польша рассматривает Калининград как источник гибридных угроз и как проблемного соседа. Этим Варшава оправдывает наращивание своих ударных сил и ограничение трансграничного движения.
5: Напомню, официальный представитель МИДа Александр Грушко на днях заявил, что в НАТО отрабатываются сценарии морской и сухопутной блокады Калининградской области. При этом российские власти подчеркивают, что любые действия, угрожающие безопасности эксклава, повлекут максимально жесткий ответ. На фоне всех этих событий спрос на квартиры у моря в курортных городах области упал в марте сразу на треть. Сокращение интереса покупателей к такой недвижимости наблюдается именно там, где до сих пор он был наиболее высок. То есть в Калининградской области и в Крыму. Причем в эксклаве охлаждение особенно заметно – -33%, тогда как в Крыму продажи упали на 20%. Специалисты называют несколько причин. Среди них – перегрев рынка, слишком быстрый рост цен, падение доходов россиян, сохранение высоких ставок по ипотеке и вишенка на тортике – напряженность в Балтийском регионе. В результате лучшая динамика спроса на рынке недвижимости сейчас в более отдаленных от военной активности регионах – например, в Республике Алтай заметно вырос спрос и на квартиры в Минске. И в продолжение темы строительства и недвижимости следующая новость. 6 мая в поселке Рыбачий пройдут слушания по скандальной застройке Куршской косы. Кратко напомню суть вопроса.
7: На общественное слушание вынесем проект строительства 7-этажного отеля, новой яхтенной бухты и намыва территории в акватории Куршского залива. Данный проект вызвал резкую критику жителей, экологов и ученых. По их мнению, крупный остекленный комплекс может стать угрозой для мигрирующих птиц, путь которых проходит через Куршскую косу. Также вопросы вызывает создание искусственного участка земли и масштабные работы в акватории национального парка. Жители считают, что под видом благоустройства продвигается коммерческая застройка уникальной природной зоны.
5: В свою очередь, директор биостанции «Рыбачий» Андрей Мухин заявил, что данные о том, что проект строительства масштабного туристического комплекса не нанесет ущерба экологии Куршской косы и не окажет влияния на популяции птиц, являются исключительно точкой зрения застройщика. «Птицы будут массово погибать, ударяясь о стену высотной гостиницы», — объяснил орнитолог.
8: То, что пролетает в год, мы знаем по очень грубым оценкам, но в среднем где-то там порядка 10 миллионов пролетает над косой за год. Но если у них на пути поставить стеклянную стену, они будут биться. Будут лететь и биться, и это будет происходить по нескольку раз в год. И пока это будет стоять, они будут лететь и биться. Никакого другого варианта здесь невозможно. Птицы не полетят никаким другим путем. Они будут лететь и массово убирать об эту стену.
5: Также, по мнению Андрея Мухина, строительством гостиничного комплекса на территории национального парка должны заинтересоваться правоохранители, а заодно выяснить, почему органы государственной власти так заинтересованы в реализации этого проекта. Кстати, обеспокоены жители Куршской косы не только масштабным строительством на косе, но и отсутствием высокоскоростного интернета. Его уже год с нетерпением ждут в поселках Лесной, Рыбачий и Морское. ПАО «Ростелеком» собрало заявление на подключение, но дальше этого дело не пошло, работы не ведутся. На задержку люди пошли жаловаться на официальную страницу губернатора ВКонтакте. В комментариях представитель Минцифры ответил, что три поселка действительно входят в список тех, где за счет бюджетной субсидии должны провести волоконно-оптические линии связи. Сейчас проводятся конкурсные процедуры. Мол, подключить Лесной, Рыбачий и Морское надеются до конца текущего года. В общем, история повторяется. Год назад жители Куршской косы уже задавали губернатору этот вопрос. Тогда им тоже обещали решить проблему с высокоскоростным интернетом до конца года, сетуют люди.
9: Уже надоело слушать эти обещания. Сколько можно завтраками кормить? Говорят, что интернет появится, если на это будут выделены деньги из областного бюджета. Походу, никто ничего выделять не собирается. У нас на косе высокоскоростной интернет есть лишь в нескольких домах. В других или вообще нет возможности подключения, или доступно только соединение по телефонной линии с низкой скоростью. В то время как оптоволоконное соединение дает приличную скорость за цену почти в два раза ниже.
5: И в завершение о хлебе насущном, точнее о рыбе, которая продается в регионе. И здесь история даже не о заоблачных ценах, а о качестве продукта. В Балтийске пресекли деятельность подпольного цеха по переработке рыбы.
10: По информации Россельхознадзора, в одном из местных гаражей рыбную продукцию готовили, хранили, а после продавали в магазине. Проверка установила жуткие вещи. Во-первых, сырье было неизвестного происхождения. У рыбы не было ни маркировки, ни ветеринарных документов. Во-вторых, готовая продукция не проходила обязательную проверку безопасности. Все производилось в жутких антисанитарных условиях. Потом готовые изделия попадали в легальную точку сбыта, в магазин «Капитан». В целом, в гараже «Балтийска» изъяли около 1200 килограммов рыбы и рыбной продукции. Общая стоимость партии оценивается примерно в 1 000 000 рублей.
5: Лишь бы антисанитарная рыбка из Балтийска не попала на фиш-тиваль в Зеленоградск, иначе последствия могут быть непредсказуемыми, учитывая массу желающих побывать в эти дни на гастрономическом фестивале морской кухни под открытым небом. Кстати, фиш-тиваль радует гостей вкусностями 4 дня по 3 мая. Самое время рвануть за рыбным шашлычком в Зеленоградск, особенно когда шашлыки под запретом даже на своей даче. Инспекторы бдят, а штрафы кусаются, так что шампуры и мангалы под замок до 31 мая, когда должен наконец закончиться особый противопожарный режим. На этом пока все. Больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
11: Жители Балтийска не могут отойти от шока. 1170 килограммов рыбы из гаража. Не с завода, не с лицензированного производства. Из обычного гаража в Балтийске. И все это прямо на прилавок магазина «Капитан» на улице Егорова, где вы, возможно, покупали рыбу вчера или позавчера. Свежее, говорите, из проверенного источника? Давайте по фактам. Россельхознадзор совместно с ФСБ накрыли подпольный цех, оформленный на некоего ИП Гладнева, почти на 1 000 000 рублей. Рыба без единого документа, без ветеринарной экспертизы, без какого-либо контроля качества производилась и хранилась в условиях полной антисанитарии. В гараже. Просто в гараже. Там, где обычно стоит машина и лежат банки с маслом. Вот там вам и делали рыбу, которую вынесли домой и клали на стол своей семье. Теперь внимание, потому что дальше еще интереснее. Это не единичный случай. Март 2026 года. Поселок Взморье. Там работал ИП Артюхов. Коптил рыбу, знаете, в каких условиях? Вокруг цеха бегали собаки и кошки. Животные прямо у открытой рыбы. Итог. 9 тонн немаркированной продукции на 3 миллиона рублей. 9 тонн. Это не килограммы, это тонны. И все это время Артюхов спокойно работал. Никто не приходил, никто не проверял, никто ничего не видел. Или вот еще один шедевр. Индивидуальный предприниматель под вывеской «Кистол» торговал рыбой после того, как был исключен из реестра в 2023 году. То есть нелегально. И что? Россельхознадзор предостерег не покупать эту продукцию. Предостерег. Вывеска висит, бизнес идет, рыба продается. А вам говорят, ну, мы ж предостерегли. Спите спокойно, граждане. Или еще один случай. Продукты питания «Комбинат», крупный производитель. И там тоже выявлены нарушения. Хотя по размеру предприятия, казалось бы, должен быть порядок. Но нет. В марте в Светлогорске уничтожили 38 килограммов деликатесов. Уничтожили, потому что есть это было нельзя. Просто опасно для жизни. Вот и вся история про деликатесы на калининградских прилавках, за которые вы платите честно заработанные деньги. Теперь главный вопрос. Кто крышевал этот адский цех в Балтийске? Гаражный цех на 1170 килограммов рыбы не работает тайно. Тем более целый год. Это мы с вами понимаем. Сырье откуда-то регулярно привозят. Продукцию развозят по городу. Магазин принимает товар без документов и без вопросов. Все это на глазах у города. И ни одного протокола, ни одной проверки. Просто магия, правда? Нет, не магия. Это схема. Типичная схема для малых городов. Выглядит она приблизительно так. местный участковый или инспектор получает благодарность. Санэпид и ветеринары смотрят в другую сторону. Браконьеры с Балтики делят процент. И так бизнес может работать и работает годами. Я уверен, что Гладнев в этой цепочке не главный. Он звено, исполнитель. Настоящие организаторы сидят глубже, либо в администрации Балтийска, либо среди рыбаков-поставщиков. Это подтверждает то, что привлекли ФСБ, и они копают цепочку. Это уже не Россельхознадзор, который предостерегает. Это другой уровень. Так что ждем продолжения. И очень надеемся, что хотя бы на этот раз результат будет.
12: А пока, сколько еще таких бизнесменов работает прямо сейчас? В Балтийске, в Светлогорске, в Гурьевске. Пока мы с вами разговариваем, где-то в гараже разделывают рыбу без документов. И завтра она окажется на прилавке. И вы ее купите. Потому что не знаете, что это яд. Будьте максимально осторожными. Смотрите на маркировку. На любой рыбной продукции обязан быть состав, дата производства, срок годности, данные производителя и ветеринарный штамп. Если нет хотя бы одного из этих пунктов, то кладите продукт обратно. Сразу. И обязательно сообщите работникам торговой точки, что лежит у них на прилавках. Кроме этого, избегайте рыбу с рук и из подозрительных точек. Да, там может быть дешевле. Но! Рынки без холодильников, маленькие магазины без документов на стенде, домашнее копчение – все это красные флаги. Экономия в 100 рублей обойдется вам намного дороже. Просто поверьте, оно того не стоит. Если вы уже купили подозрительный товар, не выбрасывайте. Сохраните чек, упаковку, сфотографируйте, что там внутри. И подайте жалобу в Россельхознадзор по Калининградской области. Это можно сделать через их сайт. Займет это всего пару минут, а вы, возможно, спасете кому-то здоровье. Каждое ваше обращение – это официальный документ, который чиновники уже не могут проигнорировать, как они игнорировали Гладнева и других таких же. И последнее, самое важное. Не думайте, что это где-то там и вас не касается. Подпольный цех снабжал конкретный магазин в конкретном городе. Артюхов кормил реальных людей рыбой из цеха, где бегали животные. Это не новости с другой стороны. Это Калининградская область. Это ваши прилавки. И пока система работает именно так, на предостережение вместо реальных наказаний, гаражные цеха будут работать дальше. Берегите себя и услышимся в новом выпуске. Пока!
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Это шпионы. Специализированный провайдер пометил мессенджер Max как шпионское приложение. Что это значит? Провайдер Cloudflare пометил домен госмессенджера Max как шпионское и вредоносное программное обеспечение. Когда именно это произошло, неизвестно. При этом на сайте Cloudflare указано, что у домена Max все еще есть TLS-сертификат. Это говорит о подлинности проекта. В пресс-службе мессенджера уже заявили, что классификация Cloudflare была вызвана неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам веб-аналитики сайта Max. При этом эксперты предупреждают, что главная опасность отечественного мессенджера в том, что его полностью контролирует государство. А значит, все фотографии и сообщения кто-то может посмотреть или прочитать, говорит эксперт в сфере IT Саркис Дорбенян.
14: Абсолютно точно, что вы не получите никакого аналога сигнала и даже телеграмма с его секрет-чатами. Да, это, скорее всего, будет сертифицированное ФСБ шифрование, от которых у них же есть ключик, никакого сквозного, да, так называемого end-to-end шифрования там не будет, так же, как не будет анонимности.
13: В МАКС россиян завлекают всеми возможными способами. Власти заявляют, что он безопасный и надежный. Также он внесен в белый список ресурсов, которые смогут работать при отключении интернета. На МАКС настоятельно рекомендуют перейти и всем чиновникам. На этот мессенджер также переведена коммуникация в ЖКХ и образовании. И все для того, чтобы увеличить его аудиторию. Однако многие россияне, в том числе чиновники, опасаются слежки и используют МАКС на отдельных устройствах. Глава телеканала Russia Today Маргарита Симоньян призвала тех, кто боится слежки, уезжать за границу.
15: Мы не будем переходить на МАКС, потому что его слушают. Я это слышала даже от людей, ну, правда, отставных, в погонах. Слушайте, это такой поразительный наивняк. У меня от Родины секретов нет. Слушайте на здоровье. Потому что у кого от Родины секреты есть, тому, пожалуйста, чемодан, вокзал Чичваркин.
13: Эксперты по кибербезопасности отмечают, что МАКС собирает аномально широкий спектр личных данных и записывает каждое действие пользователя. Мессенджер также передает данные третьим лицам и госорганам. Это прямо указано в политике конфиденциальности сервиса. При этом мессенджер МАКС поддерживают на самом высшем уровне. Ради него приняли специальный закон, и его прорекламировал лично Владимир Путин. И все это на фоне ограничений WhatsApp и Telegram. Возможно, в Кремле надеются, что в случае их блокировки россияне массово пойдут в МАКС. Но эти надежды напрасны, считает директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
16: Если будет заблокирован WhatsApp, первым, кто станет бенефициаром этой блокировок, это будет, естественно, Telegram. Если заблокируют оба, вот, в любом, и в том, и в другом случае, будет больше продаж VPN-ов. Вот что я могу сказать.
13: Чиновники не останавливаются в своих попытках популяризовать МАКС. При этом более 80% жителей страны не хотят переходить на него в случае полной блокировки WhatsApp и Telegram. Доступ к этим мессенджерам в России уже ограничен. Ранее Роскомнадзор заявил, что делает это для противодействия преступникам. В Минцифры утверждали, что это сможет положительно повлиять на снижение числа мошеннических вызовов. При этом, по официальным данным Центробанка, большинство мошенников обманывают жертв при помощи звонков по сотовой связи и СМС в 3 раза чаще, чем в мессенджерах. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Криминальные новости.
18: Мужчина насмерть забил 3-летнюю падчерицу в Новосибирске. Он задержан. А жертвой изверга стала дочь его 29-летней сожительницы. Мужчина внезапно набросился на девочку и жестоко избил ее руками и ногами. Та потеряла сознание и была госпитализирована, но врачи не сумели спасти жизнь малышки, пишет канал 112. Подозреваемому предъявлено обвинение, он отправлен в СИЗО. Обвиняемого в убийстве 11-летней девочки на Кубани также отправили за решетку на 2 месяца. Ранее в Краснодарском крае задержали 31-летнего местного жителя по обвинению в убийстве школьницы в поселке Стрелка, сообщает Следком. Речь идет о дипломированном педагоге-психологе Александре Малиновском, который был главой отделения Союза казачьей молодежи Кубани в Темрюкском районе и помогал местной администрации с патриотическим воспитанием детей. СК уточнил, а мужчина встретил девочку на улице, посадил ее в свой автомобиль. Во время поездки между ними произошел конфликт. Мужчина ударил 11-летнюю девочку, а затем задушил. Тело сбросил в заросший овраг у водоема. После появления этой информации Союз казачьей молодежи Кубани начал удалять посты с упоминанием Малиновского со своей страницы ВКонтакте. Число заключенных в СИЗО сократилось более чем на четверть за время СВО. В прошлом году число обвиняемых и осужденных, содержащихся в следственных изоляторах, достигло исторического минимума – 80 тысяч человек. Сокращение их количества резко ускорилось с 2023 года. В 2024, когда обвиняемым разрешили подписывать контракт на стадии следствия, число заключенных в СИЗО упало сразу на 14 тысяч человек. Это самое большое снижение за весь период наблюдений. В 2025 году падение продолжилось. Показатель упал еще на 7,5 тысяч человек. В итоге за 4 года спецоперации количество людей в СИЗО сократилось более чем на четверть. Количество заключенных в колониях тоже достигло исторического минимума, заявлял ранее председатель Верховного суда Владимир Давыдов, называя причиной гуманизацию законодательства. Точное количество преступников, которым за 4 года СВО удалось сократить себе срок или совсем избежать наказания через заключение контракта с Минобороны, неизвестно. Доступ к статистике о судимости закрыли, но цифры там должны быть ужасающие. Только в одной Томской области на войну до суда отпустили более 500 задержанных за преступление. Это в прошлом году. Российский турист задержан на Северном Кипре за нападение на полицейских. По местным законам ему грозит до 4 лет тюрьмы. По данным ШОТ, предприниматель из Питера Александр попал за решетку в первый же день отдыха. Турист прилетел на Кипр и сразу пошел в ресторан. Там немного перебрал. Вышел, наткнулся на местных полицейских. Офицеры попросили россиянина проехать на освидетельствование в участок. Но Александр отказался дышать в алкотестер. А когда мужчину попытались силой увести в участок, он набросился на полицейских. Одного из них сначала душил, а потом сломал ему палец. Приехало подкрепление. Дебошира скрутили, отправили под арест на время расследования. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
13: Политолог и военный технолог Алексей Чедаев о превосходстве Украины и о цене, которую платит Россия на СВО.
19: Важно понимать, что вот противник ни в чем нам не уступает. Что они такие же, как мы. Но в отличие от нас, еще и, что называется, мало того, что усилены ресурсами и коллективным разумом, значит, да, многочисленных союзников своих. С другой стороны, ну, они часто быстрее и гибче. Да, вот те вопросы, которые мы решаем там, как бы путем долгих согласований, пока как бы вот, да, там одни институции с другими институциями о чем-то договорятся, ну, вот яркий пример — это как раз та самая противодронная оборона. Они смело экспериментируют с формами, вводят частное ПВО. Возглавлять ПВО поставили, кстати, нашего брата Медийщика. Вообще общее ПВО. Вот. Но Медийщика такого, который умудрился создать одно из трех самых эффективных именно дроновых подразделений с их стороны, я имею в виду Павла Елизарова и Немезис. Во многих темах, вопросах, аспектах мы в положении догоняющих. И, ну, заканчивая свой вводный спич, я хочу сказать, что вот мы много говорим о цене победы, но сейчас мы платим цену не победы. Есть победа, есть поражение, а есть то состояние, в котором мы зависли с прошлого года. Это вот это состояние не победы. Когда вроде и идем вперед, но медленно и кроваво. Да, вроде и обновляемся, но медленно и недостаточно. Вроде и осваиваем всякие новые решения, там, технологии и так далее, но долго и позже, чем противник.
3: Главные новости дня.
5: Это настоящий ад. Туапсе затянуло густым черным дымом после нового удара дронов по местному НПЗ. Туапсе снова задыхается. В ночь на 1 мая дроны в четвертый раз за последние недели атаковали местный нефтеперерабатывающий завод и морской терминал. Несмотря на доклады Минобороны об успешно сбитых целях, один из резервуаров вспыхнул мгновенно. Город снова накрыло плотным черным дымом, а жителей предупреждают о нефтяном дожде, таком же, какой недавно прошел в Перми.
20: Утро не очень доброе. Мы опять горим. Только потушили. Снова ночью прилет.
5: Влиятельное международное агентство Bloomberg уже назвало это стратегией измора. Украина методично бьет по одним и тем же объектам, не давая им восстановиться. Туапсе, по сути, стал мишенью новой стратегии дроновых атак, говорит инженер-нефтяник Владимир Глебов.
21: Тактика многократных ударов – это приговор для завода. Как только пожарный тушит один резервуар, прилетает в соседний. В Туапсе единый комплекс с портом, и восстановить его под постоянным огнем технически невозможно. Нефтепереработка в России уже рухнула до минимума за 17 лет. Туапсинский НПЗ фактически выведен из игры. Теперь это не завод, а гигантский факел, который сжигает миллиарды экспортной выручки в прямом эфире.
5: В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации, а сводная группировка спасателей превысила 300 человек. Экономист Юлия Сафонова отмечает, что экология и туризм в регионе принесены в жертву СВО.
0: Туапсе – это не только бензин, это ворота на экспорт. Сейчас эти ворота заблокированы огнем. Посмотрите на цифры. Переработка нефти в стране упала на 12% за год. Это катастрофа для бюджета. Но для жителей города все проще и страшнее. Они живут в тумане из гари и мазута. Власти говорят, что угроз нет. Но когда 120 пожарных бьются с огнем на морском терминале, а сажа оседает на домах, люди понимают – безопасного юга больше не существует.
1: Пока в Перми и Туапсе считают убытки от нефтяных дождей, эксперты прогнозируют расширение географии атак. Обозреватель Денис Волков считает, что ПВО просто не поспевает за скоростью беспилотников.
22: В Туапсе пытаются строить заграждения, но дроны летят сверху. Мы видим классическую петлю, ущерб растет, доходы падают, а ресурсы на защиту размазаны по всей стране от Черного моря до Урала. Четвертый удар по одному и тому же месту – это демонстрация бессилия системы. Майские праздники начались не с салютов, а со взрывов топливных баков. Это и есть новая реальность российского экспорта.
1: На утро 1 мая пожар в порту Туапсе продолжают тушить. Ситуация в регионе остается критической, а экологические последствия разлива нефти в море еще только предстоит оценить. Нефтепереработка России продолжает сокращаться, а черный апрель плавно перетек в пламенное начало мая. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
23: Учим китайский вместе.
24: Китайский сказать: я заболел.
25: 我生病了.
24: Еще раз: я заболел. По-китайски будет
25: 我生病了.
24: И третий раз:
25: 我生病了.
24: Учим китайский легко и весело.
26: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
27: Политолог Вадим Трухачев о том, что в странах СНГ антироссийские настроения сильнее, чем на Западе.
28: Если сравнить учебники по истории бывших республик СССР по уровню русофобии с учебниками в странах ЕС и НАТО, то получится следующая картина. Конечно, вне конкуренции Украина. Следом идут Азербайджан, Латвия, Эстония. Там о России и русских только плохо. Строго отрицательный образ России с минимальными просветами также в Таджикистане и Узбекистане, тоже с Грузией, Молдавией, Литвой, Британией, Турцией, Японией и тем странам, которые ближе к нам, то есть с Польшей, Финляндией, Швецией, Хорватией. Сдержанно отрицательный образ в союзных для России Казахстане, Киргизии и Армении, и не имеют ярко выраженной антироссийской заданности учебники в Беларуси, но интересно, что и пророссийская они тоже не имеют. Они нейтральные, как, например, в Италии, Словакии, Венгрии, Болгарии, Греции или Швейцарии. То есть общий вывод нам понятен. Отношение к России в южных странах СНГ ничуть не лучше, чем в наиболее антироссийских странах ЕС и НАТО. А в ряде случаев даже хуже. И основания считать их союзниками примерно такие же, как и в случае со странами Запада.
27: Исламовед, эксперт по деструктивному поведению Яна Амелина, призвала готовиться к новой, более опасной волне терактов.
29: После нападений на банки и актов агрессии в торговых центрах со стороны людей, которых вынуждают мошенники, в России может произойти еще одна волна терактов, но более серьезная. Да? На что дальше выведут людей? Не будут ли это нападения на детские сады, на школы, на людные остановки? После нескольких крупных петард, которые подожгли в ТЦ, мы можем предположить, что это будут коктейли Молотова или отравляющие вещества. И я изучала социальные сети и выяснила, что, например, рецепты коктейля Молотова из самодельных взрывных устройств есть в открытом доступе. Это абсолютно ненормальная ситуация. Я понимаю, что мы не можем исключить появление таких инструкций, но мы должны сделать так, чтобы в открытом доступе этого не было. Потому что у нас многие люди интересуются разными деструктивными направлениями.
26: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Нам чужого не надо. Правительство запретило возить в Россию Starlink и другие иностранные терминалы спутниковой связи.
22: Правительство ограничило ввоз средств приема и передачи сигнала от иностранных спутников, в том числе двойного назначения.
1: Z-сообщество в шоке. Еще недавно на всех федеральных каналах призывали россиян сбрасываться, кто сколько может, чтобы купить на фронт американские терминалы спутниковой связи Starlink. Тогда Z-блогеры жаловались, что без тарелок Илона Маска связь в окопах превращается в лотерею. Теперь за ввоз Starlink на территорию России можно и получить статью. Этот запрет больше похож на выстрел в ногу самому себе, говорит IT-обозреватель Максим Журавлев.
2: Запретить Starlink в 2026 году – это все равно, что запретить электричество, чтобы не ударило током. Российские аналоги существуют в основном на бумаге или в единичных экземплярах, а армия и бизнес уже плотно сидят на западных терминалах. Мы видим попытку создать цифровой купол, но на деле это приведет к тому, что волонтеры будут ввозить терминалы по серым схемам, рискуя головой, а связь на фронте станет еще дороже и дефицитнее.
1: В Минобороны поспешили успокоить военных и волонтеров и заявили, что американские терминалы армии не нужны. Мол, они вообще использовались только для введения противника в заблуждение. Военный эксперт Андрей Соколов скептически расценил такие оправдания.
4: Сказки о том, что Starlink использовали только для маскировки, это попытка сохранить лицо при плохой игре. Весь прошлый год мы видели сотни видео, где российские подразделения работают через терминалы SpaceX. Если сейчас их реально начнут изымать и запрещать ввоз, управление войсками на многих участках просто рухнет. Своей спутниковой группировки такого уровня у нас нет и не предвидится. Власти выбрали изоляцию вместо эффективности.
1: Тем временем Z-каналы бьют тревогу. Они уверены, что Starlink все равно работает над Россией, но только для украинских дронов.
6: В правительстве думают, что бумажкой можно остановить сигнал из космоса. Но сигнал остается, а вот возможность легально получать оборудование исчезает. Пока украинские дроны продолжают использовать спутниковую навигацию, российские волонтеры и связисты теперь объявлены чуть ли не контрабандистами. Мы видим эталонное импортозамещение. Своего не создали, а чужое запретили.
1: По состоянию на 1 мая постановление правительства уже вступило в силу, а значит, таможня уже начала охоту за терминалами Илона Маска. Как этот запрет повлияет на ситуацию на фронте, пока сказать не берется никто. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
26: Солдатская почта.
1: Билет в один конец. Солдаты с Покровского направления рассказали о жизни штурмовика. Пушечное мясо без права голоса. Покровское направление превратилось в конвейер смерти, где раненых бросают гнить заживо. Солдаты 186-го полка Валентин Полыненко и Дмитрий Федореев записали видеообращение, в котором обвинили командование в бездумном истреблении личного состава.
7: Я эфрейтор Федореев Дмитрий Анатольевич, 22.07.79 года рождения. Служу по контракту, который заставили подписать, продлить. После плена вернулся опять на службу. Не пройдя ВВК, меня перевели во вторую танку. Со второй танковой меня перевели 186-ю. Сказали, что это закреп. Дали боевое задание, которое было вообще невыполнимо. Нас пустили под миномет, под кассеты. Поселок Березово. В этом поселке находилось 6 человек. В окружении, практически в окружении. Наш командир Карасюк, который находился недалеко от позиций, деревня Тимировка, начал угрожать расправой, что если мы группой не двинемся через поле, которое 300 километров, и контролируется врагами. Там контролировалось градами. Птички летали. Много пацанов легло в этом поле. Баба-Яга раскидывал магнитки. Много пацанов лежат там посередине поля, возле кустов там.
1: О том, почему тактика мясных штурмов применяется на поле боя даже в 2026 году, говорит военный юрист Аркадий Беляев.
6: Это классика нынешнего фронтового беспредела. Мы слышим о раненых с гангреной, которым запрещают откат, и об угрозах обнуления за неподчинение. Командирам на местах плевать на людей, им нужен результат в докладе любой ценой. Тот факт, что Федореева вернули на фронт сразу после плена без всяких комиссий, это грубейшее нарушение закона. Но в зоне СВО законы подменены волей Карасюков. Солдаты для них не люди, а расходный материал с коротким сроком годности.
1: Истории штурмовиков подтверждают, современное наступление держится на страхе перед своими же заградотрядами. Аналитик в области психологии боевых действий Иван Грозов считает, что армия находится на грани морального истощения.
8: Когда солдат понимает, что командир не даст ему уйти даже с ранением, у него исчезает мотивация воевать. Полыненко и Федореев решились на огласку только потому, что терять им уже нечего. Они видели своих товарищей, брошенных в кустах посреди поля. Это рождает глубокую ненависть к офицерам. Такая система палочной дисциплины работает до поры до времени, но в итоге она ведет к массовому дезертирству или к тому, что стволы развернутся в другую сторону.
1: Ситуация на Покровском участке остается критической, а мясные волны продолжаются, несмотря на колоссальные потери. Журналист Ольга Майская отмечает, что молчание правоохранительных органов только развязывает руки полевым командирам. По ее словам, посередине полей под Покровском и не только лежат сотни тех, кто не смог откатиться без приказа. Это и есть истинная цена минимального продвижения на карте боевых действий. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
26: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Это лунный регион. Президент призвал брать пример с Чечни. Стало известно, сколько граждан региона участвует в СВО. На встрече с Рамзаном Кадыровым Владимир Путин озвучил цифру. В боевых действиях на Украине участвует более 70 тысяч жителей республики.
9: Поблагодарить вас, всех чеченцев, всех, кто проживает в республике, за огромную помощь в проведении специальной военной операции. Ребята у вас сражаются мужественно, героически. И они настоящие воины, мы это хорошо знаем, борются за Россию и за свою малую, любимую всеми чеченцами родину, за Чечню. Делают это достойно. Действительно, свыше 71 тысячи человек принимают участие в специальной военной операции. И из них почти свыше 20 тысяч – это добровольцы.
1: Однако эта статистика тут же вызвала немалый общественный резонанс. Если добровольцев из этого числа всего 20 тысяч, то кто остальные 50? В соцсетях пишут, что, мол, добровольно-принудительный формат в Чечне достиг государственного масштаба. О том, как формируются эти списки, рассуждает военный юрист Тимур Исаев.
10: Цифры, озвученные президентом, это попытка легализовать тотальную мобилизацию в отдельно взятом регионе. Мы понимаем, что 50 тысяч человек недобровольцев – это либо сотрудники силовых структур, либо те, кому просто не оставили выбора. В Чечне давно отработан механизм. Если ты не идешь на фронт, проблемы начинаются у всей твоей семьи. Это не пример патриотизма, а пример абсолютного контроля над населением, где человек – это просто цифра в отчете перед Москвой.
1: Ранее Рамзан Кадыров заявлял, что чеченские родители должны радоваться отправке сыновей на войну. Официальная статистика потерь в 500 человек выглядит неправдоподобно на фоне 70-тысячной группировки из Чечни, говорит аналитик в сфере безопасности Олег Воробьев.
11: На сегодняшний день известны около 500 погибших чеченцев, но реальные цифры могут быть в разы выше. Самое примечательное, среди погибших нет ни одного представителя семьи Кадырова или его ближайшего окружения. Радоваться смерти предлагают обычным сельским парням, пока элита республики остается в тени или на безопасном расстоянии от передовой. Это создает серьезное внутреннее напряжение, которое пока сдерживается только личной преданностью Кадырова Кремлю.
1: Журналист Валентина Строгая считает, что встреча президента с главой Чечни организована для того, чтобы показать всем регионам, сколько мужчин нужно отправлять на фронт.
3: Ставя Чечню в пример, Путин фактически дает сигнал другим губернаторам. Смотрите, как надо работать с населением. Это намек на то, что мягкая мобилизация, мол, заканчивается. Но то, что работает в Чечне под жестким давлением, может вызвать взрыв в других областях. Пока Кадыров портует десятках тысяч бойцов, Урал и Сибирь видят в этом не пример для подражания, а угрозу. 2026 год показывает, власть делает ставку на силу, забывая, что у любого давления есть предел.
1: По словам журналистов, пока президент хвалит показатели республики, в самой Чечне продолжается тихая трагедия семей, чьих сыновей отправили за 10 тысяч километров воевать без их на то согласия. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
26: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Вот если просто на секунду представить себе гигантский нефтеперерабатывающий завод, ну, такой, знаешь, бесконечный лабиринт из труб, огромных резервуаров, башен всяких.
13: Угу. Штука, которая стоит сотни миллиардов рублей.
12: Абсолютно. И вот возникает такая картина маслом. Совет директоров какой-нибудь крупной корпорации сидит и на полном серьезе обсуждает покупку зенитных ракетных комплексов.
13: Обалдеть.
12: Да. Чтобы поставить их прямо между ректификационными колоннами.
13: Слушай, ну звучит реально как завязка для какого-то киберпанк-боевика. Частные армии и ракеты на заводах.
12: Вот. А на самом деле, если детально проанализировать ситуацию, это вполне реальная дискуссия, которая идет прямо сейчас. Крупный бизнес в России сталкивается с совершенно новой угрозой с воздуха, ну, с атаками беспилотников, и логично задается вопросом.
13: Ну да, бюджеты-то гигантские есть.
12: Да, типа, раз деньги есть, почему бы просто не купить систему ПВО и не закрыть небо над своими объектами самостоятельно?
13: Логика понятна. Капитализм же как нас приучил? Если есть проблема, просто залей ее деньгами. Выдели бюджет, найми подрядчика, и все решено.
12: Точно. Но наша задача сегодня разобрать эту идею по косточкам и понять, почему передача функций противовоздушной обороны в руки бизнеса – это просто катастрофический сценарий. Причем, знаешь, вообще со всех сторон.
13: Согласен. Там же, если копнуть, экономически, технически и юридически – это сплошной тупик.
12: Давай с юридической ловушки начнем. Это же самое базовое.
13: Давай. Потому что в законодательстве существует очень жесткая и фундаментальная монополия государства на контроль воздушного пространства.
12: Угу.
13: И на использование систем противовоздушной обороны. У частной компании, какой бы богатой она ни была, просто нет и не может быть легального права открывать огонь по целям в небе. Ну, логично. Воздушное пространство над городом – это же не частный двор завода.
12: Вот именно. И тут возникает очень показательный сценарий. Допустим, какая-нибудь частная охрана замечает дрон, ну, чудом как-то наводится на него и сбивает.
13: И радуется, наверное.
12: А вот и нет. Дрон теряет управление и падает прямо на соседний жилой квартал. Начинается пожар.
13: Жесть. И вот тут вступает в силу понятие государственного иммунитета.
12: Да, которого у бизнеса тупо нет.
13: Если действует регулярная армия в условиях конфликта, это регулируется особыми законами. Но если частная структура сбивает объект, и из-за этого страдает городская инфраструктура, или, не дай бог, гибнут люди...
12: То с точки зрения Уголовного кодекса это классифицируется как тяжкое преступление, вплоть до статьи о терроризме.
13: 100%. Ну хорошо, а если на минуту представить, что законы как-то чудесным образом переписали, разрешили им стрелять?
12: Тогда мы и тут же врезаемся во вторую стену – техническую слепоту.
13: О, да. Гражданские радары против военных дронов.
12: И именно. Мы же как привыкли думать. Радары в аэропортах легко видят любые самолеты. Все под контролем.
13: Ну да, диспетчеры же сидят, смотрят на экранчики.
12: Да, но фишка в том, что пассажирский лайнер – это такая гигантская алюминиевая труба. Металл отлично отражает радиоволны.
13: Угу.
12: А современные ударные беспилотники сделаны совсем из других материалов. Карбон, пластик, кевлар. Для обычного диспетчерского радара этот пластиковый дрон вообще не существует. Он прозрачный.
13: То есть, чтобы реально увидеть такой беспилотник, который летит низко, огибает рельеф, нужны специализированные военные радиолокационные станции. РЛС.
12: Да. И знаешь, сколько их нужно, чтобы закрыть все мертвые зоны вокруг одного стандартного нефтеперерабатывающего завода?
13: Ну, одну какую-нибудь мощную.
12: Нет, минимум 3-4 штуки. И главная проблема в том, что военные радары – это не товары из каталога в интернете.
13: Ну, их по безналу не купишь, да.
12: Они под строжайшим экспортным и государственным контролем. Их физически невозможно достать частнику.
13: Слушай, ну вот тут часто возникает такой контраргумент. Я много раз слышал эту мысль.
12: Какую?
13: Зачем вообще пытаться сбивать дроны физически? Стрелять там ракетами, радары ставить? Если можно просто воздействовать на электронику.
12: А ты про систему РЭБ?
13: Да, радиоэлектронная борьба. Ну, типа, поставить мощные глушилки, заглушить сигнал GPS, и беспилотник сам потеряется или сядет. Никаких взрывов, никаких осколков на жилые дома. Разве это не идеальный компромисс?
12: Звучит красиво, но на практике использование тяжелых систем РЭБ возле городов – это катастрофа другого масштаба.

0: полноценный военный комплекс РЭП на заводе, в радиусе десятков километров ляжет вообще вся связь.
1: Жесть.
0: Пропадет навигация у скорых помощи, у пожарных. Но самое страшное – это влияние на гражданскую авиацию.
1: А, промзоны же часто строят рядом с аэропортами.
0: Вот именно. И неконтролируемая активация таких помех может просто ослепить навигационные приборы пассажирского лайнера, который как раз заходит на посадку.
1: Кошмар. И тут же еще проблема системы «свой-чужой» всплывает.
0: О, да. Расскажи.
1: Ну, у военных же есть общая картина воздушной обстановки. Они видят транспондеры своей авиации, используют секретные криптографические ключи.
0: Да-да.
1: А у начальника смены какой-нибудь заводской охраны нет доступа к этим ключам. И в панике оператор частной глушилки может тупо навести ее на спасательный вертолет.
0: Или на военный.
1: Точно. Короче, активная электроника — это слишком опасно.
0: Окей. Если электроника грозит массовыми судами и падающими самолетами, то логично, что возникает другая идея — физическая защита.
1: Те самые знаменитые мангалы.
0: Да. Защитные металлические сетки. Ну вот смотри. Если завод стоит реально десятки миллиардов рублей, а потеря ключевой установки остановит все производство на год, то почему бы просто не взять пару миллиардов и не натянуть гигантскую стальную клетку вокруг всего оборудования? Кажется же логично.
1: Кажется. Но тут инженеры опускают у нас с небес на землю, потому что проблема вообще не в деньгах.
0: А в чем?
1: В физике и аэродинамике. Вот давай возьмем этот самый НПЗ. Какой там самый уязвимый элемент? Ректификационная колонна.
0: Ну, это такая гигантская башня.
1: Да, башня. Высота 60, а иногда и 80 метров. Диаметр метров 5-8.
0: Ага.
1: И внутри этой трубы кипит процесс под давлением 40 атмосфер. И температура там под 400 градусов.
0: Слушай, ну это же...
1: И чтобы закрыть такую махину сеткой со всех сторон, нужно возвести стальные опоры высотой в 90 метров. Это, чтобы ты понимала, габариты высоковольтных линий электропередачи. Защита только одной такой колонны оценивается где-то от 38 до 70 миллионов рублей.
0: А на заводе их десятки.
1: 50-70 объектов легко. Итоговая смета улетает за 4-5 миллиардов.
0: Но слушай, если есть риск взрыва, миллиарды — это же не проблема для корпорации. Ну надо строить и все.
1: Да погоди ты состроить. Инженеры бьют тревогу не из-за сметы. Главная проблема в том, что сетка просто не спасает от детонации.
0: В смысле? Какой механизм? Дрон же врезается в сетку, а не в саму трубу. Он же до нее не долетает?
1: Да, он врезается в сетку. Но современный ударный дрон несет килограммы взрывчатки.
0: Угу.
1: Происходит мощнейший взрыв в паре метров от колонны. Сетка может и задержит крупные куски фюзеляжа, но ударная волна и раскаленные осколки, они же летят дальше.
0: А колонна под давлением 40 атмосфер?
1: Вот, они бьют по стенке. Любая вмятина, любой локальный перегрев стенки от осколков и внутреннее давление просто разрывает эту колонну изнутри.
0: Жесть. Мгновенная разгерметизация.
1: Выброс перегретых нефтепродуктов и просто колоссальный объемный взрыв. Сетка тут не поможет.
0: Слушай, я еще анализировала расчеты ветровой нагрузки, и они выглядят не менее пугающе.
1: Да, аэродинамика.
0: Эти же колонны изначально спроектированы так, чтобы стоять открытыми, чтобы ветер их просто обдувал.
1: Угу.
0: А если навесить вокруг 1000 квадратных метров стальных сеток, возникает эффект паруса.
1: Точно, парусность возрастает многократно.
0: И при сильном порыве ветра, при урагане, эту колонну может тупо вырвать из собственного бетонного фундамента.
1: Получается реально безвыходная ситуация с этой пассивной защитой. Она стоит миллиарды, превращает ремонт в кошмар, может рухнуть от ветра и вообще не защищает от ударной волны.
0: Да, тупик. И логика нас возвращает обратно к активной военной защите. Но теперь давай посмотрим на нее через призму экономики и кадрового голода.
1: Давай, потому что тут всплывают детали, о которых диванные стратегии вообще не думают.
0: Ну вот смотри, бизнес решает покупать активную защиту. Есть же какие-то дешевые ружья-антидроны? Они там миллиона полтора стоят?
1: Есть. Но специалисты говорят, что против современных угроз они абсолютно бесполезны.
0: Почему?
1: Потому что ружье подавляет канал управления. Это работает, когда оператор сидит с джойстиком и рулит дроном по камере.
0: Угу, в прямой видимости.
1: А современные ударные беспилотники, они же летят полностью автономно. По координатам, по инерциальным системам навигации.
0: То есть ему вообще не нужен сигнал от оператора?
1: Да. Ему нечего глушить. Чтобы такой дрон перехватить, нужна реально тяжелая артиллерия.
0: Полноценные зенитные комплексы, типа «Панциря».
1: Именно. А это уже 1,2-1,5 миллиарда рублей за штуку.

0: на один завод их нужно 2-3 единицы.
1: И даже если купить железо, это оказывается даже не половина проблемы.
0: Потому что главное узкое горлышко – это люди.
1: Да. Вот кто будет нажимать на кнопки? Комплекс ПВО должен работать 24/7. Значит, нужно минимум 4 смены. Нужен штат минимум из 56 профессиональных специалистов.
0: 56 человек на один объект.
1: Да. И тут фундаментальный провал. Гражданские вузы таких специалистов просто не выпускают. Ты не научишь студентов в гражданском политехе сбивать ракеты.
0: Ну да, там нет ни допусков секретных, ни тренажеров.
1: Значит, бизнесу придется развернуть у себя полноценную частную военную базу. И единственный способ найти людей
0: – это переманивать из действующих вооруженных сил.
1: Точно. Предлагать офицерам ПВО рыночные зарплаты, ну там 200-300 тысяч рублей.
0: Слушай, ну это же запустит просто разрушительный процесс. Армия обескровится, если офицеры начнут массово увольняться и уходить охранять нефтяную вышку.
1: Да, и военные заводы тоже не резиновые. Они работают по госзаказу. Никто армию в очереди не подвинет, чтобы частнику ракеты продать.
0: Короче, логистический и кадровый коллапс. Но если все-таки посчитать деньги, то картина становится еще мрачнее.
1: Если сложить амортизацию техники, зарплаты этим 56 специалистам, топливо, электричество, только первый год работы ПВО на одном заводе обойдется от 820 миллионов до 1,2 миллиарда рублей.
0: И откуда корпорации возьмут этот лишний миллиард?
1: Ну, понятно откуда. Из кармана потребителя. И вот тут приводятся цифры. Для НПЗС содержание такой частной армии добавит около 4,5 копеек к себестоимости каждого литра бензина.
0: А для электростанции 7,5 копеек каждому киловатт-часу.
1: Слушай, ну вот я смотрю на эти цифры. 4,5 копейки за литр.
0: Угу.
1: Ну это же реально смешно. Ни один водитель на заправке даже не заметит разницы. Бензин и так постоянно то дорожает, то дешевеет. Зачем вообще из-за этого бить тревогу?
0: Вот. На первый взгляд это копейки, но экономисты объясняют, что смотреть только на ценник на заправке – это огромная ошибка.
1: А на что смотреть?
0: На макроэкономический эффект домино. И на инфляционную спираль. Смотри. Как это работает? Электростанция повышает тарифы на свет на те самые 10%, чтобы окупить свои ракеты.
1: Логично.
0: А НПЗ потребляет колоссальные объемы этого подорожавшего электричества.
1: А, то есть НПЗ повышает цену на бензин уже не на 4 копейки?
0: Да. Он закладывает туда дорогие киловатты. А дальше по цепочке – металлургический комбинат. Ему нужно подорожавшее электричество для печей и подорожавший бензин для грузовиков.
1: Себестоимость стали взлетает.
0: Да.
1: А эту дорогую сталь покупает машиностроительный завод, который делает трубы и насосы для того же самого НПЗ.
0: Круг замкнулся.
1: И инфляция начинает раскручиваться сама собой, набирая массу на каждом этапе.
0: А Центральный банк в ответ на это что делает?
1: Ну, по своим алгоритмам он вынужден повышать ключевую ставку, чтобы охладить экономику.
0: И кредиты становятся запредельно дорогими. Бизнес не развивается, и экономика начинает буксовать.
1: Именно. А есть же еще и второй сценарий. Бизнес может решить: ладно, мы не будем повышать цены, мы найдем этот миллиард внутри компании.
0: То есть урежут другие статьи расходов?
1: Да. Урежут программы модернизации. Те деньги, которые должны были пойти на замену старых труб, датчиков давления, на ремонт насосов.
0: Они уйдут на зарплаты операторам ПВО.
1: И износ оборудования начнет расти экспоненциально. И это вообще парадокс?
0: В смысле? Но завод выстраивает щит от угрозы в небе, тратит миллиарды, но при этом многократно повышает риск техногенной катастрофы изнутри.
1: Блин, он взорвется не от беспилотника, а от прорвавшейся ржавой трубы, на замену которой тупо не хватило бюджета.
0: Вот именно.
1: Слушай, ну вся эта экономика, физика, логистика, это все ведет нас вообще к более глубокому вопросу.
0: Философскому такому.
1: Да. Что вообще такое государство? Вот тут прямо отсылки к Томасу Гоббсу и общественному договору.
0: Ну, суть государства же в том, что общество и бизнес делегируют ему право применять силу. Монополия на насилие. В обмен на гарантии безопасности.
1: Точно. Это базовый признак суверенитета. Безопасность неба – это не какая-то коммерческая услуга, которую можно купить в супермаркете.
0: И если на государственном уровне звучат требования, чтобы бизнес защищал себя сам...
1: Это частичное делегирование суверенитета.
0: Да.
1: Представь себе, огромные корпорации создают собственные вооруженные формирования с тяжелой техникой. Кому будет принадлежать лояльность этих людей с оружием?
0: Явно не абстрактному закону. Она будет принадлежать совету директоров и акционерам, которые им платят.
1: Да. И получается, что мелкий бизнес, который не может позволить себе ПВО за миллиард, просто вымрет. Мебельная фабрика там или региональный агрохолдинг, они же не потянут радары.
0: Они останутся абсолютно беззащитными.
1: Выживут только гигантские корпорации-монополии. И страна просто покроется сетью таких укрепленных частных крепостей со своими армиями.
0: И именно поэтому вывод тут абсолютно однозначный. Требовать от бизнеса строить эти 90-метровые мангалы или закупать ПВО – это тупик.
1: Да, реальный выход лежит только в плоскости централизованного управления.
0: Государственные налоги должны идти на развертывание нормальных систем РЛС, на защиту тыла силами кадровых профессиональных военных.
1: Должна быть единая система управления небом, чтобы исключить хаос.
0: 100%. Никаких частных зениток над городами.
1: Знаешь, изучив все эти детали, хочется под конец закинуть слушателям одну очень интересную мысль для размышления. Вот если сегодня общество согласится с тем, что корпорации могут формировать свои частные зенитные полки и контролировать воздушное пространство над своими территориями. Кто дать гарантию, что послезавтра эти военизированные структуры не начнут диктовать свои правила целым городам, в которых эти заводы построены?
0: Где-то грань, да? Защитник превращается в хозяина. Отличный вопрос. И он прекрасно показывает, что такие сложные вызовы требуют трезвого холодного анализа, а не каких-то поспешных иллюзий.
1: Точно. Ну что ж, на этом наш глубокий разбор подошел к концу. Спасибо всем, кто был с нами. И до скорых встреч. Оценивайте информацию критически.
0: Пока. И берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Это настоящий ад. Туапсе затянуло густым черным дымом после нового удара дронов по местному НПЗ. Туапсе снова задыхается. В ночь на 1 мая дроны в четвертый раз за последние недели атаковали местный нефтеперерабатывающий завод и морской терминал. Несмотря на доклады Минобороны об успешно сбитых целях, один из резервуаров вспыхнул мгновенно. Город снова накрыло плотным черным дымом, а жителей предупреждают о нефтяном дожде, таком же, какой недавно прошел в Перми.
4: Утро не очень доброе, мы опять горим. Только потушили. Снова ночью прилет.
3: Влиятельное международное агентство Bloomberg уже назвало это стратегией измора. Украина методично бьет по одним и тем же объектам, не давая им восстановиться. Туапсе, по сути, стал мишенью новой стратегии дроновых атак, говорит инженер-нефтяник Владимир Глебов.
5: Тактика многократных ударов – это приговор для завода. Как только пожарные тушат один резервуар, прилетает в соседний. В Туапсе единый комплекс с портом, и восстановить его под постоянным огнем технически невозможно. Нефтепереработка в России уже рухнула до минимума за 17 лет. Туапсинский НПЗ фактически выведен из игры. Теперь это не завод, а гигантский факел, который сжигает миллиарды экспортной выручки в прямом эфире.
3: В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации, а сводная группировка спасателей превысила 300 человек. Экономист Юлия Сафонова отмечает, что экология и туризм в регионе принесены в жертву СВО.
6: Туапсе – это не только бензин, это ворота на экспорт. Сейчас эти ворота заблокированы огнем. Посмотрите на цифры. Переработка нефти в стране упала на 12% за год. Это катастрофа для бюджета. Но для жителей города все проще и страшнее. Они живут в тумане из гари и мазута. Власти говорят, что угроз нет. Но когда 120 пожарных бьются с огнем на морском терминале, а сажа оседает на домах, люди понимают – безопасного юга больше не существует.
3: Пока в Перми и Туапсе считают убытки от нефтяных дождей, эксперты прогнозируют расширение географии атак. Обозреватель Денис Волков считает, что ПВО просто не поспевает за скоростью беспилотников.
7: в Туапсе пытаются строить из ограждения, но дроны летят сверху. Мы видим классическую петлю, ущерб растет, доходы падают, а ресурсы на защиту размазаны по всей стране от Черного моря до Урала. Четвертый удар по одному и тому же месту – это демонстрация бессилия системы. Майские праздники начались не с салютов, а со взрывов топливных баков. Это и есть новая реальность российского экспорта.
3: На утро 1 мая пожар в порту Туапсе продолжают тушить. Ситуация в регионе остается критической, а экологические последствия разлива нефти в море еще только предстоит оценить. Нефтепереработка России продолжает сокращаться, а черный апрель плавно перетек в пламенное начало мая. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь. Президент Владимир Путин заявил, что русские переселенцы при освоении Сибири и Дальнего Востока не подавляли малые народы.
8: Еще со времен наших первопроходцев Семена Нежнева, Ерофея Хабарова, освоение русскими переселенцами огромных просторов и территорий Сибири, Дальнего Востока, Севера. Хочу это подчеркнуть, не влекло подавление и разрушение традиционного уклада жизни коренных малочисленных народов этих территорий, живших там людей. Что, кстати говоря, мы об этом хорошо знаем, практиковалось в некоторых других странах. Резервации всякие создавались и так далее.
2: Главные новости дня.
9: Это шпионы. Специализированный провайдер пометил Messenger Max как шпионское приложение. Что это значит? Провайдер Cloudflare пометил домен госмессенджера Max как шпионское и вредоносное программное обеспечение. Когда именно это произошло, неизвестно. При этом на сайте Cloudflare указано, что у домена Max все еще есть TLS-сертификат. Это говорит о подлинности проекта. В пресс-службе мессенджера уже заявили, что классификация Cloudflare была вызвана неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам веб-аналитики сайта Max. При этом эксперты предупреждают, что главная опасность отечественного мессенджера в том, что его полностью контролирует государство. А значит, все фотографии и сообщения кто-то может посмотреть или прочитать, говорит эксперт в сфере IT Саркис Дербенян.
10: Абсолютно точно, что вы не получите никакого аналога сигнала и даже телеграмма с его секрет-чатами. Да, это, скорее всего, будет сертифицированное ФСБ шифрование, от которых у них же есть ключик, никакого сквозного, да, так называемого end-to-end шифрования там не будет, так же, как не будет анонимности.
9: В Max россиян завлекают всеми возможными способами. Власти заявляют, что он безопасный и надежный. Также он внесен в белый список ресурсов, которые смогут работать при отключении интернета. На Max настоятельно рекомендуют перейти и всем чиновникам. На этот мессенджер также переведена коммуникация в ЖКХ и образовании. И все для того, чтобы увеличить его аудиторию. Однако многие россияне, в том числе чиновники, опасаются слежки и используют Max на отдельных устройствах. Глава телеканала Russia Today Маргарита Симоньян призвала тех, кто боится слежки, уезжать за границу.
11: Мы не будем переходить на Макс, потому что его слушают. Я это слышала даже от людей, ну, правда, отставных в погонах. Слушайте, это такой поразительный наивняк. У меня от родины секретов нет. Слушайте на здоровье. Потому что у кого от родины секреты есть, тому, пожалуйста, чемодан, вокзал Чичваркин.
9: Эксперты по кибербезопасности отмечают, что Max собирает аномально широкий спектр личных данных и записывает каждое действие пользователя. Мессенджер также передает данные третьим лицам и госорганам. Это прямо указано в политике конфиденциальности сервиса. При этом мессенджер Max поддерживают на самом высшем уровне. Ради него приняли специальный закон и его прорекламировал лично Владимир Путин. И все это на фоне ограничений WhatsApp и Telegram. Возможно, в Кремле надеются, что в случае их блокировки россияне массово пойдут в Макс. Но эти надежды напрасны, считает директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
12: Если будет заблокирован WhatsApp, первым, кто станет бенефициаром этой блокировок, это будет, естественно, Telegram. Если заблокируют оба, вот, в любом, и в том, и в другом случае, будет больше продаж VPN-ов. Вот что я могу сказать.
9: Чиновники не останавливаются в своих попытках популяризовать Макс. При этом более 80% жителей страны не хотят переходить на него в случае полной блокировки WhatsApp и Telegram. Доступ к этим мессенджерам в России уже ограничен. Ранее Роскомнадзор заявил, что делает это для противодействия преступникам. В Минцифры утверждали, что это сможет положительно повлиять на снижение числа мошеннических вызовов. При этом, по официальным данным Центробанка, большинство мошенников обманывают жертв при помощи звонков по сотовой связи и СМС в 3 раза чаще, чем в мессенджерах. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Спикер Верхней Палаты Парламента Валентина Матвиенко о том, что зрение у детей ухудшается, в том числе из-за гаджетов.
14: Не могу согласиться, что причиной ухудшения зрения у детей, у школьников только школа. Да? Надо действительно в школе заниматься, вы правы, все, что вы сказали. Но по оценкам экспертов, стремительно ухудшается зрение у детей, в том числе из-за телефонов, смартфонов, всего, что связано с этим. И здесь тоже надо вместе со специалистами, экспертами посмотреть, каким образом уменьшить влияние современных вот этих технологий на зрение детей. Сколько по времени ребенок может в телефоне сидеть, в компьютере, в смартфоне и так далее. Не забывайте эту тему, пожалуйста. А так надо распространять лучшие практики и активнейшим образом постоянно этим заниматься, привлечь к этой теме внимание.
15: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет слово «радио»?
16: Шоу-ин-ти.
15: Еще раз. «Радио» по-китайски будет звучать так.
16: Шоу-ин-ти.
15: И третий раз.
16: Шоу-ин-ти.
15: Учим китайский легко и весело.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
17: США разблокировали $400 миллионов для оказания военной помощи Украине. Вот что об этом пишет военкор Поддубный.
18: Глава Пентагона Пит Хексет заявил, что выделенные средства предназначены для укрепления оборонного потенциала Украины. Это деньги, утвержденные Конгрессом в оборонном бюджете на 2026 год в рамках программы USAI, которая финансирует производство оружия для Украины американскими компаниями. Еще $400 миллионов по этой же программе заложены и на 2027 год. Сейчас средства еще не законтрактованы, то есть то вооружение, которое решит закупать Украина, по сути, еще не произведено. Но это не столь важно. Это большие деньги, и они пойдут противнику с согласия штатов. Как там дух Анкориджа? Еще выветривается?
17: Иван Отраковский о том, как Украина выигрывает войну дронов.
19: Польша и Украина создают в Жешове совместный центр по производству дронов. Программа получила название «Армада». То есть украинцы наращивали и наращивают беспилотник от малых до тяжелых, количественно и качественно, во множестве гаражных сборок до производств в Европе. В России до сих пор не переведена экономика на военные рельсы, несмотря на 5-й год войны и угрозу масштабной войны с НАТО. Потому нет БПЛА, заменяя плоть на сталь. В армии в большом количестве нет систем РЭП, надежных систем связи и управления, ни средств защиты и стратегических объектов. Ничего в необходимом и достаточном количестве. Власть грезит, что пронесет, и договоримся, отдадим народные недра Америки. А вообще, все, что творится, очень похоже на сознательное ослабление страны перед угрозой масштабной войны. Все тяжелее этого не замечать.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Билет в один конец. Солдаты с Покровского направления рассказали о жизни штурмовика. Пушечное мясо без права голоса. Покровское направление превратилось в конвейер смерти, где раненых бросают гнить заживо. Солдаты 186-го полка Валентин Полыненко и Дмитрий Федореев записали видеообращение, в котором обвинили командование в бездумном истреблении личного состава.
20: Я эфрейтор Федореев Дмитрий Анатольевич, 22.07.89 года рождения. Служу по контракту, который заставили подписать, продлить. После плена вернулся опять на службу. Не пройдя ВВК, меня перевели во вторую танку. Со второй танковой меня перевели в 186-ю. Сказали, что это за креп. Дали боевое задание, которое было вообще невыполнимо. Нас пустили под минометы, под кассеты. Поселок Березово. В этом поселке находилось 6 человек. В окружении, практически в окружении. Наш командир Карасюк, который находился недалеко от позиций, деревня Тимировка, начал угрожать расправой, что если мы группой не двинемся через поле, которое 300 километров и контролируется врагами. Там контролировалось градами, и птички летали. Много пацанов легло в этом поле. Баба-Яга раскидывала магнитки. Много пацанов лежат там посередине поля, возле кустов там.
3: О том, почему тактика мясных штурмов применяется на поле боя даже в 2026 году, говорит военный юрист Аркадий Беляев.
21: Это классика нынешнего фронтового беспредела. Мы слышим о раненых с гангреной, которым запрещают откат, и об угрозах обнуления за неподчинение. Командирам на местах плевать на людей, им нужен результат в докладе любой ценой. Тот факт, что Федореева вернули на фронт сразу после плена без всяких комиссий, это грубейшее нарушение закона. Но в зоне СВО законы подменены волей Карасюков. Солдаты для них не люди, а расходный материал с коротким сроком годности.
3: Истории штурмовиков подтверждают, современное наступление держится на страхе перед своими же заградотрядами. Аналитик в области психологии и боевых действий Иван Грозов считает, что армия находится на грани морального истощения.
22: Когда солдат понимает, что командир не даст ему уйти даже с ранением, у него исчезает мотивация воевать. Полыненко и Федореев решились на огласку только потому, что терять им уже нечего. Они видели своих товарищей, брошенных в кустах посреди поля. Это рождает глубокую ненависть к офицерам. Такая система палочной дисциплины работает до поры до времени, но в итоге она ведет к массовому дезертирству или к тому, что стволы развернутся в другую сторону.
3: Ситуация на Покровском участке остается критической, а мясные волны продолжаются, несмотря на колоссальные потери. Журналист Ольга Майская отмечает, что молчание правоохранительных органов только развязывает руки полевым командирам. По ее словам, посередине полей под Покровском и не только лежат сотни тех, кто не смог откатиться без приказа. Это и есть истинная цена минимального продвижения на карте боевых действий. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Говорят военкоры.
17: Трамп заявил, что Украина потерпела военное поражение, но это не точно. Вот что об этом пишет военкор канал «Старшая Д».
18: Он сначала заявил, что Украина потерпела военное поражение. Потом, что Иран потерпел. Скорее всего, ошибся и оговорился. Он уже мирил Азербайджан и Албанию, все помнят. Но даже оговорка Трампа про военное поражение Украины благостно действует на уши некоторых наших граждан. Спешу огорчить. К огромному сожалению, до военного поражения Украины еще далеко. Наш противник силен, жесток и опасен. Он креативно подходит к организации боевых действий и сдаваться не собирается. Что бы там ни болтал победивший всех Донни. Учитывая то, что основу огневого поражения у нашего врага составляют дроны, а спонсоры хохла не жалеют денег, то нам надо собрать все силы, вне слушать сладкие речи старого Донни. Кстати, совсем недавно Трамп утверждал диаметрально противоположное и рассказывал, что близки к поражению именно мы. Не исключено, что когда начнется период лунарного Трампа, он вновь вернется к данной точке зрения.
17: Военкор, канал «Синяя Z-борода» о том, как все вокруг готовятся к большой войне.
18: Азербайджан под боком у нас. Начинает совместное с Украиной производство антидроновых систем. FPV-дронов и морских БЭК. Южный упор Британии на наш Северный Кавказ через Армению. Норвегия, Дания и Швеция совместно с Украиной с июня этого года начинает производство систем противовоздушной обороны и техники для ведения боевых действий в Арктике и Северной Атлантике вдоль границ с нами. Польша и Финляндия готовятся получить ядерное оружие. Германия полностью переоборудует Бундесвер. Все это за рамками НАТО, под патронажем Британии и Франции. Нам еще предстоит повоевать, причем сразу на нескольких направлениях и как бы не одновременно. Мясорубка будет знатная. А мы еще из предыдущей не выбрались.
17: Руководитель «Справедливой России» Миронов заявил, что предприятия сами должны защищать себя от атак беспилотников. Вот как это комментирует военкор-канал «Старше Эды».
18: Отличное предложение. Тем более можно развить мысль дальше. Предприятия сами себя защищают от атак, превращая свою охрану в военизированную структуру, закупая пулеметы и зенитную артиллерию. Закупают дроны и взрывчатые средства, входят во взаимодействие с другими дружинами, налаживая связь и устанавливая общее командование. В общем, делают все то, что должна делать армия. Учитывая управленческие компетенции руководства, работать все будет на 5 с плюсом. Конечно же. Господин Миронов только не ответил на вопрос, а зачем тогда вооруженным предприятиям армия? По сути, на них можно в дальнейшем возложить задачу по созданию зоны безопасности в приграничных регионах. Wildberries пусть создаст дружину и отправит ее на Сумы. Противник будет только наращивать удары по нашим регионам. Защита неба от дронов, а в скором времени и ракет, становится приоритетной задачей в области обороны. Потому и надо подходить к ней с умом, а не бросаться лозунгами.
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
3: Нам чужого не надо. Правительство запретило возить в Россию Starlink и другие иностранные терминалы спутниковой связи.
7: Правительство ограничило ввоз средств приема и передачи сигнала от иностранных спутников, в том числе двойного назначения.
3: Z-сообщество в шоке. Еще недавно на всех федеральных каналах призывали россиян сбрасываться, кто сколько может, чтобы купить на фронт американские терминалы спутниковой связи Starlink. Тогда Z-блогеры жаловались, что без тарелок Илона Маска связь в окопах превращается в лотерею. Теперь за ввоз Starlink на территорию России можно и получить статью. Этот запрет больше похож на выстрел в ногу самому себе, говорит IT-обозреватель Максим Журавлев.
0: Запретить Starlink в 2026 году – это все равно, что запретить электричество, чтобы не ударило током. Российские аналоги существуют в основном на бумаге или в единичных экземплярах, а армия и бизнес уже плотно сидят на западных терминалах. Мы видим попытку создать цифровой купол, но на деле это приведет к тому, что волонтеры будут ввозить терминалы по серым схемам, рискуя головой, а связь на фронте станет еще дороже и дефицитнее.
3: В Минобороны поспешили успокоить военных и волонтеров и заявили, что американские терминалы армии не нужны. Мол, они вообще использовались только для введения противника в заблуждение. Военный эксперт Андрей Соколов скептически расценил такие оправдания.
1: Сказки о том, что Starlink использовали только для маскировки, это попытка сохранить лицо при плохой игре. Весь прошлый год мы видели сотни видео, где российские подразделения работают через терминалы SpaceX. Если сейчас их реально начнут изымать и запрещать ввоз, управление войсками на многих участках просто рухнет. Своей спутниковой группировки такого уровня у нас нет и не предвидится. Власти выбрали изоляцию вместо эффективности.
3: Тем временем Z-каналы бьют тревогу. Они уверены, что Starlink все равно работает над Россией, но только для украинских дронов.
21: В правительстве думают, что бумажкой можно остановить сигнал из космоса. Но сигнал остается, а вот возможность легально получать оборудование исчезает. Пока украинские дроны продолжают использовать спутниковую навигацию, Российские волонтеры и связисты теперь объявлены чуть ли не контрабандистами. Мы видим эталонное импортозамещение. Своего не создали, а чужое запретили.
3: По состоянию на 1 мая постановление правительства уже вступило в силу, а значит, таможня уже начала охоту за терминалами Илона Маска. Как этот запрет повлияет на ситуацию на фронте, пока сказать не берется никто. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
4: Обозреватель Дмитрий Дризе о выступлении Владимира Путина в Совете законодателей.
5: В день российского парламентаризма в Таврическом дворце Санкт-Петербурга прошло традиционное заседание Совета законодателей с участием президента. Нужно, наверное, напомнить, 27 апреля 1906 года, то есть 120 лет назад, в Российской империи состоялось первое заседание Государственной Думы. Так что нынешняя дата юбилейная. Кроме того, в этом же году избирается 9-я по счету Госдума. Наверное, можно так сказать, что выступление Владимира Путина было во многом посвящено предстоящему в сентябре голосованию. В качестве напутствия президент использовал цитату Александра Солженицына. «Власть – это тяжелое бремя, это ответственность, обязанность и труд, труд и труд». Конец цитаты. Главные тезисы традиционные. В целом у нас все хорошо. Трудности, конечно, есть, но они временные. Впрочем, глава государства также отметил, что зацикленность исключительно на запретах в законотворческой деятельности контрпродуктивна. Вопрос действительно не праздный. Число введенных запретов в Российской Федерации за 5 лет работы 8-й Государственной Думы подсчету не поддается. Так что можно сосредоточиться на главном, то, что происходит сейчас. По сути, решается судьба интернета. Есть некоторые основания предполагать, что его как бы станет меньше. И останется только так называемый «правильный сегмент». Кроме того, практически любой рассерженный гражданин может инициировать закрытие того или иного ресурса. Да что интернет? Взять, например, литературу и искусство кино. Читали даже и в СССР те или иные произведения, фильмы просматривали, художественные, радовались. Нынче же выясняется, что напрасно. Крамола там обнаружена и несоответствие традиционным ценностям. В народе все это вызывает порой странные смешанные чувства. Хотя бы насчет того, что заменить крамолу иногда и нечем. Вакуум создается. Поэтому можно только согласиться с первым лицом. Зацикленность на запретах контрпродуктивна. Хорошо бы все-таки что-нибудь для разнообразия и разрешать. Пусть не часто, но с определенной периодичностью. В целом так кажется, что между той далекой первой Государственной Думой и той, что сейчас работает, есть определенная разница. А может даже они и не похожи вовсе. В частности потому, что тогда, 120 лет назад, депутаты боролись за то, чтобы разрешать побольше. А сейчас сложно сказать.
2: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
6: Приветствую вас. Прогноз на 2 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? Второй аркан у нас верховная жрица. Это еще по матрице Ладини энергия единства, гармонии, равенства. Да, и еще и полнолуние у нас до сих пор в Скорпионе держит. Это пространство требует тишины и глубины, но есть очень важный нюанс. Наступил май, 5-й месяц года, да, который в нумерологии соответствует 5-му аркану Иерофант. Это еще учитель или традиции, закон, да? И это создает очень уникальный контраст. То есть интуитивная, мягкая, скрытая энергия жрицы, второй аркан, встречается с четкой, правильной, структурированной пятой энергией. Жрица – это энергия тайн, это интуиция, умение читать между строк. Она не действует напористо, она наблюдает и ждет. И в контексте 5-го месяца этот день учит нас такому духовному порядку. Если Иерофант дает правила, то жрица в этот день подсказывает, как применить эти правила с учетом тонких нюансов человеческой души. Это вот идеальное время для того, чтобы заглянуть за кулисы своих дел. В этот день не нужно принимать каких-то жестких волевых решений, а все-таки лучше побыть в роли такого исследователя, наблюдателя. Да? Вы можете обнаружить какие-то скрытые мотивы партнеров или коллег по работе. Может быть, найти ответ на какой-то сложный вопрос вот буквально в случайной фразе или придет во сне, да? Истинная мудрость в этот день заключается в том, чтобы соединить свои интуитивные ощущения озарения с проверенным временем и традициями, да? Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 5, 5 месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. На сумме 17, 1 плюс 7, восьмерочка. А это вибрация справедливости, это кармическое равновесие. Здесь возникает очень серьезный и глубокий резонанс. То есть интуиция жрицы, вторая энергия, и встречается с законом Иерофанта, еще и под надзором справедливости. Да, это означает, что в этот день любая информация, которая к вам приходит, является кармически выверенной. Вот восьмерочка требует честности. И если еще и полнолуние в Скорпионе вскрыло какую-то правду, в этот день вам нужно принять ее, причем спокойно, взвешенно, с честностью перед собой. Луна у нас в Скорпионе еще и дает шлейф эмоциональной глубины, да? Но восьмерка помогает это стабилизировать, этот бурлящий поток, и превращает бушующие чувства в холодное и ясное понимание ситуации. С практической и финансовой точки зрения 2 мая – это день такого скрытого аудита. В бизнесе это лучшее время, например, для конфиденциальных переговоров, может быть, работы с архивами, базами данных или обращения с консультантами и наставниками. Вот четко поговорить, разложить все по полочкам на месяц вперед. Иерофант или учитель покровительствует обучению, да? А энергия и аркан жрицы помогают усваивать знания на глубоком уровне. То есть в финансах в этот день стоит проявить осторожность. Не все то золото, что блестит. То есть мы отделяем зерна от плевел. Проверяйте информацию через независимые источники. Доверяйте своему предчувствию больше, чем рекламным лозунгам. И хорошо пройдут дела, связанные, может быть, с психологией, эзотерикой, медициной, какими-то юридическими анализами сложных, запутанных схем. И здесь как бы восьмой аркан, справедливость, гарантирует, что если вы будете действовать по совести, правда всегда будет на вашей стороне. И знаете, вы в этот день как детектив в библиотеке. Вокруг тишина, все говорят шепотом, но вы по одному только запаху каких-то страниц понимаете, кто здесь убийца, да? Окружающие могут казаться закрытыми, загадочными в этот день, но для вас нет закрытых дверей. Ваша задача не спешить с выводами и позволить ситуации раскрыться самой. Вечер стоит провести в спокойствии, возможно, за изучением чего-то глубокого или просто помолчать, да, отключиться от любого информационного шума, без телевизора, без телефона, просто побыть в тишине. Это время накопления какой-то внутренней силы, когда энергия учителя учит нас в форме, а аркан жрицы наполняет эту форму каким-то живым смыслом. Вот вы входите в этот месяц, в май, как мудрый стратег, который знает, что иногда самое мощное действие – это вовремя сделанная пауза и затишье. Вот так вот, друзья, принимайте, благодарите, чувствуйте, ну и, конечно же, берегите себя.
2: Красный карлик на радио Лента.
8: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Может ли
10: человеческая мысль стать настолько плотной, что ее можно будет коснуться рукой. Представьте, что ваш внутренний монолог вдруг обретает голос, лицо и независимую волю, превращаясь в сожителя, которого видите только вы. История Тулпы – это путь от тибетских монастырей до современных интернет-сообществ, где люди осознанно пытаются взломать свою собственную реальность. Корни феномена Тулпы уходят в тибетский буддизм, где монахи годами практиковали визуализацию божеств, пока те не становились. Но мировую известность этой теме принесла Александра Давид Найль, отважная исследовательница в пробковом шлеме, которая в начале 20 века отправилась в запретный Лхас. Она утверждала, что создала Тулпу, добродушного толстого монаха. Однако вскоре эксперимент вышел из-под контроля. Монах начал худеть, стал злым и начал совершать поступки, которых Александра и не планировала. Ей потребовались месяцы жесточайшей медитации, чтобы растворить существо, ставшее ее личным кошмаром. «Мое творение обрело собственную жизнь», – писала она тогда в мемуарах. В наши дни так называемое тулповодство стало цифровой субкультурой. Молодые люди часами занимаются форсингом, детальной прорисовкой образов в сознании. Тулпа – это не просто галлюцинация, это автономная личность внутри мозга. Уфологи и исследователи паранормального идут дальше. Существует теория эффекта Филиппа, доказанная канадскими учеными еще в 70-х прошлого века. Группа исследователей придумала биографию вымышленного человека по имени Филипп и начала проводить спиритические сеансы. К их ужасу стол начал двигаться, а Филипп стал отвечать на вопросы стуком, подтверждая факты, которые они сами же и сочинили. Это наводит на мысль, не являются ли призраки и монстры лишь проекцией нашего коллективного ожидания. Наука в лице нейробиологов и психиатров называет это контролируемым диссоциативным расстройством. Мозг – невероятно мощный компьютер, способный создавать симуляции. Если долго убеждать себя, что рядом кто-то есть, мозг начнет подстраивать под это сенсорные данные. Звуки шагов, периферическое зрение, ощущение тепла – это взлом собственной операционной системы. Но вопрос остается открытым. Если тысячи людей одновременно поверят в одно и то же существо, не материализуется ли оно в нашем мире по-настоящему? Возможно, боги и демоны прошлого были всего лишь тулпами, которых мы забыли вовремя развоплотить. Берегите свои мысли, ведь они могут стать вашими соседями по комнате, теми самыми тулпами. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
11: Руна дня на 2 мая. Что же нам предскажут руны в этот день? Давайте спросим. Руны – очень древний инструмент, никогда не ошибаются, отвечают четко и точно. Итак, у нас выпала руна Ансус. Такой день проходит под покровительством мудрости, общения и, знаете, божественного вдохновения. Это день, когда слова имеют силу. Ансус – это самая главная руна речи и коммуникации. И все, что вы скажете или услышите, может повлиять на ваше будущее. Здесь открываются возможности через знания, через диалоги, знаки судьбы. И Ансус – это, знаете, как послание, информация, озарение. Здесь прислушивайтесь к тому, что звучит внутри вас. Возможно, именно в такой день вы получите ответ на важный вопрос. Или обязательно обращайте внимание на знаки вокруг вас. Может, вам ответ на важный вопрос придет просто в соцсетях, каким-то видео, да, в ленте. Обязательно обращайте внимание на знаки. В работе день особенно хорош для тех, кто связан с речью, письмом, обучением, переговорами. То есть, если вы учитель или оратор, может быть, лектор, то это прекрасный день. Удача улыбнется тем, кто умеет ясно выражать свои мысли, доносить идею до других. И здесь важно не только говорить, но и слушать. Возможно, вам кто-то даст полезный совет и откроет какую-то новую перспективу, да? Не исключено, что появится учитель или наставник, или вы сами станете им для кого-то. В отношениях руна Ансус всегда подчеркивает важность честного общения, честного диалога. Если что-то копилось, вот самое время это озвучить. Говорите открыто, но мягко, экологично. И вы услышите в ответ то же самое. То есть никаких обвинений, никаких упреков. Говорите с точки зрения своего чувствования, что вы ощутили в тот или иной момент и чего бы вы хотели. И тогда партнер вас услышит. И это день, когда можно наладить контакт, если до этого был разлад, например. Очень легко будет какой-то конфликт вывести на нет. В новых знакомствах будьте внимательны к словам. Одна фраза может запустить нечто важное. И также возможны отголоски прошлого. Да, это случайное сообщение, звонок, напоминание о том, о ком-то, кто все еще значим для вас. По здоровью Ансус отвечает за дыхание, голос, горло, вот эта вот горловая чакра наша, да, это отличный день для очищения, для дыхательных практик, работы с голосом или медитации на звук. То есть можно сходить на урок вокала, например, да, или вместе почитать какие-то мантры и подышать вот правильно, как учат в древних практиках. Важно также эмоциональное очищение, то есть вытеснение чувства может мешать свободному потоку энергии, да? Честно признайте себе, ответьте себе на вопросы, что вы чувствуете, как вы это ощущаете в теле. Здесь нужно освободиться от невысказанного, и тело вздохнет легче. Вы можете высказать это живому человеку, либо, если человека нет в живых, пропишите это, проговорите, не знаю, поедьте в лес покричать. Это тоже классная проработка голосовой чакры. Пейте травяные чайки, берегите горло и не забывайте о ментальном покое. То есть покоя требует не только ваше тело, но и душа. И совет дня таков, что слова могут лечить, открывать и менять судьбы. Будьте внимательны к тому, что говорите и слышите. Это день истинной мудрости.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Доктор медицинских наук об инициативе властей создать отдельный реестр всех россиян, которые не вакцинировались.
9: Поставить нас всех на учет, заставить нас приходить отчитываться, оправдываться, извиняться, больше не буду и так далее. То есть это социальный рейтинг. С их точки зрения все нормально, все здорово. И 1984 год, Джордж Оруэлл, пожалуйте к нам. То есть мы под контролем большого брата. Вот. А с нашей точки зрения категорически этого допускать нельзя. Кстати, сторонники вот этого регистра в Минздраве помогают некие организации биологические. То есть вот биологи считают, что все здорово, все классно и нормально. Вот. Но, слава богу, так скажем, я не видел медицинских таких организаций в поддержку этого движения. Но с 1 сентября 2028 года нам обещают, что такой регистр будет. и все мы пойдем отчитываться туда. Не пойдем. У нас по этому поводу есть асимметричное решение. Но так а вы посмотрите, что у нас происходит. Вот та история Новосибирской области и в целом ряде других регионов с пожиганием живых коровушек, буренушек, она же тоже чем закончилась? Выступлением. Запись такая в интернете, 5 или 6 людей говорят, а все очень здорово, очень вкусно, мы за, нам все компенсировали, мы хотим. Правда, этих людей никто как фермеров не опознал, кто бухгалтер, кто еще какой-то разнорабочий. Вот. Но тем не менее, вот такие выступления в поддержку тех или иных решений, они у нас происходят постоянно. И сверху то же самое. Нам говорят, здорово, все классно, мы за. Но, не знаю, мы не одобряем. А если нас спрашивать о том, что мы планируем делать, а точно так же мы будем планировать выступать против этого регистра, как мы выступали против QR-кода. Почему? Да потому что существует 323 закон, там есть 91 статья, пункт 1. Рассматриваем все внесения наших данных, в том числе и в общие российские информационные системы, возможно, после нашего согласия. Если это согласие отсутствует, значит, мы имеем право сопротивляться и доказывать это на всех уровнях. Дело в том, что вписываться в те или иные программы со своим здоровьем, а тем паче со здоровьем наших детей и внуков, ну, извините, это уже суицидальное поведение, это социопатия, которую нужно лечить.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
12: Визит транзитом. Новый посол России в Польше по дороге на работу в Варшаву заехал к губернатору Калининградской области. Какие вопросы обсуждались на фоне военной активности на польской границе? Стена смерти. Орнитологи предупреждают о гибели сотен тысяч птиц в случае строительства высотной гостиницы на Куршской косе. Удастся ли остановить скандальную застройку? Сплошная антисанитария. В Балтийске популярный магазин торговал рыбой, приготовленной в гараже. Сколько еще в регионе таких подпольных цехов? Итак, губернатор Алексей Беспрозванных встретился с новым послом России в Польше Георгием Михно. Дипломат впервые посетил Калининградскую область в новой должности и сделал это прямо по пути на новое место работы. Во время встречи стороны обсудили взаимодействие Калининградской области с Польшей в текущих внешнеполитических условиях, в частности, вопросы безопасности. Обеспокоиться есть о чем. В рамках масштабной программы «Восточный щит» Польша ведет планомерное усиление границы с Калининградской областью. Наращиваются как физические укрепления, так и ударный потенциал. И здесь речь о так называемой «янтарной польской дивизии», которая формируется вблизи эксклава и в которую вошли, по имеющимся данным, около 300 бронемашин, включая южнокорейские и американские танки. Особое внимание вызывает и факт развертывания в 50 километрах от границы отдельного разведывательного батальона. Это подразделение оснащено современными средствами наблюдения, бронетехникой и, как говорят эксперты, выполняет роль глаз и ушей НАТО в регионе. К тому же для оперативной переброски этих сил в случае угрозы Варшава завершила строительство новых дорог границы. Усиление польской группировки создает ряд критических вызовов для эксклава, считает глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
13: Концентрация бронетанковых соединений вблизи Сувалкского коридора и закрытие 10 наземных погранпереходов фактически блокируют для Калининграда наземную логистику. Во-вторых, высокая плотность разведывательных средств и систем ПВО в приграничной зоне позволяет Польше и НАТО мониторить работу портов Балтийска и Калининграда, а также контролировать воздушное пространство над ключевыми ТЭЦ региона. Польша рассматривает Калининград как источник гибридных угроз и как проблемного соседа. Этим Варшава оправдывает наращивание своих ударных сил и ограничение трансграничного движения.
12: Напомню, официальный представитель МИДа Александр Грушко на днях заявил, что в НАТО отрабатываются сценарии морской и сухопутной блокады Калининградской области. При этом российские власти подчеркивают, что любые действия, угрожающие безопасности эксклава, повлекут максимально жесткий ответ. На фоне всех этих событий спрос на квартиры у моря в курортных городах области упал в марте сразу на треть. Сокращение интереса покупателей к такой недвижимости наблюдается именно там, где до сих пор он был наиболее высок, то есть в Калининградской области и в Крыму. Причем в эксклаве охлаждение особенно заметно – минус 33%, тогда как в Крыму продажи упали на 20%. Специалисты называют несколько причин. Среди них – перегрев рынка, слишком быстрый рост цен, падение доходов россиян, сохранение высоких ставок по ипотеке и вишенка на тортике – напряженность в Балтийском регионе. В результате лучшая динамика спроса на рынке недвижимости

0: Данный проект вызвал резкую критику жителей, экологов и ученых. По их мнению, крупный остекленный комплекс может стать угрозой для мигрирующих птиц, путь которых проходит через Кушскую косу. Также вопросы вызывает создание искусственного участка земли и масштабные работы в акватории национального парка. Жители считают, что под видом благоустройства продвигается коммерческая застройка уникальной природной зоны.
1: В свою очередь, директор биостанции «Рыбачий» Андрей Мухин заявил, что данные о том, что проект строительства масштабного туристического комплекса не нанесет ущерба экологии Курской косы и не окажет влияния на популяции птиц, являются исключительно точкой зрения застройщика. «Птицы будут массово погибать, ударяясь о стену высотной гостиницы», — объяснил орнитолог.
2: То, что прилетает в год, мы знаем по очень грубым оценкам, но в среднем где-то там порядка 10 миллионов пролетает над косой за год. Но если у них на пути поставить стеклянную стену, они будут биться. Будут лететь и биться, и это будет происходить по нескольку раз в год. И пока это будет стоять, они будут лететь и биться. Никакого другого варианта здесь невозможно. Птицы не полетят никаким другим путем. Они будут лететь и массово убирать об эту стену.
1: Также, по мнению Андрея Мухина, строительством гостиничного комплекса на территории национального парка должны заинтересоваться правоохранители, а заодно выяснить, почему органы государственной власти так заинтересованы в реализации этого проекта. Кстати, обеспокоены жители Куршской косы не только масштабным строительством на косе, но и отсутствием высокоскоростного интернета. Его уже год с нетерпением ждут в поселках Лесной, Рыбачий и Морское. ПАО «Ростелеком» собрало заявление на подключение, но дальше этого дело не пошло, работы не ведутся. На задержку люди пошли жаловаться на официальную страницу губернатора ВКонтакте. В комментариях представитель Минцифры ответил, что три поселка действительно входят в список тех, где за счет бюджетной субсидии должны провести волоконно-оптические линии связи. Сейчас проводятся конкурсные процедуры. Мол, подключить Лесной, Рыбачий и Морское надеются до конца текущего года. В общем, история повторяется. Год назад жители Курской косы уже задавали губернатору этот вопрос. Тогда им тоже обещали решить проблему с высокоскоростным интернетом до конца года, сетуют люди.
3: Уже надоело слушать эти обещания. Сколько можно завтраками кормить? Говорят, что интернет появится, если на это будут выделены деньги из областного бюджета. Походу, никто ничего выделять не собирается. У нас на косе высокоскоростной интернет есть лишь в нескольких домах. В других или вообще нет возможности подключения, или доступно только соединение по телефонной линии с низкой скоростью. В то время как оптоволоконное соединение дает приличную скорость за цену почти в два раза ниже.
1: И в завершение о хлебе насущном, точнее о рыбе, которая продается в регионе. И здесь история даже не о заоблачных ценах, а о качестве продукта. В Балтийске пресекли деятельность подпольного цеха по переработке рыбы.
4: По информации Россельхознадзора, в одном из местных гаражей рыбную продукцию готовили, хранили, а после продавали в магазине. Проверка установила жуткие вещи. Во-первых, сырье было неизвестного происхождения. У рыбы не было ни маркировки, ни ветеринарных документов. Во-вторых, готовая продукция не проходила обязательную проверку безопасности. Все производилось в жутких антисанитарных условиях. Потом готовые изделия попадали в легальную точку сбыта, в магазин «Капитан». В целом, в гараже «Балтийска» изъяли около 1200 килограммов рыбы и рыбной продукции. Общая стоимость партии оценивается примерно в 1 000 000 рублей.
1: Лишь бы антисанитарная рыбка из Балтийска не попала на фиш-тиваль в Зеленоградск, иначе последствия могут быть непредсказуемыми, учитывая массу желающих побывать в эти дни на гастрономическом фестивале морской кухни под открытым небом. Кстати, фиш-тиваль радует гостей вкусностями 4 дня по 3 мая. Самое время рвануть за рыбным шашлычком в Зеленоградск, особенно когда шашлыки под запретом даже на своей даче. Инспекторы бдят, а штрафы кусаются, так что шампуры и мангалы под замок до 31 мая, когда должен, наконец, закончиться особый противопожарный режим. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
6: Жители Балтийска не могут отойти от шока. 1170 килограммов рыбы из гаража. Не с завода, не с лицензированного производства. Из обычного гаража в Балтийске. И все это прямо на прилавок магазина «Капитан» на улице Егорова, где вы,

0: возможно, покупали рыбу вчера или позавчера. Свежее, говорите, из проверенного источника? Давайте по фактам. Россельхознадзор совместно с ФСБ накрыли подпольный цех, оформленный на некоего ИП Гладнева, почти на 1 000 000 рублей. Рыба без единого документа, без ветеринарной экспертизы, без какого-либо контроля качества производилась и хранилась в условиях полной антисанитарии. В гараже. Просто в гараже. Там, где обычно стоит машина и лежат банки с маслом. Вот там вам и делали рыбу, которую вынесли домой и клали на стол своей семье. Теперь внимание, потому что дальше еще интереснее. Это не единичный случай. Март 2026 года. Поселок Взморье. Там работал ИП Артюхов. Коптил рыбу, знаете в каких условиях? Вокруг цеха бегали собаки и кошки. Животные прямо у открытой рыбы. Итог. 9 тонн немаркированной продукции на 3 миллиона рублей. 9 тонн. Это не килограммы, это тонны. И все это время Артюхов спокойно работал. Никто не приходил, никто не проверял, никто ничего не видел. Или вот еще один шедевр. Индивидуальный предприниматель под вывеской «Кистол» торговал рыбой после того, как был исключен из реестра в 2023 году. То есть нелегально. И что? Россельхознадзор предостерег не покупать эту продукцию. Предостерег. Вывеска висит, бизнес идет, рыба продается, а вам говорят: «Ну, мы ж предостерегли». Спите спокойно, граждане. Или еще один случай. Продукты питания «Комбинат», крупный производитель. И там тоже выявлены нарушения. Хотя по размеру предприятия, казалось бы, должен быть порядок. Но нет. В марте в Светлогорске уничтожили 38 килограммов деликатесов. Уничтожили, потому что есть это было нельзя. Просто опасно для жизни. Вот и вся история про деликатесы на калининградских прилавках, за которые вы платите честно заработанные деньги. Теперь главный вопрос. Кто крышевал этот адский цех в Балтийске? Гаражный цех на 1170 килограммов рыбы не работает тайно, тем более целый год. Это мы с вами понимаем. Сырье откуда-то регулярно привозят, продукцию развозят по городу. Магазин принимает товар без документов и без вопросов. Все это на глазах у города. И ни одного протокола, ни одной проверки. Просто магия, правда? Нет, не магия. Это схема. Типичная схема для малых городов. Выглядит она приблизительно так. Местный участковый или инспектор получает благодарность. Санэпид и ветеринары смотрят в другую сторону. Браконьеры с Балтики делят процент. И так бизнес может работать и работает годами. Я уверен, что Гладнев в этой цепочке не главный. Он звено, исполнитель. Настоящие организаторы сидят глубже, либо в администрации Балтийска, либо среди рыбаков-поставщиков. Это подтверждает то, что привлекли ФСБ, и они копают цепочку. Это уже не Россельхознадзор, который предостерегает. Это другой уровень. Так что ждем продолжения. И очень надеемся, что хотя бы на этот раз результат будет. А пока, сколько еще таких бизнесменов работает прямо сейчас? В Балтийске, в Светлогорске, в Гурьевске. Пока мы с вами разговариваем, где-то в гараже разделывают рыбу без документов. И завтра она окажется на прилавке. И вы ее купите, потому что не знаете, что это яд. Будьте максимально осторожными. Смотрите на маркировку. На любой рыбной продукции обязан быть состав, дата производства, срок годности, данные производителя и ветеринарный штамп. Если нет хотя бы одного из этих пунктов, то кладите продукт обратно. Сразу. И обязательно сообщите работникам торговой точки, что лежит у них на прилавках. Кроме этого, избегайте рыбу с рук и из подозрительных точек. Да, там может быть дешевле. Но! Рынки без холодильников, маленькие магазины без документов на стенде, домашнее копчение – все это красные флаги. Экономия в 100 рублей обойдется вам намного дороже. Просто поверьте, оно того не стоит. Если вы уже купили подозрительный товар, не выбрасывайте. Сохраните чек, упаковку, сфотографируйте, что там внутри. И подайте жалобу в Россельхознадзор по Калининградской области. Это можно сделать через их сайт. Займет это всего пару минут, а вы, возможно, спасете кому-то здоровье. Каждое ваше обращение – это официальный документ, который чиновники уже не могут проигнорировать, как они игнорировали Гладнева и других таких же. И последнее, самое важное. Не думайте, что это где-то там и вас не касается. Подпольный цех снабжал конкретный магазин в конкретном городе. Артюхов кормил реальных людей рыбой из цеха, где бегали животные. Это не новости с другой стороны. Это Калининградская область. Это ваши прилавки. И пока система работает именно так, на предостережение вместо реальных наказаний, гаражные цеха будут работать дальше. Берегите себя и услышимся в новом выпуске. Пока!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Россияне утопают в кредитах. За год граждане взяли взаймы больше 2 триллионов рублей под 250% годовых. О том, что россияне в прошлом году взяли в микрофинансовых организациях рекордные 2 с лишним триллиона рублей займов, пишут аналитики рейтингового агентства «Эксперт.РА» в докладе о состоянии рынка МФО. По сравнению с прошлым годом, выдачи микрозаймов выросли на 35%. В среднем каждый квартал клиенты брали в МФО по 514 миллиардов рублей. Спрос на микрокредиты вырос, поскольку многим стало недоступно банковское кредитование, отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
3: Банки ужесточили скоринговые модели и требования к долговой нагрузке заемщиков, поэтому часть клиентов, которые раньше брали небольшие кредиты в банках, все чаще обращаются в микрофинансовые организации.
2: По данным Центробанка, половина всех микрозаймов прошлого года были выданы под ставки выше 250% годовых. По самым популярным займам без обеспечения на срок до 30 дней и сумму до 30 тысяч рублей средняя ставка достигала почти 290,5% годовых. При этом уровень долговой нагрузки россиян продолжает расти. Более 10 миллионов человек выплачивает по 2 и более кредита, а доля должников с 3 кредитами, которые берут еще, увеличилась почти в 2. Говорит директор департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.
4: Нас беспокоит, что кредитование растет за счет уже закредитованных граждан. Доля заемщиков, имеющих 3 кредита и более, в портфеле потребительских кредитов увеличилась до 47%.
2: Регулятор пытается с этим бороться, ограничивая банкам и микрофинансовым организациям кредитование людей с высоким показателем долговой нагрузки. Но остановить кредитный бум пока не получается. Россияне берут новые кредиты, чтобы прокормить себя и оплатить старые долги. При этом у многих заемщиков полная сумма задолженности превышает первоначальную в разы. И выходит, что долговые обязательства превращаются в долговую яму для большинства россиян. Соответственно, приходится брать все новые кредиты, чтобы закрыть предыдущие. Говорит экономист Иван Ус.
5: То есть это все будет означать, что действительно сложнее будет жить за счет кредитов, поскольку они будут дороже. То, что будет сложнее жить за счет кредитов, будет стимулировать людей не возвращать кредиты, поскольку они не смогут это делать. А если они не будут возвращать кредиты, это будет еще больше количество невозвратов, что в свою очередь будет стимулировать российские банки не выдавать кредит.
2: Падение доходов населения на фоне СВО и санкций загнали россиян в банковскую кабалу, отмечают финансовые аналитики. При этом экономика страны падает. Это уже официально признали в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, первый за 3 года квартальный спад российской экономики был ожидаем и связан с мерами по обеспечению стабильности.
6: Это ожидаемый процесс. Процесс охлаждения экономики имел место. Он имеет свои результаты. Все это в целях обеспечения в целом макроэкономической стабильности. Но определенная, конечно, скажем так, доля падения может быть, и она есть. Правительство и президент принимают меры и вырабатывают решения, направленные на то, чтобы эту негативную тенденцию изменить на тенденцию роста.
2: Несмотря на публичный оптимизм официальных лиц, реальное состояние экономики вызывает все большую обеспокоенность у экспертов. По данным Минэкономразвития, в январе-марте российский ВВП сократился на 0,3%. Квартальный спад ВВП стал для России первым с начала 2023 года. Впервые с начала СВО в рецессию скатилась не сырьевая промышленность, а в некоторых отраслях начался полноценный обвал, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Радиолента. Прямая речь.
7: Сенатор Андрей Клишас объяснил новые пошлины для мигрантов.
8: Что меня немножко насторожило, да, как бы вот у разных комментаторов. Кто-то сказал, почему 50 тысяч, давайте будет 500 или миллион. Давайте четко понимать, о чем здесь идет речь. Речь идет о том, что когда иностранцы начинают взаимодействовать с государством по любому вопросу, государство, скажем так, проворачивается целый государственный механизм. Это само по себе стоит денег. Не говоря уже о том, что когда человек подает документы на приобретение российского гражданства, он делает это там, на законных основаниях, понятно, да, это требует тоже проверки этих документов. Данные про этого гражданина проверяются. Это требует еще больших расходов, просто связанных с тем, что функционирует некий государственный механизм. Мне почему кажется это правильным подчеркнуть? Потому что у меня сложилось такое впечатление, что кто-то комментирует это, имея в виду, что чуть ли не за 50 тысяч можно купить теперь российское гражданство. Гражданство не продается за 50 тысяч, да? Пошлина – это другая история. Она именно предназначена для того, чтобы гражданин оплатил те государственные услуги, которые сопровождают процесс его взаимодействия с органами государственной власти Российской Федерации.
1: Главные новости дня.
2: В Перми полыхает НПЗ. Госдума предложила бизнесу самому спасать свои предприятия от атак дронов. Беспилотники утром 30 апреля поразили один из крупнейших НПЗ – «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Об этом сообщают аналитики, изучившие фото и видео очевидцев.
9: После попаданий беспилотников по установке АВТ-4 – ключевому узлу первичной переработки нефти – загорелась вакуумная колонна. Огонь также перекинулся на атмосферную ректификационную колонну.
2: Отмечается, что «Лукойл Пермнефтеоргсинтез» снабжает топливом в том числе армию, и в результате поражения обеих колонн установка фактически выведена из строя. Этот завод – 8-й по мощности переработки в стране. Он может перерабатывать 14 миллионов тонн сырья в год. Местные каналы пишут, что над заводом поднялся огромный столб дыма.
10: По предварительным данным, был поражен и резервуарный парк. В результате налета над заводом поднялся огромный столб дыма, который растянулся уже более чем на 120 километров.
2: Судя по кадрам очевидцев, небо над Пермью затянуто густым черным дымом. Накануне беспилотники поразили также линейную производственно-диспетчерскую станцию «Пермь», узловую станцию системы «Транснефти», которая качает нефть в том числе на «Пермнефтеоргсинтез». И теперь в районе города образовалось 2 огромных столба дыма, отмечают очевидцы.
11: Вот это пожарище. Столб дыма огромный, чернющий.
2: Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, 30 апреля дроны атаковали одну из промышленных площадок Перми. При этом он не уточнил, о каком предприятии идет речь. В городе по громкоговорителям в четверг прозвучало оповещение об аварии с выбросом опасного вещества. Но, как пишет телеграм-канал «Новости Перми и края», это была проверка работы системы. Махонин в своем телеграм-канале отдельно отметил, что угрозы химической опасности нет.
9: Работники находятся в защитных сооружениях, пострадавших и значимых разрушений нет, жизни и здоровью жителей ничего не угрожает.
2: Тем временем в Госдуме предложили обязать бизнес самостоятельно отражать атаки беспилотников. Как заявил глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, российские энергетические компании и системообразующие предприятия необходимо обязать самостоятельно защищать свои объекты от налетов беспилотников. Для этого, по его словам, они могут создавать собственные вооруженные подразделения. Миронов призвал правительство дать прямое указание российским компаниям защищать себя от дронов. Он подчеркнул, что компании должны не просто иметь право на защиту, а обязанность. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Командир спецназа Ахмат Абти Алаудинов заявил, что во время так называемого «марша справедливости» Евгения Пригожина единственным подразделением, которое встало на защиту власти, был именно Ахмат.
13: Главное, к сожалению, произошло так, как произошло. От этого эти ребята не перестали быть героями, и мое уважение к ним не стало меньше. В то же самое время отмечу, что даже когда произошло вот это событие, так называемый «марш справедливости», как они его назвали, значит, я могу отметить, что единственное подразделение, которое отправилось останавливать ЧВК «Вагнер», это был спецназ «Ахмат».
14: Учим китайский вместе!
15: Как на китайском сказать «Кремль»?
16: «Кремль».
15: Еще раз. «Кремль» по-китайски будет
16: «Кремль».
15: И третий раз.
16: «Кремль».
15: Учим китайский легко и весело.
12: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
17: Телеграм-канал «Кремлевский инсайдер» о том, что президент Путин обеспокоен состоянием экономики.
18: Владимир Путин нервничает, и это заметно. Российский президент все больше обеспокоен состоянием экономики. Во-первых, стоимость заимствований выросла до болезненных уровней. Напряжение уже такое, что, как сообщают инсайдеры, Путин ругает чиновников из-за застоя в частных инвестициях. Во-вторых, фонд национального благосостояния России истощается.
17: Социолог Николай Митрохин о том, как попытка ответа на санкции ударила по еще одной отрасли России.
19: Прямо сейчас на наших глазах Россия теряет еще одно советское наследие. Ее роль коммерческого железнодорожного транспортного коридора с Дальнего Востока в Европу. Уже пару месяцев российская таможня задерживает поток грузов, выборочно проверяя контейнеры с задекларированной электроникой и оптикой, а также товарами так называемого двойного назначения. Это, мол, российский ответ на усиление западных санкций. Но в результате все просто остановилось, потому что контейнеры грузят на поезда, а таможня весь поезд отправляет в тупик и очень долго проверяет. То есть потребители ждут товар уже по 2-3 месяца, а главное, транспортные агенты даже не могут сказать, где он в данный момент находится. Как следствие, китайцы уже массово стали отправлять грузы морем, потому что так они быстрее попадут на конечный пункт. И самое печальное, что репутация таких транспортных коридоров нарабатывается годами, а потерять ее можно за пару месяцев. В начале 90-х, когда грузы в находке грабили, потребовалось лет 15, чтобы отмыть репутацию порта. Но там были частные лица, а тут государство.
17: Аналитик Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов о том, что больше всех рост цен ощущают пенсионеры.
3: Инфляция сегодня сфокусирована на товарах, потребляемых малообеспеченными слоями населения. И это ведет к ее крайне асоциальному характеру. То есть рост цен по корзине для бедных существенно выше общего уровня роста цен по всем социальным категориям и, соответственно, реальный размер пенсий, который у нас считается индикатором благосостояния бедного населения с учетом роста цен для этой социальной группы, продолжает буквально проваливаться. Да, то есть из-за ускоренного роста цен на продовольствие уровень жизни малообеспеченного населения существенно снижается. При том, что на данных по средней инфляции соответствующая просадка минимальная.
12: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
20: Зачем господин Путин звонил господину Трампу? Здесь все просто. Господину Путину нужна гарантия того, что на майские праздники обширных обстрелов Москвы не будет. Причем интересует только Москва на самом деле, потому что в Москве парад, потому что это центр, это столица, а дела у российского ПВО, мягко говоря, день ото дня лучше не становятся. Ситуация развивается так, как я говорил и многие другие люди говорили, которые, ну, в материале на самом деле, да, что у этой войны нет решения такого, как себе придумал господин Путин, когда ее начинал. Отсутствует. И как бы это ни звучало, единственная выигрышная стратегия господина Путина была Киев за 3 дня. Понимаете? А вот когда это не получилось, вот за 3 дня или за 2 недели, вот через 2 недели уже стало понятно, что Украину не отдадут. Причем Украину не отдаст огромный геополитический противник, Европейский Союз, а у Европейского Союза количество денег фактически не ограничено. И сейчас что происходит? ПВО России не справляются, это же все понимают, не надо никому ничего объяснять. Вы посмотрите, один за одним уничтожаются НПЗ, уничтожаются энергетические предприятия и теперь уничтожаются предприятия военной химии. Они уничтожаются уже через день фактически. Уничтожаются крепко, судя по тому количеству дыма и пепла. Это не попадание в какие-то собачьи будки, это попадание прямо в цель. Соответственно, если Украина продолжит это делать еще в течение лета, то к зиме топливо может уже не остаться. Да, оно какое-то, естественно, будет, но о былом изобилии, о том, что на каждой заправке все сорта, об этом можно забывать. Также можно забывать будет о многих видах боеприпасов, которое просто не будет химического сырья. Точнее, его можно будет как-то получать, но опять нужно будет идти к большому китайскому брату и кланяться еще ниже, а уже ниже, ну, вообще за какими-то рамками приличия, понимаете? Вот настолько низко нужно кланяться. Соответственно, что нужно делать? Нужно каким-то образом начинать договариваться, нет других ходов. Европейский Союз, опять же, не отдает Украину России. Потому что так решили европейские вожди. Это наша территория, мы вам ее не отдадим. Она российской не станет. И за эти 4 года Европейский Союз увеличил количество производимого оружия просто в разы. Да, вот все смеялись, что теперь придут китайцы и заберут автомобильный рынок Европы. Но приходят китайцы. Во-первых, еще и рынок не забрали, а во-вторых, практически все основные немецкие концерны автомобильные теперь выпускают продукцию военного назначения. То бишь они начинают снова забирать БТР, руки-то помнят, понимаете? Руки-то помнят. И остальной военно-промышленный комплекс получил 2-е дыхание, и 3-е дыхание, и даже 4-е дыхание уже. Всего в разы больше. И каждый день эта диспропорция увеличивается. Россия пропускает все больше ударов и производит все меньше продукции военного предназначения. И энергетического, что важно. Украина получает все больше и больше продукции военного назначения из стран Европы. Также из стран Евросоюза Украина получает все необходимые энергетические материалы. Понимаете? От бензина и дизеля до электричества. Но все вот эти вот генерации энергетических материалов находятся на территории стран НАТО. Страны НАТО в обыкновенном конвенционном конфликте, ну, Россия никогда не победит, потому что это математическая игра. Ты складываешь ракеты, корабли, танки, пехоту, оружие, и все понятно. Да, не надо даже никак углубляться. Китай, естественно, за Россию в войне против Европейский Союз не вступит никогда ни при каких раскладах. Он может что-то поставлять, но не более того. Почему? Да потому что Россия нищая и Россия бедная Китаю выгоднее намного, чем Россия процветающая. Чем беднее Россия, тем дешевле Китай вообще за копейки все будет собирать у России. Да и уже забирает на самом деле. И вот что происходит? Что стратегически все дело идет или к поражению, или все это дело идет к следующему витку, то бишь к ядерному конфликту. Вот с ядерным конфликтом, конечно, у России есть большой шанс нанести огромный вред Европе. Это понятно, но прилетит же и в ответ. А вот в ядерном конфликте как раз боеголовками мериться нет смысла, что у России их 5000, а у Европы там не знаю сколько, 800 или 1000, если все сложить. Вообще нет никакого смысла. Почему? Да, потому что подводные лодки. Вот понимаете, зачем они нужны? Подводные лодки, вот они выходят, эти подводные лодки, они стоят на каких-то рейдах. Ее обнаружить на самом деле очень тяжело, подводную лодку. И в секунду, когда пошел ядерный пуск по странам Европы, так же точно эти подводные лодки сделали пуск по России, и, как мы видим, ПВО особо не защитит даже самые чувствительные объекты. Ничего не получится. Ну и дальше все, дальше уже тушите светки, но закончилось на самом деле, в том виде, в котором мы его знаем. И вряд ли на самом деле вот так вот Россия завтра готова прямо испепелить все в ядерном пепле, да, как господин Соловьев об этом неоднократно заявлял. У него, кстати, дети живут в Европе, те, кто не знают вас, да, знаете, что у него дети живут в Европейском Союзе и в Британии, и Великобритании, на острове, который он все время собирается испепелить. Он что, он собирается испепелить своих детей? Ну, нет, конечно. Соответственно, к чему это идет? Тихой, медленной сапой. И все это идет к дворцовому перевороту. Ну, потому что деньги начали терять все. И проигрывать начали все. Ну, нельзя считать победу захват какого-то села в Сумской области или что-то там в Днепропетровской области. Нельзя. Это несравнимые совершенно категории, да? Вот терминал в Туапсе нефтяной и какое-то село в Сумской области. И вот эти проигрыши, они все виднее и виднее на всех фронтах. Ну, военных побед нет, понимаете? Экономических побед нет, геополитических побед нет, медийных побед нет, нигде нет никаких побед. И теперь получается, что есть абсолютно враждебно настроенный Евросоюз, который, судя по всему, уже принял мнение, что он будет Россию в том виде, в котором она сейчас существует, он ее будет, вот что называется, простите, кончать. Да, что не будет России в том виде, в котором она есть. Ну, и Китай еще есть, да. Китай, которому тоже, кстати, это выгодно. Ну, представьте, они просто договорятся с Европейским Союзом, кто контролирует какие части России после всего. Естественно, Китай согласится, он тут же забудет про свои какие-то там отношения, разговоры в отношении России руководства. Ему это больше не нужно будет. Он получит свое полное распоряжение, ресурсы, которые ему необходимы абсолютно как воздух. И что нужно делать сейчас верховному главнокомандующему в таких условиях? Понимаете, когда под тобой все недовольны. Экономический блок тобой недоволен. Военный блок тобой недоволен. Финансовый блок тобой недоволен. Ну, есть какие-то друзья, понятно, близкий круг семьи, те довольны, но этого мало. Раньше вся конструкция российской власти строилась на принципе каждой сестре по серьгам. То бишь, все что-то подзарабатывали, понимаете? Все что-то прикуривали, причем нормально, на поколение вперед. А вот сейчас никто больше так не зарабатывает, никто так не прикуривает. И тут не то, что поколение вперед, в этом бы поколении как-то выжить. А никто на это не рассчитывал на самом деле. Все рассчитывали, что как-то повоюем, и по чуть-чуть Европа раскроется, Америка отступит, и как-то нормально заживем. Но не происходит этого до сих пор. Поэтому что нужно делать? Ну, естественно, нужно звонить и договариваться как-то с США о том, чтобы была какая-то гарантия с их стороны, о том, что не будет каких-то налетов, что нужно сделать какую-то передышку. Все, потому что, ну, вот так вот развивается второй тайм. И такое очень часто бывает, между прочим, в истории. Ничего сверхъестественного не происходит. Да, происходит нечастое событие, когда огромная империя и военная машина делают стратегическую ошибку. Это не очень часто. но регулярно. Регулярно. И мы сейчас живем в такое время, что да, вот так получилось, что маленькая моська с помощью, кстати, других больших барбосов, вот она совершенно спокойно сейчас гонит слона.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
21: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
22: Девушки теперь тоже под прицелом. Студентки Сибирского госуниверситета предложили подписать контракт в счет оплаты за обучение. Агитацию в беспилотные войска рассылают всем студентам. Однако ранее на специальный разговор в кабинет ректора вызывали только парней. Поэтому студентка из Новокузнецка очень удивилась, когда ей предложили заключить контракт в обмен на списание всех долгов по оплате за обучение.
23: Это не первый раз, когда рассылают такую фигню. Даже девушек уже приглашают. Учусь на платной основе, сессия начинается в мае. Предложили подписать контракт и пообещали аннулировать остаток долга за учебу.
22: На этом история не закончилась. После отказа от службы в армии девушке предложили подумать несколько дней. Вербовка студентов сейчас активно идет практически в каждом вузе страны. Однако желающих заключить контракт не так много. В некоторых университетах идут на критические меры, чтобы выполнить план. В Новосибирском колледже сразу 14 студентов отчислили с последнего курса.
24: При этом предлагают подписать контракт на спецоперацию. Тогда отчисления не будет и выдадут диплом. Получается, зачет не сдал, отчислили, а контракт подписал, зачет сдан.
22: В вузах Красноярска похожая картина. Марина говорит, что ее сестра работает в одном из учебных заведений. Она рассказала, что там на несовершеннолетних студентов оказывают нешуточное давление, склоняя подписать контракт.
25: Совершеннолетних 12 человек нужно на БПЛА. Ребята, там их гасят, эти, кто выходит на диплом. Все, подпишите. Они не дают диплом, они говорят, мы вас сдавали, если не подпишите.
22: Агитация в вузах перешла в активную фазу в декабре 25-го. И успешно ее назвать сложно. Количество подписавших контракт студентов, по официальным данным, пару сотен, а в планах несколько тысяч. В Миноборнауке требуют от вузов проводить больше агитационных лекций, встреч и мероприятий для вербовки учащихся на контракт. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
26: Нам чужого не надо. Правительство запретило возить в Россию Starlink и другие иностранные терминалы спутниковой связи.
9: Правительство ограничило ввоз средств приема и передачи сигнала от иностранных спутников, в том числе двойного назначения.
26: Z-сообщество в шоке. Еще недавно на всех федеральных каналах призывали россиян сбрасываться, кто сколько может, чтобы купить на фронт американские терминалы спутниковой связи Starlink. Тогда Z-блогеры жаловались, что без тарелок Илона Маска связь в окопах превращается в лотерею. Теперь за ввоз Starlink на территорию России можно и получить статью. Этот запрет больше похож на выстрел в ногу самому себе, говорит IT-обозреватель Максим Журавлев.
1: Запретить Starlink в 2026 году – это все равно, что запретить электричество, чтобы не ударило током. Российские аналоги существуют в основном на бумаге или в единичных экземплярах, а армия и бизнес уже плотно сидят на западных терминалах. Мы видим попытку создать цифровой купол, но на деле это приведет к тому, что волонтеры будут ввозить терминалы по серым схемам, рискуя головой, а связь на фронте станет еще дороже и дефицитнее.
26: В Минобороны поспешили успокоить военных и волонтеров и заявили, что американские терминалы армии не нужны. Мол, они вообще использовались только для введения противника в заблуждение. Военный эксперт Андрей Соколов скептически расценил такие оправдания.
4: Сказки о том, что Starlink использовали только для маскировки, это попытка сохранить лицо при плохой игре. Весь прошлый год мы видели сотни видео, где российские подразделения работают через терминалы SpaceX. Если сейчас их реально начнут изымать и запрещать ввоз, управление войсками на многих участках просто рухнет. Своей спутниковой группировки такого уровня у нас нет и не предвидится. Власти выбрали изоляцию вместо эффективности.
26: Тем временем Z-каналы бьют тревогу. Они уверены, что Starlink все равно работает над Россией, но только для украинских дронов.
5: В правительстве думают, что бумажкой можно остановить сигнал из космоса. Но сигнал остается, а вот возможность легально получать оборудование исчезает. Пока украинские дроны продолжают использовать спутниковую навигацию, российские волонтеры и связисты теперь объявлены чуть ли не контрабандистами. Мы видим эталонное импортозамещение. Своего не создали, а чужое запретили.
26: По состоянию на 1 мая постановление правительства уже вступило в силу, а значит, таможня уже начала охоту за терминалами Илона Маска. Как этот запрет повлияет на ситуацию на фронте, пока сказать не берется никто. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Говорят военкоры.
8: Старшие эдды про региональные барсы. Почему они так нужны?
10: Отряды теробороны при грамотном подходе – это прообраз полков нового строя, которые нам так необходимы. У нас уже созданы армейские структуры, попадающие под данное определение. Но нужно наращивать усилия. Гибкость управления – это, пожалуй, самый главный плюс барсов в приграничье. Отличное снабжение, минимизация тупника, четкое осознание важности выполняемой задачи. От того, как ловко ты обращаешься с уверенным тебе вооружением, напрямую зависит жизнь твоих родных и близких. Барсы сбивают дроны, наносят удары по живой силе противника, патрулируют приграничные дороги, защищают объекты инфраструктуры. Кроме того, идет постоянная подготовка личного состава таких подразделений. И в случае крайней необходимости у нас есть подготовленный резерв для вливания в армию. Подобные отряды очень до многих донесут, что война идет не где-то далеко, она тут, рядом.
8: Тревожные мысли. Александр Харченко про то, как дроны противника летят дальше и точнее.
10: Проблема ясна и понятна. По крайней мере, на низовом уровне ее признают. Технологический рывок Украины произошел потому, что на узком участке были аккумулированы все доступные ресурсы. Получилось неплохо. На выходе у противника получилась жесточайшая конкуренция, в которой побеждают достойные изделия. Оборонные технологии Украины основываются на гражданском обществе в широком смысле. Не военные заказали и привезли FPV-дроны на фронт. Это было предложение инициативных гражданских команд. Минимум бюрократии и максимум эффективности. Основная проблема российской армии – это связь. И когда мы слышим о том, что запреты и ограничения в области связи будут усиливаться, это означает только то, что это негативным образом отразится на армии. Невозможно иметь первоклассную армейскую связь, если на гражданке все запрещено и заблокировано. Это два разнонаправленных вектора. Либо мы блокируем, либо развиваем. Третьего варианта просто не дано.
8: Военкор Роман Сапаньков про Туапсе, Пермь и Орск.
2: Где-то удары впервые, где-то повторные прилеты. Все атаки с прицелом на нефтянку, кровь военной машины и всего тыла. Важны коренные изменения в распределении ресурсов, транспортировке, хранении. Меньше нефти в резервуарах, меньше потери. Быстрее логистика, тяжелее накрыть. Все это решается грамотным администрированием, адекватным текущей обстановке. Ручное управление в таких условиях – известная практика, и наша страна обладает здесь богатым опытом. Советский Союз во времена Великой Отечественной войны вполне успешно справлялся с задачами снабжения и переноса промышленности в заведомо более тяжелых условиях. При современном техническом уровне подобные методы могут стать еще более гибкими и эффективными. Поэтому переходить к их применению нужно уже вчера. Иначе мы обречены на постоянное повторение подобных ситуаций и постоянный рост ущерба.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
26: Это лунный регион. Президент призвал брать пример с Чечни. Стало известно, сколько граждан региона участвует в СВО. На встрече с Рамзаном Кадыровым Владимир Путин озвучил цифру. В боевых действиях на Украине участвует более 70 тысяч жителей республики.
11: Поблагодарить вас, всех чеченцев, всех, кто проживает в республике, за огромную помощь в проведении специальной военной операции. Ребята у вас сражаются мужественно, героически, и они настоящие воины, мы это хорошо знаем, борются за Россию и за свою малую, любимую всеми чеченцами родину, за Чечню. Делают это достойно. Действительно, свыше 71 тысячи человек принимают участие в специальной военной операции. И из них почти свыше 20 тысяч – это добровольцы.
26: Однако эта статистика тут же вызвала немалый общественный резонанс. Если добровольцев из этого числа всего 20 тысяч, то кто остальные 50? В соцсетях пишут, что, мол, добровольно-принудительный формат в Чечне достиг государственного масштаба. О том, как формируются эти списки, рассуждает военный юрист Тимур Исаев.
13: Цифры, озвученные президентом, это попытка легализовать тотальную мобилизацию в отдельно взятом регионе. Мы понимаем, что 50 тысяч человек недобровольцев – это либо сотрудники силовых структур, либо те, кому просто не оставили выбора. В Чечне давно отработан механизм. Если ты не идешь на фронт, проблемы начинаются у всей твоей семьи. Это не пример патриотизма, а пример абсолютного контроля над населением, где человек – это просто цифра в отчете перед Москвой.
26: Ранее Рамзан Кадыров заявлял, что чеченские родители должны радоваться отправке сыновей на войну. Официальная статистика потерь в 500 человек выглядит неправдоподобно на фоне 70-тысячной группировки из Чечни, говорит аналитик в сфере безопасности Олег Воробьев.
14: На сегодняшний день известны около 500 погибших чеченцев, но реальные цифры могут быть в разы выше. Самое примечательное, среди погибших нет ни одного представителя семьи Кадырова или его ближайшего окружения. Радоваться смерти предлагают обычным сельским парням, пока элита республики остается в тени или на безопасном расстоянии от передовой. Это создает серьезное внутреннее напряжение, которое пока сдерживается только личной преданностью Кадырова Кремлю.
26: Журналист Валентина Строгая считает, что встреча президента с главой Чечни организована для того, чтобы показать всем регионам, сколько мужчин нужно отправлять на фронт.
15: Ставя Чечню в пример, Путин фактически дает сигнал другим губернаторам. Смотрите, как надо работать с населением. Это намек на то, что мягкая мобилизация, мол, заканчивается. Но то, что работает в Чечне под жестким давлением, может вызвать взрыв в других областях. Пока Кадыров портует десятках тысяч бойцов, Урал и Сибирь видят в этом не пример для подражания, а угрозу. 2026 год показывает, власть делает ставку на силу, забывая, что у любого давления есть предел.
26: По словам журналистов, пока президент хвалит показатели республики, в самой Чечне продолжается тихая трагедия семей, чьих сыновей отправили за 10 тысяч километров воевать без их на то согласия. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Говорят военкоры.
8: Трамп заявил, что Украина потерпела военное поражение, но это не точно. Вот что об этом пишет военкор канал «Старшая Эдде».
10: Он сначала заявил, что Украина потерпела военное поражение. Потом, что Иран потерпел. Скорее всего, ошибся и оговорился. Он уже мирил Азербайджан и Албанию, все помнят. Но даже оговорка Трампа про военное поражение Украины благостно действует на уши некоторых наших граждан. Спешу огорчить. К огромному сожалению, до военного поражения Украины еще далеко. Наш противник силен, жесток и опасен. Он креативно подходит к организации боевых действий и сдаваться не собирается. Что бы там ни болтал победивший всех Донни. Учитывая то, что основу огневого поражения у нашего врага составляют дроны, а спонсоры хохла не жалеют денег, то нам надо собрать все силы, вне слушать сладкие речи старого Донни. Кстати, совсем недавно Трамп утверждал диаметрально противоположное и рассказывал, что близки к поражению именно мы. Не исключено, что когда начнется период лунарного Трампа, он вновь вернется к данной точке зрения.
8: Военкор, канал «Синяя Z-борода» о том, как все вокруг готовятся к большой войне.
10: Азербайджан под боком у нас. Начинает совместное с Украиной производство антидроновых систем, FPV-дронов и морских БЭК. Южный упор Британии на наш Северный Кавказ через Армению. Норвегия, Дания и Швеция совместно с Украиной с июня этого года начинает производство систем противовоздушной обороны и техники для ведения боевых действий в Арктике и Северной Атлантике вдоль границ с нами. Польша и Финляндия готовятся получить ядерное оружие. Германия полностью переоборудует Бундесвер. Все это за рамками НАТО, под патронажем Британии и Франции. Нам еще предстоит повоевать, причем сразу на нескольких направлениях и как бы не одновременно. Мясорубка будет знатная. А мы еще из предыдущей не выбрались.
8: Руководитель «Справедливой России» Миронов заявил, что предприятия сами должны защищать себя от атак беспилотников. Вот как это комментирует военкор-канал «Старше Эдды».
10: Отличное предложение. Тем более можно развить мысль дальше. Предприятия сами себя защищают от атак, превращая свою охрану в военизированную структуру, закупая пулеметы и зенитную артиллерию. Закупают дроны и взрывчатые средства, входят во взаимодействие с другими дружинами, налаживая связь и устанавливая общее командование. В общем, делают все то, что должна делать армия. Учитывая управленческие компетенции руководства, работать все будет на 5 с плюсом. Конечно же. Господин Миронов только не ответил на вопрос, а зачем тогда вооруженным предприятиям армия? По сути, на них можно в дальнейшем возложить задачу по созданию зоны безопасности в приграничных регионах. Wildberries пусть создаст дружину и отправит ее на Сумы. Противник будет только наращивать удары по нашим регионам. Защита неба от дронов, а в скором времени и ракет, становится приоритетной задачей в области обороны. Потому и надо подходить к ней с умом, а не бросаться лозунгами.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
12: Обозреватель Дмитрий Дризе о попытке чиновников запретить популярную детскую книгу Григория Остера.
16: Согласно сообщению пресс-службы компании Wildberries, продажи книг Григория Остера за последние дни выросли почти на 500% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала месяца апреля рост составил 220%. Наибольшим спросом пользуется центральное произведение детского писателя «Вредные советы» в различных изданиях. Для справки, печатать их начали в далеком 1983 году, то есть еще во времена СССР, когда официально действовал Институт государственной цензуры. И вот по прошествии более чем 40 лет Советский Союз успел распасться, наступил новый 21 век, книгой заинтересовались следственные органы Российской Федерации. Произошло это после доклада Марии Бутиной на заседании Координационного совета по защите детей. Депутат, в частности, усмотрела в творчестве Остера разрушение нравственного фундамента ребенка под видом юмора и воспитания. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин лично поручил провести соответствующую проверку. Ее результаты на данный момент неизвестны. Однако, судя по сложившейся практике, с высокой долей вероятности, указанные выше разрушительные тенденции нравственного фундамента под видом юмора будут выявлены. Что произойдет дальше, догадаться также нетрудно. Судьба вредных советов, несмотря на всеобщую любовь и популярность, вполне может оказаться незавидной. Впрочем, сказать хочется не об этом. Похоже, в российском бизнесе намечается интересная тенденция. Или, точнее сказать, возникает очень простой, незатейливый способ кратного ускорения продаж. Достаточно шепнуть клиенту «бери, пока не запретили», и результат налицо, без особых усилий. Запретный плод сладок, от покупателей не будет отбоя. Поле для деятельности выглядит бескрайним. Дело в том, что сейчас такое время, что под проверку может попасть абсолютно любое произведение. Будь то книга, фильм, музыка, исполнитель, список выглядит бесконечным. Однако все-таки интересно, как с годами меняется восприятие. Вредный совет – это как бы от противного. Мол, сделай плохо, и ты поймешь, что не прав, и станешь хорошим. Цензоры в СССР, отдел пропаганды ЦК КПСС и другие тогдашние органы контроля посчитали, что здесь больше шутки. И да, это вполне нормальное воспитание. Сейчас, как получается, нужно воспринимать все буквально, без лишних рассуждений о двойном смысле. Видимо, и стандарты юмористической деятельности придется также пересмотреть в ближайшей перспективе, чтобы не было соблазна фундаменты разрушать.
21: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
0: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Утро 1 мая 2026 года. Туапсе. Воздух просто гудит от эха мощной ночной атаки.
17: И над городом поднимается такое, знаешь, тяжелое оранжевое зарево.
0: Да, именно. А вместо утренней росы на лобовом стекле машин слой черной, липкой и маслянистой субстанции толщиной в пару миллиметров.
17: Звучит как кадры из какой-то антиутопии, честно говоря.
0: Абсолютно. Но это реальность города, который оказался в самом эпицентре экологической катастрофы. И это зарево не просто, ну, визуальный эффект ночного неба.
17: Оно сработало как эдакий триггер огромного механизма разрушения. То есть локальный инцидент на промышленном объекте мгновенно запустил цепную реакцию,
0: которая просто стерла границы и превратила населенный пункт в зону бедствия, уже регионального масштаба.
17: Слушай, чтобы по-настоящему осознать, как целый город дошел до жизни, скажем так, под черным дождем, нужно детально разобрать физику того, что произошло.
0: Согласен, причем ситуация накалялась постепенно. Майские события не возникли из ниоткуда. Весь апрель был похож на такую тревожную репетицию.
17: Там же были инциденты 16, 20 и 28 апреля, верно? Инфраструктура завода уже подвергалась ударам.
0: Да, подвергалась, но тогда система еще сохраняла какой-то запас прочности. Дым от горящих нефтепродуктов просто уходил в верхние слои атмосферы.
17: Ну, рассеивался ветрами, и люди в жилых кварталах хотя бы не задыхались. Экологический баланс балансировал на грани, но как-то выдерживал.
0: А вот в ночь на 1 мая этот баланс рухнул. Произошло прямое попадание в самую уязвимую точку. Это центральная секция резервуарного парка. Там находились мазут и гудрон. Вспыхнули сразу три гигантских резервуара, каждый объемом по 5000 кубометров.
17: 5000 – это же огромный объем.
0: Огромный. Площадь сплошного пламени перевалила за 2500 квадратных метров.
17: Жесть. Это уже не просто пожар, это какой-то искусственный вулкан. Мазут же горит совершенно иначе. Он выделяет просто колоссальное количество плотной сажи.
0: И температура в эпицентре невообразимая. Больше 1200 градусов. Обычная вода при таких температурах вообще бесполезна.
17: Она, наверное, просто испаряется, даже не долетая до открытого пламени.
0: Именно так. Открытый огонь пытались сбить долгих 14 часов подряд. 14 часов.
17: С ума сойти.
0: И даже когда формально отчитались о ликвидации, резервуары продолжали тлеть еще двое суток. Они коптили небо и выбрасывали гигантские объемы токсичных продуктов горения.
17: Но подожди, у меня тут возникает вопрос. Географический парадокс. Туапсе – прибрежный город. Морской бриз, циркуляция воздуха. Разве этот гигантский столб черного дыма не должно было просто унести в море?
0: По логике, да. на равнине ровно так бы и произошло. Но география сыграла очень злую шутку. Рельеф местности стал настоящей ловушкой.
17: Горы.
0: Да, город плотно зажат в узкой долине между отрогами главного Кавказского хребта. Высота этих гор достигает 1000 метров. Они образуют такую, знаешь, идеальную каменную чашу вокруг жилых районов.
17: А, то есть дым просто оказался заперт в этой воронке.
0: Хуже того, сработал эффект температурной инверсии. Раскаленный воздух от пожара пошел вверх, но столкнулся с холодными ночными слоями атмосферы.
17: И возникла невидимая температурная стена.
0: Совершенно верно. Слой густого смога поднялся метров на 400, уперся в эту преграду, ударился о горы и начал оседать прямо на крыше домов, на школы, на улице.
17: Как будто город накрыло глухой газовой крышкой.

0: взлетал на высоту до 500 метров.
1: А там уже другие температуры, резкое охлаждение.
0: Точно. Началась стремительная конденсация. Мельчайшие частицы мазута остывали, слипались друг с другом, вбирали в себя сажу и становились тяжелыми. Гравитация брала свое, и эта масса летела вниз.
1: Вот так и пошел этот черный дождь.
0: Да. Машины за ночь покрывались панцирем из черной жижи толщиной в 2-3 миллиметра.
1: Ну, грязные машины можно отмыть. Настоящий вопрос в том, какова химия этого процесса, насколько вообще ядовит такой осадок.
0: Химический профиль катастрофичен. Концентрация бензопирена взлетела до значений, которые превышают норму в 30-40 раз.
1: 30-40 раз. Важно подчеркнуть, что бензопирен – это канцероген первого класса опасности. Он напрямую разрушает клетки.
0: Плюс ко всему, в воздухе оказались гигантские объемы оксидов серы и азота. Химия атмосферы сработала неумолимо. Эти газы соединились с водяным паром и образовали серную и азотную кислоту.
1: То есть на город обрушились классические кислотные дожди.
0: Уровень pH рухнул до показателя 3,8.
1: Такая кислотность смертельна для любой зелени. Это же сравнимо с тем, чтобы поливать деревья раствором аккумуляторного электролита.
0: Результат стал виден за считанные часы. Всего через 48 часов свежая весенняя листва в городе буквально сгорела от химических ожогов.
1: За двое суток?
0: Да. Деревья почернели, листья скрутились и опали. Агрономы фиксировали полное уничтожение газонов и гибель посевов на участках.
1: Слушай, если кислота за двое суток сожгла деревья, становится просто страшно от мысли, что происходило с легкими людей на улицах. Человек же не может перестать дышать.
0: Медицинская статистика отреагировала мгновенным всплеском. Количество обращений в больницы выросло в 8-10 раз.
1: На что в основном жаловались?
0: Мучительная резь в глазах, невыносимое жжение в носоглотке, многие откашливали густую серую мокроту.
1: Ужас. И как обычно, самый жестокий удар принимают на себя дети. Детский организм дышит чаще, метаболизм быстрее, а дыхательные пути крошечные.
2: Педиатрические отделения просто захлебнулись от количества пациентов с обструктивными бронхитами, а ситуацию еще усугублял акролеин – крайне токсичный продукт горения.
1: У аллергиков он, наверное, вызывал тяжелейшие реакции.
2: Вплоть до анафилактического шока, требующего экстренной реанимации.
1: Острые приступы кашля – это ужасающая картина. Но острая фаза проходит, симптомы снимаются капельницами. Скрытая катастрофа заключается в другом.
2: В долгосрочных последствиях.
1: Именно. Тяжелые металлы и канцерогены никуда не исчезают. Они оседают в тканях и запускают процессы, которые проявятся лишь спустя годы.
2: Это главная угроза бензопирена. Он метаболизируется внутри клетки и образует невероятно прочные связи с молекулами ДНК. Запускает механизм злокачественного перерождения.
1: Возникает вопрос времени. Когда эта бомба замедленного действия сработает?
2: Латентный период развития онкологии в таких условиях от 5 до 10 лет. По четким прогностическим моделям, к 2031 или 2036 году ожидается рост заболеваемости раком легких в регионе на 15-20%.
1: Да. Более того, эти яды же выпали на землю.
2: Да. Ванадий, никель. Остатки нефтепродуктов начали проникать в почву.
1: А с первыми дождями вся эта таблица Менделеева смывается в грунтовые воды. Каждый частный колодец в окрестностях становится потенциальным источником отравления.
2: Отравленная земля – это тяжелейший урон. Но самый сокрушительный удар принял на себя главный ресурс региона – акватория Черного моря.
1: Первое масштабное загрязнение там было еще в апреле, если я правильно помню.
2: Да, тогда в море попали тысячи квадратных метров чистых нефтепродуктов. Но парадокс в том, что химия, которой тушили майский пожар, оказалась страшнее самого мазута.
1: Ну да, чтобы сбить температуру в 1200 градусов, простой водой не обойдешься. Там нужны сотни тонн специальной пены.
2: И куда вся эта масса делась после тушения? Она смешалась с ливневыми стоками и бурной рекой хлынула прямо в море.
1: А эта пена ведь на основе поверхностно-активных веществ.
2: По сути, она сработала как исполинская порция самого агрессивного моющего средства.
1: Для морской экосистемы это моментальная смерть. На поверхности воды есть тончайший липидный слой. Через него идет газообмен.
2: А пена просто разрушила поверхностное натяжение и растворила этот слой без следа. Газообмен остановился.
1: Получается, то, что спасло город от выгорания, буквально задушило море.
3: Произошел массовый мор фито и зоопланктона. И это весной в самый пик нереста, хамсы, ставриды, султанки. Целое поколение

0: Поколение мальков в радиусе 15-20 километров осталось без еды.
1: Пищевая цепочка рухнула, но подожди, существуют же боновые заграждения, плавучие барьеры, их всегда оперативно разворачивают. Почему они не сработали?
0: Их выставили, но море — это не бассейн. Сложная роза ветров и сильные течения свели эффективность барьеров к минимуму. Удержать массу не вышло.
1: И нефть пошла на пляже.
0: Начался мазутный прибой. На берег выбрасывало сгустки застывшего тяжелого нефтепродукта диаметром до полуметра. Пляжи Небуга, Ольгинки, Джубги покрылись сплошным черным ковром.
1: Представляю объемы работы. Очистить многокилометровые пляжи от вязкой нефти – колоссальный труд.
0: Была организована круглосуточная уборка. Только за первую неделю мая вывезли 3000 кубометров загрязненного грунта. Это больше сотни самосвалов.
1: Угу.
0: Но процесс превратился в сизифов труд. Люди очищали берег днем, а ночной прилив приносил из моря новую порцию мазота.
1: И все это прямо накануне майских праздников. Это же означает моментальную финансовую смерть для всего побережья.
0: Майские праздники принесли 70% отмен бронирований.
1: А прогноз на лето?
0: 10-12 миллиардов. Для муниципалитета это дыра в бюджете, массовая потеря рабочих мест.
1: Но здесь можно поспорить. Люди ведь планируют отпуски заранее. Если один город закрыт, туристический поток просто перераспределится дальше по побережью. В Геленджик, например. Локальный бизнес пострадает, но в целом экономика выстоит.
0: Этот сценарий казался логичным, пока не появились спутниковые снимки. Нефтяная пленка не осталась в одной бухте. Под действием течений она растянулась на 40 километров. Прямо в сторону Геленджика. Вся туристическая инфраструктура региона оказалась под угрозой.
1: Да, то есть переезд бы не спас. А кроме физического загрязнения, есть же еще репутационный урон.
0: Туапсе моментально получил стигму промышленного гетто. Очистить пляж можно за сезон каторжной работы. А как очистить репутацию? На восстановление имиджа уйдут годы.
1: И вот на фоне этого тотального экологического и экономического кризиса реакция официальных инстанций спровоцировала отдельный социальный кризис – кризис доверия.
0: Политика информирования вызывала шок. Пока люди задыхались на улицах, официальные сводки изо дня в день монотонно сообщали лишь о, цитирую, «незначительном превышении норм».
1: Как такое возможно?
0: Проблема в методологии. Замеры проводились далеко от эпицентра и искали в основном бензол. А вот диоксид серы, газ, вызывающий резь в глазах, игнорировался.
1: При этом независимые экологи били тревогу, фиксируя превышение диоксида серы в 15-20 раз. В чем вообще логика такого замалчивания?
0: Видимо, минимизация ущерба на бумаге.
1: Но если человек видит на улице черную от мазута собаку, мертвую рыбу на берегу и сам харкает серой мокротой, заявления о безопасности только рождают панику.
0: Хуже того, этот информационный вакуум лишил людей возможности защитить себя. Если бы масштаб признали в первые часы, можно было бы эвакуировать беременных астматиков.
1: А вместо этого родители продолжали отпускать детей играть на покрытых сажей улицах. Доверие к любым официальным институтам было разрушено полностью. Подводя итог, становится ясно, как локальный пожар вскрыл системные уязвимости на всех уровнях, от географической ловушки до паралича системы информирования.
2: По прогнозам, природной среде региона потребуется от 15 до 20 лет на самоочищение от тяжелых металлов.
1: Экосистема будет восстанавливаться мучительно долго. Но возникает куда более сложный вопрос. Химический яд со временем вымывается дождями. А сколько времени потребуется социальной экосистеме, чтобы очиститься от последствий разрушенной экономики?
2: Отличный вопрос для размышления. Химический яд вымывается, а вот информационный вакуум оставляет гораздо более глубокие шрамы.
1: Согласна.
2: Берегите себя, думайте критически и до встречи в следующем разборе.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Очевидное. Невероятное. На радио Лента.
4: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет. Это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Визит транзитом. Новый посол России в Польше по дороге на работу в Варшаву заехал к губернатору Калининградской области. Какие вопросы обсуждались на фоне военной активности на польской границе? Стена смерти. Орнитологи предупреждают о гибели сотен тысяч птиц в случае строительства высотной гостиницы на Куршской косе. Удастся ли остановить скандальную застройку? Сплошная антисанитария. В Балтийске популярный магазин торговал рыбой, приготовленной в гараже. Сколько еще в регионе таких подпольных цехов? Итак, губернатор Алексей Беспрозванных встретился с новым послом России в Польше Георгием Михно. Дипломат впервые посетил Калининградскую область в новой должности и сделал это прямо по пути на новое место работы. Во время встречи стороны обсудили взаимодействие Калининградской области с Польшей в текущих внешнеполитических условиях, в частности, вопросы безопасности. Обеспокоиться есть о чем. В рамках масштабной программы «Восточный щит» Польша ведет планомерное усиление границы с Калининградской областью. Наращиваются как физические укрепления, так и ударный потенциал. И здесь речь о так называемой «янтарной польской дивизии», которая формируется вблизи эксклава и в которую вошли, по имеющимся данным, около 300 бронемашин, включая южнокорейские и американские танки. Особое внимание вызывает и факт развертывания в 50 километрах от границы отдельного разведывательного батальона. Это подразделение оснащено современными средствами наблюдения, бронетехникой и, как говорят эксперты, выполняет роль глаз и ушей НАТО в регионе. К тому же для оперативной переброски этих сил в случае угрозы Варшава завершила строительство новых дорог к границе. Усиление польской группировки создает ряд критических вызовов для эксклава, считает глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
6: Концентрация бронетанковых соединений вблизи Сувалкского коридора и закрытие 10 наземных погранпереходов фактически блокируют для Калининграда наземную логистику. Во-вторых, высокая плотность разведывательных средств и систем ПВО в приграничной зоне позволяет Польше и НАТО мониторить работу портов Балтийска и Калининграда, а также контролировать воздушное пространство над ключевыми ТЭЦ региона. Польша рассматривает Калининград как источник гибридных угроз и как проблемного соседа. Этим Варшава оправдывает наращивание своих ударных сил и ограничение трансграничного движения.
5: Напомню, официальный представитель МИДа Александр Грушко на днях заявил, что в НАТО отрабатываются сценарии морской и сухопутной блокады Калининградской области. При этом российские власти подчеркивают, что любые действия, угрожающие безопасности эксклава, повлекут максимально жесткий ответ. На фоне всех этих событий спрос на квартиры у моря в курортных городах области упал в марте сразу на треть. Сокращение интереса покупателей к такой недвижимости наблюдается именно там, где до сих пор он был наиболее высок, то есть в Калининградской области и в Крыму. Причем в эксклаве охлаждение особенно заметно – -33%, тогда как в Крыму продажи упали на 20%. Специалисты называют несколько причин. Среди них – перегрев рынка, слишком быстрый рост цен, падение доходов россиян, сохранение высоких ставок по ипотеке и вишенка на тортике – напряженность в Балтийском регионе. В результате лучшая динамика спроса на рынке недвижимости сейчас в более отдаленных от военной активности регионах – например, в Республике Алтай заметно вырос спрос и на квартиры в Минске. И в продолжение темы строительства и недвижимости следующая новость. 6 мая в поселке Рыбачий пройдут слушания по скандальной застройке Куршской косы. Кратко напомню суть вопроса.
7: На общественное слушание вынесем проект строительства 7-этажного отеля, новой яхтенной бухты и намыва территории в акватории Куршского залива. Данный проект вызвал резкую критику жителей, экологов и ученых. По их мнению, крупный остекленный комплекс может стать угрозой для мигрирующих птиц, путь которых проходит через Куршскую косу. Также вопросы вызывает создание искусственного участка земли и масштабные работы в акватории национального парка. Жители считают, что под видом благоустройства продвигается коммерческая застройка уникальной природной зоны.
5: В свою очередь, директор биостанции «Рыбачий» Андрей Мухин заявил, что данные о том, что проект строительства масштабного туристического комплекса не нанесет ущерба экологии Куршской косы и не окажет влияния на популяции птиц, являются исключительно точкой зрения застройщика. «Птицы будут массово погибать, ударяясь о стену высотной гостиницы», — объяснил орнитолог.
8: То, что пролетает в год, мы знаем по очень грубым оценкам, но в среднем где-то там порядка 10 миллионов пролетает над косой за год. Но если у них на пути поставить стеклянную стену, они будут биться, будут лететь и биться, и это будет происходить по нескольку раз в год. И пока это будет стоять, они будут лететь и биться. Никакого другого варианта здесь невозможно. Птицы не полетят никаким другим путем, они будут лететь и массово умирать об эту стену.
5: Также, по мнению Андрея Мухина, строительством гостиничного комплекса на территории национального парка должны заинтересоваться правоохранители, а заодно выяснить, почему органы государственной власти так заинтересованы в реализации этого проекта. Кстати, обеспокоены жители Куршской косы не только масштабным строительством на косе, но и отсутствием высокоскоростного интернета. Его уже год с нетерпением ждут в поселках Лесной, Рыбачий и Морское. ПАО «Ростелеком» собрало заявление на подключение, но дальше этого дело не пошло, работы не ведутся. На задержку люди пошли жаловаться на официальную страницу губернатора ВКонтакте. В комментариях представитель Минцифры ответил, что три поселка действительно входят в список тех, где за счет бюджетной субсидии должны провести волоконно-оптические линии связи. Сейчас проводятся конкурсные процедуры. Мол, подключить Лесной, Рыбачий и Морское надеются до конца текущего года. В общем, история повторяется. Год назад жители Куршской косы уже задавали губернатору этот вопрос. Тогда им тоже обещали решить проблему с высокоскоростным интернетом до конца года, сетуют люди.
9: Уже надоело слушать эти обещания. Сколько можно завтраками кормить? Говорят, что интернет появится, если на это будут выделены деньги из областного бюджета. Походу, никто ничего выделять не собирается. У нас на косе высокоскоростной интернет есть лишь в нескольких домах. В других или вообще нет возможности подключения, или доступно только соединение по телефонной линии с низкой скоростью. В то время как оптоволоконное соединение дает приличную скорость за цену почти в два раза ниже.
5: И в завершение о хлебе насущном, точнее о рыбе, которая продается в регионе. И здесь история даже не о заоблачных ценах, а о качестве продукта. В Балтийске пресекли деятельность подпольного цеха по переработке рыбы.
10: По информации Россельхознадзора, в одном из местных гаражей рыбную продукцию готовили, хранили, а после продавали в магазине. Проверка установила жуткие вещи. Во-первых, сырье было неизвестного происхождения. У рыбы не было ни маркировки, ни ветеринарных документов. Во-вторых, готовая продукция не проходила обязательную проверку безопасности. Все производилось в жутких антисанитарных условиях. Потом готовые изделия попадали в легальную точку сбыта, в магазин «Капитан». В целом, в гараже «Балтийска» изъяли продали около 1200 килограммов рыбы и рыбной продукции. Общая стоимость партии оценивается примерно в 1 000 000 рублей.
5: Лишь бы антисанитарная рыбка из Балтийска не попала на фиш-фестиваль в Зеленоградск, иначе последствия могут быть непредсказуемыми, учитывая массу желающих побывать в эти дни на гастрономическом фестивале морской кухни под открытым небом. Кстати, фиш-фестиваль радует гостей вкусностями 4 дня по 3 мая. Самое время рвануть за рыбным шашлычком в Зеленоградск, особенно когда шашлыки под запретом даже на своей даче. Инспекторы бдят, а штрафы кусаются, так что шампуры и мангалы под замок до 31 мая, когда должен наконец закончиться особый противопожарный режим. На этом пока все. Больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
11: Жители Балтийска не могут отойти от шока. 1170 килограммов рыбы из гаража. Не с завода, не с лицензированного производства. Из обычного гаража в Балтийске. И все это прямо на прилавок магазина «Капитан» на улице Егорова, где вы, возможно, покупали рыбу вчера или позавчера. Свежее, говорите, из проверенного источника? Давайте по фактам. Россельхознадзор совместно с ФСБ накрыли подпольный цех, оформленный на некоего ИП Гладнева, почти на 1 000 000 рублей. Рыба без единого документа, без ветеринарной экспертизы, без какого-либо контроля качества производилась и хранилась в условиях полной антисанитарии. В гараже. Просто в гараже. Там, где обычно стоит машина и лежат банки с маслом. Вот там вам и делали рыбу, которую вынесли домой и клали на стол своей семье. Теперь внимание, потому что дальше еще интереснее. Это не единичный случай. Март 2026 года. Поселок Взморье. Там работал ИП Артюхов. Коптил рыбу, знаете в каких условиях? Вокруг цеха бегали собаки и кошки. Животные прямо у открытой рыбы. Итог. 9 тонн немаркированной продукции на 3 миллиона рублей. 9 тонн. Это не килограммы, это тонны. И все это время Артюхов спокойно работал. Никто не приходил, никто не проверял, никто ничего не видел. Или вот еще один шедевр. Индивидуальный предприниматель под вывеской «Кистол» торговал рыбой после того, как был исключен из реестра в 2023 году. То есть нелегально. И что? Россельхознадзор предостерег не покупать эту продукцию. Предостерег. Вывеска висит, бизнес идет, рыба продается. А вам говорят, ну, мы ж предостерегли. Спите спокойно, граждане. Или еще один случай. Продукты питания «Комбинат», крупный производитель. И там тоже выявлены нарушения. Хотя по размеру предприятия, казалось бы, должен быть порядок. Но нет. В марте в Светлогорске уничтожили 38 килограммов деликатесов. Уничтожили, потому что есть это было нельзя, просто опасно для жизни. Вот и вся история про деликатесы на калининградских прилавках, за которые вы платите честно заработанные деньги. Теперь главный вопрос. Кто крышевал этот адский цех в Балтийске? Гаражный цех на 1170 килограммов рыбы не работает тайно. Тем более целый год. Это мы с вами понимаем. Сырье откуда-то регулярно привозят. Продукцию развозят по городу. Магазин принимает товар без документов и без вопросов. Все это на глазах у города. И ни одного протокола, ни одной проверки. Просто магия, правда? Нет, не магия. Это схема. Типичная схема для малых городов. Выглядит она приблизительно так. Местный участковый или инспектор получает благодарность. Санэпид и ветеринары смотрят в другую сторону. Браконьеры с Балтики делят процент. И так бизнес может работать и работает годами. Я уверен, что Гладнев в этой цепочке не главный. Он звено, исполнитель. Настоящие организаторы сидят глубже, либо в администрации Балтийска, либо среди рыбаков-поставщиков. Это подтверждает то, что привлекли ФСБ, и они копают цепочку. Это уже не Россельхознадзор, который предостерегает. Это другой уровень. Так что ждем продолжения. И очень надеемся, что хотя бы на этот раз результат будет.
12: А пока, сколько еще таких бизнесменов работает прямо сейчас? В Балтийске, в Светлогорске, в Гурьевске. Пока мы с вами разговариваем, где-то в гараже разделывают рыбу без документов. И завтра она окажется на прилавке. И вы ее купите. Потому что не знаете, что это яд. Будьте максимально осторожными. Смотрите на маркировку. На любой рыбной продукции обязан быть состав, дата производства, срок годности, данные производителя и ветеринарный штамп. Если нет хотя бы одного из этих пунктов, то кладите продукт обратно. Сразу. И обязательно сообщите работникам торговой точки, что лежит у них на прилавках. Кроме этого, избегайте рыбу с рук и из подозрительных точек. Да, там может быть дешевле. Но! Рынки без холодильников, маленькие магазины без документов на стенде, домашнее копчение – все это красные флаги. Экономия в 100 рублей обойдется вам намного дороже. Просто поверьте, оно того не стоит. Если вы уже купили подозрительный товар, не выбрасывайте. Сохраните чек, упаковку, сфотографируйте, что там внутри. И подайте жалобу в Россельхознадзор по Калининградской области. Это можно сделать через их сайт. Займет это всего пару минут, а вы, возможно, спасете кому-то здоровье. Каждое ваше обращение – это официальный документ, который чиновники уже не могут проигнорировать, как они игнорировали Гладнева и других таких же. И последнее, самое важное. Не думайте, что это где-то там и вас не касается. Подпольный цех снабжал конкретный магазин в конкретном городе. Артюхов кормил реальных людей рыбой из цеха, где бегали животные. Это не новости с другой страны. Это Калининградская область. Это ваши прилавки. И пока система работает именно так, на предостережение вместо реальных наказаний, гаражные цеха будут работать дальше. Берегите себя и услышимся в новом выпуске. Пока!
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Это шпионы. Специализированный провайдер пометил мессенджер Max как шпионское приложение. Что это значит? Провайдер Cloudflare пометил домен госмессенджера Max как шпионское и вредоносное программное обеспечение. Когда именно это произошло, неизвестно. При этом на сайте Cloudflare указано, что у домена Max все еще есть TLS-сертификат. Это говорит о подлинности проекта. В пресс-службе мессенджера уже заявили, что классификация Cloudflare была вызвана неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам веб-аналитики сайта Max. При этом эксперты предупреждают, что главная опасность отечественного мессенджера в том, что его полностью контролирует государство. А значит, все фотографии и сообщения кто-то может посмотреть или прочитать, говорит эксперт в сфере IT Саркис Дербенян.
14: Абсолютно точно, что вы не получите никакого аналога сигнала и даже телеграмма с его секрет-чатами. Да, это, скорее всего, будет сертифицированное ФСБ шифрование, от которых у них же есть ключик, никакого сквозного, да, так называемого end-to-end шифрования там не будет, так же, как не будет анонимности.
13: В МАКС россиян завлекают всеми возможными способами. Власти заявляют, что он безопасный и надежный. Также он внесен в белый список ресурсов, которые смогут работать при отключении интернета. На МАКС настоятельно рекомендуют перейти и всем чиновникам. На этот мессенджер также переведена коммуникация в ЖКХ и образовании. И все для того, чтобы увеличить его аудиторию. Однако многие россияне, в том числе чиновники, опасаются слежки и используют МАКС на отдельных устройствах. Глава телеканала Russia Today Маргарита Симоньян призвала тех, кто боится слежки, уезжать за границу.
15: Мы не будем переходить на МАКС, потому что его слушают. Я это слышала даже от людей, ну, правда, отставных, в погонах. Слушайте, это такой поразительный наивняк. У меня от Родины секретов нет. Слушайте на здоровье. Потому что у кого от Родины секреты есть, тому, пожалуйста, чемодан, вокзал Чичваркин.
13: Эксперты по кибербезопасности отмечают, что МАКС собирает аномально широкий спектр личных данных и записывает каждое действие пользователя. Мессенджер также передает данные третьим лицам и госорганам. Это прямо указано в политике конфиденциальности сервиса. При этом мессенджер МАКС поддерживают на самом высшем уровне. Ради него приняли специальный закон и его прорекламировал лично Владимир Путин. И все это на фоне ограничений WhatsApp и Telegram. Возможно, в Кремле надеются, что в случае их блокировки россияне массово пойдут в МАКС. Но эти надежды напрасны, считает директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
16: Если будет заблокирован WhatsApp, первым, кто станет бенефициаром этой блокировок, это будет, естественно, Telegram. Если заблокируют оба, вот, в любом, и в том, и в другом случае, будет больше продаж VPN-ов. Вот что я могу сказать.
13: Чиновники не останавливаются в своих попытках популяризовать МАКС. При этом более 80% жителей страны не хотят переходить на него в случае полной блокировки WhatsApp и Telegram. Доступ к этим мессенджерам в России уже ограничен. Ранее Роскомнадзор заявил, что делает это для противодействия преступникам. В Минцифры утверждали, что это сможет положительно повлиять на снижение числа мошеннических вызовов. При этом, по официальным данным Центробанка, большинство мошенников обманывают жертв при помощи звонков по сотовой связи и СМС в 3 раза чаще, чем в мессенджерах. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Криминальные новости.
18: Мужчина насмерть забил 3-летнюю падчерицу в Новосибирске. Он задержан. А жертвой изверга стала дочь его 29-летней сожительницы. Мужчина внезапно набросился на девочку и жестоко избил ее руками и ногами. Та потеряла сознание и была госпитализирована, но врачи не сумели спасти жизнь малышки, пишет канал 112. Подозреваемому предъявлено обвинение, он отправлен в СИЗО. Обвиняемого в убийстве 11-летней девочки на Кубани также отправили за решетку на 2 месяца. Ранее в Краснодарском крае задержали 31-летнего местного жителя по обвинению в убийстве школьницы в поселке Стрелка, сообщает Следком. Речь идет о дипломированном педагоге-психологе Александре Малиновском, который был главой отделения Союза казачьей молодежи Кубани в Темрюкском районе и помогал местной администрации с патриотическим воспитанием детей. СК уточнил, а мужчина встретил девочку на улице, посадил ее в свой автомобиль. Во время поездки между ними произошел конфликт. Мужчина ударил 11-летнюю девочку, а затем задушил. Тело сбросил в заросший овраг у водоема. После появления этой информации Союз казачьей молодежи Кубани начал удалять посты с упоминанием Малиновского со своей страницы ВКонтакте. Число заключенных в СИЗО сократилось более чем на четверть за время СВО. В прошлом году число обвиняемых и осужденных, содержащихся в следственных изоляторах, достигло исторического минимума – 80 тысяч человек. Сокращение их количества резко ускорилось с 2023 года. В 2024, когда обвиняемым разрешили подписывать контракт на стадии следствия, число заключенных в СИЗО упало сразу на 14 тысяч человек. Это самое большое снижение за весь период наблюдений. В 2025 году падение продолжилось. Показатель упал еще на 7,5 тысяч человек. В итоге за 4 года спецоперации количество людей в СИЗО сократилось более чем на четверть. Количество заключенных в колониях тоже достигло исторического минимума, заявлял ранее председатель Верховного суда Владимир Давыдов, называя причиной гуманизацию законодательства. Точное количество преступников, которым за 4 года СВО удалось удалось сократить себе срок или совсем избежать наказания через заключение контракта с Минобороны, неизвестно. Доступ к статистике о судимости закрыли, но цифры там должны быть ужасающие. Только в одной Томской области на войну до суда отпустили более 500 задержанных за преступление. Это в прошлом году. Российский турист задержан на Северном Кипре за нападение на полицейских. По местным законам ему грозит до 4 лет тюрьмы. По данным ШОТ, предприниматель из Питера Александр попал за решетку в первый же день отдыха. Турист прилетел на Кипр и сразу пошел в ресторан. Там немного перебрал. Вышел, наткнулся на местных полицейских. Офицеры попросили россиянина проехать на освидетельствование в участок. Но Александр отказался дышать в алкотестер. А когда мужчину попытались силой увести в участок, он набросился на полицейских. Одного из них сначала душил, а потом сломал ему палец. Приехало подкрепление. Дебошира скрутили, отправили под арест на время расследования. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
19: Радиолента. Прямая речь.
13: Политолог и военный технолог Алексей Чедаев о превосходстве Украины и о цене, которую платит Россия на СВО.
20: Важно понимать, что, значит, вот противник ни в чем нам не уступает, что они такие же, как мы. Но в отличие от нас, еще и, вот, что называется, мало того, что усилены ресурсами и коллективным разумом, значит, да, многочисленных союзников своих. С другой стороны, ну, они часто быстрее и гибче. Да, вот те вопросы, которые мы решаем там, как бы, путем долгих согласований, пока как бы, вот, да, там, одни институции с другими институциями о чем-то договорятся. Ну, вот яркий пример – это как раз та самая противодронная оборона. Они смело экспериментируют с формами, вводят частное ПВО. Возглавлять ПВО поставили, кстати, нашего брата Медийщика. Вообще общее ПВО. Вот. Но Медийщика такого, который умудрился создать одно из трех самых эффективных именно дроновых подразделений с их стороны, я имею в виду Павла Елизарова и Немезис. Во многих темах, вопросах, аспектах мы в положении догоняющих. И, ну, заканчивая свой вводный спич, я хочу сказать, что вот мы много говорим о цене победы, но сейчас мы платим цену не победы. Есть победа, есть поражение, а есть то состояние, в котором мы зависли с прошлого года. Это вот это состояние не победы. Когда вроде и идем вперед, но медленно и кроваво. Да, вроде и обновляемся, но медленно и недостаточно. Вроде и осваиваем всякие новые решения, там, технологии и так далее, но долго и позже, чем противник.
19: Главные новости дня.
21: Это настоящий ад. Туапсе затянуло густым черным дымом после нового удара дронов по местному НПЗ. Туапсе снова задыхается. В ночь на 1 мая дроны в четвертый раз за последние недели атаковали местный нефтеперерабатывающий завод и морской терминал. Несмотря на доклады Минобороны об успешно сбитых целях, один из резервуаров вспыхнул мгновенно. Город снова накрыло плотным черным дымом, а жителей предупреждают о нефтяном дожде, таком же, какой недавно прошел в Перми.
22: Утро не очень доброе. Мы опять горим. Только потушили. Снова ночью прилет.
21: Влиятельное международное агентство Bloomberg уже назвало это стратегией измора. Украина методично бьет по одним и тем же объектам, не давая им восстановиться. Туапсе, по сути, стал мишенью новой стратегии дроновых атак, говорит инженер-нефтяник Владимир Глебов.
23: Тактика многократных ударов – это приговор для завода. Как только пожарный тушит один резервуар, прилетает в соседний. В Туапсе единый комплекс с портом, и восстановить его под постоянным огнем технически невозможно. Нефтепереработка в России уже рухнула до минимума за 17 лет. Туапсинский НПЗ фактически выведен из игры. Теперь это не завод, а гигантский факел, который сжигает миллиарды экспортной выручки в прямом эфире.
21: В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации, а сводная группировка спасателей превысила 300 человек. Экономист Юлия Сафонова отмечает, что экология и туризм в регионе принесены в жертву СВО.
24: Туапсе – это не только бензин, это ворота на экспорт. Сейчас эти ворота заблокированы огнем. Посмотрите на цифры. Переработка нефти в стране упала на 12% за год. Это катастрофа для бюджета. Но для жителей города все проще и страшнее. Они живут в тумане из гари и мазута. Власти говорят, что угроз нет. Но когда 120 пожарных бьются с огнем на морском терминале, а сажа оседает на домах, люди понимают, Безопасного юга больше не существует.
21: Пока в Перми эту АПСЭ считают убытки от нефтяных дождей, эксперты прогнозируют расширение географии атак. Обозреватель Денис Волков считает, что ПВО просто не поспевает за скоростью беспилотников.
0: В Туапсе пытаются строить заграждения, но дроны летят сверху. Мы видим классическую петлю, ущерб растет, доходы падают, а ресурсы на защиту размазаны по всей стране от Черного моря до Урала. Четвертый удар по одному и тому же месту – это демонстрация бессилия системы. Майские праздники начались не с салютов, а со взрывов топливных баков. Это и есть новая реальность российского экспорта.
21: На утро 1 мая пожар в порту Туапсе продолжают тушить. Ситуация в регионе остается критической, а экологические последствия разлива нефти в море еще только предстоит оценить. Нефтепереработка России продолжает сокращаться, а черный апрель плавно перетек в пламенное начало мая. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Учим китайский вместе.
2: Китайский сказать: я заболел.
4: 我生病了.
2: Еще раз: я заболел. По-китайски будет
4: 我生病了.
2: И третий раз:
4: 我生病了.
2: Учим китайский легко и весело.
3: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Политолог Вадим Трухачев о том, что в странах СНГ антироссийские настроения сильнее, чем на Западе.
25: Если сравнить учебники по истории бывших республик СССР по уровню русофобии с учебниками в странах ЕС и НАТО, то получится следующая картина. Конечно, вне конкуренции Украина. Следом идут Азербайджан, Латвия, Эстония. Там России и русских только плохо. Строго отрицательный образ России с минимальными просветами также в Таджикистане и Узбекистане, тоже с Грузией, Молдавией, Литвой, Британией, Турцией, Японией и тем странам, которые ближе к нам, то есть с Польшей, Финляндией, Швецией, Хорватией. Сдержанно отрицательный образ союзных для России Казахстане, Киргизии и Армении, и не имеют ярко выраженной антироссийской заданности учебники в Беларуси, но интересно, что и пророссийской они тоже не имеют. Они нейтральные, как, например, в Италии, Словакии, Венгрии, Болгарии, Греции или Швейцарии. То есть общий вывод нам понятен. Отношение к России в южных странах СНГ ничуть не лучше, чем в наиболее антироссийских странах ЕС и НАТО. А в ряде случаев даже хуже. И основания считать их союзниками примерно такие же, как и в случае со странами Запада.
6: Исламовед, эксперт по деструктивному поведению Яна Амелина, призвала готовиться к новой, более опасной волне терактов.
26: После нападений на банки и актов агрессии в торговых центрах со стороны людей, которых вынуждают мошенники, в России может произойти еще одна волна терактов, но более серьезная. Да? На что дальше выведут людей? Не будут ли это нападения на детские сады, на школы, на людные остановки? После нескольких крупных петард, которые подожгли в ТЦ, мы можем предположить, что это будут коктейли Молотова или отравляющие вещества. И я изучала социальные сети и выяснила, что, например, рецепты коктейля Молотова и самодельных взрывных устройств есть в открытом доступе. Это абсолютно ненормальная ситуация. Я понимаю, что мы не можем исключить появление таких инструкций. Но мы должны сделать так, чтобы в открытом доступе этого не было. Потому что у нас многие люди интересуются разными деструктивными направлениями.
3: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Главные новости дня.
21: На нам чужого не надо. Правительство запретило возить в Россию Starlink и другие иностранные терминалы спутниковой связи.
0: Правительство ограничило ввоз средств приема и передачи сигнала от иностранных спутников, в том числе двойного назначения.
21: Z-сообщество в шоке. Еще недавно на всех федеральных каналах призывали россиян сбрасываться, кто сколько может, чтобы купить на фронт американские терминалы спутниковой связи Starlink. Тогда Z-блогеры жаловались, что без тарелок Илона Маска связь в окопах превращается в лотерею. Теперь за ввоз Starlink на территорию России можно и получить статью. Этот запрет больше похож на выстрел в ногу самому себе, говорит IT-обозреватель Максим Журавлев.
5: Запретить Starlink в 2026 году – это все равно, что запретить электричество, чтобы не ударило током. Российские аналоги существуют в основном на бумаге или в единичных экземплярах, а армия и бизнес уже плотно сидят на западных терминалах. Мы видим попытку создать цифровой купол, но на деле это приведет к тому, что волонтеры будут ввозить терминалы по серым схемам, рискуя головой, а связь на фронте станет еще дороже и дефицитнее.
21: В Минобороны поспешили успокоить военных и волонтеров и заявили, что американские терминалы армии не нужны. Мол, они вообще использовались только для введения противника в заблуждение. Военный эксперт Андрей Соколов скептически расценил такие оправдания.
7: Сказки о том, что Starlink использовали только для маскировки, это попытка сохранить лицо при плохой игре. Весь прошлый год мы видели сотни видео, где российские подразделения работают через терминалы SpaceX. Если сейчас их реально начнут изымать и запрещать ввоз, управление войсками на многих участках просто рухнет. Своей спутниковой группировки такого уровня у нас нет и не предвидится. Власти выбрали изоляцию вместо эффективности.
21: Тем временем Z-каналы бьют тревогу. Они уверены, что Starlink все равно работает над Россией, но только для украинских дронов.
8: В правительстве думают, что бумажкой можно остановить сигнал из космоса. Но сигнал остается, а вот возможность легально получать оборудование исчезает. Пока украинские дроны продолжают использовать спутниковую навигацию, российские волонтеры и связисты теперь объявлены чуть ли не контрабандистами. Мы видим эталонное импортозамещение. Своего не создали, а чужое запретили.
21: По состоянию на 1 мая постановление правительства уже вступило в силу, а значит, таможня уже начала охоту за терминалами Илона Маска. Как этот запрет повлияет на ситуацию на фронте, пока сказать не берется никто. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Солдатская почта.
21: Билет в один конец. Солдаты с Покровского направления рассказали о жизни штурмовика. Пушечное мясо без права голоса. Покровское направление превратилось в конвейер смерти, где раненых бросают гнить заживо. Солдаты 186-го полка Валентин Полыненко и Дмитрий Федореев записали видеообращение, в котором обвинили командование в бездумном истреблении личного состава.
10: Я эфрейтор Федореев Дмитрий Анатольевич, 22-го-79-го года рождения. Служу по контракту, который заставили подписать, продлить. После плена вернулся опять на службу. Не пройдя ВВК, меня перевели во вторую танку. Со второй танковой меня перевели в 186-ю. Сказали, что это за креп. Дали боевое задание, которое было вообще невыполнимо. Нас спустили под миномет, под кассеты. Поселок Березово. В этом поселке находилось 6 человек. В окружении, практически в окружении. Наш командир Карасюк, который находился недалеко от позиций, деревня Тимировка, начал угрожать расправой, что если мы группой не двинемся через поле, которое 300 километров и контролируется врагами. Там контролировалось градами, и птички летали. Много пацанов легло в этом поле. Баба-Яга раскидывала магнитки. Много пацанов лежат там посередине поля. Возле кустов там.
21: О том, почему тактика мясных штурмов применяется на поле боя даже в 2026 году, говорит военный юрист Аркадий Беляев.
8: Это классика нынешнего фронтового беспредела. Мы слышим о раненых с гангреной, которым запрещают откат, и об угрозах обнуления за неподчинение. Командирам на местах плевать на людей, им нужен результат в докладе любой ценой. Тот факт, что Федореева вернули на фронт сразу после плена без всяких комиссий, это грубейшее нарушение закона. Но в зоне СВО законы подменены волей Карасюков. Солдаты для них не люди, а расходный материал с коротким сроком годности.
21: Истории штурмовиков подтверждают, современное наступление держится на страхе перед своими же заградотрядами. Аналитик в области психологии и боевых действий Иван Грозов считает, что армия находится на грани морального истощения.
9: Когда солдат понимает, что командир не даст ему уйти даже с ранением, у него исчезает мотивация воевать. Полыненко и Федореев решились на огласку только потому, что терять им уже нечего. Они видели своих товарищей, брошенных в кустах посреди поля. Это рождает глубокую ненависть к офицерам. Такая система палочной дисциплины работает до поры до времени, но в итоге она ведет к массовому дезертирству или к тому, что стволы развернутся в другую сторону.
21: Ситуация на Покровском участке остается критической, а мясные волны продолжаются, несмотря на колоссальные потери. Журналист Ольга Майская отмечает, что молчание правоохранительных органов только развязывает руки полевым командирам. По ее словам, посередине полей под Покровском и не только лежат сотни тех, кто не смог откатиться без приказа. Это и есть истинная цена минимального продвижения на карте боевых действий. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
19: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
21: Это лунный регион. Президент призвал брать пример с Чечни. Стало известно, сколько граждан региона участвует в СВО. На встрече с Рамзаном Кадыровым Владимир Путин озвучил цифру. В боевых действиях на Украине участвует более 70 тысяч жителей республики.
11: Поблагодарить вас, всех чеченцев, всех, кто проживает в республике, за огромную помощь в проведении специальной военной операции. Ребята у вас сражаются мужественно, героически, и они настоящие воины, мы это хорошо знаем, борются за Россию и за свою малую, любимую всеми чеченцами родину, за Чечню. Делают это достойно. Действительно, свыше 71 тысячи человек принимают участие в специальной военной операции. И из них почти свыше 20 тысяч – это добровольцы.
21: Однако эта статистика тут же вызвала немалый общественный резонанс. Если добровольцев из этого числа всего 20 тысяч, то кто остальные 50? В соцсетях пишут, что, мол, добровольно-принудительный формат в Чечне достиг государственного масштаба. О том, как формируются эти списки, рассуждает военный юрист Тимур Исаев.
12: Цифры, озвученные президентом, это попытка легализовать тотальную мобилизацию в отдельно взятом регионе. Мы понимаем, что 50 тысяч человек недобровольцев – это либо сотрудники силовых структур, либо те, кому просто не оставили выбора. В Чечне давно отработан механизм. Если ты не идешь на фронт, проблемы начинаются у всей твоей семьи. Это не пример патриотизма, а пример абсолютного контроля над населением, где человек – это просто цифра в отчете перед Москвой.
21: Ранее Рамзан Кадыров заявлял, что чеченские родители должны радоваться отправке сыновей на войну. Официальная статистика потерь в 500 человек выглядит неправдоподобно на фоне 70-тысячной группировки из Чечни, говорит аналитик в сфере безопасности Олег Воробьев.
14: На сегодняшний день известны около 500 погибших чеченцев, но реальные цифры могут быть в разы выше. Самое примечательное, среди погибших нет ни одного представителя семьи Кадырова или его ближайшего окружения. Радоваться смерти предлагают обычным сельским парням, пока элита республики остается в тени или на безопасном расстоянии от передовой. Это создает серьезное внутреннее напряжение, которое пока сдерживается только личной преданностью Кадырова Кремлю.
21: Журналист Валентина Строгая считает, что встреча президента с главой Чечни организована для того, чтобы показать всем регионам, сколько мужчин нужно отправлять на фронт.
26: Ставя Чечню в пример, Путин фактически дает сигнал другим губернаторам. Смотрите, как надо работать с населением. Это намек на то, что мягкая мобилизация, мол, заканчивается. Но то, что работает в Чечне под жестким давлением, может вызвать взрыв в других областях.
13: пока Кадыров портует десятках тысяч бойцов, Урал и Сибирь видят в этом не пример для подражания, а угрозу. 2026 год показывает, власть делает ставку на силу, забывая, что у любого давления есть предел.
21: По словам журналистов, пока президент хвалит показатели республики, в самой Чечне продолжается тихая трагедия семей, чьих сыновей отправили за 10 тысяч километров воевать без их на то согласия. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Вот если просто на секунду представить себе гигантский нефтеперерабатывающий завод, ну, такой, знаешь, бесконечный лабиринт из труб, огромных резервуаров, башен всяких.
16: Угу. Штука, которая стоит сотни миллиардов рублей.
15: Абсолютно. И вот возникает такая картина маслом. Совет директоров какой-нибудь крупной корпорации сидит и на полном серьезе обсуждает покупку зенитных ракетных комплексов.
16: Обалдеть.
15: Да. Чтобы поставить их прямо между ректификационными колоннами.
16: Слушай, ну звучит реально как завязка для какого-то киберпанк-боевика. Частные армии и ракеты на заводах.
15: Вот. А на самом деле, если детально проанализировать ситуацию, это вполне реальная дискуссия, которая идет прямо сейчас. Крупный бизнес в России сталкивается с совершенно новой угрозой с воздуха, ну, с атаками беспилотников, и логично задается вопросом.
16: Ну да, бюджеты-то гигантские есть.
15: Да, типа, раз деньги есть, почему бы просто не купить систему ПВО и не закрыть небо над своими объектами самостоятельно?
16: Логика понятна. Капитализм же как нас приучил? Если есть проблема, просто залей ее деньгами. Выдели бюджет, найми подрядчика, и все решено.
15: Точно. Но наша задача сегодня разобрать эту идею по косточкам и понять, почему передача функций противовоздушной обороны в руки бизнеса – это просто катастрофический сценарий. Причем, знаешь, вообще со всех сторон.
16: Согласен. Там же, если копнуть, экономически, технически и юридически – это сплошной тупик.
15: Давай с юридической ловушки начнем. Это же самое базовое.
16: Давай. Потому что в законодательстве существует очень жесткая и фундаментальная монополия государства на контроль воздушного пространства.
15: Угу.
16: И на использование систем противовоздушной обороны. У частной компании, какой бы богатой она ни была, просто нет и не может быть легального права открывать огонь по целям в небе. Ну, логично. Воздушное пространство над городом – это же не частный двор завода.
15: Вот именно. И тут возникает очень показательный сценарий. Допустим, какая-нибудь частная охрана замечает дрон, ну, чудом как-то наводится на него и сбивает.
16: И радуется, наверное.
15: А вот и нет. Дрон теряет управление и падает прямо на соседний жилой квартал. Начинается пожар.
16: Жесть. И вот тут вступает в силу понятие государственного иммунитета.
15: Да, которого у бизнеса тупо нет.
16: Если действует регулярная армия в условиях конфликта, это регулируется особыми законами. Но если частная структура сбивает объект, и из-за этого страдает городская инфраструктура, или, не дай бог, гибнут люди...
15: То с точки зрения Уголовного кодекса это классифицируется как тяжкое преступление, вплоть до статьи о терроризме.
16: 100%. Ну хорошо, а если на минуту представить, что законы как-то чудесным образом переписали, разрешили им стрелять?
15: Тогда мы и тут же врезаемся во вторую стену – техническую слепоту.
16: О, да. Гражданские радары против военных дронов.
15: И именно. Мы же как привыкли думать. Радары в аэропортах легко видят любые самолеты. Все под контролем.
16: Ну да, диспетчеры же сидят, смотрят на экранчики.
15: Да, но фишка в том, что пассажирский лайнер – это такая гигантская алюминиевая труба. Металл отлично отражает радиоволны.
16: Угу.
15: А современные ударные беспилотники сделаны совсем из других материалов. Карбон, пластик, кевлар. Для обычного диспетчерского радара этот пластиковый дрон вообще не существует. Он прозрачный.
16: То есть, чтобы реально увидеть такой беспилотник, который летит низко, огибает рельеф, нужны специализированные военные радиолокационные станции. РЛС.
15: Да. И знаешь, сколько их нужно, чтобы закрыть все мертвые зоны вокруг одного стандартного нефтеперерабатывающего завода?
1: Ну, одну какую-нибудь мощную.
15: Нет, минимум 3-4 штуки. И главная проблема в том, что военные радары – это не товары из каталога в интернете.
1: Ну, их по безналу не купишь, да.
15: Они под строжайшим экспортным и государственным контролем. Их физически невозможно достать частнику.
1: Слушай, ну вот тут часто возникает такой контраргумент. Я много раз слышал эту мысль.
15: Какую?
1: Зачем вообще пытаться сбивать дроны физически? Стрелять там ракетами, радары ставить? Если можно просто воздействовать на электронику.
15: А, ты про систему РЭБ?
1: Да, радиоэлектронная борьба. Ну, типа, поставить мощные глушилки, заглушить сигнал GPS, и беспилотник сам потеряется или сядет. Никаких взрывов, никаких осколков на жилые дома. Разве это не идеальный компромисс?
15: Звучит красиво, но на практике использование тяжелых систем РЭБ возле городов – это катастрофа другого масштаба.
1: Почему?

0: Абсолютно неизбирательно. Если врубить полноценный военный комплекс РЭП на заводе, в радиусе десятков километров ляжет вообще вся связь.
1: Жесть.
0: Пропадет навигация у скорых помощи, у пожарных. Но самое страшное – это влияние на гражданскую авиацию.
1: А, промзоны же часто строят рядом с аэропортами.
0: Вот именно. И неконтролируемая активация таких помех может просто ослепить навигационные приборы пассажирского лайнера, которые как раз заходят на посадку.
1: Кошмар. И тут же еще проблема системы «свой-чужой» всплывает.
0: О, да. Расскажи.
1: Ну, у военных же есть общая картина воздушной обстановки. Они видят транспондеры своей авиации, используют секретные криптографические ключи.
0: Да-да.
1: А у начальника смены какой-нибудь заводской охраны нет доступа к этим ключам. И в панике оператор частной глушилки может тупо навести ее на спасательный вертолет.
0: Или на военный.
1: Точно. Короче, активная электроника – это слишком опасно.
0: Окей. Если электроника грозит массовыми судами и падающими самолетами, то логично, что возникает другая идея – физическая защита.
1: Те самые знаменитые мангалы.
0: Да. Защитные металлические сетки. Ну вот смотри. Если завод стоит реально десятки миллиардов рублей, а потеря ключевой установки остановит все производство на год – то почему бы просто не взять пару миллиардов и не натянуть гигантскую стальную клетку вокруг всего оборудования? Кажется же логично.
1: Кажется. Но тут инженеры опускают у нас с небес на землю, потому что проблема вообще не в деньгах.
0: А в чем?
1: В физике и аэродинамике. Вот давай возьмем этот самый НПЗ. Какой там самый уязвимый элемент? Ректификационная колонна.
0: Ну, это такая гигантская башня.
1: Да, башня. Высота 60, а иногда и 80 метров. Диаметр метров 5-8.
0: Ага.
1: И внутри этой трубы кипит процесс под давлением 40 атмосфер. И температура там под 400 градусов.
0: Слушай, ну это же...
1: И чтобы закрыть такую махину сеткой со всех сторон, нужно возвести стальные опоры высотой в 90 метров. Это, чтобы ты понимала, габариты высоковольтных линий электропередачи. Защита только одной такой колонны оценивается где-то от 38 до 70 миллионов рублей.
0: А на заводе их десятки.
1: 50-70 объектов легко. Итоговая смета улетает за 4-5 миллиардов.
0: Но слушай, если есть риск взрыва, миллиарды – это же не проблема для корпорации. Ну, надо строить, и все.
1: Да погоди ты состроить. Инженеры бьют тревогу не из-за сметы. Главная проблема в том, что сетка просто не спасает от детонации.
0: В смысле? Какой механизм? Дрон же врезается в сетку, а не в саму трубу. Он же до нее не долетает?
1: Да, он врезается в сетку. Но современный ударный дрон несет килограммы взрывчатки.
0: Угу.
1: Происходит мощнейший взрыв в паре метров от колонны. Сетка может и задержит крупные куски фюзеляжа, но ударная волна и раскаленные осколки, они же летят дальше.
0: А колонна под давлением 40 атмосфер?
1: Вот, они бьют по стенке. Любая вмятина, любой локальный перегрев стенки от осколков и внутреннее давление просто разрывает эту колонну изнутри.
0: Жесть. Мгновенная разгерметизация.
1: Выброс перегретых нефтепродуктов и просто колоссальный объемный взрыв. Сетка тут не поможет.
0: Слушай, я еще анализировала расчеты ветровой нагрузки, и они выглядят не менее пугающе.
1: Да, аэродинамика.
0: Эти же колонны изначально спроектированы так, чтобы стоять открытыми, чтобы ветер их просто обдувал.
1: Угу.
0: А если навесить вокруг 1000 квадратных метров стальных сеток, возникает эффект паруса.
1: Точно, парусность возрастает многократно.
0: И при сильном порыве ветра, при урагане, эту колонну может тупо вырвать из собственного бетонного фундамента.
1: Получается реально безвыходная ситуация с этой пассивной защитой. Она стоит миллиарды, превращает ремонт в кошмар, может рухнуть от ветра и вообще не защищает от ударной волны.
0: Да, тупик. И логика нас возвращает обратно к активной военной защите. Но теперь давай посмотрим на нее через призму экономики и кадрового голода.
1: Давай, потому что тут всплывают детали, о которых диванные стратегии вообще не думают.
0: Ну вот смотри, бизнес решает покупать активную защиту. Есть же какие-то дешевые ружья-антидроны? Они там миллиона полтора стоят?
1: Есть. Но специалисты говорят, что против современных угроз они абсолютно бесполезны.
0: Почему?
1: Потому что ружье подавляет канал управления. Это работает, когда оператор сидит с джойстиком и рулит дроном по камере.
0: Угу, в прямой видимости.
1: А современные ударные беспилотники, они же летят полностью автономно. По координатам, по инерциальным системам навигации.
0: То есть ему вообще не нужен сигнал от оператора?
1: Да, ему нечего глушить. Чтобы такой дрон перехватить, нужна реально тяжелая артиллерия.
0: Полноценные зенитные комплексы, типа панциря?
1: Именно. А

0: Это уже 1,2–1,5 миллиарда рублей за штуку, и на один завод их нужно 2-3 единицы.
1: И даже если купить железо, это оказывается даже не половина проблемы.
0: Потому что главное узкое горлышко – это люди.
1: Да. Вот кто будет нажимать на кнопки? Комплекс ПВО должен работать 24/7. Значит, нужно минимум 4 смены. Нужен штат минимум из 56 профессиональных специалистов.
0: 56 человек на один объект.
1: Да. И тут фундаментальный провал. Гражданские вузы таких специалистов просто не выпускают. Ты не научишь студентов в гражданском политехе сбивать ракеты.
0: Ну да, там нет ни допусков секретных, ни тренажеров.
1: Значит, бизнесу придется развернуть у себя полноценную частную военную базу. И единственный способ найти людей
0: – это переманивать из действующих вооруженных сил.
1: Точно. Предлагать офицерам ПВО рыночные зарплаты, ну там 200-300 тысяч рублей.
0: Слушай, ну это же запустит просто разрушительный процесс. Армия обескровится, если офицеры начнут массово увольняться и уходить охранять нефтяную вышку.
1: Да, и военные заводы тоже не резиновые. Они работают по госзаказу. Никто армию в очереди не подвинет, чтобы частнику ракеты продать.
0: Короче, логистический и кадровый коллапс. Но если все-таки посчитать деньги, то картина становится еще мрачнее.
1: Если сложить амортизацию техники, зарплаты этим 56 специалистам, топливо, электричество. Только первый год работы ПВО на одном заводе обойдется от 820 миллионов до 1,2 миллиарда рублей.
0: И откуда корпорации возьмут этот лишний миллиард?
1: Ну, понятно откуда. Из кармана потребителя. И вот тут приводятся цифры. Для НПЗ содержание такой частной армии добавит около 4,5 копеек к себестоимости каждого литра бензина.
0: А для электростанции 7,5 копеек каждому киловатт-часу.
1: Слушай, ну вот я смотрю на эти цифры. 4,5 копейки за литр.
0: Угу.
1: Ну это же реально смешно. Ни один водитель на заправке даже не заметит разницы. Бензин и так постоянно то дорожает, то дешевеет. Зачем вообще из-за этого бить тревогу?
0: Вот. На первый взгляд это копейки, но экономисты объясняют, что смотреть только на ценник на заправке – это огромная ошибка.
1: А на что смотреть?
0: На макроэкономический эффект домино. И на инфляционную спираль. Смотри. Как это работает? Электростанция повышает тарифы на свет на те самые 10%, чтобы окупить свои ракеты.
1: Логично.
0: А НПЗ потребляет колоссальные объемы этого подорожавшего электричества.
1: А, то есть НПЗ повышает цену на бензин уже не на 4 копейки?
0: Да. Он закладывает туда дорогие киловатты. А дальше по цепочке – металлургический комбинат. Ему нужно подорожавшее электричество для печей и подорожавший бензин для грузовиков.
1: Себестоимость стали взлетает.
0: Да.
1: А эту дорогую сталь покупает машиностроительный завод, который делает трубы и насосы для того же самого НПЗ.
0: Круг замкнулся.
1: И инфляция начинает раскручиваться сама собой, набирая массу на каждом этапе.
0: А центральный банк в ответ на это что делает?
1: Ну, по своим алгоритмам он вынужден повышать ключевую ставку, чтобы охладить экономику.
0: И кредиты становятся запредельно дорогими. Бизнес не развивается, и экономика начинает буксовать.
1: Именно. А есть же еще и второй сценарий. Бизнес может решить: ладно, мы не будем повышать цены, мы найдем этот миллиард внутри компании.
0: То есть урежут другие статьи расходов?
1: Да. Урежут программы модернизации. Те деньги, которые должны были пойти на замену старых труб, датчиков давления, на ремонт насосов.
0: Они уйдут на зарплаты операторам ПВО.
1: И износ оборудования начнет расти экспоненциально. И это вообще парадокс?
0: В смысле? Ну, завод выстраивает щит от угрозы в небе, тратит миллиарды, но при этом многократно повышает риск техногенной катастрофы изнутри.
1: Блин, он взорвется не от беспилотника, а от прорвавшейся ржавой трубы, на замену которой тупо не хватило бюджета.
0: Вот именно.
1: Слушай, ну вся эта экономика, физика, логистика, это все ведет нас вообще к более глубокому вопросу.
0: Философскому такому.
1: Да. Что вообще такое государство? Вот тут прям отсылки к Томасу Гоббсу и общественному договору.
0: Ну, суть государства же в том, что общество и бизнес делегируют ему право применять силу. Монополия на насилие. В обмен на гарантии безопасности.
1: Точно. Это базовый признак суверенитета. Безопасность неба – это не какая-то коммерческая услуга, которую можно купить в супермаркете.
0: И если на государственном уровне звучат требования, чтобы бизнес защищал себя сам...
1: Это частичное делегирование суверенитета.
0: Да.
1: Представь себе, огромные корпорации создают собственные вооруженные формирования с тяжелой техникой. Кому будет принадлежать лояльность этих людей с оружием?
0: Явно не абстрактному закону. Она будет принадлежать совету директоров и акционерам, которые им платят.
1: Да, и получается, что мелкий бизнес, который не может позволить себе ПВО за миллиард, просто вымрет. Мебельная фабрика там или региональный агрохолдинг, они же не потянут радары.
0: Они останутся абсолютно беззащитными.
1: Выживут только гигантские корпорации-монополии. И страна просто покроется сетью таких укрепленных частных крепостей со своими армиями.
0: И именно поэтому вывод тут абсолютно однозначный. Требовать от бизнеса строить эти 90-метровые мангалы или закупать ПВО – это тупик.
1: Да, реальный выход лежит только в плоскости централизованного управления.
0: Государственные налоги должны идти на развертывание нормальных систем РЛС, на защиту тыла силами кадровых профессиональных военных.
1: Должна быть единая система управления небом, чтобы исключить хаос.
0: 100%. Никаких частных зениток над городами.
1: Знаешь, изучив все эти детали, хочется под конец закинуть слушателям одну очень интересную мысль для размышления. Вот если сегодня общество согласится с тем, что корпорации могут формировать свои частные зенитные полки и контролировать воздушное пространство над своими территориями. Кто дать гарантию, что послезавтра эти военизированные структуры не начнут диктовать свои правила целым городам, в которых эти заводы построены?
0: Где-то грань, да? Защитник превращается в хозяина. Отличный вопрос. И он прекрасно показывает, что такие сложные вызовы требуют трезвого холодного анализа, а не каких-то поспешных иллюзий.
1: Точно. Ну что ж, на этом наш глубокий разбор подошел к концу. Спасибо всем, кто был с нами. И до скорых встреч. Оценивайте информацию критически.
0: Пока. И берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Это настоящий ад. Туапсе затянуло густым черным дымом после нового удара дронов по местному НПЗ. Туапсе снова задыхается. В ночь на 1 мая дроны в четвертый раз за последние недели атаковали местный нефтеперерабатывающий завод и морской терминал. Несмотря на доклады Минобороны об успешно сбитых целях, один из резервуаров вспыхнул мгновенно. Город снова накрыло плотным черным дымом, а жителей предупреждают о нефтяном дожде, таком же, какой недавно прошел в Перми.
4: Утро не очень доброе, мы опять горим. Только потушили. Снова ночью прилет.
3: Влиятельное международное агентство Bloomberg уже назвало это стратегией измора. Украина методично бьет по одним и тем же объектам, не давая им восстановиться. Туапсе, по сути, стал мишенью новой стратегии дроновых атак, говорит инженер-нефтяник Владимир Глебов.
5: Тактика многократных ударов – это приговор для завода. Как только пожарный тушит один резервуар, прилетает в соседний. В Туапсе единый комплекс с портом, и восстановить его под постоянным огнем технически невозможно. Нефтепереработка в России уже рухнула до минимума за 17 лет. Туапсинский НПЗ фактически выведен из игры. Теперь это не завод, а гигантский факел, который сжигает миллиарды экспортной выручки в прямом эфире.
3: В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации, а сводная группировка спасателей превысила 300 человек. Экономист Юлия Сафонова отмечает, что экология и туризм в регионе принесены в жертву СВО.
6: Туапсе – это не только бензин, это ворота на экспорт. Сейчас эти ворота заблокированы огнем. Посмотрите на цифры. Переработка нефти в стране упала на 12% за год. Это катастрофа для бюджета. Но для жителей города все проще и страшнее. Они живут в тумане из гари и мазута. Власти говорят, что угроз нет. Но когда 120 пожарных бьются с огнем на морском терминале, а сажа оседает на домах, люди понимают – безопасного юга больше не существует.
3: Пока в Перми и Туапсе считают убытки от нефтяных дождей, эксперты прогнозируют расширение географии атак. Обозреватель Денис Волков считает, что ПВО просто не поспевает за скоростью беспилотников.
7: в Туапсе пытаются строить заграждение, но дроны летят сверху. Мы видим классическую петлю, ущерб растет, доходы падают, а ресурсы на защиту размазаны по всей стране от Черного моря до Урала. Четвертый удар по одному и тому же месту – это демонстрация бессилия системы. Майские праздники начались не с салютов, а со взрывов топливных баков. Это и есть новая реальность российского экспорта.
3: На утро 1 мая пожар в порту Туапсе продолжают тушить. Ситуация в регионе остается критической, а экологические последствия разлива нефти в море еще только предстоит оценить. Нефтепереработка России продолжает сокращаться, а черный апрель плавно перетек в пламенное начало мая. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь. Президент Владимир Путин заявил, что русские переселенцы при освоении Сибири и Дальнего Востока не подавляли малые народы.
8: Еще со времен наших первопроходцев Семена Нежнева, Ерофея Хабарова, освоение русскими переселенцами огромных просторов и территорий Сибири, Дальнего Востока, Севера. Хочу это подчеркнуть, не влекло подавление и разрушение традиционного уклада жизни коренных малочисленных народов этих территорий, живших там людей. Что, кстати говоря, мы об этом хорошо знаем, практиковалось в некоторых других странах. Там резервации всякие создавались и так далее.
2: Главные новости дня.
9: Это шпионы. Специализированный провайдер пометил Messenger Max как шпионское приложение. Что это значит? Провайдер Cloudflare пометил домен госмессенджера Max как шпионское и вредоносное программное обеспечение. Когда именно это произошло, неизвестно. При этом на сайте Cloudflare указано, что у домена Max все еще есть TLS-сертификат. Это говорит о подлинности проекта. В пресс-службе мессенджера уже заявили, что классификация Cloudflare была вызвана неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам веб-аналитики сайта Max. При этом эксперты предупреждают, что главная опасность отечественного мессенджера в том, что его полностью контролирует государство. А значит, все фотографии и сообщения кто-то может посмотреть или прочитать, говорит эксперт в сфере IT Саркис Дорбенян.
10: Абсолютно точно, что вы не получите никакого аналога сигнала и даже телеграмма с его секрет-чатами. Да, это, скорее всего, будет сертифицированное ФСБ шифрование, от которых у них же есть ключик, никакого сквозного, да, так называемого end-to-end шифрования там не будет, так же, как не будет анонимности.
9: В Макс россиян завлекают всеми возможными способами. Власти заявляют, что он безопасный и надежный. Также он внесен в белый список ресурсов, которые смогут работать при отключении интернета. На Макс настоятельно рекомендуют перейти и всем чиновникам. На этот мессенджер также переведена коммуникация в ЖКХ и образовании. И все для того, чтобы увеличить его аудиторию. Однако многие россияне, в том числе чиновники, опасаются слежки и используют Макс на отдельных устройствах. Глава телеканала Russia Today Маргарита Симоньян призвала тех, кто боится слежки, уезжать за границу.
11: Мы не будем переходить на Макс, потому что его слушают. Я это слышала даже от людей, ну, правда, отставных в погонах. Слушайте, это такой поразительный наивняк. У меня от родины секретов нет. Слушайте на здоровье. Потому что у кого от родины секреты есть, тому, пожалуйста, чемодан, вокзал Чичваркин.
9: Эксперты по кибербезопасности отмечают, что Макс собирает аномально широкий спектр личных данных и записывает каждое действие пользователя. Мессенджер также передает данные третьим лицам и госорганам. Это прямо указано в политике конфиденциальности сервиса. При этом мессенджер Макс поддерживают на самом высшем уровне. Ради него приняли специальный закон и его прорекламировал лично Владимир Путин. И все это на фоне ограничений WhatsApp и Telegram. Возможно, в Кремле надеются, что в случае их блокировки россияне массово пойдут в Макс. Но эти надежды напрасны, считает директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
12: Если будет заблокирован WhatsApp, первым, кто станет бенефициаром этой блокировок, это будет, естественно, Telegram. Если заблокируют оба, вот, в любом, и в том, и в другом случае, будет больше продаж VPN-ов. Вот что я могу сказать.
9: Чиновники не останавливаются в своих попытках популяризовать Макс. При этом более 80% жителей страны не хотят переходить на него в случае полной блокировки WhatsApp и Telegram. Доступ к этим мессенджерам в России уже ограничен. Ранее Роскомнадзор заявил, что делает это для противодействия преступникам. В Минцифры утверждали, что это сможет положительно повлиять на снижение числа мошеннических вызовов. При этом, по официальным данным Центробанка, большинство мошенников обманывают жертв при помощи звонков по сотовой связи и СМС в 3 раза чаще, чем в мессенджерах. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Спикер Верхней палаты парламента Валентина Матвиенко о том, что зрение у детей ухудшается, в том числе из-за гаджетов.
14: Не могу согласиться, что причиной ухудшения зрения у детей, у школьников только школа. Да? Надо действительно в школе заниматься, вы правы, все, что вы сказали. Но по оценкам экспертов, стремительно ухудшается зрение у детей, в том числе из-за телефонов, смартфонов, всего, что связано с этим. И здесь тоже надо вместе со специалистами, экспертами посмотреть, каким образом уменьшить влияние современных вот этих технологий на зрение детей. Сколько по времени ребенок может в телефоне сидеть, в компьютере, в смартфоне и так далее. Не забывайте эту тему, пожалуйста. А так надо распространять лучшие практики и активнейшим образом постоянно этим заниматься, привлечь к этой теме внимание.
15: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет слово «радио»?
16: Шоу-ин-ти.
15: Еще раз. «Радио» по-китайски будет звучать так.
16: Шоу-ин-ти.
15: И третий раз.
16: Шоу-ин-ти.
15: Учим китайский легко и весело.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
17: США разблокировали $400 миллионов для оказания военной помощи Украине. Вот что об этом пишет военкор Поддубный.
18: Глава Пентагона Пит Хексет заявил, что выделенные средства предназначены для укрепления оборонного потенциала Украины. Это деньги, утвержденные Конгрессом в оборонном бюджете на 2026 год в рамках программы USAI, которая финансирует производство оружия для Украины американскими компаниями. Еще $400 миллионов по этой же программе заложены и на 2027 год. Сейчас средства еще не законтрактованы, то есть то вооружение, которое решит закупать Украина, по сути еще не произведено. Но это не столь важно. Это большие деньги, и они пойдут противнику с согласия штатов. Как там дух Анкориджа? Еще выветривается?
17: Иван Отраковский о том, как Украина выигрывает войну дронов.
19: Польша и Украина создают в Жешуве совместный центр по производству дронов. Программа получила название «Армада». То есть украинцы наращивали и наращивают беспилотник от малых до тяжелых, количественно и качественно, во множестве гаражных сборок до производств в Европе. В России до сих пор не переведена экономика на военные рельсы, несмотря на 5-й год войны и угрозу масштабной войны с НАТО. Потому нет БПЛА, заменяя плоть на сталь. В армии в большом количестве нет систем РЭП, надежных систем связи и управления, ни средств защиты стратегических объектов. Ничего в необходимом и достаточном количестве. Власть грезит, что пронесет, и договоримся, отдадим народные недра Америки. А вообще, все, что творится, очень похоже на сознательное ослабление страны перед угрозой масштабной войны. Все тяжелее этого не замечать.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Билет в один конец. Солдаты с Покровского направления рассказали о жизни штурмовика. Пушечное мясо без права голоса. Покровское направление превратилось в конвейер смерти, где раненых бросают гнить заживо. Солдаты 186-го полка Валентин Полыненко и Дмитрий Федореев записали видеообращение, в котором обвинили командование в бездумном истреблении личного состава.
20: Я эфрейтор Федореев Дмитрий Анатольевич, 22.07.89 года рождения. Служу по контракту, который заставили подписать, продлить. После плена вернулся опять на службу. Не пройдя ВВК, меня перевели во вторую танку. Со второй танковой меня перевели в 186-ю. Сказали, что это закреп. Дали боевое задание, которое было вообще невыполнимо. Нас пустили под миномет, под кассеты. Поселок Березово. В этом поселке находилось 6 человек. В окружении, практически в окружении. Наш командир Карасюк, который находился недалеко от позиций, деревня Тимировка, начал угрожать расправой, что если мы группой не двинемся через поле, которое 300 километров, и контролируется врагами, там контролировалось градами, и птички летали, много пацанов легло в этом поле. Баба-Яга раскидывала магнитки. Много пацанов лежат там посередине поля, возле кустов там.
3: О том, почему тактика мясных штурмов применяется на поле боя даже в 2026 году, говорит военный юрист Аркадий Беляев.
21: Это классика нынешнего фронтового беспредела. Мы слышим о раненых с гангреной, которым запрещают откат, и об угрозах обнуления за неподчинение. Командирам на местах плевать на людей, им нужен результат в докладе любой ценой. Тот факт, что Федореева вернули на фронт сразу после плена без всяких комиссий, это грубейшее нарушение закона. Но в зоне СВО законы подменены волей Карасюков. Солдаты для них не люди, а расходный материал с коротким сроком годности.
3: Истории штурмовиков подтверждают, современное наступление держится на страхе перед своими же заградотрядами. Аналитик в области психологии и боевых действий Иван Грозов считает, что армия находится на грани морального истощения.
22: Когда солдат понимает, что командир не даст ему уйти даже с ранением, у него исчезает мотивация воевать. Полыненко и Федореев решились на огласку только потому, что терять им уже нечего. Они видели своих товарищей, брошенных в кустах посреди поля. Это рождает глубокую ненависть к офицерам. Такая система палочной дисциплины работает до поры до времени, но в итоге она ведет к массовому дезертирству или к тому, что стволы развернутся в другую сторону.
3: Ситуация на Покровском участке остается критической, а мясные волны продолжаются, несмотря на колоссальные потери. Журналист Ольга Майская отмечает, что молчание правоохранительных органов только развязывает руки полевым командирам. По ее словам, посередине полей под Покровском и не только лежат сотни тех, кто не смог откатиться без приказа. Это и есть истинная цена минимального продвижения на карте боевых действий. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
17: Трамп заявил, что Украина потерпела военное поражение, но это не точно. Вот что об этом пишет военкор канал «Старшая Эдды».
23: Он сначала заявил, что Украина потерпела военное поражение. Потом, что Иран потерпел. Скорее всего, ошибся и оговорился. Он уже мирил Азербайджан и Албанию, все помнят. Но даже оговорка Трампа про военное поражение Украины благостно действует на уши некоторых наших граждан. Спешу огорчить. К огромному сожалению, до военного поражения Украины еще далеко. Наш противник силен, жесток и опасен. Он креативно подходит к организации боевых действий и сдаваться не собирается. Что бы там ни болтал победивший всех Донни. Учитывая то, что основу огневого поражения у нашего врага составляют дроны, а спонсоры хохла не жалеют денег, то нам надо собрать все силы, вне слушать сладкие речи старого Донни. Кстати, совсем недавно Трамп утверждал диаметрально противоположное и рассказывал, что близки к поражению именно мы. Не исключено, что когда начнется период лунарного Трампа, он вновь вернется к данной точке зрения.
17: Военкор, канал «Синяя Z, Борода» о том, как все вокруг готовятся к большой войне.
23: Азербайджан под боком у нас. Начинает совместное с Украиной производство антидроновых систем, FPV-дронов и морских БЭК. Южный упор Британии на наш Северный Кавказ через Армению. Норвегия, Дания и Швеция совместно с Украиной с июня этого года начинает производство систем противовоздушной обороны и техники для ведения боевых действий в Арктике и Северной Атлантике вдоль границ с нами. Польша и Финляндия готовятся получить ядерное оружие. Германия полностью переоборудует Бундесвер. Все это за рамками НАТО, под патронажем Британии и Франции. Нам еще предстоит повоевать, причем сразу на нескольких направлениях и как бы не одновременно. Мясорубка будет знатная. А мы еще из предыдущей не выбрались.
17: Руководитель «Справедливой России» Миронов заявил, что предприятия сами должны защищать себя от атак беспилотников. Вот как это комментирует военкор-канал «Старше Эды».
23: Отличное предложение. Тем более можно развить мысль дальше. Предприятия сами себя защищают от атак, превращая свою охрану в военизированную структуру, закупая пулеметы и зенитную артиллерию. Закупают дроны и взрывчатые средства, входят во взаимодействие с другими дружинами, налаживая связь и устанавливая общее командование. В общем, делают все то, что должна делать армия. Учитывая управленческие компетенции руководства, работать все будет на 5 с плюсом. Конечно же. Господин Миронов только не ответил на вопрос, а зачем тогда вооруженным предприятиям армия? По сути, на них можно в дальнейшем возложить задачу по созданию зоны безопасности в приграничных регионах. Wildberries пусть создаст дружину и отправит ее на Сумы. Противник будет только наращивать удары по нашим регионам. Защита неба от дронов, а в скором времени и ракет, становится приоритетной задачей в области обороны. Потому и надо подходить к ней с умом, а не бросаться лозунгами.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Нам чужого не надо. Правительство запретило возить в Россию Starlink и другие иностранные терминалы спутниковой связи.
7: Правительство ограничило ввоз средств приема и передачи сигнала от иностранных спутников, в том числе двойного назначения.
3: Z-сообщество в шоке. Еще недавно на всех федеральных каналах призывали россиян сбрасываться, кто сколько может, чтобы купить на фронт американские терминалы спутниковой связи Starlink. Тогда Z-блогеры жаловались, что без тарелок Илона Маска связь в окопах превращается в лотерею. Теперь за ввоз Starlink на территорию России можно и получить статью. Этот запрет больше похож на выстрел в ногу самому себе, говорит IT-обозреватель Максим Журавлев.
0: Запретить Starlink в 2026 году – это все равно, что запретить электричество, чтобы не ударило током. Российские аналоги существуют в основном на бумаге или в единичных экземплярах, а армия и бизнес уже плотно сидят на западных терминалах. Мы видим попытку создать цифровой купол, но на деле это приведет к тому, что волонтеры будут ввозить терминалы по серым схемам, рискуя головой, а связь на фронте станет еще дороже и дефицитнее.
3: В Минобороны поспешили успокоить военных и волонтеров и заявили, что американские терминалы армии не нужны. Мол, они вообще использовались только для введения противника в заблуждение. Военный эксперт Андрей Соколов скептически расценил такие оправдания.
1: Сказки о том, что Starlink использовали только для маскировки, это попытка сохранить лицо при плохой игре. Весь прошлый год мы видели сотни видео, где российские подразделения работают через терминалы SpaceX. Если сейчас их реально начнут изымать и запрещать ввоз, управление войсками на многих участках просто рухнет. Своей спутниковой группировки такого уровня у нас нет и не предвидится. Власти выбрали изоляцию вместо эффективности.
3: Тем временем Z-каналы бьют тревогу. Они уверены, что Starlink все равно работает над Россией, но только для украинских дронов.
21: В правительстве думают, что бумажкой можно остановить сигнал из космоса. Но сигнал остается, а вот возможность легально получать оборудование исчезает. Пока украинские дроны продолжают использовать спутниковую навигацию, Российские волонтеры и связисты теперь объявлены чуть ли не контрабандистами. Мы видим эталонное импортозамещение. Своего не создали, а чужое запретили.
3: По состоянию на 1 мая постановление правительства уже вступило в силу, а значит, таможня уже начала охоту за терминалами Илона Маска. Как этот запрет повлияет на ситуацию на фронте, пока сказать не берется никто. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Обозреватель Дмитрий Дризе о выступлении Владимира Путина в Совете законодателей.
5: В день российского парламентаризма в Таврическом дворце Санкт-Петербурга прошло традиционное заседание Совета законодателей с участием президента. Нужно, наверное, напомнить, 27 апреля 1906 года, то есть 120 лет назад, в Российской империи состоялось первое заседание Государственной Думы. Так что нынешняя дата юбилейная. Кроме того, в этом же году избирается 9-я по счету Госдума. Наверное, можно так сказать, что выступление Владимира Путина было во многом посвящено предстоящему в сентябре голосованию. В качестве напутствия президент использовал цитату Александра Солженицына. «Власть – это тяжелое бремя, это ответственность, обязанность и труд, труд и труд». Конец цитаты. Главные тезисы традиционные. В целом у нас все хорошо. Трудности, конечно, есть, но они временные. Впрочем, глава государства также отметил, что зацикленность исключительно на запретах в законотворческой деятельности контрпродуктивна. Вопрос действительно не праздный. Число введенных запретов в Российской Федерации за 5 лет работы 8-й Государственной Думы подсчету не поддается. Так что можно сосредоточиться на главном, то, что происходит сейчас. По сути, решается судьба интернета. Есть некоторые основания предполагать, что его как бы станет меньше. И останется только так называемый «правильный сегмент». Кроме того, практически любой рассерженный гражданин может инициировать закрытие того или иного ресурса. Да что интернет. Взять, например, литературу и искусство кино. Читали даже и в СССР те или иные произведения, фильмы, просматривали художественные, радовались. Нынче же выясняется, что напрасно. Крамола там обнаружена и несоответствие традиционным ценностям. В народе все это вызывает порой странные смешанные чувства. Хотя бы насчет того, что заменить крамолу иногда и нечем. Вакуум создается. Поэтому можно только согласиться с первым лицом. Зацикленность на запретах контрпродуктивна. Хорошо бы все-таки что-нибудь для разнообразия и разрешать. Пусть не часто, но с определенной периодичностью. В целом так кажется, что между той далекой первой Государственной Думой и той, что сейчас работает, есть определенная разница. А может даже они и не похожи вовсе. В частности потому, что тогда, 120 лет назад, депутаты боролись за то, чтобы разрешать побольше. А сейчас сложно сказать.
2: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
3: Приветствую вас. Прогноз на 2 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? Второй аркан у нас Верховная Жрица. Это еще по матрице Ладини энергия единства, гармонии, равенства. Да, и еще и полнолуние у нас до сих пор в Скорпионе держит. Это пространство требует тишины и глубины, но есть очень важный нюанс. Наступил май, 5 месяц года, да, который в нумерологии соответствует 5 аркану Иерофант. Это еще учитель или традиции, закон, да? И это создает очень уникальный контраст. То есть интуитивная, мягкая, скрытая энергия Жрицы, второй аркан, встречается с четкой, правильной, структурированной пятой энергией. Жрица – это энергия тайн, это интуиция, умение читать между строк. Она не действует напористо, она наблюдает и ждет. И в контексте 5 месяца этот день учит нас такому духовному порядку. Если Иерофант дает правила, то жрица в этот день подсказывает, как применить эти правила с учетом тонких нюансов человеческой души. Это вот идеальное время для того, чтобы заглянуть за кулисы своих дел. В этот день не нужно принимать каких-то жестких волевых решений, а все-таки лучше побыть в роли такого исследователя, наблюдателя. Да? Вы можете обнаружить какие-то скрытые мотивы партнеров или коллег по работе. Может быть, найти ответ на какой-то сложный вопрос вот буквально в случайной фразе или придет во сне, да? Истинная мудрость в этот день заключается в том, чтобы соединить свои интуитивные ощущения озарения с проверенным временем и традициями, да? Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 5, 5 месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. На сумме 17, 1 плюс 7, восьмерочка. А это вибрация справедливости, это кармическое равновесие. Здесь возникает очень серьезный и глубокий резонанс. То есть интуиция жрицы, вторая энергия, и встречается с законом Иерофанта, еще и под надзором справедливости. Да, это означает, что в этот день любая информация, которая к вам приходит, является кармически выверенной. Вот восьмерочка требует честности. И если еще и полнолуние в Скорпионе вскрыло какую-то правду, в этот день вам нужно принять ее, причем спокойно, взвешенно, с честностью перед собой. Луна у нас в Скорпионе еще и дает шлейф эмоциональной глубины, да? Но восьмерка помогает это стабилизировать, этот бурлящий поток, и превращает бушующие чувства в холодное и ясное понимание ситуации. С практической и финансовой точки зрения 2 мая – это день такого скрытого аудита. В бизнесе это лучшее время, например, для конфиденциальных переговоров, может быть, работы с архивами, базами данных или обращения с консультантами и наставниками. Вот четко поговорить, разложить все по полочкам на месяц вперед. Иерофант или учитель покровительствует обучению, да? А энергия и аркан жрицы помогают усваивать знания на глубоком уровне. То есть в финансах в этот день стоит проявить осторожность. Не все то золото, что блестит. То есть мы отделяем зерна от плевел. Проверяйте информацию через независимые источники. Доверяйте своему предчувствию больше, чем рекламным лозунгам. И хорошо пройдут дела, связанные, может быть, с психологией, эзотерикой, медициной, какими-то юридическими анализами сложных, запутанных схем. И здесь как бы восьмой аркан, справедливость, гарантирует, что если вы будете действовать по совести, правда всегда будет на вашей стороне. И знаете, вы в этот день как детектив в библиотеке. Вокруг тишина, все говорят шепотом, но вы по одному только запаху каких-то страниц понимаете, кто здесь убийца, да? Окружающие могут казаться закрытыми, загадочными в этот день, но для вас нет закрытых дверей. Ваша задача не спешить с выводами и позволить ситуации раскрыться самой. Вечер стоит провести в спокойствии, возможно, за изучением чего-то глубокого или просто помолчать, да, отключиться от любого информационного шума, без телевизора, без телефона, просто побыть в тишине. Это время накопления какой-то внутренней силы, когда энергия учителя учит нас форме, а аркан жрицы наполняет эту форму каким-то живым смыслом. Вот вы входите в этот месяц, в май, как мудрый стратег, который знает, что иногда самое мощное действие – это вовремя сделанная пауза и затишье. Вот так вот, друзья, принимайте, благодарите, чувствуйте, ну и, конечно же, берегите себя.
2: Красный карлик на радио Лента.
6: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Может ли
8: человеческая мысль стать настолько плотной, что ее можно будет коснуться рукой. Представьте, что ваш внутренний монолог вдруг обретает голос, лицо и независимую волю, превращаясь в сожителя, которого видите только вы. История Тулпы — это путь от тибетских монастырей до современных интернет-сообществ, где люди осознанно пытаются взломать свою собственную реальность. Корни феномена Тулпы уходят в тибетский буддизм, где монахи годами практиковали визуализацию божеств, пока те не становились. Но мировую известность этой теме принесла Александра Давид Найль, отважная исследовательница в пробковом шлеме, которая в начале 20 века отправилась в запретный Лхас. Она утверждала, что создала Тулпу, добродушного толстого монаха. Однако вскоре эксперимент вышел из-под контроля. Монах начал худеть, стал злым и начал совершать поступки, которых Александра и не планировала. Ей потребовались месяцы жесточайшей медитации, чтобы растворить существо, ставшее ее личным кошмаром. «Мое творение обрело собственную жизнь», — писала она тогда в мемуарах. В наши дни так называемое тулповодство стало цифровой субкультурой. Молодые люди часами занимаются форсингом, детальной прорисовкой образов сознания. Тулпа — это не просто галлюцинация, это автономная личность внутри мозга. Уфологи и исследователи паранормального идут дальше. Существует теория эффекта Филиппа, доказанная канадскими учеными еще в 70-х прошлого века. Группа исследователей придумала биографию вымышленного человека по имени Филипп и начала проводить спиритические сеансы. К их ужасу стол начал двигаться, а Филипп стал отвечать на вопросы стуком, подтверждая факты, которые они сами же и сочинили. Это наводит на мысль, не являются ли призраки и монстры лишь проекцией нашего коллективного ожидания. Наука в лице нейробиологов и психиатров называет это контролируемым диссоциативным расстройством. Мозг — невероятно мощный компьютер, способный создавать симуляции. Если долго убеждать себя, что рядом кто-то есть, мозг начнет подстраивать под это сенсорные данные. Звуки шагов, периферическое зрение, ощущение тепла — это взлом собственной операционной системы. Но вопрос остается открытым. Если тысячи людей одновременно поверят в одно и то же существо, не материализуется ли оно в нашем мире по-настоящему? Возможно, боги и демоны прошлого были всего лишь тулпами, которых мы забыли вовремя развоплотить. Берегите свои мысли, ведь они могут стать вашими соседями по комнате, теми самыми тулпами. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
3: Руна дня на 2 мая. Что же нам предскажут руны в этот день? Давайте спросим. Руны – очень древний инструмент, никогда не ошибаются, отвечают четко и точно. Итак, у нас выпала руна Ансус. Такой день проходит под покровительством мудрости, общения и, знаете, божественного вдохновения. Это день, когда слова имеют силу. Ансус – это самая главная руна речи и коммуникации. И все, что вы скажете или услышите, может повлиять на ваше будущее. Здесь открываются возможности через знания, через диалоги, знаки судьбы. И Ансус — это, знаете, как послание, информация, озарение. Здесь прислушивайтесь к тому, что звучит внутри вас. Возможно, именно в такой день вы получите ответ на важный вопрос. Или обязательно обращайте внимание на знаки вокруг вас. Может, вам ответ на важный вопрос придет просто в соцсетях, каким-то видео, да, в ленте. Обязательно обращайте внимание на знаки. В работе день особенно хорош для тех, кто связан с речью, письмом, обучением, переговорами. То есть, если вы учитель или оратор, может быть, лектор, то это прекрасный день. Удача улыбнется тем, кто умеет ясно выражать свои мысли, доносить идею до других. И здесь важно не только говорить, но и слушать. Возможно, вам кто-то даст полезный совет и откроет какую-то новую перспективу, да? Не исключено, что появится учитель или наставник, или вы сами станете им для кого-то. В отношениях руна Ансус всегда подчеркивает важность честного общения, честного диалога. Если что-то копилось, вот самое время это озвучить. Говорите открыто, но мягко, экологично. И вы услышите в ответ то же самое. То есть никаких обвинений, никаких упреков. Говорите с точки зрения своего чувствования, что вы ощутили в тот или иной момент и чего бы вы хотели. И тогда партнер вас услышит. И это день, когда можно наладить контакт, если до этого был разлад, например. Очень легко будет какой-то конфликт вывести на нет. В новых знакомствах будьте внимательны к словам. Одна фраза может запустить нечто важное. И также возможны отголоски прошлого, да, это случайное сообщение, звонок, напоминание о том, о ком-то, кто все еще значим для вас. По здоровью Ансус отвечает за дыхание, голос, горло, вот эта вот горловая чакра наша, да, это отличный день для очищения, для дыхательных практик, работы с голосом или медитации на звук. То есть можно сходить на урок вокала, например, да, или вместе почитать какие-то мантры и подышать вот правильно, как учат в древних практиках. Важно также эмоциональное очищение, то есть вытеснение чувства может мешать свободному потоку энергии, да? Честно признайте себе, ответьте себе на вопросы, что вы чувствуете, как вы это ощущаете в теле. Здесь нужно освободиться от невысказанного, и тело вздохнет легче. Вы можете высказать это живому человеку, либо, если человека нет в живых, пропишите это, проговорите, не знаю, поедьте в лес покричать. Это тоже классная проработка голосовой чакры. Пейте травяные чайки, берегите горло и не забывайте о ментальном покое. То есть покоя требует не только ваше тело, но и душа. И совет дня таков, что слова могут лечить, открывать и менять судьбы. Будьте внимательны к тому, что говорите и слышите. Это день истинной мудрости.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Доктор медицинских наук об инициативе властей создать отдельный реестр всех россиян, которые не вакцинировались.
9: Поставить нас всех на учет, заставить нас приходить отчитываться, оправдываться, извиняться, больше не буду и так далее. То есть это социальный рейтинг. С их точки зрения все нормально, все здорово. И 1984 год, Джордж Оруэлл, пожалуйте к нам. То есть мы под контролем большого брата. Вот. А с нашей точки зрения категорически этого допускать нельзя. Кстати, сторонники вот этого регистра в Минздраве помогают некие организации биологические. То есть вот биологи считают, что все здорово, все классно и нормально. Вот. Но, слава богу, так скажем, я не видел медицинских таких организаций в поддержку этого движения. Но с 1 сентября 2028 года нам обещают, что такой регистр будет. и все мы пойдем отчитываться туда. Не пойдем. У нас по этому поводу есть асимметричное решение. Но так а вы посмотрите, что у нас происходит. Вот та история Новосибирской области и в целом ряде других регионов с пожиганием живых коровушек, буренушек, она же тоже чем закончилась? Выступлением. Запись такая в интернете, 5 или 6 людей говорят, а все очень здорово, очень вкусно, мы за, нам все компенсировали, мы хотим. Правда, этих людей никто как фермеров не опознал. Кто бухгалтер, кто еще какой-то разнорабочий. Вот. Но тем не менее, вот такие выступления в поддержку тех или иных решений, они у нас происходят постоянно. И сверху то же самое. Нам говорят, здорово, все классно, мы за. Но, не знаю, мы не одобряем, а если нас спрашивать о том, что мы планируем делать, а точно так же мы будем планировать выступать против этого регистра, как мы выступали против QR-кода. Почему? Да потому что существует 323 закон, там есть 91 статья, пункт 1, рассматриваем все внесения наших данных, в том числе и в общероссийские информационные системы, возможно, после нашего согласия. Если это согласие отсутствует, значит, мы имеем право сопротивляться и доказывать это на всех уровнях. Дело в том, что вписываться в те или иные программы со своим здоровьем, а тем паче со здоровьем наших детей и внуков, ну, извините, это уже суицидальное поведение, это социопатия, которую нужно лечить.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
10: Визит транзитом. Новый посол России в Польше по дороге на работу в Варшаву заехал к губернатору Калининградской области. Какие вопросы обсуждались на фоне военной активности на польской границе? Стена смерти. Орнитологи предупреждают о гибели сотен тысяч птиц в случае строительства высотной гостиницы на Куршской косе. Удастся ли остановить скандальную застройку? Сплошная антисанитария. В Балтийске популярный магазин торговал рыбой, приготовленной в гараже. Сколько еще в регионе таких подпольных цехов? Итак, губернатор Алексей Беспрозванных встретился с новым послом России в Польше Георгием Михно. Дипломат впервые посетил Калининградскую область в новой должности и сделал это прямо по пути на новое место работы. Во время встречи стороны обсудили взаимодействие Калининградской области с Польшей в текущих внешнеполитических условиях, в частности, вопросы безопасности. Обеспокоиться есть о чем. В рамках масштабной программы «Восточный щит» Польша ведет планомерное усиление границы с Калининградской областью. Наращиваются как физические укрепления, так и ударный потенциал. И здесь речь о так называемой «янтарной польской дивизии», которая формируется вблизи эксклава и в которую вошли, по имеющимся данным, около 300 бронемашин, включая южнокорейские и американские танки. Особое внимание вызывает и факт развертывания в 50 километрах от границы отдельного разведывательного батальона. Это подразделение оснащено современными средствами наблюдения, бронетехникой и, как говорят эксперты, выполняет роль глаз и ушей НАТО в регионе. К тому же для оперативной переброски этих сил в случае угрозы Варшава завершила строительство новых дорог границы. Усиление польской группировки создает ряд критических вызовов для эксклава, считает глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
11: Концентрация бронетанковых соединений вблизи Сувалкского коридора и закрытие 10 наземных погранпереходов фактически блокируют для Калининграда наземную логистику. Во-вторых, высокая плотность разведывательных средств и систем ПВО в приграничной зоне позволяет Польше и НАТО мониторить работу портов Балтийска и Калининграда, а также контролировать воздушное пространство над ключевыми ТЭЦ региона. Польша рассматривает Калининград как источник гибридных угроз и как проблемного соседа. Этим Варшава оправдывает наращивание своих ударных сил и ограничение трансграничного движения.
10: Напомню, официальный представитель МИДа Александр Грушко на днях заявил, что в НАТО отрабатываются сценарии морской и сухопутной блокады Калининградской области. При этом российские власти подчеркивают, что любые действия, угрожающие безопасности эксклава, повлекут максимально жесткий ответ. На фоне всех этих событий спрос на квартиры у моря в курортных городах области упал в марте сразу на треть. Сокращение интереса покупателей к такой недвижимости наблюдается именно там, где до сих пор он был наиболее высок, то есть в Калининградской области и в Крыму. Причем в эксклаве охлаждение особенно заметно – минус 33%, тогда как в Крыму продажи упали на 20%. Специалисты называют несколько причин. Среди них – перегрев рынка, слишком быстрый рост цен, падение доходов россиян, сохранение высоких ставок по ипотеке и вишенка на тортике – напряженность в Балтийском регионе.

0: Якушского залива. Данный проект вызвал резкую критику жителей, экологов и ученых. По их мнению, крупный остекленный комплекс может стать угрозой для мигрирующих птиц, путь которых проходит через Кушскую косу. Также вопросы вызывает создание искусственного участка земли и масштабные работы в акватории национального парка. Жители считают, что под видом благоустройства продвигается коммерческая застройка уникальной природной зоны.
1: В свою очередь, директор биостанции «Рыбачий» Андрей Мухин заявил, что данные о том, что проект строительства масштабного туристического комплекса не нанесет ущерба экологии Курской косы и не окажет влияния на популяции птиц, являются исключительно точкой зрения застройщика. «Птицы будут массово погибать, ударяясь о стену высотной гостиницы», — объяснил орнитолог.
2: То, что прилетает в год, мы знаем по очень грубым оценкам, но в среднем где-то там порядка 10 миллионов пролетает над косой за год. Но если у них на пути поставить стеклянную стену, они будут биться. Будут лететь и биться, и это будет происходить по нескольку раз в год. И пока это будет стоять, они будут лететь и биться. Никакого другого варианта здесь невозможно. Птицы не полетят никаким другим путем. Они будут лететь и массово убирать об эту стену.
1: Также, по мнению Андрея Мухина, строительством гостиничного комплекса на территории национального парка должны заинтересоваться правоохранители, а заодно выяснить, почему органы государственной власти так заинтересованы в реализации этого проекта. Кстати, обеспокоены жители Куршской косы не только масштабным строительством на косе, но и отсутствием высокоскоростного интернета. Его уже год с нетерпением ждут в поселках Лесной, Рыбачий и Морское. ПАО «Ростелеком» собрало заявление на подключение, но дальше этого дело не пошло, работы не ведутся. На задержку люди пошли жаловаться на официальную страницу губернатора ВКонтакте. В комментариях представитель Минцифры ответил, что три поселка действительно входят в список тех, где за счет бюджетной субсидии должны провести волоконно-оптические линии связи. Сейчас проводятся конкурсные процедуры. Мол, подключить Лесной, Рыбачий и Морское надеются до конца текущего года. В общем, история повторяется. Год назад жители Куршской косы уже задавали губернатору этот вопрос. Тогда им тоже обещали решить проблему с высокоскоростным интернетом до конца года, сетуют люди.
3: Уже надоело слушать эти обещания. Сколько можно завтраками кормить? Говорят, что интернет появится, если на это будут выделены деньги из областного бюджета. Походу, никто ничего выделять не собирается. У нас на косе высокоскоростной интернет есть лишь в нескольких домах. В других или вообще нет возможности подключения, или доступно только соединение по телефонной линии с низкой скоростью. В то время как оптоволоконное соединение дает приличную скорость за цену почти в два раза ниже.
1: И в завершение о хлебе насущном, точнее о рыбе, которая продается в регионе. И здесь история даже не о заоблачных ценах, а о качестве продукта. В Балтийске пресекли деятельность подпольного цеха по переработке рыбы.
4: По информации Россельхознадзора, в одном из местных гаражей рыбную продукцию готовили, хранили, а после продавали в магазине. Проверка установила жуткие вещи. Во-первых, сырье было неизвестного происхождения. У рыбы не было ни маркировки, ни ветеринарных документов. Во-вторых, готовая продукция не проходила обязательную проверку безопасности. Все производилось в жутких антисанитарных условиях. Потом готовые изделия попадали в легальную точку сбыта, в магазин «Капитан». В целом, в гараже «Балтийска» изъяли около 1200 килограммов рыбы и рыбной продукции. Общая стоимость партии оценивается примерно в 1 000 000 рублей.
1: Лишь бы антисанитарная рыбка из Балтийска не попала на фиштиваль в Зеленоградск, иначе последствия могут быть непредсказуемыми, учитывая массу желающих побывать в эти дни на гастрономическом фестивале морской кухни под открытым небом. Кстати, фиштиваль радует гостей вкусностями 4 дня по 3 мая. Самое время рвануть за рыбным шашлычком в Зеленоградск, особенно когда шашлыки под запретом даже на своей даче. Инспекторы бдят, а штрафы кусаются, так что шампуры и мангалы под замок до 31 мая, когда должен, наконец, закончиться особый противопожарный режим. На этом пока все. Больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
6: Жители Балтийска не могут отойти от шока. 1170 килограммов рыбы из гаража. Не с завода, не с лицензированного производства. Из обычного гаража в Балтийске. И все это прямо на прилавок магазина «Капитан» на улице Егорова.

0: острова, где вы, возможно, покупали рыбу вчера или позавчера. Свежее, говорите, из проверенного источника? Давайте по фактам. Россельхознадзор совместно с ФСБ накрыли подпольный цех, оформленный на некоего ИП Гладнева, почти на 1 000 000 рублей. Рыба без единого документа, без ветеринарной экспертизы, без какого-либо контроля качества производилась и хранилась в условиях полной антисанитарии. В гараже. Просто в гараже. Там, где обычно стоит машина и лежат банки с маслом. Вот там вам и делали рыбу, которую вынесли домой и клали на стол своей семье. Теперь внимание, потому что дальше еще интереснее. Это не единичный случай. Март 2026 года. Поселок Взморье. Там работал ИП Артюхов. Коптил рыбу, знаете, в каких условиях? Вокруг цеха бегали собаки и кошки. Животные прямо у открытой рыбы. Итог. 9 тонн немаркированной продукции на 3 миллиона рублей. 9 тонн. Это не килограммы, это тонны. И все это время Артюхов спокойно работал. Никто не приходил, никто не проверял, никто ничего не видел. Или вот еще один шедевр. Индивидуальный предприниматель под вывеской «Кистол» торговал рыбой после того, как был исключен из реестра в 2023 году. То есть нелегально. И что? Россельхознадзор предостерег не покупать эту продукцию. Предостерег. Вывеска висит, бизнес идет, рыба продается, а вам говорят: «Ну, мы ж предостерегли». Спите спокойно, граждане. Или еще один случай. Продукты питания «Комбинат», крупный производитель. И там тоже выявлены нарушения. Хотя по размеру предприятия, казалось бы, должен быть порядок. Но нет. В марте в Светлогорске уничтожили 38 килограммов деликатесов. Уничтожили, потому что есть это было нельзя. Просто опасно для жизни. Вот и вся история про деликатесы на калининградских прилавках, за которые вы платите честно заработанные деньги. Теперь главный вопрос. Кто крышевал этот адский цех в Балтийске? Гаражный цех на 1170 килограммов рыбы не работает тайно, тем более целый год. Это мы с вами понимаем. Сырье откуда-то регулярно привозят, продукцию развозят по городу. Магазин принимает товар без документов и без вопросов. Все это на глазах у города. И ни одного протокола, ни одной проверки. Просто магия, правда? Нет, не магия. Это схема. Типичная схема для малых городов. Выглядит она приблизительно так. Местный участковый или инспектор получает благодарность. Санэпид и ветеринары смотрят в другую сторону. Браконьеры с Балтики делят процент. И так бизнес может работать и работает годами. Я уверен, что Гладнев в этой цепочке не главный. Он звено, исполнитель. Настоящие организаторы сидят глубже, либо в администрации Балтийска, либо среди рыбаков-поставщиков. Это подтверждает то, что привлекли ФСБ, и они копают цепочку. Это уже не Россельхознадзор, который предостерегает. Это другой уровень. Так что ждем продолжения. И очень надеемся, что хотя бы на этот раз результат будет. А пока, сколько еще таких бизнесменов работает прямо сейчас? В Балтийске, в Светлогорске, в Гурьевске. Пока мы с вами разговариваем, где-то в гараже разделывают рыбу без документов. И завтра она окажется на прилавке. И вы ее купите, потому что не знаете, что это яд. Будьте максимально осторожными. Смотрите на маркировку. На любой рыбной продукции обязан быть состав, дата производства, срок годности, данные производителя и ветеринарный штамп. Если нет хотя бы одного из этих пунктов, то кладите продукт обратно. Сразу. И обязательно сообщите работникам торговой точки, что лежит у них на прилавках. Кроме этого, избегайте рыбу с рук и из подозрительных точек. Да, там может быть дешевле. Но! Рынки без холодильников, маленькие магазины без документов на стенде, домашнее копчение – все это красные флаги. Экономия в 100 рублей обойдется вам намного дороже. Просто поверьте, оно того не стоит. Если вы уже купили подозрительный товар, не выбрасывайте. сохраните чек, упаковку, сфотографируйте, что там внутри. И подайте жалобу в Россельхознадзор по Калининградской области. Это можно сделать через их сайт. Займет это всего пару минут, а вы, возможно, спасете кому-то здоровье. Каждое ваше обращение – это официальный документ, который чиновники уже не могут проигнорировать, как они игнорировали Гладнева и других таких же. И последнее, самое важное. Не думайте, что это где-то там и вас не касается. Подпольный цех снабжал конкретный магазин в конкретном городе. Артюхов кормил реальных людей рыбой из цеха, где бегали животные. Это не новости с другой страны. Это Калининградская область. Это ваши прилавки. И пока система работает именно так, на предостережение вместо реальных наказаний, гаражные цеха будут работать дальше. Берегите себя и услышимся в новом выпуске. Пока!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Россияне утопают в кредитах. За год граждане взяли взаймы больше 2 триллионов рублей под 250% годовых. О том, что россияне в прошлом году взяли в микрофинансовых организациях рекордные 2 с лишним триллиона рублей займов, пишут аналитики рейтингового агентства «Эксперт.РА» в докладе о состоянии рынка МФО. По сравнению с прошлым годом, выдачи микрозаймов выросли на 35%. В среднем каждый квартал клиенты брали в МФО по 514 миллиардов рублей. Спрос на микрокредиты вырос, поскольку многим стало недоступно банковское кредитование, отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
3: Банки ужесточили скоринговые модели и требования к долговой нагрузке заемщиков, поэтому часть клиентов, которые раньше брали небольшие кредиты в банках, все чаще обращаются в микрофинансовые организации.
2: По данным Центробанка, половина всех микрозаймов прошлого года были выданы под ставки выше 250% годовых. По самым популярным займам без обеспечения на срок до 30 дней и сумму до 30 тысяч рублей средняя ставка достигала почти 290,5% годовых. При этом уровень долговой нагрузки россиян продолжает расти. Более 10 миллионов человек выплачивает по 2 и более кредита, а доля должников с 3 кредитами, которые берут еще, увеличилась почти вдвое. Говорит директор департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.
4: Нас беспокоит, что кредитование растет за счет уже закредитованных граждан. Доля заемщиков, имеющих 3 кредита и более, в портфеле потребительских кредитов увеличилась до 47%.
2: Регулятор пытается с этим бороться, ограничивая банкам и микрофинансовым организациям кредитование людей с высоким показателем долговой нагрузки. Но остановить кредитный бум пока не получается. Россияне берут новые кредиты, чтобы прокормить себя и оплатить старые долги. При этом у многих заемщиков полная сумма задолженности превышает первоначальную в разы. И выходит, что долговые обязательства превращаются в долговую яму для большинства россиян. Соответственно, приходится брать все новые кредиты, чтобы закрыть предыдущие. Говорит экономист Иван Ус.
5: То есть это все будет означать, что действительно сложнее будет жить за счет кредитов, поскольку не будет дороже. То, что будет сложнее жить за счет кредитов, будет стимулировать людей не возвращать кредиты, поскольку они не смогут это делать. А если они не будут возвращать кредиты, это будет еще больше количество невозвратов, что в свою очередь будет стимулировать российские банки не выдавать кредит.
2: Падение доходов населения на фоне СВО и санкций загнали россиян в банковскую кабалу, отмечают финансовые аналитики. При этом экономика страны падает. Это уже официально признали в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, первый за 3 года квартальный спад российской экономики был ожидаем и связан с мерами по обеспечению стабильности.
6: Это ожидаемый процесс. Процесс охлаждения экономики имел место. Он имеет свои результаты. Все это в целях обеспечения в целом макроэкономической стабильности. Но определенная, конечно, скажем так, доля падения может быть, и она есть. Правительство и президент принимают меры и вырабатывают решения, направленные на то, чтобы эту негативную тенденцию изменить на тенденцию роста.
2: Несмотря на публичный оптимизм официальных лиц, реальное состояние экономики вызывает все большую обеспокоенность у экспертов. По данным Минэкономразвития, в январе-марте российский ВВП сократился на 0,3%. Квартальный спад ВВП стал для России первым с начала 2023 года. Впервые с начала СВО в рецессию скатилась не сырьевая промышленность, а в некоторых отраслях начался полноценный обвал, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Радиолента. Прямая речь.
7: Сенатор Андрей Клишас объяснил новые пошлины для мигрантов.
8: Что меня немножко насторожило, да, как бы вот у разных комментаторов. Кто-то сказал, почему 50 тысяч, давайте будет 500 или миллион. Давайте четко понимать, о чем здесь идет речь. Речь идет о том, что когда иностранцы начинают взаимодействовать с государством по любому вопросу, государство, скажем так, проворачивается целый государственный механизм. Это само по себе стоит денег. Не говоря уже о том, что когда человек подает документы на приобретение российского гражданства, он делает это там на законных основаниях, понятно, да, это требует тоже проверки этих документов. Данные про этого гражданина проверяются. Это требует еще больших расходов, просто связанных с тем, что функционирует некий государственный механизм. Мне почему кажется это правильным подчеркнуть? Потому что у меня сложилось такое впечатление, что кто-то комментирует это, имея в виду, что чуть ли не за 50 тысяч можно купить теперь российское гражданство. Гражданство не продается за 50 тысяч. Да? Пошлина – это другая история. Она именно предназначена для того, чтобы гражданин оплатил те государственные услуги, которые сопровождают процесс его взаимодействия с органами государственной власти Российской Федерации.
1: Главные новости дня.
2: В Перми полыхает НПЗ. Госдума предложила бизнесу самому спасать свои предприятия от атак дронов. Беспилотники утром 30 апреля поразили один из крупнейших НПЗ – «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Об этом сообщают аналитики, изучившие фото и видео очевидцев.
9: После попаданий беспилотников по установке АВТ-4 – ключевому узлу первичной переработки нефти – загорелась вакуумная колонна. Огонь также перекинулся на атмосферную ректификационную колонну.
2: Отмечается, что «Лукойл Пермнефтеоргсинтез» снабжает топливом в том числе армию, и в результате поражения обеих колонн установка фактически выведена из строя. Этот завод – 8-й по мощности переработки в стране. Он может перерабатывать 14 миллионов тонн сырья в год. Местные каналы пишут, что над заводом поднялся огромный столб дыма.
10: По предварительным данным, был поражен и резервуарный парк. В результате налета над заводом поднялся огромный столб дыма, который растянулся уже более чем на 120 километров.
2: Судя по кадрам очевидцев, небо над Пермью затянуто густым черным дымом. Накануне беспилотники поразили также линейную производственно-диспетчерскую станцию «Пермь», узловую станцию системы «Транснефти», которая качает нефть в том числе на «Пермнефтеоргсинтез». И теперь в районе города образовалось 2 огромных столба дыма, отмечают очевидцы.
11: Вот это пожарище! Столб дыма огромный, чернющий.
2: Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, 30 апреля дроны атаковали одну из промышленных площадок Перми. При этом он не уточнил, о каком предприятии идет речь. В городе по громкоговорителям в четверг прозвучало оповещение об аварии с выбросом опасного вещества. Но, как пишет телеграм-канал «Новости Перми и края», это была проверка работы системы. Махонин в своем телеграм-канале отдельно отметил, что угрозы химической опасности нет.
9: Работники находятся в защитных сооружениях, пострадавших и значимых разрушений нет, жизни и здоровью жителей ничего не угрожает.
2: Тем временем в Госдуме предложили обязать бизнес самостоятельно отражать атаки беспилотников. Как заявил глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, российские энергетические компании и системообразующие предприятия необходимо обязать самостоятельно защищать свои объекты от налетов беспилотников. Для этого, по его словам, они могут создавать собственные вооруженные подразделения. Миронов призвал правительство дать прямое указание российским компаниям защищать себя от дронов. Он подчеркнул, что компании должны не просто иметь право на защиту, а обязанность. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Командир спецназа Ахмат Абти Алаудинов заявил, что во время так называемого «марша справедливости» Евгения Пригожина единственным подразделением, которое встало на защиту власти, был именно Ахмат.
13: Главное, ну, к сожалению, произошло так, как произошло. От этого эти ребята не перестали быть героями, и мое уважение к ним не стало меньше. В то же самое время отмечу, что даже когда произошло вот это событие, так называемый «марш справедливости», как они его назвали, значит, я могу отметить, что единственное подразделение, которое отправилось останавливать ЧВК «Вагнер», это был спецназ «Ахмат».
14: Учим китайский вместе!
15: Как на китайском сказать «Кремль»?
16: «Кремль».
15: Еще раз. «Кремль» по-китайски будет
16: «Кремль».
15: И третий раз.
16: «Кремль».
15: Учим китайский. Легко и весело.
12: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
17: Телеграм-канал «Кремлевский инсайдер» о том, что президент Путин обеспокоен состоянием экономики.
18: Владимир Путин нервничает, и это заметно. Российский президент все больше обеспокоен состоянием экономики. Во-первых, стоимость заимствований выросла до болезненных уровней. Напряжение уже такое, что, как сообщают инсайдеры, Путин ругает чиновников из-за застоя в частных инвестициях. Во-вторых, фонд национального благосостояния России истощается.
17: Социолог Николай Митрохин о том, как попытка ответа на санкции ударила по еще одной отрасли России.
19: Прямо сейчас на наших глазах Россия теряет еще одно советское наследие. Ее роль коммерческого железнодорожного транспортного коридора с Дальнего Востока в Европу. Уже пару месяцев российская таможня задерживает поток грузов, выборочно проверяя контейнеры с задекларированной электроникой и оптикой, а также товарами так называемого двойного назначения. Это, мол, российский ответ на усиление западных санкций. Но в результате все просто остановилось, потому что контейнеры грузят на поезда, а таможня весь поезд отправляет в тупик и очень долго проверяет. То есть потребители ждут товар уже по 2-3 месяца, а главное, транспортные агенты даже не могут сказать, где он в данный момент находится. Как следствие, китайцы уже массово стали отправлять грузы морем, потому что так они быстрее попадут на конечный пункт. И самое печальное, что репутация таких транспортных коридоров нарабатывается годами, а потерять ее можно за пару месяцев. В начале 90-х, когда грузы в находке грабили, потребовалось лет 15, чтобы отмыть репутацию порта. Но там были частные лица, а тут государство.
17: Аналитик Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов о том, что больше всех рост цен ощущают пенсионеры.
3: Инфляция сегодня сфокусирована на товарах, потребляемых малообеспеченными слоями населения. И это ведет к ее крайне асоциальному характеру. То есть рост цен по корзине для бедных существенно выше общего уровня роста цен по всем социальным категориям и, соответственно, реальный размер пенсий, который у нас считается индикатором благосостояния бедного населения с учетом роста цен для этой социальной группы, продолжает буквально проваливаться. Да? То есть из-за ускоренного роста цен на продовольствие уровень жизни малообеспеченного населения существенно снижается. При том, что на данных по средней инфляции соответствующая просадка минимальная.
12: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
20: Зачем господин Путин звонил господину Трампу? Здесь все просто. Господину Путину нужна гарантия того, что на майские праздники обширных обстрелов Москвы не будет. Причем интересует только Москва на самом деле, потому что в Москве парад, потому что это центр, это столица, а дела у российского ПВО, мягко говоря, день ото дня лучше не становятся. Ситуация развивается так, как я говорил, и многие другие люди говорили, которые, ну, в материале на самом деле, да, что у этой войны нет решения такого, как себе придумал господин Путин, когда ее начинал. Отсутствует. И как бы это ни звучало, единственная выигрышная стратегия господина Путина была Киев за 3 дня. Понимаете? А вот когда это не получилось, вот за 3 дня или за 2 недели, вот через 2 недели уже стало понятно, что Украину не отдадут. Причем Украину не отдаст огромный геополитический противник, Европейский Союз, а у Европейского Союза количество денег фактически не ограничено. И сейчас что происходит? ПВО России не справляются, это же все понимают, не надо никому ничего объяснять. Вы посмотрите, один за одним уничтожаются МПЗ, уничтожаются энергетические предприятия и теперь уничтожаются предприятия военной химии. Они уничтожаются уже через день фактически. Уничтожаются крепко, судя по тому количеству дыма и пепла. Это не попадание в какие-то собачьи будки, это попадание прямо в цель. Соответственно, если Украина продолжит это делать еще в течение лета, то к зиме топливо может уже не остаться. Да, оно какое-то, естественно, будет, но о былом изобилии, о том, что на каждой заправке все сорта, об этом можно забывать. Также можно забывать будет о многих видах боеприпасов, которая просто не будет химического сырья. Точнее, его можно будет как-то получать, но опять нужно будет идти к большому китайскому брату и кланяться еще ниже, а уже ниже, ну, вообще за какими-то рамками приличия, понимаете? Вот настолько низко нужно кланяться. Соответственно, что нужно делать? Нужно каким-то образом начинать договариваться, нет других ходов. Европейский Союз, опять же, не отдает Украину России. Потому что так решили европейские вожди. Это наша территория, мы вам ее не отдадим. Она российской не станет. И за эти 4 года Европейский Союз увеличил количество производимого оружия просто в разы. Да, вот все смеялись, что теперь придут китайцы и заберут автомобильный рынок Европы. Но приходят китайцы. Во-первых, еще и рынок не забрали, а во-вторых, практически все основные немецкие концерны автомобильных теперь выпускают продукцию военного назначения. Вообще они начинают снова забирать БТР, руки-то помнят, понимаете? Руки-то помнят. И остальной военно-промышленный комплекс получил 2-е дыхание, и 3-е дыхание, и даже 4-е дыхание уже. Всего в разы больше. И каждый день эта диспропорция увеличивается. Россия пропускает все больше ударов и производит все меньше продукции военного предназначения. И энергетического, что важно. Украина получает все больше и больше продукции военного назначения из стран Европы. Также из стран Евросоюза Украина получает все необходимые энергетические материалы. Понимаете? От бензина и дизеля до электричества. Но все вот эти вот генерации энергетических материалов находятся на территории стран НАТО. Страны НАТО в обыкновенном конвенционном конфликте, ну, Россия никогда не победит, потому что это математическая игра. Ты складываешь ракеты, корабли, танки, пехоту, оружие, и все понятно. Да, не надо даже никак углубляться. Китай, естественно, за Россию в войне против Европейский Союз не вступит никогда ни при каких раскладах. Он может что-то поставлять, но не более того. Почему? Да потому что Россия нищая и Россия бедная Китаю выгоднее намного, чем Россия процветающая. Чем беднее Россия, тем дешевле Китай вообще за копейки все будет забирать у России. Да и уже забирает на самом деле. И вот что происходит? Что стратегически все дело идет или к поражению, или все это дело идет к следующему витку, то бишь к ядерному конфликту. Вот с ядерным конфликтом, конечно, у России есть большой шанс нанести огромный вред Европе. Это понятно, но прилетит же и в ответ. А вот в ядерном конфликте как раз боеголовками мериться нет смысла. Что у России их 5000, а у Европы там не знаю сколько, 800 или 1000, если все сложить. Вообще нет никакого смысла. Почему? Да, потому что подводные лодки. Вот понимаете, зачем они нужны? Подводные лодки, вот они выходят, эти подводные лодки, они стоят на каких-то рейдах. Ее обнаружить на самом деле очень тяжело, подводную лодку. И в секунду, когда пошел ядерный пуск по странам Европы, так же точно эти подводные лодки сделали пуск по России, и, как мы видим, ПВО особо не защитит даже самые чувствительные объекты. Ничего не получится. Ну и дальше все, дальше уже тушите светки, но закончилось на самом деле, в том виде, в котором мы его знаем. И вряд ли на самом деле вот так вот Россия завтра готова прямо испепелить все в ядерном пепле, да, как господин Соловьев об этом неоднократно заявлял. У него, кстати, дети живут в Европе, те, кто не знают вас, да, знаете, что у него дети живут в Европейском Союзе и в Британии, и Великобритании, на острове, который он все время собирается испепелить. Он что, он собирается испепелить своих детей? Ну, нет, конечно. Соответственно, к чему это идет? Тихой, медленной сапой. Все это идет к дворцовому перевороту. Ну, потому что деньги начали терять все. И проигрывать начали все. Ну, нельзя считать победу захват какого-то села в Сумской области или что-то там в Днепропетровской области. Нельзя. Это несравнимые совершенно категории, да? Вот терминал в Туапсе нефтяной и какое-то село в Сумской области. И вот эти проигрыши, они все виднее и виднее на всех фронтах. Ну, военных побед нет, понимаете? Экономических побед нет, геополитических побед нет, медийных побед нет, нигде нет никаких побед. И теперь получается, что есть абсолютно враждебно настроенный Евросоюз, который, судя по всему, уже принял мнение, что он будет Россию в том виде, в котором она сейчас существует, он ее будет, вот что называется, простите, кончать. Да, что не будет России в том виде, в котором она есть. Ну и Китай еще есть, да. Китай, которому тоже, кстати, это выгодно. Ну, представьте, они просто договорятся с Европейским Союзом, кто контролирует какие части России после всего. Естественно, Китай согласится, он тут же забудет про свои какие-то там отношения, разговоры в отношении России руководства. Ему это больше не нужно будет. Он получит свое полное распоряжение, ресурсы, которые ему необходимы абсолютно как воздух. И что нужно делать сейчас верховному главнокомандующему в таких условиях? Понимаете, когда под тобой все недовольны. Экономический блок тобой недоволен. Военный блок тобой недоволен. Финансовый блок тобой недоволен. Ну, есть какие-то друзья, понятно, близкий круг семьи, те довольны, но этого мало. Раньше вся конструкция российской власти строилась на принципе каждой сестре по серьгам. То бишь, все что-то подзарабатывали, понимаете, все что-то прикуривали, причем нормально, на поколение вперед. А вот сейчас никто больше так не зарабатывает, никто так не прикуривает. И тут не то, что поколение вперед, в этом бы поколении как-то выжить. А никто на это не рассчитывал на самом деле. Все рассчитывали, что как-то повоюем, и по чуть-чуть Европа раскроется, Америка отступит, и как-то нормально заживем. Но не происходит этого до сих пор. Поэтому что нужно делать? Ну, естественно, нужно звонить и договариваться как-то с США о том, чтобы была какая-то гарантия с их стороны, о том, что не будет каких-то налетов, что нужно сделать какую-то передышку. Все, потому что, ну, вот так вот развивается второй тайм. И такое очень часто бывает, между прочим, в истории. Ничего сверхъестественного не происходит. Да, происходит нечастое событие, когда огромная империя и военная машина делают стратегическую ошибку. Это не очень часто. Но регулярно. И мы сейчас живем в такое время, что да, вот так получилось, что маленькая моська с помощью, кстати, других больших барбосов, вот она совершенно спокойна. сейчас гонит слона.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
1: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
21: Девушки теперь тоже под прицелом. Студентки Сибирского госуниверситета предложили подписать контракт в счет оплаты за обучение. Агитацию в беспилотные войска рассылают всем студентам. Однако ранее на специальный разговор в кабинет ректора вызывали только парней. Поэтому студентка из Новокузнецка очень удивилась, когда ей предложили заключить контракт в обмен на списание всех долгов по оплате за обучение.
22: Это не первый раз, когда рассылают такую фигню. Даже девушек уже приглашают. Учусь на платной основе, сессия начинается в мае. Предложили подписать контракт и пообещали аннулировать остаток долга за учебу.
21: На этом история не закончилась. После отказа от службы в армии девушке предложили подумать несколько дней. Вербовка студентов сейчас активно идет практически в каждом вузе страны. Однако желающих заключить контракт не так много. В некоторых университетах идут на критические меры, чтобы выполнить план. В Новосибирском колледже сразу 14 студентов отчислили с последнего курса.
23: При этом предлагают подписать контракт на спецоперацию. Тогда отчисления не будет и выдадут диплом. Получается, зачет не сдал, отчислили, а контракт подписал, зачет сдан.
21: В вузах Красноярска похожая картина. Марина говорит, что ее сестра работает в одном из учебных заведений. Она рассказала, что там на несовершеннолетних студентов оказывают нешуточное давление, склоняя подписать контракт.
24: Совершеннолетних 12 человек нужно на БПЛА. Ребята, там их гасят, эти, кто выходит на диплом. Все, подпишите. Они не дают диплом, они говорят, мы вас завалим, если не подпишите.
21: Агитация в вузах перешла в активную фазу в декабре 25-го. И успешно ее назвать сложно. Количество подписавших контракт студентов, по официальным данным, пару сотен, а в планах несколько тысяч. В Миноборнауке требуют от вузов проводить больше агитационных лекций, встреч и мероприятий для вербовки учащихся на контракт. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
25: Нам чужого не надо. Правительство запретило возить в Россию Starlink и другие иностранные терминалы спутниковой связи.
26: Правительство ограничило ввоз средств приема и передачи сигнала от иностранных спутников, в том числе двойного назначения.
25: Z-сообщество в шоке. Еще недавно на всех федеральных каналах призывали россиян сбрасываться, кто сколько может, чтобы купить на фронт американские терминалы спутниковой связи Starlink. Тогда Z-блогеры жаловались, что без тарелок Илона Маска связь в окопах превращается в лотерею. Теперь за ввоз Starlink'а на территорию России можно и получить статью. Этот запрет больше похож на выстрел в ногу самому себе, говорит IT-обозреватель Максим Журавлев.
4: Запретить Starlink в 2026 году – это все равно, что запретить электричество, чтобы не ударило током. Российские аналоги существуют в основном на бумаге или в единичных экземплярах, а армия и бизнес уже плотно сидят на западных терминалах. Мы видим попытку создать цифровой купол, но на деле это приведет к тому, что волонтеры будут ввозить терминалы по серым схемам, рискуя головой, а связь на фронте станет еще дороже и дефицитнее.
25: В Минобороны поспешили успокоить военных и волонтеров и заявили, что американские терминалы армии не нужны. Мол, они вообще использовались только для введения противника в заблуждение. Военный эксперт Андрей Соколов скептически расценил такие оправдания.
5: Сказки о том, что Starlink использовали только для маскировки, это попытка сохранить лицо при плохой игре. Весь прошлый год мы видели сотни видео, где российские подразделения работают через терминалы SpaceX. Если сейчас их реально начнут изымать и запрещать ввоз, управление войсками на многих участках просто рухнет. Своей спутниковой группировки такого уровня у нас нет и не предвидится. Власти выбрали изоляцию вместо эффективности.
25: Тем временем Z-каналы бьют тревогу. Они уверены, что Starlink все равно работает над Россией, но только для украинских дронов.
6: В правительстве думают, что бумажкой можно остановить сигнал из космоса. Но сигнал остается, а вот возможность легально получать оборудование исчезает. Пока украинские дроны продолжают использовать спутниковую навигацию, российские волонтеры и связисты теперь объявлены чуть ли не контрабандистами. Мы видим эталонное импортозамещение. Своего не создали, а чужое запретили.
25: По состоянию на 1 мая постановление правительства уже вступило в силу, а значит, таможня уже начала охоту за терминалами Илона Маска. Как этот запрет повлияет на ситуацию на фронте, пока сказать не берется никто. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Говорят военкоры.
9: Старшие Эдды про региональные барсы. Почему они так нужны?
10: Отряды теробороны при грамотном подходе – это прообраз полков нового строя, которые нам так необходимы. У нас уже созданы армейские структуры, попадающие под данное определение. Но нужно наращивать усилия. Гибкость управления – это, пожалуй, самый главный плюс барсов в приграничье. Отличное снабжение, минимизация тупника, четкое осознание важности выполняемой задачи. От того, как ловко ты обращаешься с уверенным тебе вооружением, напрямую зависит жизнь твоих родных и близких. Барсы сбивают дроны, наносят удары по живой силе противника, патрулируют приграничные дороги, защищают объекты инфраструктуры. Кроме того, идет постоянная подготовка личного состава таких подразделений. И в случае крайней необходимости у нас есть подготовленный резерв для вливания в армию. Подобные отряды очень до многих донесут, что война идет не где-то далеко, она тут, рядом.
9: Тревожные мысли. Александр Харченко про то, как дроны противника летят дальше и точнее.
10: Проблема ясна и понятна. По крайней мере, на низовом уровне ее признают. Технологический рывок Украины произошел потому, что на узком участке были аккумулированы все доступные ресурсы. Получилось неплохо. На выходе у противника получилась жесточайшая конкуренция, в которой побеждают достойные изделия. Оборонные технологии Украины основываются на гражданском обществе в широком смысле. Не военные заказали и привезли FPV-дроны на фронт. Это было предложение инициативных гражданских команд. Минимум бюрократии и максимум эффективности. Основная проблема российской армии – это связь. И когда мы слышим о том, что запреты и ограничения в области связи будут усиливаться, это означает только то, что это негативным образом отразится на армии. Невозможно иметь первоклассную армейскую связь, если на гражданке все запрещено и заблокировано. Это два разнонаправленных вектора. Либо мы блокируем, либо развиваем. Третьего варианта просто не дано.
9: Военкор Роман Сапаньков про Туапсе, Пермь и Орск.
11: Где-то удары впервые, где-то повторные прилеты. Все атаки с прицелом на нефтянку, кровь военной машины и всего тыла. Важны коренные изменения в распределении ресурсов, транспортировке, хранении. Меньше нефти в резервуарах, меньше потери. Быстрее логистика, тяжелее накрыть. Все это решается грамотным администрированием, адекватным текущей обстановке. Ручное управление в таких условиях – известная практика, и наша страна обладает здесь богатым опытом. Советский Союз во времена Великой Отечественной войны вполне успешно справлялся с задачами снабжения и переноса промышленности в заведомо более тяжелых условиях. При современном техническом уровне подобные методы могут стать еще более гибкими и эффективными. Поэтому переходить к их применению нужно уже вчера. Иначе мы обречены на постоянное повторение подобных ситуаций и постоянный рост ущерба.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
25: Это лунный регион. Президент призвал брать пример с Чечни. Стало известно, сколько граждан региона участвует в СВО. На встрече с Рамзаном Кадыровым Владимир Путин озвучил цифру. В боевых действиях на Украине участвует более 70 тысяч жителей республики.
7: Поблагодарить вас, всех чеченцев, всех, кто проживает в республике, за огромную помощь в проведении специальной военной операции. Ребята у вас сражаются мужественно, героически, и они настоящие воины, мы это хорошо знаем, борются за Россию и за свою малую, любимую всеми чеченцами родину, за Чечню. Делают это достойно, действительно, свыше 71 тысячи человек принимают участие в специальной военной операции. И из них почти свыше 20 тысяч – это добровольцы.
25: Однако эта статистика тут же вызвала немалый общественный резонанс. Если добровольцев из этого числа всего 20 тысяч, то кто остальные 50? В соцсетях пишут, что, мол, добровольно-принудительный формат в Чечне достиг государственного масштаба. О том, как формируются эти списки, рассуждает военный юрист Тимур Исаев.
13: Цифры, озвученные президентом, это попытка легализовать тотальную мобилизацию в отдельно взятом регионе. Мы понимаем, что 50 тысяч человек недобровольцев – это либо сотрудники силовых структур, либо те, кому просто не оставили выбора. В Чечне давно отработан механизм. Если ты не идешь на фронт, проблемы начинаются у всей твоей семьи. Это не пример патриотизма, а пример абсолютного контроля над населением, где человек – это просто цифра в отчете перед Москвой.
25: Ранее Рамзан Кадыров заявлял, что чеченские родители должны радоваться отправке сыновей на войну. Официальная статистика потерь в 500 человек выглядит неправдоподобно на фоне 70-тысячной группировки из Чечни, говорит аналитик в сфере безопасности Олег Воробьев.
14: На сегодняшний день известны около 500 погибших чеченцев, но реальные цифры могут быть в разы выше. Самое примечательное, среди погибших нет ни одного представителя семьи Кадырова или его ближайшего окружения. Радоваться смерти предлагают обычным сельским парням, пока элита республики остается в тени или на безопасном расстоянии от передовой. Это создает серьезное внутреннее напряжение, которое пока сдерживается только личной преданностью Кадырова Кремлю.
25: Журналист Валентина Строгая считает, что встреча президента с главой Чечни организована для того, чтобы показать всем регионам, сколько мужчин нужно отправлять на фронт.
15: Ставя Чечню в пример, Путин фактически дает сигнал другим губернаторам. Смотрите, как надо работать с населением. Это намек на то, что мягкая мобилизация, мол, заканчивается. Но то, что работает в Чечне под жестким давлением, может вызвать взрыв в других областях. Пока Кадыров портует десятках тысяч бойцов, Урал и Сибирь видят в этом не пример для подражания, а угрозу. 2026 год показывает, власть делает ставку на силу, забывая, что у любого давления есть предел.
25: По словам журналистов, пока президент хвалит показатели республики, в самой Чечне продолжается тихая трагедия семей, чьих сыновей отправили за 10 тысяч километров воевать без их на то согласия. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
25: Трамп заявил, что Украина потерпела военное поражение, но это не точно. Вот что об этом пишет военкор канал «Старшая Д».
10: Он сначала заявил, что Украина потерпела военное поражение. Потом, что Иран потерпел. Скорее всего, ошибся и оговорился. Он уже мирил Азербайджан и Албанию, все помнят. Но даже оговорка Трампа про военное поражение Украины благостно действует на уши некоторых наших граждан. Спешу огорчить. К огромному сожалению, до военного поражения Украины еще далеко. Наш противник силен, жесток и опасен. Он креативно подходит к организации боевых действий и сдаваться не собирается. Что бы там ни болтал победивший всех Донни. Учитывая то, что основу огневого поражения у нашего врага составляют дроны, а спонсоры хохла не жалеют денег, то нам надо собрать все силы, не слушать сладкие речи старого Донни. Кстати, совсем недавно Трамп утверждал диаметрально противоположное и рассказывал, что близки к поражению именно мы. Не исключено, что когда начнется период лунарного Трампа, он вновь вернется к данной точке зрения.
9: Военкор, канал «Синяя Z Борода» о том, как все вокруг готовятся к большой войне.
10: Азербайджан под боком у нас. Начинает совместное с Украиной производство антидроновых систем. FPV-дронов и морских БЭК. Южный упор Британии на наш Северный Кавказ через Армению. Норвегия, Дания и Швеция совместно с Украиной с июня этого года начинает производство систем противовоздушной обороны и техники для ведения боевых действий в Арктике и Северной Атлантике вдоль границ с нами. Польша и Финляндия готовятся получить ядерное оружие. Германия полностью переоборудует Бундесвер. Все это за рамками НАТО, под патронажем Британии и Франции. Нам еще предстоит повоевать, причем сразу на нескольких направлениях и как бы не одновременно. Мясорубка будет знатная. А мы еще из предыдущей не выбрались.
9: Руководитель «Справедливой России» Миронов заявил, что предприятия сами должны защищать себя от атак беспилотников. Вот как это комментирует военкор-канал «Старше Эды».
10: Отличное предложение. Тем более можно развить мысль дальше. Предприятия сами себя защищают от атак, превращая свою охрану в военизированную структуру, закупая пулеметы и зенитную артиллерию. Закупают дроны и взрывчатые средства, входят во взаимодействие с другими дружинами, налаживая связь и устанавливая общее командование. В общем, делают все то, что должна делать армия. Учитывая управленческие компетенции руководства, работать все будет на 5 с плюсом. Конечно же. Господин Миронов только не ответил на вопрос, а зачем тогда вооруженным предприятиям армия? По сути, на них можно в дальнейшем возложить задачу по созданию зоны безопасности в приграничных регионах. Wildberries пусть создаст дружину и отправит ее на Сумы. Противник будет только наращивать удары по нашим регионам. Защита неба от дронов, а в скором времени и ракет, становится приоритетной задачей в области обороны. Потому и надо подходить к ней с умом, а не бросаться лозунгами.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
12: Обозреватель Дмитрий Дризе о попытке чиновников запретить популярную детскую книгу Григория Остера.
16: Согласно сообщению пресс-службы компании Wildberries, продажи книг Григория Остера за последние дни выросли почти на 500% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала месяца апреля рост составил 220%. Наибольшим спросом пользуется центральное произведение детского писателя «Вредные советы» в различных изданиях. Для справки, печатать их начали в далеком 1983 году, то есть еще во времена СССР, когда официально действовал Институт государственной цензуры. И вот по прошествии более чем 40 лет Советский Союз успел распасться, наступил новый 21 век, книгой заинтересовались следственные органы Российской Федерации. Произошло это после доклада Марии Бутиной на заседании Координационного совета по защите детей. Депутат, в частности, усмотрела в творчестве Остера разрушение нравственного фундамента ребенка под видом юмора и воспитания. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин лично поручил провести соответствующую проверку. Ее результаты на данный момент неизвестны. Однако, судя по сложившейся практике, с высокой долей вероятности, указанные выше разрушительные тенденции нравственного фундамента под видом юмора будут выявлены. Что произойдет дальше, догадаться также нетрудно. Судьба вредных советов, несмотря на всеобщую любовь и популярность, вполне может оказаться незавидной. Впрочем, сказать хочется не об этом. Похоже, в российском бизнесе намечается интересная тенденция. Или, точнее сказать, возникает очень простой, незатейливый способ кратного ускорения продаж. Достаточно шепнуть клиенту «бери, пока не запретили», и результат налицо, без особых усилий. Запретный плод сладок, от покупателей не будет отбоя. Поле для деятельности выглядит бескрайним. Дело в том, что сейчас такое время, что под проверку может попасть абсолютно любое произведение. Будь то книга, фильм, музыка, исполнитель, список выглядит бесконечным. Однако все-таки интересно, как с годами меняется восприятие. Вредный совет – это как бы от противного. Мол, сделай плохо, и ты поймешь, что не прав, и станешь хорошим. Цензоры в СССР, отдел пропаганды ЦК КПСС и другие тогдашние органы контроля посчитали, что здесь больше шутки. И да, это вполне нормальное воспитание. Сейчас, как получается, нужно воспринимать все буквально, без лишних рассуждений о двойном смысле. Видимо, и стандарты юмористической деятельности придется также пересмотреть в ближайшей перспективе, чтобы не было соблазна фундаменты разрушать.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
17: Всем привет, в эфире «Разбор дня». Утро 1 мая 2026 года. Туапсе. Воздух просто гудит от эха мощной ночной атаки.
18: И над городом поднимается такое, знаешь, тяжелое оранжевое зарево.
17: Да, именно. А вместо утренней росы на лобовом стекле машин слой черной, липкой и маслянистой субстанции толщиной в пару миллиметров.
18: Звучит как кадры из какой-то антиутопии, честно говоря.
17: Абсолютно. Но это реальность города, который оказался в самом эпицентре экологической катастрофы. И это зарево не просто, ну, визуальный эффект ночного неба.
18: Оно сработало как эдакий триггер огромного механизма разрушения. То есть локальный инцидент на промышленном объекте мгновенно запустил цепную реакцию,
17: которая просто стерла границы и превратила населенный пункт в зону бедствия, уже регионального масштаба.
18: Слушай, чтобы по-настоящему осознать, как целый город дошел до жизни, скажем так, под черным дождем, нужно детально разобрать физику того, что произошло.
17: Согласен, причем ситуация накалялась постепенно. Майские события не возникли из ниоткуда. Весь апрель был похож на такую тревожную репетицию.
18: Там же были инциденты 16, 20 и 28 апреля, верно? Инфраструктура завода уже подвергалась ударам.
17: Да, подвергалась, но тогда система еще сохраняла какой-то запас прочности. Дым от горящих нефтепродуктов просто уходил в верхние слои атмосферы.
18: Ну, рассеивался ветрами, и люди в жилых кварталах хотя бы не задыхались. Экологический баланс балансировал на грани, но как-то выдерживал.
17: А вот в ночь на 1 мая этот баланс рухнул. Произошло прямое попадание в самую уязвимую точку. Это центральная секция резервуарного парка. Там находились мазут и гудрон. Вспыхнули сразу три гигантских резервуара, каждый объемом по 5000 кубометров.
18: 5000 – это же огромный объем.
17: Огромный. Площадь сплошного пламени перевалила за 2500 квадратных метров.
18: Жесть. Это уже не просто пожар, это какой-то искусственный вулкан. Мазут же горит совершенно иначе. Он выделяет просто колоссальное количество плотной сажи.
17: И температура в эпицентре невообразимая. Больше 1200 градусов. Обычная вода при таких температурах вообще бесполезна.
18: Она, наверное, просто испаряется, даже не долетая до открытого пламени.
17: Именно так. Открытый огонь пытались сбить долгих 14 часов подряд. 14 часов.
18: С ума сойти.
17: И даже когда формально отчитались о ликвидации, резервуары продолжали тлеть еще двое суток. Они коптили небо и выбрасывали гигантские объемы токсичных продуктов горения.
18: Но подожди, у меня тут возникает вопрос. Географический парадокс. Туапсе – прибрежный город. Морской бриз, циркуляция воздуха. Разве этот гигантский столб черного дыма не должно было просто унести в море?
17: По логике – да. На равнине ровно так бы и произошло. Но география сыграла очень злую шутку. Рельеф местности стал настоящей ловушкой.
18: Горы?
17: Да. Город плотно зажат в узкой долине между отрогами главного Кавказского хребта. Высота этих гор достигает тысячи метров. Они образуют такую, знаешь, идеальную каменную чашу вокруг жилых районов.
18: А, то есть дым просто оказался заперт в этой воронке.
17: Хуже того, сработал эффект температурной инверсии. Раскаленный воздух от пожара пошел вверх, но столкнулся с холодными ночными слоями атмосферы.
18: И возникла невидимая температурная стена.
17: Совершенно верно. Слой густого смога поднялся метров на 400, уперся в эту преграду, ударился о горы и начал оседать прямо на крыши домов, на школы, на улицы.
18: Как будто город накрыло глубоко.

0: тяжелые металлы.
1: Ага.
0: Весь этот токсичный коктейль взлетал на высоту до 500 метров.
1: А там уже другие температуры, резкое охлаждение.
0: Точно. Началась стремительная конденсация. Мельчайшие частицы мазута остывали, слипались друг с другом, вбирали в себя сажу и становились тяжелыми. Гравитация брала свое, и эта масса летела вниз.
1: Вот так и пошел этот черный дождь.
0: Да. Машины за ночь покрывались панцирем из черной жижи толщиной в 2-3 миллиметра.
1: Ну, грязные машины можно отмыть. Настоящий вопрос в том, какова химия этого процесса, насколько вообще ядовит такой осадок.
0: Химический профиль катастрофичен. Концентрация бензопирена взлетела до значений, которые превышают норму в 30-40 раз.
1: 30-40 раз. Важно подчеркнуть, что бензопирен – это канцероген первого класса опасности. Он напрямую разрушает клетки.
0: Плюс ко всему, в воздухе оказались гигантские объемы оксидов серы и азота. Химия атмосферы сработала неумолимо. Эти газы соединились с водяным паром и образовали серную и азотную кислоту.
1: То есть на город обрушились классические кислотные дожди.
0: Уровень pH рухнул до показателя 3,8.
1: Такая кислотность смертельна для любой зелени. Это же сравнимо с тем, чтобы поливать деревья раствором аккумуляторного электролита.
0: Результат стал виден за считанные часы. Всего через 48 часов свежая весенняя листва в городе буквально сгорела от химических ожогов.
1: За двое суток?
0: Да. Деревья почернели, листья скрутились и опали. Агрономы фиксировали полное уничтожение газонов и гибель посевов на участках.
1: Слушай, если кислота за двое суток сожгла деревья, становится просто страшно от мысли, что происходило с легкими людей на улицах. Человек же не может перестать дышать.
0: Медицинская статистика отреагировала мгновенным всплеском. Количество обращений в больницы выросло в 8-10 раз.
1: На что в основном жаловались?
0: Мучительная резь в глазах, невыносимое жжение в носоглотке, многие откашливали густую серую мокроту.
1: Ужас. И, как обычно, самый жестокий удар принимают на себя дети. Детский организм дышит чаще, метаболизм быстрее, а дыхательные пути крошечные.
0: Педиатрические отделения просто захлебнулись от количества пациентов с обструктивными бронхитами, а ситуацию еще усугублял акролеин – крайне токсичный продукт горения.
1: У аллергиков он, наверное, вызывал тяжелейшие реакции.
0: Вплоть до анафилактического шока, требующего экстренной реанимации.
1: Острые приступы кашля – это ужасающая картина. Но острая фаза проходит, симптомы снимаются капельницами. Скрытая катастрофа заключается в другом.
0: В долгосрочных последствиях.
1: Именно. Тяжелые металлы и канцерогены никуда не исчезают. Они оседают в тканях и запускают процессы, которые проявятся лишь спустя годы.
0: Это главная угроза бензопирена. Он метаболизируется внутри клетки и образует невероятно прочные связи с молекулами ДНК. Запускает механизм злокачественного перерождения.
1: Возникает вопрос времени. Когда эта бомба замедленного действия сработает?
0: Латентный период развития онкологии в таких условиях от 5 до 10 лет. По четким прогностическим моделям, к 2031 или 2036 году ожидается рост заболеваемости раком легких в регионе на 15-20%.
1: Да. Более того, эти яды же выпали на землю.
0: Да. Ванадий, никель. Остатки нефтепродуктов начали проникать в почву.
1: А с первыми дождями вся эта таблица Менделеева смывается в грунтовые воды. Каждый частный колодец в окрестностях становится потенциальным источником отравления.
0: Отравленная земля – это тяжелейший урон. Но самый сокрушительный удар принял на себя главный ресурс региона – акватория Черного моря.
1: Первое масштабное загрязнение там было еще в апреле, если я правильно помню.
0: Да, тогда в море попали тысячи квадратных метров чистых нефтепродуктов. Но парадокс в том, что химия, которой тушили майский пожар, оказалась страшнее самого мазута.
1: Ну да, чтобы сбить температуру в 1200 градусов, простой водой не обойдешься. Там нужны сотни тонн специальной пены.
0: И куда вся эта масса делась после тушения? Она смешалась с ливневыми стоками и бурной рекой хлынула прямо в море.
1: А эта пена ведь на основе поверхностно-активных веществ.
0: По сути, она сработала как исполинская порция самого агрессивного моющего средства.
1: Для морской экосистемы это моментальная смерть. На поверхности воды есть тончайший липидный слой. Через него идет газообмен.
0: А пена просто разрушила поверхностное натяжение и растворила этот слой без следа. Газообмен остановился.
1: Получается, то, что спасло город от выгорания, буквально задушило море.
2: Произошел массовый мор фито и зоопланктона. И это весной, в самый пик

0: нереста, хамсы, ставриды, султанки. Целое поколение мальков в радиусе 15-20 километров осталось без еды.
1: Пищевая цепочка рухнула, но подожди, существуют же боновые заграждения, плавучие барьеры, их всегда оперативно разворачивают. Почему они не сработали?
0: Их выставили, но море — это не бассейн. Сложная роза ветров и сильные течения свели эффективность барьеров к минимуму. Удержать массу не вышло.
1: И нефть пошла на пляже.
0: Начался мазутный прибой. На берег выбрасывало сгустки застывшего тяжелого нефтепродукта диаметром до полуметра. Пляжи Небуга, Ольгинки, Джубги покрылись сплошным черным ковром.
1: Представляю объемы работы. Очистить многокилометровые пляжи от вязкой нефти – колоссальный труд.
0: Была организована круглосуточная уборка. Только за первую неделю мая вывезли 3000 кубометров загрязненного грунта. Это больше сотни самосвалов.
1: Угу.
0: Но процесс превратился в сизифов труд. Люди очищали берег днем, а ночной прилив приносил из моря новую порцию мазота.
1: И все это прямо накануне майских праздников. Это же означает моментальную финансовую смерть для всего побережья.
0: Майские праздники принесли 70% отмен бронирований.
1: А прогноз на лето?
0: 10-12 миллиардов. Для муниципалитета это дыра в бюджете, массовая потеря рабочих мест.
1: Но здесь можно поспорить. Люди ведь планируют отпуски заранее. Если один город закрыт, туристический поток просто перераспределится дальше по побережью. В Геленджик, например. Локальный бизнес пострадает, но в целом экономика выстоит.
0: Этот сценарий казался логичным, пока не появились спутниковые снимки. Нефтяная пленка не осталась в одной бухте. Под действием течений она растянулась на 40 километров, прямо в сторону Геленджика. Вся туристическая инфраструктура региона оказалась под угрозой.
1: Да, то есть переезд бы не спас. А кроме физического загрязнения, есть же еще репутационный урон.
0: Туапсе моментально получил стигму промышленного гетто. Очистить пляж можно за сезон каторжной работы. А как очистить репутацию? На восстановление имиджа уйдут годы.
1: И вот на фоне этого тотального экологического и экономического кризиса реакция официальных инстанций спровоцировала отдельный социальный кризис – кризис доверия.
0: Политика информирования вызывала шок. Пока люди задыхались на улицах, официальные сводки изо дня в день монотонно сообщали лишь о, цитирую, «незначительном превышении норм».
1: Как такое возможно?
0: Проблема в методологии. Замеры проводились далеко от эпицентра и искали в основном бензол. А вот диоксид серы, газ, вызывающий резь в глазах, игнорировался.
1: При этом независимые экологи били тревогу, фиксируя превышение диоксида серы в 15-20 раз. В чем вообще логика такого замалчивания?
0: Видимо, минимизация ущерба на бумаге.
1: Но если человек видит на улице черную от мазута собаку, мертвую рыбу на берегу и сам харкает серой мокротой, заявления о безопасности только рождают панику.
0: Хуже того, этот информационный вакуум лишил людей возможности защитить себя. Если бы масштаб признали в первые часы, можно было бы эвакуировать беременных астматиков.
1: А вместо этого родители продолжали отпускать детей играть на покрытых сажей улицах. Доверие к любым официальным институтам было разрушено полностью. Подводя итог, становится ясно, как локальный пожар вскрыл системные уязвимости на всех уровнях, от географической ловушки до паралича системы информирования.
2: По прогнозам, природной среде региона потребуется от 15 до 20 лет на самоочищение от тяжелых металлов.
1: Экосистема будет восстанавливаться мучительно долго. Но возникает куда более сложный вопрос. Химический яд со временем вымывается дождями. А сколько времени потребуется социальной экосистеме, чтобы очиститься от последствий разрушенной экономики?
2: Отличный вопрос для размышления. Химический яд вымывается, а вот информационный вакуум оставляет гораздо более глубокие шрамы.
1: Согласна.
2: Берегите себя, думайте критически и до встречи в следующем разборе.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Очевидное. Невероятное. На радио Лента.
4: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет. Это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Визит транзитом. Новый посол России в Польше по дороге на работу в Варшаву заехал к губернатору Калининградской области. Какие вопросы обсуждались на фоне военной активности на польской границе? Стена смерти. Орнитологи предупреждают о гибели сотен тысяч птиц в случае строительства высотной гостиницы на Куршской косе. Удастся ли остановить скандальную застройку? Сплошная антисанитария. В Балтийске популярный магазин торговал рыбой, приготовленной в гараже. Сколько еще в регионе таких подпольных цехов? Итак, губернатор Алексей Беспрозванных встретился с новым послом России в Польше Георгием Михно. Дипломат впервые посетил Калининградскую область в новой должности и сделал это прямо по пути на новое место работы. Во время встречи стороны обсудили взаимодействие Калининградской области с Польшей в текущих внешнеполитических условиях, в частности, вопросы безопасности. Обеспокоиться есть о чем. В рамках масштабной программы «Восточный щит» Польша ведет планомерное усиление границы с Калининградской областью. Наращиваются как физические укрепления, так и ударный потенциал. И здесь речь о так называемой «янтарной польской дивизии», которая формируется вблизи эксклава и в которую вошли, по имеющимся данным, около 300 бронемашин, включая южнокорейские и американские танки. Особое внимание вызывает и факт развертывания в 50 километрах от границы отдельного разведывательного батальона. Это подразделение оснащено современными средствами наблюдения, бронетехникой и, как говорят эксперты, выполняет роль глаз и ушей НАТО в регионе. К тому же для оперативной переброски этих сил в случае угрозы Варшава завершила строительство новых дорог к границе. Усиление польской группировки создает ряд критических вызовов для эксклава, считает глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
6: Концентрация бронетанковых соединений вблизи Сувалкского коридора и закрытие 10 наземных погранпереходов фактически блокируют для Калининграда наземную логистику. Во-вторых, высокая плотность разведывательных средств и систем ПВО в приграничной зоне позволяет Польше и НАТО мониторить работу портов Балтийска и Калининграда, а также контролировать воздушное пространство над ключевыми ТЭЦ региона. Польша рассматривает Калининград как источник гибридных угроз и как проблемного соседа. Этим Варшава оправдывает наращивание своих ударных сил и ограничение трансграничного движения.
5: Напомню, официальный представитель МИДа Александр Грушко на днях заявил, что в НАТО отрабатываются сценарии морской и сухопутной блокады Калининградской области. При этом российские власти подчеркивают, что любые действия, угрожающие безопасности эксклава, повлекут максимально жесткий ответ. На фоне всех этих событий спрос на квартиры у моря в курортных городах области упал в марте сразу на треть. Сокращение интереса покупателей к такой недвижимости наблюдается именно там, где до сих пор он был наиболее высок. То есть в Калининградской области и в Крыму. Причем в эксклаве охлаждение особенно заметно – минус 33%, тогда как в Крыму продажи упали на 20%. Специалисты называют несколько причин. Среди них – перегрев рынка, слишком быстрый рост цен, падение доходов россиян, сохранение высоких ставок по ипотеке и вишенка на тортике – напряженность в Балтийском регионе. В результате лучшая динамика спроса на рынке недвижимости сейчас в более отдаленных от военной активности регионах – например, в Республике Алтай заметно вырос спрос и на квартиры в Минске. И в продолжение темы строительства и недвижимости следующая новость. 6 мая в поселке Рыбачий пройдут слушания по скандальной застройке Куршской косы. Кратко напомню суть вопроса.
7: На общественное слушание вынесем проект строительства 7-этажного отеля, новой яхтенной бухты и намыва территории в акватории Куршского залива. Данный проект вызвал резкую критику жителей, экологов и ученых. По их мнению, крупный остекленный комплекс может стать угрозой для мигрирующих птиц, путь которых проходит через Куршскую косу. Также вопросы вызывает создание искусственного участка земли и масштабные работы в акватории национального парка. Жители считают, что под видом благоустройства продвигается коммерческая застройка уникальной природной зоны.
5: В свою очередь, директор биостанции «Рыбачий» Андрей Мухин заявил, что данные о том, что проект строительства масштабного туристического комплекса не нанесет ущерба экологии Куршской косы и не окажет влияния на популяции птиц, являются исключительно точкой зрения застройщика. «Птицы будут массово погибать, ударяясь о стену высотной гостиницы», — объяснил орнитолог.
8: То, что прилетает в год, мы знаем по очень грубым оценкам, но в среднем где-то там порядка 10 миллионов прилетает над косой за год. Но если у них на пути поставить стеклянную стену, они будут биться. Будут лететь и биться, и это будет происходить по нескольку раз в год. И пока это будет стоять, они будут лететь и биться. Никакого другого варианта здесь невозможно. Птицы не полетят никаким другим путем. Они будут лететь и массово убирать об эту стену.
5: Также, по мнению Андрея Мухина, строительством гостиничного комплекса на территории национального парка должны заинтересоваться правоохранители, а заодно выяснить, почему органы государственной власти так заинтересованы в реализации этого проекта. Кстати, обеспокоены жители Куршской косы не только масштабным строительством на косе, но и отсутствием высокоскоростного интернета. Его уже год с нетерпением ждут в поселках Лесной, Рыбачий и Морское. ПАО «Ростелеком» собрало заявление на подключение, но дальше этого дело не пошло, работы не ведутся. На задержку люди пошли жаловаться на официальную страницу губернатора ВКонтакте. В комментариях представитель Минцифры ответил, что три поселка действительно входят в список тех, где за счет бюджетной субсидии должны провести волоконно-оптические линии связи. Сейчас проводятся конкурсные процедуры. Мол, подключить Лесной, Рыбачий и Морское надеются до конца текущего года. В общем, история повторяется. Год назад жители Куршской косы уже задавали губернатору этот вопрос. Тогда им тоже обещали решить проблему с высокоскоростным интернетом до конца года, сетуют люди.
9: Уже надоело слушать эти обещания. Сколько можно завтраками кормить? Говорят, что интернет появится, если на это будут выделены деньги из областного бюджета. Походу, никто ничего выделять не собирается. У нас на косе высокоскоростной интернет есть лишь в нескольких домах. В других или вообще нет возможности подключения, или доступно только соединение по телефонной линии с низкой скоростью. В то время как оптоволоконное соединение дает приличную скорость за цену почти в два раза ниже.
5: И в завершение о хлебе насущном, точнее о рыбе, которая продается в регионе. И здесь история даже не о заоблачных ценах, а о качестве продукта. В Балтийске пресекли деятельность подпольного цеха по переработке рыбы.
10: По информации Россельхознадзора, в одном из местных гаражей рыбную продукцию готовили, хранили, а после продавали в магазине. Проверка установила жуткие вещи. Во-первых, сырье было неизвестного происхождения. У рыбы не было ни маркировки, ни ветеринарных документов. Во-вторых, готовая продукция не проходила обязательную проверку безопасности. Все производилось в жутких антисанитарных условиях. Потом готовые изделия попадали в легальную точку сбыта, в магазин «Капитан». В целом, в гараже «Балтийска» изъяли около 1200 килограммов рыбы и рыбной продукции. Общая стоимость партии оценивается примерно в 1 000 000 рублей.
5: Лишь бы антисанитарная рыбка из Балтийска не попала на фиштиваль в Зеленоградск, иначе последствия могут быть непредсказуемыми, учитывая массу желающих побывать в эти дни на гастрономическом фестивале морской кухни под открытым небом. Кстати, фиштиваль радует гостей вкусностями 4 дня по 3 мая. Самое время рвануть за рыбным шашлычком в Зеленоградск, особенно когда шашлыки под запретом даже на своей даче. Инспекторы бдят, а штрафы кусаются, так что шампуры и мангалы под замок до 31 мая, когда должен наконец закончиться особый противопожарный режим. На этом пока все. Больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
11: Жители Балтийска не могут отойти от шока. 1170 килограммов рыбы из гаража. Не с завода, не с лицензированного производства. Из обычного гаража в Балтийске. И все это прямо на прилавок магазина «Капитан» на улице Егорова, где вы, возможно, покупали рыбу вчера или позавчера. Свежее, говорите, из проверенного источника? Давайте по фактам. Россельхознадзор совместно с ФСБ накрыли подпольный цех, оформленный на некоего ИП Гладнева, почти на 1 000 000 рублей. Рыба без единого документа, без ветеринарной экспертизы, без какого-либо контроля качества производилась и хранилась в условиях полной антисанитарии. В гараже. Просто в гараже. Там, где обычно стоит машина и лежат банки с маслом. Вот там вам и делали рыбу, которую вынесли домой и клали на стол своей семье. Теперь внимание, потому что дальше еще интереснее. Это не единичный случай. Март 2026 года. Поселок Взморье. Там работал ИП Артюхов. Коптил рыбу, знаете, в каких условиях? Вокруг цеха бегали собаки и кошки. Животные прямо у открытой рыбы. Итог. 9 тонн немаркированной продукции на 3 миллиона рублей. 9 тонн. Это не килограммы, это тонны. И все это время Артюхов спокойно работал. Никто не приходил, никто не проверял, никто ничего не видел. Или вот еще один шедевр. Индивидуальный предприниматель под вывеской «Кистол» торговал рыбой после того, как был исключен из реестра в 2023 году. То есть нелегально. И что? Россельхознадзор предостерег не покупать эту продукцию. Предостерег. Вывеска висит, бизнес идет, рыба продается. А вам говорят, ну, мы ж предостерегли. Спите спокойно, граждане. Или еще один случай. Продукты питания «Комбинат», крупный производитель. И там тоже выявлены нарушения. Хотя по размеру предприятия, казалось бы, должен быть порядок. Но нет. В марте в Светлогорске уничтожили 38 килограммов деликатесов. Уничтожили, потому что есть это было нельзя. Просто опасно для жизни. Вот и вся история про деликатесы на калининградских прилавках, за которые вы платите честно заработанные деньги. Теперь главный вопрос. Кто крышевал этот адский цех в Балтийске? Гаражный цех на 1170 килограммов рыбы не работает тайно. Тем более целый год. Это мы с вами понимаем. Сырье откуда-то регулярно привозят. Продукцию развозят по городу. Магазин принимает товар без документов и без вопросов. Все это на глазах у города. И ни одного протокола, ни одной проверки. Просто магия, правда? Нет, не магия. Это схема. Типичная схема для малых городов. Выглядит она приблизительно так. Местный участковый или инспектор получает благодарность. Санэпид и ветеринары смотрят в другую сторону. Браконьеры с Балтики делят процент. И так бизнес может работать и работает годами. Я уверен, что Гладнев в этой цепочке не главный. Он звено, исполнитель. Настоящие организаторы сидят глубже, либо в администрации Балтийска, либо среди рыбаков-поставщиков. Это подтверждает то, что привлекли ФСБ, и они копают цепочку. Это уже не Россельхознадзор, который предостерегает. Это другой уровень. Так что ждем продолжения. И очень надеемся, что хотя бы на этот раз результат будет.
12: А пока, сколько еще таких бизнесменов работает прямо сейчас? В Балтийске, в Светлогорске, в Гурьевске. Пока мы с вами разговариваем, где-то в гараже разделывают рыбу без документов. И завтра она окажется на прилавке. И вы ее купите, потому что не знаете, что это яд. Будьте максимально осторожными. Смотрите на маркировку. На любой рыбной продукции обязан быть состав, дата производства, срок годности, данные производителя и ветеринарный штамп. Если нет хотя бы одного из этих пунктов, то кладите продукт обратно. Сразу. И обязательно сообщите работникам торговой точки, что лежит у них на прилавках. Кроме этого, избегайте рыбу с рук и из подозрительных точек. Да, там может быть дешевле. Но! Рынки без холодильников, маленькие магазины без документов на стенде, домашнее копчение – все это красные флаги. Экономия в 100 рублей обойдется вам намного дороже. Просто поверьте, оно того не стоит. Если вы уже купили подозрительный товар, не выбрасывайте. Сохраните чек, упаковку, сфотографируйте, что там внутри. И подайте жалобу в Россельхознадзор по Калининградской области. Это можно сделать через их сайт. Займет это всего пару минут, а вы, возможно, спасете кому-то здоровье. Каждое ваше обращение – это официальный документ, который чиновники уже не могут проигнорировать, как они игнорировали Гладнева и других таких же. И последнее, самое важное. Не думайте, что это где-то там и вас не касается. Подпольный цех снабжал конкретный магазин в конкретном городе. Артюхов кормил реальных людей рыбой из цеха, где бегали животные. Это не новости с другой страны. Это Калининградская область. Это ваши прилавки. И пока система работает именно так, на предостережение вместо реальных наказаний, гаражные цеха будут работать дальше. Берегите себя и услышимся в новом выпуске. Пока!
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Это шпионы. Специализированный провайдер пометил Messenger Max как шпионское приложение. Что это значит? Провайдер Cloudflare пометил домен госмессенджера Max как шпионское и вредоносное программное обеспечение. Когда именно это произошло, неизвестно. При этом на сайте Cloudflare указано, что у домена Max все еще есть TLS-сертификат. Это говорит о подлинности проекта. В пресс-службе мессенджера уже заявили, что классификация Cloudflare была вызвана неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам веб-аналитики сайта Max. При этом эксперты предупреждают, что главная опасность отечественного мессенджера в том, что его полностью контролирует государство. А значит, все фотографии и сообщения кто-то может посмотреть или прочитать, говорит эксперт в сфере IT Саркис Дорбенян.
14: Абсолютно точно, что вы не получите никакого аналога сигнала и даже телеграмма с его секрет-чатами. Да, это, скорее всего, будет сертифицированное ФСБ шифрование, от которых у них же есть ключик, никакого сквозного, да, так называемого end-to-end шифрования там не будет, так же, как не будет анонимности.
13: В МАКС россиян завлекают всеми возможными способами. Власти заявляют, что он безопасный и надежный. Также он внесен в белый список ресурсов, которые смогут работать при отключении интернета. На МАКС настоятельно рекомендуют перейти и всем чиновникам. На этот мессенджер также переведена коммуникация в ЖКХ и образовании. И все для того, чтобы увеличить его аудиторию. Однако многие россияне, в том числе чиновники, опасаются слежки и используют МАКС на отдельных устройствах. Глава телеканала Russia Today Маргарита Симоньян призвала тех, кто боится слежки, уезжать за границу.
15: Мы не будем переходить на МАКС, потому что его слушают. Я это слышала даже от людей, ну, правда, отставных, в погонах. Слушайте, это такой поразительный наивняк. У меня от родины секретов нет. Слушайте на здоровье. Потому что у кого от родины секреты есть, тому, пожалуйста, чемодан, вокзал Чичваркин.
13: Эксперты по кибербезопасности отмечают, что МАКС собирает аномально широкий спектр личных данных и записывает каждое действие пользователя. Мессенджер также передает данные третьим лицам и госорганам. Это прямо указано в политике конфиденциальности сервиса. При этом мессенджер МАКС поддерживают на самом высшем уровне. Ради него приняли специальный закон и его прорекламировал лично Владимир Путин. И все это на фоне ограничений WhatsApp и Telegram. Возможно, в Кремле надеются, что в случае их блокировки россияне массово пойдут в МАКС. Но эти надежды напрасны, считает директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
16: Если будет заблокирован WhatsApp, первым, кто станет бенефициаром этой блокировок, это будет, естественно, Telegram. Если заблокируют оба, вот, в любом, и в том, и в другом случае, будет больше продаж VPN-ов. Вот что я могу сказать.
13: Чиновники не останавливаются в своих попытках популяризовать МАКС. При этом более 80% жителей страны не хотят переходить на него в случае полной блокировки WhatsApp и Telegram. Доступ к этим мессенджерам в России уже ограничен. Ранее Роскомнадзор заявил, что делает это для противодействия преступникам. В Минцифры утверждали, что это сможет положительно повлиять на снижение числа мошеннических вызовов. При этом, по официальным данным Центробанка, большинство мошенников обманывают жертв при помощи звонков по сотовой связи и СМС в 3 раза чаще, чем в мессенджерах. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Криминальные новости.
17: Мужчина насмерть забил 3-летнюю падчерицу в Новосибирске. Он задержан. А жертвой изверга стала дочь его 29-летней сожительницы. Мужчина внезапно набросился на девочку и жестоко избил ее руками и ногами. Та потеряла сознание и была госпитализирована, но врачи не сумели спасти жизнь малышки, пишет канал 112. Подозреваемому предъявлено обвинение, он отправлен в СИЗО. Обвиняемого в убийстве 11-летней девочки на Кубани также отправили за решетку на 2 месяца. Ранее в Краснодарском крае задержали 31-летнего местного жителя по обвинению в убийстве школьницы в поселке Стрелка, сообщает Следком. Речь идет о дипломированном педагоге-психологе Александре Малиновском, который был главой отделения Союза казачьей молодежи Кубани в Темрюкском районе и помогал местной администрации с патриотическим воспитанием детей. СК уточнил, а мужчина встретил девочку на улице, посадил ее в свой автомобиль. Во время поездки между ними произошел конфликт. Мужчина ударил 11-летнюю девочку, а затем задушил. Тело сбросил в заросший овраг у водоема. После появления этой информации Союз казачьей молодежи Кубани начал удалять посты с упоминанием Малиновского со своей страницы ВКонтакте. Число заключенных в СИЗО сократилось более чем на четверть за время СВО. В прошлом году число обвиняемых и осужденных, содержащихся в следственных изоляторах, достигло исторического минимума – 80 тысяч человек. Сокращение их количества резко ускорилось с 2023 года. В 2024, когда обвиняемым разрешили подписывать контракт на стадии следствия, число заключенных в СИЗО упало сразу на 14 тысяч человек. Это самое большое снижение падение за весь период наблюдений. В 2025 году падение продолжилось. Показатель упал еще на 7500 человек. В итоге за 4 года спецоперации количество людей в СИЗО сократилось более чем на четверть. Количество заключенных в колониях тоже достигло исторического минимума, заявлял ранее председатель Верховного суда Владимир Давыдов, называя причиной гуманизацию законодательства. Точное количество преступников, которым за 4 года СВО удалось сократить себе срок или совсем избежать наказания через заключение контракта с Минобороны, неизвестно. Доступ к статистике о судимости закрыли, но цифры там должны быть ужасающие. Только в одной Томской области на войну до суда отпустили более 500 задержанных за преступление. Это в прошлом году. Российский турист задержан на Северном Кипре за нападение на полицейских. По местным законам ему грозит до 4 лет тюрьмы. По данным ШОД, предприниматель из Питера Александр попал за решетку в первый же день отдыха. Турист прилетел на Кипр и сразу пошел в ресторан. Там немного перебрал. Вышел, наткнулся на местных полицейских. Офицеры попросили россиянина проехать на освидетельствование в участок. Но Александр отказался дышать в алкотестер. А когда мужчину попытались силой увести в участок, он набросился на полицейских. Одного из них сначала душил, а потом сломал ему палец. Приехало подкрепление. Дебошира скрутили, отправили под арест на время расследования. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радио Лента. Прямая речь.
13: Политолог и военный технолог Алексей Чедаев о превосходстве Украины и о цене, которую платит Россия на СВО.
18: Важно понимать, что значит, вот, противник ни в чем нам не уступает. Что они такие же, как мы. Но в отличие от нас, еще и, вот, что называется, мало того, что усилены ресурсами и коллективным разумом, значит, да, многочисленных союзников своих. С другой стороны, ну, они часто быстрее и гибче. Да, вот те вопросы, которые мы решаем там, как бы, путем долгих согласований, пока как бы, вот, да, там, одни институции с другими институциями о чем-то договорятся, ну, вот яркий пример – это как раз та самая противодронная оборона. Они смело экспериментируют с формами, вводят частное ПВО. Возглавлять ПВО поставили, кстати, нашего брата Медийщика. Вообще общее ПВО. Вот. Но Медийщика такого, который умудрился создать одно из трех самых эффективных именно дроновых подразделений с их стороны, я имею в виду Павла Елизарова и Немезис. Во многих темах, вопросах, аспектах мы в положении догоняющих. И, ну, заканчивая свой вводный спич, я хочу сказать, что вот мы много говорим о цене победы, но сейчас мы платим цену не победы. Есть победа, есть поражение, а есть то состояние, в котором мы зависли с прошлого года. Это вот это состояние не победы. Когда вроде и идем вперед, но медленно и кроваво. Да, вроде и обновляемся, но медленно и недостаточно. Вроде и осваиваем всякие новые решения, там, технологии и так далее, но долго и позже, чем противник.
3: Главные новости дня.
19: Это настоящий ад. Туапсе затянуло густым черным дымом после нового удара дронов по местному НПЗ. Туапсе снова задыхается. В ночь на 1 мая дроны в четвертый раз за последние недели атаковали местный нефтеперерабатывающий завод и морской терминал. Несмотря на доклады Минобороны об успешно сбитых целях, один из резервуаров вспыхнул мгновенно. Город снова накрыло плотным черным дымом, а жителей предупреждают о нефтяном дожде, таком же, какой недавно прошел в Перми.
20: Утро не очень доброе. Мы опять горим. Только потушили. Снова ночью прилет.
19: Влиятельное международное агентство Bloomberg уже назвало это стратегией измора. Украина методично бьет по одним и тем же объектам, не давая им восстановиться. Туапсе, по сути, стал мишенью новой стратегии дроновых атак, говорит инженер-нефтяник Владимир Глебов.
21: Тактика многократных ударов – это приговор для завода. Как только пожарные тушат один резервуар, прилетает в соседний. В Туапсе единый комплекс с портом, и восстановить его под постоянным огнем технически невозможно. Нефтепереработка в России уже рухнула до минимума за 17 лет. Туапсинский НПЗ фактически выведен из игры. Теперь это не завод, а гигантский факел, который сжигает миллиарды экспортной выручки в прямом эфире.
19: В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации, а сводная группировка спасателей превысила 300 человек. Экономист Юлия Сафонова отмечает, что экология и туризм в регионе принесены в жертву СВО.
0: Туапсе – это не только бензин, это ворота на экспорт. Сейчас эти ворота заблокированы огнем. Посмотрите на цифры. Переработка нефти в стране упала на 12% за год. Это катастрофа для бюджета. Но для жителей города все проще и страшнее. Они живут в тумане из гари и мазута. Власти говорят, что угроз нет. Но когда 120 пожарных бьются с огнем на морском терминале, а сажа оседает на домах, люди понимают – безопасного юга больше не существует.
19: Пока в Перми и Туапсе считают убытки от нефтяных дождей, эксперты прогнозируют расширение географии атак. Обозреватель Денис Волков считает, что ПВО просто не поспевает за скоростью беспилотников.
1: В Туапсе пытаются строить заграждения, но дроны летят сверху. Мы видим классическую петлю, ущерб растет, доходы падают, а ресурсы на защиту размазаны по всей стране от Черного моря до Урала. Четвертый удар по одному и тому же месту – это демонстрация бессилия системы. Майские праздники начались не с салютов, а со взрывов топливных баков. Это и есть новая реальность российского экспорта.
19: На утро 1 мая пожар в порту Туапсе продолжают тушить. Ситуация в регионе остается критической, а экологические последствия разлива нефти в море еще только предстоит оценить. Нефтепереработка России продолжает сокращаться, а черный апрель плавно перетек в пламенное начало мая. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
22: Учим китайский вместе.
23: Китайский сказать: я заболел.
24: 我生病了.
23: Еще раз: я заболел по-китайски будет
24: 我生病了.
23: И третий раз:
24: 我生病了.
23: Учим китайский легко и весело.
25: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
26: Политолог Вадим Трухачев о том, что в странах СНГ антироссийские настроения сильнее, чем на Западе.
27: Если сравнить учебники по истории бывших республик СССР по уровню русофобии с учебниками в странах ЕС и НАТО, то получится следующая картина. Конечно, вне конкуренции Украина. Следом идут Азербайджан, Латвия, Эстония. Там России и русских только плохо. Строго отрицательный образ России с минимальными просветами также в Таджикистане и Узбекистане, тоже с Грузией, Молдавией, Литвой, Британией, Турцией, Японией и тем странам, которые ближе к нам, то есть с Польшей, Финляндией, Швецией, Хорватией. Сдержанно отрицательный образ союзных для России Казахстане, Киргизии и Армении, и не имеют ярко выраженной антироссийской заданности учебники в Беларуси, но интересно, что и пророссийской они тоже не имеют. Они нейтральные, как, например, в Италии, Словакии, Венгрии, Болгарии, Греции или Швейцарии. То есть общий вывод нам понятен. Отношение к России в южных странах СНГ ничуть не лучше, чем в наиболее антироссийских странах ЕС и НАТО. А в ряде случаев даже хуже. И основания считать их союзниками примерно такие же, как и в случае со странами Запада.
26: Исламовед, эксперт по деструктивному поведению Яна Амелина, призвала готовиться к новой, более опасной волне терактов.
28: После нападений на банки и актов агрессии в торговых центрах со стороны людей, которых вынуждают мошенники, в России может произойти еще одна волна терактов, но более серьезная. Да? На что дальше выведут людей? Не будут ли это нападения на детские сады, на школы, на людные остановки? После нескольких крупных петард, которые подожгли в ТЦ, мы можем предположить, что это будут коктейли Молотова или отравляющие вещества. И я изучала социальные сети и выяснила, что, например, рецепты коктейля Молотова из самодельных взрывных устройств есть в открытом доступе. Это абсолютно ненормальная ситуация. Я понимаю, что мы не можем исключить появление таких инструкций, но мы должны сделать так, чтобы в открытом доступе этого не было, потому что у нас многие люди интересуются разными деструктивными направлениями.
25: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
19: Нам чужого не надо. Правительство запретило возить в Россию Starlink и другие иностранные терминалы спутниковой связи.
1: Правительство ограничило ввоз средств приема и передачи сигнала от иностранных спутников, в том числе двойного назначения.
19: Z-сообщество в шоке. Еще недавно на всех федеральных каналах призывали россиян сбрасываться, кто сколько может, чтобы купить на фронт американские терминалы спутниковой связи Starlink. Тогда Z-блогеры жаловались, что без тарелок Илона Маска связь в окопах превращается в лотерею. Теперь за ввоз Starlink на территорию России можно и получить статью. Этот запрет больше похож на выстрел в ногу самому себе, говорит IT-обозреватель Максим Журавлев.
2: Запретить Starlink в 2026 году – это все равно, что запретить электричество, чтобы не ударило током. Российские аналоги существуют в основном на бумаге или в единичных экземплярах, а армия и бизнес уже плотно сидят на западных терминалах. Мы видим попытку создать цифровой купол, но на деле это приведет к тому, что волонтеры будут ввозить терминалы по серым схемам, рискуя головой, а связь на фронте станет еще дороже и дефицитнее.
19: В Минобороны поспешили успокоить военных и волонтеров и заявили, что американские терминалы армии не нужны. Мол, они вообще использовались только для введения противника в заблуждение. Военный эксперт Андрей Соколов скептически расценил такие оправдания.
4: Сказки о том, что Starlink использовали только для маскировки – это попытка сохранить лицо при плохой игре. Весь прошлый год мы видели сотни видео, где российские подразделения работают через терминалы SpaceX. Если сейчас их реально начнут изымать и запрещать ввоз, управление войсками на многих участках просто рухнет. Своей спутниковой группировки такого уровня у нас нет и не предвидится. Власти выбрали изоляцию вместо эффективности.
19: Тем временем Z-каналы бьют тревогу. Они уверены, что Starlink все равно работает над Россией, но только для украинских дронов.
5: В правительстве думают, что бумажкой можно остановить сигнал из космоса. Но сигнал остается, а вот возможность легально получать оборудование исчезает. Пока украинские дроны продолжают использовать спутниковую навигацию, российские волонтеры и связисты теперь объявлены чуть ли не контрабандистами. Мы видим эталонное импортозамещение. Своего не создали, а чужое запретили.
19: По состоянию на 1 мая постановление правительства уже вступило в силу, а значит, таможня уже начала охоту за терминалами Илона Маска. Как этот запрет повлияет на ситуацию на фронте, пока сказать не берется никто. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
25: Солдатская почта.
19: Билет в один конец. Солдаты с Покровского направления рассказали о жизни штурмовика. Пушечное мясо без права голоса. Покровское направление превратилось в конвейер смерти, где раненых бросают гнить заживо. Солдаты 186-го полка Валентин Полыненко и Дмитрий Федореев записали видеообращение, в котором обвинили командование в бездумном истреблении личного состава.
6: Я эфрейтор Федореев Дмитрий Анатольевич, 22.07.89 года рождения. Служу по контракту, который заставили подписать, продлить. После плена вернулся опять на службу. Не пройдя ВВК, меня перевели во вторую танку. Со второй танковой меня перевели 186-ю. Сказали, что это закреп. Дали боевое задание, которое было вообще невыполнимо. Нас пустили под миномет, под кассеты. Поселок Березово. В этом поселке находилось 6 человек. В окружении, практически в окружении. Наш командир Карасюк, который находился недалеко от позиций. Деревня Тимировка. Начал угрожать расправой, что если мы группой не двинемся через поле, которое 300 километров, и контролируется врагами. Там контролировалось градами, и птички летали. Много пацанов легло в этом поле. Баба-Яга раскидывал магнитки. Много пацанов лежат там посередине поля, возле кустов там.
19: О том, почему тактика мясных штурмов применяется на поле боя даже в 2026 году, говорит военный юрист Аркадий Беляев.
5: Это классика нынешнего фронтового беспредела. Мы слышим о раненых с гангреной, которым запрещают откат, и об угрозах обнуления за неподчинение. Командирам на местах плевать на людей, им нужен результат в докладе любой ценой. Тот факт, что Федореева вернули на фронт сразу после плена без всяких комиссий, это грубейшее нарушение закона. Но в зоне СВО законы подменены волей Карасюков. Солдаты для них не люди, а расходный материал с коротким сроком годности.
19: Истории штурмовиков подтверждают, современное наступление держится на страхе перед своими же заградотрядами. Аналитик в области психологии боевых действий Иван Грозов считает, что армия находится на грани морального истощения.
7: Когда солдат понимает, что командир не даст ему уйти даже с ранением, у него исчезает мотивация воевать. Полыненко и Федореев решились на огласку только потому, что терять им уже нечего. Они видели своих товарищей, брошенных в кустах посреди поля. Это рождает глубокую ненависть к офицерам. Такая система палочной дисциплины работает до поры до времени, но в итоге она ведет к массовому дезертирству или к тому, что стволы развернутся в другую сторону.
19: Ситуация на Покровском участке остается критической, а мясные волны продолжаются, несмотря на колоссальные потери. Журналист Ольга Майская отмечает, что молчание правоохранительных органов только развязывает руки полевым командирам. По ее словам, посередине полей под Покровском и не только лежат сотни тех, кто не смог откатиться без приказа. Это и есть истинная цена минимального продвижения на карте боевых действий. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
25: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
19: Это лунный регион. Президент призвал брать пример с Чечни. Стало известно, сколько граждан региона участвует в СВО. На встрече с Рамзаном Кадыровым Владимир Путин озвучил цифру. В боевых действиях на Украине участвует более 70 тысяч жителей республики.
8: Поблагодарить вас, всех чеченцев, всех, кто проживает в республике, за огромную помощь в проведении специальной военной операции. Ребята у вас сражаются мужественно, героически. И они настоящие воины, мы это хорошо знаем, борются за Россию и за свою малую, любимую всеми чеченцами родину, за Чечню. Делают это достойно. Действительно, свыше 71 тысячи человек принимают участие в специальной военной операции. И из них почти свыше 20 тысяч – это добровольцы.
19: Однако эта статистика тут же вызвала немалый общественный резонанс. Если добровольцев из этого числа всего 20 тысяч, то кто остальные 50? В соцсетях пишут, что, мол, добровольно-принудительный формат в Чечне достиг государственного масштаба. О том, как формируются эти списки, рассуждает военный юрист Тимур Исаев.
9: Цифры, озвученные президентом, это попытка легализовать тотальную мобилизацию в отдельно взятом регионе. Мы понимаем, что 50 тысяч человек недобровольцев – это либо сотрудники силовых структур, либо те, кому просто не оставили выбора. В Чечне давно отработан механизм. Если ты не идешь на фронт, проблемы начинаются у всей твоей семьи. Это не пример патриотизма, а пример абсолютного контроля над населением, где человек – это просто цифра в отчете перед Москвой.
19: Ранее Рамзан Кадыров заявлял, что чеченские родители должны радоваться отправке сыновей на войну. Официальная статистика потерь в 500 человек выглядит неправдоподобно на фоне 70-тысячной группировки из Чечни, говорит аналитик в сфере безопасности Олег Воробьев.
10: На сегодняшний день известны около 500 погибших чеченцев, но реальные цифры могут быть в разы выше. Самое примечательное, среди погибших нет ни одного представителя семьи Кадырова или его ближайшего окружения. Радоваться смерти предлагают обычным сельским парням, пока элита республики остается в тени или на безопасном расстоянии от передовой. Это создает серьезное внутреннее напряжение, которое пока сдерживается только личной преданностью Кадырова Кремлю.
19: Журналист Валентина Строгая считает, что встреча президента с главой Чечни организована для того, чтобы показать всем регионам, сколько мужчин нужно отправлять на фронт.
3: Ставя Чечню в пример, Путин фактически дает сигнал другим губернаторам. Смотрите, как надо работать с населением. Это намек на то, что мягкая мобилизация, мол, заканчивается. Но то, что работает в Чечне под жестким давлением, может вызвать взрыв в других областях. Пока Кадыров портует десятках тысяч бойцов, Урал и Сибирь видят в этом не пример для подражания, а угрозу. 2026 год показывает, власть делает ставку на силу, забывая, что у любого давления есть предел.
19: По словам журналистов, пока президент хвалит показатели республики, в самой Чечне продолжается тихая трагедия семей, чьих сыновей отправили за 10 тысяч километров воевать без их на то согласия. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
25: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Вот если просто на секунду представить себе гигантский нефтеперерабатывающий завод, ну, такой, знаешь, бесконечный лабиринт из труб, огромных резервуаров, башен всяких.
12: Угу. Штука, которая стоит сотни миллиардов рублей.
11: Абсолютно. И вот возникает такая картина маслом. Совет директоров какой-нибудь крупной корпорации сидит и на полном серьезе обсуждает покупку зенитных ракетных комплексов.
12: Обалдеть.
11: Да. Чтобы поставить их прямо между ректификационными колоннами.
12: Слушай, ну звучит реально как завязка для какого-то киберпанк-боевика. Частные армии и ракеты на заводах.
11: Вот. А на самом деле, если детально проанализировать ситуацию, это вполне реальная дискуссия, которая идет прямо сейчас. Крупный бизнес в России сталкивается с совершенно новой угрозой с воздуха, ну, с атаками беспилотников, и логично задается вопросом.
12: Ну да, бюджеты-то гигантские есть.
11: Да, типа, раз деньги есть, почему бы просто не купить систему ПВО и не закрыть небо над своими объектами самостоятельно?
12: Логика понятна. Капитализм же как нас приучил? Если есть проблема, просто залей ее деньгами. Выдели бюджет, найми подрядчика, и все решено.
11: Точно. Но наша задача сегодня разобрать эту идею по косточкам и понять, почему передача функций противовоздушной обороны в руки бизнеса – это просто катастрофический сценарий. Причем, знаешь, вообще со всех сторон.
12: Согласен. Там же, если копнуть, экономически, технически и юридически – это сплошной тупик.
11: Давай с юридической ловушки начнем. Это же самое базовое.
12: Давай. Потому что в законодательстве существует очень жесткая и фундаментальная монополия государства на контроль воздушного пространства.
11: Угу.
12: И на использование систем противовоздушной обороны. У частной компании, какой бы богатой она ни была, просто нет и не может быть легального права открывать огонь по целям в небе. Ну, логично. Воздушное пространство над городом – это же не частный двор завода.
11: Вот именно. И тут возникает очень показательный сценарий. Допустим, какая-нибудь частная охрана замечает дрон, ну, чудом как-то наводится на него и сбивает.
12: И радуется, наверное.
11: А вот и нет. Дрон теряет управление и падает прямо на соседний жилой квартал. Начинается пожар.
12: Жесть. И вот тут вступает в силу понятие государственного иммунитета.
11: Да, которого у бизнеса тупо нет.
12: Если действует регулярная армия в условиях конфликта, это регулируется особыми законами. Но если частная структура сбивает объект, и из-за этого страдает городская инфраструктура, или, не дай бог, гибнут люди...
11: То с точки зрения Уголовного кодекса это классифицируется как тяжкое преступление, вплоть до статьи о терроризме.
12: 100%. Ну хорошо, а если на минуту представить, что законы как-то чудесным образом переписали, разрешили им стрелять?
11: Тогда мы и тут же врезаемся во вторую стену – техническую слепоту.
0: О, да. Гражданские радары против военных дронов.
11: И именно. Мы же как привыкли думать. Радары в аэропортах легко видят любые самолеты. Все под контролем.
0: Ну да, диспетчеры же сидят, смотрят на экранчики.
11: Да, но фишка в том, что пассажирский лайнер — это такая гигантская алюминиевая труба. Металл отлично отражает радиоволны.
0: Угу.
11: А современные ударные беспилотники сделаны совсем из других материалов. Карбон, пластик, кевлар. Для обычного диспетчерского радара этот пластиковый дрон вообще не существует. Он прозрачный.
0: То есть, чтобы реально увидеть такой беспилотник, который летит низко, огибает рельеф, нужны специализированные военные радиолокационные станции. РЛС.
11: Да. И знаешь, сколько их нужно, чтобы закрыть все мертвые зоны вокруг одного стандартного нефтеперерабатывающего завода?
0: Ну, одну какую-нибудь мощную.
11: Нет, минимум 3-4 штуки. И главная проблема в том, что военные радары — это не товары из каталога в интернете.
0: Ну, их по безналу не купишь, да.
11: Они под строжайшим экспортным и государственным контролем. Их физически невозможно достать частнику.
0: Слушай, ну вот тут часто возникает такой контраргумент. Я много раз слышал эту мысль.
11: Какую?
0: Зачем вообще пытаться сбивать дроны физически? Стрелять там ракетами, радары ставить? Если можно просто воздействовать на электронику.
11: А ты про систему РЭБ?
0: Да, радиоэлектронная борьба. Ну, типа, поставить мощные глушилки, заглушить сигнал GPS, и беспилотник сам потеряется или сядет. Никаких взрывов, никаких осколков на жилые дома. Разве это не идеальный компромисс?
11: Звучит красиво, но на практике использование тяжелых систем РЭБ возле городов...

0: Бьет по всей гражданской инфраструктуре.
1: Да, и бьет абсолютно неизбирательно. Если врубить полноценный военный комплекс РЭП на заводе, в радиусе десятков километров ляжет вообще вся связь.
0: Жесть.
1: Пропадет навигация у скорых помощи, у пожарных. Но самое страшное – это влияние на гражданскую авиацию.
0: А, промзоны же часто строят рядом с аэропортами.
1: Вот именно. И неконтролируемая активация таких помех может просто ослепить навигационные приборы пассажирского лайнера, которые как раз заходят на посадку.
0: Кошмар. И тут же еще проблема системы «свой-чужой» всплывает.
1: О, да. Расскажи.
0: Ну, у военных же есть общая картина воздушной обстановки. Они видят транспондеры своей авиации, используют секретные криптографические ключи.
1: Да-да.
0: А у начальника смены какой-нибудь заводской охраны нет доступа к этим ключам. И в панике оператор частной глушилки может тупо навести ее на спасательный вертолет.
1: Или на военный.
0: Точно. Короче, активная электроника – это слишком опасно.
1: Окей. Если электроника грозит массовыми судами и падающими самолетами, то логично, что возникает другая идея – физическая защита.
0: Те самые знаменитые мангалы.
1: Да. Защитные металлические сетки. Ну вот смотри. Если завод стоит реально десятки миллиардов рублей, а потеря ключевой установки остановит все производство на год – то почему бы просто не взять пару миллиардов и не натянуть гигантскую стальную клетку вокруг всего оборудования? Кажется же логичным.
0: Кажется. Но тут инженеры опускают у нас с небес на землю, потому что проблема вообще не в деньгах.
1: А в чем?
0: В физике и аэродинамике. Вот давай возьмем этот самый НПЗ. Какой там самый уязвимый элемент? Ректификационная колонна.
1: Ну, это такая гигантская башня.
0: Да, башня. Высота 60, а иногда и 80 метров. Диаметр метров 5-8.
1: Ага.
0: И внутри этой трубы кипит процесс под давлением 40 атмосфер. И температура там под 400 градусов.
1: Слушай, ну это же...
0: И чтобы закрыть такую махину сеткой со всех сторон, нужно возвести стальные опоры высотой в 90 метров. Это, чтобы ты понимала, габариты высоковольтных линий электропередачи. Защита только одной такой колонны оценивается где-то от 38 до 70 миллионов рублей.
1: А на заводе их десятки.
0: 50-70 объектов легко. Итоговая смета улетает за 4-5 миллиардов.
1: Но слушай, если есть риск взрыва, миллиарды – это же не проблема для корпорации. Ну, надо строить, и все.
0: Да погоди ты состроить. Инженеры бьют тревогу не из-за сметы. Главная проблема в том, что сетка просто не спасает от детонации.
1: В смысле? Какой механизм? Дрон же врезается в сетку, а не в саму трубу. Он же до нее не долетает?
0: Да, он врезается в сетку. Но современный ударный дрон несет килограммы взрывчатки.
1: Угу.
0: Происходит мощнейший взрыв в паре метров от колонны. Сетка может и задержит крупные куски фюзеляжа, но ударная волна и раскаленные осколки, они же летят дальше.
1: А колонна под давлением 40 атмосфер?
0: Вот, они бьют по стенке. Любая вмятина, любой локальный перегрев стенки от осколков и внутреннее давление просто разрывает эту колонну изнутри.
1: Жесть. Мгновенная разгерметизация.
0: Выброс перегретых нефтепродуктов и просто колоссальный объемный взрыв. Сетка тут не поможет.
1: Слушай, я еще анализировала расчеты ветровой нагрузки, и они выглядят не менее пугающе.
0: Да, аэродинамика.
1: Эти же колонны изначально спроектированы так, чтобы стоять открытыми, чтобы ветер их просто обдувал.
0: Угу.
1: А если навесить вокруг 1000 квадратных метров стальных сеток, возникает эффект паруса.
0: Точно, парусность возрастает многократно.
1: И при сильном порыве ветра, при урагане, эту колонну может тупо вырвать из собственного бетонного фундамента.
0: Получается реально безвыходная ситуация с этой пассивной защитой. Она стоит миллиарды, превращает ремонт в кошмар, может рухнуть от ветра и вообще не защищает от ударной волны.
1: Да, тупик. И логика нас возвращает обратно к активной военной защите. Но теперь давай посмотрим на нее через призму экономики и кадрового голода.
0: Давай, потому что тут всплывают детали, о которых диванные стратегии вообще не думают.
1: Ну вот смотри, бизнес решает покупать активную защиту. Есть же какие-то дешевые ружья-антидроны? Они там миллиона полтора стоят?
0: Есть. Но специалисты говорят, что против современных угроз они абсолютно бесполезны.
1: Почему?
0: Потому что ружье подавляет канал управления. Это работает, когда оператор сидит с джойстиком и рулит дроном по камере.
1: Угу, в прямой видимости.
0: А современные ударные беспилотники, они же летят полностью автономно. По координатам, по инерциальным системам навигации.
1: То есть ему вообще не нужен сигнал от оператора?
0: Да. Ему нечего глушить. Чтобы такой дрон перехватить, нужна реально тяжелая артиллерия.
1: Полноценный

0: Нитные комплексы типа панциря?
1: Именно. А это уже 1,2–1,5 миллиарда рублей за штуку. И на один завод их нужно 2-3 единицы.
0: И даже если купить железо, это оказывается даже не половина проблемы.
1: Потому что главное узкое горлышко – это люди.
0: Да. Вот кто будет нажимать на кнопки? Комплекс ПВО должен работать 24/7. Значит, нужно минимум 4 смены. Нужен штат минимум из 56 профессиональных специалистов.
1: 56 человек на один объект.
0: Да. И тут фундаментальный провал. Гражданские вузы таких специалистов просто не выпускают. Ты не научишь студентов в гражданском политехе сбивать ракеты.
1: Ну да, там нет ни допусков секретных, ни тренажеров.
0: Значит, бизнесу придется развернуть у себя полноценную частную военную базу. И единственный способ найти людей
1: – это переманивать из действующих вооруженных сил.
0: Точно. Предлагать офицерам ПВО рыночные зарплаты, ну там 200-300 тысяч рублей.
1: Слушай, ну это же запустит просто разрушительный процесс. Армия обескровится, если офицеры начнут массово увольняться и уходить охранять нефтяную вышку.
0: Да, и военные заводы тоже не резиновые. Они работают по госзаказу. Никто армию в очереди не подвинет, чтобы частнику ракеты продать.
1: Короче, логистический и кадровый коллапс. Но если все-таки посчитать деньги, то картина становится еще мрачнее.
0: Если сложить амортизацию техники, зарплаты этим 56 специалистам, топливо, электричество. Только первый год работы ПВО на одном заводе обойдется от 820 миллионов до 1,2 миллиарда рублей.
1: И откуда корпорации возьмут этот лишний миллиард?
0: Ну, понятно откуда. Из кармана потребителя. И вот тут приводятся цифры. Для НПЗ содержание такой частной армии добавит около 4,5 копеек к себестоимости каждого литра бензина.
1: А для электростанции 7,5 копеек каждому киловатт-часу.
0: Слушай, ну вот я смотрю на эти цифры. 4,5 копейки за литр.
1: Угу.
0: Ну это же реально смешно. Ни один водитель на заправке даже не заметит разницы. Бензин и так постоянно то дорожает, то дешевеет. Зачем вообще из-за этого бить тревогу?
1: Вот. На первый взгляд это копейки, но экономисты объясняют, что смотреть только на ценник на заправке – это огромная ошибка.
0: А на что смотреть?
1: На макроэкономический эффект домино. И на инфляционную спираль. Смотри. Как это работает? Электростанция повышает тарифы на свет на те самые 10%, чтобы окупить свои ракеты.
0: Логично.
1: А НПЗ потребляет колоссальные объемы этого подорожавшего электричества.
0: А, то есть НПЗ повышает цену на бензин уже не на 4 копейки?
1: Да. Он закладывает туда дорогие киловатты. А дальше по цепочке – металлургический комбинат. Ему нужно подорожавшее электричество для печей и подорожавший бензин для грузовиков.
0: Себестоимость стали взлетает.
1: Да.
0: А эту дорогую сталь покупает машиностроительный завод, который делает трубы и насосы для того же самого НПЗ.
1: Круг замкнулся.
0: И инфляция начинает раскручиваться сама собой, набирая массу на каждом этапе.
1: А Центральный банк в ответ на это что делает?
0: Ну, по своим алгоритмам он вынужден повышать ключевую ставку, чтобы охладить экономику.
1: И кредиты становятся запредельно дорогими. Бизнес не развивается, и экономика начинает буксовать.
0: Именно. А есть же еще и второй сценарий. Бизнес может решить: ладно, мы не будем повышать цены, мы найдем этот миллиард внутри компании.
1: То есть урежут другие статьи расходов?
0: Да. Урежут программы модернизации. Те деньги, которые должны были пойти на замену старых труб, датчиков давления, на ремонт насосов.
1: Они уйдут на зарплаты операторам ПВО.
0: И износ оборудования начнет расти экспоненциально. И это вообще парадокс?
1: В смысле? Но завод выстраивает щит от угрозы в небе, тратит миллиарды, но при этом многократно повышает риск техногенной катастрофы изнутри.
0: Блин, он взорвется не от беспилотника, а от прорвавшейся ржавой трубы, на замену которой тупо не хватило бюджета.
1: Вот именно.
0: Слушай, ну вся эта экономика, физика, логистика, это все ведет нас вообще к более глубокому вопросу.
1: Философскому такому.
0: Да. Что вообще такое государство? Вот тут прям отсылки к Томасу Гоббсу и общественному договору.
1: Ну, суть государства же в том, что общество и бизнес делегируют ему право применять силу. Монополия на насилие. В обмен на гарантии безопасности.
0: Точно. Это базовый признак суверенитета. Безопасность неба – это не какая-то коммерческая услуга, которую можно купить в супермаркете.
1: И если на государственном уровне звучат требования, чтобы бизнес защищал себя сам...
0: Это частичное делегирование суверенитета.
1: Да.
0: Представь себе, огромные корпорации создают собственные вооруженные формирования с тяжелой техникой. Кому будет принадлежать лояльность этих людей с оружием?
1: Явно не абстрактному закону. Она будет принадлежать совету директоров и акционерам, которые им платят.
0: Да. И получается, что мелкий бизнес, который не может позволить себе ПВО за миллиард, просто вымрет. Мебельная фабрика там или региональный агрохолдинг, они же не потянут радары.
1: Они останутся абсолютно беззащитными.
0: Выживут только гигантские корпорации-монополии. И страна просто покроется сетью таких укрепленных частных крепостей со своими армиями.
1: И именно поэтому вывод тут абсолютно однозначный. Требовать от бизнеса строить эти 90-метровые мангалы или закупать ПВО – это тупик.
0: Да, реальный выход лежит только в плоскости централизованного управления.
1: Государственные налоги должны идти на развертывание нормальных систем РЛС, на защиту тыла силами кадровых профессиональных военных.
0: Должна быть единая система управления небом, чтобы исключить хаос.
1: 100%. Никаких частных зениток над городами.
0: Знаешь, изучив все эти детали, хочется под конец закинуть слушателям одну очень интересную мысль для размышления. Вот если сегодня общество согласится с тем, что корпорации могут формировать свои частные зенитные полки и контролировать воздушное пространство над своими территориями. Кто дать гарантию, что послезавтра эти военизированные структуры не начнут диктовать свои правила целым городам, в которых эти заводы построены?
1: Где-то грань, да? Защитник превращается в хозяина. Отличный вопрос. И он прекрасно показывает, что такие сложные вызовы требуют трезвого холодного анализа, а не каких-то поспешных иллюзий.
0: Точно. Ну что ж, на этом наш глубокий разбор подошел к концу. Спасибо всем, кто был с нами. И до скорых встреч. Оценивайте информацию критически.
1: Пока. И берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Это настоящий ад. Туапсе затянуло густым черным дымом после нового удара дронов по местным НПЗ. Туапсе снова задыхается. В ночь на 1 мая дроны в четвертый раз за последние недели атаковали местный нефтеперерабатывающий завод и морской терминал. Несмотря на доклады Минобороны об успешно сбитых целях, один из резервуаров вспыхнул мгновенно. Город снова накрыло плотным черным дымом, а жителей предупреждают о нефтяном дожде, таком же, какой недавно прошел в Перми.
4: Утро не очень доброе. Мы опять горим. Только потушили. Снова ночью прилет.
3: Влиятельное международное агентство Bloomberg уже назвало это стратегией измора. Украина методично бьет по одним и тем же объектам, не давая им восстановиться. Туапсе, по сути, стал мишенью новой стратегии дроновых атак, говорит инженер-нефтяник Владимир Глебов.
5: Тактика многократных ударов – это приговор для завода. Как только пожарные тушат один резервуар, прилетает в соседний. В Туапсе единый комплекс с портом, и восстановить его под постоянным огнем технически невозможно. Нефтепереработка в России уже рухнула до минимума за 17 лет. Туапсинский НПЗ фактически выведен из игры. Теперь это не завод, а гигантский факел, который сжигает миллиарды экспортной выручки в прямом эфире.
3: В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации, а сводная группировка спасателей превысила 300 человек. Экономист Юлия Сафонова отмечает, что экология и туризм в регионе принесены в жертву СВО.
6: Туапсе – это не только бензин, это ворота на экспорт. Сейчас эти ворота заблокированы огнем. Посмотрите на цифры. Переработка нефти в стране упала на 12% за год. Это катастрофа для бюджета. Но для жителей города все проще и страшнее. Они живут в тумане из гари и мазута. Власти говорят, что угроз нет. Но когда 120 пожарных бьются с огнем на морском терминале, а сажа оседает на домах, люди понимают – безопасного юга больше не существует.
3: Пока в Перми и Туапсе считают убытки от нефтяных дождей, эксперты прогнозируют расширение географии атак. Обозреватель Денис Волков считает, что ПВО просто не поспевает за скоростью беспилотников.
7: В Туапсе пытаются строить заграждения, но дроны летят сверху. Мы видим классическую петлю, ущерб растет, доходы падают, а ресурсы на защиту размазаны по всей стране от Черного моря до Урала. Четвертый удар по одному и тому же месту – это демонстрация бессилия системы. Майские праздники начались не с салютов, а со взрывов топливных баков. Это и есть новая реальность российского экспорта.
3: На утро 1 мая пожар в порту Туапсе продолжают тушить. Ситуация в регионе остается критической, а экологические последствия разлива нефти в море еще только предстоит оценить. Нефтепереработка России продолжает сокращаться, а черный апрель плавно перетек в пламенное начало мая. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
8: Президент Владимир Путин заявил, что русские переселенцы при освоении Сибири и Дальнего Востока не подавляли малые народы.
9: Еще со времен наших первопроходцев Семена Дежнева, Ерофея Хабарова, освоение русскими переселенцами огромных просторов и территорий Сибири, Дальнего Востока, Севера. Хочу это подчеркнуть, не влекло подавление и разрушение традиционного уклада жизни коренных малочисленных народов этих территорий, живших там людей. Что, кстати говоря, мы об этом хорошо знаем, практиковалось в некоторых других странах. Там резервации всякие создавались и так далее.
2: Главные новости дня.
10: Это шпионы. Специализированный провайдер пометил мессенджер Макс как шпионское приложение. Что это значит? Провайдер Cloudflare пометил домен госмессенджера Макс как шпионское и вредоносное программное обеспечение. Когда именно это произошло, неизвестно. При этом на сайте Cloudflare указано, что у домена Макс все еще есть TLS-сертификат. Это говорит о подлинности проекта. В пресс-службе мессенджера уже заявили, что классификация Cloudflare была вызвана неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам веб-аналитики сайта Макс. При этом эксперты предупреждают, что главная опасность отечественного мессенджера в том, что его полностью контролирует государство. А значит, все фотографии и сообщения кто-то может посмотреть или прочитать, говорит эксперт в сфере IT Саркис Дербенян.
11: Абсолютно точно, что вы не получите никакого аналога сигнала и даже телеграмма с его секрет-чатами. Да, это, скорее всего, будет сертифицированное ФСБ шифрование, от которых у них же есть ключик, никакого сквозного, да, так называемого end-to-end шифрования там не будет, так же, как не будет анонимности.
10: В Макс россиян завлекают всеми возможными способами. Власти заявляют, что он безопасный и надежный. Также он внесен в белый список ресурсов, которые смогут работать при отключении интернета. На Макс настоятельно рекомендуют перейти и всем чиновникам. На этот мессенджер также переведена коммуникация в ЖКХ и образовании. И все для того, чтобы увеличить его аудиторию. Однако многие россияне, в том числе чиновники, опасаются слежки и используют Макс на отдельных устройствах. Глава телеканала Russia Today Маргарита Симоньян призвала тех, кто боится слежки, уезжать за границу.
12: Мы не будем переходить на Макс, потому что его слушают. Я это слышала даже от людей, ну, правда, отставных в погонах. Слушайте, это такой поразительный наивняк. У меня от родины секретов нет. Слушайте на здоровье. Потому что у кого от родины секреты есть, тому, пожалуйста, чемодан, вокзал Чичваркин.
10: Эксперты по кибербезопасности отмечают, что Макс собирает аномально широкий спектр личных данных и записывает каждое действие пользователя. Мессенджер также передает данные третьим лицам и госорганам. Это прямо указано в политике конфиденциальности сервиса. При этом мессенджер Макс поддерживают на самом высшем уровне. Ради него приняли специальный закон и его прорекламировал лично Владимир Путин. И все это на фоне ограничений WhatsApp и Telegram. Возможно, в Кремле надеются, что в случае их блокировки россияне массово пойдут в Макс. Но эти надежды напрасны, считает директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
13: Если будет заблокирован WhatsApp, первым, кто станет бенефициаром этой блокировок, это будет, естественно, Telegram. Если заблокируют оба, вот, в любом, и в том, и в другом случае, будет больше продаж VPN-ов. Вот что я могу сказать.
10: Чиновники не останавливаются в своих попытках популяризовать Макс. При этом более 80% жителей страны не хотят переходить на него в случае полной блокировки WhatsApp и Telegram. Доступ к этим мессенджерам в России уже ограничен. Ранее Роскомнадзор заявил, что делает это для противодействия преступникам. В Минцифры утверждали, что это сможет положительно повлиять на снижение числа мошеннических вызовов. При этом, по официальным данным Центробанка, большинство мошенников обманывают жертв при помощи звонков по сотовой связи и СМС в 3 раза чаще, чем в мессенджерах. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Спикер Верхней палаты парламента Валентина Матвиенко о том, что зрение у детей ухудшается, в том числе из-за гаджетов.
14: Не могу согласиться, что причиной ухудшения зрения у детей, у школьников только школа. Да? Надо действительно в школе заниматься, вы правы, все, что вы сказали. Но по оценкам экспертов, стремительно ухудшается зрение у детей, в том числе из-за телефонов, смартфонов, всего, что связано с этим. И здесь тоже надо вместе со специалистами, экспертами посмотреть, каким образом уменьшить влияние современных вот этих технологий на зрение детей. Сколько по времени ребенок может в телефоне сидеть, в компьютере, в смартфоне и так далее. Не забывайте эту тему, пожалуйста. А так надо распространять лучшие практики и активнейшим образом постоянно этим заниматься, привлечь к этой теме внимание.
15: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет слово «радио»?
16: Шоу-ин-чи.
15: Еще раз. «Радио» по-китайски будет звучать так.
16: Шоу-ин-чи.
15: И третий раз.
16: Шоу-ин-чи.
15: Учим китайский. Легко и весело.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
17: США разблокировали $400 миллионов для оказания военной помощи Украине. Вот что об этом пишет военкор Поддубный.
18: Глава Пентагона Пит Хексет заявил, что выделенные средства предназначены для укрепления оборонного потенциала Украины. Это деньги, утвержденные Конгрессом в оборонном бюджете на 2026 год в рамках программы USAI, которая финансирует производство оружия для Украины американскими компаниями. Еще $400 миллионов по этой же программе заложены и на 2027 год. Сейчас средства еще не законтрактованы, то есть то вооружение, которое решит закупать Украина, по сути, еще не произведено. Но это не столь важно. Это большие деньги, и они пойдут противнику с согласия штатов. Как там дух Анкориджа? Еще выветривается?
17: Иван Отраковский о том, как Украина выигрывает войну дронов.
19: Польша и Украина создают в Жешуве совместный центр по производству дронов. Программа получила название «Армада». То есть украинцы наращивали и наращивают беспилотник от малых до тяжелых, количественно и качественно, во множестве гаражных сборок до производств в Европе. В России до сих пор не переведена экономика на военные рельсы, несмотря на 5-й год войны и угрозу масштабной войны с НАТО. Потому нет БПЛА, заменяя плоть на сталь. В армии в большом количестве нет систем РЭП, надежных систем связи и управления, ни средств защиты стратегических объектов. Ничего в необходимом и достаточном количестве. Власть грезит, что пронесет, и договоримся, отдадим народные недра Америки. А вообще, все, что творится, очень похоже на сознательное ослабление страны перед угрозой масштабной войны. Все тяжелее этого не замечать.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Билет в один конец. Солдаты с Покровского направления рассказали о жизни штурмовика. Пушечное мясо без права голоса. Покровское направление превратилось в конвейер смерти, где раненых бросают гнить заживо. Солдаты 186-го полка Валентин Полыненко и Дмитрий Федореев записали видеообращение, в котором обвинили командование в бездумном истреблении личного состава.
20: Я эфрейтор Федореев Дмитрий Анатольевич, 22-07-89 года рождения. Служу по контракту, который заставили подписать, продлить. После плена вернулся опять на службу. Не пройдя ВВК, меня перевели во вторую танку. Со второй танковой меня перевели в 186-ю. Сказали, что это закреп. Дали боевое задание, которое было вообще невыполнимо. Нас пустили под миномет, под кассеты. Поселок Березово. В этом поселке находилось 6 человек в окружении, практически в окружении. Наш командир Карасюк, который находился недалеко от позиций, деревня Тимировка, начал угрожать расправой, что если мы группой не двинемся через поле, которое 300 километров, и контролируется врагами. Там контролировалось градами, и птички летали. Много пацанов легло в этом поле. Баба-Яга раскидывала магнитки. Много пацанов лежат там посередине поля, возле кустов там.
3: О том, почему тактика мясных штурмов применяется на поле боя даже в 2026 году, говорит военный юрист Аркадий Беляев.
21: Это классика нынешнего фронтового беспредела. Мы слышим о раненых с гангреной, которым запрещают откат, и об угрозах обнуления за неподчинение. Командирам на местах плевать на людей, им нужен результат в докладе любой ценой. Тот факт, что Федореева вернули на фронт сразу после плена без всяких комиссий, это грубейшее нарушение закона. Но в зоне СВО законы подменены волей Карасюков. Солдаты для них не люди, а расходный материал с коротким сроком годности.
3: Истории штурмовиков подтверждают, современное наступление держится на страхе перед своими же заградотрядами. Аналитик в области психологии и боевых действий Иван Грозов считает, что армия находится на грани морального истощения.
22: Когда солдат понимает, что командир не даст ему уйти даже с ранением, у него исчезает мотивация воевать. Полыненко и Федореев решились на огласку только потому, что терять им уже нечего. Они видели своих товарищей, брошенных в кустах посреди поля. Это рождает глубокую ненависть к офицерам. Такая система палочной дисциплины работает до поры до времени, но в итоге она ведет к массовому дезертирству или к тому, что стволы развернутся в другую сторону.
3: Ситуация на Покровском участке остается критической, а мясные волны продолжаются, несмотря на колоссальные потери. Журналист Ольга Майская отмечает, что молчание правоохранительных органов только развязывает руки полевым командирам. По ее словам, посередине полей под Покровском и не только лежат сотни тех, кто не смог откатиться без приказа. Это и есть истинная цена минимального продвижения на карте боевых действий. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
17: Трамп заявил, что Украина потерпела военное поражение, но это не точно. Вот что об этом пишет военкор канал «Старше Эдды».
18: Он сначала заявил, что Украина потерпела военное поражение, потом, что Иран потерпел. Скорее всего, ошибся и оговорился. Он уже мирил Азербайджан и Албанию, все помнят. Но даже оговорка Трампа про военное поражение Украины благостно действует на уши некоторых наших граждан. Спешу огорчить. К огромному сожалению, до военного поражения Украины еще далеко. Наш противник силен, жесток и опасен. Он креативно подходит к организации боевых действий и сдаваться не собирается. Что бы там ни болтал победивший всех Донни. Учитывая то, что основу огневого поражения у нашего врага составляют дроны, а спонсоры хохла не жалеют денег, то нам надо собрать все силы, не слушать сладкие речи старого Донни. Кстати, совсем недавно Трамп утверждал диаметрально противоположное и рассказывал, что близки к поражению именно мы. Не исключено, что когда начнется период лунарного Трампа, он вновь вернется к данной точке зрения.
17: Военкор, канал «Синяя Зет Борода» о том, как все вокруг готовятся к большой войне.
18: Азербайджан под боком у нас. Начинает совместное с Украиной производство антидроновых систем. FPV-дронов и морских БЭК. Южный упор Британии на наш Северный Кавказ через Армению. Норвегия, Дания и Швеция совместно с Украиной с июня этого года начинает производство систем противовоздушной обороны и техники для ведения боевых действий в Арктике и Северной Атлантике вдоль границ с нами. Польша и Финляндия готовятся получить ядерное оружие. Германия полностью переоборудует Бундесвер. Все это за рамками НАТО, под патронажем Британии и Франции. Нам еще предстоит повоевать. Причем сразу на нескольких направлениях и как бы не одновременно. Мясорубка будет знатная. А мы еще из предыдущей не выбрались.
17: Руководитель «Справедливой России» Миронов заявил, что предприятия сами должны защищать себя от атак беспилотников. Вот как это комментирует военкор-канал «Старше Эды».
18: Отличное предложение. Тем более можно развить мысль дальше. Предприятия сами себя защищают от атак, превращая свою охрану в военизированную структуру, закупая пулеметы и зенитную артиллерию. Закупают дроны и взрывчатые средства, входят во взаимодействие с другими дружинами, налаживая связь и устанавливая общее командование. В общем, делают все то, что должна делать армия. Учитывая управленческие компетенции руководства, работать все будет на 5 с плюсом. Конечно же. Господин Миронов только не ответил на вопрос, а зачем тогда вооруженным предприятиям армия? По сути, на них можно в дальнейшем возложить задачу по созданию зоны безопасности в приграничных регионах. Wildberries пусть создаст дружину и отправит ее на Сумы. Противник будет только наращивать удары по нашим регионам. Защита неба от дронов, а в скором времени и ракет, становится приоритетной задачей в области обороны. Потому и надо подходить к ней с умом, а не бросаться лозунгами.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Нам чужого не надо. Правительство запретило возить в Россию Starlink и другие иностранные терминалы спутниковой связи.
7: Правительство ограничило ввоз средств приема и передачи сигнала от иностранных спутников, в том числе двойного назначения.
3: Z-сообщество в шоке. Еще недавно на всех федеральных каналах призывали россиян сбрасываться, кто сколько может, чтобы купить на фронт американские терминалы спутниковой связи Starlink. Тогда Z-блогеры жаловались, что без тарелок Илона Маска связь в окопах превращается в лотерею. Теперь за ввоз Starlink'а на территорию России можно и получить статью. Этот запрет больше похож на выстрел в ногу самому себе, говорит IT-обозреватель Максим Журавлев.
0: Запретить Starlink в 2026 году – это все равно, что запретить электричество, чтобы не ударило током. Российские аналоги существуют в основном на бумаге или в единичных экземплярах, а армия и бизнес уже плотно сидят на западных терминалах. Мы видим попытку создать цифровой купол, но на деле это приведет к тому, что волонтеры будут ввозить терминалы по серым схемам, рискуя головой, а связь на фронте станет еще дороже и дефицитнее.
3: В Минобороны поспешили успокоить военных и волонтеров и заявили, что американские терминалы армии не нужны. Мол, они вообще использовались только для введения противника в заблуждение. Военный эксперт Андрей Соколов скептически расценил такие оправдания.
1: Сказки о том, что Starlink использовали только для маскировки, это попытка сохранить лицо при плохой игре. Весь прошлый год мы видели сотни видео, где российские подразделения работают через терминалы SpaceX. Если сейчас их реально начнут изымать и запрещать ввоз, управление войсками на многих участках просто рухнет. Своей спутниковой группировки такого уровня у нас нет и не предвидится. Власти выбрали изоляцию вместо эффективности.
3: Тем временем Z-каналы бьют тревогу. Они уверены, что Starlink все равно работает над Россией, но только для украинских дронов.
21: В правительстве думают, что бумажкой можно остановить сигнал из космоса. Но сигнал остается, а вот возможность легально получать оборудование исчезает. Пока украинские дроны продолжают использовать спутниковую навигацию, российские волонтеры и связисты теперь объявлены чуть ли не контрабандистами. Мы видим эталонное импортозамещение. Своего не создали, а чужое запретили.
3: По состоянию на 1 мая постановление правительства уже вступило в силу, а значит, таможня уже начала охоту за терминалами Илона Маска. Как этот запрет повлияет на ситуацию на фронте, пока сказать не берется никто. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Обозреватель Дмитрий Дризе о выступлении Владимира Путина в Совете законодателей.
5: В день российского парламентаризма в Таврическом дворце Санкт-Петербурга прошло традиционное заседание Совета законодателей с участием президента. Нужно, наверное, напомнить, 27 апреля 1906 года, то есть 120 лет назад, в Российской империи состоялось первое заседание Государственной Думы. Так что нынешняя дата юбилейная. Кроме того, в этом же году избирается 9-я по счету Госдума. Наверное, можно так сказать, что выступление Владимира Путина было во многом посвящено предстоящему в сентябре голосованию. В качестве напутствия президент использовал цитату Александра Солженицына. «Власть – это тяжелое бремя, это ответственность, обязанность и труд, труд и труд». Конец цитаты. Главные тезисы традиционные. В целом у нас все хорошо. Трудности, конечно, есть, но они временные. Впрочем, глава государства также отметил, что зацикленность исключительно на запретах в законотворческой деятельности контрпродуктивна. Вопрос действительно не праздный. Число введенных запретов в Российской Федерации за 5 лет работы 8-й Государственной Думы подсчету не поддается. Так что можно сосредоточиться на главном, то, что происходит сейчас. По сути, решается судьба интернета. Есть некоторые основания предполагать, что его как бы станет меньше. И останется только так называемый «правильный сегмент». Кроме того, практически любой рассерженный гражданин может инициировать закрытие того или иного ресурса. Да что интернет. Взять, например, литературу и искусство кино. Читали даже и в СССР те или иные произведения, фильмы, просматривали художественные, радовались. Нынче же выясняется, что напрасно. Крамола там обнаружена и несоответствие традиционным ценностям. В народе все это вызывает порой странные смешанные чувства. Хотя бы насчет того, что заменить крамолу иногда и нечем. Вакуум создается. Поэтому можно только согласиться с первым лицом. Зацикленность на запретах контрпродуктивна. Хорошо бы все-таки что-нибудь для разнообразия и разрешать. Пусть не часто, но с определенной периодичностью. В целом так кажется, что между той далекой первой Государственной Думой и той, что сейчас работает, есть определенная разница. А может даже они и не похожи вовсе. В частности потому, что тогда, 120 лет назад, депутаты боролись за то, чтобы разрешать побольше. А сейчас сложно сказать.
2: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказание. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
3: Приветствую вас. Прогноз на 2 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? Второй аркан у нас сверховная жрица. Это еще по матрице Ладини энергия единства, гармонии, равенства. Да, и еще и полнолуние у нас до сих пор в Скорпионе держит. Это пространство требует тишины и глубины, но есть очень важный нюанс. Наступил май, 5-й месяц года, да, который в нумерологии соответствует 5-му аркану Иерофант. Это еще учитель или традиции, закон, да. И это создает очень уникальный контраст. То есть интуитивная, мягкая, скрытая энергия жрицы, второй аркан, встречается с четкой, правильной, структурированной пятой энергией. Жрица – это энергия тайн, это интуиция, умение читать между строк. Она не действует напористо, она наблюдает и ждет. И в контексте 5-го месяца этот день учит нас такому духовному порядку. Если Иерофант дает правила, то жрица в этот день подсказывает, как применить эти правила с учетом тонких нюансов человеческой души. Это вот идеальное время для того, чтобы заглянуть за кулисы своих дел. В этот день не нужно принимать каких-то жестких волевых решений, а все-таки лучше побыть в роли такого исследователя, наблюдателя. Да? Вы можете обнаружить какие-то скрытые мотивы партнеров или коллег по работе. Может быть, найти ответ на какой-то сложный вопрос вот буквально в случайной фразе или придет во сне, да? Истинная мудрость в этот день заключается в том, чтобы соединить свои интуитивные ощущения озарения с проверенным временем и традициями, да? Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 5, 5 месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. На сумме 17, 1 плюс 7, восьмерочка. А это вибрация справедливости, это кармическое равновесие. Здесь возникает очень серьезный и глубокий резонанс. То есть интуиция жрицы, вторая энергия, и встречается с законом Иерофанта, еще и под надзором справедливости. Да, это означает, что в этот день любая информация, которая к вам приходит, является кармически выверенной. Вот восьмерочка требует честности. И если еще и полнолуние в Скорпионе вскрыло какую-то правду, в этот день вам нужно принять ее, причем спокойно, взвешенно, с честностью перед собой. Луна у нас в Скорпионе еще и дает шлейф эмоциональной глубины, да? Но восьмерка помогает это стабилизировать, этот бурлящий поток, и превращает бушующие чувства в холодное и ясное понимание ситуации. С практической и финансовой точки зрения 2 мая – это день такого скрытого аудита. В бизнесе это лучшее время, например, для конфиденциальных переговоров, может быть, работы с архивами, базами данных или обращения с консультантами и наставниками. Вот четко поговорить, разложить все по полочкам на месяц вперед. Иерофант или учитель покровительствует обучению, да? А энергия и аркан жрицы помогают усваивать знания на глубоком уровне. То есть в финансах в этот день стоит проявить осторожность. Не все то золото, что блестит. То есть мы отделяем зерна от плевел. Проверяйте информацию через независимые источники. Доверяйте своему предчувствию больше, чем рекламным лозунгам. И хорошо пройдут дела, связанные, может быть, психологией, эзотерикой, медициной, какими-то юридическими анализами сложных, запутанных схем. И здесь как бы восьмой аркан, справедливость, гарантирует, что если вы будете действовать по совести, правда всегда будет на вашей стороне. И знаете, вы в этот день как детектив в библиотеке. Вокруг тишина, все говорят шепотом, но вы по одному только запаху каких-то страниц понимаете, кто здесь убийца, да? Окружающие могут казаться закрытыми, загадочными в этот день, но для вас нет закрытых дверей. Ваша задача не спешить с выводами и позволить ситуации раскрыться самой. Вечер стоит провести в спокойствии, возможно, за изучением чего-то глубокого или просто помолчать, да, отключиться от любого информационного шума, без телевизора, без телефона, просто побыть в тишине. Это время накопления какой-то внутренней силы, когда энергия учителя учит нас форме, а аркан жрицы наполняет эту форму каким-то живым смыслом. Вот вы входите в этот месяц, в май, как мудрый стратег, который знает, что иногда самое мощное действие – это вовремя сделанная пауза и затишье. Вот так вот, друзья, принимайте, благодарите, чувствуйте, ну и, конечно же, берегите себя.
2: Красный
6: Карлик на радио Лента.
9: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Может ли человеческая мысль стать настолько плотной, что ее можно будет коснуться рукой? Представьте, что ваш внутренний монолог вдруг обретает голос, лицо и независимую волю, превращаясь в сожителя, которого видите только вы. История Тулпы – это путь от тибетских монастырей до современных интернет-сообществ, где люди осознанно пытаются взломать свою собственную реальность. Корни феномена тулпы уходят в тибетский буддизм, где монахи годами практиковали визуализацию божеств, пока те не становились. Но мировую известность этой теме принесла Александра Давид Найль, отважная исследовательница в пробковом шлеме, которая в начале 20 века отправилась в запретный Лхас. Она утверждала, что создала тулпу добродушного толстого монаха. Однако вскоре эксперимент вышел из-под контроля. Монах начал худеть, стал злым и начал совершать поступки, которых Александра и не планировала. Ей потребовались месяцы жесточайшей медитации, чтобы растворить существо, ставшее ее личным кошмаром. «Мое творение обрело собственную жизнь», – писала она тогда в мемуарах. В наши дни так называемое тулповодство стало цифровой субкультурой. Молодые люди часами занимаются форсингом, детальной прорисовкой образов сознания. Тулпа – это не просто галлюцинация, это автономная личность внутри мозга. Уфологи и исследователи паранормального идут дальше. Существует теория эффекта Филиппа, доказанная канадскими учеными еще в 70-х прошлого века. Группа исследователей придумала биографию вымышленного человека по имени Филипп и начала проводить спиритические сеансы. К их ужасу стол начал двигаться, а Филипп стал отвечать на вопросы стуком, подтверждая факты, которые они сами же и сочинили. Это наводит на мысль, не являются ли призраки и монстры лишь проекцией нашего коллективного ожидания. Наука в лице нейробиологов и психиатров называет это контролируемым диссоциативным расстройством. Мозг – невероятно мощный компьютер, способный создавать симуляции. Если долго убеждать себя, что рядом кто-то есть, мозг начнет подстраивать под это сенсорные данные. Звуки шагов, периферическое зрение, ощущение тепла – это взлом собственной операционной системы. Но вопрос остается открытым. Если тысячи людей одновременно поверят в одно и то же существо, не материализуется ли оно в нашем мире по-настоящему? Возможно, боги и демоны прошлого были всего лишь тулпами, которых мы забыли вовремя развоплотить. Берегите свои мысли, ведь они могут стать вашими соседями по комнате, теми самыми тулпами. Ну а с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
6: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
11: Руна дня на 2 мая. Что же нам предскажут руны в этот день? Давайте спросим. Руны – очень древний инструмент, никогда не ошибаются, отвечают четко и точно. Итак, у нас выпала руна Ансус. Такой день проходит под покровительством мудрости, общения и, знаете, божественного вдохновения. Это день, когда слова имеют силу. Ансус – это самая главная руна речи и коммуникации. И все, что вы скажете или услышите, может повлиять на ваше будущее. Здесь открываются возможности через знания, через диалоги, знаки судьбы. И Ансус – это, знаете, как послание, информация, озарение. Здесь прислушивайтесь к тому, что звучит внутри вас. Возможно, именно в такой день вы получите ответ на важный вопрос. Или обязательно обращайте внимание на знаки вокруг вас. Может, вам ответ на важный вопрос придет просто в соцсетях, каким-то видео, да, в ленте. Обязательно обращайте внимание на знаки. В работе день особенно хорош для тех, кто связан с речью, письмом, обучением, переговорами. То есть, если вы учитель или оратор, может быть, лектор, то это прекрасный день. Удача улыбнется тем, кто умеет ясно выражать свои мысли, доносить идею до других. И здесь важно не только говорить, но и слушать. Возможно, вам кто-то даст полезный совет и откроет какую-то новую перспективу, да? Не исключено, что появится учитель или наставник, или вы сами станете им для кого-то. В отношениях руна Ансус всегда подчеркивает важность честного общения, честного диалога. Если что-то копилось, вот самое время это озвучить. Говорите открыто, но мягко, экологично. И вы услышите в ответ то же самое. То есть никаких обвинений, никаких упреков. Говорите с точки зрения своего чувствования, что вы ощутили в тот или иной момент и чего бы вы хотели. И тогда партнер вас услышит. И это день, когда можно наладить контакт, если до этого был разлад, например. Очень легко будет какой-то конфликт вывести на нет. В новых знакомствах будьте внимательны к словам. Одна фраза может запустить нечто важное. И также возможны отголоски прошлого, да, это случайное сообщение, звонок, напоминание о том, о ком-то, кто все еще значим для вас. По здоровью Ансус отвечает за дыхание, голос, горло, вот эта вот горловая чакра наша, да, это отличный день для очищения, для дыхательных практик, работы с голосом или медитации на звук. То есть можно сходить на урок вокала, например, да, или вместе почитать какие-то мантры и подышать вот правильно, как учат в древних практиках. Важно также эмоциональное очищение, то есть вытеснение чувства может мешать свободному потоку энергии, да? Честно признайте себе, ответьте себе на вопросы, что вы чувствуете, как вы это ощущаете в теле. Здесь нужно освободиться от невысказанного, и тело вздохнет легче. Вы можете высказать это живому человеку, либо, если человека нет в живых, пропишите это, проговорите, не знаю, поедьте в лес покричать. Это тоже классная проработка голосовой чакры. Пейте травяные чайки, берегите горло и не забывайте о ментальном покое. То есть покоя требует не только ваше тело, но и душа. И совет дня таков, что слова могут лечить, открывать и менять судьбы. Будьте внимательны к тому, что говорите и слышите. Это день истинной мудрости.
6: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Доктор медицинских наук об инициативе властей создать отдельный реестр всех россиян, которые не вакцинировались.
10: Поставить нас всех на учет, заставить нас приходить отчитываться, оправдываться, извиняться, больше не буду и так далее. То есть это социальный рейтинг. С их точки зрения все нормально, все здорово. И 1984 год, Джордж Оруэлл, пожалуйте к нам. То есть мы под контролем большого брата. Вот. А с нашей точки зрения категорически этого допускать нельзя. Кстати, сторонники вот этого регистра в Минздраве помогают некие организации биологические. То есть вот биологи считают, что все здорово, все классно и нормально. Вот. Но, слава богу, так скажем, я не видел медицинских таких организаций в поддержку этого движения. Но с 1 сентября 2028 года нам обещают, что такой регистр будет, и все мы пойдем отчитываться туда. Не пойдем. У нас по этому поводу есть асимметричное решение. Но так а вы посмотрите, что у нас происходит. Вот та история Новосибирской области и в целом ряде других регионов с пожиганием живых коровушек, буренушек, она же тоже чем закончилась? Выступлением. Запись такая в интернете, 5 или 6 людей говорят, а все очень здорово, очень вкусно, мы за, нам все компенсировали, мы хотим. Правда, этих людей никто, как фермеров, не опознал. Кто бухгалтер, кто еще какой-то разнорабочий. Вот. Но, тем не менее, вот такие выступления в поддержку тех или иных решений, они у нас происходят постоянно. И сверху то же самое. Нам говорят, здорово, все классно, мы за. Но, не знаю, мы не одобряем, а если нас спрашивать о том, что мы планируем делать, а точно так же мы будем планировать выступать против этого регистра, как мы выступали против QR-кода. Почему? Да потому что существует 323 закон, там есть 91 статья, пункт 1. Рассматриваем все внесения наших данных, в том числе и в общероссийские информационные системы, возможно, после нашего согласия. Если это согласие отсутствует, значит, мы имеем право сопротивляться и доказывать это на всех уровнях. Дело в том, что вписываться в те или иные программы со своим здоровьем, а тем паче со здоровьем наших детей и внуков, ну, извините, это уже суицидальное поведение, это социопатия, которую нужно лечить.
6: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
8: Визит транзитом. Новый посол России в Польше по дороге на работу в Варшаву заехал к губернатору Калининградской области. Какие вопросы обсуждались на фоне военной активности на польской границе? Стена смерти. Орнитологи предупреждают о гибели сотен тысяч птиц в случае строительства высотной гостиницы на Куршской косе. Удастся ли остановить скандальную застройку? Сплошная антисанитария. В Балтийске популярный магазин торговал рыбой, приготовленной в гараже. Сколько еще в регионе таких подпольных цехов? Итак, губернатор Алексей Беспрозванных встретился с новым послом России в Польше Георгием Михно. Дипломат впервые посетил Калининградскую область в новой должности и сделал это прямо по пути на новое место работы. Во время встречи стороны обсудили взаимодействие Калининградской области с Польшей в текущих внешнеполитических условиях, в частности, вопросы безопасности. Обеспокоиться есть о чем. В рамках масштабной программы «Восточный щит» Польша ведет планомерное усиление границы с Калининградской областью. Наращиваются как физические укрепления, так и ударный потенциал. И здесь речь о так называемой «янтарной польской дивизии», которая формируется вблизи эксклава и в которую вошли, по имеющимся данным, около 300 бронемашин, включая южнокорейские и американские танки. Особое внимание вызывает и факт развертывания в 50 километрах от границы отдельного разведывательного батальона. Это подразделение оснащено современными средствами наблюдения, бронетехникой и, как говорят эксперты, выполняет роль глаз и ушей НАТО в регионе. К тому же для оперативной переброски этих сил в случае угрозы Варшава завершила строительство новых дорог к границе. Усиление польской группировки создает ряд критических вызовов для эксклава, считает глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
12: Концентрация бронетанковых соединений вблизи Сувалкского коридора и закрытие 10 наземных погранпереходов фактически блокируют для Калининграда наземную логистику. Во-вторых, высокая плотность разведывательных средств и систем ПВО в приграничной зоне позволяет Польше и НАТО мониторить работу портов Балтийска и Калининграда, а также контролировать воздушное пространство над ключевыми ТЭЦ региона. Польша рассматривает Калининград как источник гибридных угроз и как проблемного соседа. Этим Варшава оправдывает наращивание своих ударных сил и ограничение трансграничного движения.
8: Напомню, официальный представитель МИДа Александр Грушко на днях заявил, что в НАТО отрабатываются сценарии морской и сухопутной блокады Калининградской области. При этом российские власти подчеркивают, что любые действия, угрожающие безопасности эксклава, повлекут максимально жесткий ответ. На фоне всех этих событий спрос на квартиры у моря в курортных городах области упал в марте сразу на треть. Сокращение интереса покупателей к такой недвижимости наблюдается именно там, где до сих пор он был наиболее высок, то есть в Калининградской области и в Крыму. Причем в эксклаве охлаждение особенно заметно – -33%, тогда как в Крыму продажи упали на 20%. Специалисты называют несколько причин. Среди них – перегрев рынка, слишком быстрый рост цен, падение доходов россиян, сохранение высоких ставок по ипотеке,

0: критику жителей, экологов и ученых. По их мнению, крупный остекленный комплекс может стать угрозой для мигрирующих птиц, путь которых проходит через Кушскую косу. Также вопросы вызывает создание искусственного участка земли и масштабные работы в акватории национального парка. Жители считают, что под видом благоустройства продвигается коммерческая застройка уникальной природной зоны.
1: В свою очередь, директор биостанции «Рыбачий» Андрей Мухин заявил, что данные о том, что проект строительства масштабного туристического комплекса не нанесет ущерба экологии Курской косы и не окажет влияния на популяции птиц, являются исключительно точкой зрения застройщика. «Птицы будут массово погибать, ударяясь о стену высотной гостиницы», — объяснил орнитолог.
2: То, что пролетает в год, мы знаем по очень грубым оценкам, но в среднем где-то там порядка 10 миллионов пролетает над косой за год. Но если у них на пути поставить стеклянную стену, они будут биться, будут лететь и биться, и это будет происходить по нескольку раз в год. И пока это будет стоять, они будут лететь и биться. Никакого другого варианта здесь невозможно. Птицы не полетят никаким другим путем, они будут лететь и массово убирать об эту стену.
1: Также, по мнению Андрея Мухина, строительством гостиничного комплекса на территории национального парка должны заинтересоваться правоохранители, а заодно выяснить, почему органы государственной власти так заинтересованы в реализации этого проекта. Кстати, обеспокоены жители Куршской косы не только масштабным строительством на косе, но и отсутствием высокоскоростного интернета. Его уже год с нетерпением ждут в поселках Лесной, Рыбачий и Морское. ПАО «Ростелеком» собрало заявление на подключение, но дальше этого дело не пошло, работы не ведутся. На задержку люди пошли жаловаться на официальную страницу губернатора ВКонтакте. В комментариях представитель Минцифры ответил, что три поселка действительно входят в список тех, где за счет бюджетной субсидии должны провести волоконно-оптические линии связи. Сейчас проводятся конкурсные процедуры. Мол, подключить Лесной, Рыбачий и Морское надеются до конца текущего года. В общем, история повторяется. Год назад жители Куршской косы уже задавали губернатору этот вопрос. Тогда им тоже обещали решить проблему с высокоскоростным интернетом до конца года, сетуют люди.
3: Уже надоело слушать эти обещания. Сколько можно завтраками кормить? Говорят, что интернет появится, если на это будут выделены деньги из областного бюджета. Походу, никто ничего выделять не собирается. У нас на косе высокоскоростной интернет есть лишь в нескольких домах. В других или вообще нет возможности подключения, или доступно только соединение по телефонной линии с низкой скоростью. В то время как оптоволоконное соединение дает приличную скорость за цену почти в два раза ниже.
1: И в завершение о хлебе насущном, точнее о рыбе, которая продается в регионе. И здесь история даже не о заоблачных ценах, а о качестве продукта. В Балтийске пресекли деятельность подпольного цеха по переработке рыбы.
4: По информации Россельхознадзора, в одном из местных гаражей рыбную продукцию готовили, хранили, а после продавали в магазине. Проверка установила жуткие вещи. Во-первых, сырье было неизвестного происхождения. У рыбы не было ни маркировки, ни ветеринарных документов. Во-вторых, готовая продукция не проходила обязательную проверку безопасности. Все производилось в жутких антисанитарных условиях. Потом готовые изделия попадали в легальную точку сбыта, в магазин «Капитан». В целом, в гараже «Балтийска» изъяли около 1200 килограммов рыбы и рыбной продукции. Общая стоимость партии оценивается примерно в 1 000 000 рублей.
1: Лишь бы антисанитарная рыбка из Балтийска не попала на фиштиваль в Зеленоградск, иначе последствия могут быть непредсказуемыми, учитывая массу желающих побывать в эти дни на гастрономическом фестивале морской кухни под открытым небом. Кстати, фиштиваль радует гостей вкусностями 4 дня по 3 мая. Самое время рвануть за рыбным шашлычком в Зеленоградск, особенно когда шашлыки под запретом даже на своей даче. Инспекторы бдят, а штрафы кусаются, так что шампуры и мангалы под замок до 31 мая, когда должен наконец закончиться особый противопожарный режим. На этом пока все. Больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
6: Жители Балтийска не могут отойти от шока. 1170 килограммов рыбы из гаража. Не с завода, не с лицензированного производства. Из обычного гаража в Балтийске. И все это прямо на прилавок магазина «Капитан» на улице Егорова, где вы, возможно, покупали рыбу вчера.

0: или позавчера. Свежее, говорите, из проверенного источника? Давайте по фактам. Россельхознадзор совместно с ФСБ накрыли подпольный цех, оформленный на некоего ИП Гладнева, почти на 1 000 000 рублей. Рыба без единого документа, без ветеринарной экспертизы, без какого-либо контроля качества производилась и хранилась в условиях полной антисанитарии. В гараже. Просто в гараже. Там, где обычно стоит машина и лежат банки с маслом. Вот там вам и делали рыбу, которую вынесли домой и клали на стол своей семье. Теперь внимание, потому что дальше еще интереснее. Это не единичный случай. Март 2026 года. Поселок Взморье. Там работал ИП Артюхов. Коптил рыбу, знаете, в каких условиях? Вокруг цеха бегали собаки и кошки. Животные прямо у открытой рыбы. Итог. 9 тонн немаркированной продукции на 3 миллиона рублей. 9 тонн. Это не килограммы, это тонны. И все это время Артюхов спокойно работал. Никто не приходил, никто не проверял, никто ничего не видел. Или вот еще один шедевр. Индивидуальный предприниматель под вывеской «Кистол» торговал рыбой после того, как был исключен из реестра в 2023 году. То есть нелегально. И что? Россельхознадзор предостерег не покупать эту продукцию. Предостерег. Вывеска висит, бизнес идет, рыба продается, а вам говорят: «Ну, мы ж предостерегли». Спите спокойно, граждане. Или еще один случай. Продукты питания «Комбинат», крупный производитель. И там тоже выявлены нарушения. Хотя по размеру предприятия, казалось бы, должен быть порядок. Но нет. В марте в Светлогорске уничтожили 38 килограммов деликатесов. Уничтожили, потому что есть это было нельзя, просто опасно для жизни. Вот и вся история про деликатесы на калининградских прилавках, за которые вы платите честно заработанные деньги. Теперь главный вопрос. Кто крышевал этот адский цех в Балтийске? Гаражный цех на 1170 килограммов рыбы не работает тайно, тем более целый год. Это мы с вами понимаем. Сырье откуда-то регулярно привозят, продукцию развозят по городу. Магазин принимает товар без документов и без вопросов. Все это на глазах у города. И ни одного протокола, ни одной проверки. Просто магия, правда? Нет, не магия. Это схема. Типичная схема для малых городов. Выглядит она приблизительно так. Местный участковый или инспектор получает благодарность. Санэпид и ветеринары смотрят в другую сторону. Браконьеры с Балтики делят процент. И так бизнес может работать и работает годами. Я уверен, что Гладнев в этой цепочке не главный. Он звено, исполнитель. Настоящие организаторы сидят глубже. Либо в администрации Балтийска, либо среди рыбаков-поставщиков. Это подтверждает то, что привлекли ФСБ, и они копают цепочку. Это уже не Россельхознадзор, который предостерегает. Это другой уровень. Так что ждем продолжения. И очень надеемся, что хотя бы на этот раз результат будет.
1: А пока, сколько еще таких бизнесменов работает прямо сейчас? В Балтийске. В Светлогорске. В Гурьевске. Пока мы с вами разговариваем, где-то в гараже разделывают рыбу без документов. И завтра она окажется на прилавке. И вы ее купите. Потому что не знаете, что это яд. Будьте максимально осторожными. Смотрите на маркировку. На любой рыбной продукции обязан быть состав, дата производства, срок годности, данные производителя и ветеринарный штамп. Если нет хотя бы одного из этих пунктов, то кладите продукт обратно. Сразу. И обязательно сообщите работникам торговой точки, что лежит у них на прилавках. Кроме этого, избегайте рыбу с рук и из подозрительных точек. Да, там может быть дешевле. Но! Рынки без холодильников, маленькие магазины без документов на стенде, домашнее копчение – все это красные флаги. Экономия в 100 рублей обойдется вам намного дороже. Просто поверьте, оно того не стоит. Если вы уже купили подозрительный товар, не выбрасывайте. Сохраните чек, упаковку, сфотографируйте, что там внутри. и подайте жалобу в Россельхознадзор по Калининградской области. Это можно сделать через их сайт. Займет это всего пару минут, а вы, возможно, спасете кому-то здоровье. Каждое ваше обращение – это официальный документ, который чиновники уже не могут проигнорировать, как они игнорировали Гладнева и других таких же. И последнее, самое важное. Не думайте, что это где-то там и вас не касается. Подпольный цех снабжал конкретный магазин в конкретном городе. Артюхов кормил реальных людей рыбой из цеха, где бегали животные. Это не новости с другой стороны. Это Калининградская область. Это ваши прилавки. И пока система работает именно так, на предостережение вместо реальных наказаний, гаражные цеха будут работать дальше. Берегите себя и услышимся в новом выпуске. Пока!
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Россияне утопают в кредитах. За год граждане взяли взаймы больше 2 триллионов рублей под 250% годовых. О том, что россияне в прошлом году взяли в микрофинансовых организациях рекордные 2 с лишним триллиона рублей займов, пишут аналитики рейтингового агентства «Эксперт.РА» в докладе о состоянии рынка МФО. По сравнению с прошлым годом, выдачи микрозаймов выросли на 35%. В среднем каждый квартал клиенты брали в МФО по 514 миллиардов рублей. Спрос на микрокредиты вырос, поскольку многим стало недоступно банковское кредитование, отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
4: Банки ужесточили скоринговые модели и требования к долговой нагрузке заемщиков, поэтому часть клиентов, которые раньше брали небольшие кредиты в банках, все чаще обращаются в микрофинансовые организации.
3: По данным Центробанка, половина всех микрозаймов прошлого года были выданы под ставки выше 250% годовых. По самым популярным займам без обеспечения на срок до 30 дней и сумму до 30 тысяч рублей средняя ставка достигала почти 290,5% годовых. При этом уровень долговой нагрузки россиян продолжает расти. Более 10 миллионов человек выплачивает по 2 и более кредита, а доля должников с 3 кредитами, которые берут еще, увеличилась почти вдвое. Двое, говорит директор департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.
5: Нас беспокоит, что кредитование растет за счет уже закредитованных граждан. Доля заемщиков, имеющих 3 кредита и более, в портфеле потребительских кредитов увеличилась до 47%.
3: Регулятор пытается с этим бороться, ограничивая банкам и микрофинансовым организациям кредитование людей с высоким показателем долговой нагрузки. Но остановить кредитный бум пока не получается. Россияне берут новые кредиты, чтобы прокормить себя и оплатить старые долги. При этом у многих заемщиков полная сумма задолженности превышает первоначальную в разы. И выходит, что долговые обязательства превращаются в долговую яму для большинства россиян. Соответственно, приходится брать все новые кредиты, чтобы закрыть предыдущие. Говорит экономист Иван Ус.
6: То есть это все будет означать, что действительно сложнее будет жить за счет кредитов, поскольку они будут дороже. То, что будет сложнее жить за счет кредитов, будет стимулировать людей не возвращать кредиты, поскольку они не смогут это делать. А если они не будут возвращать кредиты, это будет еще больше количество невозвратов, что в свою очередь будет стимулировать российские банки не выдавать кредиты.
3: Падение доходов населения на фоне СВО и санкций загнали россиян в банковскую кабалу, отмечают финансовые аналитики. При этом экономика страны падает. Это уже официально признали в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, первый за 3 года квартальный спад российской экономики был ожидаем и связан с мерами по обеспечению стабильности.
7: Это ожидаемый процесс. Процесс охлаждения экономики имел место. Он имеет свои результаты. Все это в целях обеспечения в целом макроэкономической стабильности. Но определенная, конечно, скажем так, доля падения может быть, и она есть. Правительство и президент принимают меры и вырабатывают решения, направленные на то, чтобы эту негативную тенденцию изменить на тенденцию роста.
3: Несмотря на публичный оптимизм официальных лиц, реальное состояние экономики вызывает все большую обеспокоенность у экспертов. По данным Минэкономразвития, в январе-марте российский ВВП сократился на 0,3%. Квартальный спад ВВП стал для России первым с начала 2023 года. Впервые с начала СВО в рецессию скатилась не сырьевая промышленность, а в некоторых отраслях начался полноценный обвал, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
2: Радиолента. Прямая речь.
8: Сенатор Андрей Клишас объяснил новые пошлины для мигрантов.
9: Что меня немножко насторожило, да, как бы вот у разных комментаторов. Кто-то сказал, почему 50 тысяч, давайте будет 500 или миллион. Давайте четко понимать, о чем здесь идет речь. Речь идет о том, что когда иностранцы начинают взаимодействовать с государством по любому вопросу, государство, скажем так, проворачивается целый государственный механизм. Это само по себе стоит денег. Не говоря уже о том, что когда человек подает документы на приобретение российского гражданства, он делает это там на законных основаниях, понятно, да, это требует тоже проверки этих документов. Данные про этого гражданина проверяются. Это требует еще больших расходов, просто связанных с тем, что функционирует некий государственный механизм. Мне почему кажется это правильным подчеркнуть? Потому что у меня сложилось такое впечатление, что кто-то комментирует это, имея в виду, что чуть ли не за 50 тысяч можно купить теперь российское гражданство. Гражданство не продается за 50 тысяч. Да? Пошлина – это другая история. Она именно предназначена для того, чтобы гражданин оплатил те государственные услуги, которые сопровождают процесс его взаимодействия с органами государственной власти Российской Федерации.
2: Главные новости дня.
3: В Перми полыхает НПЗ. Госдума предложила бизнесу самому спасать свои предприятия от атак дронов. Беспилотники утром 30 апреля поразили один из крупнейших НПЗ – «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Об этом сообщают аналитики, изучившие фото и видео очевидцев.
10: После попаданий беспилотников по установке АВТ-4, ключевому узлу первичной переработки нефти, загорелась вакуумная колонна. Огонь также перекинулся на атмосферную ректификационную колонну.
3: Отмечается, что «Лукойл Пермнефтеоргсинтез» снабжает топливом в том числе армию, и в результате поражения обеих колонн установка фактически выведена из строя. Этот завод – 8-й по мощности переработки в стране. Он может перерабатывать 14 миллионов тонн сырья в год. Местные каналы пишут, что над заводом поднялся огромный столб дыма.
11: По предварительным данным, был поражен и резервуарный парк. В результате налета над заводом поднялся огромный столб дыма, который растянулся уже более чем на 120 километров.
3: Судя по кадрам очевидцев, небо над Пермью затянуто густым черным дымом. Накануне беспилотники поразили также линейную производственно-диспетчерскую станцию «Пермь», узловую станцию системы «Транснефти», которая качает нефть в том числе на «Пермнефтеоргсинтез». И теперь в районе города образовалось 2 огромных столба дыма, отмечают очевидцы.
12: Вот это пожарище! Столб дыма огромный, чернющий.
3: Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, 30 апреля дроны атаковали одну из промышленных площадок Перми. При этом он не уточнил, о каком предприятии идет речь. В городе по громкоговорителям в четверг прозвучало оповещение об аварии с выбросом опасного вещества. Но, как пишет телеграм-канал «Новости Перми и края», это была проверка работы системы. Махонин в своем телеграм-канале отдельно отметил, что угрозы химической опасности нет.
10: Работники находятся в защитных сооружениях, пострадавших и значимых разрушений нет, жизни и здоровью жителей ничего не угрожает.
3: Тем временем в Госдуме предложили обязать бизнес самостоятельно отражать атаки беспилотников. Как заявил глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, российские энергетические компании и системообразующие предприятия необходимо обязать самостоятельно защищать свои объекты от налетов беспилотников. Для этого, по его словам, они могут создавать собственные вооруженные подразделения. Миронов призвал правительство дать прямое указание российским компаниям защищать себя от дронов. Он подчеркнул, что компании должны не просто иметь право на защиту, а обязанность. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Командир спецназа Ахмат Абти Алаудинов заявил, что во время так называемого «марша справедливости» Евгения Пригожина единственным подразделением, которое встало на защиту власти, был именно Ахмат.
14: Ну, к сожалению, произошло так, как произошло. От этого эти ребята не перестали быть героями, и мое уважение к ним не стало меньше. В то же самое время отмечу, что даже когда произошло вот это событие, так называемый «марш справедливости», как они его назвали, значит, я могу отметить, что единственное подразделение, которое отправилось останавливать ЧВК «Вагнер», это был спецназ «Ахмат».
15: Учим китайский вместе!
16: Как на китайском сказать «Кремль»?
17: «Кремль».
16: Еще раз. «Кремль» по-китайски будет
17: «Кремль».
16: И третий раз.
17: «Кремль».
16: Учим китайский. Легко и весело.
13: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
18: Телеграм-канал «Кремлевский инсайдер» о том, что президент Путин обеспокоен состоянием экономики.
19: Владимир Путин нервничает, и это заметно. Российский президент все больше обеспокоен состоянием экономики. Во-первых, стоимость заимствований выросла до болезненных уровней. Напряжение уже такое, что, как сообщают инсайдеры, Путин ругает чиновников из-за застоя в частных инвестициях. Во-вторых, фонд национального благосостояния России истощается.
18: Социолог Николай Митрохин о том, как попытка ответа на санкции ударила по еще одной отрасли России.
20: Прямо сейчас на наших глазах Россия теряет еще одно советское наследие. Ее роль коммерческого железнодорожного транспортного коридора с Дальнего Востока в Европу. Уже пару месяцев российская таможня задерживает поток грузов, выборочно проверяя контейнеры с задекларированной электроникой и оптикой, а также товарами так называемого двойного назначения. Это, мол, российский ответ на усиление западных санкций. Но в результате все просто остановилось, потому что контейнеры грузят на поезда, а таможня весь поезд отправляет в тупик и очень долго проверяет. То есть потребители ждут товар уже по 2-3 месяца, а главное, транспортные агенты даже не могут сказать, где он в данный момент находится. Как следствие, китайцы уже массово стали отправлять грузы морем, потому что так они быстрее попадут на конечный пункт. И самое печальное, что репутация таких транспортных коридоров нарабатывается годами, а потерять ее можно за пару месяцев. В начале 90-х, когда грузы в находке грабили, потребовалось лет 15, чтобы отмыть репутацию порта. Но там были частные лица, а тут государство.
18: Аналитик Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов о том, что больше всех рост цен ощущают пенсионеры.
0: Инфляция сегодня сфокусирована на товарах, потребляемых малообеспеченными слоями населения. И это ведет к ее крайне асоциальному характеру. То есть рост цен по корзине для бедных существенно выше общего уровня роста цен по всем социальным категориям и, соответственно, реальный размер пенсий, который у нас считается индикатором благосостояния бедного населения с учетом роста цен для этой социальной группы, продолжает буквально проваливаться. Да, то есть из-за ускоренного роста цен на продовольствие уровень жизни малообеспеченного населения существенно снижается. При том, что на данных по средней инфляции соответствующая просадка минимальная.
21: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
22: Зачем господин Путин звонил господину Трампу? Здесь все просто. Господину Путину нужна гарантия того, что на майские праздники обширных обстрелов Москвы не будет. Причем интересует только Москва на самом деле, потому что в Москве парад, потому что это центр, это столица, а дела у российского ПВО, мягко говоря, день ото дня лучше не становятся. Ситуация развивается так, как я говорил и многие другие люди говорили, которые, ну, в материале на самом деле, да, что у этой войны нет решения такого, как себе придумал господин Путин, когда ее начинал. Отсутствует. И как бы это ни звучало, единственная выигрышная стратегия господина Путина была Киев за 3 дня. Понимаете? А вот когда это не получилось, вот за 3 дня или за 2 недели, вот через 2 недели уже стало понятно, что Украину не отдадут. Причем Украину не отдаст огромный геополитический противник, Европейский Союз, а у Европейского Союза количество денег фактически не ограничено. И сейчас что происходит? ПВО России не справляются, это же все понимают, не надо никому ничего объяснять. Вы посмотрите, один за одним уничтожаются МПЗ, уничтожаются энергетические предприятия и теперь уничтожаются предприятия военной химии. Они уничтожаются уже через день фактически. Уничтожаются крепко, судя по тому количеству дыма и пепла. Это не попадание в какие-то собачьи будки, это попадание прямо в цель. Соответственно, если Украина продолжит это делать еще в течение лета, то к зиме топливо может уже не остаться. Да, оно какое-то, естественно, будет, но о былом изобилии, о том, что на каждой заправке все сорта, об этом можно забывать. Также можно забывать будет о многих видах боеприпасов, которая просто не будет химического сырья. Точнее, его можно будет как-то получать, но опять нужно будет идти к большому китайскому брату и кланяться еще ниже, а уже ниже, ну, вообще за какими-то рамками приличия, понимаете? Вот настолько низко нужно кланяться. Соответственно, что нужно делать? Нужно каким-то образом начинать договариваться, нет других ходов. Европейский Союз, опять же, не отдает Украину России. Потому что так решили европейские вожди. Это наша территория, мы вам ее не отдадим. Она российской не станет. И за эти 4 года Европейский Союз увеличил количество производимого оружия просто в разы. Да, вот все смеялись, что теперь придут китайцы и заберут автомобильный рынок Европы. Но приходят китайцы. Во-первых, еще и рынок не забрали, а во-вторых, практически все основные немецкие концерны автомобильных теперь выпускают продукцию военного назначения. То бишь они начинают снова забирать БТР, руки-то помнят, понимаете? Руки-то помнят. И остальной военно-промышленный комплекс получил 2-е дыхание, и 3-е дыхание, и даже 4-е дыхание уже. Всего в разы больше. И каждый день эта диспропорция увеличивается. Россия пропускает все больше ударов и производит все меньше продукции военного предназначения. И энергетического, что важно. Украина получает все больше и больше продукции военного назначения из стран Европы. Также из стран Евросоюза Украина получает все необходимые энергетические материалы. Понимаете? От бензина и дизеля до электричества. Но все вот эти вот генерации энергетических материалов находятся на территории стран НАТО. Страны НАТО в обыкновенном конвенционном конфликте, ну, Россия никогда не победит, потому что это математическая игра. Ты складываешь ракеты, корабли, танки, пехоту, оружие, и все понятно. Да, не надо даже никак углубляться. Китай, естественно, за Россию в войне против Европейский Союз не вступит никогда ни при каких раскладах. Он может что-то поставлять, но не более того. Почему? Да потому что Россия нищая и Россия бедная, Китаю выгоднее намного, чем Россия процветающая. Чем беднее Россия, тем дешевле Китай вообще за копейки все будет собирать у России. Да и уже забирает на самом деле. И вот что происходит? Что стратегически все дело идет или к поражению, или все это дело идет к следующему витку, то бишь к ядерному конфликту. Вот с ядерным конфликтом, конечно, у России есть большой шанс нанести огромный вред Европе. Это понятно, но прилетит же и в ответ. А вот в ядерном конфликте как раз боеголовками мериться нет смысла, что у России их 5000, а у Европы там не знаю сколько, 800 или 1000, если все сложить. Вообще нет никакого смысла. Почему? Да, потому что подводные лодки. Вот понимаете, зачем они нужны? Подводные лодки, вот они выходят, эти подводные лодки, они стоят на каких-то рейдах. Ее обнаружить на самом деле очень тяжело, подводную лодку. И в секунду, когда пошел ядерный пуск по странам Европы, так же точно эти подводные лодки сделали пуск по России, и, как мы видим, ПВО особо не защитит даже самые чувствительные объекты. Ничего не получится. Ну и дальше все. Дальше уже тушите светки, но закончилось на самом деле. В том виде, в котором мы его знаем. И вряд ли на самом деле вот так вот Россия завтра готова прямо испепелить все в ядерном пепле. Да, как господин Соловьев об этом неоднократно заявлял. У него, кстати, дети живут в Европе. Те, кто не знают вас, да, знаете, что у него дети живут в Европейском Союзе и в Британии, и Великобритании, на острове, который он все время собирается испепелить. Он что, он собирается испепелить своих детей? Ну, нет, конечно. Соответственно, к чему это идет? Тихой, медленной сапой. И все это идет к дворцовому перевороту. Ну, потому что деньги начали терять все. И проигрывать начали все. Ну, нельзя считать победу захват какого-то села в Сумской области или что-то там в Днепропетровской области. Нельзя. Это несравнимые совершенно категории, да? Вот терминал в Туапсе нефтяной и какое-то село в Сумской области. И вот эти проигрыши, они все виднее и виднее на всех фронтах. Ну, военных побед нет, понимаете? Экономических побед нет, геополитических побед нет, медийных побед нет, нигде нет никаких побед. И теперь получается, что есть абсолютно враждебно настроенный Евросоюз, который, судя по всему, уже принял мнение, что он будет России в том виде, в котором она сейчас существует, он ее будет, вот что называется, простите, кончать. Да, что не будет России в том виде, в котором она есть. Ну, и Китай еще есть, да. Китай, которому тоже, кстати, это выгодно. Ну, представьте, они просто договорятся с Европейским Союзом, кто контролирует какие части России после всего. Естественно, Китай согласится, он тут же забудет про свои какие-то там отношения, разговоры в отношении России руководства. Ему это больше не нужно будет. Он получит свое полное распоряжение, ресурсы, которые ему необходимы абсолютно как воздух. И что нужно делать сейчас верховному главнокомандующему в таких условиях? Понимаете, когда под тобой все недовольны. Экономический блок тобой недоволен. Военный блок тобой недоволен. Финансовый блок тобой недоволен. Ну, есть какие-то друзья, понятно, близкий круг семьи, те довольны, но этого мало. Раньше вся конструкция российской власти строилась на принципе каждой сестре по серьгам. То бишь, все что-то подзарабатывали, понимаете? Все что-то прикуривали, причем нормально, на поколение вперед. А вот сейчас никто больше так не зарабатывает, никто так не прикуривает. И тут не то, что поколение вперед, в этом бы поколении как-то выжить. А никто на это не рассчитывал на самом деле. Все рассчитывали, что как-то повоюем, и по чуть-чуть Европа раскроется, Америка отступит, и как-то нормально заживем. Но не происходит этого до сих пор. Поэтому что нужно делать? Ну, естественно, нужно звонить и договариваться как-то с США о том, чтобы была какая-то гарантия с их стороны, о том, что не будет каких-то налетов, что нужно сделать какую-то передышку. Все, потому что, ну, вот так вот развивается второй тайм. И такое очень часто бывает, между прочим, в истории. Ничего сверхъестественного не происходит. Да, происходит нечастое событие, когда огромная империя и военная машина делают стратегическую ошибку. Это не очень часто. Но регулярно. И мы сейчас живем в такое время, что да, вот так получилось, что маленькая моська, с помощью, кстати, других больших барбосов, вот она совершенно спокойно сейчас гонит слона.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. Тайный советник.
4: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
5: Девушки теперь тоже под прицелом. Студентки Сибирского госуниверситета предложили подписать контракт в счет оплаты за обучение. Агитацию в беспилотные войска рассылают всем студентам. Однако ранее на специальный разговор в кабинет ректора вызывали только парней. Поэтому студентка из Новокузнецка очень удивилась, когда ей предложили заключить контракт в обмен на списание всех долгов по оплате за обучение.
23: Это не первый раз, когда рассылают такую фигню. Даже девушек уже приглашают. Учусь на платной основе, сессия начинается в мае. Предложили подписать контракт и пообещали аннулировать остаток долга за учебу.
5: На этом история не закончилась. После отказа от службы в армии девушке предложили подумать несколько дней. Вербовка студентов сейчас активно идет практически в каждом вузе страны. Однако желающих заключить контракт не так много. В некоторых университетах идут на критические меры, чтобы выполнить план. В Новосибирском колледже сразу 14 студентов отчислили с последнего курса.
24: При этом предлагают подписать контракт на спецоперацию. Тогда отчисления не будет и выдадут диплом. Получается, зачет не сдал, отчислили, а контракт подписал, зачет сдан.
5: В вузах Красноярска похожая картина. Марина говорит, что ее сестра работает в одном из учебных заведений. Она рассказала, что там на несовершеннолетних студентов оказывают нешуточное давление, склоняя подписать контракт.
25: Совершеннолетних 12 человек нужно на БПЛА. Ребята, там их гасят, эти, кто выходит на диплом. Все, подпишите. Они не дают диплом, они говорят, мы вас сдавали, если не подпишите.
5: Агитация в вузах перешла в активную фазу в декабре 25-го. И успешно ее назвать сложно. Количество подписавших контракт студентов, по официальным данным, пару сотен, а в планах – несколько тысяч. В Миноборнауке требуют от вузов проводить больше агитационных лекций, встреч и мероприятий для вербовки учащихся на контракт. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 AM.
21: Главные новости дня.
2: Нам чужого не надо. Правительство запретило возить в Россию Starlink и другие иностранные терминалы спутниковой связи.
10: Правительство ограничило ввоз средств приема и передачи сигнала от иностранных спутников, в том числе двойного назначения.
2: Z-сообщество в шоке. Еще недавно на всех федеральных каналах призывали россиян сбрасываться, кто сколько может, чтобы купить на фронт американские терминалы спутниковой связи Starlink. Тогда Z-блогеры жаловались, что без тарелок Илона Маска связь в окопах превращается в лотерею. Теперь за ввоз Starlink на территорию России можно и получить статью. Этот запрет больше похож на выстрел в ногу самому себе, говорит IT-обозреватель Максим Журавлев.
6: Запретить Starlink в 2026 году – это все равно, что запретить электричество, чтобы не ударило током. Российские аналоги существуют в основном на бумаге или в единичных экземплярах, а армия и бизнес уже плотно сидят на западных терминалах. Мы видим попытку создать цифровой купол, но на деле это приведет к тому, что волонтеры будут ввозить терминалы по серым схемам, рискуя головой, а связь на фронте станет еще дороже и дефицитнее.
2: В Минобороны поспешили успокоить военных и волонтеров и заявили, что американские терминалы армии не нужны. Мол, они вообще использовались только для введения противника в заблуждение. Военный эксперт Андрей Соколов скептически расценил такие оправдания.
7: Сказки о том, что Starlink использовали только для маскировки, это попытка сохранить лицо при плохой игре. Весь прошлый год мы видели сотни видео, где российские подразделения работают через терминалы SpaceX. Если сейчас их реально начнут изымать и запрещать ввоз, управление войсками на многих участках просто рухнет. Своей спутниковой группировки такого уровня у нас нет и не предвидится. Власти выбрали изоляцию вместо эффективности.
2: Тем временем Z-каналы бьют тревогу. Они уверены, что Starlink все равно работает над Россией, но только для украинских дронов.
9: В правительстве думают, что бумажкой можно остановить сигнал из космоса. Но сигнал остается, а вот возможность легально получать оборудование исчезает. Пока украинские дроны продолжают использовать спутниковую навигацию, российские волонтеры и связисты теперь объявлены чуть ли не контрабандистами. Мы видим эталонное импортозамещение. Своего не создали, а чужое запретили.
2: По состоянию на 1 мая постановление правительства уже вступило в силу, а значит, таможня уже начала охоту за терминалами Илона Маска. Как этот запрет повлияет на ситуацию на фронте, пока сказать не берется никто. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Говорят военкоры.
11: Старшие Эдды про региональные барсы. Почему они так нужны?
12: Отряды теробороны при грамотном подходе – это прообраз полков нового строя, которые нам так необходимы. У нас уже созданы армейские структуры, попадающие под данное определение. Но нужно наращивать усилия. Гибкость управления – это, пожалуй, самый главный плюс барсов в приграничье. Отличное снабжение, минимизация тупника, четкое осознание важности выполняемой задачи. От того, как ловко ты обращаешься с уверенным тебе вооружением, напрямую зависит жизнь твоих родных и близких. Барсы сбивают дроны, наносят удары по живой силе противника, патрулируют приграничные дороги, защищают объекты инфраструктуры. Кроме того, идет постоянная подготовка личного состава таких подразделений. И в случае крайней необходимости у нас есть подготовленный резерв для вливания в армию. Подобные отряды очень до многих донесут, что война идет не где-то далеко, она тут, рядом.
11: Тревожные мысли. Александр Харченко про то, как дроны противника летят дальше и точнее.
12: Проблема ясна и понятна. По крайней мере, на низовом уровне ее признают. Технологический рывок Украины произошел потому, что на узком участке были аккумулированы все доступные ресурсы. Получилось неплохо. На выходе у противника получилась жесточайшая конкуренция, в которой побеждают достойные изделия. Оборонные технологии Украины основываются на гражданском обществе в широком смысле. Не военные заказали и привезли FPV-дроны на фронт. Это было предложение инициативных гражданских команд. Минимум бюрократии и максимум эффективности. Основная проблема российской армии – это связь. И когда мы слышим о том, что запреты и ограничения в области связи будут усиливаться, это означает только то, что это негативным образом отразится на армии. Невозможно иметь первоклассную армейскую связь, если на гражданке все запрещено и заблокировано. Это два разнонаправленных вектора. Либо мы блокируем, либо развиваем. Третьего варианта просто не дано.
11: Военкор Роман Сапаньков про Туапсе, Пермь и Орск.
3: Где-то удары впервые, где-то повторные прилеты. Все атаки с прицелом на нефтянку, кровь военной машины и всего тыла. Важны коренные изменения в распределении ресурсов, транспортировке, хранении. Меньше нефти в резервуарах, меньше потери. Быстрее логистика, тяжелее накрыть. Все это решается грамотным администрированием, адекватным текущей обстановке. Ручное управление в таких условиях – известная практика, и наша страна обладает здесь богатым опытом. Советский Союз во времена Великой Отечественной войны вполне успешно справлялся с задачами снабжения и переноса промышленности в заведомо более тяжелых условиях. При современном техническом уровне подобные методы могут стать еще более гибкими и эффективными. Поэтому переходить к их применению нужно уже вчера. Иначе мы обречены на постоянное повторение подобных ситуаций и постоянный рост ущерба.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Это лунный регион. Президент призвал брать пример с Чечни. Стало известно, сколько граждан региона участвует в СВО. На встрече с Рамзаном Кадыровым Владимир Путин озвучил цифру. В боевых действиях на Украине участвует более 70 тысяч жителей республики.
14: Поблагодарить вас, всех чеченцев, всех, кто проживает в республике, за огромную помощь в проведении специальной военной операции. Ребята у вас сражаются мужественно, героически, и они настоящие воины, мы это хорошо знаем. Борются за Россию и за свою малую, любимую всеми чеченцами родину, за Чечню. Делают это достойно. Действительно, свыше 71 тысячи человек принимают участие в специальной военной операции. И из них почти свыше 20 тысяч – это добровольцы.
2: Однако эта статистика тут же вызвала немалый общественный резонанс. Если добровольцев из этого числа всего 20 тысяч, то кто остальные 50? В соцсетях пишут, что, мол, добровольно-принудительный формат в Чечне достиг государственного масштаба. О том, как формируются эти списки, рассуждает военный юрист Тимур Исаев.
15: Цифры, озвученные президентом, это попытка легализовать тотальную мобилизацию в отдельно взятом регионе. Мы понимаем, что 50 тысяч человек недобровольцев – это либо сотрудники силовых структур, либо те, кому просто не оставили выбора. В Чечне давно отработан механизм. Если ты не идешь на фронт, проблемы начинаются у всей твоей семьи. Это не пример патриотизма, а пример абсолютного контроля над населением, где человек – это просто цифра в отчете перед Москвой.
2: Ранее Рамзан Кадыров заявлял, что чеченские родители должны радоваться отправке сыновей на войну. Официальная статистика потерь в 500 человек выглядит неправдоподобно на фоне 70-тысячной группировки из Чечни, говорит аналитик в сфере безопасности Олег Воробьев.
16: На сегодняшний день известны около 500 погибших чеченцев, но реальные цифры могут быть в разы выше. Самое примечательное, среди погибших нет ни одного представителя семьи Кадырова или его ближайшего окружения. Радоваться смерти предлагают обычным сельским парням, пока элита республики остается в тени или на безопасном расстоянии от передовой. Это создает серьезное внутреннее напряжение, которое пока сдерживается только личной преданностью Кадырова Кремлю.
2: Журналист Валентина Строгая считает, что встреча президента с главой Чечни организована для того, чтобы показать всем регионам, сколько мужчин нужно отправлять на фронт.
17: Ставя Чечню в пример, Путин фактически дает сигнал другим губернаторам. Смотрите, как надо работать с населением. Это намек на то, что мягкая мобилизация, мол, заканчивается. Но то, что работает в Чечне под жестким давлением, может вызвать взрыв в других областях. Пока Кадыров десятках тысяч бойцов, Урал и Сибирь видят в этом не пример для подражания, а угрозу. 2026 год показывает, власть делает ставку на силу, забывая, что у любого давления есть предел.
2: По словам журналистов, пока президент хвалит показатели республики, в самой Чечне продолжается тихая трагедия семей, чьих сыновей отправили за 10 тысяч километров воевать без их на то согласия. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Мы
21: Говорят военкоры.
11: Трамп заявил, что Украина потерпела военное поражение, но это не точно. Вот что об этом пишет военкор канал «Старше Эдды».
0: Он сначала заявил, что Украина потерпела военное поражение. Потом, что Иран потерпел. Скорее всего, ошибся и оговорился. Он уже мирил Азербайджан и Албанию, все помнят. Но даже оговорка Трампа про военное поражение Украины благостно действует на уши некоторых наших граждан. Спешу огорчить. К огромному сожалению, до военного поражения Украины еще далеко. Наш противник силен, жесток и опасен. Он креативно подходит к организации боевых действий и сдаваться не собирается. Что бы там ни болтал победивший всех Донни. Учитывая то, что основу огневого поражения у нашего врага составляют дроны, а спонсоры хохла не жалеют денег, то нам надо собрать все силы, внеслушать сладкие речи старого Донни. Кстати, совсем недавно Трамп утверждал диаметрально противоположное и рассказывал, что близки к поражению именно мы. Не исключено, что когда начнется период лунарного Трампа, он вновь вернется к данной точке зрения.
11: Военкор, канал «Синяя Зет Борода» о том, как все вокруг готовятся к большой войне.
0: Азербайджан под боком у нас. Начинает совместное с Украиной производство антидроновых систем, FPV-дронов и морских БЭК. Южный упор Британии на наш Северный Кавказ через Армению. Норвегия, Дания и Швеция совместно с Украиной с июня этого года начинает производство систем противовоздушной обороны и техники для ведения боевых действий в Арктике и Северной Атлантике вдоль границ с нами. Польша и Финляндия готовятся получить ядерное оружие. Германия полностью переоборудует Бундесвер. Все это за рамками НАТО, под патронажем Британии и Франции. Нам еще предстоит повоевать, причем сразу на нескольких направлениях и как бы не одновременно. Мясорубка будет знатная. А мы еще из предыдущей не выбрались.
11: Руководитель «Справедливой России» Миронов заявил, что предприятия сами должны защищать себя от атак беспилотников. Вот как это комментирует военкор-канал «Старше Эдды».
0: Отличное предложение. Тем более можно развить мысль дальше. Предприятия сами себя защищают от атак, превращая свою охрану в военизированную структуру, закупая пулеметы и зенитную артиллерию. Закупают дроны и взрывчатые средства, входят во взаимодействие с другими дружинами, налаживая связь и устанавливая общее командование. В общем, делают все то, что должна делать армия. Учитывая управленческие компетенции руководства, работать все будет на 5 с плюсом. Конечно же. Господин Миронов только не ответил на вопрос, а зачем тогда вооруженным предприятиям армия? По сути, на них можно в дальнейшем возложить задачу по созданию зоны безопасности в приграничных регионах. Wildberries пусть создаст дружину и отправит ее на Сумы. Противник будет только наращивать удары по нашим регионам. Защита неба от дронов, а в скором времени и ракет, становится приоритетной задачей в области обороны. Потому и надо подходить к ней с умом, а не бросаться лозунгами.
21: Радио «Лента». 15.57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
13: Обозреватель Дмитрий Дризе о попытке чиновников запретить популярную детскую книгу Григория Остера.
18: Согласно сообщению пресс-службы компании Wildberries, продажи книг Григория Остера за последние дни выросли почти на 500% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала месяца апреля рост составил 220%. Наибольшим спросом пользуется центральное произведение детского писателя «Вредные советы» в различных изданиях. Для справки, печатать их начали в далеком 1983 году, то есть еще во времена СССР, когда официально действовал Институт государственной цензуры. И вот по прошествии более чем 40 лет Советский Союз успел распасться, наступил новый 21 век, книгой заинтересовались следственные органы Российской Федерации. Произошло это после доклада Марии Бутиной на заседании Координационного совета по защите детей. Депутат, в частности, усмотрела в творчестве Остера разрушение нравственного фундамента ребенка под видом юмора и воспитания. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин лично поручил провести соответствующую проверку. Ее результаты на данный момент неизвестны. Однако, судя по сложившейся практике, с высокой долей вероятности, указанные выше разрушительные тенденции нравственного фундамента под видом юмора будут выявлены. Что произойдет дальше, догадаться также нетрудно. Судьба вредных советов, несмотря на всеобщую любовь и популярность, вполне может оказаться незавидной. Впрочем, сказать хочется не об этом. Похоже, в российском бизнесе намечается интересная тенденция. Или, точнее сказать, возникает очень простой, незатейливый способ кратного ускорения продаж. Достаточно шепнуть клиенту: «Бери, пока не запретили». И результат налицо, без особых усилий. Запретный плод сладок, от покупателей не будет отбоя. Поле для деятельности выглядит бескрайним. Дело в том, что сейчас такое время, что под проверку может попасть абсолютно любое произведение. Будь то книга, фильм, музыка, исполнитель, список выглядит бесконечным. Однако все-таки интересно, как с годами меняется восприятие. Вредный совет – это как бы от противного. Мол, сделай плохо, и ты поймешь, что не прав, и станешь хорошим. Цензоры в СССР, отдел пропаганды ЦК КПСС и другие тогдашние органы контроля посчитали, что здесь больше шутки. И да, это вполне нормальное воспитание. Сейчас, как получается, нужно воспринимать все буквально, без лишних рассуждений о двойном смысле. Видимо, и стандарты юмористической деятельности придется также пересмотреть в ближайшей перспективе, чтобы не было соблазна фундаменты разрушать.
21: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
1: Всем привет, в эфире «Разбор дня». Утро 1 мая 2026 года. Туапсе. Воздух просто гудит от эха мощной ночной атаки.
19: И над городом поднимается такое, знаешь, тяжелое оранжевое зарево.
1: Да, именно. А вместо утренней росы на лобовом стекле машин слой черной, липкой, маслянистой субстанции толщиной в пару миллиметров.
19: Звучит как кадры из какой-то антиутопии, честно говоря.
1: Абсолютно. Но это реальность города, который оказался в самом эпицентре экологической катастрофы. И это зарево не просто, ну, визуальный эффект ночного неба.
19: Оно сработало как эдакий триггер огромного механизма разрушения. То есть локальный инцидент на промышленном объекте мгновенно запустил цепную реакцию,
1: которая просто стерла границы и превратила населенный пункт в зону бедствия, уже регионального масштаба.
19: Слушай, чтобы по-настоящему осознать, как целый город дошел до жизни, скажем так, под черным дождем, нужно детально разобрать физику того, что произошло.
1: Согласен, причем ситуация накалялась постепенно. Майские события не возникли из ниоткуда. Весь апрель был похож на такую тревожную репетицию.
19: Там же были инциденты 16, 20 и 28 апреля, верно? Инфраструктура завода уже подвергалась ударам.
1: Да, подвергалась, но тогда система еще сохраняла какой-то запас прочности. Дым от горящих нефтепродуктов просто уходил в верхние слои атмосферы.
19: Ну, рассеивался ветрами, и люди в жилых кварталах хотя бы не задыхались. Экологический баланс балансировал на грани, но как-то выдерживал.
1: А вот в ночь на 1 мая этот баланс рухнул. Произошло прямое попадание в самую уязвимую точку. Это центральная секция резервуарного парка. Там находились мазут и гудрон. Вспыхнули сразу три гигантских резервуара, каждый объемом по 5000 кубометров.
19: 5000 – это же огромный объем.
1: Огромный. Площадь сплошного пламени перевалила за 2500 квадратных метров.
19: Жесть. Это уже не просто пожар, это какой-то искусственный вулкан. Мазут же горит совершенно иначе. Он выделяет просто колоссальное количество плотной сажи.
1: И температура в эпицентре невообразимая. Больше 1200 градусов. Обычная вода при таких температурах вообще бесполезна.
19: Она, наверное, просто испаряется, даже не долетая до открытого пламени.
1: Именно так. Открытый огонь пытались сбить долгих 14 часов подряд. 14 часов.
19: С ума сойти.
1: И даже когда формально отчитались о ликвидации, резервуары продолжали тлеть еще двое суток. Они коптили небо и выбрасывали гигантские объемы токсичных продуктов горения.
19: Но подожди, у меня тут возникает вопрос. Географический парадокс. Туапсе – прибрежный город. Морской бриз, циркуляция воздуха. Разве этот гигантский столб черного дыма не должно было просто унести в море?
1: По логике, да. На равнине ровно так бы и произошло. Но география сыграла очень злую шутку. Рельеф местности стал настоящей ловушкой.
19: Горы.
1: Да, город плотно зажат в узкой долине между отрогами главного Кавказского хребта. Высота этих гор достигает тысячи метров. Они образуют такую, знаешь, идеальную каменную чашу вокруг жилых районов.
19: А, то есть дым просто оказался заперт в этой воронке.
1: Хуже того, сработал эффект температурной инверсии. Раскаленный воздух от пожара пошел вверх, но столкнулся с холодными ночными слоями атмосферы.
19: И возникла невидимая температурная стена.
1: Совершенно верно. Слой густого смога поднялся метров на 400, уперся в эту преграду, ударился о горы и начал оседать прямо на крыше домов, на школы, на улице.
19: Как будто город накрыло глухой газовой крышкой.
1: Видимость упала до

0: Весь этот токсичный коктейль взлетал на высоту до 500 метров.
1: А там уже другие температуры, резкое охлаждение.
0: Точно. Началась стремительная конденсация. Мельчайшие частицы мазута остывали, слипались друг с другом, вбирали в себя сажу и становились тяжелыми. Гравитация брала свое, и эта масса летела вниз.
1: Вот так и пошел этот черный дождь.
0: Да. Машины за ночь покрывались панцирем из черной жижи толщиной в 2-3 миллиметра.
1: Ну, грязные машины можно отмыть. Настоящий вопрос в том, какова химия этого процесса, насколько вообще ядовит такой осадок.
0: Химический профиль катастрофичен. Концентрация бензопирена взлетела до значений, которые превышают норму в 30-40 раз.
1: 30-40 раз. Важно подчеркнуть, что бензопирен – это канцероген первого класса опасности. Он напрямую разрушает клетки.
0: Плюс ко всему, в воздухе оказались гигантские объемы оксидов серы и азота. Химия атмосферы сработала неумолимо. Эти газы соединились с водяным паром и образовали серную и азотную кислоту.
1: То есть на город обрушились классические кислотные дожди.
0: Уровень pH рухнул до показателя 3,8.
1: Такая кислотность смертельна для любой зелени. Это же сравнимо с тем, чтобы поливать деревья раствором аккумуляторного электролита.
0: Результат стал виден за считанные часы. Всего через 48 часов свежая весенняя листва в городе буквально сгорела от химических ожогов.
1: За двое суток?
0: Да. Деревья почернели, листья скрутились и опали. Агрономы фиксировали полное уничтожение газонов и гибель посевов на участках.
1: Слушай, если кислота за двое суток сожгла деревья, становится просто страшно от мысли, что происходило с легкими людей на улицах. Человек же не может перестать дышать.
0: Медицинская статистика отреагировала мгновенным всплеском. Количество обращений в больницы выросло в 8-10 раз.
1: На что в основном жаловались?
0: Мучительная резь в глазах, невыносимое жжение в носоглотке, многие откашливали густую серую мокроту.
1: Ужас. И, как обычно, самый жестокий удар принимают на себя дети. Детский организм дышит чаще, метаболизм быстрее, а дыхательные пути крошечные.
0: Педиатрические отделения просто захлебнулись от количества пациентов с обструктивными бронхитами, а ситуацию еще усугублял акролеин – крайне токсичный продукт горения.
1: У аллергиков он, наверное, вызывал тяжелейшие реакции.
0: Вплоть до анафилактического шока, требующего экстренной реанимации.
1: Острые приступы кашля – это ужасающая картина. Но острая фаза проходит, симптомы снимаются капельницами. Скрытая катастрофа заключается в другом.
0: В долгосрочных последствиях.
1: Именно. Тяжелые металлы и канцерогены никуда не исчезают. Они оседают в тканях и запускают процессы, которые проявятся лишь спустя годы.
0: Это главная угроза бензопирена. Он метаболизируется внутри клетки и образует невероятно прочные связи с молекулами ДНК. Запускает механизм злокачественного перерождения.
1: Возникает вопрос времени. Когда эта бомба замедленного действия сработает?
0: Латентный период развития онкологии в таких условиях от 5 до 10 лет. По четким прогностическим моделям, к 2031 или 2036 году ожидается рост заболеваемости раком легких в регионе на 15-20%.
1: Да. Более того, эти яды же выпали на землю.
0: Да. Ванадий, никель. Остатки нефтепродуктов начали проникать в почву.
1: А с первыми дождями вся эта таблица Менделеева смывается в грунтовые воды. Каждый частный колодец в окрестностях становится потенциальным источником отравления.
0: Отравленная земля – это тяжелейший урон. Но самый сокрушительный удар принял на себя главный ресурс региона – акватория Черного моря.
1: Первое масштабное загрязнение там было еще в апреле, если я правильно помню.
0: Да, тогда в море попали тысячи квадратных метров чистых нефтепродуктов. Но парадокс в том, что химия, которой тушили майский пожар, оказалась страшнее самого мазута.
1: Ну да, чтобы сбить температуру в 1200 градусов, простой водой не обойдешься. Там нужны сотни тонн специальной пены.
0: И куда вся эта масса делась после тушения? Она смешалась с ливневыми стоками и бурной рекой хлынула прямо в море.
1: А эта пена ведь на основе поверхностно-активных веществ.
0: По сути, она сработала как исполинская порция самого агрессивного моющего средства.
1: Для морской экосистемы это моментальная смерть. На поверхности воды есть тончайший липидный слой. Через него идет газообмен.
0: А пена просто разрушила поверхностное натяжение и растворила этот слой без следа. Газообмен остановился.
1: Получается, то, что спасло город от выгорания, буквально задушило море.
2: Произошел массовый мор фито и зоопланктона. И это весной в самый пик нереста, хамсы, ставрины.

0: Ириды Султанки. Целое поколение мальков в радиусе 15-20 километров осталось без еды.
1: Пищевая цепочка рухнула, но подожди, существуют же боновые заграждения, плавучие барьеры, их всегда оперативно разворачивают. Почему они не сработали?
0: Их выставили, но море — это не бассейн. Сложная роза ветров и сильные течения свели эффективность барьеров к минимуму. Удержать массу не вышло.
1: И нефть пошла на пляже.
0: Начался мазутный прибой. На берег выбрасывало сгустки застывшего тяжелого нефтепродукта диаметром до полуметра. Пляжи Небуга, Ольгинки, Джубги покрылись сплошным черным ковром.
1: Представляю объемы работы. Очистить многокилометровые пляжи от вязкой нефти – колоссальный труд.
0: Была организована круглосуточная уборка. Только за первую неделю мая вывезли 3000 кубометров загрязненного грунта. Это больше сотни самосвалов.
1: Угу.
0: Но процесс превратился в сизифов труд. Люди очищали берег днем, а ночной прилив приносил из моря новую порцию мазота.
1: И все это прямо накануне майских праздников. Это же означает моментальную финансовую смерть для всего побережья.
0: Майские праздники принесли 70% отмен бронирований.
1: А прогноз на лето?
0: 10-12 миллиардов. Для муниципалитета это дыра в бюджете, массовая потеря рабочих мест.
1: Но здесь можно поспорить. Люди ведь планируют отпуски заранее. Если один город закрыт, туристический поток просто перераспределится дальше по побережью. В Геленджик, например. Локальный бизнес пострадает, но в целом экономика выстоит.
0: Этот сценарий казался логичным, пока не появились спутниковые снимки. Нефтяная пленка не осталась в одной бухте. Под действием течений она растянулась на 40 километров, прямо в сторону Геленджика. Вся туристическая инфраструктура региона оказалась под угрозой.
1: Да, то есть переезд бы не спас. А кроме физического загрязнения, есть же еще репутационный урон.
0: Туапсе моментально получил стигму промышленного гетто. Очистить пляж можно за сезон каторжной работы. А как очистить репутацию? На восстановление имиджа уйдут годы.
1: И вот на фоне этого тотального экологического и экономического кризиса реакция официальных инстанций спровоцировала отдельный социальный кризис – кризис доверия.
0: Политика информирования вызывала шок. Пока люди задыхались на улицах, официальные сводки изо дня в день монотонно сообщали лишь о, цитирую, «незначительном превышении норм».
1: Как такое возможно?
0: Проблема в методологии. Замеры проводились далеко от эпицентра и искали в основном бензол. А вот диоксид серы, газ, вызывающий резь в глазах, игнорировался.
1: При этом независимые экологи били тревогу, фиксируя превышение диоксида серы в 15-20 раз. В чем вообще логика такого замалчивания?
0: Видимо, минимизация ущерба на бумаге.
1: Но если человек видит на улице черную от мазута собаку, мертвую рыбу на берегу и сам харкает серой мокротой, заявления о безопасности только рождают панику.
0: Хуже того, этот информационный вакуум лишил людей возможности защитить себя. Если бы масштаб признали в первые часы, можно было бы эвакуировать беременных астматиков.
1: А вместо этого родители продолжали отпускать детей и играть на покрытых сажей улицах. Доверие к любым официальным институтам было разрушено полностью. Подводя итог, становится ясно, как локальный пожар вскрыл системные уязвимости на всех уровнях, от географической ловушки до паралича системы информирования.
2: По прогнозам, природной среде региона потребуется от 15 до 20 лет на самоочищение от тяжелых металлов.
1: Экосистема будет восстанавливаться мучительно долго. Но возникает куда более сложный вопрос. Химический яд со временем вымывается дождями. А сколько времени потребуется социальной экосистеме, чтобы очиститься от последствий разрушенной экономики?
2: Отличный вопрос для размышления. Химический яд вымывается, а вот информационный вакуум оставляет гораздо более глубокие шрамы.
1: Согласна.
2: Берегите себя, думайте критически и до встречи в следующем разборе.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Очевидное. Невероятное. На Радио Лента.
4: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Мир отменяется. Спецпосланники Трампа отменили визит в Киев из-за тупика в мирных переговорах с Россией. Спецпосланники президента США Стив Виткоф и Джаред Кушнер отменили долгожданный апрельский визит в Киев. Причина официально звучит как отсутствие прогресса. Но за кулисами говорят о полном тупике. Москва требует весь Донбасс, а Киев не намерен обсуждать капитуляцию. Ситуацию усложняет и то, что Вашингтон теперь больше занят Ираном, а перспективу многочасовой поездки в Киев на поезде американские делегаты сочли слишком тяжелой ради сомнительного результата, говорит американист Игорь Анохин.
6: Для Трампа Украина была бизнес-проектом – приехать, ударить по рукам и заявить о победе. Но выяснилось, что Путин не готов к компромиссам, а Зеленский не принимает диктат. Вдобавок, война Америки с Ираном полностью перетянула одеяло внимания. Уитков и Кушнер люди прагматичные, они не хотят ехать в Киев просто, чтобы выслушать старые обиды. Если нет готовой сделки, Трамп предпочитает просто поставить процесс на паузу, чтобы не выглядеть проигравшим. Украина для Белого дома сейчас – это чемодан без ручки.
5: В самом Киеве разочарование смешивается с раздражением. Переговорщики Трампа уже не раз бывали в Москве, но так и не доехали до украинской столицы, говорит дипломат Елена Сокольская.
7: Дисбаланс очевиден. Кушнер и Уитков встречаются с Путиным, но игнорируют Киев. Это создает ощущение, что судьбу Украины пытаются решить за ее спиной. Отмена визита под предлогом тупика – это попытка давления на Зеленского, чтобы он стал сговорчивее. Но Киев ищет новые форматы общения, понимая, что старые методы Трампа договориться за 24 часа в 2026 году окончательно провалились. Мирный процесс заморожен, и разморозить его поездом в Вашингтон в Киев уже не получится.
5: Пока дипломаты обмениваются колкостями, ситуация на фронте остается тупиковой, как и сами переговоры. Журналист-международник Дмитрий Канев отмечает, что мир откладывается на неопределенный срок.
8: Спецпосланники Трампа просто не хотят подписываться под неудачей. Кремль выставляет невыполнимые условия, надеясь на истощение Украины. Американцы же дали понять, если нет прорыва, то и визита не будет. Инфоповод о том, что Уиткофу тяжело ехать поездом, звучит как плохой анекдот, но он идеально описывает реальный уровень приоритетности украинского вопроса для нынешней американской администрации. Мир отменяется, впереди долгая игра на изнурение, где дипломатия уступила место иранским ракетам и донбасским штурмам.
5: По словам экспертов, отмена визита Уиткофа и Кушнера – это крах иллюзий Трампа о том, что мировые конфликты решаются так же, как сделки с недвижимостью. Пока Белый дом пересматривает свои приоритеты из-за Ирана, Украина продолжает искать прямые рычаги влияния, доказывая, что диктовать ей условия через голову не получится ни у Москвы, ни у Вашингтона. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
9: Президент Владимир Путин призвал депутатов и сенаторов не зацикливаться на запретах и подчеркнул, что излишние барьеры тормозят развитие.
10: В целом, законодательный процесс должен быть системным и, добавлю, конечно же, творческим, нацеленным не только на адаптацию к нынешним вызовам и рискам, хотя порой они, безусловно, беспрецедентны. И важно их достойно преодолевать, но и зацикливаться только на запретах, ограничениях, мерах выработки новых каких-то мер наказания для нарушителей. Ну, конечно, вроде бы это нужно, надо защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова. Но только на этом зацикливаться – это контрпродуктивно. Излишние барьеры тормозят развитие. Это все явления временные, проходящие.
3: Главные новости дня.
11: Готовим кошельки. Когда автомобилистов начнут штрафовать за превышение скорости на 2 км в час? Дорожные камеры в Москве технически готовы к снижению нештрафуемого порога превышения скорости с нынешних 20 км в час до 2-3 км в час. Об этом заявил гендиректор Центра организации дорожного движения Михаил Кизлык. По его словам, отмена или резкое снижение порога скорости может привести к сокращению смертности в ДТП в Москве. Гендиректор Центра организации дорожного движения уточнил, что организация выступает за снижение порога. Однако такое решение должны принять в правительстве и МВД. Технологически камеры готовы к тому, чтобы фиксировать скорость с минимальной погрешностью, говорит Кизлык.
12: Если говорить про ситуацию со скоростью в городе, то тоже можно отметить, что с 2014 года по текущее время скорость в городе увеличилась. И здесь бы хотел отметить работу Центра организации дорожного движения, институционный центр, который 24/7 принимает участие и следит за дорожным движением в городе. Какие инструменты мы используем в работе? Это светофорные объекты, это камеры, которые установлены в городе, это различные детекторы, которые передают информацию. В совокупности все это объединив, мы можем и понимаем, как происходит передвижение, и максимально эффективно регулируем.
11: По словам экспертов, резкое снижение порога допустимого превышения скорости поможет МВД выполнить план по сбору штрафов в федеральный бюджет, который в прошлом году получил более 5,5 триллионов рублей дефицита, а в этом сведен с дырой еще около 4 триллионов рублей. Согласно закону о бюджете, в этом году госорганам предстоит оштрафовать граждан и бизнес на рекордные 300 миллиардов рублей. В следующем году более чем на 312 миллиардов, а в 2028 еще на 324 с лишним миллиарда. План по сбору штрафов за нарушение правил дорожного движения растет примерно на 1,5 миллиарда рублей в год, с 46 миллиардов в прошлом году до более чем 50 миллиардов в 2028, говорит экономист Александр Кравцов.
13: В план на 2026 год Кабмин закладывает рост штрафных доходов бюджета еще более чем на 5,5 миллиардов рублей, почти до 197,5 миллиардов. А в 2027 год на дополнительные 6,5 миллиардов рублей, почти до 204 миллиардов, совокупный план на ближайшую трехлетку станет больше на 152 миллиарда рублей. Или на 34% относительно предыдущего бюджетного периода.
11: Желание властей собрать как можно больше штрафов и налогов эксперты объясняют сложным экономическим положением. Государству приходится искать возможности для наполнения казны при отсутствии экспортных доходов. Именно для этого в стране повышают штрафы и проводят налоговую реформу. Это позволит наполнить бюджет, расходующий каждый третий рубль на специальную военную операцию, говорит экономист Александр Исаков.
14: Более высокие штрафы и налоги на домохозяйства с высокими доходами позволят государству получить до 1% ВВП дополнительных сборов в бюджет, которые помогут финансировать боевые действия на Украине.
11: При этом траты на СВО постоянно растут. Ранее Владимир Путин поручил правительству существенно нарастить сборы налогов в бюджет. При этом экономисты предупреждают о риске налоговой спирали, когда повышение налогов приводит не к росту сборов, а к падению экономики и сужению налоговой базы, что заставляет власти снова повышать налоги. Экономика уже слаба, а новые налоги могут еще больше ухудшить ее состояние, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Радио «Лента». Прямая речь.
16: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила деньги вкладчиков банков направить на экстренные ремонты нефтеналивных портов Усть-Луга, Приморска и Новороссийска, пообещав вернуть эти деньги с процентами.
17: Наши нефтеналивные порты просят о помощи. Усть-Луга, Приморск, Новороссийск не могут быть брошены на произвол судьбы. Есть инициатива привлечь неиспользуемые средства на частных банковских счетах на экстренные ремонты. Не изъять, а временно перенаправить. Это важно, ведь потом все будет компенсировано вкладчикам с процентами.
18: Учим китайский вместе.
19: Как спросить по-китайски? Можно вас пригласить на танец?
20: 我可以请你跳舞吗?
19: И еще раз, вопрос «Можно вас пригласить на танец?» по-китайски будет звучать так.
20: 我可以请你跳舞吗?
19: И третий раз.
20: 我可以请你跳舞吗?
19: Учим китайский легко и весело.
21: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
22: Военкор Котенок про удары по Перми и нефтяной дождь в Туапсе.
23: Это не тревожные звоночки, это удары в набат. Враг ощетинился, научился работать на дистанции. И показывает на практике, он может бить и бить больно. Удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре – попытка врага нанести не только непосредственный, но и прежде всего экономический урон. И, пока мы не адаптируемся, это эффективная тактика по ослаблению нас, что неизбежно скажется и на ситуации на фронте. Дано. Перед страной стоит задача – минимизировать ущерб от нарастающей угрозы беспилотников на НПЗ. Критично и то, как в таких условиях наладить менеджмент нашего стратегического ресурса. Решение на столе в принципе есть. Переход к максимально оперативному управлению запасами и ускорение оборота сырья. В частности, отказ от длительного хранения больших объемов черного золота. Только быстрая перевалка. Ключевое – накапливание запасов нефти и продуктов на складах в текущих условиях означает гарантированное увеличение ущерба в случае поражения. Речь об оборонительной мобилизации целой отрасли. И об этом надо было думать не сегодня и не вчера, и даже не в начале спецоперации. Мы недооценили противника и теперь дорого за это платим.
22: В Минцифры заявили, что разрабатывают план, согласно которому весь зарубежный интернет-трафик станет платным. Вот как на это реагирует военкор Филатов.
24: Пока одни воевали с VPN, выделяя миллиарды на то, чтобы все запретить, поднимали в информационной повестке дебаты Соловьева. Другие боролись с экологическими катастрофами в Туапсе, Анапе, Дагестане своими силами и средствами. Ах да, а на фронте, в подразделениях, так вообще все есть по штату. Особенно птиц, говорят, немерено, как FPV, так и гексокоптеров. С агродронами переизбыток. Еще говорят, квадроциклов дали, с баги огромное количество. На каждый штурмовой отряд по 2 штуки. Обеспечили хорошие радиолокационной системой и система видеоперехвата с подавлением на 50 километров от антенны. Не жизнь, а сказка, подумал я и проснулся. Не туда куда-то воюете, друзья властимеющие, в русло не то.
21: Радио Лента. 15:57 АМ. Солдатская почта.
5: Живые люди вместо техники. Полковник Валерий Пегасов рассказал о том, что солдат заставляют разминировать поля голыми ногами. Этот шокирующий факт Пегасов озвучил в общественной палате. В одной из частей командир решил, что железный трал дороже солдатских жизней и отправил бойцов топтать мины ногами. Итог – 12 искалеченных тел, 5 из которых домой уже не вернутся. О том, как вышло так, что солдат превратили в расходный материал для очистки полей, говорит военный эксперт Борис Кольцов.
0: Технику берегут, потому что за ее потерю командира по головке не погладят, а людей списывают как статистическую погрешность. Разминирование ногами – это не просто халатность, это преступление против человечности. Командование на местах понимает, что в условиях 2026 года пополнить парк инженерных машин крайне сложно, поэтому они решают задачу самым дешевым способом – жизнями подчиненных. Это и есть истинное лицо экономии ресурсов в современной армии.
5: Но и это еще не все. Тем, кто выжил в этом аду, решили не платить. Тот же Пегасов цитирует проверяющих из Питерской академии. У бойцов 0 на картах. Деньги испаряются еще в штабах. Обозреватель Игорь Данилов отмечает, что система выплат окончательно погрязла в мертвых душах и в воровстве.
1: Приезжают проверяющие из академии, и у них волосы дыбом встают. Людям не платят совсем. Куда уходят эти миллионы? Скорее всего, они оседают в карманах штабных крыс. Мы видим полный разрыв управления. Москва отчитывается о рекордных тратах. А на земле солдат не кормят, не обеспечивают и отправляют на убой без спецсредств. Это порождает глухую ярость, которая рано или поздно выплеснется за пределы окопов.
5: Журналист Ксения Радова подчеркивает, что подобные откровения полковников в стенах общественной палаты – признак того, что скрывать масштаб катастрофы внутри самой армии уже невозможно.
2: Когда кадровые офицеры начинают выносить ссор из избы на официальных площадках, это значит, что точка кипения пройдена. Люди видят, что их родных используют как живые щиты и тральщики, при этом лишая последних денег. Власти пытаются закрыть рты правозащитникам, но как заткнуть полковников, которые видят этот ад своими глазами? 2026 год становится временем, когда ложь о заботе о героях разбивается о реальные истории про мины и пустые кошельки.
5: В Минобороны эту информацию полковника Пегасова оставили без комментариев. Но когда уже высшие офицеры начинают кричать о таком на официальных трибунах, это значит, что скрывать вопиющие нарушения больше нельзя. Пока бюджеты на СВО бьют рекорды, реальное положение солдат на передовой остается на уровне катастрофы, где человеческая жизнь стоит дешевле старой противотанковой мины. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
21: Радио Лента. 15:57 АМ. Говорят военкоры.
22: Военкор Живов о том, что происходит со связью на фронте.
4: На фронте много раз замечал, что по какой-то неведомой причине у врага всегда работала мобильная связь, даже на нашей стороне у нас ничего не слышно. У противника вовсю вещает радио, у нас нет. У противника на наших территориях, даже в сотни километров от фронта, вещают телеканалы и так далее. Это все с 2022 года. Мы постоянно отставали по связи и коммуникации, в какой бы локации ни находились. Мы ведь тоже атакуем противника дронами и тоже умеем использовать их симки. Но по какой-то магической причине врагу это не мешает. Он свою связь и интернет не трогает и постоянно лезет в наш сегмент. У нас все наоборот. Когда завезли Starlink, на время полностью выровнялись по коммуникации. Но было понятно, что его в один день выключат. Именно тогда, когда все привыкнут и расслабятся. В итоге пришли к тому, что на собственной территории придумали глушить свою связь и интернет. Всех уже выбесили, но дроны летают, мошенники звонят, биодроны вербуются. При этом мы себя уже изолировали от украинской аудитории и ментальную войну вести не можем. Нам буквально это запретили. Именно тогда, когда мы стали в ней побеждать. Чудеса.
22: Олег Царев про украинские атаки на российские НПЗ и порты на Балтике и в Черном море.
6: Эти атаки стали причиной самого масштабного со времен пандемии ковида сокращения производства нефти в России. Источники оценивают сокращение в 400 тысяч баррелей в день. Официальная статистика по производству нефти и газа в России засекречена. Но если ориентироваться на западные источники, то речь может идти о сокращении производства на 5% относительно конца прошлого года, когда дела тоже были не очень. Нынешние высокие цены на нефть – это лишь временная обезболивающая таблетка для отрасли. В какой-то момент они могут вернуться к довоенным уровням, а проблема с безопасностью заводов и портов останется. Она от рыночных колебаний не зависит. Скважины будут законсервированы, отрасль деградирует. Не замечать это – преступление.
22: Военкор Поддубный предупреждает, что Украина готовит тысячи дронов для атак на Россию.
7: Разработкой и поставками займутся американо-немецкая компания Autelion и украинская AirLogix. По имеющимся данным, запланированных к поставке беспилотникам с X-образным и дельтовидным крылом смогут использовать программное обеспечение Nemix, разработанное для одновременного управления несколькими дронами. То есть уже можно делать вывод про массовый запуск, тот самый ROY. Заявлено, что один оператор управлял до 20 аппаратами одновременно. Это стало возможным благодаря использованию мини-компьютера, который объединяет функции бортового компьютера, автопилота и средств связи. Сборка дронов будет проходить на территории Мюнхена. Производственные мощности позволят выпускать тысячи беспилотников в год. Первые поставки ожидаются в течение ближайших месяцев. Пока производство будет осуществляться только для вооруженных сил Украины в рамках соглашения о сотрудничестве между Германией и Украиной. Я уже молчу, что они могут летать более чем на 1500 километров и нести боевую часть в пару десятков килограмм.
21: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
22: Слишком разговорчивый генерал. Комбат Ахмата Аптиалаудинов оскандалился рассказом о российских танкистах и артиллеристах. Этот скандал начался после публикации украинской разведки. Это были аудиоперехваты бесед командира спецназа «Ахмат» Аптиалаудинова. Выяснилось, что лицо чеченского спецназа за глаза кроет последними словами своих же соратников. По словам Алаудинова, российские танкисты и артиллеристы не умеют стрелять, а десантников, элиту ВДВ, он и вовсе назвал никчемными людьми.
8: Первый вопрос – десантников. Десантники – это самые большие бесед. На этой земле. Это никчемные люди. Они нигде не воюют. Нигде. Даже любые наши ТРОшники, они воюют лучше, чем десантники. Единственное подразделение, которое ни разу не преодолел противник за эти 4 года, это спецназ «Ахмат». Пусть другой кто-нибудь понтанется так. Это я могу понтанеться.
22: Себя же генерал не забыл похвалить, похваставшись пачкой красных дипломов и кандидатской степенью.
8: Я Академию Генерального штаба на красный диплом закончил, Академию МВД на красный диплом закончил, кандидат политических наук, и еще у меня, как говорится, юридическая академия тоже. Поэтому меня грамотой не удивит.
22: Как вообще украинской разведке удалось записать Алаудинова, рассказывает эксперт по спецслужбам Сергей Воронов.
9: Это блестящая операция ГУР. Внедрить агента прямо в окружение Алаудинова, получать данные о планах на Сумском направлении и выводить их FPV-дрон – это высший пилотаж. Но главное здесь – информационная бомба. Алаудинов фактически подтвердил то, о чем все догадывались. Внутри российской армии царит глубочайшее презрение друг к другу. Когда командир такого уровня называет десантников бесполезными, это деморализует войска сильнее, чем любой удар «Химарс».
22: Пока Алаудинов хвастается своими дипломами Академии Генштаба и МВД, реальные успехи его подразделения под Сумами выглядят плачевно. Военный психолог Андрей Логвин считает, что за нарциссизмом генерала скрывается попытка оправдать собственные провалы.
3: Послушайте, как он упоенно перечисляет свои регалии. Это классический комплекс превосходства на фоне военных неудач. Алаудинов пытается свалить вину за потери под Сумами. А это сотни убитых артиллеристов и никудышных десантников. Он создает вокруг Ахмата ореол непобедимости, который существует только в его отчетах Путину. На деле же мы видим человека, который больше озабочен своим имиджем, чем реальным положением дел на передовой.
5: Скандал с прослушкой уже вызвал бурную реакцию в Z-каналах, где десантники требуют от Алаудинова извинений. Также, по словам военкоров, на сегодня Ахмат продолжает нести потери на Сумском направлении. Сам же Алаудинов пока никак не прокомментировал ни потери Ахмата, ни свои недипломатичные высказывания. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
10: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко о том, почему удары Киева по российской нефтяной инфраструктуре – это серьезный удар по экономике.
12: Значит, если вы попадаете в, вот, как сказать, оборудование, которое закачивает нефть и нефтепродукты в танкеры, то здесь разрушения могут быть серьезными. И в зависимости от разрушений, отгрузка нефти, загрузка танкеров может останавливаться. Может останавливаться на 2 часа, а может останавливаться на 2 недели. Может останавливаться полностью, но, как правило, там есть несколько причалов, да, поэтому один причал может не работать, другой причал может работать в это время, и там нефтепродукты могут закачиваться. Это, наверное, самая значимая потеря для российской экономики, да, потому что это сокращение экспорта, сокращение продаж. Да, то есть это означает, что нефть что добыли, что не добыли. Да, более того, нефтяные компании, они должны еще будут заплатить налоги за то, что они нефть добыли, а выручку они не получат. Ну, если только им не будет какого-то соответствующего страхового возмещения. Вот. И в зависимости от того, как долго будет восстанавливаться вот эта технологическая инфраструктура, да, зависит там потери в экспорте и потери для бюджета, потери для российских компаний. Ну, и еще одна часть, последняя часть, на которую надо сказать, да, это разрушение оборудования по переработке нефти, нефтеперерабатывающих мощностей. Это огромные предприятия, которые занимают там площадь десятки гектаров. Разрушить все сразу, ну, невозможно. Да, то есть, нужно понимать, что на сегодня у ВСУ нет соответствующих, как сказать, боеприпасов, мощностей, да, вооружения, которое может разрушить вот целиком нефтеперерабатывающий завод. Поэтому в зависимости от того, куда попадают, опять может останавливаться либо какая-то линия, либо какой-то процесс. И для экономики это может выливаться в то, что количество нефтепродуктов, которые производятся, оно сокращается. Базовые нефтепродукты – бензин, дизельное топливо, мазут. А бензина российские НПЗ производят внутреннее потребление плюс 10%. Дизеля производят внутреннее потребление, умноженное на 2. Мазута внутреннее потребление, умноженное на 4. Да, то есть саму, ну, и все это увязано. Да, то есть если у вас разрушается переработка нефти, падает производство бензина, то автоматически падает производство и дизеля, и мазута. Ну, есть там всякие прочие, авиакеросин, дальше. Это мы уже не будем мелочи рассматривать. Вот. Поэтому с точки зрения экономики самое критическое – это бензин. То есть запас прочности, он невелик. Да, и если там разрушается или останавливается, скажем так, единомоментные мощности по производству бензина там больше, чем на 10%, а есть посевная, есть уборочная, такие напряженные сезоны, то, в общем, в российской экономике может возникать... Так, внутреннее потребление превышает производство.
15: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на Радио Лента. На Радио Лента самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
11: Приветствую вас. Прогноз на 3 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? Итак, у нас третий аркан – это императрица, да, такое роскошное полотно. И мы уже достаточно покопались в подсознании до этого, но в этот день у нас энергия буквально расцветает. Это все требует материального воплощения, красоты, изобилия, да. В системе матрицы Ладини императрица, третья энергия – это главная женская энергия, это символ плодородия, это рост, земной комфорт. Однако мы помним, что май – это еще и пятый месяц, то есть энергия учителя, а значит, в этот день процветания должно иметь под собой четкую структуру, какие-то моральные принципы и уважение к традициям. Это день, когда правильные по пятерке действия приносят богатые по тройке плоды. Энергия императрицы – это очень мягкая сила созидания, да, сила женщины в чем? В мягкости. И представьте себе сад, который растет по четким правилам. То есть садовника, какого-то учителя, иерофанта, здесь нет хаоса, все на своем месте. Именно поэтому урожай будет феноменальным. В этот день идеальное время для того, чтобы заниматься домом, семьей, вопросами красоты, может быть, расширением своего бизнеса через заботу о клиентах, через вот эту вот правильную, мягкую женскую энергию. Императрица всегда учит нас, что деньги и успех приходят легче, если подходить к делу с любовью, с вниманием к эстетике. И в этот день важно окружить себя качественными вещами, приятными людьми. Если вы женщина, то ваш магнетизм на пике. Если вы мужчина, обратите внимание на женщину в вашем окружении, то есть на жену, на партнершу, маму. И именно через них в этот день может прийти важный ресурс или мудрый совет. Если вы женщина, то обязательно уделите время себе, своей красоте, отдыху. Если же вы мужчина, то обязательно одарите своих женщин чем-то, и это очень большой плюс вам в карму сделает и вернется старицей. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 3 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. На сумме 18, 1 плюс 8, девяточка. А это у нас вибрация мудреца-отшельника, это символ глубины, это завершение поиска. И здесь возникает очень интересное и глубокое сочетание, то есть земное процветание, императрица, третья энергия, и правила иерофанта учителя, пятый месяц, соединяются с философией отшельника, девяточка, да? Это означает, что в этот день потребление благ не должно быть поверхностным, то есть это какой-то такой интеллектуальный люкс. Вы наслаждаетесь комфортом, потому что понимаете его истинную ценность, да? Ну и Луна у нас еще переходит в Стрельца, это добавляет днем оптимизм, это тяга к знаниям, желание расширить свои горизонты. Стрелец – это огненный знак, очень живой такой, пестрящий, энергичный. И вам захочется не просто обладать чем-то в этот день, а понимать, как это вписывается в общую картину мира. С практической финансовой точки зрения, 3 мая – это день таких красивых денег. В бизнесе это лучшее время для работы с проектами, скорее всего, ориентированными все-таки на женщин или на женскую энергию, или на детей, да? Это красота, уют, экология, может быть, образование. Плюс пятый месяц благоволит получению сертификатов, официальному оформлению прав собственности. А третья энергия, императрица, гарантирует, что эти активы будут расти. В финансах это удачный момент для инвестиций в то, что приносит эстетическое удовольствие или какой-то реальный физический комфорт. Однако отшельник, девяточка в сумме, да, число дня, предупреждает, не разбрасывайтесь ресурсами на ветер, все-таки выбирайте только то, что имеет истинную ценность и глубину. То есть анализируем, да, прежде чем вложить или что-то купить, анализируем. Любые покупки, сделанные в этот день, должны быть мудрыми. Вы знаете, в этот день, как богатый профессор, который пришел в антикварную лавку, да, вы точно знаете цену каждой вещи, цените комфорт кожаных кресел, но при этом ищите в предметах не только блеск, но и вот эту вот историю. Окружающие могут удивляться вашей способности совмещать прагматизм учителя с гедонизмом императрицы, да, но именно в этом и заключается секрет вашего успеха в этот день. И еще главная ваша задача – позволить себе радость жизни, не теряя при этом внутренней глубины и достоинства. Вечер идеально подходит для изысканного ужина в кругу близких, где будут вестись не только какие-то светские, но и глубокие философские беседы. Вы завершаете этот день с ощущением полной чаши, вы чувствуете, что ваша жизнь становится не только богаче, но и осмысленнее. Вот такой вот очень мощный день. Принимайте, благодарите, богатейте, ну и, конечно же, берегите себя.
15: Красный карлик на радио «Лента».
13: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Может ли человеческая мысль стать настолько плотной, что ее можно будет коснуться рукой? Представьте, что ваш внутренний монолог вдруг обретает голос, лицо и независимую волю, превращаясь в сожителя, которого видите только вы. История тулпы – это путь от тибетских монастырей до современных интернет-сообществ, где люди осознанно пытаются взломать свою собственную реальность. Корни феномена тулпы уходят в тибетский буддизм, где монахи годами практиковали визуализацию божеств, пока те не становились. Мировую известность этой теме принесла Александра Давид Найль, отважная исследовательница в пробковом шлеме, которая в начале 20 века отправилась в запретный Лхас. Она утверждала, что создала тулпу добродушного толстого монаха. Однако вскоре эксперимент вышел из-под контроля. Монах начал худеть, стал злым и начал совершать поступки, которых Александра и не планировала. Ей потребовались месяцы жесточайшей медитации, чтобы растворить существо, ставшее ее личным кошмаром. «Мое творение обрело собственную жизнь», – писала она тогда в мемуарах. В наши дни так называемое тулповодство стало цифровой субкультурой. Молодые люди часами занимаются форсингом, детальной прорисовкой образов сознания. Тулпа – это не просто галлюцинация, это автономная личность внутри мозга. Уфологи и исследователи паранормального идут дальше. Существует теория эффекта Филиппа, доказанная канадскими учеными еще в 70-х прошлого века. Группа исследователей придумала биографию вымышленного человека по имени Филипп и начала проводить спиритические сеансы. К их ужасу стол начал двигаться, а Филипп стал отвечать на вопросы стуком, подтверждая факты, которые они сами же и сочинили. Это наводит на мысль, не являются ли призраки и монстры лишь проекцией нашего коллективного ожидания. Наука в лице нейробиологов и психиатров называет это контролируемым диссоциативным расстройством. Мозг – невероятно мощный компьютер, способный создавать симуляции. Если долго убеждать себя, что рядом кто-то есть, мозг начнет подстраивать под это сенсорные данные. Звуки шагов, периферическое зрение, ощущение тепла – это взлом собственной операционной системы. Но вопрос остается открытым. Если тысячи людей одновременно поверят в одно и то же существо, не материализуется ли оно в нашем мире по-настоящему? Возможно, боги и демоны прошлого были всего лишь тулпами, которых мы забыли вовремя развоплотить. Берегите свои мысли, ведь они могут стать вашими соседями по комнате, теми самыми тулпами. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
15: Радио «Лента», 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
11: Руна дня на 3 мая. Что же нам пророчат руны в этот день? Какую подсказку дадут? Давайте спросим. Итак, 3 мая у нас выпала руна Райдо. Это руна движения, путешествия, верного направления. И знаете, это день дороги, день каких-то путешествий внешних и внутренних. И, возможно, вас потянет в путь. Буквально или метафорически, да, это день решений, выбора направления, активных действий. Важно здесь ни в коем случае не стоять на месте. Даже если вы пока не знаете, куда ведет дорога, сделайте шаг. А уж потом путь сам покажет, куда идти. Значит, в работе Райдо сулит прогресс, особенно если до этого все тормозилось. Здесь начнется движение медленно, но уверенно. Благоприятны любые деловые поездки, переговоры, командировки, какое-то расширение деятельности, может даже какие-то заграничные контакты появятся. Если вы раздумываете, стоит ли начинать, ответ точно стоит. Главное – действовать осознанно и не метаться. Райдо говорит: выбери путь и иди по нему уверенно. В отношениях руна может указывать на необходимость движения вперед, то есть какого-то выхода на новый уровень. Возможно, пора выйти из застоя или какого-то рутинного сценария. Может быть, кто-то получит предложение руки и сердца, кто-то решит съехаться и вместе проживать, да? То есть устройте, может, еще и совместную поездку, прогулку, какой-то откровенный разговор. Райдо всегда дает шанс перейти на новый уровень близости, если вы оба готовы к переменам. А вот для одиноких это активное движение к новому. Не сидите дома, знакомство ждет на дороге или в процессе какого-то пути. Может, в автобусе познакомитесь, да? Или, может, в такси, или в самолете. Вот все, что связано с движением, может принести вам судьбоносного человека. Ну а по здоровью Райдо отвечает за движение и опорно-двигательный аппарат. Это отличный день для занятий спортом, йогой, массажем или любых активных практик. Также, конечно, полезны прогулки, особенно на природе. Ну а весна на дворе, почему бы и да. Внимание у нас к ногам, к суставам, к позвоночнику. Можете какие-то пройти профилактические процедуры по этому поводу. В принципе, физическое движение поможет настроиться и эмоционально. Часто блоки в теле отражают внутренние страхи. Так что пора двигаться и вперед, и в себя. Так что совет дня – время делать шаги. Даже если не все понятно, не бойтесь, делайте шаг, и дорога появится. И главное – не стоять на месте. Путь всегда выведет вас туда, куда нужно. Доверьтесь высшим силам, и все будет так, как вы хотите.
15: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
10: Обозреватель Дмитрий Дризе о новых правилах цензуры русской литературы.
14: В соответствии с измененным российским законодательством, книги, где упоминаются наркотические вещества, подлежат специальной маркировке. Не обошли нововведения произведения русской классики. Пушкин, Гоголь, Чехов, Тургенев и многие другие, все они получили соответствующее обозначение. Новшество вызвало удивление и даже растерянность среди широких масс населения, в том числе и власть придержащих. Для начала давайте попробуем разобраться, что такого нехорошего могли употребить в 19-м золотом веке русской литературы. Возьмем для примера известный, в том числе и по школьной программе, роман Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Открываем главу за номером 24, где описывается дуэль главных героев Базарова и Павла Петровича Кирсанова. Далее цитата. «И напрасно вы не хотите принять хлороформу», — промолвил Базаров. «Рана пустяковая, а воспаление может начаться». Конец цитаты. Так вот, хлороформ, известный также по культовому фильму Леонида Гайдая «Операция И», относится к сильнодействующим психоактивным веществам, о чем тебя, дорогой читатель, следует предупредить. От дальнейших примеров за неимением времени воздержимся. Объяснение происходящему приводится следующее. Сами издатели порой перестраховываются. Кому сейчас нужны проблемы? Хлороформ, анальгин, пурген? Да какая разница? Лучше поставить нужный знак и жить спокойно. Но вот получается, что нет. Теперь приходится оправдываться, мол, подняли руку почти что на святое. Да, не просто сейчас бизнесу, да и не одному ему. В любом случае, крайним окажешься. В итоге представитель книжного сервиса «Литрес» сообщил, произведения, что опубликованы до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие закона о маркировке. В белом списке указана выше классика. Но почему 90-й год? Текст вроде как не менялся. Какая разница, в каком году издавалось? Есть разница. Те, что после 90-го, это книги как бы новые, а те, что до, можно считать историческим наследием. Так что, если вы не хотите читать с маркировкой, идите в букинистический магазин или библиотеку. Стряхните пыль и погрузитесь в чтение. То есть, когда Базаров предлагает Павлу Петровичу хлороформ в издании до 90-го года, это просто лекарство. А в относительно новом издании, после указанной выше даты, становится психоактивным веществом. Сложно все это объяснить, но, видно, ничего не поделаешь. Надо, значит, надо. Единственное, что хочется спросить, насколько подобные инновации помогут в борьбе с таким, без сомнений, сарказма, большим злом, как наркомания? Впрочем, маркировка лучше, чем вырезанные сцены или, того хуже, искажение смысла.
15: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
16: Визит транзитом. Новый посол России в Польше по дороге на работу в Варшаву заехал к губернатору Калининградской области. Какие вопросы обсуждались на фоне военной активности на польской границе? Стена смерти. Орнитологи предупреждают о гибели сотен тысяч птиц в случае строительства высотной гостиницы на Куршской косе. Удастся ли остановить скандальную застройку? Сплошная антисанитария. В Балтийске популярный магазин торговал рыбой, приготовленной в гараже. Сколько еще в регионе таких подпольных цехов? Итак, губернатор Алексей Беспрозванных встретился с новым послом России в Польше Георгием Михно. Дипломат впервые посетил Калининградскую область в новой должности и сделал это прямо по пути на новое место работы. Во время встречи стороны обсудили взаимодействие Калининградской области с Польшей в текущих внешнеполитических условиях, в частности, вопросы безопасности. Обеспокоиться есть о чем. В рамках масштабной программы «Восточный щит» Польша ведет планомерное усиление границы с Калининградской областью. Наращиваются как физические укрепления, так и ударный потенциал. И здесь речь о так называемой «янтарной польской дивизии», которая формируется вблизи эксклава и в которую вошли, по имеющимся данным, около 300 бронемашин, включая южнокорейские и американские танки. Особое внимание вызывает и факт развертывания в 50 километрах от границы отдельного разведывательного батальона. Это подразделение оснащено современными средствами наблюдения, бронетехникой и, как говорят эксперты, выполняет роль глаз и ушей НАТО в регионе. К тому же для оперативной переброски этих сил в случае угрозы Варшава завершила строительство новых дорог к границе. Усиление польской группировки создает ряд критических вызовов для эксклава, считает глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
17: Концентрация бронетанковых соединений вблизи Сувалкского коридора и закрытие 10 наземных погранпереходов фактически блокируют для Калининграда наземную логистику. Во-вторых, высокая плотность разведывательных средств и систем ПВО в приграничной зоне позволяет Польше и НАТО мониторить работу портов Балтийска и Калининграда, а также контролировать воздушное пространство над ключевыми ТЭЦ региона. Польша рассматривает Калининград как источник гибридных угроз и как проблемного соседа. Этим Варшава оправдывает наращивание своих ударных сил и ограничение трансграничного движения.
16: Напомню, официальный представитель МИДа Александр Грушко на днях заявил, что в НАТО отрабатываются сценарии морской и сухопутной блокады Калининградской области. При этом российские власти подчеркивают, что любые действия, угрожающие безопасности эксклава, повлекут максимально жесткий ответ. На фоне всех этих событий спрос на квартиры у моря в курортных городах области упал в марте сразу на треть. Сокращение интереса покупателей к такой недвижимости наблюдается именно там, где до сих пор он был наиболее высок. ОК, то есть в Калининградской области и в Крыму. Причем в эксклаве охлаждение особенно заметно – -33%, тогда как в Крыму продажи упали на 20%. Специалисты называют несколько причин. Среди них – перегрев рынка, слишком быстрый рост цен, падение доходов россиян, сохранение высоких ставок по ипотеке и вишенка на тортике – напряженность в Балтийском регионе. В результате лучшая динамика спроса на рынке недвижимости сейчас в более отдаленных от военной активности регионах, например, в Республике Алтай. Заметно вырос спрос и на квартиры в Минске. И в продолжение темы строительства и недвижимости следующая новость. 6 мая в поселке Рыбачий пройдут слушания по скандальной застройке Куршской косы. Кратко напомню суть вопроса.
18: На общественное слушание вынесем проект строительства 7-этажного отеля, новой яхтенной бухты и намыва территории в акватории Куршского залива. Данный проект вызвал резкую критику жителей, экологов и ученых. По их мнению, крупный остекленный комплекс может стать угрозой для мигрирующих птиц, путь которых проходит через Куршскую косу. Также вопросы вызывает создание

0: высотные гостиницы, объяснил орнитолог.
1: То, что прилетает в год, мы знаем по очень грубым оценкам, но в среднем где-то там порядка 10 миллионов пролетает над косой за год. Но если у них на пути поставить стеклянную стену, они будут биться, будут лететь и биться, и это будет происходить по нескольку раз в год. И пока это будет стоять, они будут лететь и биться. Никакого другого варианта здесь невозможно. Птицы не полетят никаким другим путем, они будут лететь и массово убирать об эту стену.
0: Также, по мнению Андрея Мухина, строительством гостиничного комплекса на территории национального парка должны заинтересоваться правоохранители, а заодно выяснить, почему органы государственной власти так заинтересованы в реализации этого проекта. Кстати, обеспокоены жители Куршской косы не только масштабным строительством на косе, но и отсутствием высокоскоростного интернета. Его уже год с нетерпением ждут в поселках Лесной, Рыбачий и Морское. ПАО «Ростелеком» собрало заявление на подключение, но дальше этого дело не пошло, работы не ведутся. На задержку люди пошли жаловаться на официальную страницу губернатора ВКонтакте. В комментариях представитель Минцифры ответил, что три поселка действительно входят в список тех, где за счет бюджетной субсидии должны провести волоконно-оптические линии связи. Сейчас проводятся конкурсные процедуры, мол, подключить Лесной, Рыбачий и Морское надеются до конца текущего года. В общем, история повторяется. Год назад жители Куршской косы уже задавали губернатору этот вопрос. Тогда им тоже обещали решить проблему с высокоскоростным интернетом до конца года, сетуют люди.
2: Уже надоело слушать эти обещания. Сколько можно завтраками кормить? Говорят, что интернет появится, если на это будут выделены деньги из областного бюджета. Походу, никто ничего выделять не собирается. У нас на косе высокоскоростной интернет есть лишь в нескольких домах. В других или вообще нет возможности подключения, или доступно только соединение по телефонной линии с низкой скоростью. В то время как оптоволоконное соединение дает приличную скорость за цену почти в два раза ниже.
0: И в завершение о хлебе насущном, точнее о рыбе, которая продается в регионе. И здесь история даже не о заоблачных ценах, а о качестве продукта. В Балтийске пресекли деятельность подпольного цеха по переработке рыбы.
3: По информации Россельхознадзора, в одном из местных гаражей рыбную продукцию готовили, хранили, а после продавали в магазине. Проверка установила – жуткие вещи. Во-первых, сырье было неизвестного происхождения. У рыбы не было ни маркировки, ни ветеринарных документов. Во-вторых, готовая продукция не проходила обязательную проверку безопасности. Все производилось в жутких антисанитарных условиях. Потом готовые изделия попадали в легальную точку сбыта – в магазин «Капитан». В целом, в гараже «Балтийска» изъяли около 1200 килограммов рыбы и рыбной продукции. Общая стоимость партии оценивается примерно в 1 000 000 рублей.
0: Лишь бы антисанитарная рыбка из Балтийска не попала на фиш-тиваль в Зеленоградск, иначе последствия могут быть непредсказуемыми, учитывая массу желающих побывать в эти дни на гастрономическом фестивале морской кухни под открытым небом. Кстати, фиш-тиваль радует гостей вкусностями 4 дня по 3 мая. Самое время рвануть за рыбным шашлычком в Зеленоградск, особенно когда шашлыки под запретом даже на своей даче. Инспекторы бдят, а штрафы кусаются, так что шампуры и мангалы под замок до 31 мая, когда должен, наконец, закончиться особый противопожарный режим. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: СВО проедает экономику со всех сторон. После атак дронов переработка нефти в России рухнула до минимума за 17 лет. Объемы переработки нефти на российских нефтезаводах обвалились до минимума с 2009 года после налетов беспилотников, которые затронули НПЗ, нефтебазы и трубопроводы от Ленинградской области до Урала. Как сообщает Bloomberg, нефтепереработка в России сократилась до 4,69 миллиона баррелей в день. По сравнению с прошлым годом объемы упали на 12%, а по сравнению с 2021 на 18%, или почти на миллион баррелей в сутки. По данным Bloomberg, в апреле беспилотники как минимум 21 раз атаковали российскую нефтяную инфраструктуру. Число ударов стало рекордным.

0: рекордным с начала года и одним из самых высоких с начала СВО, отмечает издание.
1: Под налеты беспилотников попали по меньшей мере 9 нефтезаводов, из которых 5 полностью или частично останавливали производство. Не менее 5 атак за месяц состоялось на систему российских нефтепроводов. 6 раз беспилотники атаковали морскую нефтяную инфраструктуру, включая порты Балтийского моря.
0: По словам участников топливного рынка, сейчас не хватает около 20% от месячного объема потребления бензина. Примерно 400 тысяч тонн из 2 миллионов. Ситуацию они называют критической. Из-за ударов интенсивность переработки нефти в России снизилась на 15, а то и 20%, говорит экономист Владимир Милов.
2: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
0: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ страдают простые потребители. На фоне падения производства на НПЗ, ставших мишенью для беспилотников, бензина будет не хватать, и он будет продолжать дорожать, прогнозирует аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
3: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
0: Эксперты сходятся во мнении, что если удары по инфраструктуре продолжатся, а налоговая нагрузка останется прежней, бензин будет дорожать дальше, независимо от цены нефти и заявлений чиновников. При этом атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
4: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос, есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам, это значит, то, что вам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику. Наложим еще на это и более высокие тарифы, и вот получается такие темпы роста цен на бензин, которые мы видим.
0: Аналитики Международного энергетического агентства считают, что снижение переработки будет продолжаться, а экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
5: Радиолента. Прямая речь.
6: Президент Российской Федерации Владимир Путин о том, что после атак на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе серьезных угроз нет.
7: Чаще наносятся удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Вот последний пример – это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные. Правда, губернатор только что докладывал, на месте находится. Ну, во всяком случае, пару часов назад находился. Вроде серьезных угроз нет, и люди справляются на месте с теми вызовами, с которыми сталкиваются.
5: Главные новости дня.
0: Каменный век в чистом виде. В Москве прямо в автобусе пассажиры напали на этническую бурятку. Женщину никто не защитил. Уроженка Бурятии заявила о расистском нападении из-за разговора на родном языке. Инцидент произошел в московском автобусе. По словам пострадавшей, во время телефонного разговора на бурятском одна из женщин начала оскорблять ее из-за внешности и речи, после чего, как утверждается, ударила по лицу. В конфликт попытались вмешаться и другие пассажиры. Пострадавшая пыталась объяснить, что Бурятия является частью России.
8: Не буду разговаривать. До свидания. Я просто вызвала.
9: Приезжайте в нашу страну.
8: Так.
9: Я говорю,
8: так. нашу страну.
9: Вы начинаете разговаривать по телефону, по какому-то язык Нам всем это слушать, как? Почему
8: вам?
9: Мы должны это слушать?
8: А вы это кто?
9: Объясни. Вот мы люди.
8: А вы не думаете, что я россиянка?
9: Нет, да? Ничего.
10: Юшка, зачем руки распускай?
9: Она меня ударила.
10: Зачем ручок?
8: Вот это вот лицо, короче, меня вот бьет. И вот это вот чурбанка меня оскорбляет. Сейчас я буду вызывать полицию, будем разбираться. А, разжигает межнациональную рознь. Вот такие вот женщины.
9: Ты меня снимаешь, сейчас тебя болью, реально.
0: По словам пострадавшей, нападавшие использовали расистские оскорбления, называя ее «чурбанской рожей». Они ударили бурятку по лицу и требовали уезжать в свою страну, утверждая, что она не имеет права находиться в Москве. Это далеко не первый подобный инцидент, вызвавший общественный резонанс. В апреле в поселке Мурино местная жительница напала на двух женщин-буряток, гулявших с детьми. Нападавшая заявила, что они не славянки и якобы получили российские паспорта только благодаря указу президента, после чего распылила перцовый баллончик в сторону матерей и колясок с младенцами. А в январе в Подольске уроженку Бурятии по имени Мария полицейские удерживали в отделении около 17 часов. Сама она рассказала, что полицейские остановили ее у подъезда, когда она возвращалась домой с дочерью.
11: Сразу же мы скрутили мне руки, заломали мне руки, ударили мне в спину, ударили по голове. Я им говорила, мне больно, что вы делаете. Меня всяко разно оскорбляли. Говорили, я бурятская мразь, я бурятская подстилка. Я говорю, вы что такое делаете? Говорю, почему вы бурят оскорбляете? Они говорят, да ваших бурят, да и СВО на передке поубивает всех. Вас всех на передок надо сдавать. И буряты ваши все скоро сгинут. Ваша нация исчезнет. Я говорила, буду жаловаться. А мне сказали, жалуйся своему бурятскому президенту и молись своим бурятским богам.
0: Бурятка рассказала, что ее продержали в отделении почти сутки, и за все это время ей не давали еду и воду. Врачи зафиксировали у нее кровоподтек правого плеча, ушибы головы и грудной клетки. После того, как она публично рассказала о задержании, МВД выпустило заявление, в котором сказано, что задержанную доставили в отдел в состоянии алкогольного опьянения и без документов. За это на нее составили протокол, а также протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Депутат Госдумы от Бурятии Вячеслав Мархаев после случившегося обратился в администрацию президента, МВД, Следственный комитет и прокуратуру с заявлением о том, что в действиях полиции Подольска был элемент расовой ненависти. Сообщалось, что бурятку ошибочно приняли за нелегальную мигрантку, несмотря на наличие российского гражданства и документов. После очередного нападения в Москве следком возбудил уголовное дело.
12: По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого будут установлены все обстоятельства и дана юридическая оценка всем участникам.
0: Эксперты констатируют всплеск ксенофобских настроений в российском обществе. По их словам, отношения между разными этническими группами в России и так была непростой. А после начала СВО и терактов в Крокус-Сити-Холле ситуация обострилась еще больше. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Виктор Горемыкин о том, что Минобороны не принуждает студентов к подписанию контрактов для участия в СВО.
13: Проведем совещание и обсудим некоторые вопросы, влияющие на комплектование войск беспилотных систем. В основе контракта с гражданами, поступающими в войска беспилотных систем, лежит принцип добровольности. Он заключается сроком на 1 год. И только при его желании может быть иной контракт не менее года, а более. Намерений и возможностей принуждать студентов к участию в СВО у нас нет. Министерство обороны увольняет с военной службы военнослужащего по истечении срока настоящего контракта. Ответственность за своевременное проведение процедуры увольнения возлагается на командиров воинских частей, кадровые органы воинских частей и Главное управление кадров. Главное управление кадров осуществляет персональный учет и контроль своевременности увольнения военнослужащих. Более того, увольнение военнослужащих, проходящих военную службу на воинских должностях в войсках беспилотных систем, и исключение их из списков личного состава воинской части в день истечения срока контракта регламентировано указами президента Российской Федерации.
14: Учим китайский вместе!
15: Как сказать по-китайски? Зачем козе баян? И еще раз, фраза «Зачем козе баян?» по-китайски будет звучать так. И третий раз. Учим китайский. Легко и весело.
5: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
16: Группа матерей из Москвы обратилась за помощью после того, как мигранты избили их детей и остались без наказания.
17: Просим помощи и содействия в сложившейся ситуации. Произошел инцидент в субботу. В эту субботу примерно в 17:20 наши дети находились в данном торговом центре. Кушали в Бургер Кинге. Вышли, после чего их окружила группа лиц не славянской национальности, не русских парней от 14 и старше. Приехали они на двух машинах и начали избивать наших детей. После чего их спугнули, и получилось так, что они ушли. Дети наши получили увечья моральные и физические. Было вызвано наряд полиции, приехали сотрудники ПДН, были записаны заявления, как пострадавших, были зафиксированы побои. Сегодня мы посетили школу, где обучается часть этих товарищей, которые участвовали в избиении наших детей. Школа сказала, ничего сделать с ними не могут. Творят они это постоянно. Об этом знают абсолютно все. Администрация торгового центра, школе. То есть это не первое избиение детей. Им постоянно все сходит с рук. А ПДН то же самое сказали. Мы ничего не можем сделать с данными гражданами.
16: Журналист Павел Иванов о том, что мигранты-подростки сколачивают в России реальные банды и кошмарят коренных россиян.
18: Я хочу обратить внимание, что Путин недавно совсем на совещании рассказывал, что да, у нас проблема с детской преступностью, и, видимо, ему наконец-то рассказали, что это как раз этнические банды в основном по всей стране. Не только, но очень большая доля подростковой преступности – это именно этнические банды. Это те самые дети, которых сюда привезли, родители, которые вообще другой культуры, другого уклада, где там, в Средней Азии, за ними присматривали бы многочисленные тетушки, дядюшки, бабушки, дедушки, а в России-то у них родственников старшего возраста нет. И они в школе никому не нужны, потому что они по-русски плохо понимают и учатся на двойке, они там чувствуют себя ущербными. Им надо как-то самоутверждаться. Они все банды сколачивают и пытаются подрабатывать всякими нелегальными схемами. Путину рассказали. Но Путин дал команду, только это ни к чему не привело. У меня тут вопросик остается. А что делала охрана этого торгового центра? Ну вот охрана. Почему сразу не была вызвана полиция? Почему это родителям пришлось туда прийти, а система вообще не работает? Ну то есть, если бы туда ворвалась группа ваххабитов, как в Крокусе, с автоматами там, но... Охрана бы вообще ничего не сделала снова, да? Тревожную кнопку нажать, Росгвардию нарядик вызвать. Нет, никак.
5: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
19: Зачем господин Путин звонил господину Трампу? Здесь все просто. Господину Путину нужна гарантия того, что на майские праздники обширных обстрелов Москвы не будет. Причем интересует только Москва на самом деле, потому что в Москве парад, потому что это центр, это столица, а дела у российского ПВО, мягко говоря, день ото дня лучше не становится. Ситуация развивается так, как я говорил и многие другие люди говорили, которые, ну, в материале на самом деле, да, что у этой войны нет решения такого, как себе придумал господин Путин, когда ее начинал. Отсутствует. И как бы это ни звучало, единственная выигрышная стратегия господина Путина была Киев за 3 дня. Понимаете? А вот когда это не получилось, вот за 3 дня или за 2 недели, вот через 2 недели уже стало понятно, что Украину не отдадут. Причем Украину не отдаст огромный геополитический противник, Европейский Союз, а у Европейского Союза количество денег фактически не ограничено. И сейчас что происходит? ПВО России не справляются, это же все понимают, не надо никому ничего объяснять. Вы посмотрите, один за одним уничтожаются МПЗ, уничтожаются энергетические предприятия и теперь уничтожаются предприятия военной химии. Они уничтожаются уже через день фактически. Уничтожаются крепко, судя по тому количеству дыма и пепла. Это не попадание в какие-то собачьи будки, это попадание прямо в цель. Соответственно, если Украина продолжит это делать еще в течение лета, то к зиме топливо может уже не остаться. Да, оно какое-то естественно будет, но о былом изобилии, о том, что на каждой заправке все сорта, об этом можно забывать. Также можно забывать будет о многих видах боеприпасов, которая просто не будет химического сырья. Точнее, его можно будет как-то получать, но опять нужно будет идти к большому китайскому брату и кланяться еще ниже, а уже ниже, ну, вообще за какими-то рамками приличия, понимаете? Вот настолько низко нужно кланяться. Соответственно, что нужно делать? Нужно каким-то образом начинать договариваться, нет других ходов. Европейский Союз, опять же, не отдает Украину России. Потому что так решили европейские вожди. Это наша территория, мы вам ее не отдадим. Она российской не станет. И за эти 4 года Европейский Союз увеличил количество производимого оружия просто в разы. Да, вот все смеялись, что теперь придут китайцы и заберут автомобильный рынок Европы. Но приходят китайцы. Во-первых, еще и рынок не забрали, а во-вторых, практически все основные немецкие концерны автомобильных теперь выпускают продукцию военного назначения. То бишь они начинают снова забирать БТР, руки-то помнят, понимаете? Руки-то помнят. И остальной военно-промышленный комплекс получил 2-е дыхание, 3-е дыхание и даже 4-е дыхание уже. Всего в разы больше. И каждый день эта диспропорция увеличивается. Россия пропускает все больше ударов и производит все меньше продукции военного предназначения. И энергетического, что важно. Украина получает все больше и больше продукции военного назначения из стран Европы. Также из стран Евросоюза Украина получает все необходимые энергетические материалы. Понимаете? От бензина и дизеля до электричества. Но все вот эти вот генерации энергетических материалов находятся на территории стран НАТО. Страны НАТО в обыкновенном конвенционном конфликте, ну, Россия никогда не победит, потому что это математическая игра. Ты складываешь ракеты, корабли, танки, пехоту, оружие, и все понятно. Да, не надо даже никак углубляться. Китай, естественно, за Россию в войне против Европейский Союз не вступит никогда ни при каких раскладах. Он может что-то поставлять, но не более того. Почему? Да потому что Россия нищая и Россия бедная, Китаю выгоднее намного, чем Россия процветающая. Чем беднее Россия, тем дешевле Китай вообще за копейки все будет собирать у России. Да и уже забирает на самом деле. И вот что происходит? Что стратегически все дело идет или к поражению, или все это дело идет к следующему витку, то бишь к ядерному конфликту. Вот с ядерным конфликтом, конечно, у России есть большой шанс нанести огромный вред Европе. Это понятно, но прилетит же и в ответ. А вот в ядерном конфликте как раз боеголовками мериться нет смысла, что у России их 5000, а у Европы там не знаю сколько, 800 или 1000, если все сложить. Вообще нет никакого смысла. Почему? Да, потому что подводные лодки. Вот понимаете, зачем они нужны? Подводные лодки, вот они выходят, эти подводные лодки, они стоят на каких-то рейдах. И обнаружить на самом деле очень тяжело подводную лодку. И в секунду, когда пошел ядерный пуск по странам Европы, так же точно эти подводные лодки сделали пуск по России, и, как мы видим, ПВО особо не защитит даже самые чувствительные объекты. Ничего не получится. Ну и дальше все, дальше уже тушите светки, но закончилось на самом деле, в том виде, в котором мы его знаем. И вряд ли на самом деле вот так вот Россия завтра готова прямо испепелить все в ядерном пепле. Да, как господин Соловьев об этом неоднократно заявлял. У него, кстати, дети живут в Европе. Те, кто не знают вас, да, знаете, что у него дети живут в Европейском Союзе и в Британии, и Великобритании, на острове, который он все время собирается испепелить. Он что, он собирается испепелить своих детей? Ну, нет, конечно. Соответственно, к чему это идет? Тихой, медленной сапой. И все это идет к дворцовому перевороту. Ну, потому что деньги начали терять все. И проигрывать начали все. Ну, нельзя считать победу захват какого-то села в Сумской области или что-то там в Днепропетровской области. Нельзя. Это несравнимые совершенно категории, да? Вот терминал в Туапсе нефтяной и какое-то село в Сумской области. И вот эти проигрыши, они все виднее и виднее на всех фронтах. Ну, военных побед нет, понимаете? Экономических побед нет, геополитических побед нет, медийных побед нет, нигде нет никаких побед. И теперь получается, что есть абсолютно враждебно настроенный Евросоюз, который, судя по всему, уже принял мнение, что он будет России в том виде, в котором она сейчас существует, он ее будет, вот что называется, простите, кончать. Да, что не будет России в том виде, в котором она есть. Ну и Китай еще есть, да. Китай, которому тоже, кстати, это выгодно. Ну, представьте, они просто договорятся с Европейским Союзом, кто контролирует какие части России после всего. Естественно, Китай согласится, он тут же забудет про свои какие-то там отношения, разговоры в отношении России руководства. Ему это больше не нужно будет. Он получит свое полное распоряжение, ресурсы, которые ему необходимы абсолютно как воздух. И что нужно делать сейчас верховному главнокомандующему в таких условиях? Понимаете, когда под тобой все недовольны. Экономический блок тобой недоволен. Военный блок тобой недоволен. Финансовый блок тобой недоволен. Ну, есть какие-то друзья, понятно, близкий круг семьи, те довольны, но этого мало. Раньше вся конструкция российской власти строилась на принципе каждой сестре по серьгам. То бишь, все что-то подзарабатывали, понимаете? Все что-то прикуривали, причем нормально, на поколение вперед. А вот сейчас никто больше так не зарабатывает, никто так не прикуривает. И тут не то, что поколение вперед, в этом бы поколении как-то выжить. А никто на это не рассчитывал на самом деле. Все рассчитывали, что как-то повоюем, и по чуть-чуть Европа раскроется, Америка отступит, и как-то нормально заживем. Но не происходит этого до сих пор. Поэтому что нужно делать? Ну, естественно, нужно звонить и договариваться как-то с США о том, чтобы была какая-то гарантия с их стороны, о том, что не будет каких-то налетов, что нужно сделать какую-то передышку. Все, потому что, ну, вот так вот развивается второй тайм. И такое очень часто бывает, между прочим, в истории. Ничего сверхъестественного не происходит. Да, происходит нечастое событие, когда огромная империя и военная машина делают стратегическую ошибку. Это не очень часто. Но регулярно. И мы сейчас живем в такое время, что да, вот так получилось, что маленькая моська, с помощью, кстати, других больших барбосов, вот она совершенно спокойно сейчас гонит слона.
20: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: 500 000 за категорию «Д». От контрактника на костылях потребовали взятку, а когда он не заплатил, его вернули на СВО. Житель Подмосковья, 53-летний Игорь Тищенко, подписал контракт в октябре 2023 года. Спустя несколько месяцев он получил тяжелейшую травму позвоночника, из-за чего практически не может ходить. Несмотря на это, мужчину все равно отправили на штурм Авдеевки, хотя он передвигался на костылях. После того, как близкие забили тревогу, военнослужащего вернули с фронта и направили в госпиталь, рассказывает жена бойца Елена.
21: В октябре 2024 года мой муж получил тяжелейшую травму позвоночника. Он практически не мог ходить, от слова совсем. Его положили в больницу. В итоге вот 1.5 года он пролежал по госпиталям, по этим профильным. Его наблюдали специалисты. Более-менее он может передвигаться на костылях. Но, опять же, как только он выходит из больницы, его состояние опять ухудшается, когда он перестает принимать препараты.
1: 29 декабря прошлого года Игорь прошел медкомиссию. Ему присвоили категорию годности «Д», то есть негоден к службе и подлежит списанию. Чтобы подтвердить категорию, в военном госпитале номер 425 города Алейска запросили взятку в 500 000 рублей. Неподъемная сумма, которой у семьи нет, говорит жена Игоря.
21: И было вынесено решение о том, что он не пригоден к воинской службе, но на этом заключении должна поставить свою подпись заведующая этого госпиталя, которая очень неоднозначно намекнула о том, что она хочет порядка 500 000 денег за свою подпись. Естественно, мой муж отказался давать ей взятку, и по сей день мы не можем добиться ответа от госпиталя.
1: 30 декабря недееспособного мужчину отправили поездом обратно в Донецк, где он находится по сей день. По словам жены, Тищенко лежит в части и передвигается на костылях до туалета и покурить. Елена говорит, что ее муж уже 4 месяца не получает должного лечения, поэтому его состояние ухудшается, в том числе из-за сахарного диабета. Женщина обратилась с жалобами во всевозможные инстанции, однако ответа так и не получила.
21: Его отправили назад в часть, и вот по сей день он лежит в части, без наблюдения врачей, без каких-либо лекарств. Его состояние стабильно ухудшается, ему с каждым днем все хуже и хуже. Сделать мы ничего не можем. На запросы части госпиталь не отвечает. Министерство обороны нет никакого дела. Главный военный госпиталь Министерства обороны тоже не считает нужным отвечать за свои подразделения. Мы подали в суд. На запросы суда госпиталь тоже не считает нужным отвечать. Как бороться с этим, я не знаю.
1: Разбирательство в суде никак не может начаться, ведь дату заседания постоянно переносят из-за того, что госпиталь не отвечает на запросы суда. В теории следующее заседание должно пройти 23 апреля, но Елена говорит, надежды на это мало. Вот и получается, что взяточница оказывается безнаказанной, а ставший инвалидом боец до сих пор не может списаться из армии и, наконец, отправиться из Донецка домой. Жалуется жена солдата. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
22: Слишком разговорчивый генерал комбат Ахмата Абтиалаудинов оскандалился рассказом о российских танкистах и артиллеристах. Этот скандал начался после публикации украинской разведки. Это были аудиоперехваты бесед командира спецназа Ахмат Абтиалаудинова. Выяснилось, что лицо чеченского спецназа за глаза кроет последними словами своих же соратников. По словам Алаудинова, российские танкисты и артиллеристы не умеют стрелять, а десантников, элиту ВДВ, он и вовсе назвал никчемными людьми.
23: Теперь вопрос десантников. Десантники – это самые большие
2: на этой земле. Это никчемные люди. Они нигде не воюют. Нигде. Даже любые наши ТРОшники, они воюют лучше, чем десантники. Единственное подразделение, которое ни разу не преодолел противник за эти 4 года, это спецназ «Ахмат». Пусть другой кто-нибудь понтанется так. Это я могу понтанеться.
22: Себя же генерал не забыл похвалить, похваставшись пачкой красных дипломов и кандидатской степенью.
2: Я Академию Генерального штаба на красный диплом закончил, Академию МВД на красный диплом закончил, кандидат политических наук, и еще у меня, как говорится, юридическая академия тоже. Поэтому меня грамотой не удивит.
22: Как вообще украинской разведке удалось записать Алаудинова, рассказывает эксперт по спецслужбам Сергей Воронов.
3: Это блестящая операция ГУР. Внедрить агента прямо в окружение Алаудинова, получать данные о планах на Сумском направлении и выводить их FPV-дрон – это высший пилотаж. Но главное здесь – информационная бомба. Алаудинов фактически подтвердил то, о чем все догадывались. Внутри российской армии царит глубочайшее презрение друг к другу. Когда командир такого уровня называет десантников бесполезными, это деморализует войска сильнее, чем любой удар «Химарс».
22: Пока Алаудинов хвастается своими дипломами Академии Генштаба и МВД, реальные успехи его подразделения под Сумами выглядят плачевно. Военный психолог Андрей Логвин считает, что за нарциссизмом генерала скрывается попытка оправдать собственные провалы.
4: Послушайте, как он упоенно перечисляет свои регалии. Это классический комплекс превосходства на фоне военных неудач. Алаудинов пытается свалить вину за потери под Сумами. А это сотни убитых артиллеристов и никудышных десантников. Он создает вокруг Ахмата ореол непобедимости, который существует только в его отчетах Путину. На деле же мы видим человека, который больше озабочен своим имиджем, чем реальным положением дел на передовой.
22: Скандал с прослушкой уже вызвал бурную реакцию в Z-каналах, где десантники требуют от Алаудинова извинений. Также, по словам военкоров, на сегодня Ахмат продолжает нести потери на Сумском направлении. Сам же Алаудинов пока никак не прокомментировал ни потери Ахмата, ни свои недипломатичные высказывания. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Говорят военкоры.
24: Военкор канал «Два майора» о том, как Норвегия присоединилась к созданию дронов для украинской армии.
25: В рамках инициативы «Build with Ukraine» в Норвегии к лету 2026 года начнут поставки оперативно-тактических ударных дронов по украинской лицензии и для украинской армии. Заявлено, что они будут иметь дальность действия до 200 км и устойчивость к РЭП. Проект полностью финансируется Норвегией и нацелен на получение технологии производства дронов, а также выноса производства огневых средств Украины в безопасное место. Что я об этом скажу? Безнаказанность породила полную охреневшесть европейских стран, в открытую выступающих в качестве поставщиков средств диверсии и террора для атак на Россию. Та же Норвегия, фактически занявшая место России в поставках газа в Евросоюз и теперь обеспечивающая около 50% европейского импорта трубопроводного газа, могла бы призадуматься о последствиях вовлеченности в конфликт. Если бы, скажем, один из нескольких газопроводов внезапно разгерметизировался в результате попадания российской торпеды, причем демонстративно.
24: Военкор канал «Два майора» о новой украинской ракете, которую обещают ударить по Москве.
25: На выставке вооружений в польском Жешуве украинцы показали макеты своих баллистических ракет FP-7 и FP-9. Первая проходит испытания и может применяться, а вторая находится в разработке. И это первая ее демонстрация не на картинке. Напомним, что заявленная дальность FP-9 составляет 855 километров с боевой частью 800 килограммов. И украинцы смело говорят, что будут бить ею по Москве. Также недавно была озвучена информация, что компания MBDA помогает Firepoint с навигационными системами для ракет. Не исключено, что и в данном случае украинская баллистика получит именно французскую поддержку, так как там присутствует компания Ariane Group. Она, в свою очередь, является разработчиком Франции и с недавних пор собирается разработать баллистические ракеты с дальностью более 1000 километров. Поэтому французы могут быть заинтересованы в получении опыта применения своих систем в украинских ракетах при боевом использовании. В общем, скоро будем с грустью вспоминать, как Украина славилась варениками и салом, а Франция — круассанами. Теперь это главные оружейные бароны Европы.
24: Экологическая катастрофа. Военкор «Котенок» про очередную атаку на Туапсе.
7: Снова горит нефтеперерабатывающий завод, потушенный 24 апреля. К ликвидации пожара привлечены более 160 человек и десятки единиц техники. Местные власти призвали эвакуироваться жителей близлежащих районов. Всего за ночь были сбиты 186 украинских дронов, все самолетного типа. Беспилотники были перехвачены над Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Курской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
22: Еще две сушки потеряны. Украина поразила российские истребители под Челябинском. Это 1700 километров от границы. Очередная черная неделя для военно-воздушных сил России. География потерь шокирует от Крыма до Урала. Сначала под Челябинском, на аэродроме Шагол, это в 1700 километрах от границы, дроны накрыли сразу 4 сушки. Среди них 2 сверхдорогих Су-57, гордость ВПК 5-го поколения. Почти одновременно в Крыму в море рухнул еще один Су-30. Власти говорят об учебно-тренировочном полете, но на фоне сотен сбитых бортов эти оправдания звучат слабее, говорит авиационный эксперт Павел Рудницкий.
9: Поражение Су-57 в Челябинске – это репутационная катастрофа. Их в строю считанные единицы. Тот факт, что их достали обычными дронами в глубоком тылу, говорит о том, что невидимых и защищенных зон больше нет. Россия теряет не просто железо, а технологический потолок своей армии. Восполнить такие потери в условиях санкций 2026 года практически невозможно. Это ручная сборка, которая теперь превратилась в пепел на бетонке.
22: Общая статистика потерь авиации с начала СВО выглядит устрашающе. По подтвержденным данным, Россия лишилась уже 435 самолетов и 350 вертолетов. Военный обозреватель Григорий Акулов считает, что авиапарк армии тает на глазах.
3: Это больше, чем весь авиапарк многих европейских стран. Мы видим системный износ. Самолеты падают не только от ракет, но и из-за отказа техники, как Су-30 в Крыму или Ан-26, в котором погиб генерал Отращенко. Пилоты работают на износ, аэродромы под постоянным прицелом. Российская авиация превратилась из охотника в мишень. Скоро летать будет просто некому и ни на чем.
22: Ситуация в Крыму и на Урале вызвала волну паники в среде военных блогеров. Популярный канал Fighter Bomber отмечает, что скрывать масштабы катастрофы в небе уже не получается.
10: Когда спутниковые снимки показывают обгоревшие хвосты Су-57 под Челябинском, а в Севастополе люди видят катапультирующихся пилотов, официальные сводки Минобороны о плановых учениях вызывают только злость. Потеря Ан-26 с офицерами Северного флота в конце марта была лишь началом черной полосы. Сегодняшние удары за 1700 километров от фронта подтвердили. Украина может выбивать авиацию прямо в гнездах. Это не просто инциденты, это стратегическое обескровливание России.
22: На сегодня общая стоимость потерянной за неделю техники превышает $250 миллиарда. Пока в Минобороны уточняют степень повреждений в Шаголе, российская авиация продолжает терять борта и высокопоставленных офицеров. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Говорят военкоры.
24: Военкор Живов о том, что происходит со связью на фронте.
11: На фронте много раз замечал, что по какой-то неведомой причине у врага всегда работала мобильная связь. Даже на нашей стороне у нас ничего не слышно. У противника вовсю вещает радио, у нас нет. У противника на наших территориях, даже в сотни километров от фронта, вещают телеканалы и так далее. Это все с 2022 года. Мы постоянно отставали по связи и коммуникации, в какой бы локации ни находились. Мы ведь тоже атакуем противника дронами и тоже умеем использовать их симки. Но по какой-то магической причине врагу это не мешает. Он свою связь и интернет не трогает и постоянно лезет в наш сегмент. У нас все наоборот. Когда завезли Старлинки, на время полностью выровнялись по коммуникации. Но было понятно, что его в один день выключат. Именно тогда, когда все привыкнут и расслабятся. В итоге пришли к тому, что на собственной территории придумали глушить свою связь и интернет. Всех уже выбесили, но дроны летают, мошенники звонят, биодроны вербуются. При этом мы себя уже изолировали от украинской аудитории и ментальную войну вести не можем. Нам буквально это запретили. Именно тогда, когда мы стали в ней побеждать. Чудеса.
24: Олег Царев про украинские атаки на российские НПЗ и порты на Балтике и в Черном море.
0: Эти атаки стали причиной самого масштабного со времен пандемии ковида сокращения производства нефти в России. Источники оценивают сокращение в 400 тысяч баррелей в день. Официальная статистика по производству нефти и газа в России засекречена. Но если ориентироваться на западные источники, то речь может идти о сокращении производства на 5% относительно конца прошлого года, когда дела тоже были не очень. Нынешние высокие цены на нефть – это лишь временная обезболивающая таблетка для отрасли. В какой-то момент они могут вернуться к довоенным уровням, а проблема с безопасностью заводов и портов останется. Она от рыночных колебаний не зависит. Скважины будут законсервированы, отрасль деградирует. Не замечать это – преступление.
24: Военкор Поддубный предупреждает, что Украина готовит тысячи дронов для атак на Россию.
25: Разработкой и поставками займутся американо-немецкая компания «Аутерион» и украинская «Аэрлоджикс». По имеющимся данным, запланированных к поставке беспилотникам с X-образным и дельтовидным крылом смогут использовать программное обеспечение «Немикс», разработанное для одновременного управления несколькими дронами. То есть уже можно делать вывод про массовый запуск, тот самый «Рой». Заявлено, что один оператор управлял до 20 аппаратами одновременно. Это стало возможным благодаря использованию мини-компьютера, который объединяет функции бортового компьютера, автопилота и средств связи. Сборка дронов будет проходить на территории Мюнхена. Производственные мощности позволят выпускать тысячи беспилотников в год. Первые поставки ожидаются в течение ближайших месяцев. Пока производство будет осуществляться только для вооруженных сил Украины в рамках соглашения о сотрудничестве между Германией и Украиной. Я уже молчу, что они могут летать более чем на 1500 километров и нести боевую часть в пару десятков килограмм.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
16: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев считает, что из-за проблем с промышленностью и экономикой страна деградирует.
12: Если страна развивается темпами ниже среднемировых, то чем бы кто как ни объяснял, это говорит о деградации страны, любой страны, не только России, это деградация страны в рамках мировых процессов. Все, что ниже среднемировых, деградация. Все, без вариантов. Тот факт, что сейчас параллельно с некоторыми неуспехами в экономике, а они, на мой взгляд, очевидны, очень серьезно напрягается социальная атмосфера в обществе. То есть я не помню, если честно, начиная с 90-х годов, когда распадался Союз, чтобы так активно участники властных вертикалей, так скажем, дискредитировали властную вертикаль. То есть одновременно проблемы в экономике, которые очевидны, с всеми мероприятиями, которые явно нацелены на дискредитацию власти и потери народного доверия к власти, на мой взгляд, это идет подготовка к определенным переменам вверху в самой власти, и я связываю это с приближающимися выборами, которым, в общем-то, скорее всего, и будут запущены дополнительные, еще более серьезные мероприятия по дискредитации власти с одной стороны, по принятию очень непопулярных решений, которые, в принципе, не оставят вариантов народу сохранить минимально доверие к верхушке. Сейчас ситуация наиболее тяжелая, и судя по тому, что говорят эксперты, именно сейчас можно констатировать полную потерю обратной связи управляющей верхушки о реальном положении дел внизу в экономике страны. Услышьте, что На самом деле ситуация внизу не совсем такая, а точнее совсем не такая, о которой вам там вверху докладывают, что все понятно и можно успокоиться.
16: Глава МИД Сергей Лавров заявил, что главная черта русского народа – это бесконечное терпение.
5: У нас в нашем характере есть все-таки такое качество, как терпение. Мы говорим, Бог терпел и нам велел. Но когда-то терпение лопается, и я считаю, что даже хорошо, что никто не понимает, где эта красная линия.
13: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня». 9 мая 2026 года. Красная площадь. Ожидается привычный такой пробирающий до костей гул тяжелых дизельных двигателей, лязг гусениц по исторической брусчатке, запах выхлопа.
15: Ну да, классическая торжественная картинка.
14: Вот именно, но вместо этого звенящая, почти пугающая тишина, ну, которую нарушает только чеканный шаг пеших расчетов.
15: Абсолютно пустая площадь. Ни танков тебе, ни самоходных артиллерийских установок, ни этих монструозных пусковых комплексов.
14: Да, только люди и авиация в небе. Причем убрали даже традиционные колонны детей суворовцев.
15: Слушай, ну официальная версия Министерства обороны звучит совершенно иначе. Заявлено же про особые условия текущего момента и приоритетность задач.
14: Угу. Преподносится сугубо как мера безопасности.
15: Вот. Но в этой логике зияет гигантская дыра. Если главная задача – минимизация рисков и безопасность, то как тогда объяснить авиационную часть? Боевой самолет, идущий на малой высоте над городом – это же колоссальная, просто невероятно контрастная цель.
14: Согласна, он излучает тепло, светится буквально на всех радарах.
15: И он уязвим даже для переносных зенитных комплексов. Танк на земле хотя бы прикрыт толпой, зданиями вокруг, охраной, а самолет в небе как на ладони. Как-то вообще не сходится концепция тотальной безопасности с пролетом бомбардировщиков.
14: Логичное сомнение. И чтобы понять этот парадокс, предстоит препарировать три реальные причины пустой брусчатки. Нужно разобрать саму физику современных угроз, заглянуть за кулисы состояния армейских арсеналов
15: и проанализировать лингвистику чиновников заодно.
14: Точно. Узнать, как чиновничий аппарат конструирует новую реальность с помощью языка. Но начинать нужно именно с неба. Появление дальнобойных ударных беспилотников, баражирующих боеприпасов и крылатых дронов полностью переписало правила публичных мероприятий.
15: Но цифры на бумаге всегда выглядят пугающе. Пишут про дальность от 300 до 1500 километров. Но давай будем реалистами. Пролететь 1500 километров – это одно, а сделать это незамеченным до самого центра защищенной столицы звучит как сценарий фантастического фильма. Это правда рабочая угроза?
14: Вполне рабочая, если понимать математику полета. Время подлета от границ до центральных регионов России составляет от 1,5 до 4,5 часов. А скоростные модели, ну, с турбовентиляторными двигателями идут на скорости под 600 км в час. Они преодолевают это расстояние за 40-100 минут.
15: Ого, то есть меньше 2 часов?
14: Да, а теперь нужно перенести эти цифры на площадь. Что такое парадная колонна? Это 80-100 тяжелых машин. И они едут со скоростью 5-10 км в час. Идут бампер к бамперу, минимальные интервалы ради красивой телевизионной картинки. Маршрут известен десятилетиями, Тверская, Манежная. Любой школьник найдет его в интернете. А на трибунах в этот момент в одной фиксированной точке находится все высшее политическое и военное руководство страны. Традиционное ПВО десятилетиями затачивалось под совершенно другие угрозы. Их задача – перехватывать высотные бомбардировщики и скоростные баллистические ракеты, летящие высоко в стратосфере.
15: То есть они смотрят слишком высоко?
14: Именно. Можно использовать аналогию. Это снайпер с мощнейшим оптическим прицелом, который высматривает орла в небе, а ударный дрон типа «Камикадзе» – это мышь, которая бежит в густой траве прямо под ногами у этого снайпера. Беспилотники идут на высотах ниже 200 метров.
15: А иногда и вообще ниже 50, да?
14: Жмутся к земле. И тут вступает в дело физика. Планета круглая, а радиоволны распространяются по прямой. Возникает так называемый радиолокационный горизонт.
15: Радар физически не может заглянуть за кривизну Земли, за лес или холмы.
14: Да, дрон просто сливается с наземным шумом.
15: Хорошо. Допустим, дальние радары их не видят из-за рельефа. Но ведь есть комплексы ближнего радиуса, те же панцири на крышах зданий. Их же специально ставили для борьбы с низколетящими целями.
14: И здесь возникает вторая чисто урбанистическая проблема. Одно дело засечь и сбить цель над лесом или морем. И совершенно другое сделать это над плотной городской застройкой многомиллионного мегаполиса. Что такое перехват ударного дрона? Это столкновение в воздухе. Объект весом в десятки килограммов несет от 20 до 50 килограммов взрывчатки.
15: Разрушается в воздухе, но обломки-то все равно падают вниз.
14: Падают горящие обломки двигателя, фрагменты корпуса и, что самое страшное, не сдетонировавшая боевая часть. Сбить такой аппарат прямо над трибунами значит обрушить этот смертоносный дождь на плотную толпу.
15: Суровая математика.
14: Предположим, система ПВО ближнего радиуса отработала с невероятной эффективностью 99%. Из 12 запущенных аппаратов сбиты 11.
15: Для военных это грандиозный успех. Отчеты будут блестящими.
14: Но для парада единственный прорвавшийся дрон – это катастрофа исторического масштаба. Риск того, что перехват произойдет прямо над площадью, неприемлемо высок.
15: Выходит, мощная система бессильна перед медленными аппаратами с моторчиками. Но если опасность с воздуха так велика, почему просто не накрыть технику специальными сетками? Этими мангалами. Поставить мобильные системы РБ? Почему вместо адаптации происходит полная отмена? Кажется, дело не только в небе.
14: Ты прав. Масштабный вооруженный конфликт работает как гигантская топка, непрерывно сжигающая ресурсы. Счет уничтоженной современной бронетехники идет на тысячи. Т-72, Т-80 и гордость оборонки Т-90М. А ведь именно они годами делали красивую картинку парада.
15: И все же, ну, звучит неубедительно. В масштабах армии с огромными резервами неужели невозможно найти 2-3 десятка исправных современных танков? Исключительно ради сохранения лица, ради государственного символа.
14: Чтобы это понять, нужно разобраться в экономике парада. Это же не просто выезд техники из гаража на пару часов. Запускается колоссальная логистическая операция. Сначала машины нужно изъять из боевых частей, погрузить на платформы, везти через всю страну, а там механики-водители неделями тренируют синхронность проезда.
15: Сжигая драгоценное топливо.
14: И не только топливо. Расходуется критически важный моторесурс двигателей и ходовой части. Газотурбинные двигатели крайне требовательны. Техника изнашивается просто ради 20 минут телевизионного эфира.
15: А ремонтные заводы тем временем работают в три смены, восстанавливая технику с фронта?
14: Вот именно. В таких условиях изъять исправные боеспособные танки и потратить их ресурс на пиар-решение, которое стоит реальных жизней, военное руководство не может себе позволить такой роскошь.
15: Хорошо, новые Т-90М с фронта забирать нерационально. Но армия же массово расконсервирует старые советские запасы. Базы хранения огромны. Почему не показать то, что прямо сейчас восстанавливается и идет в войска?
14: А тут вступает в игру политика визуальных образов. Что достают с баз? Массово пошли танки Т-54 и Т-55. Чтобы понимать масштаб, это машины, спроектированные при Сталине. Конец 40-х годов.
15: Откровенный антиквариат.
14: Да, представь визуальный диссонанс. На ту самую брусчатку, где годами рассказывали о супероружии, выезжает танк с литой башней из 50-х годов. Показать такой аппарат – это хуже, чем вообще ничего не показать. Это стало бы наглядным подтверждением технологической деградации на весь мир.
15: Особенно иронично это выглядит на фоне парада 2015 года. Тогда гвоздем программы стала «Армата» – танки Т-14. Им пророчили статус основы армии будущего. И где они сейчас? Их нет на площади, они не пошли в производство. Патовая ситуация, показать современное невозможно, а историческое губительно.
14: Абсолютно точный диагноз. И эта патовая ситуация не ограничивается границами столицы. По всей стране произошел эффект домино. От Балтики до Каспия прокатилась волна отмен военных парадов.
15: География этих отмен весьма красноречива. Но есть нюансы. С приграничными регионами все понятно. Курск, Белгород. Там отмены продиктованы чистым выживанием. Режим контртеррористической операции, обстрелы, сирены.
14: Людей собирать там – это просто преступление.
15: Да. Севастополь тоже логично, база флота под ударами дронов. Калининград – эксклав, просматриваемый разведкой НАТО. Но как объяснить отмены в глубоком тылу? Саратов, Рязань, Калуга – это сотни километров от линии соприкосновения. Вероятность удара дрона по площади в Саратове математически ничтожна. Выглядит как паранойя?
14: Это не паранойя, а холодный расчет, основанный на понимании психологии масс. Понятие глубокого тыла стерто. Для современного беспилотника 850 километров – рутинная дистанция. И главная угроза в таком городе не сам взрыв в боевой части дрона.
15: А что?
14: Звук. Именно психология толпы. Легко представить центральную площадь, плотная многотысячная толпа, дети, пожилые люди. Пространство жестко ограничено рамками и ограждениями.
15: Кордоны полиции вокруг.
14: И в этот момент над городом раздается вой сирены воздушной тревоги. Или в небе слышен звук мотора беспилотника, а затем грохот ПВО. Возникает мгновенная неконтролируемая паника.
15: Давка.
14: Опыт исследований массовых катастроф показывает однозначно. Давка в плотной толпе убьет и покалечит в десятки раз больше людей, чем мог бы уничтожить дрон.

0: Здесь начинается высший пилотаж чиновничьей лингвистики. Язык используется как инструмент маскировки. Пресс-секретарь президента объяснил отсутствие техники неюбилейной датой.
1: Слушай, ну этот аргумент не выдерживает проверки фактами. Это откровенная манипуляция. Архивы открыты с 2007 по 2021 год. Бронетехника выходила на брусчатку ежегодно, независимо от того, какая цифра в календаре. Ссылаться на неюбилейность – неуклюжая попытка спрятать невозможность провести парад.
0: А на уровне регионов был выбран другой подход. Губернаторы массово взяли на вооружение аргумент об этике и солидарности. Мол, пока идут бои, устраивать широкие гуляния в тылу просто неэтично.
1: И это тоже трещит по швам. Если проблема исключительно в этике, почему не изменить формат? Провести строгие и скорбные торжества? Собраться у мемориалов, возложить цветы, без ярмарок и салютов, сохранить традицию в сдержанном виде. Но ведь происходит не смена формата, а тотальная отмена. Праздник просто переносят в закрытые безопасные залы.
0: Потому что этика – очень удобный одобряемый щит. Рассуждения о морали скрывают физическую невозможность обеспечить безопасность. Слова «угроза», «удара», «беспилотник» или «уязвимость» просто исчезли из словаря.
1: Точно. Заменены на вязкие фразы, исходя из оперативной обстановки в целях минимизации опасности.
0: Этот язык конструирует иллюзию контроля над ситуацией, которая на самом деле вышла из-под контроля. И на фоне этих словесных кружевов чиновников особенно оглушительно звучит молчание военных. Ни один высокопоставленный генерал не объяснил исчезновение танков. Они выбрали полное радиомолчание.
1: Потому что любая техническая отговорка разбилась бы о реальность фронтовых сводок. А назвать вещи своими именами значит признать уязвимость, признать, что города перестали быть безопасной зоной. Политически такое неприемлемо. Гражданские генерируют фразы, а военные молчат.
0: Если собрать все эти элементы в единую картину, вырисовывается масштабный портрет трансформации самого смысла этого дня. Долгие десятилетия это был живой народный праздник под открытым небом. Потом стал срежиссированным государственным ритуалом демонстрации военной мощи.
1: А к 26-му году сжался до телевизионного мероприятия за закрытыми дверями.
0: Отказ от демонстрации силы. Это стратегическое сообщение, которое моментально считывается во всем мире. Тыл уязвим, и маскировать это больше не получается.
1: Если посмотреть на это философски, открывается мрачная перспектива. Исторически сделка любого государства с обществом строится на базовом обещании.
0: На обеспечении физической безопасности.
1: Да. Люди платят налоги, отдают государству монополию на применение силы в обмен на предсказуемую жизнь. И сейчас возникает ситуация, когда государство не в состоянии защитить от угрозы с воздуха даже свой самый сакральный символ. В самый важный день, прямо в центре столицы, возникает вопрос, когда небо над городом перестает быть просто небом.
0: Превращается в источник невидимого, но постоянного ожидания удара.
1: Именно. Как это ломает психологию миллионов людей?
0: Происходит слом базового чувства защищенности, которое формировалось десятилетиями. Пустая брусчатка – это не логистический сбой, это визуализация новой реальности.
1: Символ того, что привычного понятия «безопасный дом» в современных условиях больше просто не существует. Нигде. Ни на границе, ни в глубоком тылу.
0: Это тяжелая, но необходимая мысль для осмысления новой эпохи. На этом все. Спасибо всем, кто слушал, и до новых встреч.
1: До свидания.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
3: Визит транзитом. Новый посол России в Польше по дороге на работу в Варшаву заехал к губернатору Калининградской области. Какие вопросы обсуждались на фоне военной активности на польской границе? Стена смерти. Орнитологи предупреждают о гибели сотен тысяч птиц в случае строительства высотной гостиницы на Куршской косе. Удастся ли остановить скандальную застройку? Сплошная антисанитария. В Балтийске популярный магазин торговал рыбой, приготовленной в гараже. Сколько еще в регионе таких подпольных цехов? Итак, губернатор Алексей Беспрозванных встретился с новым послом России.

0: Польши Георгием Михно. Дипломат впервые посетил Калининградскую область в новой должности и сделал это прямо по пути на новое место работы. Во время встречи стороны обсудили взаимодействие Калининградской области с Польшей в текущих внешнеполитических условиях, в частности, вопросы безопасности. Обеспокоиться есть о чем. В рамках масштабной программы «Восточный щит» Польша ведет планомерное усиление границы с Калининградской областью. Наращиваются как физические укрепления, так и ударный потенциал. И здесь речь о так называемой «янтарной польской дивизии», которая формируется вблизи эксклава и в которую вошли, по имеющимся данным, около 300 бронемашин, включая южнокорейские и американские танки. Особое внимание вызывает и факт развертывания в 50 километрах от границы отдельного разведывательного батальона. Это подразделение оснащено современными средствами наблюдения, бронетехникой и, как говорят эксперты, выполняет роль глаз и ушей НАТО в регионе. К тому же для оперативной переброски этих сил в случае угрозы Варшава завершила строительство новых дорог к границе. Усиление польской группировки создает ряд критических вызовов для эксклава, считает глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
1: Концентрация бронетанковых соединений вблизи Сувалкского коридора и закрытие 10 наземных погранпереходов фактически блокируют для Калининграда наземную логистику. Во-вторых, высокая плотность разведывательных средств и систем ПВО в приграничной зоне позволяет Польше и НАТО мониторить работу портов Балтийска и Калининграда, а также контролировать воздушное пространство над ключевыми ТЭЦ региона. Польша рассматривает Калининград как источник гибридных угроз и как проблемного соседа. Этим Варшава оправдывает наращивание своих ударных сил и ограничение трансграничного движения.
0: Напомню, официальный представитель МИДа Александр Грушко на днях заявил, что в НАТО отрабатываются сценарии морской и сухопутной блокады Калининградской области. При этом российские власти подчеркивают, что любые действия, угрожающие безопасности эксклава, повлекут максимально жесткий ответ. На фоне всех этих событий спрос на квартиры у моря в курортных городах области упал в марте сразу на треть. Сокращение интереса покупателей к такой недвижимости наблюдается именно там, где до сих пор он был наиболее высок. То есть в Калининградской области и в Крыму. Причем в эксклаве охлаждение особенно заметно – минус 33%, тогда как в Крыму продажи упали на 20%. Специалисты называют несколько причин. Среди них – перегрев рынка, слишком быстрый рост цен, падение доходов россиян, сохранение высоких ставок по ипотеке и вишенка на тортике – напряженность в Балтийском регионе. В результате лучшая динамика спроса на рынке недвижимости сейчас в более отдаленных от военной активности регионах – например, в Республике Алтай заметно вырос спрос и на квартиры в Минске. И в продолжение темы строительства и недвижимости следующая новость. 6 мая в поселке Рыбачий пройдут слушания по скандальной застройке Куршской косы. Кратко напомню суть вопроса.
2: На общественное слушание вынесем проект строительства 7-этажного отеля, новой яхтенной бухты и намыва территории в акватории Куршского залива. Данный проект вызвал резкую критику жителей, экологов и ученых. По их мнению, крупный остекленный комплекс может стать угрозой для мигрирующих птиц, путь которых проходит через Куршскую косу. Также вопросы вызывает создание искусственного участка земли и масштабные работы в акватории национального парка. Жители считают, что под видом благоустройства продвигается коммерческая застройка уникальной природной зоны.
0: В свою очередь, директор биостанции «Рыбачий» Андрей Мухин заявил, что данные о том, что проект строительства масштабного туристического комплекса не нанесет ущерба экологии Куршской косы и не окажет влияния на популяции птиц, являются исключительно точкой зрения застройщика. «Птицы будут массово погибать, ударяясь о стену высотной гостиницы», — объяснил орнитолог.
3: То, что прилетает в год, мы знаем по очень грубым оценкам, но в среднем где-то там порядка 10 миллионов пролетает над косой за год. Но если у них на пути поставить стеклянную стену, они будут биться. Будут лететь и биться, и это будет происходить по нескольку раз в год. И пока это будет стоять, они будут лететь и биться. Никакого другого варианта здесь невозможно. Птицы не полетят никаким другим путем. Они будут лететь и массово убирать об эту стену.
0: Также, по мнению Андрея Мухина, строительством гостиничного комплекса на территории национального парка должны заинтересоваться правоохранители, а заодно выяснить, почему органы государственной власти так заинтересованы в реализации этого проекта. Кстати, обеспокоены жители Куршской косы не только масштабным строительством на косе, но и отсутствием высокоскоростного интернета. Его уже год с нетерпением ждут в поселках Лесной, Рыбачий и Морское. ПАО «Ростелеком» собрало заявление на подключение, но дальше этого дело не пошло, работы не ведутся. На задержку люди пошли жаловаться на официальную страницу губернатора ВКонтакте. В комментариях представитель Минцифры ответил, что три поселка действительно входят в список тех, где за счет бюджетной субсидии должны провести волоконно-оптические линии связи. Сейчас проводятся конкурсные процедуры. Мол, подключить лесное, рыбачье и морское надеются до конца текущего года. В общем, история повторяется. Год назад жители Курской косы уже задавали губернатору этот вопрос. Тогда им тоже обещали решить проблему с высокоскоростным интернетом до конца года, сетуют люди.
4: «Уже надоело слушать эти обещания. Сколько можно завтраками кормить? Говорят, что интернет появится, если на это будут выделены деньги из областного бюджета. Походу, никто ничего выделять не собирается. У нас на косе высокоскоростной интернет есть лишь в нескольких домах. В других или вообще нет возможности подключения, или доступно только соединение по телефонной линии с низкой скоростью. В то время как оптоволоконное соединение дает приличную скорость за цену почти в два раза ниже».
0: И в завершение о хлебе насущном, точнее о рыбе, которая продается в регионе. И здесь история даже не о заоблачных ценах, а о качестве продукта. В Балтийске пресекли деятельность подпольного цеха по переработке рыбы.
5: По информации Россельхознадзора, в одном из местных гаражей рыбную продукцию готовили, хранили, а после продавали в магазине. Проверка установила жуткие вещи. Во-первых, сырье было неизвестного происхождения. У рыбы не было ни маркировки, ни ветеринарных документов. Во-вторых, готовая продукция не проходила обязательную проверку безопасности. Все производилось в жутких антисанитарных условиях. Потом готовые изделия попадали в легальную точку сбыта, в магазин «Капитан». В целом, в гараже «Балтийска» изъяли около 1200 килограммов рыбы и рыбной продукции. Общая стоимость партии оценивается примерно в 1 000 000 рублей.
0: Лишь бы антисанитарная рыбка из Балтийска не попала на фиштиваль в Зеленоградск, иначе последствия могут быть непредсказуемыми, учитывая массу желающих побывать в эти дни на гастрономическом фестивале морской кухни под открытым небом. Кстати, фиштиваль радует гостей вкусностями 4 дня по 3 мая. Самое время рвануть за рыбным шашлычком в Зеленоградск, особенно когда шашлыки под запретом даже на своей даче. Инспекторы бдят, а штрафы кусаются, так что шампуры и мангалы под замок до 31 мая, когда должен наконец закончиться особый противопожарный режим. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
6: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
7: Куликово, Сокольники, Балтийское море. Вы сейчас подумали, ну и что? Обычные поселки, обычный пляж, море, отдых? Нет. С 1 июня это уже не просто пляж, это запретная зона. Минтранс России официально закрывает кусок Балтийского моря. Для вас, для всех. Кроме, конечно, нужных людей. И сегодня я вам расскажу, что там такое. Почему это важно и почему вы должны это знать? Это сигнал, и я вам объясню, какой. Значит, смотрите, там стоит терминал. Морской терминал по приему, хранению и регазификации СПГ, ну, то есть сжиженного природного газа. Если по-человечески, это огромная труба, через которую Калининград получает газ. Независимо от Белоруссии, Польши, транзитных стран. Независимо ни от кого. Там стоит судно-регазификатор «Маршал Василевский». Его запустили в 2019-м. И с тех пор этот объект – энергетическая подушка безопасности всего региона. Понимаете, что я говорю? Без этого терминала Калининград в энергетической петле. Полностью. Теперь давайте поговорим про само судно. Потому что «Маршал Василевский» – это не просто корабль. Это плавучая фабрика. Длина 280 метров. Это 3 футбольных поля в стык. Ширина 43 метра. На борту одновременно находится до 70 тысяч кубометров сжиженного газа. 70 тысяч кубометров сжиженного. Это значит, газ охлажден до минус 162 градусов и сжат примерно в 600 раз по сравнению с обычным состоянием. Все это плавает у берега, в нескольких километрах от поселков, от пляжей, от людей. Что будет, если по ней ударят? Давайте честно. Прямое попадание дрона в корпус – это не просто пожар. Разрушение терминала с СПГ запускает цепочку, которую уже не остановить. Первое – стремительное испарение. Сжиженный газ мгновенно переходит в газообразное состояние с увеличением объема в 600 раз. В 600 раз. Второе – облако газа. Оно тяжелее воздуха, оно идет по воде и берегу. Третье. Если это облако встретит источник воспламенения, будет взрыв. Не хлопок, не пожар. Объемный взрыв – это когда горит само воздушное пространство на сотни метров вокруг. Это то, что происходило на нескольких крупнейших промышленных катастрофах 20 века. Ну и вот, раз объект такой важный, что делает государство? Правильно, закрывает море. Запретная зона – это участок акватории от 11 до 15 километров от берега. Вдоль пляжа – до 2,5 километров в сторону Зеленоградска. 2,5 километра моря закрыто. Яхтсмены – за борт, рыбаки – туда же. Прогулочные катера, экскурсии на море, весь малый флот – всем спасибо, все свободны. Теперь заходить туда могут только суда ФСБ, военный флот и те, кто обслуживает терминал. Все. Остальным лучше вообще нос не совать близко к закрытой зоне. Официальная причина, почему море закрыли – обеспечение безопасности и снижение рисков чрезвычайных ситуаций. Ну, конечно. А неофициально все прекрасно понимают, что происходит. Балтика сейчас – это не курортное море, это театр военных действий в мирное время. Кабели режут, дроны летят, суда ведут себя странно. Страны НАТО начали патрулировать Балтику. Вот в этой обстановке стратегический газовый терминал – это уже не часть нашей энергосистемы, а цель. Очевидная, лакомая. И власти явно решили, что лучше закрыть море, чем объяснять потом, почему рвануло. Что это значит для людей? Давайте честно, рыбаки, которые там ловили, ищите другое место. Яхт-клубы с маршрутами вдоль этого берега – меняйте маршруты уже сейчас. Бизнес на прогулочном флоте – ну, что вам посоветовать? Считайте убытки. Пляжи Куликова и Сокольников формально открыты, купаться можно. Только купаться под охраной стратегического объекта, где ходят патрули и работает режим запретной зоны. Ну, сомнительное удовольствие. Семья, дети, шашлычок у моря и... пограничники. Весело. И вот теперь самое главное. То, ради чего я вам все это рассказываю.
8: Изначально этот запрет хотели ввести еще с февраля, но перенесли на июнь. Это не случайно. Это значит, готовились. Долго, тщательно. Юридически оформляли. Объект до ума доводили. И вот теперь все. Запрет вступает в силу. И Калининград закрывает еще один кусок моря. Понимаете сигнал? Интересы военных и защита энергетических объектов теперь выше свободы судоходства, выше интересов бизнеса, выше вашего отдыха. Сначала закрыли один кусок, потом закроют другой, потом третий, постепенно, тихо, по документику. Как это уже было с другими временными ограничениями, которые стали постоянными. Вы знаете такие случаи, я знаю такие случаи, все знают. Вот такая реальность, и вы должны ее знать. Поэтому конкретный совет. Я понимаю, море красивое, погода хорошая, хочется подальше от берега. Не надо. Там патрулируют. Там работает режим ограниченного доступа. Вас не предупредят дважды. Вас задержат. Прямо в воде. Прямо в плавках. И потом долго будете объяснять, что просто плавали и ни о чем таком не думали. Им все равно, что вы думали. Дальше. Пляжи Куликова и Сокольников. Формально открыты, формально купаться можно. Но, давайте честно, вы готовы лежать на пляже под боком у объекта, который в нынешней обстановке является мишенью номер один для дронов на всем Балтийском море? Пляж есть пляж. Но этот пляж уже не просто пляж. Это санитарная зона вокруг стратегического объекта с 70 тысячами кубометров сжиженного газа на борту. Мой совет простой. Калининградская область большая, там есть Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный, Кушская коса, езжайте туда, отдыхайте там. Не надо быть героем и проверять, где заканчивается запретная зона. Не надо рисковать задержанием ради принципа И уж точно не надо отдыхать в месте, которое само государство признало достаточно опасным, чтобы закрыть вокруг него море. Это не паника, это здравый смысл. Просто выберите другой пляж, пока есть из чего выбирать.
6: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Готовим кошельки. Когда автомобилистов начнут штрафовать за превышение скорости на 2 км в час? Дорожные камеры в Москве технически готовы к снижению нештрафуемого порога превышения скорости с нынешних 20 км в час до 2-3 км в час. Об этом заявил гендиректор Центра организации дорожного движения Михаил Кизлык. По его словам, отмена или резкое снижение порога скорости может привести к сокращению смертности в ДТП в Москве. Гендиректор Центра организации дорожного движения уточнил, что организация выступает за снижение порога. Однако такое решение должны принять в правительстве и МВД. «Технологически камеры готовы к тому, чтобы фиксировать скорость с минимальной погрешностью», — говорит Кизлык.
10: Если говорить про ситуацию со скоростью в городе, то тоже можно отметить, что с 2014 года по текущее время скорость в городе увеличилась. И здесь бы хотел отметить работу Центра организации дорожного движения, институционный центр, который 24/7 принимает участие и следит за дорожным движением в городе. Какие инструменты мы используем в работе? Это светофорные объекты, это камеры, которые установлены в городе, это различные детекторы, которые передают информацию. В совокупности все это объединив, мы можем и понимаем, как происходит передвижение, и максимально эффективно регулируем.
9: По словам экспертов, резкое снижение порога допустимого превышения скорости поможет МВД выполнить план по сбору штрафов в федеральный бюджет, который в прошлом году получил более 5,5 триллионов рублей дефицита, а в этом сведен с дырой еще около 4 триллионов рублей. Согласно закону о бюджете, в этом году госорганам предстоит оштрафовать граждан и бизнес на рекордные 300 миллиардов рублей. В следующем году более чем на 312 миллиардов, а в 2028 еще на 324 с лишним миллиарда. План по сбору штрафов за нарушение правил дорожного движения растет примерно на 1,5 миллиарда рублей в год, с 46 миллиардов в прошлом году до более чем 50 миллиардов в 2028, говорит экономист Александр Кравцов.
11: В план на 2026 год Кабмин закладывает рост штрафных доходов бюджета еще более чем на 5,5 миллиардов рублей, почти до 197,5 миллиардов. А в 2027 год на дополнительные 6,5 миллиардов рублей, почти до 204 миллиардов, совокупный план на ближайшую трехлетку станет больше на 152 миллиарда рублей. Или на 34% относительно предыдущего бюджетного периода.
9: Желание властей собрать как можно больше штрафов и налогов эксперты объясняют сложным экономическим положением. Государству приходится искать возможности для наполнения казны при отсутствии экспортных доходов. Именно для этого в стране повышают штрафы и проводят налоговую реформу. Это позволит наполнить бюджет, расходующий каждый третий рубль на специальную военную операцию, говорит экономист Александр Исаков.
12: Более высокие штрафы и налоги на домохозяйства с высокими доходами позволят государству получить до 1% ВВП дополнительных сборов в бюджет, которые помогут финансировать боевые действия на Украине.
9: При этом траты на СВО постоянно растут. Ранее Владимир Путин поручил правительству существенно нарастить сборы налогов в бюджет. При этом экономисты предупреждают о риске налоговой спирали, когда повышение налогов приводит не к росту сборов, а к падению экономики и сужению налоговой базы, что заставляет власти снова повышать налоги. Экономика уже слаба, а новые налоги могут еще больше ухудшить ее состояние, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радиолента. Прямая речь.
13: Академик РАН Роберт Нигматуллин о блокировке мессенджеров, Ютуба и интернета.
14: Я привык к WhatsApp. Он очень удобен. Его взяли, ограничили эти телефоны и так далее. Сейчас угрожают этим Telegram. Только-только я привыкаю к Telegram. Теперь я всегда слушал YouTube, например. Вот. Почему-то нужно эти VPN включать. Кто это решает такие вещи? Вот кто они такие? Кто им доверил такую вот устраивать цензуру? Сказать мне, в частности, вам, мне, что можно слушать, что нельзя слушать. Ну вот это безобразие, конечно. Вот это все цензурирование, оно же и показало и при советской власти, что только не делали. Глушили эти электростанции, эти голоса так называемые тогда. Но все равно люди слушали. Причем слушали специально, потому что это запрещено порой. Да. Не надо этого делать. Это абсолютно бессмысленно. И более того, оно озлобляет людей. Нельзя унижать таким образом людей. Мы надеемся, как-то мы дойдут слова и до верхних. Ну, надо прекратить деятельность вот этих чиновников. Такую вредоносную, я считаю, что деятельность.
6: Криминальные новости.
15: Участник СВО устроил в Белгородской области аварию, в которой погибли супруги и их годовалая дочь. Еще двое детей тяжело пострадали. Дело против военного закрыли. Авария произошла в июне 2024 года у хутора Старая Райгородка. Тогда военнослужащий Николай Остряков за рулем «Лады» превысил скорость, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в машину. В ней находилась семья из 5 человек, супруги и 3 их детей. Родители и одна из их дочерей погибли на месте, еще двое детей тяжело пострадали. Погибшей девочке был год. Выжили ее 7-летняя сестра и 8-летний брат. Остряков утверждает, что до аварии снизил скорость до 20 км в час. Из-за плохой видимости, мол, тогда шел сильный дождь. Дело против Острякова закрыли в конце 2025 года из-за участия мужчины в СВО и увольнения с воинской службы в связи с достижением предельного возраста пребывания на ней. В марте суд рассматривал иски о взыскании морального вреда выжившим детям. Прокурор требовал взыскать со Острякова по 2 миллиона рублей в пользу каждого ребенка. Военный же просил снизить размер компенсации за его материального положения. В постановлении говорится, что мужчина живет только на пенсию. Суд в итоге взыскал с него по 1,5 миллиона рублей в пользу брата и сестры. Сибирского военного, который должен был искать сбежавших из части солдат, осудили за дезертирство. Красноярский гарнизонный военный суд приговорил младшего сержанта Вячеслава Шталя к 6 годам колонии строгого режима по делу о дезертирстве, сообщила пресс-служба суда. Командование направило Шталя в служебную командировку в Татарстан, чтобы он занялся розыском военных, самовольно покинувших часть. В процессе младший сержант решил сам уклониться от прохождения военной службы и уехал в Шушинский район Красноярского края, где жила его семья. Его незаконное нахождение в невоинских правоотношений было прекращено только в сентябре 2025 года, когда он был разыскан сотрудниками военной комендатуры, говорится в сообщении судебной пресс-службы. Вячеславу Шталю дали реальный срок, его длительность на сайте суда не раскрывается. Почти 150 участников СВО сбежали из воинских частей и совершили убийство. С начала спецоперации военные суды рассматривали или вынесли приговоры по делам против 144 человек, обвинявшихся в дезертирстве или самовольном оставлении части, которым при этом вменяли убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Об этом сообщают «Север Реалии», изучившая базы данных на сайтах военных судов России с 2022 по апрель 2026 года. Согласно этим сведениям, чаще всего за убийство судили самовольщиков. Обвиняемыми по таким составам стали 54 военнослужащих. Следом идут ушедшие в самоволку военные, которым также предъявляли обвинения по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим смерть. Таких было 40 человек. Еще суды рассматривали дела 29 осужденных за убийство дезертиров. Также был один подсудимый военный, которого обвинили сразу по 3 статьям – за сочь, дезертирство и убийство. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
6: Радио «Лента».
16: Прямая речь.
13: Управляющий Скопинской епархии епископ Петерим о том, что самоубийца в роду тянет всех родственников в преисподнюю.
17: Потому что когда в роду появляется самоубийца, этот самоубийца тянет весь род в преисподнюю. Всех своих близких, особенно самых близких. И часто бывает, что целая серия самоубийств бывает там, где хотя бы один человек наложил на себя руки. Потом и его близкие самые тоже заканчивают жизнь самоубийством, и это страшно. А что должны делать близкие, когда кто-то у них в роду самоубийц появляется? Они должны начинать исправлять свою жизнь. Уже нельзя жить не родение, потому что они находятся в особой зоне опасности, потому что у них теперь доступ бесов к ним через этого самоубийцу, который открыл этот канал, этот коридор, через который бесы теперь будут приходить в эту семью и тащить в ад и всех остальных тоже. Поэтому нужно срочно бежать в церковь и защищаться. Как мы защищаемся? Исповедью, исправлением своей жизни и причастием. Вот когда мы с вами причащаемся, то мы становимся неуязвимы для бесовской силы, для всех воздействий бесовских, для колдовства, для сглаза или чего там еще бывает, для всякой негативной реакции на нас и для всякого негативного воздействия мы становимся абсолютно непробиваемы. Вот.
16: Главные новости дня.
0: Мир отменяется. Спецпосланники Трампа отменили визит в Киев из-за тупика в мирных переговорах с Россией. Спецпосланники президента США Стив Виткоф и Джаред Кушнер отменили долгожданный апрельский визит в Киев. Причина официально звучит как отсутствие прогресса. Но за кулисами говорят о полном тупике. Москва требует весь Донбасс, а Киев не намерен обсуждать капитуляцию. Ситуацию усложняет и то, что Вашингтон теперь больше занят Ираном, а перспективу многочасовой поездки в Киев на поезде американские делегаты сочли слишком тяжелой ради сомнительного результата, говорит американист Игорь Анохин.
18: Для Трампа Украина была бизнес-проектом – приехать, ударить по рукам и заявить о победе. Но выяснилось, что Путин не готов к компромиссам, а Зеленский не принимает диктат. Вдобавок, война Америки с Ираном полностью перетянула одеяло внимания. Уитков и Кушнер люди прагматичные, они не хотят ехать в Киев просто, чтобы выслушать старые обиды. Если нет готовой сделки, Трамп предпочитает просто поставить процесс на паузу, чтобы не выглядеть проигравшим. Украина для Белого дома сейчас – это чемодан без ручки.
0: В самом Киеве разочарование смешивается с раздражением. Переговорщики Трампа уже не раз бывали в Москве, но так и не доехали до украинской столицы, говорит дипломат Елена Сокольская.
19: Дисбаланс очевиден. Кушнер и Уитков встречаются с Путиным, но игнорируют Киев. Это создает ощущение, что судьбу Украины пытаются решить за ее спиной. Отмена визита под предлогом тупика – это попытка давления на Зеленского, чтобы он стал сговорчивее. Но Киев ищет новые форматы общения, понимая, что старые методы Трампа договориться за 24 часа в 2026 году окончательно провалились. Мирный процесс заморожен, и разморозить его поездом в Вашингтон в Киев уже не получится.
0: Пока дипломаты обмениваются колкостями, ситуация на фронте остается тупиковой, как и сами переговоры. Журналист-международник Дмитрий Канев отмечает, что мир откладывается на неопределенный срок.
20: Спецпосланники Трампа просто не хотят подписываться под неудачей. Кремль выставляет невыполнимые условия, надеясь на истощение Украины. Американцы же дали понять, если нет прорыва, то и визита не будет. Инфоповод о том, что Уиткову тяжело ехать поездом, звучит как плохой анекдот, но он идеально описывает реальный уровень приоритетности украинского вопроса для нынешней американской администрации. Мир отменяется, впереди долгая игра на изнурение, где дипломатия уступила место иранским ракетам и донбасским штурмам.
0: По словам экспертов, отмена визита Виткофа и Кушнера – это крах иллюзий Трампа о том, что мировые конфликты решаются так же, как сделки с недвижимостью. Пока Белый дом пересматривает свои приоритеты из-за Ирана, Украина продолжает искать прямые рычаги влияния, доказывая, что диктовать ей условия через голову не получится ни у Москвы, ни у Вашингтона. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
1: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что происходит в Иране и о новых заявлениях Дональда Трампа.
21: Дональд Трамп получил на руки новый иранский мирный план. Если кратко, речь там идет о фактическом замораживании конфликта. Можно сразу рискнуть сказать, что это едва ли не единственная возможность найти дипломатическое решение проблемы. Суть в том, чтобы обоюдно снять блокаду Ормузского пролива и затем продолжать переговоры по всем остальным пунктам. При этом Тегеран хочет получить гарантии ненападения, дабы его снова не атаковали. 47-й президент Соединенных Штатов пребывает в раздумьях. С одной стороны, есть шанс закончить войну. Однако понятно, что аятолы или КСИР, или кто там сейчас у них у власти, никогда от ядерной и ракетной программы не откажутся. Так же, как и других своих корневых проектов, в том числе так называемых прокси-организаций для продвижения идей исламской революции. Скажем мягко. В результате Дональд Трамп применил свой любимый прием – запутать ситуацию, чтобы никто ничего в итоге не понял. С одной стороны, глава Белого дома намекает на то, что план неплохой, а с другой говорит о расколе в иранском руководстве, и что экономика страны без пяти минут лежит в руинах. При этом то, что они прислали, ему не нравится. Он не готов все это принять. Вот и пойди пойми, что происходит на самом деле. Одновременно закрадываются сомнения. Это действительно такая тактика – подпустить туману? Или же лидер так любит писать в соцсетях, что не знает удержу? Бытует мнение, что не нужно обращать внимание на слова Дональда Трампа, а следить за его реальными делами. В частности, он всегда объявляет о победе, тогда как реальность, как правило, говорит об обратном. Вспоминаем историю замирения России и Украины. Сутки, месяц, теперь уже без сроков. Возвращаясь к Ирану, глава Белого дома эксплуатирует тезис о том, что нужно немного подождать, пока не появился тот в Иране, кто может не только принимать решения, но и гарантировать их исполнение. Пока такой фигуры не наблюдается. Однако и здесь он тоже как бы уже и победил. Теоретически заморозка конфликта больше на руку Соединенным Штатам. Санкции, ущерб от бомбардировок едва ли усиливают позицию Исламской Республики. Так что очень похоже, что развязка не за горами. И вот так получается, что судьба мира на Ближнем Востоке в руках одного человека, который так любит писать в социальных сетях.
22: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
23: Слишком разговорчивый генерал. Комбат Ахмата Абтиалаудинов оскандалился рассказом о российских танкистах и артиллеристах. Этот скандал начался после публикации украинской разведки. Это были аудиоперехваты бесед командира спецназа Ахмат Абтиалаудинова. Выяснилось, что лицо чеченского спецназа за глаза кроет последними словами своих же соратников. По словам Алаудинова, российские танкисты и артиллеристы не умеют стрелять, а десантников, элиту ВДВ, он и вовсе назвал никчемными людьми.
24: Теперь вопрос десантников. Десантники – это самые большие на этой земле. Это никчемные люди. Они нигде не воюют. Нигде. Даже любые наши ТРОшники, они воюют лучше, чем десантники. Единственное подразделение, которое ни разу не продавил противник за эти 4 года, это спецназ «Ахмат». Пусть другой кто-нибудь понтанется так. Это я могу понтанеться.
23: Себя же генерал не забыл похвалить, похваставшись пачкой красных дипломов и кандидатской степенью.
24: Я Академию Генерального штаба на красный диплом закончил, Академию МВД на красный диплом закончил, кандидат политических наук, и еще у меня, как говорится, юридическая академия тоже. Поэтому меня грамотой не удивит.
23: Как вообще украинской разведке удалось записать Алаудинова, рассказывает эксперт по спецслужбам Сергей Воронов.
25: Это блестящая операция ГУР. Внедрить агента прямо в окружение Алаудинова, получать данные о планах на Сумском направлении и выводить их FPV-дрон – это высший пилотаж. Но главное здесь – информационная бомба. Алаудинов фактически подтвердил то, о чем все догадывались. Внутри российской армии царит глубочайшее презрение друг к другу. Когда командир такого уровня называет десантников бесполезными, это деморализует войска сильнее, чем любой удар «Химарс».
23: Пока Алаудинов хвастается своими дипломами Академии Генштаба и МВД, реальные успехи его подразделения под Сумами выглядят плачевно. Военный психолог Андрей Логвин считает, что за нарциссизмом генерала скрывается попытка оправдать собственные провалы.
2: Послушайте, как он упоенно перечисляет свои регалии. Это классический комплекс превосходства на фоне военных неудач. Алаудинов пытается свалить вину за потери под Сумами. А это сотни убитых артиллеристов и никудышных десантников. Он создает вокруг Ахмата ореол непобедимости, который существует только в его отчетах Путину. На деле же мы видим человека, который больше озабочен своим имиджем, чем реальным положением дел на передовой.
23: Скандал с прослушкой уже вызвал бурную реакцию в Z-каналах, где десантники требуют от Алаудинова извинений. Также, по словам военкоров, на сегодня Ахмат продолжает нести потери на сумском направлении. Сам же Алаудинов пока никак не прокомментировал ни потери Ахмата, ни свои недипломатичные высказывания. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Солдатская почта.
23: Живые люди вместо техники. Полковник Валерий Пегасов рассказал о том, что солдат заставляют разминировать поля голыми ногами. Этот шокирующий факт Пегасов озвучил в общественной палате. В одной из частей командир решил, что железный трал дороже солдатских жизней и отправил бойцов топтать мины ногами. Итог – 12 искалеченных тел, пятеро из которых домой уже не вернутся. О том, как вышло так, что солдат превратили в расходный материал для очистки полей, говорит военный эксперт Борис Кольцов.
4: Технику берегут, потому что за ее потерю командира по головке не погладят, а людей списывают как статистическую погрешность. Разминирование ногами – это не просто халатность, это преступление против человечности. Командование на местах понимает, что в условиях 2026 года пополнить парк инженерных машин крайне сложно, поэтому они решают задачу самым дешевым способом – жизнями подчиненных. Это и есть истинное лицо экономии ресурсов в современной армии.
23: Но и это еще не все. Тем, кто выжил в этом аду, решили не платить. Тот же Пегасов цитирует проверяющих из Питерской академии. У бойцов ноль на картах. Деньги испаряются еще в штабах. Обозреватель Игорь Данилов отмечает, что система выплат окончательно погрязла в мертвых душах и в воровстве.
5: Приезжают проверяющие из академии, и у них волосы дыбом встают. Людям не платят совсем. Куда уходят эти миллионы? Скорее всего, они оседают в карманах штабных крыс. Мы видим полный разрыв управления. Москва отчитывается о рекордных тратах. А на земле солдат не кормят, не обеспечивают и отправляют на убой без спецсредств. Это порождает глухую ярость, которая рано или поздно выплеснется за пределы окопов.
23: Журналист Ксения Радова подчеркивает, что подобные откровения полковников в стенах общественной палаты – признак того, что скрывать масштаб катастрофы внутри самой армии уже невозможно.
7: Когда кадровые офицеры начинают выносить ссор из избы на официальных площадках, это значит, что точка кипения пройдена. Люди видят, что их родных используют как живые щиты и тральщики, при этом лишая последних денег. Власти пытаются закрыть рты правозащитникам, но как заткнуть полковников, которые видят этот ад своими глазами? 2026 год становится временем, когда ложь о заботе о героях разбивается о реальные истории про мины и пустые кошельки.
23: В Минобороны эту информацию полковника Пегасова оставили без комментариев. Но когда уже высшие офицеры начинают кричать о таком на официальных трибунах, это значит, что скрывать вопиющие нарушения больше нельзя. Пока бюджеты на СВО бьют рекорды, реальное положение солдат на передовой остается на уровне катастрофы, где человеческая жизнь стоит дешевле старой противотанковой мины. Если у вас есть похожие истории, которые вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
23: Еще две сушки потеряны. Украина поразила российские истребители под Челябинском. Это 1700 километров от границы. Очередная черная неделя для военно-воздушных сил России. География потерь шокирует от Крыма до Урала. Сначала под Челябинском на аэродроме Шагол, это в 1700 километрах от границы, дроны накрыли сразу 4 сушки. Среди них 2 сверхдорогих Су-57, гордость ВПК 5-го поколения. Почти одновременно в Крыму в море рухнул еще один Су-30. Власти говорят об учебно-тренировочном полете, но на фоне сотен сбитых бортов эти оправдания звучат слабее, говорит авиационный эксперт Павел Рудницкий.
8: Поражение Су-57 в Челябинске – это репутационная катастрофа. Их в строю считанные единицы. Тот факт, что их достали обычными дронами в глубоком тылу, говорит о том, что невидимых и защищенных зон больше нет. Россия теряет не просто железо, а технологический потолок своей армии. Восполнить такие потери в условиях санкций 2026 года практически невозможно. Это ручная сборка, которая теперь превратилась в пепел на бетонке.
23: Общая статистика потерь авиации с начала СВО выглядит устрашающе. По подтвержденным данным, Россия лишилась уже 435 самолетов и 350 вертолетов. Военный обозреватель Григорий Акулов считает, что авиапарк армии тает на глазах.
25: Это больше, чем весь авиапарк многих европейских стран. Мы видим системный износ. Самолеты падают не только от ракет, но и из-за отказа техники, как Су-30 в Крыму или Ан-26, в котором погиб генерал Отращенко. Пилоты работают на износ, аэродромы под постоянным прицелом. Российская авиация превратилась из охотника в мишень. Скоро летать будет просто некому и ни на чем.
23: Ситуация в Крыму и на Урале вызвала волну паники в среде военных блогеров. Популярный канал Fighter Bomber отмечает, что скрывать масштабы катастрофы в небе уже не получается.
9: Когда спутниковые снимки показывают обгоревшие хвосты Су-57 под Челябинском, а в Севастополе люди видят катапультирующихся пилотов, официальные сводки Минобороны о плановых учениях вызывают только злость. Потеря Ан-26 с офицерами Северного флота в конце марта была лишь началом черной полосы. Сегодняшние удары за 1700 километров от фронта подтвердили. Украина может выбивать авиацию прямо в гнездах. Это не просто инциденты, это стратегическое обескровливание России.
23: На сегодня общая стоимость потерянной за неделю техники превышает $250 миллиарда. Пока в Минобороны уточняют степень повреждений в Шаголе, российская авиация продолжает терять борта и высокопоставленных офицеров. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
10: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
11: Это подкаст «Разбор дня». Переговоры США и Ирана в очередной раз провалились. Трамп говорит, что там просто не с кем договариваться. И действительно, в стране не только война, но и кризис власти. Такой, что даже непонятно, кто именно сейчас власть.
12: Слушай, ну, дело вообще не в том, что они там как-то проигрывают на поле боя, да? Или, ну, разучились вести переговоры.
11: Угу.
12: Иранская дипломатия сейчас просто встала намертво. Физически некому поставить финальную печать на договоре. Американцы это увидели в самый последний момент и, ну, просто вышли из-за стола.
11: И вышли, надо сказать, прям предельно громко. Давай начнем с событий пятницы.
12: Давай.
11: За считанные часы до вылета Дональд Трамп отменяет визит делегации США в Пакистан. Туда должны были лететь Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Цель – тайная встреча с иранцами в Исламабаде. 18 часов лететь, по сути, в никуда.
12: И тут есть деталь, которую, знаешь, многие вообще упускают. Уиткоф и Кушнер, они же ни разу не карьерные дипломаты.
11: Вообще нет. Это бизнесмены, дельцы. Трамп отправляет их только тогда, когда готов обсуждать прям конкретные транзакции.
12: Ну да. И выбор Исламабада, он тоже совершенно не случайен. Пакистан — это же такая идеальная серая зона.
11: У них граница длинная.
12: Граница, исторические связи глубокие. Когда прямой диалог в той же Женеве или Омане невозможен, говорят обычно через пакистанских военных. Но фишка в том, что Трамп срывает эту встречу не тихо.
11: Ага. Не по дипломатическим каналам.
12: Да, он делает из этого шоу, выходит в Fox News, пишет в True Social.
11: Да, я видела эту цитату. Он пишет, мол, в руководстве Ирана сейчас страшная междоусобица и неразбериха, и никто не знает, кто там начальник, включая их самих. Слушай, отмена рейса, ну, это полбеды. Графики постоянно меняются, но я вижу здесь прям мощное второе дно.
6: Какое?
11: Главное в этом маневре – публичное унижение.
6: А, 100%. Трамп просто взял прожектор и подсветил слабость Ирана для всего мира. Для Пекина, для Москвы, для Эр-Рияда.
11: Угу.
6: Дипломатия и инвестиции, они же строятся на понятных правилах игры. Если ты можешь гарантировать сделку, твой геополитический весь растет. А если президент США на весь мир заявляет, что у тебя управленческий хаос...
11: Ты становишься токсичным.
6: Именно. С тобой просто опасно иметь дело.
11: Давай переведем это на язык денег и логистики. Кто вообще сейчас держит кассу в Иране? Чтобы снять санкции или привлечь инвестиции, нужны железобетонные гарантии.
6: Естественно.
11: Политики и инвесторы хотят знать, кто контролирует выполнение договора. Никто не вложит ни цента в систему, где, ну, директора дерутся в коридоре. Трамп прагматик. Он посчитал издержки. Зачем отправлять людей на другой конец света, если за иранскими переговорщиками нет реального силового ресурса?
6: Вот. И это подводит нас к корню проблемы, к тому самому вакууму власти.
11: К тайне лидера-призрака.
6: Да, да. Несколько месяцев назад совет экспертов в Иране...
11: Это 88 влиятельных богословов, верно?
6: Да, они самые. Так вот, они назначили нового верховного лидера, и с тех пор полная тишина.
11: Вообще ничего. Ни одного видео, ни одной публичной молитвы.
6: Ни заявлений, ни встреч с министрами. Официальный Тегеран просто взял паузу и тупо молчит.
11: А в кулуарах при этом циркулируют самые разные слухи. Кто-то говорит про тяжелый инсульт, кто-то про кому или вообще глубокую деменцию. Это данные, которые прямо сейчас анализируют мировые разведки.
6: Но, слушай, давай смотреть не на медицинские диагнозы, а на саму систему.
11: Давай.
6: Многие же думают, ну, нет верховного лидера, так есть же президент, есть парламент. Разве гражданское правительство не может просто продолжить работу?
11: В любой другой стране, ну, возможно. В Иране нет.
6: Совершенно верно. Рахбар, ну, то есть верховный лидер, это операционная система всего государства. Президент там выполняет функцию эдакого исполнительного директора.
11: Занимается трубами, дорогами, текущим бюджетом.
6: Да. А Рахбар держит контрольный пакет акций. Он напрямую контролирует ствол, вооруженные силы и корпус стражей исламской революции. И он же держит кассу. Он решает вопросы войны, мира и, что самое главное, ядерной программы.
11: Получается такая архитектура, где ни один серьезный процесс вообще не может запуститься без авторизации сверху. Это прям как смарт-контракт, где сервер аутентификации просто взял и сгорел. У людей есть деньги, есть желание торговать, есть срочные проблемы.
6: Но система физически не может обработать подпись.
11: Да, именно.
6: Шикарная аналогия. Иранская система строилась под жесткий контроль одного человека. С 89 года правила игры были понятны всем. Можно было не любить Иран, но система была предсказуемой.
11: А теперь сервер не отвечает.
6: Ага. Приезжает иранский министр на переговоры. Предлагает, ну, открыть проливы или заморозить обогащение урана. И первый вопрос американцев. Лидер, это одобрил?
11: А министру просто нечего ответить.
6: Вот.
11: И пока наверху зависла система авторизации, внизу начинается реальный хаос. Разные башни, условно говоря, начинают войну на выживание. Знаменитый КСР тянет одеяло на себя.
6: Угу.
11: Прагматики из президентской администрации МИДа на себя. Консервативное духовенство пытается как-то удержать статус-кво. И каждая группа блокирует решение другой.
6: Я тут прикинул цифры. Давай спустимся с политического Олимпа на улицы Тегерана. Посмотрим, как этот паралич ощущается на земле.
11: Давай.
6: Пока элиты делят власть, экономика летит в пропасть. Люди живут в условиях жесточайших санкций. Национальная валюта обесценивается каждый день. Инфляция сжирает доходы быстрее, чем люди успевают дойти до магазина.
11: То есть люди за год стали чуть ли не в два раза беднее. И тут возникает вопрос, а где точка слома? Правительство не может принять бюджет, не может договориться о снятии санкций, не может даже зафиксировать курс. А холодильник-то пустеет?
6: Пустеет стремительно.
11: А пустой холодильник на фоне парализованной власти – это чистое топливо для бунта. Уличный протест становится лишь вопросом времени. Система не может бесконечно ехать на старых запасах прочности.
6: И местные дипломаты понимают это лучше многих генералов. МИД Ирана видит, что котел закипает. Им прям жизненно необходимо пустить в страну валюту. И они делают крайне рискованный ход. Идут, можно сказать, ва-банк.
11: Ты про торг Ормузским проливом?
6: Да.
11: По свежим данным Axios, Иран выдвинул США новое предложение. Звучит оно примерно так. Мы готовы открыть Ормузский пролив для свободного судоходства, ну, снять блокаду, но взамен вы даете нам послабление по санкциям.
6: А ядерную программу пока предлагаем вынести за скобки и вообще не трогать.
11: Да. Слушай, Ормузский пролив – это горлышко шириной всего 39 километров, но через него проходит 21% всей мировой торговли нефтью. Иран же долгое время блокировал его – катера, мины, ракетные установки на берегу.
6: Это был их главный рычаг давления. Логика простая. Если плохо нам, будет плохо глобальным рынкам.
11: Но с точки зрения здравого смысла, звучит как отличная сделка для Вашингтона. Разве США не выгодно обезопасить мировые нефтяные маршруты? Зачем от такого отказываться? МИД Ирана предлагает разрядить обстановку на море, пустить нефть, снизить мировые цены. А ядерный вопрос оставим на следующий раунд.
6: Знаешь, это иллюзия компромисса. Смотри, какая логика вырисовывается, если разобрать эту схему до костей. Это вообще не шаг навстречу Западу.
11: А что это?
6: Это тот самый симптом раскола элит, о котором мы говорим. Кто физически теряет влияние при такой сделке?
11: Ну, МИД хочет снять санкции, чтобы получить доступ к кассе. Им нужно кормить население. Но ядерная программа – это ствол. А ствол крепко держит кассиир.
6: Вот. Для военных атом – это экзистенциальная броня. Они прекрасно помнят судьбу Ирака. У Саддама Хусейна не было ядерной бомбы. Итог известен. Режим просто раскатали гусеницами.
11: Да, это точно.
6: Для кассиер отдать атом означает подписать себе смертный приговор. Они никогда на это не пойдут.
11: Подожди. Если МИД знает, что кассиер никогда не отдаст ядерную программу, зачем они вообще выносят такое предложение американцам? Они пытаются продать мост, который им вообще не принадлежит.
6: Именно.
11: Хотят получить экономические бонусы от США, обещая открыть пролив, хотя ключи от пролива лежат в кармане у военных.
6: МИД пытается играть в свою игру. У дипломатов нет полномочий торговать атомом. Поэтому они конструируют этот обходной маневр. Типа, давайте решим проблему пролива сейчас, получим деньги, а сложные вопросы оставим на потом.
11: Но американская разведка же видит этот тупик. У Вашингтона на столе лежат две рабочие версии. Первая – это хитрая двойная игра всего иранского режима.
6: Попытка выиграть время?
11: Да. Тегеран просто тянет время. Обещают открыть судоходство, получают доступ к замороженным активам, заливают деньгами социальный пожар внутри страны, а в это время в закрытых бункерах тихо докручивают центрифуги и собирают бомбу.
6: Это первый вариант. А вторая версия – это реальный неконтролируемый управленческий хаос. МИД искренне предлагает открыть пролив. Они готовы подписать бумаги. Но завтра генералы из кассира дают приказ потопить греческий или там панамский танкер.
11: Просто чтобы доказать, что МИД ничего не решает?
6: Абсолютно. В обоих случаях американцам нельзя подписывать документы.
11: Возвращаясь к нашей аналогии со сломанным сервером. Это как пытаться купить квартиру у человека, который показывает тебе документы, но ты знаешь, что в этой квартире забаррикадировались его вооруженные родственники. Ты отдаешь деньги риэлтору, а завтра родственники выкидывают себя на улицу и заявляют, что сделка недействительна.
6: Никто в здравом уме на такое не пойдет.
11: И поэтому Трамп отменяет встречу и занимает позицию жесткого выжидания. Время работает против Тегерана. Блокировка пролива, конечно, бьет по глобальным рынкам. Но рынки умеют адаптироваться. Логистические цепочки перестраиваются.
6: А вот Иран адаптироваться не может. Давление внутри страны растет с каждым днем.
11: И после того, как Вашингтон публично захлопывает дверь, иранцы делают резкий разворот. Воскресенье, 27 апреля. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи летит в Санкт-Петербург.
6: Ищет запасной аэродром.
11: Да. Самолет садится в Пулково. Встреча с Сергеем Лавровым и аудиенция у Владимира Путина. Официальная повестка звучит максимально обтекаемо. Консультации по последним событиям.
6: Давай смотреть на контекст. Иран сейчас тащит на себе колоссальную военную нагрузку. Прямой конфликт с Израилем. Поддержка прокси-группировок по всему региону.
11: Операции в Сирии и Ираке.
6: Да. И эта машина сжигает ресурсы с какой-то невероятной скоростью. Аракчи позирует перед камерами, говорит о тесном партнерстве. Пытается сделать хорошую мину при откровенно плохой игре.
11: Слушай, задам вопрос в лоб. Как думаешь, спасет ли Россия иранскую экономику в этой ситуации?
6: Буду предельно жесток. Нет, не спасет.
11: Даже так?
6: Если смотреть только на заголовки новостей, кажется, что формируется мощный альянс. Если снять розовые очки и посмотреть на цифры и факты, этот визит – колоссальное понижение статуса для Тегерана.
11: Переход из высшей лиги в региональную.
6: Именно так. Сначала ты пытаешься договориться с мировым гегемоном, страной, которая печатает доллары и контролирует глобальную финансовую систему. Тебя публично отправляют в нокаут, отменяя рейс. И тогда ты летишь к союзнику, который сам находится под тяжелейшими западными санкциями.
11: Более того, Россия и Иран в текущих условиях — это прямые конкуренты. Есть одна

0: Реализм и работа на внутреннюю аудиторию. Это отчаянная попытка продать картинку внутрь страны. МИД должен показать своим же элитам, показать военным из Кисыр, показать бурлящие улицы.
1: Что они не в изоляции.
0: Да. Типа, смотрите, с нами еще говорят лидеры мировых держав. У нас есть альтернативы Западу.
1: Но картинкой сыт не будешь. На земле, на рынках Тегерана и Исфахана инфляция не остановится от фотографий рукопожатий. Базовая проблема не решена, не центра принятия решений.
0: Угу.
1: Даже если в Петербурге предложат конкретную сделку по нефти или оружию, кто в Иране возьмет на себя ответственность за ее реализацию? Кто даст Москве гарантии, что завтра договор не будет разорван другой фракцией?
0: Вот. Мы снова упираемся в глухую стену. Ситуация зашла в абсолютный тупик. Время работает против Ирана. США просто сели на берегу реки и ждут, пока экономика Тегерана дойдет до точки кипения.
1: Логика Вашингтона сейчас простая. Пусть варятся в собственном соку, пока не созреют. И звонить они должны сами. Причем с реальными гарантиями, а не с полумерами от дипломатов, которые ничего не решают.
0: Согласен.
1: Давай посмотрим на шаг вперед. К чему все это идет через год? Какие сценарии вырисовываются?
0: Слушай, я вижу три реальных пути. Первый сценарий назовем его чудом. Верховный лидер внезапно появляется на публике, живой, в здравом уме. Жестко берет управление в свои руки, бьет кулаком по столу, выстраивает все группировки по стойке смирно.
1: Ну и система авторизации перезапускается. У страны снова появляется единый субъект для переговоров.
0: Да. Но звучит это фантастично, учитывая долгие месяцы гробового молчания. Такое не скроешь, если человек реально способен управлять государством.
1: Согласна. Вероятность крайне мала.
0: Второй сценарий – болезненный, но законный транзит власти. В какой-то момент официальный Тегеран выходит к нации и признает – лидер недееспособен по состоянию здоровья. Запускается прописанная в Конституции процедура избрания нового Рахбара через совет экспертов.
1: Это время внутренней нестабильности. Будут торги, кулуарные войны.
0: Да, но мир хотя бы будет понимать правила игры. Будет понятно, что нужно просто подождать окончания бюрократической процедуры. И появится новый человек с печатью.
1: А третий вариант – тот, к которому страну толкают пустой холодильник.
0: Самый жесткий. И, пожалуй, самый реалистичный, если кризис паралича затянется. Система просто рушится под тяжестью собственного веса.
1: Начинаются массовые уличные бунты из-за галопирующей инфляции.
0: Из-за нехватки базовых продуктов. И на фоне этого хаоса Касыр или другая силовая группировка берет власть силой, происходит классический военный переворот под предлогом спасения государства от анархии. У кого ствол, тот и власть.
1: И вот тут возникает мысль, о которой вообще мало кто говорит. Мы все время гадаем, кто станет следующим верховным лидером, какой аятолла придет на смену. Но что, если Кысыр в условиях этого кризиса поймет, что им больше вообще не нужен духовный лидер?
0: Интересно, Панысы.
1: Что, если мы прямо сейчас наблюдаем тихую смерть иранской теократии и рождение классической военной диктатуры? Государство может иметь баллистические ракеты, бескрайние запасы нефти, огромную армию. Но если власть переходит к хунте, все прежние правила игры на Ближнем Востоке обнуляются.
0: Дипломатия – это всегда торговля обязательствами. Соглашение заключают только с теми, у кого есть физическая возможность заставить свою страну эти соглашения выполнять. До тех пор, пока власть в стране остается призраком, любые договора хоть с Вашингтоном, хоть с Москвой превращаются в пыль.
1: Точно сказано. Ну что ж, ждем развития событий. До встречи.
0: Пока.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Мир отменяется. Спецпосланники Трампа отменили визит в Киев из-за тупика в мирных переговорах с Россией. Спецпосланники президента США Стив Виткоф и Джаред Кушнер отменили долгожданный апрельский визит в Киев. Причина официально звучит как отсутствие прогресса. Но за кулисами говорят о полном

0: В тупике. Москва требует весь Донбасс, а Киев не намерен обсуждать капитуляцию. Ситуацию усложняет и то, что Вашингтон теперь больше занят Ираном, а перспективу многочасовой поездки в Киев на поезде американские делегаты сочли слишком тяжелой ради сомнительного результата, говорит американист Игорь Анохин.
1: Для Трампа Украина была бизнес-проектом – приехать, ударить по рукам и заявить о победе. Но выяснилось, что Путин не готов к компромиссам, а Зеленский не принимает диктат. Вдобавок, война Америки с Ираном полностью перетянула одеяло внимания. Уитков и Кушнер – люди прагматичные, они не хотят ехать в Киев просто, чтобы выслушать старые обиды. Если нет готовой сделки, Трамп предпочитает просто поставить процесс на паузу, чтобы не выглядеть проигравшим. Украина для Белого дома сейчас – это чемодан без ручки.
0: В самом Киеве разочарование смешивается с раздражением. Переговорщики Трампа уже не раз бывали в Москве, но так и не доехали до украинской столицы, говорит дипломат Елена Сокольская.
2: Дисбаланс очевиден. Кушнер и Уитков встречаются с Путиным, но игнорируют Киев. Это создает ощущение, что судьбу Украины пытаются решить за ее спиной. Отмена визита под предлогом тупика – это попытка давления на Зеленского, чтобы он стал сговорчивее. Но Киев ищет новые форматы общения, понимая, что старые методы Трампа договориться за 24 часа в 2026 году окончательно провалились. Мирный процесс заморожен, и разморозить его поездом в Вашингтон в Киев уже не получится.
0: Пока дипломаты обмениваются колкостями, ситуация на фронте остается тупиковой, как и сами переговоры. Журналист-международник Дмитрий Канев отмечает, что мир откладывается на неопределенный срок.
3: Спецпосланники Трампа просто не хотят подписываться под неудачей. Кремль выставляет невыполнимые условия, надеясь на истощение Украины. Американцы же дали понять, если нет прорыва, то и визита не будет. Инфоповод о том, что Уиткову тяжело ехать поездом, звучит как плохой анекдот, но он идеально описывает реальный уровень приоритетности украинского вопроса для нынешней американской администрации. Мир отменяется, впереди долгая игра на изнурение, где дипломатия уступила место иранским ракетам и донбасским штурмам.
0: По словам экспертов, отмена визита Уиткова и Кушнера – это крах иллюзий Трампа о том, что мировые конфликты решаются так же, как сделки с недвижимостью. Пока Белый дом пересматривает свои приоритеты из-за Ирана, Украина продолжает искать прямые рычаги влияния, доказывая, что диктовать ей условия через голову не получится ни у Москвы, ни у Вашингтона. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Президент Владимир Путин призвал депутатов и сенаторов не зацикливаться на запретах и подчеркнул, что излишние барьеры тормозят развитие.
6: В целом, законодательный процесс должен быть системным и, добавлю, конечно же, творческим. Нацеленным не только на адаптацию к нынешним вызовам и рискам, хотя порой они, безусловно, беспрецедентны. И важно их достойно преодолевать, но и зацикливаться только на запретах, ограничениях, мерах выработки новых каких-то мер наказания для нарушителей. Ну, конечно, вроде бы это нужно, надо защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова. Но только на этом зацикливаться – это контрпродуктивно. Излишние барьеры тормозят развитие. Это все явления временные, проходящие.
4: Главные новости дня.
7: Готовим кошельки. Когда автомобилистов начнут штрафовать за превышение скорости на 2 км в час? Дорожные камеры в Москве технически готовы к снижению нештрафуемого порога превышения скорости с нынешних 20 км в час до 2-3 км в час. Об этом заявил гендиректор Центра организации дорожного движения Михаил Кизлык. По его словам, отмена или резкое снижение порога скорости может привести к сокращению смертности в ДТП в Москве. Гендиректор Центра организации дорожного движения уточнил, что организация выступает за снижение порога. Однако такое решение должны принять в правительстве и МВД. Технологически камеры готовы к тому, чтобы фиксировать скорость с минимальной погрешностью, говорит Кизлык.
8: Если говорить про ситуацию со скоростью в городе, то тоже можно отметить, что с 2014 года по текущее время скорость в городе увеличилась. И здесь бы хотел отметить работу Центра организации дорожного движения, институционный центр, который 24/7 принимает участие и следит за дорожным движением в городе. Какие инструменты мы используем в работе? Это светофорные объекты, это камеры, которые установлены в городе, это различные детекторы, которые передают информацию. В совокупности все это объединив, мы можем и понимаем, как происходит передвижение, и максимально эффективно регулируем.
7: По словам экспертов, резкое снижение порога допустимого превышения скорости поможет МВД выполнить план по сбору штрафов в федеральный бюджет, который в прошлом году получил более 5,5 триллионов рублей дефицита, а в этом сведен с дырой еще около 4 триллионов рублей. Согласно закону о бюджете, в этом году госорганам предстоит оштрафовать граждан и бизнес на рекордные 300 миллиардов рублей. В следующем году более чем на 312 миллиардов, а в 2028 еще на 324 с лишним миллиарда. План по сбору штрафов за нарушение правил дорожного движения растет примерно на 1,5 миллиарда рублей в год. С 46 миллиардов в прошлом году до более чем 50 миллиардов в 2028, говорит экономист Александр Кравцов.
9: В план на 2026 год Кабмин закладывает рост штрафных доходов бюджета еще более чем на 5,5 миллиардов рублей, почти до 197,5 миллиардов. А в 2027 год на дополнительные 6,5 миллиардов рублей, почти до 204 миллиардов, совокупный план на ближайшую трехлетку станет больше на 152 миллиарда рублей, или на 34% относительно предыдущего бюджетного периода.
7: Желание властей собрать как можно больше штрафов и налогов эксперты объясняют сложным экономическим положением. Государству приходится искать возможности для наполнения казны при отсутствии экспортных доходов. Именно для этого в стране повышают штрафы и проводят налоговую реформу. Это позволит наполнить бюджет, расходующий каждый третий рубль на специальную военную операцию, говорит экономист Александр Исаков.
10: Более высокие штрафы и налоги на домохозяйства с высокими доходами позволят государству получить до 1% ВВП дополнительных сборов в бюджет, которые помогут финансировать боевые действия на Украине.
7: При этом траты на СВО постоянно растут. Ранее Владимир Путин поручил правительству существенно нарастить сборы налогов в бюджет. При этом экономисты предупреждают о риске налоговой спирали, когда повышение налогов приводит не к росту сборов, а к падению экономики и сужению налоговой базы, что заставляет власти снова повышать налоги. Экономика уже слаба, а новые налоги могут еще больше ухудшить ее состояние, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила деньги вкладчиков банков направить на экстренные ремонты нефтеналивных портов Усть-Луга, Приморска и Новороссийска, пообещав вернуть эти деньги с процентами.
11: Наши нефтеналивные порты просят о помощи. Усть-Луга, Приморск, Новороссийск не могут быть брошены на произвол судьбы. Есть инициатива привлечь неиспользуемые средства на частных банковских счетах на экстренные ремонты. Не изъять, а временно перенаправить. Это важно, ведь потом все будет компенсировано вкладчикам с процентами.
4: Учим китайский вместе.
12: Как спросить по-китайски? Можно вас пригласить на танец?
13: 我可以请你跳舞吗?
12: И еще раз. Вопрос «Можно вас пригласить на танец?» по-китайски будет звучать так.
13: 我可以请你跳舞吗?
12: И третий раз.
13: 我可以请你跳舞吗?
12: Учим китайский. Легко и весело.
14: нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
15: Военкор Котенок про удары по Перми и нефтяной дождь в Туапсе.
16: Это не тревожные звоночки, это удары в набат. Враг ощетинился, научился работать на дистанции. И показывает на практике, он может бить и бить больно. Удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре – попытка врага нанести не только непосредственный, но и прежде всего экономический урон. И, пока мы не адаптируемся, это эффективная тактика по ослаблению нас, что неизбежно скажется и на ситуации на фронте. Дано. Перед страной стоит задача – минимизировать ущерб от нарастающей угрозы беспилотников на НПЗ. Критично и то, как в таких условиях наладить менеджмент нашего стратегического ресурса. Решение на столе в принципе есть. Переход к максимально оперативному управлению запасами и ускорение оборота сырья. В частности, отказ от длительного хранения больших объемов черного золота. Только быстрая перевалка. Ключевое – накапливание запасов нефти и продуктов на складах в текущих условиях означает гарантированное увеличение ущерба в случае поражения. Речь об оборонительной мобилизации целой отрасли. И об этом надо было думать не сегодня и не вчера, и даже не в начале спецоперации. Мы недооценили противника и теперь дорого за это платим.
15: В Минцифры заявили, что разрабатывают план, согласно которому весь зарубежный интернет-трафик станет платным. Вот как на это реагирует военкор Филатов.
17: Пока одни воевали с VPN, выделяя миллиарды на то, чтобы все запретить, поднимали в информационной повестке дебаты Соловьева. Другие боролись с экологическими катастрофами в Туапсе, Анапе, Дагестане своими силами и средствами. Ах да, а на фронте, в подразделениях, так вообще все есть по штату. Особенно птиц, говорят, немерено, как FPV, так и гексокоптеров. С агродронами переизбыток. Еще говорят, квадроциклов дали, с баги огромное количество. На каждый штурмовой отряд по 2 штуки. Обеспечили хорошие радиолокационной системой и система видеоперехвата с подавлением на 50 километров от антенны. Не жизнь, а сказка, подумал я и проснулся. Не туда куда-то воюете, друзья властимеющие, в русло не то.
14: Радио «Лента», 1557 АМ. Солдатская почта.
0: Живые люди вместо техники. Полковник Валерий Пегасов рассказал о том, что солдат заставляют разминировать поля голыми ногами. Этот шокирующий факт Пегасов озвучил в общественной палате. В одной из частей командир решил, что железный трал дороже солдатских жизней и отправил бойцов топтать мины ногами. Итог – 12 искалеченных тел, 5 из которых домой уже не вернутся. О том, как вышло так, что солдат превратили в расходный материал для очистки полей, говорит военный эксперт Борис Кольцов.
18: Технику берегут, потому что за ее потерю командира по головке не погладят, а людей списывают как статистическую погрешность. Разминирование ногами – это не просто халатность, это преступление против человечности. Командование на местах понимает, что в условиях 2026 года пополнить парк инженерных машин крайне сложно, поэтому они решают задачу самым дешевым способом – жизнями подчиненных. Это и есть истинное лицо экономии ресурсов в современной армии.
0: Но и это еще не все. Тем, кто выжил в этом аду, решили не платить. Тот же Пегасов цитирует проверяющих из Питерской академии. У бойцов ноль на картах. Деньги испаряются еще в штабах. Обозреватель Игорь Данилов отмечает, что система выплат окончательно погрязла в мертвых душах и в воровстве.
19: Приезжают проверяющие из академии, и у них волосы дыбом встают. Людям не платят совсем. Куда уходят эти миллионы? Скорее всего, они оседают в карманах штабных крыс. Мы видим полный разрыв управления. Москва отчитывается о рекордных тратах. А на земле солдат не кормят, не обеспечивают и отправляют на убой без спецсредств. Это порождает глухую ярость, которая рано или поздно выплеснется за пределы окопов.
0: Журналист Ксения Радова подчеркивает, что подобные откровения полковников в стенах общественной палаты – признак того, что скрывать масштаб катастрофы внутри самой армии уже невозможно.
20: Когда кадровые офицеры начинают выносить ссор из избы на официальных площадках, это значит, что точка кипения пройдена. Люди видят, что их родных используют как живые щиты и тральщики, при этом лишая последних денег. Власти пытаются закрыть рты правозащитникам, но как заткнуть полковников, которые видят этот ад своими глазами? 2026 год становится временем, когда ложь о заботе о героях разбивается о реальные истории про мины и пустые кошельки.
0: В Минобороны эту информацию полковника Пегасова оставили без комментариев. Но когда уже высшие офицеры начинают кричать о таком на официальных трибунах, это значит, что скрывать вопиющие нарушения больше нельзя. Пока бюджеты на СВО бьют рекорды, реальное положение солдат на передовой остается на уровне катастрофы, где человеческая жизнь стоит дешевле старой противотанковой мины. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
21: Военкор Живов о том, что происходит со связью на фронте.
22: На фронте много раз замечал, что по какой-то неведомой причине у врага всегда работала мобильная связь, даже на нашей стороне у нас ничего не слышно. У противника вовсю вещает радио, у нас нет. У противника на наших территориях, даже в сотни километров от фронта, вещают телеканалы и так далее. Это все с 2022 года. Мы постоянно отставали по связи и коммуникации, в какой бы локации ни находились. Мы ведь тоже атакуем противника дронами и тоже умеем использовать их симки. Но по какой-то магической причине врагу это не мешает. Он свою связь и интернет не трогает и постоянно лезет в наш сегмент. У нас все наоборот. Когда завезли Ставлинки, на время полностью выровнялись по коммуникации. Но было понятно, что его в один день выключат. Именно тогда, когда все привыкнут и расслабятся. В итоге пришли к тому, что на собственной территории придумали глушить свою связь и интернет. Всех уже выбесили. Но дроны летают, мошенники звонят, биодроны вербуются. При этом мы себя уже изолировали от украинской аудитории и ментальную войну вести не можем. Нам буквально это запретили. Именно тогда, когда мы стали в ней побеждать. Чудеса.
21: Олег Царев про украинские атаки на российские НПЗ и порты на Балтике и в Черном море.
23: Эти атаки стали причиной самого масштабного со времен пандемии ковида сокращения производства нефти в России. Источники оценивают сокращение в 400 тысяч баррелей в день. Официальная статистика по производству нефти и газа в России засекречена. Но если ориентироваться на западные источники, то речь может идти о сокращении производства на 5% относительно конца прошлого года, когда дела тоже были не очень. Нынешние высокие цены на нефть – это лишь временная обезболивающая таблетка для отрасли. В какой-то момент они могут вернуться к довоенным уровням, а проблема с безопасностью заводов и портов останется. Она от рыночных колебаний не зависит. Скважины будут законсервированы, отрасль деградирует. Не замечать это – преступление.
21: Военкор Поддубный предупреждает, что Украина готовит тысячи дронов для атак на Россию.
24: Разработкой и поставками займутся американо-немецкая компания Autereon и украинская AirLogix. По имеющимся данным, запланированных к поставке беспилотникам с X-образным и дельтовидным крылом смогут использовать программное обеспечение Nemix, разработанное для одновременного управления несколькими дронами. То есть уже можно делать вывод про массовый запуск, тот самый ROY. Заявлено, что один оператор управлял до 20 аппаратами одновременно. Это стало возможным благодаря использованию мини-компьютера, который объединяет функции бортового компьютера, автопилота и средств связи. Сборка дронов будет проходить на территории Мюнхена. Производственные мощности позволят выпускать тысячи беспилотников в год. Первые поставки ожидаются в течение ближайших месяцев. Пока производство будет осуществляться только для вооруженных сил Украины в рамках соглашения о сотрудничестве между Германией и Украиной. Я уже молчу, что они могут летать более чем на 1500 километров и нести боевую часть в пару десятков килограмм.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Слишком разговорчивый генерал комбат Ахмата Абтиалаудинов оскандалился рассказом о российских танкистах и артиллеристах. Этот скандал начался после публикации украинской разведки. Это были аудиоперехваты бесед командира спецназа «Ахмат» Абти Алаудинова. Выяснилось, что лицо чеченского спецназа за глаза кроет последними словами своих же соратников. По словам Алаудинова, российские танкисты и артиллеристы не умеют стрелять, а десантников, элиту ВДВ, он и вовсе назвал никчемными людьми.
1: Теперь вопрос десантников. Десантники – это самые большие на этой земле. Это никчемные люди. Они нигде не воюют. Нигде. Даже любые наши ТРОшники, они воюют лучше, чем десантники. Единственное подразделение, которое ни разу не продавил противник за эти 4 года – это спецназ «Ахмат». Пусть другой кто-нибудь понтанется так. Это я могу понтанеться.
0: Себя же генерал не забыл похвалить, похваставшись пачкой красных дипломов и кандидатской степенью.
1: Я Академию Генерального штаба на красный диплом закончил, Академию МВД на красный диплом закончил, кандидат политических наук, и еще у меня, как говорится, юридическая академия тоже. Поэтому меня грамота не удивит.
0: Как вообще украинской разведке удалось записать Алаудинова, рассказывает эксперт по спецслужбам Сергей Воронов.
2: Это блестящая операция ГУР. Внедрить агента прямо в окружение Алаудинова, получать данные о планах на Сумском направлении и выводить их FPV-дрон – это высший пилотаж. Но главное здесь – информационная бомба. Алаудинов фактически подтвердил то, о чем все догадывались. Внутри российской армии царит глубочайшее презрение друг к другу. Когда командир такого уровня называет десантников бесполезными, это деморализует войска сильнее, чем любой удар «Химарс».
0: Пока Алаудинов хвастается своими дипломами Академии Генштаба и МВД, реальные успехи его подразделения под Сумами выглядят плачевно. Военный психолог Андрей Логвин считает, что за нарциссизмом генерала скрывается попытка оправдать собственные провалы.
3: Послушайте, как он упоенно перечисляет свои регалии. Это классический комплекс превосходства на фоне военных неудач. Алаудинов пытается свалить вину за потери под Сумами. А это сотни убитых артиллеристов и никудышных десантников. Он создает вокруг Ахмата ореол непобедимости, который существует только в его отчетах Путину. На деле же мы видим человека, который больше озабочен своим имиджем, чем реальным положением дел на передовой.
0: Скандал с прослушкой уже вызвал бурную реакцию в Z-каналах, где десантники требуют от Алаудинова извинений. Также, по словам военкоров, на сегодня Ахмат продолжает нести потери на Сумском направлении. Сам же Алаудинов пока никак не прокомментировал ни потери Ахмата, ни свои недипломатичные высказывания. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко. О том, почему удары Киева по российской нефтяной инфраструктуре – это серьезный удар по экономике.
8: Значит, если вы попадаете в, вот, как сказать, оборудование, которое закачивает нефть и нефтепродукты в танкеры, то здесь разрушения могут быть серьезными. И в зависимости от разрушений отгрузка нефти, загрузка танкеров может останавливаться. Может останавливаться на 2 часа, а может останавливаться на 2 недели. Может останавливаться полностью, но, как правило, там есть несколько причалов, да, поэтому один причал может не работать, другой причал может работать в это время, и там нефтепродукты могут закачиваться. Это, наверное, самая значимая потеря для российской экономики, да, потому что это сокращение экспорта, сокращение продаж. Да, то есть это означает, что нефть что добыли, что не добыли. Более того, нефтяные компании, они должны еще будут заплатить налоги за то, что они нефть добыли, а выручку они не получат. Ну, если только им не будет какого-то соответствующего страхового возмещения. Вот. И в зависимости от того, как долго будет восстанавливаться вот эта технологическая инфраструктура, да, зависит там потери в экспорте и потери для бюджета, потери для российских компаний. Ну и еще одна часть, последняя часть, на которую надо сказать, да, это разрушение оборудования по переработке нефти, нефтеперерабатывающих мощностей. Это огромные предприятия, которые занимают там площадь десятки гектаров. Разрушить все сразу, ну, невозможно. Да, то есть нужно понимать, что на сегодня у ВСУ нет соответствующих, как сказать, боеприпасов, мощностей, да, вооружения, которое может разрушить вот целиком нефтеперерабатывающий завод. Поэтому в зависимости от того, куда попадают, опять может останавливаться либо какая-то линия, либо какой-то процесс. И для экономики это может выливаться в то, что количество нефтепродуктов, которые производятся, оно сокращается. Базовые нефтепродукты – бензин, дизельное топливо, мазут. А бензина российские НПЗ производят внутреннее потребление плюс 10%. Дизеля производят внутреннее потребление, умноженное на 2. Мазута – внутреннее потребление, умноженное на 4. Да, то есть саму, ну, и все это увязано. Да, то есть если у вас разрушается переработка нефти, падает производство бензина, то автоматически падает производство и дизеля, и мазута. Ну, есть там всякие прочие, авиакеросин, дальше. Но это мы уже не будем мелочи рассматривать. Вот. Поэтому с точки зрения экономики самое критическое – это бензин. То есть запас прочности, он невелик. Да, и если там разрушается или останавливается, скажем так, единомоментной мощности по производству бензина там, больше, чем на 10%, а есть посевная, есть уборочная, такие напряженные сезоны, то, в общем, в российской экономике может возникать... Так, внутреннее потребление превышает производство.
5: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
7: Приветствую вас. Прогноз на 3 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? Итак, у нас третий аркан – это императрица, да, такое роскошное полотно. И мы уже достаточно покопались в подсознании до этого, но в этот день у нас энергия буквально расцветает. Это все требует материального воплощения, красоты, изобилия, да. В системе матрицы Ладини императрица, третья энергия – это главная женская энергия, это символ плодородия, это рост, земной комфорт. Однако мы помним, что май – это еще и пятый месяц, то есть энергия учителя, а значит, в этот день процветания должно иметь под собой четкую структуру, какие-то моральные принципы и уважение к традициям. Это день, когда правильные по пятерке действия приносят богатые по тройке плоды. Энергия императрицы – это очень мягкая сила созидания, да, сила женщины в чем? В мягкости. И представьте себе сад, который растет по четким правилам. То есть садовника, какого-то учителя, иерофанта, здесь нет хаоса, все на своем месте. И именно поэтому урожай будет феноменальным. В этот день идеальное время для того, чтобы заниматься домом, семьей, вопросами красоты, может быть, расширением своего бизнеса через заботу о клиентах, через вот эту вот правильную, мягкую женскую энергию. Императрица всегда учит нас, что деньги и успех приходят легче, если подходить к делу с любовью, с вниманием к эстетике. И в этот день важно окружить себя качественными вещами, приятными людьми. Если вы женщина, то ваш магнетизм на пике. Если вы мужчина, обратите внимание на женщину в вашем окружении, то есть на жену, на партнершу, маму. И именно через них в этот день может прийти важный ресурс или мудрый совет. Если вы женщина, то обязательно уделите время себе, своей красоте, отдыху. Если же вы мужчина, то обязательно одарите своих женщин чем-то, и это очень большой плюс вам в карму сделает и вернется старицей. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 3 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. На сумме 18, 1 плюс 8, девяточка. А это у нас вибрация мудреца-отшельника. Это символ глубины, это завершение поиска. И здесь возникает очень интересное и глубокое сочетание, то есть земное процветание, императрица, третья энергия, и правила иерофанта учителя, пятый месяц, соединяются с философией отшельника, девяточка, да? Это означает, что в этот день потребление благ не должно быть поверхностным, то есть это какой-то такой интеллектуальный люкс. Вы наслаждаетесь комфортом, потому что понимаете его истинную ценность, да? Ну и Луна у нас еще переходит в Стрельца, это добавляет дню оптимизма, это тяга к знаниям, желание расширить свои горизонты. Стрелец – это огненный знак, очень живой такой, пестрящий, энергичный, и вам захочется не просто обладать чем-то в этот день, а понимать, как это вписывается в общую картину мира. С практической и финансовой точки зрения, 3 мая – это день таких красивых денег. В бизнесе это лучшее время для работы с проектами, скорее всего, ориентированными все-таки на женщин или на женскую энергию, или на детей, да? Это красота, уют, экология, может быть, образование. Плюс 5 месяц благоволит получению сертификатов, официальному оформлению прав собственности. А 3 энергия, императрица, гарантирует, что эти активы будут расти. В финансах это удачный момент для инвестиций в то, что приносит эстетическое удовольствие или какой-то реальный физический комфорт. Однако отшельник, девяточка в сумме, да, число дня, предупреждает, не разбрасывайтесь ресурсами на ветер, все-таки выбирайте только то, что имеет истинную ценность и глубину. То есть анализируем, да, прежде чем вложить или что-то купить, анализируем. Любые покупки, сделанные в этот день, должны быть мудрыми. Вы знаете, в этот день, как богатый профессор, который пришел в антикварную лавку, да, вы точно знаете цену каждой вещи, цените комфорт кожаных кресел, но при этом ищете в предметах не только блеск, но и вот эту вот историю. Окружающие могут удивляться вашей способности совмещать прагматизм учителя с гедонизмом императрицы, да, но именно в этом и заключается секрет вашего успеха в этот день. И еще главная ваша задача – позволить себе радость жизни, не теряя при этом внутренней глубины и достоинства. Вечер идеально подходит для изысканного ужина в кругу близких, где будут вестись не только какие-то светские, но и глубокие философские беседы. Вы завершаете этот день с ощущением полной чаши, вы чувствуете, что ваша жизнь становится не только богаче, но и осмысленнее. Вот такой вот очень мощный день. Принимайте, благодарите, богатейте, ну и, конечно же, берегите себя.
4: Красный карлик на радио Лента.
9: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Может ли человеческая мысль стать настолько плотной, что ее можно будет коснуться рукой? Представьте, что ваш внутренний монолог вдруг обретает голос, лицо и независимую волю, превращаясь в сожителя, которого видите только вы. История тулпы – это путь от тибетских монастырей до современных интернет-сообществ, где люди осознанно пытаются взломать свою собственную реальность. Корни феномена тулпы уходят в тибетский буддизм, где монахи годами практиковали визуализацию божеств, пока те не становились. Но мировую известность этой теме принесла Александра Давид Найль, отважная исследовательница в пробковом шлеме, которая в начале 20 века отправилась в запретный Лхас. Она утверждала, что создала тулпу добродушного толстого монаха. Однако вскоре эксперимент вышел из-под контроля. Монах начал худеть, стал злым и начал совершать поступки, которых Александра и не планировала. Ей потребовались месяцы жесточайшей медитации, чтобы растворить существо, ставшее ее личным кошмаром. «Мое творение обрело собственную жизнь», – писала она тогда в мемуарах. В наши дни так называемое тулповодство стало цифровой субкультурой. Молодые люди часами занимаются форсингом, детальной прорисовкой образов сознания. Тулпа – это не просто галлюцинация, это автономная личность внутри мозга. Уфологи и исследователи паранормального идут дальше. Существует теория эффекта Филиппа, доказанная канадскими учеными еще в 70-х прошлого века. Группа исследователей придумала биографию вымышленного человека по имени Филипп и начала проводить спиритические сеансы. К их ужасу стол начал двигаться, а Филипп стал отвечать на вопросы стуком, подтверждая факты, которые они сами же и сочинили. Это наводит на мысль, не являются ли призраки и монстры лишь проекцией нашего коллективного ожидания. Наука в лице нейробиологов и психиатров называет это контролируемым диссоциативным расстройством. Мозг – невероятно мощный компьютер, способный создавать симуляции. Если долго убеждать себя, что рядом кто-то есть, мозг начнет подстраивать под это сенсорные данные. Звуки шагов, периферическое зрение, ощущение тепла – это взлом собственной операционной системы. Но вопрос остается открытым. Если тысячи людей одновременно поверят в одно и то же существо, не материализуется ли оно в нашем мире по-настоящему? Возможно, боги и демоны прошлого были всего лишь тулпами, которых мы забыли вовремя развоплотить. Берегите свои мысли, ведь они могут стать вашими соседями по комнате, теми самыми тулпами. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
10: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
7: Руна дня на 3 мая. Что же нам пророчат руны в этот день? Какую подсказку дадут? Давайте спросим. Итак, 3 мая у нас выпала руна Райдо. Это руна движения, путешествия, верного направления. И, знаете, это день дороги, день каких-то путешествий внешних и внутренних. И, возможно, вас потянет в путь. Буквально или метафорически, да, это день решений, выбора направления, активных действий. Важно здесь ни в коем случае не стоять на месте. Даже если вы пока не знаете, куда ведет дорога, сделайте шаг. А уж потом путь сам покажет, куда идти. Значит, в работе Райдо сулит прогресс, особенно если до этого все тормозилось. Здесь начнется движение медленно, но уверенно. Благоприятны любые деловые поездки, переговоры, командировки, какое-то расширение деятельности, может даже какие-то заграничные контакты появятся. Если вы раздумываете, стоит ли начинать, ответ точно стоит. Главное – действовать осознанно и не метаться. Райдо говорит: выбери путь и иди по нему уверенно. В отношениях руна может указывать на необходимость движения вперед, то есть какого-то выхода на новый уровень. Возможно, пора выйти из застоя или какого-то рутинного сценария. Может быть, кто-то получит предложение руки и сердца, кто-то решит съехаться и вместе проживать, да? То есть устройте, может, еще и совместную поездку, прогулку, какой-то откровенный разговор. Райдо всегда дает шанс перейти на новый уровень близости, если вы оба готовы к переменам. А вот для одиноких это активное движение к новому. Не сидите дома, знакомство ждет на дороге или в процессе какого-то пути. Может, в автобусе познакомитесь, да? Или, может, в такси, или в самолете. Вот все, что связано с движением, может принести вам судьбоносного человека. Ну а по здоровью Райдо отвечает за движение и опорно-двигательный аппарат. Это отличный день для занятий спортом, йогой, массажем или любых активных практик. Также, конечно, полезны прогулки, особенно на природе. Ну а весна на дворе, почему бы и да. Внимание у нас к ногам, к суставам, к позвоночнику. Можете какие-то пройти профилактические процедуры по этому поводу. принципе, физическое движение поможет настроиться и эмоционально. Часто блоки в теле отражают внутренние страхи. Так что пора двигаться и вперед, и в себя. Так что совет дня – время делать шаги, даже если не все понятно, не бойтесь, делайте шаг, и дорога появится. И главное – не стоять на месте. Путь всегда выведет вас туда, куда нужно. Доверьтесь высшим силам, и все будет так, как вы хотите.
11: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
12: Обозреватель Дмитрий Дризе о новых правилах цензуры русской литературы.
13: В соответствии с измененным российским законодательством, книги, где упоминаются наркотические вещества, подлежат специальной маркировке. Не обошли нововведения произведения русской классики. Пушкин, Гоголь, Чехов, Тургенев и многие другие, все они получили соответствующее обозначение. Новшество вызвало удивление и даже растерянность среди широких масс населения, в том числе и власть придержащих. Для начала давайте попробуем разобраться, что такого нехорошего могли употребить в 19-м золотом веке русской литературы. Возьмем для примера известный, в том числе и по школьной программе, роман Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Открываем главу за номером 24, где описывается дуэль главных героев Базарова и Павла Петровича Кирсанова. Далее цитата. «И напрасно вы не хотите принять хлороформу», — промолвил Базаров. «Рана пустяковая, а воспаление может начаться». Конец цитаты. Так вот, хлороформ, известный также по культовому фильму Леонида Гайдая «Операция И», относится к сильнодействующим психоактивным веществам, о чем тебя, дорогой читатель, следует предупредить. От дальнейших примеров за неимением времени воздержимся. Объяснение происходящему приводится следующее. Сами издатели порой перестраховываются. Кому сейчас нужны проблемы? Хлороформ, анальгин, пурген? Да какая разница? Лучше поставить нужный знак и жить спокойно. Но вот получается, что нет. Теперь приходится оправдываться, мол, подняли руку почти что на святое. Да, не просто сейчас бизнесу, да и не одному ему. В любом случае, крайним окажешься. В итоге представитель книжного сервиса «Литрес» сообщил, произведения, что опубликованы до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие закона о маркировке. В белом списке указана выше классика. Но почему 90-й год? Текст вроде как не менялся. Какая разница, в каком году издавалось? Есть разница. Те, что после 90-го, это книги как бы новые. А те, что до, можно считать историческим наследием. Так что, если вы не хотите читать с маркировкой, идите в букинистический магазин или библиотеку. Стряхните пыль и погрузитесь в чтение. То есть, когда Базаров предлагает Павлу Петровичу хлороформ в издании до 90-го года, это просто лекарство. А в относительно новом издании, после указанной выше даты, становится психоактивным веществом. Сложно все это объяснить, но, видно, ничего не поделаешь. Надо, значит, надо. Единственное, что хочется спросить, насколько подобные инновации помогут в борьбе с таким, без сомнений, сарказма, большим злом, как наркомания? Впрочем, маркировка лучше, чем вырезанные сцены или, того хуже, искажение смысла.
11: На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
15: Визит транзитом. Новый посол России в Польше по дороге на работу в Варшаву заехал к губернатору Калининградской области. Какие вопросы обсуждались на фоне военной активности на польской границе? Стена смерти. Орнитологи предупреждают о гибели сотен тысяч птиц в случае строительства высотной гостиницы на Куршской косе. Удастся ли остановить скандальную застройку? Сплошная антисанитария. В Балтийске популярный магазин торговал рыбой, приготовленной в гараже. Сколько еще в регионе таких подпольных цехов? грехов. Итак, губернатор Алексей Беспрозванных встретился с новым послом России в Польше Георгием Михно. Дипломат впервые посетил Калининградскую область в новой должности и сделал это прямо по пути на новое место работы. Во время встречи стороны обсудили взаимодействие Калининградской области с Польшей в текущих внешнеполитических условиях, в частности, вопросы безопасности. Обеспокоиться есть о чем. В рамках масштабной программы «Восточный щит» Польша ведет планомерное усиление границы с Калининградской областью. Наращиваются как физические укрепления, так и ударный потенциал. И здесь речь о так называемой «янтарной польской дивизии», которая формируется вблизи эксклава и в которую вошли, по имеющимся данным, около 300 бронемашин, включая южнокорейские и американские танки. Особое внимание вызывает и факт развертывания в 50 километрах от границы отдельного разведывательного батальона. Это подразделение оснащено современными средствами наблюдения, бронетехникой и, как говорят эксперты, выполняет роль глаз и ушей НАТО в регионе. К тому же для оперативной переброски этих сил в случае угрозы Варшава завершила строительство новых дорог к границе. Усиление польской группировки создает ряд критических вызовов для эксклава, считает глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
16: Концентрация бронетанковых соединений вблизи Сувалкского коридора и закрытие 10 наземных погранпереходов фактически блокируют для Калининграда наземную логистику. Во-вторых, высокая плотность разведывательных средств и систем ПВО в приграничной зоне позволяет Польше и НАТО мониторить работу портов Балтийска и Калининграда, а также контролировать воздушное пространство над ключевыми ТЭЦ региона. Польша рассматривает Калининград как источник гибридных угроз и как проблемного соседа. Этим Варшава оправдывает наращивание своих ударных сил и ограничение трансграничного движения.
15: Напомню, официальный представитель МИДа Александр Грушко на днях заявил, что в НАТО отрабатываются сценарии морской и сухопутной блокады Калининградской области. При этом российские власти подчеркивают, что любые действия, угрожающие безопасности эксклава, повлекут максимально жесткий ответ. На фоне всех этих событий спрос на квартиры у моря в курортных городах области упал в марте сразу на треть. Сокращение интереса покупателей к такой недвижимости наблюдается именно там, где до сих пор он был наиболее высоким. То есть в Калининградской области и в Крыму. Причем в эксклаве охлаждение особенно заметно – -33%, тогда как в Крыму продажи упали на 20%. Специалисты называют несколько причин. Среди них – перегрев рынка, слишком быстрый рост цен, падение доходов россиян, сохранение высоких ставок по ипотеке и вишенка на тортике – напряженность в Балтийском регионе. В результате лучшая динамика спроса на рынке недвижимости сейчас в более отдаленных от военной активности регионах – например, в Республике Алтай заметно вырос спрос и на квартиры в Минске. И в продолжение темы строительства и недвижимости следующая новость. 6 мая в поселке Рыбачий пройдут слушания по скандальной застройке Куршской косы. Кратко напомню суть вопроса.
17: На общественное слушание вынесем проект строительства 7-этажного отеля, новой яхтенной бухты и намыва территории в акватории Куршского залива. Данный проект вызвал резкую критику жителей, экологов и ученых. По их мнению, крупный остекленный комплекс может стать угрозой для мигрирующих птиц, путь которых проходит через Куршскую косу. Также вопросы вызывает создание искусственного участка земли и масштабные работы в акватории национального парка. Жители считают, что под видом благоустройства продвигается коммерческая застройка уникальной природной зоны.
15: В свою очередь, директор биостанции «Рыбачий» Андрей Мухин заявил, что данные о том, что проект строительства масштабного туристического комплекса не нанесет ущерба экологии Куршской косы и не окажет влияния на популяции птиц, являются исключительно точкой зрения застройщика. «Птицы будут массово погибать, ударяясь о стену высотной гостиницы», — объяснил орнитолог.
18: То, что пролетает в год, мы знаем по очень грубым оценкам, но в среднем где-то там порядка 10 миллионов пролетает над косой за год. Но если у них на пути поставить стеклянную стену, они будут биться. Будут лететь и биться, и это будет происходить по нескольку раз в год. И пока это будет стоять, они будут лететь и биться. Никакого другого варианта здесь невозможно. Птицы не полетят никаким другим путем. Они будут лететь и массово умирать об эту стену.
15: Также, по мнению Андрея Мухина, строительством гостиничного комплекса на территории национального парка должны заинтересоваться правоохранители, а заодно выяснить, почему органы государственной власти так заинтересованы в реализации этого проекта. Кстати, обеспокоены жители Куршской косы не только масштабным строительством на косе, но и отсутствием высокоскоростного интернета. Его уже год с нетерпением ждут в поселках Лесной, Рыбачий и Морское. ПАО «Ростелеком» собрало заявление на подключение, но дальше этого дела не пошло, работы не ведутся. На задержку люди пошли жаловаться на официальную страницу губернатора ВКонтакте. В комментариях представитель Минцифры ответил, что три поселка действительно входят в список тех, где за счет бюджетной субсидии должны провести волоконно-оптические линии связи. Сейчас проводятся конкурсные процедуры. Мол, подключить Лесной, Рыбачий и Морское надеются до конца текущего года. В общем, история повторяется. Год назад жители Куршской косы уже задавали губернатору этот вопрос. Тогда им тоже обещали решить проблему с высокоскоростным интернетом до конца года, сетуют люди.
19: Уже надоело слушать эти обещания. Сколько можно завтраками кормить? Говорят, что интернет появится, если на это будут выделены деньги из областного бюджета. Походу, никто ничего выделять не собирается. У нас на косе высокоскоростной интернет есть лишь в нескольких домах. В других или вообще нет возможности подключения, или доступно только соединение по телефонной линии с низкой скоростью. В то время как оптоволоконное соединение дает приличную скорость за цену почти в два раза ниже.
15: И в завершение о хлебе насущном, точнее о рыбе, которая продается в регионе. И здесь история даже не о заоблачных ценах, а о качестве продукта. В Балтийске пресекли деятельность подпольного цеха по переработке рыбы.
20: По информации Россельхознадзора, в одном из местных гаражей рыбную продукцию готовили, хранили, а после продавали в магазине. Проверка установила жуткие вещи. Во-первых, сырье было неизвестного происхождения. У рыбы не было ни маркировки, ни ветеринарных документов. Во-вторых, готовая продукция не проходила обязательную проверку безопасности. Все производилось в жутких антисанитарных условиях. Потом готовые изделия попадали в легальную точку сбыта, в магазин «Капитан». В целом, в гараже «Балтийска» изъяли около 1200 килограммов рыбы и рыбной продукции. Общая стоимость партии оценивается примерно в 1 000 000 рублей.
15: Лишь бы антисанитарная рыбка из Балтийска не попала на фиш-тиваль в Зеленоградск, иначе последствия могут быть непредсказуемыми, учитывая массу желающих побывать в эти дни на гастрономическом фестивале морской кухни под открытым небом. Кстати, фиш-тиваль радует гостей вкусностями 4 дня по 3 мая. Самое время рвануть за рыбным шашлычком в Зеленоградск, особенно когда шашлыки под запретом даже на своей даче. Инспекторы бдят, а штрафы кусаются, так что шампуры и мангалы под замок до 31 мая, когда должен, наконец, закончиться особый противопожарный режим. На этом пока все. Больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
21: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
22: Куликово, Сокольники, Балтийское море. Вы сейчас подумали, ну и что? Обычные поселки, обычный пляж, море, отдых? Нет. С 1 июня это уже не просто пляж, это запретная зона. Минтранс России официально закрывает кусок Балтийского моря. Для вас, для всех. Кроме, конечно, нужных людей. И сегодня я вам расскажу, что там такое. Почему это важно и почему вы должны это знать? Это сигнал, и я вам объясню, какой. Значит, смотрите, там стоит терминал. Морской терминал по приему, хранению и регазификации СПГ, ну, то есть сжиженного природного газа. Если по-человечески, это огромная труба, через которую Калининград получает газ. Независимо от Белоруссии, Польши, транзитных стран. Независимо ни от кого. Там стоит судно-регазификатор «Маршал Василевский». Его запустили в 2019-м. И с тех пор этот объект – энергетическая подушка безопасности всего региона. Понимаете, что я говорю? Без этого терминала Калининград в энергетической петле. Полностью. Теперь давайте поговорим про само судно. Потому что «Маршал Василевский» – это не просто корабль. Это плавучая фабрика.
1: Длина 280 метров. Это три футбольных поля в стык. Ширина 43 метра. На борту одновременно находится до 70 тысяч кубометров сжиженного газа. 70 тысяч кубометров сжиженного. Это значит, газ охлажден до минус 162 градусов и сжат примерно в 600 раз по сравнению с обычным состоянием. Все это плавает у берега, в нескольких километрах от поселков, от пляжей, от людей. Что будет, если по ней ударят? Давайте честно, прямое попадание дрона в корпус – это не просто пожар. Разрушение терминала с СПГ запускает цепочку, которую уже не остановить. Первое – стремительное испарение. Сжиженный газ мгновенно переходит в газообразное состояние с увеличением объема в 600 раз. В 600 раз. Второе – облако газа. Оно тяжелее воздуха, оно идет по воде и берегу. Третье. Если это облако встретит источник воспламенения, будет взрыв. Не хлопок, не пожар. Объемный взрыв – это когда горит само воздушное пространство на сотни метров вокруг. Это то, что происходило на нескольких крупнейших промышленных катастрофах 20 века. Ну и вот, раз объект такой важный, что делает государство? Правильно, закрывает море. Запретная зона – это участок акватории от 11 до 15 километров от берега. Вдоль пляжа – до 2,5 километров в сторону Зеленоградска. 2,5 километра моря закрыто. Яхтсмены – за борт, рыбаки – туда же. Прогулочные катера, экскурсии на море, весь малый флот – всем спасибо, все свободны. Теперь заходить туда могут только суда ФСБ, военный флот и те, кто обслуживает терминал. Все. Остальным лучше вообще нос не совать близко к закрытой зоне. Официальная причина, почему море закрыли – обеспечение безопасности и снижение рисков чрезвычайных ситуаций. Ну, конечно, а неофициально все прекрасно понимают, что происходит.

0: Давайте честно, рыбаки, которые там ловили, ищите другое место. Яхт-клубы с маршрутами вдоль этого берега, меняйте маршруты уже сейчас. Бизнес на прогулочном флоте, ну, что вам посоветовать, считайте убытки. Пляжи Куликова и Сокольников формально открыты, купаться можно. Только купаться под охраной стратегического объекта, где ходят патрули и работает режим запретной зоны. Ну, сомнительное удовольствие. Семья, дети, шашлычок у моря и... пограничники. Весело. И вот теперь самое главное. То, ради чего я вам все это рассказываю.
1: Изначально этот запрет хотели ввести еще с февраля, но... перенесли на июнь. Это не случайно. Это значит, готовились. Долго, тщательно. Юридически оформляли. Объект до ума доводили. И вот теперь все. Запрет вступает в силу. И Калининград закрывает еще один кусок моря. Понимаете сигнал? Интересы военных и защита энергетических объектов теперь выше свободы судоходства, выше интересов бизнеса, выше вашего отдыха. Сначала закрыли один кусок, потом закроют другой, потом третий. Постепенно, тихо, по документику. Как это уже было с другими временными ограничениями, которые стали постоянными. Вы знаете такие случаи, я знаю такие случаи, все знают. Вот такая реальность, и вы должны ее знать. Поэтому конкретный совет. Я понимаю, море красивое, погода хорошая, хочется подальше от берега. Не надо. Там патрулируют. Там работает режим ограниченного доступа. Вас не предупредят дважды. Вас задержат. Прямо в воде. Прямо в плавках. И потом долго будете объяснять, что просто плавали и ни о чем таком не думали. Им все равно, что вы думали. Дальше. Пляжи Куликова и Сокольников. Формально открыты. Формально купаться можно. Но давайте честно. Вы готовы лежать на пляже под боком у объекта, который в нынешней обстановке является мишенью номер один для дронов на всем Балтийском море? Пляж есть пляж. Но этот пляж уже не просто пляж. Это санитарная зона вокруг стратегического объекта с 70 тысячами кубометров сжиженного газа на борту. Мой совет простой. Калининградская область большая. Там есть Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный, Кушская коса. Езжайте туда. Отдыхайте там. Не надо быть героем и проверять, где заканчивается запретная зона. Не надо рисковать задержанием ради принципа. И уж точно не надо отдыхать в месте, которое само государство признало достаточно опасным, чтобы закрыть вокруг него море. Это не паника. Это здравый смысл. Просто выберите другой пляж, пока есть из чего выбирать.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: СВО проедает экономику со всех сторон. После атак дронов переработка нефти в России рухнула до минимума за 17 лет. Объемы переработки нефти на российских нефтезаводах обвалились до минимума с

0: 2009 года после налетов беспилотников, которые затронули НПЗ, нефтебазы и трубопроводы от Ленинградской области до Урала. Как сообщает Bloomberg, нефтепереработка в России сократилась до 4,69 миллиона баррелей в день. По сравнению с прошлым годом объемы упали на 12%, а по сравнению с 2021 на 18%, или почти на миллион баррелей в сутки. По данным Bloomberg, в апреле беспилотники как минимум 21 раз атаковали российскую нефтяную инфраструктуру. Число ударов стал рекордным с начала года и одним из самых высоких с начала СВО, отмечает издание.
1: Под налеты беспилотников попали по меньшей мере 9 нефтезаводов, из которых 5 полностью или частично останавливали производство. Не менее 5 атак за месяц состоялось на систему российских нефтепроводов. 6 раз беспилотники атаковали морскую нефтяную инфраструктуру, включая порты Балтийского моря.
0: По словам участников топливного рынка, сейчас не хватает около 20% от месячного объема потребления бензина. Примерно 400 тысяч тонн из 2 миллионов. Ситуацию они называют критической. Из-за ударов интенсивность переработки нефти в России снизилась на 15, а то и 20%, говорит экономист Владимир Милов.
2: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
0: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ страдают простые потребители. На фоне падения производства на НПЗ, ставших мишенью для беспилотников, бензина будет не хватать, и он будет продолжать дорожать, прогнозирует аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
3: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
0: Эксперты сходятся во мнении, что если удары по инфраструктуре продолжатся, а налоговая нагрузка останется прежней, бензин будет дорожать дальше, независимо от цены нефти и заявлений чиновников. При этом атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
4: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос. Есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам. Это значит, то, что вам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику. Наложим еще на это и более высокие тарифы. И вот, получается, такие темпы роста цен на бензин, которые мы видим.
0: Аналитики Международного энергетического агентства считают, что снижение переработки будет продолжаться, а экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
5: Радиолента. Прямая речь.
6: Президент Российской Федерации Владимир Путин о том, что после атак на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе серьезных угроз нет.
7: Чаще наносятся удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Вот последний пример – это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные. Правда, губернатор только что докладывал, на месте находится. Ну, во всяком случае, пару часов назад находился. Вроде серьезных угроз нет, там нет, и люди справляются на месте с теми вызовами, которые, с которыми сталкиваются.
5: Главные новости дня.
0: Каменный век в чистом виде. В Москве прямо в автобусе пассажиры напали на этническую бурятку. Женщину никто не защитил. Уроженка Бурятии заявила о расистском нападении из-за разговора на родном языке. Инцидент произошел в московском автобусе. По словам пострадавшей, во время телефонного разговора на бурятском одна из женщин начала оскорблять ее из-за внешности и речи, после чего, как утверждается, ударила по лицу. В конфликт попытались вмешаться и другие пассажиры. Пострадавшая пыталась объяснить, что Бурятия является частью России.
8: Вот это вот лицо меня бьет и вот это вот чурбанка меня оскорбляет. Сейчас я буду вызывать полицию, будем разбираться. Разжигают межнациональную рознь. Вот такие вот женщины.
9: Что меня снимаешь? Сейчас тебя болью, реально.
0: По словам пострадавшей, нападавшие использовали расистские оскорбления, называя ее «чурбанской рожей». Они ударили бурятку по лицу и требовали уезжать в свою страну, утверждая, что она не имеет права находиться в Москве. Это далеко не первый подобный инцидент, вызвавший общественный резонанс. В апреле в поселке Мурино местная жительница напала на двух женщин-буряток, гулявших с детьми. Нападавшая заявила, что они не славянки и якобы получили российские паспорта только благодаря указу президента, после чего распылила перцовый баллончик в сторону матерей и колясок с младенцами. А в январе в Подольске уроженку Бурятии по имени Мария полицейские удерживали в отделении около 17 часов. Сама она рассказала, что полицейские остановили ее у подъезда, когда она возвращалась домой с дочерью.
10: Сразу же мы скрутили мне руки, заломали мне руки, ударили мне в спину, ударили по голове. Я им говорила, мне больно, что вы делаете. Меня всяко разно оскорбляли. Говорили, я бурятская мразь, я бурятская подстилка. Я говорю, вы что такое делаете? Говорю, почему вы бурят оскорбляете? Они говорят, да ваших бурят, да и СВО на передке поубивает всех. Вас всех на передок надо сдавать. И буряты ваши все скоро сгинут. Ваша нация исчезнет. Я говорила, буду жаловаться. А мне сказали, жалуйся своему бурятскому президенту и молись своим бурятским богам.
0: Бурятка рассказала, что ее продержали в отделении почти сутки, и за все это время ей не давали еду и воду. Врачи зафиксировали у нее кровоподтек правого плеча, ушибы головы и грудной клетки. После того, как она публично рассказала о задержании, МВД выпустило заявление, в котором сказано, что задержанную доставили в отдел в состоянии алкогольного опьянения и без документов. За это на нее составили протокол, а также протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Депутат Госдумы от Бурятии Вячеслав Мархаев после случившегося обратился в администрацию президента, МВД, Следственный комитет и прокуратуру с заявлением о том, что в действиях полиции Подольска был элемент расовой ненависти. Сообщалось, что бурятку ошибочно приняли за нелегальную мигрантку, несмотря на наличие российского гражданства и документов. После очередного нападения в Москве следком возбудил уголовное дело.
11: По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого будут установлены все обстоятельства и дана юридическая оценка всем участникам.
0: Эксперты констатируют всплеск ксенофобских настроений в российском обществе. По их словам, отношения между разными этническими группами в России и так была непростой, а после начала СВО и терактов в Крокус-Сити-Холле ситуация обострилась еще больше. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Виктор Горемыкин о том, что Минобороны не принуждает студентов к подписанию контрактов для участия в СВО.
12: Проведем совещание и обсудим некоторые вопросы, влияющие на комплектование войск беспилотных систем. В основе контракта с гражданами, поступающими в войска беспилотных систем, лежит принцип добровольности. Он заключается сроком на 1 год. И только при его желании может быть иной контракт, не менее года, а более. Намерений и возможностей принуждать студентов к участию в СВО у нас нет. Министерство обороны увольняет с военной службы военнослужащего по истечении срока настоящего контракта. Ответственность за своевременное проведение процедуры увольнения возлагается на командиров воинских частей, кадровые органы воинских частей и Главное управление кадров. Главное управление кадров осуществляет персональный учет и контроль своевременности увольнения военнослужащих. Более того, увольнение военнослужащих, проходящих военную службу на воинских должностях в войсках беспилотных систем, и исключение их из списков личного состава воинской части в день истечения срока контракта регламентировано указами президента Российской Федерации.
13: Учим китайский вместе!
14: Как сказать по-китайски? Зачем козе баян?
15: 为什么选择山羊按钮手风琴?
14: И еще раз, фраза «Зачем козе баян?» по-китайски будет звучать так.
15: 为什么选择山羊按钮手风琴?
14: И третий раз.
15: 为什么选择山羊按钮手风琴?
14: Учим китайский. Легко и весело.
5: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
16: Группа матерей из Москвы обратилась за помощью после того, как мигранты избили их детей и остались без наказания.
17: Просим помощи и содействия в сложившейся ситуации. Произошел инцидент в субботу. В эту субботу примерно в 17:20 наши дети находились в данном торговом центре. Кушали в Бургер Кинге. Вышли, после чего их окружила группа лиц не славянской национальности, не русских парней от 14 и старше. Приехали они на двух машинах и начали избивать наших детей. После чего их спугнули, и получилось так, что они ушли. Дети наши получили увечья моральные и физические. Было вызвано наряд полиции, приехали сотрудники ПДН, были записаны заявления, как пострадавших, были зафиксированы побои. Сегодня мы посетили школу, где обучается часть этих товарищей, которые участвовали в избиении наших детей. Школа сказала, ничего сделать с ними не могут. Творят они это постоянно. Об этом знают абсолютно все. Администрация торгового центра, школе. То есть это не первое избиение детей. Им постоянно все сходит с рук. А ПДН то же самое сказали. Мы ничего не можем сделать с данными гражданами.
16: Журналист Павел Иванов о том, что мигранты-подростки сколачивают в России реальные банды и кошмарят коренных россиян.
18: Я хочу обратить внимание, что Путин недавно совсем на совещании рассказывал, что да, у нас проблема с детской преступностью, и, видимо, ему наконец-то рассказали, что это как раз этнические банды в основном по всей стране, не только, но очень большая доля подростковой преступности – это именно этнические банды. Это те самые дети, которых сюда привезли, родители, которые вообще другой культуры, другого уклада, где там, в Средней Азии, за ними присматривали бы многочисленные тетушки, дядюшки, бабушки, дедушки, а в России-то у них родственников старшего возраста нет. И они в школе никому не нужны, потому что они по-русски плохо понимают и учатся на двойке, они там чувствуют себя ущербными. Им надо как-то самоутверждаться. Они все банды сколачивают и пытаются подрабатывать всякими нелегальными схемами. Путину рассказали. Но Путин дал команду, только это ни к чему не привело. У меня тут вопросик остается. А что делала охрана этого торгового центра? Ну вот охрана. Почему сразу не была вызвана полиция? Почему это родителям пришлось туда прийти, а система вообще не работает? Ну то есть, если бы туда ворвалась группа ваххабитов, как в Крокусе, с автоматами там, но... Охрана бы вообще ничего не сделала снова, да? Тревожную кнопку нажать, Росгвардию нарядик вызвать. Нет, никак.
5: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
19: Зачем господин Путин звонил господину Трампу? Здесь все просто. Господину Путину нужна гарантия того, что на майские праздники обширных обстрелов Москвы не будет. Причем интересует только Москва на самом деле, потому что в Москве парад, потому что это центр, это столица, а дела у российского ПВО, мягко говоря, день ото дня лучше не становятся. Ситуация развивается так, как я говорил и многие другие люди говорили, которые, ну, в материале на самом деле, да, что у этой войны нет решения такого, как себе придумал господин Путин, когда ее начинал. Отсутствует. И как бы это ни звучало, единственная выигрышная стратегия господина Путина была Киев за 3 дня. Понимаете? А вот когда это не получилось, вот за 3 дня или за 2 недели, вот через 2 недели уже стало понятно, что Украину не отдадут. Причем Украину не отдаст огромный геополитический противник, Европейский Союз, а у Европейского Союза количество денег фактически не ограничено. И сейчас что происходит? ПВО России не справляются, это же все понимают, не надо никому ничего объяснять. Вы посмотрите, один за одним уничтожаются НПЗ, уничтожаются энергетические предприятия и теперь уничтожаются предприятия военной химии. Они уничтожаются уже через день фактически. Уничтожаются крепко, судя по тому количеству дыма и пепла. Это не попадание в какие-то собачьи будки, это попадание прямо в цель. Соответственно, если Украина продолжит это делать еще в течение лета, то к зиме топливо может уже не остаться. Да, оно какое-то, естественно, будет, но о былом изобилии, о том, что на каждой заправке все сорта, об этом можно забывать. Также можно забывать будет о многих видах боеприпасов, которое просто не будет химического сырья. Точнее, его можно будет как-то получать, но опять нужно будет идти к большому китайскому брату и кланяться еще ниже, а уже ниже, ну, вообще за какими-то рамками приличия, понимаете? Вот настолько низко нужно кланяться. Соответственно, что нужно делать? Нужно каким-то образом начинать договариваться, нет других ходов. Европейский Союз, опять же, не отдает Украину России. Потому что так решили европейские вожди. Это наша территория, мы вам ее не отдадим. Она российской не станет. И за эти 4 года Европейский Союз увеличил количество производимого оружия просто в разы. Да, вот все смеялись, что теперь придут китайцы и заберут автомобильный рынок Европы. Но приходят китайцы. Во-первых, еще и рынок не забрали, а во-вторых, практически все основные немецкие концерны автомобильных теперь выпускают продукцию военного назначения. Уже они начинают снова собирать БТР, руки-то помнят, понимаете? Руки-то помнят. И остальной военно-промышленный комплекс получил 2-е дыхание, 3-е дыхание, и даже 4-е дыхание уже. Всего в разы больше. И каждый день эта диспропорция увеличивается. Россия пропускает все больше ударов и производит все меньше продукции военного предназначения. И энергетического, что важно. Украина получает все больше и больше продукции военного назначения из стран Европы. Также из стран Евросоюза Украина получает все необходимые энергетические материалы. Понимаете? От бензина и дизеля до электричества. Но все вот эти вот генерации энергетических материалов находятся на территории стран НАТО. Страны НАТО в обыкновенном конвенционном конфликте, ну, Россия никогда не победит, потому что это математическая игра. Ты складываешь ракеты, корабли, танки, пехоту, оружие, и все понятно. Да, не надо даже никак углубляться. Китай, естественно, за Россию в войне против Европейский Союз не вступит никогда ни при каких раскладах. Он может что-то поставлять, но не более того. Почему? Да потому что Россия нищая и Россия бедная, Китаю выгоднее намного, чем Россия процветающая. Чем беднее Россия, тем дешевле Китай вообще за копейки все будет забирать у России. Да и уже забирает на самом деле. И вот что происходит? Что стратегически все дело идет или к поражению, или все это дело идет к следующему витку, то бишь к ядерному конфликту. Вот с ядерным конфликтом, конечно, у России есть большой шанс нанести огромный вред Европе. Это понятно, но прилетит же и в ответ. А вот в ядерном конфликте как раз боеголовками мериться нет смысла, что у России их 5000, а у Европы там не знаю сколько, 800 или 1000, если все сложить. Вообще нет никакого смысла. Почему? Да, потому что подводные лодки. Вот понимаете, зачем они нужны? Подводные лодки, вот они выходят, эти подводные лодки, они стоят на каких-то рейдах. И обнаружить на самом деле очень тяжело подводную лодку. И в секунду, когда пошел ядерный пуск по странам Европы, так же точно эти подводные лодки сделали пуск по России, и, как мы видим, ПВО особо не защитит даже самые чувствительные объекты. Ничего не получится. Ну и дальше все, дальше уже тушите свет, кино закончилось на самом деле, в том виде, в котором мы его знаем. И вряд ли на самом деле вот так вот Россия завтра готова прямо испепелить все в ядерном пепле. Да, как господин Соловьев об этом неоднократно заявлял. У него, кстати, дети живут в Европе. Те, кто не знают вас, да, знаете, что у него дети живут в Европейском Союзе и в Британии, и Великобритании, на острове, который он все время собирается испепелить. Он что, он собирается испепелить своих детей? Ну, нет, конечно. Соответственно, к чему это идет? Тихой, медленной сапой. Все это идет к дворцовому перевороту. Ну, потому что деньги начали терять все. И проигрывать начали все. Ну, нельзя считать победу захват какого-то села в Сумской области или что-то там в Днепропетровской области. Нельзя. Это несравнимые совершенно категории, да? Вот терминал в Туапсе нефтяной и какое-то село в Сумской области. И вот эти проигрыши, они все виднее и виднее на всех фронтах. Ну, военных побед нет, понимаете? Экономических побед нет, геополитических побед нет, медийных побед нет, нигде нет никаких побед. И теперь получается, что есть абсолютно враждебно настроенный Евросоюз, который, судя по всему, уже принял мнение, что он будет Россию в том виде, в котором она сейчас существует, он ее будет, вот что называется, простите, кончать. Да, что не будет России в том виде, в котором она есть. Ну и Китай еще есть, да. Китай, которому тоже, кстати, это выгодно. Ну, представьте, они просто договорятся с Европейским Союзом, кто контролирует какие части России после всего. Естественно, Китай согласится, он тут же забудет про свои какие-то там отношения, разговоры в отношении России руководства. Ему это больше не нужно будет. Он получит свое полное распоряжение, ресурсы, которые ему необходимы абсолютно как воздух. И что нужно делать сейчас верховному главнокомандующему в таких условиях? Понимаете, когда под тобой все недовольны. Экономический блок тобой недоволен. Военный блок тобой недоволен. Финансовый блок тобой недоволен. Ну, есть какие-то друзья, понятно, близкий круг семьи, те довольны, но этого мало. Раньше вся конструкция российской власти строилась на принципе каждой сестре по серьгам. То бишь, все что-то подзарабатывали, понимаете? Все что-то прикуривали, причем нормально, на поколение вперед. А вот сейчас никто больше так не зарабатывает, никто так не прикуривает. И тут не то, что на поколение вперед, в этом бы поколении как-то выше. А никто на это не рассчитывал на самом деле. Все рассчитывали, что как-то повоюем, и по чуть-чуть Европа раскроется, Америка отступит, и как-то нормально заживем. Но не происходит этого до сих пор. Поэтому что нужно делать? Ну, естественно, нужно звонить и договариваться как-то с США о том, чтобы была какая-то гарантия с их стороны, о том, что не будет каких-то налетов, что нужно сделать какую-то передышку. Все, потому что, ну, вот так вот развивается второй тайм. И такое очень часто бывает, между прочим, в истории. Ничего сверхъестественного не происходит. Да, происходит нечастое событие, когда огромная империя и военная машина делают стратегическую ошибку. Это не очень часто. Но регулярно. И мы сейчас живем в такое время, что да, вот так получилось, что маленькая моська с помощью, кстати, других больших барбосов, вот она совершенно спокойно сейчас гонит слона.
20: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
21: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: 500 000 за категорию «Д». От контрактника на костылях потребовали взятку, а когда он не заплатил, его вернули на СВО. Житель Подмосковья, 53-летний Игорь Тищенко, подписал контракт в октябре 2023 года. Спустя несколько месяцев он получил тяжелейшую травму позвоночника, из-за чего практически не может ходить. Несмотря на это, мужчину все равно отправили на штурм Авдеевки, хотя он передвигался на костылях. После того, как близкие забили тревогу, военнослужащего вернули с фронта и направили в госпиталь, рассказывает жена бойца Елена.
2: В октябре 2024 года мой муж получил тяжелейшую травму позвоночника. Он практически не мог ходить, от слова совсем. Его положили в больницу. В итоге вот полтора года он пролежал по госпиталям, по этим профильным. Его наблюдали специалисты. Более-менее он может передвигаться на костылях. Но, опять же, как только он выходит из больницы, его состояние опять ухудшается, когда он перестает принимать препараты.
1: 29 декабря прошлого года Игорь прошел медкомиссию. Ему присвоили категорию годности «Д», то есть негоден к службе и подлежит списанию. Чтобы подтвердить категорию, в военном госпитале номер 425 города Алейска запросили взятку в 500 000 рублей. Неподъемная сумма, которой у семьи нет, говорит жена Игоря.
2: И было вынесено решение о том, что он не пригоден к воинской службе, но на этом заключении должна поставить свою подпись заведующая этого госпиталя, которая очень неоднозначно намекнула о том, что она хочет порядка 500 000 денег за свою подпись. Естественно, мой муж отказался давать ей взятку, и по сей день мы не можем добиться ответа от госпиталя.
1: 30 декабря недееспособного мужчину отправили поездом обратно в Донецк, где он находится по сей день. По словам жены, Тищенко лежит в части и передвигается на костылях до туалета и покурить. Елена говорит, что ее муж уже 4 месяца не получает должного лечения, поэтому его состояние ухудшается, в том числе из-за сахарного диабета. Женщина обратилась с жалобами во всевозможные инстанции, однако ответа так и не получила.
2: Его отправили назад в часть, и вот по сей день он лежит в части, без наблюдения врачей, без каких-либо лекарств. Его состояние стабильно ухудшается, ему с каждым днем все хуже и хуже. Сделать мы ничего не можем. На запросы части госпиталь не отвечает. Министерство обороны нет никакого дела. Главный военный госпиталь Министерства обороны тоже не считает нужным отвечать за свои подразделения. Мы подали в суд. На запросы суда госпиталь тоже не считает нужным отвечать. Как бороться с этим, я не знаю.
1: Разбирательство в суде никак не может начаться, ведь дату заседания постоянно переносят из-за того, что госпиталь не отвечает на запросы суда. В теории следующее заседание должно пройти 23 апреля, но Елена говорит, надежды на это мало. Вот и получается, что взяточница оказывается безнаказанной, а ставший инвалидом боец до сих пор не может списаться из армии и, наконец, отправиться из Донецка домой. Жалуется жена солдата. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
22: Слишком разговорчивый генерал. Комбат Ахмата Абтиалаудинов оскандалился рассказом о российских танкистах и артиллеристах. Этот скандал начался после публикации украинской разведки. Это были аудиоперехваты бесед командира спецназа «Ахмат» Абтиалаудинова. Выяснилось, что лицо чеченского спецназа за глаза кроет последними словами своих же соратников. По словам Алаудинова, российские танкисты и артиллеристы не умеют стрелять, а десантников, элиту ВДВ, он и вовсе назвал никчемными людьми.
23: Теперь вопрос десантников. Десантники – это самые большие
3: на этой земле. Это никчемные люди. Они нигде не воюют. Нигде. Даже любые наши ТРОшники, они воюют лучше, чем десантники. Единственное подразделение, которое ни разу не продавил противник за эти 4 года, это спецназ «Ахмат». Пусть другой кто-нибудь понтанется. Это я могу понтанеться.
22: Себя же генерал не забыл похвалить, похваставшись пачкой красных дипломов и кандидатской степенью.
3: Я Академию Генерального штаба на красный диплом закончил, Академию МВД на красный диплом закончил, кандидат политических наук, и еще у меня, как говорится, юридическая академия тоже. Поэтому меня грамотой не удивит.
22: Как вообще украинской разведке удалось записать Алаудинова, рассказывает эксперт по спецслужбам Сергей Воронов.
4: Это блестящая операция ГУР. Внедрить агента прямо в окружение Алаудинова, получать данные о планах на Сумском направлении и выводить их FPV-дрон – это высший пилотаж. Но главное здесь – информационная бомба. Алаудинов фактически подтвердил то, о чем все догадывались. Внутри российской армии царит глубочайшее презрение друг к другу. Когда командир такого уровня называет десантников бесполезными, это деморализует войска сильнее, чем любой удар «Химарс».
22: Пока Алаудинов хвастается своими дипломами Академии Генштаба и МВД, реальные успехи его подразделения под Сумами выглядят плачевно. Военный психолог Андрей Логвин считает, что за нарциссизмом генерала скрывается попытка оправдать собственные провалы.
7: Послушайте, как он упоенно перечисляет свои регалии. Это классический комплекс превосходства на фоне военных неудач. Алаудинов пытается свалить вину за потери под Сумами. А это сотни убитых артиллеристов и никудышных десантников. Он создает вокруг Ахмата ореол непобедимости, который существует только в его отчетах Путину. На деле же мы видим человека, который больше озабочен своим имиджем, чем реальным положением дел на передовой.
22: Скандал с прослушкой уже вызвал бурную реакцию в Z-каналах, где десантники требуют от Алаудинова извинений. Также, по словам военкоров, на сегодня Ахмат продолжает нести потери на Сумском направлении. Сам же Алаудинов пока никак не прокомментировал ни потери Ахмата, ни свои недипломатичные высказывания. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Говорят военкоры.
24: Военкор канал «Два майора» о том, как Норвегия присоединилась к созданию дронов для украинской армии.
25: В рамках инициативы «Build with Ukraine» в Норвегии к лету 2026 года начнут поставки оперативно-тактических ударных дронов по украинской лицензии и для украинской армии. Заявлено, что они будут иметь дальность действия до 200 км и устойчивость к РЭП. Проект полностью финансируется Норвегией и нацелен на получение технологии производства дронов, а также выноса производства огневых средств Украины в безопасное место. Что я об этом скажу? Безнаказанность породила полную охреневшесть европейских стран, в открытую выступающих в качестве поставщиков средств диверсии и террора для атак на Россию. Та же Норвегия, фактически занявшая место России в поставках газа в Евросоюз и теперь обеспечивающая около 50% европейского импорта трубопроводного газа, могла бы призадуматься о последствиях вовлеченности в конфликт. Если бы, скажем, один из нескольких газопроводов внезапно разгерметизировался в результате попадания российской торпеды, причем демонстративно.
24: Военкор канал «Два майора» о новой украинской ракете, которая обещают ударить по Москве.
25: На выставке вооружений в польском Жешове украинцы показали макеты своих баллистических ракет FP-7 и FP-9. Первая проходит испытания и может применяться, а вторая находится в разработке. И это первая ее демонстрация не на картинке. Напомним, что заявленная дальность FP-9 составляет 855 километров с боевой частью 800 килограммов. И украинцы смело говорят, что будут бить ею по Москве. Также недавно была озвучена информация, что компания MBDA помогает Firepoint с навигационными системами для ракет. Не исключено, что и в данном случае украинская баллистика получит именно французскую поддержку, так как там присутствует компания Ariane Group. Она, в свою очередь, является разработчиком Франции и с недавних пор собирается разработать баллистические ракеты с дальностью более 1000 километров. Поэтому французы могут быть заинтересованы в получении опыта применения своих систем в украинских ракетах при боевом использовании. В общем, скоро будем с грустью вспоминать, как Украина славилась варениками и салом, а Франция — круассанами. Теперь это главные оружейные бароны Европы.
24: Экологическая катастрофа. Военкор «Котенок» про очередную атаку на Туапсе.
0: Снова горит нефтеперерабатывающий завод, потушенный 24 апреля. К ликвидации пожара привлечены более 160 человек и десятки единиц техники. Местные власти призвали эвакуироваться жителей близлежащих районов. Всего за ночь были сбиты 186 украинских дронов, все самолетного типа. Беспилотники были перехвачены над Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Курской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
22: Еще две сушки потеряны. Украина поразила российские истребители под Челябинском. Это 1700 километров от границы. Очередная черная неделя для военно-воздушных сил России. География потерь шокирует от Крыма до Урала. Сначала под Челябинском, на аэродроме Шагол, это в 1700 километрах от границы, дроны накрыли сразу 4 сушки. Среди них 2 сверхдорогих Су-57, гордость ВПК 5-го поколения. Почти одновременно в Крыму в море рухнул еще один Су-30. Власти говорят об учебно-тренировочном полете, но на фоне сотен сбитых бортов эти оправдания звучат слабее, говорит авиационный эксперт Павел Рудницкий.
6: Поражение Су-57 в Челябинске – это репутационная катастрофа. Их в строю считанные единицы. Тот факт, что их достали обычными дронами в глубоком тылу, говорит о том, что невидимых и защищенных зон больше нет. Россия теряет не просто железо, а технологический потолок своей армии. Восполнить такие потери в условиях санкций 2026 года практически невозможно. Это ручная сборка, которая теперь превратилась в пепел на бетонке.
22: Общая статистика потерь авиации с начала СВО выглядит устрашающе. По подтвержденным данным, Россия лишилась уже 435 самолетов и 350 вертолетов. Военный обозреватель Григорий Акулов считает, что авиапарк армии тает на глазах.
8: Это больше, чем весь авиапарк многих европейских стран. Мы видим системный износ. Самолеты падают не только от ракет, но и из-за отказа техники, как Су-30 в Крыму или Ан-26, в котором погиб генерал Отращенко. Пилоты работают на износ, аэродромы под постоянным прицелом. Российская авиация превратилась из охотника в мишень. Скоро летать будет просто некому и ни на чем.
22: Ситуация в Крыму и на Урале вызвала волну паники в среде военных блогеров. Популярный канал Fighter Bomber отмечает, что скрывать масштабы катастрофы в небе уже не получается.
9: Когда спутниковые снимки показывают обгоревшие хвосты Су-57 под Челябинском, а в Севастополе люди видят катапультирующихся пилотов, официальные сводки Минобороны о плановых учениях вызывают только злость. Потеря Ан-26 с офицерами Северного флота в конце марта была лишь началом черной полосы. Сегодняшние удары за 1700 километров от фронта подтвердили. Украина может выбивать авиацию прямо в гнездах. Это не просто инциденты, это стратегическое обескровливание России.
22: На сегодня общая стоимость потерянной за неделю техники превышает $250 миллиарда. Пока в Минобороны уточняют степень повреждений в Шаголе, российская авиация продолжает терять борта и высокопоставленных офицеров. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
21: Говорят военкоры.
24: Военкор Живов о том, что происходит со связью на фронте.
10: На фронте много раз замечал, что по какой-то неведомой причине у врага всегда работала мобильная связь, даже на нашей стороне у нас ничего не слышно. У противника вовсю вещает радио, у нас нет. У противника на наших территориях, даже в сотни километров от фронта, вещают телеканалы и так далее. Это все с 2022 года. Мы постоянно отставали по связи и коммуникации, в какой бы локации ни находились. Мы ведь тоже атакуем противника дронами и тоже умеем использовать их симки. Но по какой-то магической причине врагу это не мешает. Он свою связь и интернет не трогает и постоянно лезет в наш сегмент. У нас все наоборот. Когда завезли Ставлинки, на время полностью выровнялись по коммуникации. Но было понятно, что его в один день выключат. Именно тогда, когда все привыкнут и расслабятся. В итоге пришли к тому, что на собственной территории придумали глушить свою связь и интернет. Всех уже выбесили, но дроны летают, мошенники звонят, биодроны вербуются. При этом мы себя уже изолировали от украинской аудитории и ментальную войну вести не можем. Нам буквально это запретили. Именно тогда, когда мы стали в ней побеждать. Чудеса.
24: Олег Царев про украинские атаки на российские НПЗ и порты на Балтике и в Черном море.
11: Эти атаки стали причиной самого масштабного со времен пандемии ковида сокращения производства нефти в России. Источники оценивают сокращение в 400 тысяч баррелей в день. Официальная статистика по производству нефти и газа в России засекречена. Но если ориентироваться на западные источники, то речь может идти о сокращении производства на 5% относительно конца прошлого года, когда дела тоже были не очень. Нынешние высокие цены на нефть – это лишь временная обезболивающая таблетка для отрасли. В какой-то момент они могут вернуться к довоенным уровням, а проблема с безопасностью заводов и портов останется. Она от рыночных колебаний не зависит. Скважины будут законсервированы, отрасль деградирует. Не замечать это – преступление.
24: Военкор Поддубный предупреждает, что Украина готовит тысячи дронов для атак на Россию.
25: Разработкой и поставками займутся американо-немецкая компания Autelion и украинская Airlogics. По имеющимся данным, запланированных к поставке беспилотникам с X-образным и дельтовидным крылом смогут использовать программное обеспечение Nemix, разработанное для одновременного управления несколькими дронами. То есть уже можно делать вывод про массовый запуск, тот самый ROY. Заявлено, что один оператор управлял до 20 аппаратами одновременно. Это стало возможным благодаря использованию мини-компьютера, который объединяет функции бортового компьютера, автопилота и средств связи. Сборка дронов будет проходить на территории Мюнхена. Производственные мощности позволят выпускать тысячи беспилотников в год. Первые поставки ожидаются в течение ближайших месяцев. Пока производство будет осуществляться только для вооруженных сил Украины в рамках соглашения о сотрудничестве между Германией и Украиной. Я уже молчу, что они могут летать более чем на 1500 километров и нести боевую часть в пару десятков килограмм.
12: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
16: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев считает, что из-за проблем с промышленностью и экономикой страна деградирует.
13: Если страна развивается темпами ниже среднемировых, то чем бы кто как ни объяснял, это говорит о деградации страны, любой страны, не только России, это деградация страны в рамках мировых процессов. Все, что ниже среднемировых, деградация. Все, без вариантов. Тот факт, что сейчас параллельно с некоторыми неуспехами в экономике, а они, на мой взгляд, очевидны, очень серьезно напрягается социальная атмосфера в обществе. То есть я не помню, если честно, начиная с 90-х годов, когда распадался Союз, чтобы так активно участники властных вертикалей, так скажем, дискредитировали властную вертикаль. То есть одновременно проблемы в экономике, которые очевидны, с всеми мероприятиями, которые явно нацелены на дискредитацию власти и потери народного доверия к власти, на мой взгляд, это идет подготовка к определенным переменам вверху в самой власти. И я связываю это с приближающимися выборами, которым, в общем-то, скорее всего, и будут запущены дополнительные, еще более серьезные мероприятия по дискредитации власти с одной стороны, по принятию очень непопулярных решений, которые, в принципе, не оставят вариантов народу сохранить минимальное доверие к верхушке. Сейчас ситуация наиболее тяжелая, и судя по тому, что эксперты, именно сейчас можно констатировать полную потерю обратной связи управляющей верхушки о реальном положении дел внизу в экономике страны. Услышьте, что На самом деле ситуация внизу не совсем такая, а точнее совсем не такая, о которой вам там вверху докладывают, что все понятно и можно успокоиться.
16: Глава МИД Сергей Лавров заявил, что главная черта русского народа – это бесконечное терпение.
5: У нас в нашем характере есть все-таки такое качество, как терпение. Мы говорим, Бог терпел и нам велел. Но когда-то терпение лопается, и я считаю, что даже хорошо, что никто не понимает, где эта красная линия.
14: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». 9 мая 2026 года. Красная площадь. Ожидается привычный такой пробирающий до костей гул тяжелых дизельных двигателей, лязг гусениц по исторической брусчатке, запах выхлопа.
17: Ну да, классическая торжественная картинка.
15: Вот именно, но вместо этого звенящая, почти пугающая тишина, ну, которую нарушает только чеканный шаг пеших расчетов.
17: Абсолютно пустая площадь. Ни танков тебе, ни самоходных артиллерийских установок, ни этих монструозных пусковых комплексов.
15: Да, только люди и авиация в небе. Причем убрали даже традиционные колонны детей суворовцев.
17: Слушай, ну официальная версия Министерства обороны звучит совершенно иначе. Заявлено же про особые условия текущего момента и приоритетность задач.
15: Угу. Преподносится сугубо как мера безопасности.
17: Вот. Но в этой логике зияет гигантская дыра. Если главная задача – минимизация рисков и безопасность, то как тогда объяснить авиационную часть? Боевой самолет, идущий на малой высоте над городом – это же колоссальная, просто невероятно контрастная цель.
15: Согласна, он излучает тепло, светится буквально на всех радарах.
17: И он уязвим даже для переносных зенитных комплексов. Танк на земле хотя бы прикрыт толпой, зданиями вокруг, охраной, а самолет в небе как на ладони. Как-то вообще не сходится концепция тотальной безопасности с пролетом бомбардировщиков.
15: Логичное сомнение. И чтобы понять этот парадокс, предстоит препарировать три реальные причины пустой брусчатки. Нужно разобрать саму физику современных угроз, заглянуть за кулисы состояния армейских арсеналов
17: и проанализировать лингвистику чиновников заодно.
15: Точно. Узнать, как чиновничий аппарат конструирует новую реальность с помощью языка. Но начинать нужно именно с неба. Появление дальнобойных ударных беспилотников, баражирующих боеприпасов и крылатых дронов полностью переписало правила публичных мероприятий.
17: Но цифры на бумаге всегда выглядят пугающе. Пишут про дальность от 300 до 1500 километров. Но давай будем реалистами. Пролететь 1500 километров – это одно, а сделать это незамеченным до самого центра защищенной столицы звучит как сценарий фантастического фильма. Это правда рабочая угроза?
15: Вполне рабочая, если понимать математику полета. Время подлета от границ до центральных регионов России составляет от 1,5 до 4,5 часов. А скоростные модели, ну, с турбовентиляторными двигателями идут на скорости под 600 километров в час. Они преодолевают это расстояние за 40-100 минут.
17: Ого, то есть меньше 2 часов?
15: Да. А теперь нужно перенести эти цифры на площадь. Что такое парадная колонна? Это 80-100 тяжелых машин. И они едут со скоростью 5-10 километров в час. Идут бампер к бамперу, минимальные интервалы ради красивой телевизионной картинки. Маршрут известен десятилетиями, Тверская, Манежная. Любой школьник найдет его в интернете. А на трибунах в этот момент в одной фиксированной точке находится все высшее политическое и военное руководство страны. Традиционное ПВО десятилетиями затачивалось под совершенно другие угрозы. Их задача – перехватывать высотные бомбардировщики и скоростные баллистические ракеты, летящие высоко в стратосфере.
17: То есть они смотрят слишком высоко?
15: Именно. Можно использовать аналогию. Это снайпер с мощнейшим оптическим прицелом, который высматривает орла в небе, а ударный дрон типа «Камикадзе» – это мышь, которая бежит в густой траве прямо под ногами у этого снайпера. Беспилотники идут на высотах ниже 200 метров.
17: А иногда и вообще ниже 50, да?
15: Жмутся к земле. И тут вступает в дело физика. Планета круглая, а радиоволны распространяются по прямой. Возникает так называемый радиолокационный горизонт.
17: Радар физически не может заглянуть за кривизну Земли, за лес или холмы.
15: Да, дрон просто сливается с наземным шумом.
17: Хорошо. Допустим, дальние радары их не видят из-за рельефа. Но ведь есть комплексы ближнего радиуса, те же панцири на крышах зданий. Их же специально ставили для борьбы с низколетящими целями.
15: И здесь возникает вторая чисто урбанистическая проблема. Одно дело засечь и сбить цель над лесом или морем. И совершенно другое сделать это над плотной городской застройкой многомиллионного мегаполиса. Что такое перехват ударного дрона? Это столкновение в воздухе. Объект весом в десятки килограммов несет от 20 до 50 килограммов взрывчатки.
17: Разрушается в воздухе, но обломки-то все равно падают вниз.
15: Падают горящие обломки двигателя, фрагменты корпуса и, что самое страшное, не сдетонировавшая боевая часть. Сбить такой аппарат прямо над трибунами значит обрушить этот смертоносный дождь на плотную толпу.
17: Суровая математика.
15: Предположим, система ПВО ближнего радиуса отработала с невероятной эффективностью 99%. Из 12 запущенных аппаратов сбиты 11.
17: Для военных это грандиозный успех. Отчеты будут блестящими.
15: Но для парада единственный прорвавшийся дрон – это катастрофа исторического масштаба. Риск того, что перехват произойдет прямо над площадью, неприемлемо высок.
17: Выходит, мощная система бессильна перед медленными аппаратами с моторчиками. Но если опасность с воздуха так велика, почему просто не накрыть технику специальными сетками? Этими мангалами. Поставить мобильные системы РБ? Почему вместо адаптации происходит полная отмена? Кажется, дело не только в небе.
15: Ты прав. Масштабный вооруженный конфликт работает как гигантская топка, непрерывно сжигающая ресурсы. Счет уничтоженной современной бронетехники идет на тысячи. Т-72, Т-80 и гордость оборонки Т-90М. А ведь именно они годами делали красивую картинку парада.
17: И все же, ну, звучит неубедительно. В масштабах армии с огромными резервами неужели невозможно найти 2-3 десятка исправных современных танков? Исключительно ради сохранения лица, ради государственного символа.
15: Чтобы это понять, нужно разобраться в экономике парада. Это же не просто выезд техники из гаража на пару часов. Запускается колоссальная логистическая операция. Сначала машины нужно изъять из боевых частей, погрузить на платформы, везти через всю страну, а там механики-водители неделями тренируют синхронность проезда.
17: Сжигая драгоценное топливо.
15: И не только топливо. Расходуется критически важный моторесурс двигателей и ходовой части. Газотурбинные двигатели крайне требовательны. Техника изнашивается просто ради 20 минут телевизионного эфира.
17: А ремонтные заводы тем временем работают в три смены, восстанавливая технику с фронта?
15: Вот именно. В таких условиях изъять исправные боеспособные танки и потратить их ресурс на пиар-решение, которое стоит реальных жизней, военное руководство не может себе позволить такой роскошь.
17: Хорошо, новые Т-90М с фронта забирать нерационально. Но армия же массово расконсервирует старые советские запасы. Базы хранения огромны. Почему не показать то, что прямо сейчас восстанавливается и идет в войска?
15: А тут вступает в игру политика визуальных образов. Что достают с баз? Массово пошли танки Т-54 и Т-55. Чтобы понимать масштаб, это машины, спроектированные при Сталине. Конец 40-х годов.
17: Откровенный антиквариат.
15: Да, представь визуальный диссонанс. На ту самую брусчатку, где годами рассказывали о супероружии, выезжает танк с литой башней из 50-х годов. Показать такой аппарат – это хуже, чем вообще ничего не показать. Это стало бы наглядным подтверждением технологической деградации на весь мир.
17: Особенно иронично это выглядит на фоне парада 2015 года. Тогда гвоздем программы стала «Армата» – танки Т-14. Им пророчили статус основы армии будущего. И где они сейчас? Их нет на площади, они не пошли в производство. Патовая ситуация, показать современное невозможно, а историческое губительно.
15: Абсолютно точный диагноз. И эта патовая ситуация не ограничивается границами столицы. По всей стране произошел эффект домино. От Балтики до Каспия прокатилась волна отмен военных парадов.
17: География этих отмен весьма красноречива. Но есть нюансы. С приграничными регионами все понятно. Курск, Белгород. Там отмены продиктованы чистым выживанием. Режим контртеррористической операции, обстрелы, сирены.
15: Людей собирать там – это просто преступление.
17: Да. Севастополь тоже логично, база флота под ударами дронов. Калининград – эксклав, просматриваемый разведкой НАТО. Но как объяснить отмены в глубоком тылу? Саратов, Рязань, Калуга – это сотни километров от линии соприкосновения. Вероятность удара дрона по площади в Саратове математически ничтожна. Выглядит как паранойя?
15: Это не паранойя, а холодный расчет, основанный на понимании психологии масс. Понятие глубокого тыла стерто. Для современного беспилотника 850 километров – рутинная дистанция. И главная угроза в таком городе не сам взрыв в боевой части дрона.
17: А что?
15: Звук. Именно психология толпы. Легко представить центральную площадь, плотное многотысячное

0: Начнется хаос. Местные власти прекрасно понимают механику этой катастрофы. Ни один мэр не хочет брать ответственность за давку со смертельным исходом.
1: Поэтому принимается простое решение перестраховаться и отменить скопление людей. И это подводит к самому интересному аспекту. Как эту беспрецедентную реальность упаковывают для миллионов граждан? Нельзя же просто выйти и сказать: «Техника сгорела, а небо больше не контролируется».
0: Здесь начинается высший пилотаж чиновничьей лингвистики. Язык используется как инструмент маскировки. Пресс-секретарь президента объяснил отсутствие техники не юбилейной датой.
1: Слушай, ну этот аргумент не выдерживает проверки фактами. Это откровенная манипуляция. Архивы открыты, с 2007 по 2021 год бронетехника выходила на брусчатку ежегодно, независимо от того, какая цифра в календаре. Ссылаться на нее юбилейность – неуклюжая попытка спрятать невозможность провести парад.
0: А на уровне регионов был выбран другой подход. Губернаторы массово взяли на вооружение аргумент об этике и солидарности. Мол, пока идут бои, устраивать широкие гуляния в тылу просто неэтично.
1: И это тоже трещит по швам. Если проблема исключительно в этике, почему не изменить формат? Провести строгие и скорбные торжества? Собраться у мемориалов, возложить цветы? Без ярмарок и салютов? Сохранить традицию в сдержанном виде? Но ведь происходит не смена формата, а тотальная отмена. Праздник просто переносят в закрытые безопасные залы.
0: Потому что этика – очень удобный одобряемый щит. Рассуждения о морали скрывают физическую невозможность обеспечить безопасность. Слова «угроза», «удара», «беспилотник» или «уязвимость» просто исчезли из словаря.
1: Точно. Заменены на вязкие фразы, исходя из оперативной обстановки в целях минимизации опасности.
0: Этот язык конструирует иллюзию контроля над ситуацией, которая на самом деле вышла из-под контроля. И на фоне этих словесных кружевов чиновников особенно оглушительно звучит молчание военных. Ни один высокопоставленный генерал не объяснил исчезновение танков. Они выбрали полное радиомолчание.
1: Потому что любая техническая отговорка разбилась бы о реальность фронтовых сводок. А назвать вещи своими именами значит признать уязвимость, признать, что города перестали быть безопасной зоной. Политически такое неприемлемо. Гражданские генерируют фразы, а военные молчат.
0: Если собрать все эти элементы в единую картину, вырисовывается масштабный портрет трансформации самого смысла этого дня. Долгие десятилетия это был живой народный праздник под открытым небом. Потом стал срежиссированным государственным ритуалом демонстрации военной мощи.
1: А к 26-му году сжался до телевизионного мероприятия за закрытыми дверями.
0: Отказ от демонстрации силы. Это стратегическое сообщение, которое моментально считывается во всем мире. Тыл уязвим, и маскировать это больше не получается.
1: Если посмотреть на это философски, открывается мрачная перспектива. Исторически сделка любого государства с обществом строится на базовом обещании.
0: На обеспечении физической безопасности.
1: Да. Люди платят налоги, отдают государству монополию на применение силы в обмен на предсказуемую жизнь. И сейчас возникает ситуация, когда государство не в состоянии защитить от угрозы с воздуха даже свой самый сакральный символ. В самый важный день, прямо в центре столицы, возникает вопрос, когда небо над городом перестает быть просто небом.
0: Превращается в источник невидимого, но постоянного ожидания удара.
1: Именно. Как это ломает психологию миллионов людей?
0: Происходит слом базового чувства защищенности, которое формировалось десятилетиями. Пустая брусчатка – это не логистический сбой, это визуализация новой реальности.
1: Символ того, что привычного понятия «безопасный дом» в современных условиях больше просто не существует. Нигде. Ни на границе, ни в глубоком тылу.
0: Это тяжелая, но необходимая мысль для осмысления новой эпохи. На этом все. Спасибо всем, кто слушал, и до новых встреч.
1: До свидания.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
3: Визит транзитом. Новый посол России в Польше по дороге на работу в Варшаву заехал к губернатору Калининградской области. Какие вопросы обсуждали?

0: появились на фоне военной активности на польской границе. Стена смерти. Орнитологи предупреждают о гибели сотен тысяч птиц в случае строительства высотной гостиницы на Курской косе. Удастся ли остановить скандальную застройку? Сплошная антисанитария. В Балтийске популярный магазин торговал рыбой, приготовленной в гараже. Сколько еще в регионе таких подпольных цехов? Итак, губернатор Алексей Беспрозванных встретился с новым послом России в Польше Георгием Михно. Дипломат впервые посетил Калининградскую область в новой должности и сделал это прямо по пути на новое место работы. Во время встречи стороны обсудили взаимодействие Калининградской области с Польшей в текущих внешнеполитических условиях, в частности, вопросы безопасности. Обеспокоиться есть о чем. В рамках масштабной программы «Восточный щит» Польша ведет планомерное усиление границы с Калининградской областью. Наращиваются как физические укрепления, так и ударный потенциал. И здесь речь о так называемой «янтарной польской дивизии», которая формируется вблизи эксклава и в которую вошли, по имеющимся данным, около 300 бронемашин, включая южнокорейские и американские танки. Особое внимание вызывает и факт развертывания в 50 километрах от границы отдельного разведывательного батальона. Это подразделение оснащено современными средствами наблюдения, бронетехникой и, как говорят эксперты, выполняет роль глаз и ушей НАТО в регионе. К тому же для оперативной переброски этих сил в случае угрозы Варшава завершила строительство новых дорог границы. Усиление польской группировки создает ряд критических вызовов для эксклава, считает глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
1: Концентрация бронетанковых соединений вблизи Сувалкского коридора и закрытие 10 наземных погранпереходов фактически блокируют для Калининграда наземную логистику. Во-вторых, высокая плотность разведывательных средств и систем ПВО в приграничной зоне позволяет Польше и НАТО мониторить работу портов Балтийска и Калининграда, а также контролировать воздушное пространство над ключевыми ТЭЦ региона. Польша рассматривает Калининград как источник гибридных угроз и как проблемного соседа. Этим Варшава оправдывает наращивание своих ударных сил и ограничение трансграничного движения.
0: Напомню, официальный представитель МИДа Александр Грушко на днях заявил, что в НАТО отрабатываются сценарии морской и сухопутной блокады Калининградской области. При этом российские власти подчеркивают, что любые действия, угрожающие безопасности эксклава, повлекут максимально жесткий ответ. На фоне всех этих событий спрос на квартиры у моря в курортных городах области упал в марте сразу на треть. Сокращение интереса покупателей к такой недвижимости наблюдается именно там, где до сих пор он был наиболее высоким. То есть в Калининградской области и в Крыму. Причем в эксклаве охлаждение особенно заметно – -33%, тогда как в Крыму продажи упали на 20%. Специалисты называют несколько причин. Среди них – перегрев рынка, слишком быстрый рост цен, падение доходов россиян, сохранение высоких ставок по ипотеке и вишенка на тортике – напряженность в Балтийском регионе. В результате лучшая динамика спроса на рынке недвижимости сейчас в более отдаленных от военной активности регионах – например, в Республике Алтай заметно вырос спрос и на квартиры в Минске. И в продолжение темы строительства и недвижимости следующая новость. 6 мая в поселке Рыбачий пройдут слушания по скандальной застройке Куршской косы. Кратко напомню суть вопроса.
2: На общественное слушание вынесем проект строительства 7-этажного отеля, новой яхтенной бухты и намыва территории в акватории Куршского залива. Данный проект вызвал резкую критику жителей, экологов и ученых. По их мнению, крупный остекленный комплекс может стать угрозой для мигрирующих птиц, путь которых проходит через Куршскую косу. Также вопросы вызывает создание искусственного участка земли и масштабные работы в акватории национального парка. Жители считают, что под видом благоустройства продвигается коммерческая застройка уникальной природной зоны.
0: В свою очередь, директор биостанции «Рыбачий» Андрей Мухин заявил, что данные о том, что проект строительства масштабного туристического комплекса не нанесет ущерба экологии Куршской косы и не окажет влияния на популяции птиц, являются исключительно точкой зрения застройщика. «Птицы будут массово погибать, ударяясь о стену высотной гостиницы», — объяснил орнитолог.
3: То, что пролетает в год, мы знаем по очень грубым оценкам, но в среднем где-то там порядка 10 миллионов пролетает над косой за год. Но если у них на пути поставить стеклянную стену, они будут биться, будут лететь и биться, и это будет происходить по нескольку раз в год. И пока это будет стоять, они будут лететь и биться. Никакого другого варианта здесь невозможно. Птицы не полетят никаким другим путем, они будут лететь и массово умирать об эту стену.
0: Также, по мнению Андрея Мухина, строительством гостиничного комплекса на территории национального парка должны заинтересоваться правоохранители, а заодно выяснить, почему органы государственной власти так заинтересованы в реализации этого проекта. Кстати, обеспокоены жители Куршской косы не только масштабным строительством на косе, но и отсутствием высокоскоростного интернета. Его уже год с нетерпением ждут в поселках Лесной, Рыбачий и Морское. ПАО «Ростелеком» собрало заявление на подключение, но дальше этого дела не пошло, работы не ведутся. На задержку люди пошли жаловаться на официальную страницу губернатора ВКонтакте. В комментариях представитель Минцифры ответил, что три поселка действительно входят в список тех, где за счет бюджетной субсидии должны провести волоконно-оптические линии связи. Сейчас проводятся конкурсные процедуры. Мол, подключить Лесной, Рыбачий и Морское надеются до конца текущего года. В общем, история повторяется. Год назад жители Куршской косы уже задавали губернатору этот вопрос. Тогда им тоже обещали решить проблему с высокоскоростным интернетом до конца года, сетуют люди.
4: Уже надоело слушать эти обещания. Сколько можно завтраками кормить? Говорят, что интернет появится, если на это будут выделены деньги из областного бюджета. Походу, никто ничего выделять не собирается. У нас на косе высокоскоростной интернет есть лишь в нескольких домах. В других или вообще нет возможности подключения, или доступно только соединение по телефонной линии с низкой скоростью. В то время как оптоволоконное соединение дает приличную скорость за цену почти в два раза ниже.
0: И в завершение о хлебе насущном, точнее о рыбе, которая продается в регионе. И здесь история даже не о заоблачных ценах, а о качестве продукта. В Балтийске пресекли деятельность подпольного цеха по переработке рыбы.
5: По информации Россельхознадзора, в одном из местных гаражей рыбную продукцию готовили, хранили, а после продавали в магазине. Проверка установила жуткие вещи. Во-первых, сырье было неизвестного происхождения. У рыбы не было ни маркировки, ни ветеринарных документов. Во-вторых, готовая продукция не проходила обязательную проверку безопасности. Все производилось в жутких антисанитарных условиях. Потом готовые изделия попадали в легальную точку сбыта, в магазин «Капитан». В целом, в гараже «Балтийска» изъяли около 1200 килограммов рыбы и рыбной продукции. Общая стоимость партии оценивается примерно в 1 000 000 рублей.
0: Лишь бы антисанитарная рыбка из Балтийска не попала на фиштиваль в Зеленоградск, иначе последствия могут быть непредсказуемыми, учитывая массу желающих побывать в эти дни на гастрономическом фестивале морской кухни под открытым небом. Кстати, фиштиваль радует гостей вкусностями 4 дня по 3 мая. Самое время рвануть за рыбным шашлычком в Зеленоградск, особенно когда шашлыки под запретом даже на своей даче. Инспекторы бдят, а штрафы кусаются, так что шампуры и мангалы под замок до 31 мая, когда должен наконец закончиться особый противопожарный режим. На этом пока все. Больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
6: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
7: Куликово, Сокольники, Балтийское море. Вы сейчас подумали, ну и что? Обычные поселки, обычный пляж, море, отдых? Нет. С 1 июня это уже не просто пляж, это запретная зона. Минтранс России официально закрывает кусок Балтийского моря. Для вас, для всех. Кроме, конечно, нужных людей. И сегодня я вам расскажу, что там такое. Почему это важно и почему вы должны это знать? Это сигнал, и я вам объясню, какой. Значит, смотрите, там стоит терминал. Морской терминал по приему, хранению и регазификации СПГ, ну, то есть сжиженного природного газа. Если по-человечески, это огромная труба, через которую Калининград получает газ. Независимо от Белоруссии, Польши, транзитных стран. Независимо ни от кого. Там стоит судно-регазификатор «Маршал Василевский». Его запустили в 2019-м. И с тех пор этот объект – энергетическая подушка безопасности всего региона. Понимаете, что я говорю? Без этого терминала Калининград в энергетической петле. Полностью. Теперь давайте поговорим про само судно. Потому что «Маршал Василевский» – это не просто корабль. Это плавучая фабрика. Длина 280 метров. Это три футбольных поля в стык. Ширина 43 метра. На борту одновременно находится до 70 тысяч кубометров сжиженного газа. 70 тысяч кубометров сжиженного. Это значит, газ охлажден до минус 162 градусов и сжат примерно в 600 раз по сравнению с обычным состоянием. Все это плавает у берега, в нескольких километрах от поселков, от пляжей, от людей. Что будет, если по ней ударят? Давайте честно, прямое попадание дрона в корпус – это не просто пожар. Разрушение терминала с СПГ запускает цепочку, которую уже не остановить. Первое – стремительное испарение. Сжиженный газ мгновенно переходит в газообразное состояние с увеличением объема в 600 раз. В 600 раз. Второе – облако газа. Оно тяжелее воздуха, оно идет по воде и берегу. Третье – если это облако встретит источник воспламенения, будет взрыв. Не хлопок, не пожар. Объемный взрыв – это когда горит само воздушное пространство на сотни метров вокруг. Это то, что происходило на нескольких крупнейших промышленных катастрофах 20 века. Ну и вот, раз объект такой важный, что делает государство? Правильно, закрывает море. Запретная зона – это участок акватории от 11 до 15 километров от берега. Вдоль пляжа – до 2,5 километров в сторону Зеленоградска. 2,5 километра моря закрыто. Яхтсмены – за борт, рыбаки – туда же. Прогулочные катера, экскурсии на море, весь малый флот – всем спасибо, все свободны. Теперь заходить туда могут только суда ФСБ, военный флот и те, кто обслуживает терминал. Все. Остальным лучше вообще нос не совать близко к закрытой зоне. Официальная причина, почему море закрыли – обеспечение безопасности и снижение рисков чрезвычайных ситуаций. Ну, конечно. А неофициально все прекрасно понимают, что происходит. Балтика сейчас – это не курортное море, это театр военных действий в мирное время. Кабели режут, дроны летят, суда ведут себя странно. Страны НАТО начали патрулировать Балтику. Вот в этой обстановке стратегический газовый терминал – это уже не часть нашей энергосистемы, а цель. Очевидная, лакомая. И власти явно решили, что лучше закрыть море, чем объяснять потом, почему рвануло. Что это значит для людей? Давайте честно, рыбаки, которые там ловили, ищите другое место. Яхт-клубы с маршрутами вдоль этого берега – меняйте маршруты уже сейчас. Бизнес на прогулочном флоте – ну, что вам посоветовать? Считайте убытки. Пляжи Куликова и Сокольников формально открыты, купаться можно. Только купаться под охраной стратегического объекта, где ходят патрули и работает режим запретной зоны. Ну, сомнительное удовольствие. Семья, дети, шашлычок у моря и... пограничники. Весело. И вот теперь самое главное, то, ради чего я вам все это рассказываю.
8: Изначально этот запрет хотели ввести еще с февраля, но перенесли на июнь. Это не случайно. Это значит, готовились. Долго, тщательно. Юридически оформляли. Объект до ума доводили. И вот теперь все. Запрет вступает в силу. И Калининград закрывает еще один кусок моря. Понимаете сигнал? Интересы военных и защита энергетических объектов теперь выше свободы судоходства, выше интересов бизнеса, выше вашего отдыха. Сначала закрыли один кусок, потом закроют другой, потом третий. Постепенно, тихо, по документику. Как это уже было с другими временными ограничениями, которые стали постоянными. Вы знаете такие случаи, я знаю такие случаи, все знают. Вот такая реальность, и вы должны ее знать. Поэтому конкретный совет. Я понимаю, море красивое, погода хорошая, хочется подальше от берега. Не надо. Там патрулируют. Там работает режим ограниченного доступа. Вас не предупредят дважды. Вас задержат. Прямо в воде. Прямо в плавках. И потом долго будете объяснять, что просто плавали и ни о чем таком не думали. Им все равно, что вы думали. Дальше. Пляжи Куликова и Сокольников. Формально открыты, формально купаться можно. Но, давайте честно, вы готовы лежать на пляже под боком у объекта, который в нынешней обстановке является мишенью номер один для дронов на всем Балтийском море? Пляж есть пляж. Но этот пляж уже не просто пляж. Это санитарная зона вокруг стратегического объекта с 70 тысячами кубометров сжиженного газа на борту. Мой совет простой. Калининградская область большая. Там есть Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный, Кушская коса. Езжайте туда. Отдыхайте там. Не надо быть героем и проверять, где заканчивается запретная зона. Не надо рисковать задержанием ради принципа. И уж точно не надо отдыхать в месте, которое само государство признало достаточно опасным, чтобы закрыть вокруг него море. Это не паника. Это здравый смысл. Просто выберите другой пляж, пока есть из чего выбирать.
6: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Готовим кошельки. Когда автомобилистов начнут штрафовать за превышение скорости на 2 км в час? Дорожные камеры в Москве технически готовы к снижению нештрафуемого порога превышения скорости с нынешних 20 км в час до 2-3 км в час. Об этом заявил гендиректор Центра организации дорожного движения Михаил Кизлык. По его словам, отмена или резкое снижение порога скорости может привести к сокращению смертности в ДТП в Москве. Гендиректор Центра организации дорожного движения уточнил, что организация выступает за снижение порога. Однако такое решение должны принять в правительстве и МВД. Технологически камеры готовы к тому, чтобы фиксировать скорость с минимальной погрешностью, говорит Кизлык.
10: Если говорить про ситуацию со скоростью в городе, то тоже можно отметить, что с 2014 года по текущее время скорость в городе увеличилась. И здесь бы хотел отметить работу Центра организации дорожного движения, институционный центр, который 24/7 принимает участие и следит за дорожным движением в городе. Какие инструменты мы используем в работе? Это светофорные объекты, это камеры, которые установлены в городе, это различные детекторы, которые передают информацию. В совокупности все это объединив, мы можем и понимаем, как происходит передвижение, и максимально эффективно регулируем.
9: По словам экспертов, резкое снижение порога допустимого превышения скорости поможет МВД выполнить план по сбору штрафов в федеральный бюджет, который в прошлом году получил более 5,5 триллионов рублей дефицита, а в этом сведен с дырой еще около 4 триллионов рублей. Согласно закону о бюджете, в этом году госорганам предстоит оштрафовать граждан и бизнес на рекордные 300 миллиардов рублей. В следующем году более чем на 312 миллиардов, а в 2028 еще на 324 с лишним миллиарда. План по сбору штрафов за нарушение правил дорожного движения растет примерно на 1,5 миллиарда рублей в год, с 46 миллиардов в прошлом году до более чем 50 миллиардов в 2028, говорит экономист Александр Кравцов.
11: В план на 2026 год Кабмин закладывает рост штрафных доходов бюджета еще более чем на 5,5 миллиардов рублей, почти до 197,5 миллиардов. А в 2027 год на дополнительные 6,5 миллиардов рублей, почти до 204 миллиардов, совокупный план на ближайшую трехлетку станет больше на 152 миллиарда рублей, или на 34% относительно предыдущего бюджетного периода.
9: Желание властей собрать как можно больше штрафов и налогов эксперты объясняют сложным экономическим положением. Государству приходится искать возможности для наполнения казны при отсутствии экспортных доходов. Именно для этого в стране повышают штрафы и проводят налоговую реформу. Это позволит наполнить бюджет, расходующий каждый третий рубль на специальную военную операцию, говорит экономист Александр Исаков.
12: Более высокие штрафы и налоги на домохозяйства с высокими доходами позволят государству получить до 1% ВВП дополнительных сборов в бюджет, которые помогут финансировать боевые действия на Украине.
9: При этом траты на СВО постоянно растут. Ранее Владимир Путин поручил правительству существенно нарастить сборы налогов в бюджет. При этом экономисты предупреждают о риске налоговой спирали, когда повышение налогов приводит не к росту сборов, а к падению экономики и сужению налоговой базы, что заставляет власти снова повышать налоги. Экономика уже слаба, а новые налоги могут еще больше ухудшить ее состояние, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Академик РАН Роберт Нигматуллин о блокировке мессенджеров, Ютуба и интернета.
14: Я привык к WhatsApp. Он очень удобен. Его взяли, ограничили эти телефоны и так далее. Сейчас угрожают этим Telegram. Только-только я привыкаю к Telegram. Теперь я всегда слушал YouTube, например. Вот. Почему-то нужно эти VPN включать. Кто это решает, такие вещи? Вот кто они такие? Кто им доверил такую вот устраивать цензуру? Сказать мне, в частности, вам, мне, что можно слушать, что нельзя слушать. Ну вот это безобразие, конечно. Вот это все цензурирование, оно же и показало и при советской власти, что только не делали. Глушили эти электростанции, эти голоса так называемые тогда. Но все равно люди слушали. Причем слушали специально, потому что это запрещено порой. Да. Не надо этого делать. Это абсолютно бессмысленно. И более того, оно озлобляет людей. Нельзя унижать таким образом людей. Мы надеемся, как-то мы дойдут слова и до верхних. Ну, надо прекратить деятельность вот этих чиновников. Такую вредоносную, я считаю, что деятельность.
6: Криминальные новости.
15: Участник СВО устроил в Белгородской области аварию, в которой погибли супруги и их годовалая дочь. Еще двое детей тяжело пострадали. Дело против военного закрыли. Авария произошла в июне 2024 года у хутора Старая Райгородка. Тогда военнослужащий Николай Остряков за рулем «Лады» превысил скорость, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в машину. В ней находилась семья из 5 человек, супруги и трое их детей. Родители и одна из их дочерей погибли на месте, еще двое детей тяжело пострадали. Погибшей девочке был год. Выжили ее 7-летняя сестра и 8-летний брат. Остряков утверждает, что до аварии снизил скорость до 20 км в час. Из-за плохой видимости, мол, тогда шел сильный дождь. Дело против Острякова закрыли в конце 2025 года из-за участия мужчины в СВО и увольнения с воинской службы в связи с достижением предельного возраста пребывания на ней. В марте суд рассматривает иски о взыскании морального вреда выжившим детям. Прокурор требовал взыскать со Острякова по 2 миллиона рублей в пользу каждого ребенка. Военный же просил снизить размер компенсации за его материального положения. В постановлении говорится, что мужчина живет только на пенсию. Суд в итоге взыскал с него по 1,5 миллиона рублей в пользу брата и сестры. Сибирского военного, который должен был искать сбежавших из счастья солдат, осудили за дезертирство. Красноярский гарнизонный военный суд приговорил младшего сержанта Вячеслава Шталя к 6 годам колонии строгого режима по делу о дезертирстве, сообщила пресс-служба суда. Командование направило Шталя в служебную командировку в Татарстан, чтобы он занялся розыском военных, самовольно покинувших часть. В процессе младший сержант решил сам уклониться от прохождения военной службы и уехал в Шушинский район Красноярского края, где жила его семья. Его незаконное нахождение в невоинских правоотношениях было прекращено только в сентябре 2025 года, когда он был разыскан сотрудниками военной комендатуры, говорится в сообщении судебной пресс-службы. Вячеславу Шталю дали реальный срок, его длительность на сайте суда не раскрывается. Почти 150 участников СВО сбежали из воинских частей и совершили убийство. С начала спецоперации военные суды рассматривали или вынесли приговоры по делам против 144 человек, обвинявшихся в дезертирстве или самовольном оставлении части, которым при этом вменяли убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Об этом сообщают «Север Реалии», изучившая базы данных на сайтах военных судов России с 2000 2022 по апрель 2026 года. Согласно этим сведениям, чаще всего за убийство судили самовольщиков. Обвиняемыми по таким составам стали 54 военнослужащих. Следом идут ушедшие в самоволку военные, которым также предъявляли обвинения по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим смерть. Таких было 40 человек. Еще суды рассматривали дела 29 осужденных за убийство дезертиров. Также был один подсудимый военный, которого обвинили сразу по трем статьям – за СОЧ, дезертирство и убийство. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
6: Радиолента. Прямая речь.
13: Управляющий Скопинской епархии епископ Петерим о том, что самоубийца в роду тянет всех родственников в преисподнюю.
16: Потому что когда в роду появляется самоубийца, этот самоубийца тянет весь род в преисподнюю. Всех своих близких, особенно самых близких. И часто бывает, что целая серия самоубийств бывает там, где хотя бы один человек наложил на себя руки. Потом и его близкие самые тоже заканчивают жизнь самоубийством, и это страшно. А что должны делать близкие, когда кто-то у них в роду самоубийца появляется? Они должны начинать исправлять свою жизнь. Уже нельзя жить не родение, потому что они находятся в особой зоне опасности. Потому что у них теперь доступ бесов к ним через этого самоубийцу, который открыл этот канал, этот коридор, через который бесы теперь будут приходить в эту семью и тащить в ад и всех остальных тоже. Поэтому нужно срочно бежать в церковь и защищаться. Как мы защищаемся? Исповедью, исправлением своей жизни и причастием. Вот когда мы с вами причащаемся, то мы становимся неуязвимы для бесовской силы, для всех воздействий бесовских, для колдовства, для сглаза или чего там еще бывает, для всякой негативной реакции на нас и для всякого негативного воздействия мы становимся абсолютно непробиваемы. Вот.
6: Главные новости дня.
0: Мир отменяется. Спецпосланники Трампа отменили визит в Киев из-за тупика в мирных переговорах с Россией. Спецпосланники президента США Стив Виткоф и Джаред Кушнер отменили долгожданный апрельский визит в Киев. Причина официально звучит как отсутствие прогресса. Но за кулисами говорят о полном тупике. Москва требует весь Донбасс, а Киев не намерен обсуждать капитуляцию. Ситуацию усложняет и то, что Вашингтон теперь больше занят Ираном, а перспективу многочасовой поездки в Киев на поезде американские делегаты сочли слишком тяжелой ради сомнительного результата, говорит американист Игорь Анохин.
17: Для Трампа Украина была бизнес-проектом – приехать, ударить по рукам и заявить о победе. Но выяснилось, что Путин не готов к компромиссам, а Зеленский не принимает диктат. Вдобавок, война Америки с Ираном полностью перетянула одеяло внимания. Уитков и Кушнер люди прагматичные, они не хотят ехать в Киев просто, чтобы выслушать старые обиды. Если нет готовой сделки, Трамп предпочитает просто поставить процесс на паузу, чтобы не выглядеть проигравшим. Украина для Белого дома сейчас – это чемодан без ручки.
0: В самом Киеве разочарование смешивается с раздражением. Переговорщики Трампа уже не раз бывали в Москве, но так и не доехали до украинской столицы, говорит дипломат Елена Сокольская.
18: Дисбаланс очевиден. Кушнер и Уитков встречаются с Путиным, но игнорируют Киев. Это создает ощущение, что судьбу Украины пытаются решить за ее спиной. Отмена визита под предлогом тупика – это попытка давления на Зеленского, чтобы он стал сговорчивее. Но Киев ищет новые форматы общения, понимая, что старые методы Трампа договориться за 24 часа в 2026 году окончательно провалились. Мирный процесс заморожен, и разморозить его поездом в Вашингтон в Киев уже не получится.
0: Пока дипломаты обмениваются колкостями, ситуация на фронте остается тупиковой, как и сами переговоры. Журналист-международник Дмитрий Канев отмечает, что мир откладывается на неопределенный срок.
19: Спецпосланники Трампа просто не хотят подписываться под неудачей. Кремль выставляет невыполнимые условия, надеясь на истощение Украины. Американцы же дали понять, если нет прорыва, то и визита не будет. Инфоповод о том, что Уиткову тяжело ехать поездом, звучит как плохой анекдот, но он идеально описывает реальный уровень приоритетности украинского вопроса для нынешней американской администрации. Мир отменяется, впереди долгая игра на изнурение, где дипломатия уступила место иранским ракетам и донбасским штурмам.
20: По словам экспертов, отмена визита Уиткофа и Кушнера – это крах иллюзий Трампа о том, что мировые конфликты решаются так же, как сделки с недвижимостью. Пока Белый дом пересматривает свои приоритеты из-за Ирана, Украина продолжает искать прямые рычаги влияния, доказывая, что диктовать ей условия через голову не получится ни у Москвы, ни у Вашингтона. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
21: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что происходит в Иране и о новых заявлениях Дональда Трампа.
22: Дональд Трамп получил на руки новый иранский мирный план. Если кратко, речь там идет о фактическом замораживании конфликта. Можно сразу рискнуть сказать, что это едва ли не единственная возможность найти дипломатическое решение проблемы. Суть в том, чтобы обоюдно снять блокаду Армузского пролива и затем продолжать переговоры по всем остальным пунктам. При этом Тегеран хочет получить гарантии ненападения, дабы его снова не атаковали. 47-й президент Соединенных Штатов пребывает в раздумьях. С одной стороны, есть шанс закончить войну. Однако понятно, что аятолл или ксир, или кто там сейчас у них у власти, никогда от ядерной и ракетной программы не откажутся. Так же, как и других своих корневых проектов, в том числе так называемых прокси-организаций для продвижения идей исламской революции. Скажем мягко. В результате Дональд Трамп применил свой любимый прием – запутать ситуацию, чтобы никто ничего в итоге не понял. С одной стороны, глава Белого дома намекает на то, что план неплохой, а с другой говорит о расколе в иранском руководстве и что экономика страны без пяти минут лежит в руинах. При этом то, что они прислали, ему не нравится. Он не готов все это принять. Вот и пойди пойми, что происходит на самом деле. Одновременно закрадываются сомнения. Это действительно такая тактика? Подпустить туману? Или же лидер так любит писать в соцсетях, что не знает удержу? Бытует мнение, что не нужно обращать внимание на слова Дональда Трампа, а следить за его реальными делами. В частности, он всегда объявляет о победе, тогда как реальность, как правило, говорит об обратном. Вспоминаем историю замирения России и Украины. Сутки, месяц, теперь уже без сроков. Возвращаясь к Ирану, глава Белого дома эксплуатирует тезис о том, что нужно немного подождать, пока не появился тот в Иране, кто может не только принимать решения, но и гарантировать их исполнение. Пока такой фигуры не наблюдается. Однако и здесь он тоже как бы уже и победил. Теоретически заморозка конфликта больше на руку Соединенным Штатам. Санкции, ущерб от бомбардировок едва ли усиливают позицию Исламской Республики. Так что очень похоже, что развязка не за горами. И вот так получается, что судьба мира на Ближнем Востоке в руках одного человека, который так любит писать в социальных сетях.
6: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
20: Слишком разговорчивый генерал комбат Ахмата Абтиалаудинов оскандалился рассказом о российских танкистах и артиллеристах. Этот скандал начался после публикации украинской разведки. Это были аудиоперехваты бесед командира спецназа «Ахмат» Абтиалаудинова. Выяснилось, что лицо чеченского спецназа за глаза кроет последними словами своих же соратников. По словам Алаудинова, российские танкисты и артиллеристы не умеют стрелять, а десантников, элиту ВДВ, он и вовсе назвал никчемными людьми.
23: Теперь вопрос десантников. Десантники – это самые большие бесед. На этой земле. Это никчемные люди. Они нигде не воюют. Нигде. Даже любые наши ТРОшники, они воюют лучше, чем десантники. Единственное подразделение, которое ни разу не продавил противник за эти 4 года, это спецназ «Ахмат». Пусть другой кто-нибудь понтанется. Это я могу понтанеться.
20: Себя же генерал не забыл похвалить, похваставшись пачкой красных дипломов и кандидатской степенью.
23: Я Академию Генерального штаба на красный диплом закончил, Академию МВД на красный диплом закончил, кандидат политических наук, и еще у меня, как говорится, юридическая академия тоже. Поэтому меня грамота не удивит.
20: Как вообще украинской разведке удалось записать Алаудинова, рассказывает эксперт по спецслужбам Сергей Воронов.
1: Это блестящая операция ГУР. Внедрить агента прямо в окружение Алаудинова, получать данные о планах на Сумском направлении и выводить их FPV-дрон – это высший пилотаж. Но главное здесь – информационная бомба. Алаудинов фактически подтвердил то, о чем все догадывались. Внутри российской армии царит глубочайшее презрение друг к другу. Когда командир такого уровня называет десантников бесполезными, это деморализует войска сильнее, чем любой удар «Химарс».
20: Пока Алаудинов хвастается своими дипломами Академии Генштаба и МВД, реальные успехи его подразделения под Сумами выглядят плачевно. Военный психолог Андрей Логвин считает, что за нарциссизмом генерала скрывается попытка оправдать собственные провалы.
2: Послушайте, как он упоенно перечисляет свои регалии. Это классический комплекс превосходства на фоне военных неудач. Алаудинов пытается свалить вину за потери под Сумами. А это сотни убитых артиллеристов и никудышных десантников. Он создает вокруг Ахмата ореол непобедимости, который существует только в его отчетах Путину. На деле же мы видим человека, который больше озабочен своим имиджем, чем реальным положением дел на передовой.
20: Скандал с прослушкой уже вызвал бурную реакцию в Z-каналах, где десантники требуют от Алаудинова извинений. Также, по словам военкоров, на сегодня Ахмат продолжает нести потери на Сумском направлении. Сам же Алаудинов пока никак не прокомментировал ни потери Ахмата, ни свои недипломатичные высказывания. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Солдатская почта.
20: Живые люди вместо техники. Полковник Валерий Пегасов рассказал о том, что солдат заставляют разминировать поля голыми ногами. Этот шокирующий факт Пегасов озвучил в общественной палате. В одной из частей командир решил, что железный трал дороже солдатских жизней и отправил бойцов топтать мины ногами. Итог – 12 искалеченных тел, пятеро из которых домой уже не вернутся. О том, как вышло так, что солдат превратили в расходный материал для очистки полей, говорит военный эксперт Борис Кольцов.
4: Технику берегут, потому что за ее потерю командира по головке не погладят, а людей списывают как статистическую погрешность. Разминирование ногами – это не просто халатность, это преступление против человечности. Командование на местах понимает, что в условиях 2026 года пополнить парк инженерных машин крайне сложно, поэтому они решают задачу самым дешевым способом – жизнями подчиненных. Это и есть истинное лицо экономии ресурсов в современной армии.
20: Но и это еще не все. Тем, кто выжил в этом аду, решили не платить. Тот же Пегасов цитирует проверяющих из Питерской академии. У бойцов ноль на картах. Деньги испаряются еще в штабах. Обозреватель Игорь Данилов отмечает, что система выплат окончательно погрязла в мертвых душах и в воровстве.
24: Приезжают проверяющие из академии, и у них волосы дыбом встают. Людям не платят совсем. Куда уходят эти миллионы? Скорее всего, они оседают в карманах штабных крыс. Мы видим полный разрыв управления. Москва отчитывается о рекордных тратах. А на земле солдат не кормят, не обеспечивают и отправляют на убой без спецсредств. Это порождает глухую ярость, которая рано или поздно выплеснется за пределы окопов.
20: Журналист Ксения Радова подчеркивает, что подобные откровения полковников в стенах общественной палаты – признак того, что скрывать масштаб катастрофы внутри самой армии уже невозможно.
25: Когда кадровые офицеры начинают выносить ссор из избы на официальных площадках, это значит, что точка кипения пройдена. Люди видят, что их родных используют как живые щиты и тральщики, при этом лишая последних денег. Власти пытаются закрыть рты правозащитникам, но как заткнуть полковников, которые видят этот ад своими глазами? 2026 год становится временем, когда ложь о заботе о героях разбивается о реальные истории про мины и пустые кошельки.
20: В Минобороны эту информацию полковника Пегасова оставили без комментариев. Но когда уже высшие офицеры начинают кричать о таком на официальных трибунах, это значит, что скрывать вопиющие нарушения больше нельзя. Пока бюджеты на СВО бьют рекорды, реальное положение солдат на передовой остается на уровне катастрофы, где человеческая жизнь стоит дешевле старой противотанковой мины. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
20: Еще две сушки потеряны. Украина поразила российские истребители под Челябинском. Это 1700 километров от границы. Очередная черная неделя для военно-воздушных сил России. География потерь шокирует от Крыма до Урала. Сначала под Челябинском на аэродроме Шагол, это в 1700 километрах от границы, дроны накрыли сразу 4 сушки. Среди них 2 сверхдорогих Су-57, гордость ВПК 5-го поколения. Почти одновременно в Крыму в море рухнул еще один Су-30. Власти говорят об учебно-тренировочном полете, но на фоне сотен сбитых бортов эти оправдания звучат слабее, говорит авиационный эксперт Павел Рудницкий.
5: Поражение Су-57 в Челябинске – это репутационная катастрофа. Их в строю считанные единицы. Тот факт, что их достали обычными дронами в глубоком тылу, говорит о том, что невидимых и защищенных зон больше нет. Россия теряет не просто железо, а технологический потолок своей армии. Восполнить такие потери в условиях санкций 2026 года практически невозможно. Это ручная сборка, которая теперь превратилась в пепел на бетонке.
20: Общая статистика потерь авиации с начала СВО выглядит устрашающе. По подтвержденным данным, Россия лишилась уже 435 самолетов и 350 вертолетов. Военный обозреватель Григорий Акулов считает, что авиапарк армии тает на глазах.
1: Это больше, чем весь авиапарк многих европейских стран. Мы видим системный износ. Самолеты падают не только от ракет, но и из-за отказа техники, как Су-30 в Крыму или Ан-26, в котором погиб генерал Отращенко. Пилоты работают на износ, аэродромы под постоянным прицелом. Российская авиация превратилась из охотника в мишень. Скоро летать будет просто некому и ни на чем.
20: Ситуация в Крыму и на Урале вызвала волну паники в среде военных блогеров. Популярный канал Fighter Bomber отмечает, что скрывать масштабы катастрофы в небе уже не получается.
7: Когда спутниковые снимки показывают обгоревшие хвосты Су-57 под Челябинском, а в Севастополе люди видят катапультирующихся пилотов, официальные сводки Минобороны о плановых учениях вызывают только злость. Потеря Ан-26 с офицерами Северного флота в конце марта была лишь началом черной полосы. Сегодняшние удары за 1700 километров от фронта подтвердили. Украина может выбивать авиацию прямо в гнездах. Это не просто инциденты, это стратегическое обескровливание России.
20: На сегодня общая стоимость потерянной за неделю техники превышает $250 миллиарда. Пока в Минобороны уточняют степень повреждений в Шаголе, российская авиация продолжает терять борта и высокопоставленных офицеров. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
8: Это подкаст «Разбор дня». Переговоры США и Ирана в очередной раз провалились. Трамп говорит, что там просто не с кем договариваться. И действительно, в стране не только война, но и кризис власти. Такой, что даже непонятно, кто именно сейчас власть.
10: Слушай, ну, дело вообще не в том, что они там как-то проигрывают на поле боя, да? Или, ну, разучились вести переговоры.
8: Угу.
10: Иранская дипломатия сейчас просто встала намертво. Физически некому поставить финальную печать на договоре. Американцы это увидели в самый последний момент и, ну, просто вышли из-за стола.
8: И вышли, надо сказать, прям предельно громко. Давай начнем с событий пятницы.
10: Давай.
8: За считанные часы до вылета Дональд Трамп отменяет визит делегации США в Пакистан. Туда должны были лететь Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Цель – тайная встреча с иранцами в Исламабаде. 18 часов лететь, по сути, в никуда.
10: И тут есть деталь, которую, знаешь, многие вообще упускают. Уитков и Кашнер, они же ни разу не карьерные дипломаты.
8: Вообще нет. Это бизнесмены, дельцы. Трамп отправляет их только тогда, когда готов обсуждать прям конкретные транзакции.
10: Ну да. И выбор Исламабада, он тоже совершенно не случайен. Пакистан — это же такая идеальная серая зона.
8: У них граница длинная.
10: Граница, исторические связи глубокие. Когда прямой диалог в той же Женеве или Омане невозможен, говорят обычно через пакистанских военных. Но фишка в том, что Трамп срывает эту встречу не тихо.
8: Ага, не по дипломатическим каналам.
10: Да, он делает из этого шоу. Выходит в Fox News, пишет в True Social.
8: Да, я видела эту цитату. Он пишет, мол, в руководстве Ирана сейчас страшная междоусобица и неразбериха, и никто не знает, кто там начальник, включая их самих. Слушай, отмена рейса, ну, это полбеды. Графики постоянно меняются, но я вижу здесь прям мощное второе дно.
10: Какое?
8: Главное в этом маневре – публичное унижение.
10: А, 100%. Трамп просто взял прожектор и подсветил слабость Ирана для всего мира. Для Пекина, для Москвы, для Эр-Рияда.
8: Угу.
10: Дипломатия и инвестиции, они же строятся на понятных правилах игры. Если ты можешь гарантировать сделку, твой геополитический весь растет. А если президент США на весь мир заявляет, что у тебя управленческий хаос...
8: Ты становишься токсичным.
10: Именно. С тобой просто опасно иметь дело.
8: Давай переведем это на язык денег и логистики. Кто вообще сейчас держит кассу в Иране? Чтобы снять санкции или привлечь инвестиции, нужны железобетонные гарантии.
10: Естественно.
8: Политики и инвесторы хотят знать, кто контролирует выполнение договора. Никто не вложит ни цента в систему, где, ну, директора дерутся в коридоре. Трамп – прагматик. Он посчитал издержки. Зачем отправлять людей на другой конец света, если за иранскими переговорщиками нет реального силового ресурса?
10: Вот. И это подводит нас к корню проблемы, к тому самому вакууму власти.
8: К тайне лидера-призрака.
10: Да, да. Несколько месяцев назад Совет экспертов в Иране...
8: Это 88 влиятельных богословов, верно?
10: Да, они самые. Так вот, они назначили нового верховного лидера, и с тех пор полная тишина.
8: Вообще ничего. Ни одного видео, ни одной публичной молитвы.
10: Ни заявлений, ни встреч с министрами. Официальный Тегеран просто взял паузу и тупо молчит.
8: А в кулуарах при этом циркулируют самые разные слухи. Кто-то говорит про тяжелый инсульт, кто-то про кому или вообще глубокую деменцию. Это данные, которые прямо сейчас анализируют мировые разведки.
10: Но, слушай, давай смотреть не на медицинские диагнозы, а на саму систему.
8: Давай.
10: Многие же думают, ну, нет верховного лидера, так есть же президент, есть парламент. Разве гражданское правительство не может просто продолжить работу?
8: В любой другой стране, ну, возможно. В Иране нет.
10: Совершенно верно. Рахбар, ну, то есть верховный лидер, это операционная система всего государства. Президент там выполняет функцию эдакого исполнительного директора.
8: Занимается трубами, дорогами, текущим бюджетом.
10: Да. А Рахбар держит контрольный пакет акций. Он напрямую контролирует ствол, вооруженные силы и корпус стражей исламской революции. И он же держит кассу. Он решает вопросы войны, мира и, что самое главное, ядерной программы.
8: Получается такая архитектура, где ни один серьезный процесс вообще не может запуститься без авторизации сверху. Это прям как смарт-контракт, где сервер аутентификации просто взял и сгорел. У людей есть деньги, есть желание торговать, есть срочные проблемы.
10: Но система физически не может обработать подпись.
8: Да, именно.
10: Шикарная аналогия. Иранская система строилась под жесткий контроль одного человека. С 89 года правила игры были понятны всем. Можно было не любить Иран, но система была предсказуемой.
8: А теперь сервер не отвечает.
10: Ага. Приезжает иранский министр на переговоры. Предлагает, ну, открыть проливы или заморозить обогащение урана. И первый вопрос американцев. Лидер, это одобрил?
8: А министру просто нечего ответить.
10: Вот.
8: И пока наверху зависла система авторизации, внизу начинается реальный хаос. Разные башни, условно говоря, начинают войну на выживание. Знаменитый КСР тянет одеяло на себя.
10: Угу.
8: Прагматики из президентской администрации МИДа на себя. Консервативное духовенство пытается как-то удержать статус-кво. И каждая группа блокирует решение другой.
10: Я тут прикинул цифры. Давай спустимся с политического Олимпа на улицы Тегерана. Посмотрим, как этот паралич ощущается на земле.
8: Давай.
10: Пока элиты делят власть, экономика летит в пропасть. Люди живут в условиях жесточайших санкций. Национальная валюта обесценивается каждый день. Инфляция сжирает доходы быстрее, чем люди успевают дойти до магазина.
8: То есть люди за год стали чуть ли не в два раза беднее. И тут возникает вопрос: а где точка слома? Правительство не может принять бюджет, не может договориться о снятии санкций, не может даже зафиксировать курс. А холодильник-то пустеет?
10: Пустеет стремительно.
8: А пустой холодильник на фоне парализованной власти – это чистое топливо для бунта. Уличный протест становится лишь вопросом времени. Система не может бесконечно ехать на старых запасах прочности.
10: И местные дипломаты понимают это лучше многих генералов. МИД Ирана видит, что котел закипает. Им прям жизненно необходимо пустить в страну валюту. И они делают крайне рискованный ход. Идут, можно сказать, ва-банк.
8: Ты про торг Ормовским проливом?
10: Да.
8: По свежим данным Axios, Иран выдвинул США новое предложение. Звучит оно примерно так. Мы готовы открыть Ормузский пролив для свободного судоходства, ну, снять блокаду, но взамен вы даете нам послабление по санкциям.
10: А ядерную программу пока предлагаем вынести за скобки и вообще не трогать.
8: Да. Слушай, Ормузский пролив – это горлышко шириной всего 39 километров. Но через него проходит 21% всей мировой торговли нефтью. Иран же долгое время блокировал его. Катера, мины, ракетные установки на берегу.
10: Это был их главный рычаг давления. Логика простая. Если плохо нам, будет плохо глобальным рынкам.
8: Но с точки зрения здравого смысла, звучит как отличная сделка для Вашингтона. Разве США не выгодно обезопасить мировые нефтяные маршруты? Зачем от такого отказываться? МИД Ирана предлагает разрядить обстановку на море, пустить нефть, снизить мировые цены. А ядерный вопрос оставим на следующий раунд.
10: Знаешь, это иллюзия компромисса. Смотри, какая логика вырисовывается, если разобрать эту схему до костей. Это вообще не шаг навстречу Западу.
8: А что это?
10: Это тот самый симптом раскола элит, о котором мы говорим. Кто физически теряет влияние при такой сделке?
8: Ну, МИД хочет снять санкции, чтобы получить доступ к кассе. Им нужно кормить население. Но ядерная программа – это ствол. А ствол крепко держит кассиир.
10: Вот. Для военных атом – это экзистенциальная броня. Они прекрасно помнят судьбу Ирака. У Саддама Хусейна не было ядерной бомбы. Итог известен. Режим просто раскатали гусеницами.
8: Да, это точно.
10: Для кассиер отдать атом означает подписать себе смертный приговор. Они никогда на это не пойдут.
8: Подожди. Если МИД знает, что кассиер никогда не отдаст ядерную программу, зачем они вообще выносят такое предложение американцам? Они пытаются продать мост, который им вообще не принадлежит.
10: Именно.
8: Хотят получить экономические бонусы от США, обещая открыть пролив, хотя ключи от пролива лежат в кармане у военных.
10: МИД пытается играть в свою игру. У дипломатов нет полномочий торговать атомом. Поэтому они конструируют этот обходной маневр. Типа, давайте решим проблему пролива сейчас, получим деньги, а сложные вопросы оставим на потом.
8: Но американская разведка же видит этот тупик. У Вашингтона на столе лежат две рабочие версии. Первая – это хитрая двойная игра всего иранского режима.
10: Попытка выиграть время?
8: Да. Тегеран просто тянет время. Обещают открыть судоходство, получают доступ к замороженным активам, заливают деньгами социальный пожар внутри страны, а в это время в закрытых бункерах тихо докручивают центрифуги и собирают бомбу.
10: Это первый вариант. А вторая версия – это реальный, неконтролируемый управленческий хаос. МИД искренне предлагает открыть пролив. Они готовы подписать бумаги. Но завтра генералы из кассира дают приказ потопить греческий или там панамский танкер.
8: Просто чтобы доказать, что МИД ничего не решает?
10: Абсолютно. В обоих случаях американцам нельзя подписывать документы.
8: Возвращаясь к нашей аналогии со сломанным сервером. Это как пытаться купить квартиру у человека, который показывает тебе документы, но ты знаешь, что в этой квартире забаррикадировались его вооруженные родственники. Ты отдаешь деньги риэлтору, а завтра родственники выкидывают себя на улицу и заявляют, что сделка недействительна.
10: Никто в здравом уме на такое не пойдет.
8: И поэтому Трамп отменяет встречу и занимает позицию жесткого выжидания. Время работает против Тегерана. Блокировка пролива, конечно, бьет по глобальным рынкам. Но рынки умеют адаптироваться. Логистические цепочки перестраиваются.
10: А вот Иран адаптироваться не может. Давление внутри страны растет с каждым днем.
8: И после того, как Вашингтон публично захлопывает дверь, иранцы делают резкий разворот. Воскресенье, 27 апреля. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи летит в Санкт-Петербург.
10: Ищет запасной аэродром.
8: Да. Самолет садится в Пулково. Встреча с Сергеем Лавровым и аудиенция у Владимира Путина. Официальная повестка звучит максимально обтекаемо. Консультации по последним событиям.
10: Давай смотреть на контекст. Иран сейчас тащит на себе колоссальную военную нагрузку. Прямой конфликт с Израилем. Поддержка прокси-группировок по всему региону.
8: Операции в Сирии и Ираке.
10: Да. И эта машина сжигает ресурсы с какой-то невероятной скоростью. Аракчи позирует перед камерами, говорит о тесном партнерстве. Пытается сделать хорошую мину при откровенно плохой игре.
8: Слушай, задам вопрос в лоб. Как думаешь, спасет ли Россия иранскую экономику в этой ситуации?
10: Буду предельно жесток. Нет, не спасет.
8: Даже так?
10: Если смотреть только на заголовки новостей, кажется, что формируется мощный альянс. Если снять розовые очки и посмотреть на цифры и факты, этот визит колоссальное понижение статуса.

0: И Россия сейчас активно продает нефть на те же самые азиатские рынки с дисконтом. Они борются за одних и тех же покупателей, за один и тот же теневой флот танкеров. Плюс у России свои крайне прагматичные интересы. У Москвы при этом сложные и выверенные отношения с Израилем.
1: Портить их ради того, чтобы вытаскивать иранскую экономику из пропасти, никто не будет. Кассу этот визит в Пулково точно не пополнит.
0: Тогда зачем этот перелет?
1: Чистый реализм и работа на внутреннюю аудиторию. Это отчаянная попытка продать картинку внутрь страны. МИД должен показать своим же элитам, показать военным из Кисыр, показать бурлящие улицы.
0: Что они не в изоляции.
1: Да. Типа, смотрите, с нами еще говорят лидеры мировых держав. У нас есть альтернативы Западу.
0: Но картинкой сыт не будешь. На земле, на рынках Тегерана и Исфахана инфляция не остановится от фотографий рукопожатий. Базовая проблема не решена, не центра принятия решений.
1: Угу.
0: Даже если в Петербурге предложат конкретную сделку по нефти или оружию, кто в Иране возьмет на себя ответственность за ее реализацию? Кто даст Москве гарантии, что завтра договор не будет разорван другой фракцией?
1: Вот. Мы снова упираемся в глухую стену. Ситуация зашла в абсолютный тупик. Время работает против Ирана. США просто сели на берегу реки и ждут, пока экономика Тегерана дойдет до точки кипения.
0: Логика Вашингтона сейчас простая. Пусть варятся в собственном соку, пока не созреют. И звонить они должны сами. Причем с реальными гарантиями, а не с полумерами от дипломатов, которые ничего не решают.
1: Согласен.
0: Давай посмотрим на шаг вперед. К чему все это идет через год? Какие сценарии вырисовываются?
1: Слушай, я вижу три реальных пути. Первый сценарий назовем его чудом. Верховный лидер внезапно появляется на публике, живой, в здравом уме. Жестко берет управление в свои руки, бьет кулаком по столу, выстраивает все группировки по стойке смирно.
0: Ну и система авторизации перезапускается. У страны снова появляется единый субъект для переговоров.
1: Да. Но звучит это фантастично, учитывая долгие месяцы гробового молчания. Такое не скроешь, если человек реально способен управлять государством.
0: Согласна. Вероятность крайне мала.
1: Второй сценарий – болезненный, но законный транзит власти. В какой-то момент официальный Тегеран выходит к нации и признает – лидер недееспособен по состоянию здоровья. Запускается прописанная в Конституции процедура избрания нового Рахбара через Совет экспертов.
0: Это время внутренней нестабильности. Будут торги, кулуарные войны.
1: Да, но мир хотя бы будет понимать правила игры. Будет понятно, что нужно просто подождать окончания бюрократической процедуры. И появится новый человек с печатью.
0: А третий вариант – тот, к которому страну толкают пустой холодильник.
1: Самый жесткий. И, пожалуй, самый реалистичный, если кризис паралича затянется. Система просто рушится под тяжестью собственного веса.
0: Начинаются массовые уличные бунты из-за галопирующей инфляции.
1: Из-за нехватки базовых продуктов. И на фоне этого хаоса Кассыр или другая силовая группировка берет власть силой, происходит классический военный переворот под предлогом спасения государства от анархии. У кого ствол, тот и власть.
0: И вот тут возникает мысль, о которой вообще мало кто говорит. Мы все время гадаем, кто станет следующим верховным лидером, какой аятолла придет на смену. Но что, если Кассыр в условиях этого кризиса поймет, что им больше вообще не нужен духовный лидер?
1: Интересно, Панысы.
0: Что, если мы прямо сейчас наблюдаем тихую смерть иранской теократии и рождение классической военной диктатуры? Государство может иметь баллистические ракеты, бескрайние запасы нефти, огромную армию. Но если власть переходит к хунте, все прежние правила игры на Ближнем Востоке обнуляются.
1: Дипломатия – это всегда торговля обязательствами. Соглашения заключают только с теми, у кого есть физическая возможность заставить свою страну эти соглашения выполнять. До тех пор, пока власть в стране остается призраком, любые договора хоть с Вашингтоном, хоть с Москвой превращаются в пыль.
0: Точно сказано. Ну что ж, ждем развития событий. До встречи.
1: Пока.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени.

0: эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Мир отменяется. Спецпосланники Трампа отменили визит в Киев из-за тупика в мирных переговорах с Россией. Спецпосланники президента США Стив Виткоф и Джаред Кушнер отменили долгожданный апрельский визит в Киев. Причина официально звучит как отсутствие прогресса. Но за кулисами говорят о полном тупике. Москва требует весь Донбасс, а Киев не намерен обсуждать капитуляцию. Ситуацию усложняет и то, что Вашингтон теперь больше занят Ираном, а перспективу многочасовой поездки в Киев на поезде американские делегаты сочли слишком тяжелой ради сомнительного результата, говорит американист Игорь Анохин.
2: Для Трампа Украина была бизнес-проектом – приехать, ударить по рукам и заявить о победе. Но выяснилось, что Путин не готов к компромиссам, а Зеленский не принимает диктат. Вдобавок, война Америки с Ираном полностью перетянула одеяло внимания. Уитков и Кушнер люди прагматичные, они не хотят ехать в Киев просто, чтобы выслушать старые обиды. Если нет готовой сделки, Трамп предпочитает просто поставить процесс на паузу, чтобы не выглядеть проигравшим. Украина для Белого дома сейчас – это чемодан без ручки.
1: В самом Киеве разочарование смешивается с раздражением. Переговорщики Трампа уже не раз бывали в Москве, но так и не доехали до украинской столицы, говорит дипломат Елена Сокольская.
3: Дисбаланс очевиден. Кушнер и Уитков встречаются с Путиным, но игнорируют Киев. Это создает ощущение, что судьбу Украины пытаются решить за ее спиной. Отмена визита под предлогом тупика – это попытка давления на Зеленского, чтобы он стал сговорчивее. Но Киев ищет новые форматы общения, понимая, что старые методы Трампа договориться за 24 часа в 2026 году окончательно провалились. Мирный процесс заморожен, и разморозить его поездом в Вашингтон в Киев уже не получится.
1: Пока дипломаты обмениваются колкостями, ситуация на фронте остается тупиковой, как и сами переговоры. Журналист-международник Дмитрий Канев отмечает, что мир откладывается на неопределенный срок.
4: Спецпосланники Трампа просто не хотят подписываться под неудачей. Кремль выставляет невыполнимые условия, надеясь на истощение Украины. Американцы же дали понять, если нет прорыва, то и визита не будет. Инфоповод о том, что Уиткову тяжело ехать поездом, звучит как плохой анекдот, но он идеально описывает реальный уровень приоритетности украинского вопроса для нынешней американской администрации. Мир отменяется, впереди долгая игра на изнурение, где дипломатия уступила место иранским ракетам и донбасским штурмам.
1: По словам экспертов, отмена визита Виткофа и Кушнера – это крах иллюзий Трампа о том, что мировые конфликты решаются так же, как сделки с недвижимостью. Пока Белый дом пересматривает свои приоритеты из-за Ирана, Украина продолжает искать прямые рычаги влияния, доказывая, что диктовать ей условия через голову не получится ни у Москвы, ни у Вашингтона. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радиолента. Прямая речь.
5: Президент Владимир Путин призвал депутатов и сенаторов не зацикливаться на запретах и подчеркнул, что излишние барьеры тормозят развитие.
6: В целом, законодательный процесс должен быть системным и, добавлю, конечно же, творческим. Нацеленным не только на адаптацию к нынешним вызовам и рискам, хотя порой они, безусловно, беспрецедентны. И важно их достойно преодолевать, но и зацикливаться только на запретах, ограничениях, мерах выработки новых каких-то мер наказания для нарушителей. Ну, конечно, вроде бы это нужно, надо защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова. Но только на этом зацикливаться – это контрпродуктивно. Излишние барьеры тормозят развитие. Это все явления временные, проходящие.
0: Главные новости дня.
7: Готовим кошельки. Когда автомобилистов начнут штрафовать за превышение скорости на 2 км в час? Дорожные камеры в Москве технически готовы к снижению нештрафуемого порога превышения скорости с нынешних 20 км в час до 2-3 км в час. Об этом заявил гендиректор Центра организации дорожного движения Михаил Кизлык. По его словам, отмена или резкое снижение порога скорости может привести к сокращению смертности в ДТП в Москве. Гендиректор Центра организации дорожного движения уточнил, что организация выступает за снижение порога. Однако такое решение должны принять в правительстве и МВД. Технологически камеры готовы к тому, чтобы фиксировать скорость с минимальной погрешностью, говорит Кизлык.
8: Если говорить про ситуацию со скоростью в городе, то тоже можно отметить, что с 2014 года по текущее время скорость в городе увеличилась. И здесь бы хотел отметить работу Центра организации дорожного движения, институционный центр, который 24/7 принимает участие и следит за дорожным движением в городе. Какие инструменты мы используем в работе? Это светофорные объекты, это камеры, которые установлены в городе, это различные детекторы, которые передают информацию. В совокупности все это объединив, мы можем и понимаем, как происходит передвижение, и максимально эффективно регулируем.
7: По словам экспертов, резкое снижение порога допустимого превышения скорости поможет МВД выполнить план по сбору штрафов в федеральный бюджет, который в прошлом году получил более 5,5 триллионов рублей дефицита, а в этом сведен с дырой еще около 4 триллионов рублей. Согласно закону о бюджете, в этом году госорганам предстоит оштрафовать граждан и бизнес на рекордные 300 миллиардов рублей. В следующем году более чем на 312 миллиардов, а в 2028 еще на 324 с лишним миллиарда. План по сбору штрафов за нарушение правил дорожного движения растет примерно на 1,5 миллиарда рублей в год. С 46 миллиардов в прошлом году до более чем 50 миллиардов в 2028, говорит экономист Александр Кравцов.
9: В план на 2026 год Кабмин закладывает рост штрафных доходов бюджета еще более чем на 5,5 миллиардов рублей, почти до 197,5 миллиардов. А в 2027 год на дополнительные 6,5 миллиардов рублей, почти до 204 миллиардов, совокупный план на ближайшую трехлетку станет больше на 152 миллиарда рублей. Или на 34% относительно предыдущего бюджетного периода.
7: Желание властей собрать как можно больше штрафов и налогов эксперты объясняют сложным экономическим положением. Государству приходится искать возможности для наполнения казны при отсутствии экспортных доходов. Именно для этого в стране повышают штрафы и проводят налоговую реформу. Это позволит наполнить бюджет, расходующий каждый третий рубль на специальную военную операцию, говорит экономист Александр Исаков.
10: Более высокие штрафы и налоги на домохозяйства с высокими доходами позволят государству получить до 1% ВВП дополнительных сборов в бюджет, которые помогут финансировать боевые действия на Украине.
7: При этом траты на СВО постоянно растут. Ранее Владимир Путин поручил правительству существенно нарастить сборы налогов в бюджет. При этом экономисты предупреждают о риске налоговой спирали, когда повышение налогов приводит не к росту сборов, а к падению экономики и сужению налоговой базы, что заставляет власти снова повышать налоги. Экономика уже слаба, а новые налоги могут еще больше ухудшить ее состояние, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила деньги вкладчиков банков направить на экстренные ремонты нефтеналивных портов Усть-Луга, Приморска и Новороссийска, пообещав вернуть эти деньги с процентами.
11: Наши нефтеналивные порты просят о помощи. Усть-Луга, Приморск, Новороссийск не могут быть брошены на произвол судьбы. Есть инициатива привлечь неиспользуемые средства на частных банковских счетах на экстренные ремонты. Не изъять, а временно перенаправить. Это важно, ведь потом все будет компенсировано вкладчикам с процентами.
0: Учим китайский вместе.
12: Как спросить по-китайски? Можно вас пригласить на танец?
13: 我可以请你跳舞吗?
12: И еще раз. Вопрос «Можно вас пригласить на танец?» по-китайски будет звучать так.
13: 我可以请你跳舞吗?
12: И третий раз.
13: 我可以请你跳舞吗?
12: Учим китайский. Легко и весело.
0: С
13: нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
14: Военкор Котенок про удары по Перми и нефтяной дождь в Туапсе.
15: Это не тревожные звоночки, это удары в набат. Враг ощетинился, научился работать на дистанции. И показывает на практике, он может бить и бить больно. Удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре – попытка врага нанести не только непосредственный, но и прежде всего экономический урон. И, пока мы не адаптируемся, это эффективная тактика по ослаблению нас, что неизбежно скажется и на ситуации на фронте. Дано. Перед страной стоит задача – минимизировать ущерб от нарастающей угрозы беспилотников на НПЗ. Критично и то, как в таких условиях наладить менеджмент нашего стратегического ресурса. Решение на столе в принципе есть. Переход к максимально оперативному управлению запасами и ускорение оборота сырья. В частности, отказ от длительного хранения больших объемов черного золота. Только быстрая перевалка. Ключевое – накапливание запасов нефти и продуктов на складах в текущих условиях означает гарантированное увеличение ущерба в случае поражения. Речь об оборонительной мобилизации целой отрасли. И об этом надо было думать не сегодня и не вчера, и даже не в начале спецоперации. Мы недооценили противника и теперь дорого за это платим.
14: В Минцифры заявили, что разрабатывают план, согласно которому весь зарубежный интернет-трафик станет платным. Вот как на это реагирует военкор Филатов.
16: Пока одни воевали с VPN, выделяя миллиарды на то, чтобы все запретить, поднимали в информационной повестке дебаты Соловьева. Другие боролись с экологическими катастрофами в Туапсе, Анапе, Дагестане своими силами и средствами. Ах да, а на фронте, в подразделениях, так вообще все есть по штату. Особенно птиц, говорят, немерено, как FPV, так и гексокоптеров. С агродронами переизбыток. Еще говорят, квадроциклов дали, с баги огромное количество. На каждый штурмовой отряд по 2 штуки. Обеспечили хорошие радиолокационной системой и система видеоперехвата с подавлением на 50 километров от антенны. Не жизнь, а сказка. Подумал я и проснулся. Не туда куда-то воюете, друзья властимеющие. В русло не то.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Живые люди вместо техники. Полковник Валерий Пегасов рассказал о том, что солдат заставляют разминировать поля голыми ногами. Этот шокирующий факт Пегасов озвучил в общественной палате. В одной из частей командир решил, что железный трал дороже солдатских жизней и отправил бойцов топтать мины ногами. Итог – 12 искалеченных тел, 5 из которых домой уже не вернутся. О том, как вышло так, что солдат превратили в расходный материал для очистки полей, говорит военный эксперт Борис Кольцов.
17: Технику берегут, потому что за ее потерю командира по головке не погладят, а людей списывают как статистическую погрешность. Разминирование ногами – это не просто халатность, это преступление против человечности. Командование на местах понимает, что в условиях 2026 года пополнить парк инженерных машин крайне сложно, поэтому они решают задачу самым дешевым способом – жизнями подчиненных. Это и есть истинное лицо экономии ресурсов в современной армии.
1: Но и это еще не все. Тем, кто выжил в этом аду, решили не платить. Тот же Пегасов цитирует проверяющих из Питерской академии. У бойцов ноль на картах. Деньги испаряются еще в штабах. Обозреватель Игорь Данилов отмечает, что система выплат окончательно погрязла в мертвых душах и в воровстве.
18: Приезжают проверяющие из академии, и у них волосы дыбом встают. Людям не платят совсем. Куда уходят эти миллионы? Скорее всего, они оседают в карманах штабных крыс. Мы видим полный разрыв управления. Москва отчитывается о рекордных тратах. А на земле солдат не кормят, не обеспечивают и отправляют на убой без спецсредств. Это порождает глухую ярость, которая рано или поздно выплеснется за пределы окопов.
1: Журналист Ксения Радова подчеркивает, что подобные откровения полковников в стенах общественной палаты – признак того, что скрывать масштаб катастрофы внутри самой армии уже невозможно.
19: Когда кадровые офицеры начинают выносить ссор из избы на официальных площадках, это значит, что точка кипения пройдена. Люди видят, что их родных используют как живые щиты и тральщики, при этом лишая последних денег. Власти пытаются закрыть рты правозащитникам, но как заткнуть полковников, которые видят этот ад своими глазами? 2026 год становится временем, когда ложь о заботе о героях разбивается о реальные истории про мины и пустые кошельки.
1: В Минобороны эту информацию полковника Пегасова оставили без комментариев. Но когда уже высшие офицеры начинают кричать о таком на официальных трибунах, это значит, что скрывать вопиющие нарушения больше нельзя. Пока бюджеты на СВО бьют рекорды, реальное положение солдат на передовой остается на уровне катастрофы, где человеческая жизнь стоит дешевле старой противотанковой мины. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
14: Военкор Живов о том, что происходит со связью на фронте.
20: На фронте много раз замечал, что по какой-то неведомой причине у врага всегда работала мобильная связь, даже на нашей стороне у нас ничего не слышно. У противника вовсю вещает радио, у нас нет. У противника на наших территориях, даже в сотни километров от фронта, вещают телеканалы и так далее. Это все с 2022 года. Мы постоянно отставали по связи и коммуникации, в какой бы локации ни находились. Мы ведь тоже атакуем противника дронами и тоже умеем использовать их симки. Но по какой-то магической причине врагу это не мешает. Он свою связь и интернет не трогает и постоянно лезет в наш сегмент. У нас все наоборот. Когда завезли Старлинки, на время полностью выровнялись по коммуникации. Но было понятно, что его в один день выключат. Именно тогда, когда все привыкнут и расслабятся. В итоге пришли к тому, что на собственной территории придумали глушить свою связь и интернет. Всех уже выбесили. Но дроны летают, мошенники звонят, биодроны вербуются. При этом мы себя уже изолировали от украинской аудитории и ментальную войну вести не можем. Нам буквально это запретили. Именно тогда, когда мы стали в ней побеждать. Чудеса.
14: Олег Царев про украинские атаки на российские НПЗ и порты на Балтике и в Черном море.
21: Эти атаки стали причиной самого масштабного со времен пандемии ковида сокращения производства нефти в России. Источники оценивают сокращение в 400 тысяч баррелей в день. Официальная статистика по производству нефти и газа в России засекречена. Но если ориентироваться на западные источники, то речь может идти о сокращении производства на 5% относительно конца прошлого года, когда дела тоже были не очень. Нынешние высокие цены на нефть – это лишь временная обезболивающая таблетка для отрасли. В какой-то момент они могут вернуться к довоенным уровням, а проблема с безопасностью заводов и портов останется. Она от рыночных колебаний не зависит. Скважины будут законсервированы, отрасль деградирует. Не замечать это – преступление.
14: Военкор Поддубный предупреждает, что Украина готовит тысячи дронов для атак на Россию.
22: Разработкой и поставками займутся американо-немецкая компания «Аутерион» и украинская «Аэрологикс». По имеющимся данным, запланированных к поставке беспилотникам с X-образным и дельтовидным крылом смогут использовать программное обеспечение «Немикс», разработанное для одновременного управления несколькими дронами. То есть уже можно делать вывод про массовый запуск, тот самый «Рой». Заявлено, что один оператор управлял до 20 аппаратами одновременно. Это стало возможным благодаря использованию мини-компьютера, который объединяет функции бортового компьютера, автопилота и средств связи. Сборка дронов будет проходить на территории Мюнхена. Производственные мощности позволят выпускать тысячи беспилотников в год. Первые поставки ожидаются в течение ближайших месяцев. Пока производство будет осуществляться только для вооруженных сил Украины в рамках соглашения о сотрудничестве между Германией и Украиной. Я уже молчу, что они могут летать более чем на 1500 километров и нести боевую часть в пару десятков килограмм.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Слишком разговорчивый генерал комбат Ахмата Абтиалаудинов оскандалился рассказом о российских танкистах и артиллеристах. Этот скандал начался после публикации украинской разведки. Это были аудиоперехваты бесед командира спецназа «Ахмат» Абти Алаудинова. Выяснилось, что лицо чеченского спецназа за глаза кроет последними словами своих же соратников. По словам Алаудинова, российские танкисты и артиллеристы не умеют стрелять, а десантников, элиту ВДВ, он и вовсе назвал никчемными людьми.
2: Теперь вопрос десантников. Десантники – это самые большие на этой земле. Это никчемные люди. Они нигде не воюют. Нигде. Даже любые наши ТРОшники, они воюют лучше, чем десантники. Единственное подразделение, которое ни разу не преодолел противник за эти 4 года – это спецназ «Ахмат». Пусть другой кто-нибудь понтанется так. Это я могу понтанеться.
1: Себя же генерал не забыл похвалить, похваставшись пачкой красных дипломов и кандидатской степенью.
2: Я Академию Генерального штаба на красный диплом закончил, Академию МВД на красный диплом закончил, кандидат политических наук, и еще у меня, как говорится, юридическая академия тоже. Поэтому меня грамотой не удивит.
1: Как вообще украинской разведке удалось записать Алаудинова, рассказывает эксперт по спецслужбам Сергей Воронов.
3: Это блестящая операция ГУР. Внедрить агента прямо в окружение Алаудинова, получать данные о планах на Сумском направлении и выводить их FPV-дрон – это высший пилотаж. Но главное здесь – информационная бомба. Алаудинов фактически подтвердил то, о чем все догадывались. Внутри российской армии царит глубочайшее презрение друг к другу. Когда командир такого уровня называет десантников бесполезными, это деморализует войска сильнее, чем любой удар «Химарс».
1: Пока Алаудинов хвастается своими дипломами Академии Генштаба и МВД, реальные успехи его подразделения под Сумами выглядят плачевно. Военный психолог Андрей Логвин считает, что за нарциссизмом генерала скрывается попытка оправдать собственные провалы.
4: Послушайте, как он упоенно перечисляет свои регалии. Это классический комплекс превосходства на фоне военных неудач. Алаудинов пытается свалить вину за потери под Сумами. А это сотни убитых артиллеристов и никудышных десантников. Он создает вокруг Ахмата ореол непобедимости, который существует только в его отчетах Путину. На деле же мы видим человека, который больше озабочен своим имиджем, чем реальным положением дел на передовой.
1: Скандал с прослушкой уже вызвал бурную реакцию в Z-каналах, где десантники требуют от Алаудинова извинений. Также, по словам военкоров, на сегодня Ахмат продолжает нести потери на Сумском направлении. Сам же Алаудинов пока никак не прокомментировал ни потери Ахмата, ни свои недипломатичные высказывания. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
23: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко. О том, почему удары Киева по российской нефтяной инфраструктуре – это серьезный удар по экономике.
24: Значит, если вы попадаете в, вот, как сказать, оборудование, которое закачивает нефть и нефтепродукты в танкеры, то здесь разрушения могут быть серьезными. И в зависимости от разрушений, отгрузка нефти, загрузка танкеров может останавливаться. Может останавливаться на 2 часа, а может останавливаться на 2 недели. Может останавливаться полностью, но, как правило, там есть несколько причалов, да, поэтому один причал может не работать, другой причал может работать в это время, и там нефтепродукты могут закачиваться. Это, наверное, самая значимая потеря для российской экономики, да, потому что это сокращение экспорта, сокращение продаж. Да, то есть это означает, что нефть что добыли, что не добыли. Да, более того, нефтяные компании, они должны еще будут заплатить налоги за то, что они нефть добыли, а выручку они не получат. Ну, если только им не будет какого-то соответствующего страхового возмещения. Вот. И в зависимости от того, как долго будет восстанавливаться вот эта технологическая инфраструктура, да, зависит там потери в экспорте и потери для бюджета, потери для российских компаний. Ну, и еще одна часть, последняя часть, на которую надо сказать, да, это разрушение оборудования по переработке нефти, нефтеперерабатывающих мощностей. Это огромные предприятия, которые занимают там площадь десятки гектаров. Разрушить все сразу, ну, невозможно. Да, то есть, нужно понимать, что на сегодня у ВСУ нет соответствующих, как сказать, боеприпасов, мощностей, да, вооружения, которое может разрушить вот целиком нефтеперерабатывающий завод. Поэтому в зависимости от того, куда попадают, опять может останавливаться либо какая-то линия, либо какой-то процесс. И для экономики это может выливаться в то, что количество нефтепродуктов, которые производятся, оно сокращается. Базовые нефтепродукты – бензин, дизельное топливо, мазут. Бензина российские НПЗ производят внутреннее потребление плюс 10%. Дизеля производят внутреннее потребление, умноженное на 2. Мазута – внутреннее потребление, умноженное на 4. Да, то есть саму, ну, и все это увязано. Да, то есть если у вас разрушается переработка нефти, падает производство бензина, то автоматически падает производство и дизеля, и мазут. Ну, есть там всякие прочие, авиакеросин, дальше. Это мы уже не будем мелочи рассматривать. Вот. Поэтому с точки зрения экономики самое критическое – это бензин. То есть запас прочности, он невелик. Да, и если там разрушается или останавливается, скажем так, единомоментные мощности по производству бензина там больше, чем на 10%, а есть посевная, есть уборочная, такие напряженные сезоны, то, в общем, в российской экономике может возникать... Так, внутреннее потребление превышает производство.
6: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
7: Приветствую вас. Прогноз на 3 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? Итак, у нас третий аркан – это императрица, да, такое роскошное полотно. И мы уже достаточно покопались в подсознании до этого, но в этот день у нас энергия буквально расцветает. Это все требует материального воплощения, красоты, изобилия, да. В системе матрицы Ладини императрица, третья энергия – это главная женская энергия, это символ плодородия, это рост, земной комфорт. Однако мы помним, что май – это еще и пятый месяц, то есть энергия учителя, а значит, в этот день процветания должно иметь под собой четкую структуру, какие-то моральные принципы и уважение к традициям. Это день, когда правильные по пятерке действия приносят богатые по тройке плоды. Энергия императрицы – это очень мягкая сила созидания, да, сила женщины в чем? В мягкости. И представьте себе сад, который растет по четким правилам. То есть садовника, какого-то учителя, иерофанта, здесь нет хаоса. Все на своем месте. И именно поэтому урожай будет феноменальным. В этот день идеальное время для того, чтобы заниматься домом, семьей, вопросами красоты, может быть, расширением своего бизнеса через заботу о клиентах, через вот эту вот правильную, мягкую женскую энергию. Императрица всегда учит нас, что деньги и успех приходят легче, если подходить к делу с любовью, с вниманием к эстетике. И в этот день важно окружить себя качественными вещами, приятными людьми. Если вы женщина, то ваш магнетизм на пике. Если вы мужчина, обратите внимание на женщину в вашем окружении, то есть на жену, на партнершу, маму. И именно через них в этот день может прийти важный ресурс или мудрый совет. Если вы женщина, то обязательно уделите время себе, своей красоте, отдыху. Если же вы мужчина, то обязательно одарите своих женщин чем-то, и это очень большой плюс вам в карму сделает и вернется старицей. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 3 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. На сумме 18, 1 плюс 8, девяточка. А это у нас вибрация мудреца-отшельника, это символ глубины, это завершение поиска. И здесь возникает очень интересное и глубокое сочетание, то есть земное процветание, императрица, третья энергия, и правила иерофанта учителя, пятый месяц, соединяются с философией отшельника, девяточка, да? Это означает, что в этот день потребление благ не должно быть поверхностным, то есть это какой-то такой интеллектуальный люкс. Вы наслаждаетесь комфортом, потому что понимаете его истинную ценность, да? Ну и Луна у нас еще переходит в Стрельца, это добавляет днем оптимизм, это тяга к знаниям, желание расширить свои горизонты. Стрелец – это огненный знак, очень живой такой, пестрящий, энергичный, и вам захочется не просто обладать чем-то в этот день, а понимать, как это вписывается в общую картину мира. С практической и финансовой точки зрения, 3 мая – это день таких красивых денег. В бизнесе это лучшее время для работы с проектами, скорее всего, ориентированными все-таки на женщин или на женскую энергию, или на детей, да? Это красота, уют, экология, может быть, образование. Плюс пятый месяц благоволит получению сертификатов, официальному оформлению прав собственности. А третья энергия, императрица, гарантирует, что эти активы будут расти. В финансах это удачный момент для инвестиций в то, что приносит эстетическое удовольствие или какой-то реальный физический комфорт. Однако отшельник, девяточка в сумме, да, число дня, предупреждает, не разбрасывайтесь ресурсами на ветер, все-таки выбирайте только то, что имеет истинную ценность и глубину. То есть анализируем, да, прежде чем вложить или что-то купить, анализируем. Любые покупки, сделанные в этот день, должны быть мудрыми. Вы знаете, в этот день, как богатый профессор, который пришел в антикварную лавку, да, вы точно знаете цену каждой вещи, цените комфорт кожаных кресел, но при этом ищете в предметах не только блеск, но и вот эту вот историю. Окружающие могут удивляться вашей способности совмещать прагматизм учителя с гедонизмом императрицы, да, но именно в этом и заключается секрет вашего успеха в этот день. И еще главная ваша задача – позволить себе радость жизни, не теряя при этом внутренней глубины и достоинства. Вечер идеально подходит для изысканного ужина в кругу близких, где будут вестись не только какие-то светские, но и глубокие философские беседы. Вы завершаете этот день с ощущением полной чаши, вы чувствуете, что ваша жизнь становится не только богаче, но и осмысленнее. Вот такой вот очень мощный день. Принимайте, благодарите, богатейте, ну и, конечно же, берегите себя.
5: Красный карлик на радио Лента.
8: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Может ли человеческая мысль стать настолько плотной, что ее можно будет коснуться рукой? Представьте, что ваш внутренний монолог вдруг обретает голос, лицо и независимую волю, превращаясь в сожителя, которого видите только вы. История Тулпы – это путь от тибетских монастырей до современных интернет-сообществ, где люди осознанно пытаются взломать свою собственную реальность. Корни феномена Тулпы уходят в тибетский буддизм, где монахи годами практиковали визуализацию божеств, пока те не становились. Но мировую известность этой теме принесла Александра Давид Найль, отважная исследовательница в пробковом шлеме, которая в начале 20 века отправилась в запретный Лхас. Она утверждала, что создала тулпу добродушного толстого монаха. Однако вскоре эксперимент вышел из-под контроля. Монах начал худеть, стал злым и начал совершать поступки, которых Александра и не планировала. Ей потребовались месяцы жесточайшей медитации, чтобы растворить существо, ставшее ее личным кошмаром. «Мое творение обрело собственную жизнь», – писала она тогда в мемуарах. В наши дни так называемое тулповодство стало цифровой субкультурой. Молодые люди часами занимаются форсингом, детальной прорисовкой образа в сознании. Тулпа – это не просто галлюцинация, это автономная личность внутри мозга. Уфологи и исследователи паранормального идут дальше. Существует теория эффекта Филиппа, доказанная канадскими учеными еще в 70-х прошлого века. Группа исследователей придумала биографию вымышленного человека по имени Филипп и начала проводить спиритические сеансы. К их ужасу стол начал двигаться, а Филипп стал отвечать на вопросы стуком, подтверждая факты, которые они сами же и сочинили. Это наводит на мысль, не являются ли призраки и монстры лишь проекцией нашего коллективного ожидания. Наука в лице нейробиологов и психиатров называет это контролируемым диссоциативным расстройством. Мозг – невероятно мощный компьютер, способный создавать симуляции. Если долго убеждать себя, что рядом кто-то есть, мозг начнет подстраивать под это сенсорные данные. Звуки шагов, периферическое зрение, ощущение тепла – это взлом собственной операционной системы. Но вопрос остается открытым. Если тысячи людей одновременно поверят в одно и то же существо, не материализуется ли оно в нашем мире по-настоящему? Возможно, боги и демоны прошлого были всего лишь тулпами, которых мы забыли вовремя развоплотить. Берегите свои мысли, ведь они могут стать вашими соседями по комнате, теми самыми тулпами. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
9: Руна дня на 3 мая. Что же нам пророчат руны в этот день? Какую подсказку дадут? Давайте спросим. Итак, 3 мая у нас выпала руна Райдо. Это руна движения, путешествия, верного направления. И, знаете, это день дороги, день каких-то путешествий внешних и внутренних. И, возможно, вас потянет в путь. Буквально или метафорически, да, это день решений, выбора направления, активных действий. Важно здесь ни в коем случае не стоять на месте. Даже если вы пока не знаете, куда ведет дорога, сделайте шаг. А уж потом путь сам покажет, куда идти. Значит, в работе Райдо сулит прогресс, особенно если до этого все тормозилось. Здесь начнется движение медленно, но уверенно. Благоприятны любые деловые поездки, переговоры, командировки, какое-то расширение деятельности, может даже какие-то заграничные контакты появятся. Если вы раздумываете, стоит ли начинать, ответ точно стоит. Главное – действовать осознанно и не метаться. Райдо говорит: выбери путь и иди по нему уверенно. В отношениях руна может указывать на необходимость движения вперед, то есть какого-то выхода на новый уровень. Возможно, пора выйти из застоя или какого-то рутинного сценария. Может быть, кто-то получит предложение руки и сердца, кто-то решит съехаться и вместе проживать, да? То есть устройте, может, еще и совместную поездку, прогулку, какой-то откровенный разговор. Райдо всегда дает шанс перейти на новый уровень близости, если вы оба готовы к переменам. А вот для одиноких это активное движение к новому. Не сидите дома, знакомство ждет на дороге или в процессе какого-то пути. Может, в автобусе познакомитесь, да? Или, может, в такси, или в самолете. Вот все, что связано с движением, может принести вам судьбоносного человека. Ну а по здоровью Райдо отвечает за движение и опорно-двигательный аппарат. Это отличный день для занятий спортом, йогой, массажем или любых активных практик. Также, конечно, полезны прогулки, особенно на природе. Ну а весна на дворе, почему бы и да? Внимание у нас к ногам, к суставам, к позвоночнику. Можете какие-то пройти профилактические процедуры по этому поводу. В
7: принципе, физическое движение поможет настроиться и эмоционально. Часто блоки в теле отражают внутренние страхи. Так что пора двигаться и вперед, и в себя. Так что совет дня – время делать шаги, даже если не все понятно, не бойтесь, делайте шаг, и дорога появится. И главное – не стоять на месте. Путь всегда выведет вас туда, куда нужно. Доверьтесь высшим силам, и все будет так, как вы хотите.
10: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
23: Обозреватель Дмитрий Дризе о новых правилах цензуры русской литературы.
11: В соответствии с измененным российским законодательством, книги, где упоминаются наркотические вещества, подлежат специальной маркировке. Не обошли нововведения произведения русской классики. Пушкин, Гоголь, Чехов, Тургенев и многие другие, все они получили соответствующее обозначение. Новшество вызвало удивление и даже растерянность среди широких масс населения, в том числе и власть придержащих. Для начала давайте попробуем разобраться, что такого нехорошего могли употребить в 19-м золотом веке русской литературы. Возьмем для примера известный, в том числе и по школьной программе, роман Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Открываем главу за номером 24, где описывается дуэль главных героев Базарова и Павла Петровича Кирсанова. Далее цитата. «И напрасно вы не хотите принять хлороформу», – промолвил Базаров. «Рана пустяковая, а воспаление – может начаться». Конец цитаты. Так вот, хлороформ, известный также по культовому фильму Леонида Гайдая «Операция И», относится к сильнодействующим психоактивным веществам, о чем тебя, дорогой читатель, следует предупредить. От дальнейших примеров за неимением времени воздержимся. Объяснение происходящему приводится следующее. Сами издатели порой перестраховываются. Кому сейчас нужны проблемы? Хлороформ, анальгин, пурген? Да какая разница? Лучше поставить нужный знак и жить спокойно. Но вот получается, что нет. Теперь приходится оправдываться, мол, подняли руку почти что на святое. Да, не просто сейчас бизнесу, да и не одному ему. В любом случае, крайним окажешься. В итоге представитель книжного сервиса «Литрес» сообщил, произведения, что опубликованы до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие закона о маркировке. В белом списке указана выше классика. Но почему 90-й год? Текст вроде как не менялся. Какая разница, в каком году издавалось? Есть разница. Те, что после 90-го, это книги как бы новые, а те, что до, можно считать историческим наследием. Так что если вы не хотите читать с маркировкой, идите в букинистический магазин или библиотеку. Стряхните пыль и погрузитесь в чтение. То есть, когда Базаров предлагает Павлу Петровичу хлороформ в издании до 90-го года, это просто лекарство. А в относительно новом издании, после указанной выше даты, становится психоактивным веществом. Сложно все это объяснить, но, видно, ничего не поделаешь. Надо, значит, надо. Единственное, что хочется спросить, насколько подобные инновации помогут в борьбе с таким, без сомнений, сарказма, большим злом, как наркомания? Впрочем, маркировка лучше, чем вырезанные сцены или, того хуже, искажение смысла.
10: На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
12: Визит транзитом. Новый посол России в Польше по дороге на работу в Варшаву заехал к губернатору Калининградской области. Какие вопросы обсуждались на фоне военной активности на польской границе? Стена смерти. Орнитологи предупреждают о гибели сотен тысяч птиц в случае строительства высотной гостиницы на Куршской косе. Удастся ли остановить скандальную застройку? Сплошная антисанитария. В Балтийске популярный магазин торговал рыбой, приготовленной в гараже. Сколько еще в регионе таких подпольных центров? цехов. Итак, губернатор Алексей Беспрозванных встретился с новым послом России в Польше Георгием Михно. Дипломат впервые посетил Калининградскую область в новой должности и сделал это прямо по пути на новое место работы. Во время встречи стороны обсудили взаимодействие Калининградской области с Польшей в текущих внешнеполитических условиях, в частности, вопросы безопасности. А беспокоиться есть о чем. В рамках масштабной программы «Восточный щит» Польша ведет планомерное усиление границы с Калининградской областью. Наращиваются как физические укрепления, так и ударный потенциал. И здесь речь о так называемой «янтарной польской дивизии», которая формируется вблизи эксклава и в которую вошли, по имеющимся данным, около 300 бронемашин, включая южнокорейские и американские танки. Особое внимание вызывает и факт развертывания в 50 километрах от границы отдельного разведывательного батальона. Это подразделение оснащено современными средствами наблюдения, бронетехникой и, как говорят эксперты, выполняет роль глаз и ушей НАТО в регионе. К тому же для оперативной переброски этих сил в случае угрозы Варшава завершила строительство новых дорог к границе. Усиление польской группировки создает ряд критических вызовов для эксклава, считает глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
15: Концентрация бронетанковых соединений вблизи Сувалкского коридора и закрытие 10 наземных погранпереходов фактически блокируют для Калининграда наземную логистику. Во-вторых, высокая плотность разведывательных средств и систем ПВО в приграничной зоне позволяет Польше и НАТО мониторить работу портов Балтийска и Калининграда, а также контролировать воздушное пространство над ключевыми ТЭЦ региона. Польша рассматривает Калининград как источник гибридных угроз и как проблемного соседа. Этим Варшава оправдывает наращивание своих ударных сил и ограничение трансграничного движения.
12: Напомню, официальный представитель МИДа Александр Грушко на днях заявил, что в НАТО отрабатываются сценарии морской и сухопутной блокады Калининградской области. При этом российские власти подчеркивают, что любые действия, угрожающие безопасности эксклава, повлекут максимально жесткий ответ. На фоне всех этих событий спрос на квартиры у моря в курортных городах области упал в марте сразу на треть. Сокращение интереса покупателей к такой недвижимости наблюдается именно там, где до сих пор он был наиболее высок. То есть в Калининградской области и в Крыму. Причем в эксклаве охлаждение особенно заметно – -33%, тогда как в Крыму продажи упали на 20%. Специалисты называют несколько причин. Среди них – перегрев рынка, слишком быстрый рост цен, падение доходов россиян, сохранение высоких ставок по ипотеке и вишенка на тортике – напряженность в Балтийском регионе. В результате лучшая динамика спроса на рынке недвижимости сейчас в более отдаленных от военной активности регионах – например, в Республике Алтай заметно вырос спрос и на квартиры в Минске. И в продолжение темы строительства и недвижимости следующая новость. 6 мая в поселке Рыбачий пройдут слушания по скандальной застройке Куршской косы. Кратко напомню суть вопроса.
16: На общественное слушание вынесем проект строительства 7-этажного отеля, новой яхтенной бухты и намыва территории в акватории Куршского залива. Данный проект вызвал резкую критику жителей, экологов и ученых. По их мнению, крупный остекленный комплекс может стать угрозой для мигрирующих птиц, путь которых проходит через Куршскую косу. Также вопросы вызывает создание искусственного участка земли и масштабные работы в акватории национального парка. Жители считают, что под видом благоустройства продвигается коммерческая застройка уникальной природной зоны.
12: В свою очередь, директор биостанции «Рыбачий» Андрей Мухин заявил, что данные о том, что проект строительства масштабного туристического комплекса не нанесет ущерба экологии Куршской косы и не окажет влияния на популяции птиц, являются исключительно точкой зрения застройщика. «Птицы будут массово погибать, ударяясь о стену высотной гостиницы», — объяснил орнитолог.
17: То, что пролетает в год, мы знаем по очень грубым оценкам, но в среднем где-то там порядка 10 миллионов пролетает над косой за год. Но если у них на пути поставить стеклянную стену, они будут биться. Будут лететь и биться, и это будет происходить по нескольку раз в год. И пока это будет стоять, они будут лететь и биться. Никакого другого варианта здесь невозможно. Птицы не полетят никаким другим путем. Они будут лететь и массово умирать об эту стену.
12: Также, по мнению Андрея Мухина, строительством гостиничного комплекса на территории национального парка должны заинтересоваться правоохранители, а заодно выяснить, почему органы государственной власти так заинтересованы в реализации этого проекта. Кстати, обеспокоены жители Куршской косы не только масштабным строительством на косе, но и отсутствием высокоскоростного интернета. Его уже год с нетерпением ждут в поселках Лесной, Рыбачий и Морское. ПАО «Ростелеком» собрало заявление на подключение, но дальше этого дела не пошло, работы не ведутся. На задержку люди пошли жаловаться на официальную страницу губернатора ВКонтакте. В комментариях представитель Минцифры ответил, что три поселка действительно входят в список тех, где за счет бюджетной субсидии должны провести волоконно-оптические линии связи. Сейчас проводятся конкурсные процедуры. Мол, подключить Лесной, Рыбачий и Морское надеются до конца текущего года. В общем, история повторяется. Год назад жители Куршской косы уже задавали губернатору этот вопрос. Тогда им тоже обещали решить проблему с высокоскоростным интернетом до конца года, сетуют люди.
14: «Уже надоело слушать эти обещания. Сколько можно завтраками кормить? Говорят, что интернет появится, если на это будут выделены деньги из областного бюджета. Походу, никто ничего выделять не собирается. У нас на косе высокоскоростной интернет есть лишь в нескольких домах. В других или вообще нет возможности подключения, или доступно только соединение по телефонной линии с низкой скоростью. В то время как оптоволоконное соединение дает приличную скорость за цену почти в два раза ниже».
12: И в завершение о хлебе насущном, точнее о рыбе, которая продается в регионе. И здесь история даже не о заоблачных ценах, а о качестве продукта. В Балтийске пресекли деятельность подпольного цеха по переработке рыбы.
18: По информации Россельхознадзора, в одном из местных гаражей рыбную продукцию готовили, хранили, а после продавали в магазине. Проверка установила жуткие вещи. Во-первых, сырье было неизвестного происхождения. У рыбы не было ни маркировки, ни ветеринарных документов. Во-вторых, готовая продукция не проходила обязательную проверку безопасности. Все производилось в жутких антисанитарных условиях. Потом готовые изделия попадали в легальную точку сбыта, в магазин «Капитан». В целом, в гараже «Балтийска» изъяли около 1200 килограммов рыбы и рыбной продукции. Общая стоимость партии оценивается примерно в 1 000 000 рублей.
12: Лишь бы антисанитарная рыбка из Балтийска не попала на фиштиваль в Зеленоградск, иначе последствия могут быть непредсказуемыми, учитывая массу желающих побывать в эти дни на гастрономическом фестивале морской кухни под открытым небом. Кстати, фиштиваль радует гостей вкусностями 4 дня по 3 мая. Самое время рвануть за рыбным шашлычком в Зеленоградск, особенно когда шашлыки под запретом даже на своей даче. Инспекторы бдят, а штрафы кусаются, так что шампуры и мангалы под замок до 31 мая, когда должен наконец закончиться особый противопожарный режим. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
19: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
20: Куликово, Сокольники, Балтийское море. Вы сейчас подумали, ну и что? Обычные поселки, обычный пляж, море, отдых? Нет. С 1 июня это уже не просто пляж, это запретная зона. Минтранс России официально закрывает кусок Балтийского моря. Для вас, для всех. Кроме, конечно, нужных людей. И сегодня я вам расскажу, что там такое, почему это важно и почему вы должны это знать. Это сигнал, и я вам объясню, какой. Значит, смотрите, там стоит терминал. Морской терминал по приему, хранению и регазификации СПГ, ну, то есть сжиженного природного газа. Если по-человечески, это огромная труба, через которую Калининград получает газ, независимо от Белоруссии, Польши, транзитных стран, независимо ни от кого. Там стоит судно-регазификатор «Маршал Василевский». Его запустили в 2019-м. И с тех пор этот объект – энергетическая подушка безопасности всего региона. Понимаете, что я говорю? Без этого терминала Калининград в энергетической петле. Полностью. Теперь давайте поговорим про само судно. Потому что «Маршал Василевский» – это не просто корабль. Это плавучая фабрика.
2: Длина 280 метров. Это три футбольных поля в стык. Ширина 43 метра. На борту одновременно находится до 70 тысяч кубометров сжиженного газа. 70 тысяч кубометров сжиженного. Это значит, газ охлажден до минус 162 градусов и сжат примерно в 600 раз по сравнению с обычным состоянием. Все это плавает у берега, в нескольких километрах от поселков, от пляжей, от людей. Что будет, если по ней ударят? Давайте честно, прямое попадание дрона в корпус – это не просто пожар. Разрушение терминала с СПГ запускает цепочку, которую уже не остановить. Первое – стремительное испарение. Сжиженный газ мгновенно переходит в газообразное состояние с увеличением объема в 600 раз. В 600 раз. Второе – облако газа. Оно тяжелее воздуха, оно идет по воде и берегу. Третье. Если это облако встретит источник воспламенения, будет взрыв. Не хлопок, не пожар. Объемный взрыв – это когда горит само воздушное пространство на сотни метров вокруг. Это то, что происходило на нескольких крупнейших промышленных катастрофах 20 века. Ну и вот, раз объект такой важный, что делает государство? Правильно, закрывает море. Запретная зона – это участок акватории от 11 до 15 километров от берега. Вдоль пляжа – до 2,5 километров в сторону Зеленоградска. 2,5 километра моря закрыто. Яхтсмены – за борт, рыбаки – туда же. Прогулочные катера, экспедиции.